0: сам ты жил во дворце моем. Стало скучно мне жить одному. И хочу я получить себе товарища.
1: И упал купец на сыру землю, горючими слезами обливается. То взглянет он на зверя лесного, на чудо морское, то вспомнит он своих дочерей, хороших, пригожих, и оттого кричит истошным голосом. Больно страшен лесной зверь, чудо морское. Много времени честной купец убивался и слезами обливался. И заговорил он голосом жалобным.
0: «Господин честной, зверь лесной, чудо морское, а как мне быть, коли дочери мои хорошие и пригожие по своей воле не захотят ехать к тебе? Не связать же мне им руки и ноги да насильно прислать. Да и каким путем до тебя доехать? Я ехал к тебе ровно 2 года, а по каким местам, по каким путям, я не ведаю».
1: Возговорил купцу зверь лесной, чудо морское.
0: «Не хочу я невольницы. Пусть приедет твоя дочь сюда по любви к тебе, своей волею и хотением. А коли дочери твои не поедут по своей воле и хотению, то сам приезжай, и велю я казнить тебя смертью лютою. А как приехать ко мне, не твоя беда. Дам я тебе перстень с руки моей, то наденет его на правый мизинец, тот очутится там, где пожелает, в единое мгновение. Сроку тебе даю дома пробыть 3 дня и 3 ночи.
1: Думал, думал купец думу крепкую и придумал так.
0: «Лучше мне с дочерьми повидаться, дать им свое родительское благословение, и коли они избавить меня от смерти не захотят, то приготовиться к смерти по долгу христианскому и воротиться к лесному зверю, чуду морскому».
1: Фальши у него на уме не было, а потому он рассказал, что у него было в мыслях. Зверь лесной, чудо морское, и без того его мысли знал. Видя его правду, он и записи с него заручные не взял, а снял со своей руки золотой перстень и подал его честному купцу. И только честной купец успел надеть его на правый мизинец, как очутился он в воротах своего широкого двора. В ту пору в те же ворота въезжали его караваны богатые с прислугою верную. И привезли они казны и товаров втрое больше прежнего. Поднялся в доме шум и гвалт. Подскочили дочери и запялит своих, а вышивали они серебром и золотом платки шелковые. Начали они отца целовать, миловать и разными ласковыми именами называть. И 2 старшие сестры лебезят больше младшей сестры. Видят они, что отец как-то нерадостен, и что есть у него на сердце печаль потаенная. Стали старшие дочери его допрашивать, не потерял ли он своего богатства великого. Меньшая же дочь о богатстве не думает, и говорит она своему родителю:
2: «Мне богатства твои не надобны, богатство дело наживное. Открой ты мне свое горе сердешное».
1: И возговорит тогда честной купец своим дочерям родимым, хорошим и пригожим:
0: «Не потерял я своего богатства великого, а нажил казны втрое в четверо. А есть у меня другая печаль, и скажу вам об ней завтра я. А сегодня будем веселитеся».
1: Приказал он принести сундуки дорожные, железом окованные. Доставал он старшей дочери золотой венец, золото аравийского, что на огне не горит, в воде не ржавеет и украшен каменьями самоцветными. Достает гостинец средней дочери зеркало хрусталя восточного. Достает гостинец меньшой дочери золотой кувшин с цветочком аленьким. Старшие дочери от радости с ума сошли, унесли свои гостинцы в терема высокие, и там на просторе ими досыта потешалися. Только дочь меньшая, любимая, увидав цветочек аленький, затряслась вся и заплакала, точно в сердце ее что ужалило. И говорит ей отец:
3: «Что же, дочь моя милая, любимая, не берешь ты своего цветка желанного? Краша его нет на белом свете».
1: Взяла дочь меньшая цветочек аленький, будто нехотя, целует руки отчие, а сама плачет горючими слезами. Скоро прибежали дочери старшие. Попытали они гостинцы отцовские и не могут опомниться от радости. Тогда сели все они за столы дубовые, за скатерти бранные, за явства сахарные, за питья медовые. Стали есть, пить, прохлаждаться, ласковыми речами утешаться. Вечером гости понаехали, и стал дом у купца полнёхонек дорогих гостей, сородников, угодников да прихлебателей. До полуночи беседа продолжалась, и таков был вечерний пир, каких честной купец у себя в дому не видывал. И откуда что бралось, не мог догадаться он. Да и все дивились, и посуде золотой серебряной, и кушаньем диковинным, каких никогда в доме не видели. Заутро позвал к себе купец старшую дочь. Рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, к чуду морскому. Старшая дочь наотрез отказалась и говорит:
2: «Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек».
1: Позвал честной купец к себе другую дочь, среднюю. Рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, чуду морскому. Средняя дочь наотрез отказалась и говорит:
2: «Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек».
1: Позвал честной купец меньшую дочь и стал ей все рассказывать, все от слова до слова. И не успел кончить речи своей, как стала перед ним на колени дочь меньшая, любимая, и сказала:
2: «Благослови меня, государь мой, батюшка родимый. Я поеду к зверю лесному, чуду морскому, и стану жить у него. Для меня достал ты аленький цветочек, и мне надо выручить тебя».
1: Залился слезами честной купец, обнял он свою меньшую дочь любимую и говорит ей таковые слова:
3: «Дочь моя милая, хорошая, пригожая, меньшая и любимая, да будет над тобою мое благословение родительское, что выручаешь ты своего отца от смерти лютой и по доброй воле своей и хотению идешь на житье противное к страшному зверю лесному, чуду морскому. Будешь жить ты у него во дворце, в богатстве великом. Да где тот дворец? Никто не знает, не ведает, и нет к нему дороги ни конному, ни пешему, ни зверю прыгучему, ни птице перелетной. Не будет нам от тебя ни слуха, ни весточки, а тебе от нас и подавно. И как мне доживать мой горький век, лица твоего не видя и ласковых речей твоих не слыша? Расстаюсь я с тобой навеки вечной, будто тебя живую в землю хороню».
1: И говорит отцу дочь меньшая, любимая:
2: «Не плачь, не тоскуй, государь мой, батюшка родимый. Житье мое будет богатое, привольное. Зверя лесного, чуда морского я не испугаюсь. буду служить ему верою и правдою, исполнять его волю господскую. А может, он надо мной изжалится? Не оплакивай ты меня живую, словно мертвую. Может, Бог даст, я и вернусь к тебе».
1: Плачет, рыдает честной купец, словами этими не утешается. Прибегают сестры старшие, большая и средняя. Подняли плач по всему дому. Больно им жалко меньшой сестры любимой. А меньшая сестра и виду печального не кажет. Не плачет, не охает. И в дальний путь неведомый собирается. Прошел третий день и третья ночь. Пришла пора расставаться честному купцу с дочерью меньшою, любимую. Он целует ее, горючими слезами обливается и кладет на нее крестное благословление свое родительское. Вынимает он перстень зверя лесного, чуда морского из ларца кованого. Надевает перстень на правый мизинец меньшой, любимой дочери, и не стало ее в ту же минуточку со всеми ее пожитками. Очутилась она во дворце зверя лесного, чуда морского, в палатах высоких, каменных, на кровати из резного золота с ножками хрустальными, на пуховике пуха лебяжьего, покрытым золотой простынью. Словно она и с места не сходила, словно она целый век тут жила, словно легла почивать, да проснулась. Заиграла музыка прекрасная, какой она отродясь не слышала. Встала она со постели пуховой и видит, что все пожитки раскладены и расставлены на столах зеленых, малахита медного, и цветочек аленький в кувшине позолоченном тут же стоит. И что в той палате много добра всякого. Есть на чем посидеть, полежать, есть во что приодеться, есть во что посмотреться. И одна стена вся зеркальная, а другая стена золоченная, а третья стена вся серебряная, а четвертая стена из кости слоновой и мамонтовой, самоцветными яхонтами вся разубранная. И подумала она:
2: «Должно быть, это моя опочивальня».
1: Захотелось ей смотреть весь дворец, и пошла она осматривать все его высокие палаты. И ходила она немало времени, на все диковинки любуясь. Одна палата была краше другой, и все краше того, как рассказывал честной купец, государь ее батюшка родимый. Взяла она из кувшина золоченного любимый цветочек аленький. Сошла она в зеленые сады, и запели ей птицы свои песни райские, а деревья, кусты и цветы замахали своими верхушками и ровно перед ней преклонились. Выше забили фонтаны воды, и громче зашумели ключи родниковые. И нашла она то место высокое, на котором сорвал честной купец цветочек аленький. И вынула она цветочек из кувшина золоченного и хотела посадить на место прежнее. Но сам он вылетел из рук ее и прирос к стеблю прежнему и расцвел краше прежнего. Подивилась она такому чуду чудному, диву дивному, порадовалась своему цветочку аленькому, заветному, и пошла назад в палаты свои дворцовые. И в одной из них стоит стол накрыт. И только она подумала:
2: «Видно, зверь лесной чудо морское на меня не гневается, и будет он ко мне, господин, милостивый».
1: Как на белой мраморной стене появились словеса огненные:
3: «Не господин я твой, а послушный раб. Ты моя госпожа, и все, что тебе пожелается, все, что тебе на ум придет, исполнять я буду с охотою».
1: Прочитала она словеса огненные, и пропали они со стены белой мраморной, как будто их никогда не бывало там. И пришло ей в голову написать письмо к своему родителю и дать ему о себе весточку. Не успела она о том подумать, как видит она, перед нею бумага лежит и золотое перо со чернильницей. Пишет она письмо к своему батюшке родимому и сестрицам своим любезным:
2: «Не плачьте обо мне, не горюйте. Я живу во дворце у зверя лесного, чудо морского, как королевишна. Самого его не вижу и не слышу. А пишет он ко мне на стене беломраморной словесами огненными. И знает он все, что у меня на уме, и в ту же минуту все исполняет. И не хочет он называться господином моим, а меня называет госпожой своей.
1: Не успела она письмо написать и печатью припечатать, как пропало письмо из рук ее, словно его тут и не было. Заиграла музыка пуще прежнего. На столе явились яства сахарные, питьями медвенные, вся посуда из золота червонного. Села она за стол веселехонько, хотя сроду не обедала одна денешенька. Ела она, пила, прохлаждалась, музыкою забавлялась. После обеда она опочивать легла. Заиграла музыка потише и подальше, чтоб ей спать не мешать. После сна встала она веселешенько и пошла опять гулять по садам зеленым. Потому что не успела она до обеда обойти и половины их, наглядеться на все их диковинки. Все деревья, кусты и цветы перед ней преклонялись, а спелые плоды, груши, персики и наливные яблочки сами в рот лезли. Походив время немалое, вплоть до вечера, воротилась она во свои палаты высокие. И видит она, стол накрыт, и на столе яства стоят сахарные и питья медвяные, и все отменные. После ужина вошла она в ту палату беломраморную, где читала она на стене слова огненные. И видит она на той же стене опять надпись горящую.
4: «Довольна ли, госпожа моя, своими садами и палатами, угощеньем и прислугою?»
1: И сказала голосом радостным молодая дочь купецкая, красавица писаная.
2: «Не зови ты меня госпожой своей, а будь ты всегда мой добрый господин, ласковый и милостивый. Я против воли твоей никогда ничего не сделаю. Благодарю тебя за все твое угощение. Лучше твоих палат высоких и твоих зеленых садов не найти на белом свете. То и как же мне довольную не быть? Я отродясь таких чудес не видывала. Я от такого дива еще в себя не приду. Только и боюсь я почивать одна. Во всех твоих палатах высоких нет ни души человеческой».
1: Появились на стене слова огненные.
4: «Не бойся, моя госпожа прекрасная, не будешь ты почивать одна. Дожидается тебя твоя девушка сенная, верная и любимая. И много в палатах душ человеческих, а только ты их не видишь и не слышишь. И все они вместе со мною берегут тебя и день, и ночь. Не дадим мы на тебя ветру дуть, не дадим и пылинки сесть».
1: И пошла почивать в опочивальню свою молодая дочь купеческая, красавица писаная, и видит. Стоит у кровати ее девушка сенная, верная и любимая. И стоит она чуть от страха жива. И обрадовалась она госпоже своей, и целует она ее руки белые, обнимает ее ноги резвые. Госпожа была ей также рада, принялась ее расспрашивать про батюшку родимого, про сестриц своих старших и про всю свою прислугу девичью. После того принялась сама рассказывать, что с нею за это время приключилось. Так и не спали они до белой зари. Так и стала жить да поживать молодая дочь купеческая, красавица писаная. Всякий день ей готовы были наряды новые, богатые, и убранства такие, что цены им нет. Ни в сказке сказать, ни пером написать. Всякий день угощения и веселья новые, отменные. Катание, гуляние с музыкою, на колесницах без коней и упряжи по темным лесам. а те леса перед ней расступались и дорогу давали широкую, широкую и гладкую. И стала она рукоделиями заниматься, рукоделиями девичьими, вышивать платки серебром и золотом и делать бахромы частым жемчугом. Стала посылать подарки батюшке родимому, а самый богатый платок подарила своему хозяину ласковому, лесному зверю, чуду морскому. Стала она день ото дня чаще ходить в залу беломраморную, говорить речи ласковые своему хозяину милостивому и читать на стене его ответы и приветы словами огненными. Мало ли, много ли того времени прошло, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Стала привыкать к своему житью-бытью молодая дочь купеческая, красавица писаная. Ничему она уже не дивится, ничего не пугается. Служат ей слуги невидимые, подают, принимают, на колесницах без коней катают, музыку играют и все ее повеления исполняют. И возлюбила она своего господина милостивого день ото дня, и видела она, что недаром зовет ее госпожой своей, и что любит он ее пуще самого себя. И захотелось ей его голоса послушать, захотелось с ним разговор повести, не ходя в палату беломраморную, не читая слов огненных. Стала она его о том молить и просить, да зверь лесной, чудо морское, не скоро на ее просьбу соглашается, испугать ее своим голосом опасается. Упросила, умолила она своего хозяина ласкового, и не мог он ей супротивным быть. И написал он ей в последний раз на стене беломраморной словами огненными:
4: «Приходи сегодня в зеленый сад, сядь в свою беседку любимую, листья ветками, цветами заплетенные, и скажи так: говори со мной, мой верный раб».
1: И немного времени спустя побежала молодая дочь купецкая, красавица писаная, в сады зеленые. Вошла в беседку свою любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и села на скамью парчевую. И говорит она, задыхаясь, ибо бьется сердечко у ней, как у пташки пойманной:
2: «Не бойся ты, господин мой добрый, ласковый, испугать меня своим голосом. После всех твоих милостей не убоюсь я и рева звериного. Говори со мной и не бойся ничего».
1: И услышала она, будто кто-то вздохнул за беседкой. И раздался голос страшный, дикий, язычный, хриплый, сиплый. Да и то говорил он еще в полголоса. Вздрогнула сначала молодая дочь купецкая, красавица писаная, услыхав голос зверя лесного, чуда морского. Только со страхом со своим совладала, и виду, что испугалась, не показала. И скоро слова его ласковые и приветливые, речи умные и разумные, стала слушать она и заслушалась. И стало у ней на сердце радостно. С той поры, с того времечка, пошли у них разговоры, почитай, целый день. В зеленом саду на гуляниях, в темных лесах на катаниях и во всех палатах высоких. Только спросит молодая дочь купецкая, красавица писаная:
2: «Здесь ли ты, мой добрый, любимый господин?»
1: Отвечает лесной зверь, чудо морское:
4: «Здесь, госпожа моя прекрасная, твой верный раб, неизменный друг».
1: И не пугается она его голоса дикого и страшного, и идут у них речи ласковые, и конца им нет. Прошло мало ли, много ли времени, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Захотелось молодой дочери купецкой, красавице писаной, увидеть своими глазами зверя лесного, чудо морское. И стала она его о том просить и молить. Долго он на то не соглашался, испугать ее опасался. Да и был он такое страшилище, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Не только люди, звери дикие его устрашались и в свои берлоги разбегались. И говорит зверь лесной, чудо морское, такие слова:
4: «Не проси,
3: Не моли ты меня, госпожа моя распрекрасная, красавица ненаглядная, чтобы показал я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. Голосу моему привыкла. Мы живем с тобой в дружбе, в согласии друг с другом. Почитай, не разлучаемся. И любишь ты меня, самую любовь к тебе несказанна. А увидя меня страшного и противного, возненавидишь ты меня несчастного. Прогонишь ты меня с глаз долой, а в разлуке с тобой я умру с тоски.
1: Не слушала таких речей молодая купеческая дочь, красавица писаная, и стала молить пуще прежнего, клясться, что никакого на свете страшилища не испугается, и что не разлюбит она своего господина милостивого, и говорит ему:
2: «Если ты стар человек, будь мне дедушка, если средних лет, будь мне дядюшка, если же молод ты, будь мне названный брат, и пока я жива, будь мне сердечный друг».
1: Долго-долго лесной зверь чудо морское не поддавался на такие слова. Да не мог просьбам и слезам своей красавицы он противиться. И сказал наконец:
3: «Не могу я тебе противиться по той причине, что люблю тебя пуще самого себя. Исполню я твое желание, хотя знаю, что погублю мое счастье и умру смертью безвременной. Приходи в зеленый сад в сумерки серые, когда сядет за лес солнышко красное, и скажи: покажись мне, верный друг, и покажу я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. А коли станет невмоготу тебе больше у меня оставаться, не хочу я твоей неволи и муки вечной. Ты найдешь в спальне своей, у себя под подушкой, мой золотой перстень. Надень его на правый мизинец, и очутишься ты у батюшки родимого. И ничего обо мне никогда не услышишь».
1: Не убоялась, не устрашилась, крепко на себя понадеялась молодая дочь купецкая, красавица писаная. Не мешкая ни минуточки, пошла она во зеленый сад дожидаться часу названного. И когда пришли сумерки серые, спустилась за лес солнышко красное. Проговорила она: «Покажись мне, мой верный друг». И показался ей издали зверь лесной, чудо морское. Он прошел только поперек дороги и пропал в частых кустах. И не взвидела света молодая дочь купецкая, красавица писаная, всплеснула руками белыми, закричала истошным голосом и упала на дорогу без памяти. Страшен был зверь лесной, чудо морское. Руки кривые, на руках когти звериные, ноги лошадиные, спереди, сзади горбы великие, верблюжие, весь мохнатый отверху донису. Изо рта торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у беркута, а глаза большие, совинные. Опамятовалась молодая дочь купецкая, красавица писаная, и слышит. Плачет кто-то возле нее, горючими слезами обливается и говорит голосом жалостным.
5: «Погубила ты меня, моя красавица возлюбленная! Не видать мне больше твоего лица распрекрасного! Не захочешь ты меня даже слышать! И пришло мне время умереть смертью безвременной!»
1: И стало ей жалко и совестно. И совладала она со своим страхом великим и со своим сердцем робким девичьим, и заговорила голосом твердым.
2: «Нет, не бойся ничего, мой господин добрый и ласковый. Не испугаюсь я больше твоего вида страшного. Не разлучусь я с тобой, не забуду твоих милостей. Покажись мне теперь же в своем виде давешнем. Я только в первый раз испугалась».
1: Показался ей лесной зверь, чудо морское, в своем виде страшном, противном, безобразном. Только близко подойти к ней не осмелился, сколько она ни звала его. Гуляли они до ночи темной и вели беседы прежние, ласковые и разумные, и не чуяла никакого страха молодая дочь купецкая, красавица писаная. На другой день увидала она зверя лесного, чудо морское, при свете солнышка красного. И хотя сначала, разглядя его, испугалась, а виду не показала. И скоро страх ее совсем прошел. Тут пошли у них беседы пуще прежнего. День-деньской они не разлучались, за обедом и ужином явствами сахарными насыщались, питьями медовыми прохлаждались, гуляли по зеленым садам, без коней катались по темным лесам. И прошло тому немало времени. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Вот однажды и привиделось во сне молодой купеческой дочери, что батюшка ее нездоров лежит. И пала на нее тоска неизбывная, и увидал ее в той тоске и слезах зверь лесной, чудо морское. И сильно закручинился, и стал спрашивать, отчего она в тоске и в слезах. Рассказала она ему свой недобрый сон и стала просить у него позволения повидать своего батюшку родимого и сестриц своих любезных. И сказал ей зверь лесной, чудо морское.
5: «И зачем тебе мое позволение? Золотой перстень мой у тебя лежит. Надень его на правый мизинец и очутишься в доме у батюшки родимого. Оставайся у него, пока не соскучишься. Вот только что я скажу тебе. Коли ты ровно через 3 дня и 3 ночи не воротишься, то не будет меня на белом свете. И умру я тою же минутою по той причине, что люблю тебя больше, чем самого себя, и жить без тебя не могу».
1: Стала она заверять словами заветными и клятвами, что ровно за час до 3 дней и 3 ночей вернется в палаты его высокие. Простилась она с хозяином своим ласковым и милостивым, надела на правый мизинец золотой перстень и очутилась на широком дворе честного купца, своего батюшки родимого. Идет она на высокое крыльцо его палат каменных. Набежала к ней прислуга дворовая, подняли шум и крик. Прибежали сестрицы любезные, и, увидевши ее, диву дались красоте ее девичьей и ее наряду царскому. Подхватили ее под руки белые и повели к батюшке родимому. А батюшка нездоров лежал, нездоров и нерадостен. День и ночь ее вспоминал он, горючими слезами обливался. И ожил он от радости, увидев свою дочь милую, хорошую, пригожую, меньшую, любимую. И удивился он красоте ее девичьей, ее наряду царскому. Долго они целовались, миловались, да ласковыми речами утешались. рассказала она своему батюшке родимому и своим сестрам старшим про свое житье-бытье у зверя лесного, чуда морского, все от слова до слова, никакой крохи не скрывая. И развеселился честной купец ее житью богатому, царскому, королевскому, и удивился, как это она привыкла смотреть на своего хозяина страшного, ибо сам он, об нем вспоминая, от страха дрожал. Сестрам же старшим, слушавшим про богатство несметной меньшой сестры и про власть ее царскую над своим господином, словно над рабом своим, очень завистно стало. День проходит, как единый час, другой день проходит, как минуточка. А на третий день стали уговаривать меньшую сестру сестры старшие, чтобы не ворочалась она к зверю лесному, чуду морскому.
2: «Пусть околеет, туда и дорога ему».
1: И прогневалась на сестер старших дорогая гостья, меньшая сестра, и сказала им:
2: «Если я моему господину доброму и ласковому за все его милости и любовь горячую, несказанную, заплачу его смертью лютою, то не буду я стоить того, чтобы мне на белом свете жить, и стоит меня тогда отдать диким зверям на растерзание».
1: И отец ее, честной купец, похвалил ее за такие речи хорошие, и было положено, чтобы до срока ровно за час воротилась она к зверю лесному, чуду морскому, дочь хорошая, пригожая, меньшая, любимая. А сестрам-то в досаду было, и задумали они дело хитрое и недоброе. Взяли они, да все часы в доме на час назад переставили, и не ведал того честной купец и вся его прислуга. И когда пришел настоящий час, стало у молодой купецкой дочери, красавицы писаной, сердце болеть и щемить. И смотрит она то и дело на часы отцовские, аглицкие, немецкие, а все рано ей пускаться в дальний путь. А сестры с ней разговаривают, о том о сем расспрашивают, да задерживают. Однако сердце ее не вытерпело. Простилась дочь меньшая, любимая, красавица писанная, со честным купцом, батюшкой родимым, приняла от него благословление родительское, простилась с сестрами старшими, любезными, с прислугою верную, челядью дворовой, и, не дождавшись единой минуточки до часа назначенного, надела золотой перстень на правый мизинец и очутилась во дворце белокаменном. Во палатах высоких зверя лесного, чуда морского, и закричала она громким голосом:
2: «Где же ты, мой добрый господин, мой верный друг? Что же ты меня не встречаешь? Я воротилась раньше срока назначенного, на целый час и одну минуточку».
1: Ни ответа, ни привета не было. Тишина стояла мертвая. В зеленых садах птицы не пели песни райские, не били фонтаны воды и не шумели ключи родниковые, не играла музыка во палатах высоких. Дрогнуло сердечко у купеческой дочери, красавицы писаной, почуяла она недоброе. Обежала она палаты высокие и сады зеленые и все звала громким голосом своего хозяина доброго. Нет нигде ни ответа, ни привета, и никакого гласа послушания. Побежала она на пригорок муравчатый, где рос, красовался ее любимый цветочек аленький. И видит она, что лесной зверь, чудо морское, лежит на пригорке, обхватив аленький цветочек своими лапами безобразными. И показалось ей, что заснул он, ее дожидаючись, и спит теперь крепким сном. Начала его будить потихонечку дочь купецкая, красавица писаная. Он не слышал. Принялась будить покрепче, схватила его за лапу мохнатую и видит, что зверь лесной, чудо морское, без дыхания, мертв лежит. Помутились ее очи ясные, подкосились ноги резвые. Пала она на колени, обняла руками белыми голову своего господина доброго, голову безобразную и противную, и завопила истошным голосом:
2: «Ты встань! Пробудись, мой сердешный друг! Я люблю тебя, как жениха желанного!»
1: И только таковы слова она вымолвила, как заблестели молнии со всех сторон. Ударила громова стрела каменная в пригорок муравчатый, и упала без памяти молодая дочь купецкая, красавица писаная. Много ли, мало ли времени лежала она без памяти, не ведаю. Только очнувшись, видит она себя в палате высокой, беломраморной. Сидит она на золотом престоле с окаменьями драгоценными и обнимает ее принц молодой, красавец писанный. На голове его корона царская. Перед ним стоит отец с сестрами, а кругом на коленях стоит свита великая. Все одеты в парчах золотых, серебряных. И возговорит к ней молодой принц, красавец писанный, на голове с короною царскую. «Полюбила ты меня, краснодевица ненаглядная, за мою добрую душу и любовь к тебе в образе чудища безобразного. Полюби же меня теперь в образе человеческом. Будь моей невестой желанною». Злая волшебница прогневалась на моего родителя покойного, короля славного и могучего, и украла меня малолетнего, обратила меня в чудище страшное, и наложила она заклятие, чтобы жить мне в виде безобразном, противном и страшном для человека и для всякой твари Божией, пока не найдется краснодевица, что полюбит меня в образе страшилища и пожелает быть моей женой законною. И тогда колдовство все закончится, и стану я опять по-прежнему человеком молодым и пригожим. И жил я страшилищем и пугалом ровно 30 лет. И завлекал я в мой дворец заколдованный 11 девиц красных. Ни одна не полюбила меня за мои ласки и угождения, за мою душу добрую. Ты была 12-я, и ты одна полюбила меня, чудище противное и безобразное, за мои ласки и угождения, за мою душу добрую, за любовь мою к тебе несказанную. И будешь ты зато женой короля славного, королевою в царстве могучем. Тогда все тому подивились, свита до земли преклонились. Честный купец дал свое благословение дочери меньшой любимой и молодому принцу-королевичу. И поздравили жениха с невестою сестры старшие, завистные, и все слуги верные, и бояре великие, и кавалеры ратные. И немало немедля принялись веселым пирком да за свадебку, и стали жить да поживать, добра наживать. Я сам там был, мед пиво пил, по усам текло, да в рот не попало.
6: Сказка ФМ. Королевич и его дядька. Жил-был король. У него был сын-подросток. Королевич был всем хорош, и лицом, и нравом. Да отец-то его не больно. Все его корысть мучила, как бы лишний барыш взять, да побольше оброку сорвать. Увидел он раз старика с соболями, с куницами, с бобрами, с лисицами. «Стой, старик, откуда вы ты?» «Родом из такой-то деревни, батюшка, а ныне служу у мужика лешего». «А как вы зверей ловите?» «Да леший мужик наставит сети. Зверь глупый и попадет». «Ну, слушай, старик, я тебя вином напою и денег дам. Укажи мне, где сети ставите». Старик соблазнился и указал. Король тотчас же велел лешего мужика поймать и в железный столб заковать, а в его заповедных лесах свои сети поделал. Вот сидит мужик леший в железном столбе, да в окошечко поглядывает, а тот столб в саду стоял. Вышел королевич с бабками, с мамками, с верными служанками погулять по саду. Идет мимо столба, А мужик леший кричит ему:
7: «Королевское дитя, выпусти меня, я тебе сам пригожусь».
6: «Да как же я тебя выпущу?»
7: «А пойди к своей матери и скажи ей: матушка моя любезная, поищи у меня вшей в головке. Да головку-то положь к ней на колени, она станет у тебя в голове искать, а ты улучи минуту, вытащи ключ у нее из кармана, да меня и выпусти».
6: Королевич так и сделал. Вытащил ключ из кармана у матери, прибежал в сад, сделал себе стрелку, положил на тугой лук и пустил ее далеко-далеко, а сам кричит, чтоб мамки и няньки ловили стрелу. Мамки и няньки разбежались, а в это время королевич отпер железный столб и высвободил мужика лешего. Пошел мужик леший рвать королевские сети. Видит король, что звери больше не попадаются. Осерчал и напустился на свою жену. Зачем ключ давала, мужика лешего выпускала? И созвал он бояр, генералов и думных людей. Как они присудят? Голову ли ей на плахе снять, а ли в ссылку сослать? Плохо пришлось королевичу, жаль родную мать. И признался он отцу, что это его вина. Вот так-то и так-то все дело было. Взгоревался король, что ему с сыном делать? Казнить нельзя, присудили отпустить его на все четыре стороны, на все ветры полуденные, на все вьюги зимние, на все вихри осенние. Дали ему котомку и одного дядьку. Вышел королевич с дядькою в чистое поле. Шли они близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, и увидели колодезь. Говорит королевич дядьке: «Ступай за водою».
8: «Не иду», — отвечает дядька.
6: Пошли дальше, шли, шли, опять колодезь. «Ступай, принеси воды, мне пить хочется», — просит дядьку королевский сын в другой раз.
8: «Не иду», — говорит дядька.
6: Вот еще шли, шли, попадается третий колодезь. Дядька опять не идет. И пошел за водою сам королевич. Спустился в колодезь, а дядька захлопнул его крышкою и говорит: «Не выпущу, будь ты слугою, а я королевичем». Нечего делать, королевич согласился и дал ему в том расписку своей кровью. Потом поменялись они платьями и отправились дальше. Вот пришли они в иное государство. Идут к царю во дворец. Дядька впереди, а королевич позади. Стал дядька жить у того царя в гостях. И ест, и пьет с ним за единым столом. Говорит он ему: «Ваше царское величество, возьмите моего слугу хоть на кухню». Взяли королевича на кухню. Заставляет его дрова носить, кастрюли чистить. Немного прошло времени. Выучился королевич готовить кушанье лучше царских поваров. Узнал про то государь, полюбил его и стал дарить золотом. Поварам показалось обидно, и стали они искать случая, как бы извести его. Вот один раз сделал королевич пирог и поставил в печку. А повара добыли яду, взяли да и посыпали на пирог. Сел царь обедать, подают пирог. Царь только было за нож взялся, как бежит главный повар: «Ваше величество, не извольте кушать!» И насказал на королевича много всякой напраслины. Царь не пожалел своей любимой собаки, отрезал кусок пирога и бросил на земь. Собака съела, да тут же и сдохла. Позвал государь королевича, закричал на него грозным голосом:
8: «Как ты смел с отравой пирог изготовить? Сейчас велю тебя казнить лютою казнью!»
7: «Знать не знаю, ведать не ведаю, ваше величество!» — отвечает королевич. «Видно, поварам в обиду стало, что вы меня жалуете. Нарочно меня под ответ подвели». Царь его помиловал, велел конюхом быть. Повел королевич коней на водопой, а навстречу ему мужик леший.
8: «Здорово, королевский сын! Пойдем ко мне в гости!»
7: «Боюсь, кони разбегутся».
8: «Ничего, пойдем».
7: Изба тут же очутилась. У лешего мужика три дочери. Спрашивает он старшую: «А что ты присудишь королевскому сыну за то, что из железного столба выпустил?»
9: Дочь говорит: «Дам ему скатерть-самобранку».
7: Вышел королевич от лешего мужика с подарком. Смотрит, кони все налицо. Развернул скатерть, чего хочешь, того просишь. И питье, и еда. На другой день гонит он царских коней на водопой. А мужик леший опять навстречу: «Пойдем ко мне в гости». Привел и спрашивает среднюю дочь:
8: «А ты что королевскому сыну присудишь?»
9: «Я ему подарю зеркальце. Что захочешь, все в зеркальце увидишь».
7: На третий день опять попадается королевичу мужик леший, ведет к себе в гости и спрашивает меньшую дочь:
8: «А ты что королевскому сыну присудишь?»
9: «Я ему подарю дудочку. Только к губам приложи, сейчас явятся и музыканты, и песельники».
7: Весело стало жить королевскому сыну. Ест, пьет хорошо, все знает, все ведает. Музыка целый день гремит. Чего лучше? А кони-то, кони-то... Чудо, да и только! И сыты, и статны, и на ногу резвы. Начал царь хвалиться своей любимой дочери, что послал ему Господь славного конюха. А прекрасная царевна и сама давным-давно конюха заприметила. Да и как не заметить красной девицы добро молодца? Любопытно стало царевне, отчего у нового конюха лошади и резвее, и статнее, чем у всех других. Да и думает, пойду в его горницу, посмотрю, как он, бедняжка, поживает. А уж известно, чего баба захочет, то и сделает. Улучило время, когда королевич на водопой коней погнал, пришла в его горницу. А как глянула в зеркальце, тотчас все смекнула и унесла с собой и скатерть-самобранку, и зеркальце, и дудочку. В это время случилась у царя беда. Наступил на его царство семиглавый идолище. Просит себе царевну в замужество. «А если не выдадут, так и силой возьму», — сказал он и расставил свое войско, тьму тьмущую. Плохо пришлось царю. Делает он клич по всему своему царству, зывает князей и богатырей. Кто из них победит идолище семиглавого, тому обещает дать половину царства и вдобавок дочь в замужество. Вот собрались князья и богатыри, поехали сражаться против идолища. Отправился и дядька с царским войском. И наш конюх сел на кобылу сиву и потащился вслед за другими. Едет, а навстречу ему мужик леший.
8: «Куда ты, королевский сын?»
9: «Воевать».
8: «Да на кляче далеко не уедешь, а еще конюх. Пойдем ко мне в гости».
7: Привел в свою избу, налил ему стакан водки. Королевич выпил.
8: «Много ли в себе силы чувствуешь?»
9: — спрашивает мужик леший.
8: «Да если б была палица в 50 пудов, я б ее вверх подбросил, да свою голову подставил, а удара и не почуял бы».
9: Дал ему другой стакан выпить. «А теперь много ли силы?»
8: «Да если б была палица во 100 пудов, я б ее выше облаков подбросил».
9: Налил ему третий стакан. «А теперь какова твоя сила?»

0: подбежал к крыльцу и пал на коленки. «Вот тебе конь!» Дал ему еще боевую палицу, да плеть шелковую. Выехал королевич на своем вороном коне, супротив рати неприятельской. Смотрит, а дядька его на березу взлез. Сидит, да от страху трясется. Королевич стегнул его плеткою раз-другой и полетел на вражие воинство. Много народу мечом прирубил, еще больше конем притоптал, самому идолищу 7 голов снес. А царевна все это видела, не утерпела, чтоб не посмотреть в зеркальце, кому она достанется. Тотчас выехала навстречу, спрашивает королевича: «Чем себя поблагодарить велишь? Поцелуй меня, красная девица». Царевна не устыдилась, прижала его к ретиву сердцу и громко-громко поцеловала, так, что все войско услышало. Королевич ударил коня и был таков. Вернулся домой и сидит в своей горенке, словно и на сражении не был. А дядька всем хвастает, всем рассказывает: «Это я был, я идолище победил». Царь встретил его с большим почетом, сговорил за него свою дочь и задал великий пир. «Только, царевна, не будь глупа, возьми да и скажись, что у нее головушка болит, ретивая щемит». «Как быть, что делать нареченному зятю?» «Батюшка, — говорит он царю, — дай мне корабль, я поеду за лекарствами для своей невесты. Да прикажи и конюху со мной ехать, я ведь больно к нему привык». Царь послушался, дал ему корабль и конюха. Вот они и поехали. Близко ли, далеко ли отплыли, дядька приказал сшить куль, посадить в него конюха и пустить в воду. Царевна глянула в зеркальце, видит беда, села в коляску и поскорей к морю. А на берегу уж мужик леший сидит, да невод вяжет. «Мужичок, помоги моему горю, злой дядька королевича утопил». «Изволь, краснодевица, вот и невод готов. Приложи-ка сама к нему белые ручки». Вот царевна запустила невод в глубокое море, вытащила королевича и повезла с собою. А дома все дочиста отцу рассказала. «Сейчас веселым пирком, да и за свадебку. У царя ни мед варить, ни вино курить, всего вдоволь». А дядька накупил разных снадобий и воротился назад. Входит во дворец, а тут его и схватили. Взмолился он, да поздно. Разом его на воротах расстреляли. Свадьба королевича была веселая. Все кабаки и трактиры на целую неделю были открыты для простого народа безденежно. И я там был, мед, вино пил, по усам текло, а в рот не попало.
1: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
2: Золотой гусь. Сказка братьев Гримм.
3: Жил-был человек. Было у него 3 сына. Звали младшего Дурнем. Его презирали, смеялись над ним и всегда обижали. Собрался раз старший идти в лес дрова рубить. И дала ему мать на дорогу вкусный сдобный пирог и бутылку вина, чтобы он не знал ни голода, ни жажды. Он пришел в лес и вот повстречал там старого седого человечка. Поздоровался с ним человечек и говорит:
4: «Дай мне кусок пирога,

0: что у тебя в кармане, и глоток вина. Я очень проголодался и хочу пить».
1: Но умный сын ответил:
2: «Если я отдам тебе пирог да вино, то мне самому ничего не останется. Ступай своей дорогой».
1: Так и остался человечек ни с чем, а умный сын пошел себе дальше. Вот начал он рубить дерево, ударил топором, да угодил себе прямо в руку. Пришлось ему домой возвращаться и делать себе перевязку. А вышло все из-за того седого человечка. Потом пошел в лес средний сын. И дала ему мать, как и старшему сыну, сдобный пирог и бутылку вина. Ему тоже повстречался старый седой человечек и попросил у него кусок пирога и глоток вина. Но и средний сын, тоже разумный, ответил:
2: «Дам я тебе, мне меньше достанется. Ступай своей дорогой».
1: Так и остался человечек ни с чем, а средний сын пошел себе дальше. Но и он был наказан. Ударил он несколько раз по дереву и попал топором в ногу. Вот и пришлось его домой на руках относить. Тогда дурень не говорит:
2: «Дозволь мне, батюшка, хоть раз в лес пойти дров нарубить».
3: Ответил отец: «Братья твои уже ходили, да только себе навредили. Куда уж тебе? Ты в этом деле ничего не смыслишь».
1: Но дурень все просил да просил, и отец наконец сказал:
3: «Ну, ступай, авось в беде поумнеешь».
1: И дала ему мать пирог, а он был на воде замешан, да в золе испечен, и бутылку кислого пива. Пришел дурень в лес. Повстречался ему тоже старый седой человечек, поздоровался с ним и говорит:
0: «Дай мне кусок пирога и глоток из твоей бутылки. Я так голоден, и мне очень хочется пить».
1: Ответил дурень:
2: «Но у меня-то ведь пирог на золе испечен, а пиво кислое. Но если тебе это по вкусу, давай присядем и вместе закусим».
1: Сели они. Достал дурень свой пирог, что был на золе испечен, а оказался он сдобным и вкусным, а кислое пиво стало хорошим вином. Поели они, попили, и сказал человечек:
0: «От того, что у тебя сердце доброе, и ты охотно со мной поделился, я награжу тебя счастьем. Вон стоит старое дерево, ты сруби его, а между корнями для тебя кое-что найдется».
1: Потом человечек попрощался и ушел. Пошел дурень, подрубил дерево, оно свалилось, вдруг видит он: сидит на корнях гусь, а перья у гуся все из чистого золота. Поднял он гуся, взял его с собой и пошел в харчевню, где и решил заночевать. А у хозяина харчевни были три дочери. Увидали они гуся, стало им любопытно, что это за диковинная птица такая. И захотелось им добыть одно из его золотых перьев. Старшая подумала:
4: «Случай к тому, пожалуй, подвернется. Я вытащу себе золотое перо».
1: Только дурень отлучился, схватила она гуся за крыло, но тут пальцы ее так к крылу и пристали. Пришла вскоре вторая сестра, и было у нее одно на уме: как бы это вытащить и себе золотое перо. Но только она прикоснулась к своей сестре, как тотчас к ней прилипла. А тут пришла и третья сестра, чтобы добыть себе золотое перо. Но сестры ей крикнули:
4: «Ради бога, не подходи к нам, отойди!»
1: Но она не поняла, почему это нельзя подойти, и подумала:
4: «Если сестры мои там, то и я могу быть тоже с ними».
1: И только она подбежала и прикоснулась к одной из сестер, как тотчас к ней прилипла. Вот и пришлось им провести ночь возле гуся. На другое утро взял дурень гуся под мышку и ушел, мало беспокоясь о том, что три девушки тащатся за ним следом. Пришлось им все время бежать следом за гусем то туда, то сюда, куда ноги дурня надумают. Повстречался им в поле пастор. Увидал он такое шествие
5: говорит:
3: «Постыдитесь, бесстыжие девушки! Чего бежите следом за парнем? Куда это годится?»
5: И он схватил младшую за руку, собираясь ее оттащить. Но только он к ней прикоснулся, как тоже прилип. И пришлось ему самому бежать следом за ними. Повстречался им вскоре на пути причетчик. Увидел он пастора, спешащего следом за тремя девушками. Удивился и закричал:
2: «Эй, господин пастор, куда это вы так спешите? Не забудьте, что нынче надо еще ребенка крестить!»
5: И он подбежал к пастору, схватил его за рукав и тоже прилип. Когда они все впятером бежали следом друг за дружкой, повстречалось им двое крестьян, возвращавшихся со своими мотыгами с поля. Пастор крикнул им, чтобы они освободили его и причетника. Но только прикоснулись крестьяне к причетнику, как тоже прилипли. И стало их теперь семеро бегущих следом за дурнем и его гусем. Вот пришел дурень в город. А правил в том городе король. И была у него дочка. Такая строгая да мрачная, что ни один человек не мог ее никак рассмешить. И потому королем был объявлен указ, что кто, мол, ее рассмешит, тот на ней и женится. Услыхал дурень об этом и отправился со своим гусем и целой ватагой спутников к королевне. Увидела та семерых бегущих друг за дружкой и так начала смеяться, что и остановиться ей было трудно. Потребовал тогда дурень ее себе в невесты, но королю будущий зять что-то не очень понравился. Стал король придумывать всякие отговорки и сказал, чтобы привел он ему такого человека, который смог бы целый подвал вина выпить. Тут дурень вспомнил про седого человечка и подумал, что тот сможет, пожалуй, прийти ему на помощь. Отправился дурень в лес и увидел на том самом месте, где рубил однажды дерево, какого-то человечка. Тот сидел, и по лицу его было видно, что он сильно пригорюнился. Стал дурень его расспрашивать, чего он горюет. Тот ответил:
0: «Мучит меня сильная жажда. Никак не могу ее утолить. Холодной воды я не пью, бочку вина я уже опорожнил. Но для меня это все одно, что капля на раскаленный камень».
2: «Я могу в этом деле тебе помочь», —
5: сказал дурень.
2: «Ступай за мной, и ты вдосталь напьешься».
5: Повел его дурень в королевский подвал. Подсел человечек к огромным бочкам и стал пить. Пил и пил, пока живот у него не раздулся, и не прошло и дня, как выпил он целый подвал. Потребовал во второй раз дурень себе невесту. Но король рассердился, что такой простой парень, которого всяк величает дурнем, может взять его дочь себе в жены. И поставил тогда новые условия. Должен дурень сначала найти такого человека, который бы смог целую гору хлеба поесть. Недолго думая, отправился дурень прямо в лес. И сидел на том самом месте какой-то человек. Он подтянул свой пояс потуже, лицо у него было грустное, и он сказал:
0: «Я уже съел целую печь ситного хлеба. Да что это для меня, когда у меня такой сильный голод? Утробы моей никак не насытишь, и приходится мне пояс подтягивать все туже, чтоб с голоду не пропасть».
5: Обрадовался дурень и говорит:
2: «Так вставай и ступай за мной, уж ты досыта наешься».
5: Привел он его к королевскому дворцу, а туда свезли на ту пору всю муку со всего королевства и напекли огромную гору хлебов. Ну, тут лесной человек подошел и начал есть, и в один день вся хлебная гора исчезла. В третий раз потребовал дурень себе невесту. Но королю хотелось от него избавиться, и потребовал он у дурня такой корабль, чтобы мог по воде и по суше плавать.
2: «Как только ты на том корабле ко мне подплывешь, — сказал он дурню, — тотчас получишь дочь мою в жены».
5: Отправился дурень прямой дорогой в лес. Сидел там старый седой человечек, которому он отдал когда-то свой пирог. и сказал человечек:
0: «Это ты меня накормил, напоил. Дам я тебе за это корабль. Я это делаю потому, что ты меня пожалел».
5: И дал он ему корабль, что мог ходить и по суше, и по морю. Увидел король тот корабль и не мог отказаться выдать дочь свою замуж за дурня. Вот сыграли свадьбу, и после смерти короля наследовал дурень все королевство и жил долгие годы счастливо со своей женой.
6: Сказка ФМ.
7: Глиняный парень. Горевали, что не было у них детей. Старуха и говорит: «Старик, вылепи из глины паренька, будет он нам сыном». Старик вылепил из глины паренька, положил его на печку сушить. Высох парень и стал просить есть. «Дай, бабка, молочка кадушечку, да хлеба караваюшку». Принесла ему старуха это, а он съел все и опять просит: «Есть хочу, есть хочу». Так съел он у старика со старухой весь хлеб, выпил все молоко и опять кричит: «Есть хочу, есть хочу». Нечего ему больше дать. Глиняный парень соскочил с печки и проглотил бабу с прялкой, детку с клюшкой и пошел на улицу. Идет навстречу бык. Глиняный парень говорит ему: «Съел я хлеба 5 караваев, молока 5 кадушек, бабку с прялкой, детку с клюшкой, и тебя, бык, съем». Да и съел быка. Идет дальше. Навстречу лесорубы с топорами. Глиняный парень и говорит: «Съел я хлеба 5 караваев, молока 5 кадушек, бабку с прялкой, детку с клюшкой, быка с рогами, и вас всех съем». И съел лесорубов с топорами. Идет дальше. Навстречу ему мужики с косами да бабы с граблями. Глиняный парень им говорит: «Съел я хлеба 5 караваев, молока 5 кадушек, бабку с прялкой, детку с клюшкой, быка с рогами, лесорубов с топорами, и вас всех съем». Съел мужиков с косами да баб с граблями. И дальше пошел. Встретил глиняный парень козла и говорит: «Съел я хлеба 5 караваев, молока 5 кадушек, бабку с прялкой, детку с клюшкой, быка с рогами, лесорубов с топорами, мужиков с косами, баб с граблями, и тебя, козел, съем». А козел ему говорит: «Да ты не трудись, стань под горку, а я стану на горку, разбегусь, да тебе в рот и прыгну». Стал глиняный парень под горку, а козел разбежался с горы, да рогами в брюхо как ударил. Тут и рассыпался глиняный парень. И вышли из брюха бабка с прялкой, детка с клюшкой, бык с рогами, лесорубы с топорами, мужики с косами да бабы с граблями. Всех козел спас.
8: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая. «Три медведя». Русская народная сказка.
9: Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику. Дверь была отворена. Она посмотрела в дверь, видит, в домике никого нет, и вошла. В домике этом жили 3 медведя. Один медведь был отец. Звали его Михаил Иванович. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше, и звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома. Они ушли гулять по лесу. В домике было две комнаты. Одна столовая, другая спальня. Девочка вошла в столовую и увидела на столе три чашки с похлебкой. Первая чашка, очень большая, была Михаила Ивановича. Вторая чашка, поменьше, была Настасьи Петровнина. Третья, синенькая чашечка, была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка. Большая, средняя и маленькая. Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки. Потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки. Потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки. И Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех. Девочка захотела сесть и видит у стола три стула. Один большой для Михаила Ивановича, другой поменьше, Настасьи Петровнин, и третий маленький, с синенькой подушечкой, Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала. Потом села на средний стул, на нем было неловко. Потом села на маленький стульчик и засмеялась. Так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колено и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле. Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли три кровати. Одна большая, Михаила Ивановича, другая средняя, Настасья Петровнина, и третья маленькая, Мишуткина. Девочка легла в большую, ей было слишком просторно. Легла в среднюю, было слишком высоко. Легла в маленькую, кроватка пришлась ей как раз в пору, и она заснула. А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел страшным голосом.
10: «Кто хлебал в моей чашке?»
9: Настасья Петровна посмотрела на свою чашку и зарычала не так громко.
11: «Кто хлебал в моей чашке?»
9: А Мишутка увидел свою пустую чашечку и запищал тонким голосом.
4: «Кто хлебал в моей чашке и все выхлебал?»
9: Михаил Иванович взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом.
10: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?»
9: Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко.
11: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?»
9: Мишутка взглянул на свой поломанный стульчик и пропищал.
4: «Кто сидел на моем стуле и сломал его?»
9: Заревел Михаил Иванович страшным голосом.
10: «Кто ложился в мою постель и смял ее?»
9: Зарычала Настасья Петровна не так громко.
11: «Кто ложился в мою постель и смял ее?»
9: А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тоненьким голосом.
4: «Кто ложился в мою постель?»
9: И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут.
4: «Вот она! Держи, держи! Вот она! Вот она! Ай-яй! Держи!»
9: Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Окно было открыто. Она выскочила в окно и убежала. И медведь

0: «Мышиный король». Повесть-сказка Гофмана.
1: Сочельник. Целый день, 24 декабря, детям советника медицины Штальбаума было запрещено входить в гостиную, а также в соседнюю с нею комнату. С наступлением сумерек дети Мари и Фриц сидели в темном уголке детской и, по правде сказать, немного боялись окружавшей их темноты, так как в этот день в комнату не внесли лампы, как это и полагалось, в сочельник. Фриц под величайшим секретом рассказал своей маленькой семилетней сестре, что уже с самого утра слышал он в запертых комнатах беготню, шум и тихие разговоры. Он видел также, как с наступлением сумерек туда потихоньку прокрался маленький закутанный человек с ящиком в руках. Но что он, впрочем, наверное, знает, что это был их крестный Дроссельмейер. Услышав это, маленькая Мари радостно захлопала ручонками и воскликнула:
2: «Ах, я думаю, что крестный подарит нам что-нибудь очень интересное!»
1: Друг дома, советник Дроссельмейер, был очень некрасив собой. Это был маленький сухощавый старичок со множеством морщин на лице. Вместо правого глаза был у него налеплен большой черный пластырь. Волос у крестного не было, и он носил маленький белый парик, удивительно хорошо сделанный. Но, несмотря на это, все очень любили крестного за то, что он был великий искусник и не только умел чинить часы, но даже сам их делал. Когда какие-нибудь из прекрасных часов в доме Штальбаума ломались и не хотели идти, крестный приходил, снимал свой парик и желтый сюртук, надевал синий передник и начинал копаться в часах какими-то острыми палочками. Так что маленькой Мари даже становилось их жалко. Но крестный знал, что вреда он часам не причинит, а наоборот. И часы через некоторое время оживали и начинали опять весело ходить, бить и постукивать, так что все окружающие, глядя на них, только радовались. Крестный каждый раз, когда приходил в гости, непременно приносил в кармане какой-нибудь подарок детям. То куколку, которая кланялась и мигала глазками, то коробочку, из которой выскакивала птичка. Словом, что-нибудь в этом роде. Но к Рождеству приготавливал он всегда какую-нибудь большую, особенно затейливую игрушку, над которой очень долго трудился, так что родители, показав ее детям, потом всегда бережно прятали ее в шкаф.
2: «Ах, как бы узнать, что смастерит нам на этот раз крестный?» —
1: повторила маленькая Мари. Фриц уверял, что крестный, наверное, подарит в этот раз большую крепость с прекрасными солдатами, которые будут маршировать, обучаться, а потом придут неприятельские солдаты и захотят ее взять. Но солдаты в крепости станут храбро защищаться и начнут громко стрелять из пушек.
2: «Нет-нет!»
1: — сказала Маша.
2: «Крестный обещал мне сделать большой сад с прудом, на котором будут плавать белые лебеди с золотыми ленточками на шейках и петь песенки. А потом придет к пруду маленькая девочка и станет кормить лебедей конфетами».
3: «Лебеди конфет не едят», —
1: перебил Фриц.
3: «Да и как может крестный сделать целый сад? Да и какой толк нам от его игрушек, если у нас их сейчас же отбирают? То ли дело игрушки, которые дарят папа и мама. Они остаются у нас, и мы можем делать с ними что хотим».
1: Тут дети начали рассуждать и придумывать, что бы могли подарить им сегодня. Мари говорила, что любимая ее кукла, мамзель Трутхен, стала с некоторого времени совсем неуклюжей, беспрестанно валится на пол, так что у нее теперь все лицо в противных отметинах, а о чистоте ее платья нечего было и говорить. Как ни выговаривала ей Мари, ничего не помогало. Зато Мари весело припомнила, что мама очень лукаво улыбнулась, когда Мари понравился маленький зонтик у ее подруги Гретхен. Фриц жаловался, что в конюшне его недостает хорошей гнедой лошади, да и вообще, у него мало осталось кавалерии, что папе было очень хорошо известно. Дети отлично понимали, что родители в это время расставляли купленные для них игрушки. Знали и то, что сам младенец Христос весело смотрел в эту минуту с облаков на их елку, и что нет праздника, который бы приносил детям столько радости, сколько Рождество. Тут вошла в комнату их старшая сестра Луиза и напомнила детям, которые все еще шушукались об ожидаемых подарках, что руку родителей, когда они что-нибудь им дарят, направляет сам Христос. И что он лучше знает, что может доставить им истинную радость и удовольствие. А потому умным детям не следует громко высказывать свои желания, а напротив, терпеливо дожидаться приготовленных подарков. Маленькая Мари призадумалась над словами сестры, а Фриц не мог все-таки удержаться, чтобы не пробормотать.
3: «А гнедого рысака да гусаров очень бы мне хотелось получить!»
1: Между тем совершенно стемнело. Мари и Фриц сидели, прижавшись друг к другу, и боялись вымолвить слово. Им казалось, что будто над ними веют тихие крылья, и издалека доносится прекрасная музыка. По стене скользнула яркая полоса света. Дети знали, что это младенец Христос отлетел на светлых облаках к другим счастливым детям. Вдруг зазвенел серебряный колокольчик. Динь-динь-динь-динь! Двери шумно распахнулись, и широкий поток света ворвался из гостиной в комнату, где были Мари и Фриц. Ахнув от восторга, остановились они на пороге, но тут родители подхватили их за руки и повели вперед со словами:
4: «Ну, детки, пойдемте смотреть, чем одарил вас младенец Христос».
1: Подарки. Обращаюсь к тебе, мой маленький читатель или слушатель, Фриц, Теодор, Эрнст, все равно, как бы тебя ни звали. И прошу припомнить, с каким удовольствием останавливался ты перед рождественским столом, заваленным прекрасными подарками. И тогда ты хорошо поймешь радость Марии и Фрица, когда они увидели подарки и ярко сиявшую елку. Мари только воскликнула:
2: «Ах, как хорошо! Как чудно!»
1: А Фриц начал прыгать и скакать, как козленок. Должно быть, дети очень хорошо себя вели весь этот год, потому что еще ни разу не было им подарено так много прекрасных игрушек. Золотые и серебряные яблочки, конфеты, обсахаренный миндаль и великое множество разных лакомств унизывали ветви, стоявшие посередине елки. Но всего лучше и красивее горели между ветвями маленькие свечи, точно разноцветные звездочки. И, казалось, приглашали детей скорее полакомиться висевшими на ней цветами и плодами. А какие прекрасные подарки были разложены под елкой, трудно и описать. Для Марии были приготовлены нарядные куколки, ящички с полным кукольным хозяйством. Но больше всего ее обрадовало шелковое платьице с бантами из разноцветных лент, висевшее на одной из ветвей. Так что Мари могла любоваться им со всех сторон.
2: «Мое милое платьице!»
1: В восторге воскликнула Маша.
2: «Ведь оно точно мое! Ведь я его надену!»
1: Фриц, между тем, уже успел трижды обскакать вокруг елки на своей новой лошади, которую он нашел привязанной к столу за поводья. Слезая, он потрепал ее по холке и сказал, что конь — лютый зверь, но да ничего, уж он его вышкалит. Потом он занялся эскадроном новых гусар в ярко-красных с золотом мундирах, которые размахивали серебряными сабельками и сидели на таких чудесных белоснежных конях, что можно было подумать, что и кони были сделаны из чистого серебра. Успокоившись немного, дети хотели взяться за рассматривание книжек с картинками, которые лежали тут же, и где были нарисованы ярко раскрашенные люди и прекрасные цветы, а также милые играющие детки, так натурально изображенные, что казалось, они были живые и в самом деле играли и бегали. Но едва дети принялись за картинки, как вдруг опять зазвенел колокольчик. Они знали, что это значит, пришел черед подарком крестного Дроссельмейера. И они с любопытством подбежали к стоявшему возле стены столу. Ширмы, закрывавшие стол, раздвинулись. И что же увидели дети? На свежем, зеленом, усеянном множеством цветов лугу стоял маленький замок с зеркальными окнами и золотыми башенками. Вдруг послышалась музыка, двери и окна замка отворились, и через них можно было увидеть, как множество маленьких кавалеров с перьями на шляпах и дам в платьях со шлейфами гуляли по залам. В центральном зале, ярко освещенном множеством маленьких свечек в серебряных канделябрах, танцевали дети в коротких камзольчиках и платьицах. Какой-то маленький господин, очень похожий на крестного Дроссельмейера в зеленом плаще изумрудного цвета, беспрестанно выглядывал из окна замка и опять исчезал, выходил из дверей и снова прятался. Только ростом этот крестный был не больше папиного мизинца. Фриц, облокотясь на стол руками, долго рассматривал чудесный замок с танцующими фигурками, а потом сказал:
3: «Крестный, крестный, позволь мне войти в этот замок!»
1: Крестный объяснил ему, что этого никак нельзя, и он был прав, потому что глупенький Фриц не подумал, как же можно было ему войти в замок, который со всеми его золотыми башенками был гораздо ниже его ростом. Фриц это понял и замолчал. Посмотрев еще некоторое время, как куколки гуляли и танцевали в замке, как зеленый человечек все выглядывал в окошко и высовывался из дверей, Фриц сказал с нетерпением:
3: «Крестный, сделай, чтобы этот зеленый человечек выглянул из других дверей!»
5: «Этого тоже нельзя, мой милый Фриц!»
1: — возразил крестный.
3: «Ну так вели ему!»
1: — продолжал Фриц.
3: «Гулять и танцевать с прочими, а не высовываться!»
5: «И этого нельзя!»
1: — был ответ.
3: «Ну так пусть дети, которые танцуют, сойдут вниз. Я хочу их рассмотреть поближе».
5: «Ничего этого нельзя»,
1: — ответил немного обиженный крестный.
5: «В механизме все сделано раз и навсегда».
3: «Вот как!»
1: — протяжно сказал Фриц.
3: «Ну, если твои фигурки в замке умеют делать только одно и то же, так мне их не надо. Мои гусары лучше. Они умеют ездить вперед и назад, как я захочу, а не заперты в доме».
1: С этими словами Фриц в два прыжка очутился возле своего столика с подарками и мигом заставил свой эскадрон на серебряных лошадях скакать, стрелять, маршировать, словом, делать все, что только приходило ему в голову. Мари также потихоньку отошла от подарка крестного, потому что ей, по правде сказать, немного наскучило смотреть, как куколки выделывали все одно и то же. Она только не хотела показать этого так явно, как Фриц, чтобы не огорчить крестного. Советник, видя это, не мог удержаться, чтобы не сказать родителям недовольным тоном:
5: «Такая замысловатая игрушка не для неразумных детей. Я заберу свой замок».
1: Но мать остановила крестного и просила показать ей искусный механизм, с помощью которого двигались куколки. Советник разобрал игрушку, с удовольствием все показал и собрал снова, после чего он опять повеселел и подарил детям еще несколько человечков с золотыми головками, ручками и ножками из вкусного душистого пряничного теста. Фриц и Мари очень были им рады. Старшая сестра Луиза, по желанию матери, надела новое подаренное ей платье и стала в нем такой нарядной и хорошенькой, что и Марии, глядя на нее, захотелось непременно надеть свое, в котором ей казалось, она будет еще лучше. Ей это охотно позволили. Любимец. Мария никак не могла расстаться со своим столиком, находя на нем все время новые вещицы. А когда Фриц взял своих гусаров и стал делать под елкой парад, Маша увидела, что за гусарами скромно стоял маленький человечек-куколка, точно дожидаясь, когда очередь дойдет до него. Правда, он был не очень складный, невысокого роста, с большим животом, маленькими тонкими ножками и огромной головой. Но человечек был очень мило и со вкусом одет, что доказывало, что он был умный и благовоспитанный молодой человек. На нем была лиловая гусарская курточка со множеством пуговок и шнурков, такие же ритузы и высокие лакированные сапоги, точь-в-точь такие, как носят студенты и офицеры. Они так ловко сидели на его ногах, что, казалось, были выточены вместе с ними. Только вот немножко нелепо выглядел при таком костюме прицепленный к спине деревянный плащ и надетая на голову шапчонка рудокопа. Но Мари знала, что крестный Дроссельмейер носил такой же плащ и такую же смешную шапочку, что вовсе не мешало ему быть милым и добрым крестным. Мария отметила про себя также то, что во всей прочей своей одежде крестный никогда не бывал одет так чисто и опрятно, как этот деревянный человечек. Рассмотрев его поближе, Мария сейчас же увидела, какое добродушие светилось на его лице, и не могла не полюбить его с первого взгляда. В его светлых зеленых глазах сияли приветливость и дружелюбие. Подбородок человечка окаймляла белая завитая борода из бумажной штопки, что делало еще милее улыбку его больших красных губ. Воскликнула Мари.
2: Кому, милый папа, подарили вы этого хорошенького человечка, что стоит там за елкой?
6: Это вам всем, милые дети,
1: отвечал папа.
6: И тебе, и Луизе, и Фрицу. Он будет для всех вас щелкать орехи.
1: С этими словами папа взял человечка со стола, приподнял его деревянный плащ, и дети вдруг увидели, что человечек широко разинул рот, показав два ряда острых белых зубов. Мари положила ему в рот орех. Человечек вдруг сделал щелк, и скорлупки упали на пол, а в руку Маши скатилась белая вкусная ядрышко. Папа объяснил детям, что куколка эта зовется Щелкунчик. Мари была в восторге.
6: «Ну, Мари»,
1: — сказал папа,
6: — «так как Щелкунчик очень тебе понравился, то я дарю его тебе. Береги его и защищай. Хотя, впрочем, его обязанность входит щелкать орехи для Фрица с Луизой».
1: Мари тотчас же взяла Щелкунчика на руки и заставила его щелкать орехи, выбирая самые маленькие, чтобы у Щелкунчика не испортились зубы. Луиза подсела к ней, и добрый Щелкунчик стал щелкать орехи для них обеих, что, кажется, ему самому доставляло большое удовольствие, если судить по улыбке, не сходившей с его губ. Между тем Фриц, порядочно устав от верховой езды и обучения своих гусар, а также услыхав, как весело щелкались орехи, подбежал к сестрам и от всей души расхохотался, увидев маленькую уродливую фигурку Щелкунчика, который переходил из рук в руки и успевал щелкать орехи решительно для всех. Фриц стал выбирать самые большие орехи и так неосторожно заталкивал их Щелкунчику в рот, что вдруг раздалось крак-крак, и три белых зуба Щелкунчика упали на пол. Да и челюсть, сломавшись, свесилась на одну сторону.
2: «Мой бедный Щелкунчик!»
1: — заплакала Мари, отобрав его у Фрица.
3: «Да какой он глупый!»
1: — закричал Фриц.
3: «Хочет щелкать орехи, а у самого нет крепких зубов! На что же он годен? Давай его мне! Я заставлю его щелкать, пока у него не выпадут последние зубы и не отвалится совсем подбородок!»
2: «Нет, нет, оставь!»
1: — со слезами сказала Мари.
2: «Я тебе не дам моего милого Щелкунчика! Посмотри, как он на меня жалобно смотрит и показывает свой больной ротик! Ты злой мальчик! Ты бьешь своих лошадей и стреляешь в своих солдат!»
3: «Потому что так надо!»
1: — возразил Фриц.
3: «И ты в этом ничего не смыслишь! А Щелкунчика все-таки дай мне! Его подарили нам обоим!»
1: Тут Мария уже совсем горько расплакалась и поскорее завернула Щелкунчика в свой платок. В это время подошли их родители с крестным. Крестный, к величайшему горю Мари, вступился за Фрица, но папа сказал:
6: «Я поручил Щелкунчика беречь Мари. А так как он теперь болен и больше всего нуждается в ее заботах, то никто не имеет права его отнимать. А ты, Фриц, разве не знаешь, что раненых солдат никогда не оставляют в строю? Ты, как хороший военный, должен это понимать».
1: Фриц очень сконфузился и потихоньку, позабыв и Щелкунчика, и орехи, отошел на другой конец комнаты, где и занялся устройством ночлега для своих гусар, закончивших на сегодня службу. Мари, между тем, собрала выпавшие у Щелкунчика зубы, подвязала его подбородок чистым белым платком, вынутым из своего кармана, и еще осторожнее, чем прежде, завернула бледного перепуганного человечка в теплое одеяло. Взяв его затем на руки, как маленького больного ребенка, она занялась рассматриванием картинок в новой книге, лежавшей тут же, между прочими подарками. Мари очень не понравилось, когда крестный стал смеяться над тем, что она так нянчится со своим уродцем. Вспомнив, что при первом взгляде на щелкунчика ей показалось, что он очень похож на самого крестного Дроссельмейера, Мари не могла удержаться, чтобы не ответить ему на его насмешки.
2: «Как знать, крестный, был бы ты таким красивым, как щелкунчик, если бы тебя пришлось даже одеть точно так, как его, в чистое платье и щегольские сапожки!»
1: Родители громко засмеялись, а крестный, напротив, замолчал. Мари никак не могла понять, отчего у крестного вдруг так покраснел нос. Но уж верно была какая-нибудь на то своя причина. Чудеса. В одной из комнат квартиры советника медицины, как раз со стороны входа и налево у широкой стены, стоял большой шкаф со стеклянными дверцами, в котором прятались игрушки, подаренные детям. Луиза была еще очень маленькой девочкой, когда ее папа заказал этот шкаф одному искусному столяру, который вставил в него такие чистые стекла и вообще так хорошо все устроил, что стоявшие в шкафу вещи казались еще лучше, чем когда их держали в руках. На верхней полке, до которой Фриц и Мари не могли дотянуться, стояли самые дорогие и красивые игрушки, сделанные крестным Дроссельмейером. На полке под ней были расставлены всякие книжки с картинками, а на две нижние Мари и Фриц могли ставить все, что хотели. На самой нижней Мари обычно устраивала комнатки для своих кукол, а на верхней Фриц расквартировывал своих солдат. Так и сегодня Фриц поставил наверх своих гусар, а Мари, отложив в сторону старую куклу Трутхен, устроила примиленькую комнатку для новой подаренной ей куколки и пришла сама к ней на новоселье. Комнатка была так мило меблирована, что я даже не знаю, был ли у тебя, моя маленькая читательница Мари, ведь ты знаешь, что маленькую Штальбаум звали так же Мари. Итак, я не знаю, был ли даже у тебя такой прекрасный диванчик, такие прелестные стульчики, такой чайный столик, а главное, такая мягкая чистая кроватка, на которой легла спать куколка Мари. Все это стояло в углу шкафа, стены которого были увешаны прекрасными картинками, и можно было себе представить, с каким удовольствием поселилась тут новая куколка, названная Мари Клерхен. Между тем наступил поздний вечер. Стрелка часов показывала 12-й. Крестный Дроссельмейер давно ушел домой, а дети все еще не могли расстаться со стеклянным шкафом. Так что матери пришлось им напомнить, что пора идти спать.
3: «Правда, правда», —
1: сказал Фриц.
3: «Надо дать покой моим гусарам, а то ведь ни один из этих бедняк не посмеет лечь, пока я тут. Я это знаю хорошо».
1: С этими словами он ушел. Мари же упрашивала маму позволить ей остаться еще хоть одну минутку, говоря, что ей еще надо успеть закончить свои дела, а потом она сейчас же пойдет спать. Мари была очень разумная и послушная девочка, а потому мама могла, нисколько не боясь, оставить ее одну с игрушками. Но для того, чтобы она, занявшись новыми куклами и игрушками, не забыла погасить свет, мама сама задула все свечи, оставив гореть одну лампу, висевшую в комнате и освещавшую ее бледным, мерцающим полусветом.
4: «Приходи же скорее, Мари»,
1: сказала мама, уходя в свою комнату.
4: «Если ты поздно ляжешь, завтра тебе трудно будет вставать».
1: Оставшись одна, Мари поспешила заняться делом, которое ее очень тревожило и для чего именно она и просила позволить ей остаться. Больной щелкунчик все еще был у нее на руках, завернутый в ее носовой платок. Положив бедняжку осторожно на стол и бережно развернув платок, Мари стала осматривать его раны. Щелкунчик был очень бледен, но при этом он, казалось, так ласково улыбался Мари, что тронул ее до глубины души.
2: «Ах, мой милый щелкунчик!»
1: — сказала она.
2: «Ты не сердись на брата Фрица за то, что он тебя ранил. Фриц немного огрубел от суровой солдатской службы. И все же он очень добрый мальчик, я тебя уверяю. Теперь я буду за тобой ухаживать, пока пока ты не выздоровеешь совсем. Крестный Дроссельмейер вставит тебе твои зубы и поправит плечо. Он на такие штуки мастер.
1: Но как же удивилась и испугалась Мари, когда увидела, что при имени Дроссельмейера щелкунчик вдруг скривил лицо, и в глазах его мелькнули колючие зеленые огоньки. Не успела Мари хорошенько прийти в себя, как увидела, что лицо щелкунчика уже опять приняло свое доброе, ласковое выражение.
2: «Ах, какая же я глупенькая девочка, что так испугалась! Разве может корчить гримасы деревянная куколка? Но я все-таки люблю щелкунчика за то, что он такой добрый, хотя и смешной, и буду за ним ухаживать как следует».
1: Тут Мари взяла бедняжку на руки, подошла с ним к шкафу и сказала своей новой кукле:
2: «Будь умницей, Клерхен, уступи свою постель бедному больному щелкунчику, а тебя я уложу на диван, ведь ты здорова. Посмотри, какие у тебя красные щеки, да и не у всякой куклы есть такой прекрасный диван».
1: Клерхен, сидя в своем великолепном платье, как показалось Мари, надул и при ее предложении немножко губки.
2: «И чего я церемонюсь?»
1: — сказала Мари и, взяв кроватку, уложила на нее своего больного друга, перевязав ему раненое плечо ленточкой, снятой с собственного платья, и прикрыла одеялом до самого носа.
2: «Незачем ему оставаться с недоброй Клерхен»,
1: — подумала Мари. И кровать вместе с лежавшим на ней щелкунчиком переставила на верхнюю полку, как раз возле красивой деревни, где квартировали гусары Фрица. Сделав это, она заперла шкаф и хотела идти спать. Но тут, слушайте внимательно, дети, тут, за печкой, за стульями, за шкафами, словом, всюду, вдруг послышались тихий-тихий шорох, беготня и царапанье. Стенные часы захрипели, но так и не смогли пробить. Мари заметила, что сидевшая на них большая золотая сова распустила крылья, накрыла ими часы и, вытянув вперед свою гадкую кошачью голову с горбатым носом, забормотала хриплым голосом:
7: «Часики, идите! Тише, тише, не шумите! Король мышиный к вам идет, войско свое ведет! Хрррр! Хрррр! Бим-бом! Бейте часики, бим-бом!»
1: И затем мерно и ровно часы пробили 12. Мари стало вдруг так страшно, что она только и думала, как бы убежать. Но вдруг, взглянув еще раз на часы, увидела, что на них сидела уже не сова, а сам крестный Дроссельмейер. И, распустив руками полы своего желтого кафтана, махал ими точно сова крыльями. Тут Мари не выдержала и закричала в слезах:
2: «Крестный! Крестный! Что ты там делаешь? Не пугай меня! Сойди вниз, гадкий крестный!»
1: Но тут шорох и беготня поднялись уже со всех сторон. Точно тысячи маленьких лапок забегали по полу, а из щелей под карнизами выглянули множество блестящих маленьких огоньков. Но это были не огоньки, а напротив крошечные сверкавшие глазки. И Мария увидела, что в комнату со всех сторон повалили мыши. Трот, трот, хлоп, хлоп. Так и раздавалось по комнате. Мыши толкались, суетились, бегали целыми толпами и, наконец, к величайшему изумлению Мари, начали становиться в правильные ряды в таком же порядке, в каком Фриц расставлял своих солдат, когда они готовились к сражению. Мари это показалось очень забавным, потому что она вовсе не боялась мышей, как это делают иные дети. И прежний страх ее уже начал было проходить совсем, как вдруг раздался резкий и громкий писк, от которого холод пробежал у Маши по жилам. Ах, что она увидела? Нет, любезный читатель Фриц, хотя я и уверен, что у тебя, так же, как и у храброго Фрица Штальбаума, мужественное сердце. Все же, если бы ты увидел, что увидела Мария, то, наверное, убежал бы со всех ног. прыгнул бы в свою постель и зарылся с головой в одеяло. Но бедная Мари не могла сделать даже этого. Вы только послушайте, дети. Как раз возле нее из большой щели в полу вдруг вылетело несколько кусочков и звездки, песка и камешков, словно от подземного толчка. И вслед затем выглянуло целых 7 мышиных голов с золотыми коронами. И представьте, все эти 7 голов сидели на одном туловище. Большая семиголовая мышь с золотыми коронами выбралась, наконец, из щели вся и сразу же поскакала вокруг выстроившегося мышиного войска, которое встречало ее с громким торжественным писком, после чего все воинство двинулось к шкафу, как раз туда, где стояла Мари. Мари и так уже была очень напугана. Сердечко ее почти готово было выпрыгнуть из груди, и она ежеминутно думала, что вот-вот сейчас умрет. Но тут Мари совсем растерялась и почувствовала, что кровь стынет в ее жилах. Невольно попятилась она к шкафу, но вдруг раздалось
3: клик, клак, хрррр.
1: И стекло в шкафу, которое она нечаянно толкнула локтем, разлетелось вдребезги. Мари почувствовала сильную боль в левой руке, но вместе с тем у нее сразу отлегло от сердца. Она не слышала больше ужасного визга, так что Мари, хотя и не могла увидеть, что делалось на полу, но предположила, что мыши испугались шума разбитого стекла и спрятались в свои норы. Но что же это опять? В шкафу за спиной Мари поднялась новая возня. Множество тоненьких голосов явственно кричали:
8: «В бой! Бей тревогу! Ночью в бой! Бей тревогу!»
1: И вместе с тем раздался удивительно приятный звон мелодичных колокольчиков.
2: «О, это колокольчики в игрушке крестного!»
1: Радостно воскликнула Мари и, обернувшись к шкафу, увидела, что внутренность его была освещена каким-то странным светом, а игрушки шевелились и двигались как живые. Куклы стали беспорядочно бегать, размахивая руками, а Щелкунчик вдруг поднялся с постели, сбросив с себя одеяло, и закричал во всю мощь:
9: «Крак, крак, мышиный король, дурак! Крак, крак, дурак, дурак!»
1: При этом он размахивал по воздуху своей шпагой и продолжал кричать:
9: «Эй вы, друзья, братья, вассалы! Постоите ли вы за меня в тяжком бою?»
1: Тут подбежали к нему 3 паяца, Полишинель, трубочист, 2 тирольца с гитарами, барабанщик, и хором воскликнули:
10: «Да, принц, клянемся тебе в верности! Веди нас на смерть или победу!»
1: С этими словами они все вместе с Щелкунчиком спрыгнули с верхней полки шкафа на пол комнаты. Но им-то было хорошо. На них были толстые шелковые платья, а сами они были набиты ватой и опилками и упали на пол, как мешочки с шерстью, нисколько не ушибившись. А каково было спрыгнуть почти на 2 фунта вниз бедному Щелкунчику, сделанному из дерева? Бедняга, наверное, переломал бы себе руки и ноги, если бы в ту самую минуту, как он прыгал, кукла Клерхен, быстро вскочив со своего дивана, не приняла героя с обнаженным мечом в свои нежные объятия.
2: «Ах, моя милая, добрая Клерхен!»
1: — воскликнула Мари.
2: «Как я тебя обидела, подумав, что ты неохотно уступила свою постель Щелкунчику!»
1: Клерхен же, прижимая героя к своей шелковой груди, говорила: «О, принц, неужели вы хотите идти в бой такой раненый и больной? Останьтесь, лучше смотрите отсюда, как будут драться и вернуться с победой ваши храбрые вассалы. Паяц, Полишинель, трубочист, тиролец и барабанщик уже внизу, а прочие войска вооружаются на верхней полке. Умоляю вас, принц, останьтесь со мной!» Так говорила Клерхен, но Щелкунчик вел себя весьма странным образом и так барахтался и болтал ножками у нее на руках, что она вынуждена была опустить его на пол. В ту же минуту он ловко упал перед ней на одно колено и сказал:
9: «О, сударыня! Верьте, что ни на одну минуту не забуду я в битве вашего ко мне участия и милости!»
1: К Лерхен нагнулась, взяла его за руку, сняла свой украшенный блестками пояс и хотела повязать им стоявшего на коленях Щелкунчика, но он, быстро отпрыгнув, положил руку на сердце и сказал торжественным тоном:
9: «Нет, сударыня, нет, не этим!»
1: И, сорвав ленту, которой Мари перевязала его рану, прижал ее к губам, а затем, надев ленту себе на руку, как рыцарскую перевязь, спрыгнул, словно птичка, с края полки на пол, размахивая своей блестящей шпагой. Вы, конечно, давно заметили, мои маленькие читатели, что Щелкунчик еще до того, как по-настоящему ожил, чрезвычайно глубоко

0: марш, барабанщик!»
1: Громко крикнул Щелкунчик, и в тот же миг барабанщик начал выбивать такую сильную дробь, что задрожали стекла в шкафу. Затем внутри его что-то застучало, задвигалось, и Мария увидела, что крышки ящиков, в которых были расквартированы войска фрица, отворились, и солдаты, торопясь и толкая друг друга, в попыхах стали прыгать с верхней полки на пол, строясь там в правильные ряды. Щелкунчик бегал вдоль выстроившихся рядов, ободряя и воодушевляя солдат.
0: «Чтобы ни один трубач не смел тронуться с места!» —
1: крикнул он сердито, и затем, обратясь к побледневшему полишинелю, у которого заметно дрожал подбородок, торжественно сказал.
0: «Генерал, я знаю вашу храбрость и опытность! Вы понимаете, что мы не должны терять ни одной минуты! Я поручаю вам командование всей кавалерией и артиллерией! Самому вам лошади не надо! У вас такие длинные ноги, что вы легко поскачете на своих двоих! Исполняйте же вашу обязанность!»
1: Полишинель тотчас же приложил ко рту свои длинные пальцы и так пронзительно свистнул, что и 100 трубачей не смогли бы затрубить громче. Ржание и топот раздались из шкафа ему в ответ. Кирасиры, драгуны, а главное, новые блестящие гусары фрица, вскочив на лошадей, мигом попрыгали на пол и выстроились в ряды. Знамена распустились, и скоро вся армия, предводительствуемая Щелкунчиком, заняла под громкий военный марш правильную боевую позицию на середине комнаты. Пушки с артиллеристами, тяжело гремя, выкатились вперед. Бум! Бум! Раздался первый залп. И Мари увидела, как ядра из дрожже улетели в самую гущу мышей, обсыпав их добела сахаром, чем, казалось, они были очень сконфужены. Особенно много вреда наносила им тяжелая батарея, поставленная на мамину скамейку для ног и обстреливавшая их градом твердых круглых пряников, от которых они с писком разбегались в разные стороны. Однако основная их масса придвигалась все ближе и ближе. И даже некоторые пушки были уже ими взяты. Но тут от дыма выстрелов и возни поднялась такая густая пыль, что Маша не могла ничего различить. Ясно было только то, что обе армии сражались с необыкновенной храбростью, и победа переходила то на ту, то на другую сторону. Толпы мышей все прибывали, их маленькие серебряные ядра, которыми они стреляли необыкновенно искусно, долетали уже до шкафа. Трутхен и Клерхен сидели, прижавшись друг к другу, и в отчаянии ломали руки.
2: «О, неужели я должна умереть вот так, во цвете лет? Я самая красивая кукла!»
1: — воскликнула Клерхен.
3: «Для того ли я так долго и бережно хранилась, чтобы погибнуть здесь, в четырех стенах?»
1: — перебила Трутхен. И, бросившись друг к другу в объятия, они зарыдали так громко, что их можно было слышать даже сквозь шум сражения. А то, что делалось на поле битвы, ты, любезный читатель, не мог бы себе даже представить. Пиф-паф-пуф, трах-тарарах, бим-бом-бум! Так и раздавалось по комнате, и сквозь эту страшную канонаду слышались крик и визг мышиного короля и его мышей, да грозный голос Щелкунчика, раздававшего приказания и храбро ведшего в бой свои батальоны. Полишинель сделал несколько блестящих кавалерийских атак, покрыв себя неувидаемой славой. Но вдруг гусары фрица были забросаны артиллерией мышей, отвратительными зловонными ядрами, которые испачкали их новенькие мундиры, и они отказались сражаться дальше. Полишинель вынужден был скомандовать им отступление и, вдохновясь ролью полководца, отдал такой же приказ кирасирам и драгунам, а, наконец, и самому себе. Так что вся кавалерия, обернувшись к неприятелю тылом, со всех ног пустилась домой. Этим они поставили в большую опасность стоявшую на маминой скамейке батарею. И действительно, не прошло минуты, как густая толпа мышей, бросившись с победным кличем на батарею, сумела опрокинуть скамейку. Так что пушки, артиллеристы, прислуга, словом, все

0: покатилась по полу. Щелкунчик был озадачен и скомандовал отступление на правом фланге. Ты без сомнения знаешь, мой воинственный читатель Фриц, что такое отступление означает почти то же, что и бегство. Я уже вижу, как ты опечален, предугадывая несчастье, грозящее армии бедного, так любимого Машей Щелкунчика. Но погоди, позабудь ненадолго это горе и полюбуйся левым флангом, где пока все еще в порядке. И надежда по-прежнему воодушевляет и солдат, и полководца. В самый разгар боя кавалерийский отряд мышей успел сделать засаду под комодом и вдруг, выскочив оттуда с гиком и свистом, бросился на левый фланг Щелкунчика. Но какое же сопротивление встретили они! С быстротой, какую только позволяла труднопроходимая местность, надо было перелезать через порог шкафа, мгновенно сформировался отряд добровольцев под предводительством двух китайских императоров и построился в каре. Этот храбрый, хотя и пестрый отряд, состоявший из садовников, тирольцев, тунгусов, парикмахеров, орликинов, купидонов, львов, тигров, морских котов, обезьян и тому подобных, с истинно спартанской храбростью бросился в бой и уже почти вырвал победу из рук врага, как вдруг какой-то дикий, необузданный вражеский всадник, яростно бросившись на одного из китайских императоров, откусил ему голову. А тот, падая, задавил двух тунгусов и одного морского кота. Таким образом, в каре была пробита брешь, через которую стремительно ворвался неприятель и в один миг перекусал весь отряд. Не обошлось, правда, без потерь и для мышей. Как только кровожадный солдат мышиной кавалерии перегрызал пополам одного из своих отважных противников, прямо в горло ему попадала печатная бумажка, отчего он умирал на месте. Но все это мало помогло армии Щелкунчика, который, отступая все дальше и дальше, все более терял людей и остался, наконец, с небольшой кучкой героев возле самого шкафа.
1: «Резервы! Скорее резервы! Полишинель, боец, барабанщик, где вы?»
0: Так отчаянно кричал Щелкунчик, надеясь на помощь еще оставшихся в шкафу войск. На зов его действительно выскочили несколько пряничных кавалеров и дам с золотыми лицами, шляпами и шлемами. Но они, размахивая неловко руками, дрались так неискусно, что почти совсем не попадали во врагов, а напротив сбили шляпу с самого Щелкунчика. Неприятельские егеря скоро отгрызли им ноги, и они, падая, увлекли за собой даже некоторых из последних защитников Щелкунчика. Тут его окружили со всех сторон, и он оказался в величайшей опасности, так как не мог своими короткими ногами перескочить через порог шкафа и спастись бегством. Клерхин и Трутхин лежали в обмороке и не могли ему помочь. Гусары и драгуны прыгали в шкаф, не обращая на него никакого внимания. В отчаянии закричал Щелкунчик:
1: «Коня! Коня! Полцарства за коня!»
0: В эту минуту два вражеских стрелка вцепились в его деревянный плащ. Мышиный король, радостно оскалив зубы в своих семи ртах, тоже прыгнул к нему. Мария, заливаясь слезами, могла только вскрикнуть:
2: «О, мой бедный Щелкунчик!»
0: И, не отдавая себе отчета в том, что делает, сняла с левой ноги башмачок и бросила его изо всех сил в самую гущу мышей. В тот же миг все словно прахом рассыпалось. Мари почувствовала сильную боль в левой руке и упала в обморок. Очнувшись, точно от тяжелого сна, Мария увидела, что лежит в своей постельке, а солнце светлыми лучами освещает комнату сквозь обледенелые стекла окон. Возле нее сидел, как сначала показалось ей, какой-то незнакомый господин, в котором она скоро узнала хирурга Вендельштерна. Он сказал тихонько:
3: «Ну вот, она очнулась».
0: Мама подошла к ней и посмотрела на нее испуганным, вопрошающим взглядом.
2: «Ах, милая мамочка!»
0: — залепетала Мари.
2: «Скажи, пожалуйста,
4: Мари болтать всякий вздор»,
0: — сказала мама.
4: «Какое дело мышам до твоего щелкунчика? Ты уже без того напугала нас всех. Видишь, как нехорошо, когда дети не слушаются родителей и все делают по-своему. Вчера ты заигралась до поздней ночи со своими куклами и задремала. И тут очень могло случиться, что какая-нибудь мышь, которых, впрочем, до сих пор у нас не было, вылезла из-под пола и тебя напугала. Ты разбила локтем стекло в шкафу и поранила себе руку. И если бы господин Вендельштерн не вынул тебе из раны кусочков стекла, то ты бы могла легко перерезать жилу и стечь кровью, а то и лишиться руки. Слава богу, что ночью мне вздумалось встать и посмотреть, что вы делаете. Я нашла тебя на полу возле шкафа, всю в крови, и с испуга чуть сама не упала в обморок. Вокруг тебя были разбросаны оловянные солдатики фрица, пряничные куклы и знамена. Щелкунчика держала ты на руках, а твой башмачок лежал посередине комнаты».
2: «Ах, мама, мама, вот видишь, это были следы сражения кукол с мышами. И я испугалась, потому что мыши хотели взять в плен щелкунчика, который командовал кукольным войском. Тут я бросила в мышей мой башмачок и уже не помню, что было потом».
0: Хирург Вендельштерн сделал маме знак глазами, и та сказала тихо:
4: «Хорошо, хорошо, пусть будет так. Только успокойся. Всех мышей прогнали, а щелкунчик веселый и здоровый стоит в твоем шкафу».
0: Тут вошел в комнату папа и долго о чем-то говорил с хирургом. Оба они пощупали Мари пульс, и она слышала, что речь шла о какой-то горячке, вызванной раной. Несколько дней ей пришлось лежать в постели и принимать лекарства. Хотя она, если не считать боли в локте, почти не чувствовала недомогания. Она была спокойна, ведь щелкунчик ее спасся. Но нередко во сне она слышала его голос, который говорил:
1: «О, моя милая, прекрасная Мари, как я вам благодарен! Но вы можете еще многое для меня сделать».
0: Мари долго думала, что бы это могло значить, но никак не могла придумать. Играть она не могла из-за больной руки, а читать и смотреть картинки ей не позволяли, потому что у нее при этом рябило в глазах. Потому время тянулось для нее бесконечно долго, и она не могла дождаться сумерек, когда мама садилась у ее кровати и начинала ей рассказывать или читать чудесные сказки. Однажды, когда мама только что кончила сказку про принца Факардина, дверь отворилась, и в комнату вошел крестный Дроссельмейер со словами:
5: «Ну-ка, дайте мне посмотреть на нашу бедную больную Мари».
0: Мари, как только увидела крестного в его желтом сюртуке, тотчас со всей живостью вспомнила ту ночь, когда щелкунчик проиграл свою битву с мышами, и громко воскликнула:
2: «Крестный, крестный! Какой же ты был злой и гадкий, когда сидел на часах и закрывал их своими полами, чтобы они не били громко и не испугали мышей! Я слышала, как ты звал мышиного короля! Зачем ты не помог щелкунчику? Не помог мне, гадкий крестный! Теперь ты один виноват, что я лежу раненая и больная!»
4: «Что с тобой, Мари?»
0: — спросила мама с испуганным лицом. Но крестный вдруг скорчил какую-то пристранную гримасу и забормотал нараспев:
5: «Тири-бири, тири-бири, натяните крепче гири, бейте часики, тик-тук, тик-да-тук, да тик-да-тук, бим-бом-бим-бам, клинк-кланк, клинк-кланк, бейте часики сильней, прогоните всех мышей, хинг-ханг, хинг-ханг, мыши-мыши, прибегайте, глупых девочек хватайте, клинк-кланк, клинк-кланк, тири-бири, тири-бири, натяните крепче гири, пр-пр-пр-пр, шнар-шнур, шнар-шнур».
0: Мария широко открытыми глазами уставилась на крестного, который показался ей еще некрасивее, чем обыкновенно, и который размахивал в такт руками, точно картонный плясун, когда его дергают за веревочку. Мари стало бы даже немножко страшно, если бы тут не сидела мама, и если бы Фриц, пришедший в комнату, громко не расхохотался, увидев Дроссельмейера.
2: «Крёстный, крёстный!»
0: — закричал он.
2: «Ты опять дурачишься! Знаешь, ты теперь очень похож на моего паяца, которого я забросил за печку!»
0: Мама закусила губу, глядя на Дроссельмейера, и сказала:
4: «Послушайте, советник, что это в самом деле за неуместные шутки?»
5: «О, Господи!»
0: — рассмеялся советник.
5: «Разве вы не знаете моей песенки «Часовщика»? Я ее всегда напеваю таким больным, как Мари».
0: Тут он сел к Маше на кровать и сказал:
5: «Ну-ну, не сердись, что я не выцарапал мышиному королю его все 14 глаз. За это я тебя теперь порадую».
0: С этими словами крестный полез в карман. И что же он оттуда тихонько вынул? Щелкунчика. Милого щелкунчика, которому он успел уже вставить новые крепкие зубы и починить разбитую челюсть. Мари в восторге захлопала руками, а мама сказала:
4: «Видишь, как крестный любит твоего щелкунчика?»
5: «Ну, само собой»,
0: — возразил крестный.
5: «Только знаешь что, Мари, теперь у твоего щелкунчика новые зубы, а ведь он не стал красивее прежнего и все такой же урод, как и был. Хочешь, я тебе расскажу, почему сделался он таким некрасивым? Впрочем, может быть, ты уже слышала историю о принцессе Перлипат, о ведьме Мышильде и об искусном часовщике?»
2: «Послушай, крестный!»
0: — внезапно перебил Фриц.
2: «Зубы щелкунчику ты вставил и челюсть починил, но почему же нет у него сабли?»
5: «Ну ты неугомонный!»
0: — проворчал советник.
5: «Тебе нужно все знать и во все совать свой нос. Какое мне дело до его сабли? Я его вылечил, а саблю пусть он добывает сам, где хочет».
2: «Правильно!»
0: — закричал Фриц.
2: «Если он храбр, то добудет себе оружие».
5: «Ну так что же, Мари?» —
0: продолжил советник.
5: «Знаешь ты или нет историю про принцессу Перлипат?»
2: «Ах, нет-нет, милый крестный!»
0: — отвечала Мари.
2: «Расскажи мне ее, пожалуйста».
4: «Я надеюсь, советник»,
0: — сказала мама,
4: «что история эта не будет очень страшной, как обыкновенно бывает все, что вы рассказываете».
5: «О, нисколько, дорогая госпожа Штальбаум!»
0: — возразил советник.
5: «Напротив, она будет очень забавной».
2: «Рассказывай, крестный, рассказывай!»
0: — воскликнули дети, и советник начал так. Сказка о крепком орехе.
5: Мать принцессы Перлипат была женой короля, а потому Перлипат, когда родилась, сразу стала принцессой. Король-отец был в таком восторге от рождения славной дочки, что даже прыгал около ее люльки на одной ноге, приговаривая:
6: «Гейда! Видал ли кто-нибудь девочку милей моей Перлипатхин?»
5: И все министры, генералы и придворные, прыгая вслед за королем на одной ноге, отвечали хором:
7: «Не видали, не видали».
5: И это не было ложью, потому что действительно трудно было найти во всем свете ребенка прелестнее новорожденной принцессы. Личико ее было точно белоснежная лилия с приставшими к ней лепестками роз. Глазки сверкали, как голубые звездочки, а волосы велись прелестнейшими золотыми колечками. Ко всему этому надо прибавить, что Перлипатхин родилась с двумя рядами прелестных жемчужных зубов. И когда спустя 2 часа после ее рождения рейх-канцлер хотел пощупать ее десны, она так больно укусила ему палец, что он завопил: «Ай-яй-яй!» Правда, некоторые придворные уверяли, что он закричал «Ой-ой-ой!», но вопрос этот до сих пор еще не решен окончательно. Бесспорно одно, что принцесса укусила рейх-канцлера за палец, и что вся страна разом уверилась в раннем уме и редких способностях принцессы. Рождение ее, как уже было сказано, обрадовало решительно всех. И только одна королева вдруг стала неизвестно почему грустна и задумчива. Замечательно и то, что она с особенной тщательностью приказала оберегать колыбель новорожденной. Мало того, что у самых дверей ее комнаты стояли на страже драбанты, и что у колыбели всегда сидели две няньки, королева приказала, чтобы еще 6 нянек постоянно дежурили в той же комнате. Но чего уже решительно никто не мог понять, так это то, почему каждая из этих 6 нянек должна была держать на коленях по коту и всю ночь гладить его, заставляя мурлыкать. Вы, милые дети, никак бы не догадались, зачем королева-мать ввела такие порядки, но я это знаю и сейчас вам расскажу. Раз ко двору отца Пирлипат съехалось много прекрасных принцев и королей, чему он был очень рад и всячески старался развеселить своих гостей всевозможными забавами, театрами, рыцарскими играми, балами и тому подобным. Желая показать, что в царстве его нет недостатка в золоте и серебре, он велел не скупиться и провести празднество, достойное его. Посоветовавшись с главным кухмистром, король решил задать своим гостям пир на славу и угостить их самой чудесной колбасой, какая только есть на свете. Тем более, что, по уверению главного астронома, теперь было самое удобное для колки свиней время. Сказано, сделано. Мигом сел король в карету и поскакал звать гостей на обед, уже заранее наслаждаясь своим торжеством. Перед обедом же дружески сказал королеве:
7: «Ведь ты, дружочек, конечно, знаешь, какую я люблю колбасу».
5: Королева понимала очень хорошо, что этим он изъявил желание, чтобы она сама занялась приготовлением его любимого блюда, как это уже бывало не раз. Казначей немедленно распорядился достать из кладовой и принести в кухню большой золотой котел, а также серебряные кастрюльки. Когда большой огонь запылал в очаге, королева надела камчатый передник, и скоро вкусный дух отварившегося фарша проник даже в двери совета, где заседал король. В восторге он не мог удержаться и, быстро проговорив:
7: «Извините, господа, я сейчас ворочусь»,
5: побежал в кухню, нежно обнял королеву, помешал немного с кипятком в котле и затем, успокоенный, воротился заканчивать заседание. Между тем, кухне предстояло самое важное дело – поджарить на серебряных вертелах разрезанное на куски вкусное сало. Придворные дамы должны были удалиться, потому что королева из любви и уважения к королю хотела непременно исполнить это сама. Но едва успела она положить шпик на огонь, как вдруг раздался из-под пола тоненький голосок.
2: «Сестрица, сестрица, позвольте мне кусочек, ведь я такая же королева, как и вы. Мне очень хочется попробовать вашего вкусного сала».
5: Королева сейчас же поняла, что это был голос госпожи Мышильды, уже давно жившей под полом их дворца. Крыса эта приписывала себя к королевскому роду и уверяла, что она сама правит королевством Мышляндия и держит поэтому под печкой большой двор. Королева была очень добрая, сострадательная женщина. И хотя в душе вовсе не почитала седую крысу своей родственницей и сестрой, но в такой торжественный день ей не хотелось отказывать кому бы то ни было ни в какой безделице, и она добродушно отвечала:
4: «Сделайте одолжение, госпожа Мышильда. Пожалуйте сюда и кушайте на здоровье».
5: Крыса живо выскочила из-под пола, вскарабкалась на очаг и стала хватать своими лапками кусочки сала, которые подавала ей королева. Но тут вслед за крысой прибежала вся ее родня, тетки, кумушки, а главное 7 ее сыновей, препротивных обжор, и стали поедать сало в таком страшном количестве, что бедная королева не знала, что ей делать. К счастью, подоспела вовремя обергофмейстерина и сумела прогнать эту жадную свору. Оставшееся сало было аккуратнейшим образом поделено придворным математикам по равному кусочку на каждую колбасу. Между тем, трубы и литавры возвестили о прибытии гостей. Принцы и короли в праздничных одеждах, кто верхом на прекрасной лошади, кто в изящном экипаже, собирались на колбасный пир. Король принимал всех с очаровательной любезностью. И затем, как хозяин, сел за обедом на первом месте стола со скипетром и короной. Но едва подали ливерную колбасу, как все заметили, что король вдруг побледнел, стал вздыхать и вертеться, как будто ему было неудобно сидеть. Когда же гостей обнесли кровяными колбасами, он уже не выдержал и, громко застонав, опрокинулся на стул, обеими руками закрывая лицо. Все повскакивали со своих мест. Лейб-медик напрасно пытался нащупать у короля пульс. Наконец, после невероятных усилий и употребления таких средств, как пускание в нос дыма сжженных перьев, удалось привести короля немного в чувство, причем первыми его словами было:
8: «Слишком мало сала!»
5: Королева едва это услышала, как тут же бросилась королю в ноги, с отчаянием ломая руки и рыдая.
4: «О, бедный, несчастный супруг мой!»
5: — кричала она.
4: «Чувствую, как вы страдаете! Виноватая здесь, у ног, ваших ног! Накажите строго! Крыса Мышильда со своими семью сыновьями, тетками и прочей родней съела все сало!»
5: И с этими словами королева без чувств упала навзничь. Король в ужасном гневе вскочил со своего места и закричал:
7: «Обергофмейстерина, как это могло случиться?»
5: Та рассказала все, что знала, и король дал тут же торжественную клятву отомстить за все крысе и всей ее родне. Государственный тайный совет, созванный для совещания, предложил немедленно начать против крысы процесс, конфисковав предварительно ее имущество. Но король, главным образом боявшийся, как бы крыса во время процесса не продолжала поедать сало, решил поручить все это дело придворному часовщику и механику. Человек этот, которого звали так же, как и меня, Христианом Элиасом Дроссельмейером, обещал очень искусным способом изгнать крысу со всем ее семейством навсегда из пределов королевского дворца. Он выдумал маленькие машинки, в которые положил для приманки по кусочку сала и расставил их около крысиной норы. Сама крыса была слишком умна, чтобы не догадаться, в чем тут было дело. Но для жадной семьи мудрые ее предостережения остались напрасными, и привлеченные вкусным запахом сала все ее 7 сыновей, а также многие из прочих родственников, попались в машинки механика Дроссельмейера и были внезапно захлопнуты опускающимися дверцами в ту самую минуту, когда собирались полакомиться салом. Пойманных немедленно казнили в той же кухне. Старая крыса покинула место скорби и плача со всем своим оставшимся двором, пылая горем, отчаянием и жаждой мести. Король и придворные ликовали, но королева очень беспокоилась, зная, что крыса не оставит неотомщенной смерть своих сыновей и родственников. И действительно, раз, когда королева готовила своему супругу очень любимый им соус из потрохов, крыса вдруг выскочила из подпола и сказала:
9: «Мои сыновья и родственники убиты. Смотри, королева, чтобы я за это не перекусила пополам твою дочку Пирлипат. Берегись!»
5: С этими словами она исчезла и уже больше не показывалась. А испуганная до смерти королева опрокинула в огонь всю кастрюльку с соусом, так что крыса испортила во второй раз, к великому гневу короля, его любимое блюдо. Но, впрочем, на сегодня довольно. Конец расскажу в другой раз.
0: Неожиданно закончил крестный. Как ни просила Маша, в головке которой рассказ крестного оставил совершенно особенное впечатление, продолжить начатую сказку, крестный остался неумолим и, вскочив с места, повторил:
5: «Много сразу вредно для здоровья. Продолжение завтра».
0: С этими словами он хотел направиться к двери, но Фриц, поймав его за фалды, закричал:
10: «Крёстный, крёстный, это правда, что ты выдумал мышеловки?»
4: «Какой вздор ты городишь, Фриц!»
0: — сказала мама. Но советник, засмеявшись каким-то особенно странным смехом, тихо сказал:
5: «Ведь ты знаешь, какой я искусный часовщик. Так почему же мне не выдумать?»
0: Продолжение сказки о крепком орехе.
5: Теперь вы знаете, дети.
0: Начал так советник Дроссельмейер на другой день вечером.
5: Почему королева так беспокоилась о новорожденной принцессе? Да и как ей было не беспокоиться при мысли о том, что в любую минуту Машильда может вернуться и исполнить свою угрозу. Машинки Дроссельмейера не могли ничего сделать против умной, предусмотрительной крысы. И придворный астроном, носивший титул тайного оберзвездочета, объявил, что единственным средством оставалось просить помощи у кота Мура, который один вместе со своей семьей мог спасти принцессу и отвадить Машильду от колыбельки. Поэтому-то каждая из нянек, дежуривших при принцессе, держала на коленях по одному из сыновей кота Мура, которым пожаловали за это при дворе почетные должности. Причем няням приказано было постоянно щекотать им за ухом для облегчения выполнения возложенной на них обязанности. Как-то ночью случилось, что одна из двух обергов нянек, сидевшая у самой колыбели, незаметно вздремнула, а за ней заснули все остальные няньки и коты. Внезапно проснувшись, она с испугом огляделась. Тишина. Ни шороха, ни мурлыканья. И только древесный червячок точил где-то стену. Но каков же был ужас няни, когда она вдруг увидела, что на подушке колыбели, как раз возле самого лица принцессы, сидела огромная седая крыса и прямо глядела на нее своими противными глазами. С криком, разбудившим всех, бросилась нянька к принцессе, но Машильда, это была она, успела уже прошмыгнуть в угол комнаты. Коты кинулись за ней, но не тут-то было. Она исчезла в щели в полу. Принцесса, между тем, проснулась от шума и громко расплакалась.
2: «Слава богу, она жива!»
5: — воскликнули няни. Но каков же был их ужас, когда они увидели, что сделалось с этим прелестным ребенком. Вместо белой с розовыми щечками кудрявой головки на плечах маленького сгорбленного туловища сидела огромная уродливая голова. Голубые глазки превратились в зеленые и тупо вытаращились, как два шара, а рот раздвинулся до ушей. Королева от плача и слез чуть не умерла, а в кабинете короля должны были обить стены ватой, потому что он в отчаянии бился о них головой, крича:
8: «О, несчастный я монарх!»
5: Таким образом, оказалось, что лучше было бы ему съесть колбасу вовсе без сала и при этом оставить в покое крысу Машильду со всем ее семейством. Но королю, однако, эта простая мысль не пришла в голову, и он, напротив, свалил всю вину на придворного часовщика Христиана Элиаса Дроссельмейера из Нюрнберга, вследствие чего и издал мудрый приказ, чтобы Дроссельмейер в течение 4 недель во что бы то ни стало вылечил принцессу, или, по крайней мере, указал верное к тому средство. В противном же случае объявил, что ему будет отрублена голова. Дроссельмейер не на шутку перепугался, но, веруя в свое искусство, сейчас же начал придумывать, как пособить горю. Он очень искусно разобрал принцессу по частям, отвинтил ей ручки и ножки, осмотрел ее внутреннее строение и, к крайнему прискорбию, пришел к заключению, что принцесса со временем не только не похорошеет, а, напротив, будет делаться с каждым годом все безобразнее. Он осторожно опять собрал принцессу и с грустным видом уселся возле колыбели в ее комнате, откуда его не выпускали ни на шаг. Наступила среда 4-й недели. И король, гневно сверкая глазами и потрясая скипетром, воскликнул:
8: «Христиан Дроссельмейер, или вылечи принцессу, или тебя ждет смерть!»
5: Дроссельмейер горько заплакал, а принцесса то и дело щелкала орехи. Тут в первый раз запала Дроссельмейеру в голову мысль о странном пристрастии принцессы к орехам, а также о том обстоятельстве, что она родилась уже с зубами.
11: самые первые дни после своего рождения она без умолку кричала до тех пор, пока не попадался ей случайно под руку орех, который она тут же разгрызала, съедала ядро и тотчас успокаивалась. С тех пор няньки то и дело унимали ее плач орехами. «О, святой инстинкт природы!» — воскликнул Христиан Элиас Дроссельмейер. «О, неисповедимая симпатия всего сущего! Ты мне указываешь дверь этой тайны! Я постучу, и тайна откроется!» Он тотчас же просил позволения переговорить с придворным астрономом и был сведен к нему под стражей. Оба обнялись в слезах, потому что были закадычными друзьями, а затем, запершись в уединенном кабинете, начали рыться в груди книг, трактующих об инстинкте, симпатиях, антипатиях и многих тому подобных премудрых вещах. С наступлением ночи астроном навел на звезды телескоп и затем составил с помощью понимающего в этом деле толк Дроссельмейера гороскоп принцессы. Работа эта оказалась очень трудной. Линии перепутывались до такой степени, что только после долгого упорного труда оба с восторгом прочли совершенно ясное предопределение, что красота принцессы вернется к ней снова, если будет найден орех крокотук, и принцессе дадут скушать его вкусное ядрышко. Орех крокотук имел такую твердую скорлупу, что ее не могло бы пробить 48-фунтовое пушечное ядро. Мало того, этот орех должен был разгрызть на глазах у принцессы маленький человечек, который еще ни разу не брился и не носил сапогов. Кроме того, человечку необходимо было подать принцессе ядро от разгрызенного ореха с зажмуренными глазами, а затем отступить 7 шагов назад, ни разу не споткнувшись, и вновь открыть глаза. 3 дня и 3 ночи кряду работали Дроссельмейер с астрономом для составления этого гороскопа. И, наконец, в субботу, во время обеда, как раз накануне того дня, когда Дроссельмейеру следовало отрубить голову, принес он с торжеством королю радостную весть о том, что найдено средство вернуть принцессе утраченную красоту. Король милостиво его обнял, обещал пожаловать ему бриллиантовую шпагу, 4 ордена и 2 праздничных кафтана.
12: «Сейчас же, после обеда, — сказал он, — мы испытаем это средство. Позаботьтесь, чтобы и орех, и человечек были готовы. Да, главное, не давайте ему вина, чтобы он не споткнулся, когда будет пятиться задом положенные 7 шагов. Потом пусть пьет в волю».
11: Дроссельмейер похолодел при этих словах короля и не без трепета осмелился доложить, что хотя средство найдено, но сам орех крокотук и маленького человечка предстояло еще отыскать, и что он, сверх того, сильно сомневается, будут ли они вообще когда-либо найдены. В страшном гневе король, потрясаясь скипетром над своей венчанной головой, закричал, как лев.
12: «Так прощайся же со своей головой!»
11: На счастье Дроссельмейера, король хорошо пообедал в этот день и потому был расположен склонять милостивое ухо к разумным доводам, которые не преминуло ему представить добрая, тронутая участью Дроссельмейера королева. Дроссельмейер, собравшись с духом, почтительно доложил королю, что, собственно, средство вылечить принцессу было найдено им, а потому он осмеливается думать, что этим получил право на помилование. Король хоть немного и рассердился, но, подумав и выпив стакан желудочной воды, решил, что оба, часовщик и звездочет, немедленно отправятся на поиски ореха крокотука и не должны возвращаться без него. Что же касается человечка, который должен был его раскусить, то королева приказала напечатать объявление для желающих сделать это во всех выходящих в государстве газетах и ведомостях.
0: Тут советник прервал свой рассказ и обещал досказать остальное на другой день вечером. Конец сказки о крепком орехе. На следующий день, едва зажглись свечи, явился крестный и стал рассказывать далее.
11: Дроссельмейер вместе с придворным астрономом странствовали уже около 16 лет, и все-таки никак не могли напасть даже на след ореха Крокотука. Какие страны они посетили! Какие диковинки видели! Этого, любезные дети, мне не пересказать вам в течение целых 4 недель. А потому я не стану этого делать, а сообщу вам только, что под конец путешествия Дроссельмейер очень стосковался по своему родному городу Нюрнбергу. Непреодолимое желание увидеть его вновь зародилось в нем с особенной силой в каком-то дремучем лесу в Азии, где они блуждали с другом и остановились выкурить трубочку превосходного кнастера.
1: «О, мой милый родной Нюрнберг!»
11: — воскликнул он.
1: «Какие бы города ни посетил путешественник, Лондон, Париж, Петер Вардейн, но увидеть тебя в первый раз с твоими чудесными домами и окнами, он позабудет их все».
11: Пока Дроссельмейер так жалобно вспоминал Нюрнберг, астроном, глядя на него, разревелся уже не на шутку и рыдал так громко, что голос его далеко разнесся по всей Азии. Скоро, однако, собрался он вновь силами, отер слезы и сказал:
8: «Послушай, любезный друг, какая нам польза от того, что мы тут сидим и плачем? Знаешь что? Отправимся в Нюрнберг! Ведь нам решительно все равно, где искать этот проклятый орех Крокотук!»
1: «А что, ведь и в самом деле!»
11: — ответил, развеселившись, Дроссельмейер. Оба встали, набили трубки и, определив сторону, в которой был Нюрнберг, относительно того места в Азии, где они находились, отправились туда по совершенно прямой линии. Достигнув цели путешествия, Дроссельмейер немедленно отыскал своего родственника, игрушечного мастера и позолотчика Кристофа Захарию Дроссельмейера, с которым не виделся очень много лет. Игрушечный мастер очень удивился, когда Дроссельмейер рассказал ему всю историю принцессы Пирлипат, крысы Мышильды и ореха Крокотука. И, слушая, он несколько раз всплескивал руками и все повторял:
9: «Ну, любезный братец, чудеса так чудеса!»
11: Дроссельмейер рассказал ему о некоторых из своих приключений во время долгого странствования. Рассказал, как он 2 года прожил у финикового короля, как нехорошо обошлись с ним принцы миндального государства, как напрасно собирал он сведения об орехе Крокотуке во всевозможных ученых обществах и как ему никоим образом не удалось напасть даже на его след. Во время его рассказов Кристоф Захария беспрестанно прищелкивал пальцами, вертелся на одной ноге, причмокивал губами и приговаривал:
8: «Вот оно как!»
11: Наконец, стащив с себя парик, радостно подбросил он его кверху, а затем, обняв Дроссельмейера, воскликнул:
8: «Ну, братец, ведь ты счастливец, верь мне! Послушай, или я жестоко ошибаюсь, или орех Крокотук у меня!»
11: С этими словами он вынул из маленького ящика небольшой позолоченный орех средней величины и, показывая его своему родственнику, рассказал следующее.
8: «Несколько лет тому назад пришел сюда в рождественский сочельник незнакомый человек и предложил дешево купить у него мешок орехов. Как раз перед дверью моей игрушечной лавки он поссорился с нашим лавочником, который не хотел терпеть чужого торговца. Незнакомец, желая удобнее действовать в случае нападения лавочника, спустил мешок со своей спины на землю. Но тут проезжала мимо тяжело нагруженная фура и, переехав через мешок, раздавила решительно все орехи, кроме одного, который хозяин, странно улыбаясь, предложил мне купить за цванцигер 1720 года. Замечательно, что, опустив руку в карман, я нашел в нем именно такой цванцигер, какой желал иметь этот человек. Купив орех, я, сам не зная зачем, велел его позолотить и удивлялся только тому, что решился заплатить за него так дорого».
11: Сомнение в том, точно ли это орех Крокотук, было немедленно разрешено астрономом, который, соскоблив позолоту, прочитал на ободке ореха ясно написанное китайскими буквами слово
8: «Крокотук».
11: можно себе было представить радость путешественников. Игрушечный мастер считал себя самым счастливым человеком в мире, когда Дроссельмейер уверил его, что кроме пожизненной пенсии, ему будет возвращено даже все золото, использованное им на позолоту ореха. Оба, и часовщик, и астроном, уже надели ночные колпаки, чтобы отправиться спать, как вдруг последний сказал:
12: «Знаешь что, любезный друг? Ведь счастье никогда не приходит одно. Мне кажется, мы нашли не только орех-крокотук, но и маленького человечка, который должен его раскусить. И это никто иной, как сын нашего почтенного хозяина. Я не могу думать о сне и немедленно займусь составлением его гороскопа».
11: С этими словами он снял свой колпак и тотчас принялся наблюдать за звездами. Сын игрушечного мастера был пригожий юноша, который действительно еще ни разу не брился и ни разу не надевал сапог. В ранней молодости он два Рождества кряду исполнял роль паяца, но следов от этого занятия в нем не заметил бы никто. Так искусно с тех пор воспитывал его отец. К Рождеству одевали его в красивый красный, вышитый золотом кафтан со шляпой, прицепляли шпагу и завивали волосы. В таком наряде стоял он в лавке своего отца и с необыкновенной любезностью щелкал маленьким девочкам орехи, за что они его и прозвали «Щелкунчиком». На следующее утро астроном с восторгом обнял часовщика и воскликнул:
12: «Это он! Он! Мы его нашли! Только прошу тебя, помни следующее. Во-первых, надо будет приделать твоему племяннику сзади крепкую деревянную косу и соединить ее с помощью пружин с его подбородком, чтобы придать его зубам большую крепость. А во-вторых, приехав в столицу, мы отнюдь не должны рассказывать, что привезли с собой человечка, который должен разгрызть орехи. Он должен явиться позже, потому что я прочитал в его гороскопе, что король, после того, как некоторые обломают себе зубы, объявит, что тому, кто разгрызет орех-крокотук, он даст принцессу Перлипат в жены и сделает наследником престола».
11: Игрушечный мастер был в восторге, что сын его может жениться на принцессе Перлипат и сделаться королем, почему и отпустил его охотно с часовщиком и звездочетом. Деревянная коса, которую приделал часовщик своему племяннику, действовала превосходно, так что он без малейшего труда мог раскусывать самые твердые персиковые ядрышки. Едва в столице распространился слух о возвращении Дроссельмейера с астрономом, как тотчас же были сделаны необходимые приготовления. И оба путешественника, явившиеся ко двору с привезенным ими лекарством, нашли там множество желающих попробовать раскусить орех и вылечить принцессу. Среди них было даже несколько принцев. Оба с немалым испугом увидели принцессу вновь. Ее маленькое тело с крошечными тощими ручонками едва держало огромную уродливую голову. Безобразие ее лица еще более увеличивалось из-за белой точно нитяной бороды, которой обросли ее губы и подбородок. Дальше все произошло именно так, как предсказал по гороскопу звездочет. Молокососы в башмаках один за другим напрасно пытались разгрызть орех, но только переломали себе зубы и испортили челюсти, а принцессе ничуть не полегчало. Каждый, кого выносили, был почти без памяти. Зубные врачи только приговаривали:
12: «Ну, вот так орех!»
11: Наконец, когда сокрушаемый горем король объявил, что отдаст счастливцу, который раскусит орех, свою дочь в супруги и сделает своим наследником, скромно явился ко двору молодой Дроссельмейер и попросил позволения сделать попытку. Этот юноша понравился принцессе больше всех остальных, так что она даже положила на сердце свою маленькую ручку и сказала, вздохнув:
2: «Ах, если бы он раскусил орех и стал моим мужем!»
11: Поклонившись учтиво королю, королеве и принцессе, молодой Дроссельмейер взял из рук обер-церемониймейстера крокотук, положил его, недолго думая, в рот, к крепко стиснул зубы, и раздалось «крак!». Скорлупка разлетелась вдребезги. Ловко очистил он ядро от кожицы, и, преклонив верноподданнические колени, он подал его принцессе, а затем, закрыв глаза, начал пятиться. Принцесса мигом проглотила ядро, и вдруг, о чудо, уродец исчез, а на его месте оказалась прелестная молодая девушка. Щеки ее опять стали похожи на лилию с приставшими к ней розовыми лепестками. Глаза засверкали точно голубые звездочки, а волосы завелись прелестными золотыми колечками. Громкий звук труб и гобоев смешался с радостным криком народа. Короли придворные опять начали прыгать на одной ножке, как и при рождении царевны, а на королеву пришлось даже вылить целый флакон одеколона, потому что ей от радости сделалось дурно. Разволновавшаяся толпа чуть было не сбила с ног молодого Дроссельмейера, которому еще было положено пятиться 7 шагов. Однако он не споткнулся и уже занес было ногу, чтобы ступить в 7-й раз, как вдруг из-под пола с громким свистом и шипением поднялась голова седой крысы. Молодой Дроссельмейер, опуская ногу, больно придавил ее каблуком и в 1 минуту превратился в такого же урода, каким была до того принцесса. Туловище его съежилось, голова раздулась, глаза вытаращились, а вместо косы повис за спиною тяжелый деревянный плащ. Часовщик и астроном не могли прийти в себя от ужаса, но однако они заметили, что и крыса вся в крови лежала без движения на полу. Злость ее не осталась без наказания, так как каблук молодого Дроссельмейера крепко ударил ее по шее, и ей пришел конец. Но, охваченная предсмертными муками, она собрала последние силы и прошипела:
9: «Орех, крокотук, сгубил меня ты вдруг! Хи-хи, пи-пи! Но умру я не одна! Щелкунчик-хитрец, и тебе придет конец! Сынок с 7 головами отомстит тебе со своими мышами! Ох, тяжко, тяжко дышать! Ах, пришла пора умирать!» Пик!
11: С этими словами крыса умерла, и труп ее был тотчас убран из зала придворным истопником. О молодом Дроссельмейере, между тем, казалось, все позабыли. Но принцесса сама напомнила королю о его обещании и приказала привести своего избавителя. Но едва она его увидела, как в ужасе закрыла лицо руками и закричала:
2: «Прочь! Прочь, гадкий щелкунчик!»
11: Гофмаршал тотчас же схватил его за воротник и выбросил вон за двери. Король, рассердившись, что ему хотели навязать взятие такого урода, свалил всю вину на часовщика с астрономом и приказал немедленно выслать их обоих навсегда из столицы. Так как это обстоятельство не было предусмотрено гороскопом, составленным в Нюрнберге, то астроном принялся снова за наблюдение и прочел по звездам, что молодой Дроссельмейер, несмотря на свое безобразие, все-таки будет принцем и королем. Уродство же его исчезнет только в том случае, если ему удастся убить сына крысы Мышильды, родившегося после смерти ее 7 сыновей с 7 головами и ставшего мышиным королем, и если прекрасная юная дама полюбит щелкунчика, несмотря на его безобразие. Вследствие этого щелкунчика опять выставили к Рождеству в лавке его отца, но обходились уже с ним почтительно, как с принцем. Вот вам, дети, сказка о крепком орехе. Теперь вы знаете, почему люди говорят, что не всякий орех по зубам, а также почему щелкунчики бывают такие уроды.
13: Так кончил советник свою сказку. Мари подумала про себя, что Пирлипат — недобрая и неблагодарная принцесса. А Фриц уверял, что если Щелкунчик и вправду храбрец, то он сумеет управиться с мышиным королем и возвратить себе прежнюю красоту. Дядя и племянник. Если какому-нибудь из моих любезных читателей или слушателей случалось когда-нибудь порезаться стеклом, то он без сомнения помнит, как это бывает больно и как медленно заживают подобные раны. Так и Мари должна была провести целую неделю в постели, потому что при всякой попытке встать у нее начинала кружиться голова. Наконец она выздоровела и опять могла по-прежнему бегать и прыгать по комнате. В стеклянном шкафу нашла она все в полном порядке и чистоте. Деревья, цветы, домики, куклы стояли чинно и мило. Но всего более обрадовалась Мари своему милому щелкунчику, стоявшему на второй полке с совершенно новыми крепкими зубами и весело улыбавшемуся ей. Увидев своего друга, Мари задумалась. Ей пришла в голову мысль, что уж не с ее ли щелкунчиком случилось все то, о чем рассказывал крестный в своей сказке о ссоре щелкунчика с мышиным королем. Рассуждая далее, она пришла к выводу, что щелкунчик ее никто иной, как молодой Дроссельмейер из Нюрнберга, заколдованный крысой Мышильдой, племянник крестного Дроссельмейера. О том, что искусным часовщиком при дворе отца принцессы Перлипат был сам советник Дроссельмейер, Мари не сомневалась ни одной минуты уже во время самого рассказа.
2: «Но почему же не помог тебе твой дядя?»
13: — сокрушалась Мари, припоминая подробности виденной ею битвы, в которой щелкунчик, как оказалось, дрался за свою корону и царство.
2: «Если...»
13: — думала Мари.
2: «Все куклы называли тогда себе его подданными, то значит пророчество придворного астронома исполнилось, и молодой Дроссельмейер точно стал принцем кукольного царства».
13: Рассуждая так, умненькая Мари заключила, что если щелкунчик и его вассалы живы, то они должны шевелиться и уметь двигаться. Но в шкафу все было тихо и неподвижно. Тогда Мари, далекая от мысли расстаться со своим внутренним убеждением, приписала это просто влиянию колдовства седой крысы и ее семиголового сына.
2: «Во всяком случае, мой милый господин Дроссельмейер»,
13: — говорила она, обращаясь к щелкунчику,
2: «если вы не можете двигаться и говорить со мной, то, наверное, слышите меня и хорошо знаете, что можете во всем рассчитывать на мою помощь. Я попрошу и вашего дядю помогать вам, когда это будет нужно».
13: Щелкунчик остался недвижен, но Мари показалось, что в шкафу будто кто-то тихонько вздохнул, так что стекла, неплотно вставленные в раму, чуть-чуть задребезжали, и в то же время кто-то проговорил тоненьким голоском, похожим на серебряный колокольчик.
1: «Мария, друг, хранитель мой, не надо мук, я буду твой».
13: Мария испугалась, но и почувствовала какое-то необыкновенно приятное чувство. Наступили сумерки. Советник медицины вернулся домой вместе с крестным. Луиза разлила чай, и все семейство уселось за круглым столом, весело разговаривая. Мари потихоньку придвинула свой высокий стульчик к тому месту, где сидел крестный, и уселась возле него. Улучив минутку, когда все замолчали, Мари посмотрела пристально на крестного своими большими голубыми глазами и сказала:
2: «Крестный, а ведь я знаю, что мой щелкунчик — это молодой Дроссельмейер, твой племянник из Нюрнберга, и что он стал принцем и королем, как предсказал твой друг Звездочет. Ты ведь тоже знаешь, что он воюет с мышиным королем, сыном крысы Мышильды? Почему же ты ему не помогаешь?»
13: При этом Мари снова подробно рассказала историю виденного ею сражения, прерываемая громким смехом мамы и Луизы. Только Дроссельмейер и Фриц остались серьезны.
12: «Откуда эта девочка набралась такого вздора?»
13: — сказал советник медицины.
14: «У нее очень живая фантазия»,
13: — ответила мама.
14: «И все это не более чем горячечный бред».
10: «Да при том это неправда!»
13: — закричал Фриц.
10: «Мои красные гусары не такие трусы, чтобы убежать с поля сражения! Не то я бы им показал!»
13: «К крестный, между тем ласково улыбаясь, взял Мари на колени и сказал, гладя ее по головке.
5: «Не слушай их, моя маленькая Мари. Тебе Бог дал больше, чем всем нам. Ты, как моя Перлипатхин в сказке, родилась принцессой и умеешь править в чудесном прекрасном королевстве. Что же касается твоего щелкунчика, то тебе придется перенести из-за него немало горя. Мышиный король преследует его везде. Не я, а ты одна можешь его спасти. Будь только стойкой и преданной».
13: Ни Мари, ни кто-либо из присутствующих не могли догадаться, что хотел крестный сказать этими словами. А советнику медицины речь эта показалась до того странной, что он даже пощупал у крестного пульс и сказал:
15: «Любезный друг, да у вас, кажется, прилив крови к голове. Я вам что-нибудь

0: пятью коронами из-под пола, вспрыгнул разом на маленький круглый столик, стоявший возле постели Мари, и, уставясь на нее, запищал, щелкая гадкими зубами.
1: «Если не отдашь мне все твои конфеты и марципаны, то я перекушу пополам твоего щелкунчика!»
0: И, сказав это, опять исчез в своей норе. Мари так испугалась, что была бледна после того целый день и едва могла говорить. Несколько раз готова она была рассказать свое приключение маме, Луизе и Фрицу, но каждый раз останавливалась при мысли, что ей не поверят и будут смеяться. Однако ей было совершенно ясно, что ради спасения щелкунчика надо было расстаться и с конфетами, и с марципанами, и потому все, что у нее было, положила она вечером потихоньку на пол возле шкафа. На другой день, утром, мама сказала:
2: «Какая неприятность! У нас опять завелись мыши! Сегодня ночью они съели у бедной Мари все ее конфеты!»
0: Так оно и было. Жадный мышиный царь, съев конфеты, оставил только марципан, не найдя его, должно быть, по своему вкусу. Но все-таки до того его изгрыз, что остатки все равно пришлось выбросить. Добрая Мари не только не жалела конфет, но в душе даже радовалась, что спасла тем своего щелкунчика. Но что почувствовала она, когда услышала на следующую ночь опять возле своей подушки знакомый пронзительный свист? Мышиный царь сидел снова на столике и, сверкая глазами еще отвратительнее, чем в прежнюю ночь, пищал сквозь зубы.
1: «Отдай мне твоих сахарных и пряничных кукол, или я разгрызу пополам твоего щелкунчика! Разгрызу! Разгрызу!»
0: Сказав это, он опять исчез под полом. Мари была очень огорчена, когда, подойдя на другой день к шкафу, увидела своих сахарных и пряничных куколок. Горе ее было совершенно понятно, потому что вряд ли когда-нибудь видела ты, моя маленькая слушательница Мари, таких прелестных сахарных и пряничных кукол, какие были у Мари Штальбаум. Тут были и пастух с пастушком, и целое стадо белоснежных барашков, и весело прыгавшая вокруг них собака. Были два почтальона с письмами, да кроме того, четыре пары красиво одетых мальчиков и девочек, танцевавших русский танец. Был пахтер Фельдкюммель с орлеанской девой, которые, впрочем, не особенно нравились Маше. Всех же более любила она маленького краснощекого ребенка в колыбельке. Слезы полились из ее глаз, когда она увидела любимую куколку, но, впрочем, тотчас же, обратясь к щелкунчику, сказала:
3: «Ах, мой милый господин Друссельмейер, поверьте, я пожертвую всем, чтобы вас спасти, но все-таки мне очень, очень тяжело».
0: Щелкунчик, слушая, глядел так печально, что Мари, вспомнив мышиного царя с его оскаленными зубами, готового перекусить щелкунчика пополам, мигом забыла все и твердо решилась спасти своего друга. Всех своих сахарных куколок положила она вечером на пол возле шкафа, как вчера конфеты, но прежде перецеловала пастушка, пастушку, всех барашков, вынула, наконец, своего любимца, поставив его в самый задний ряд, а Фельдкюмеля с орлеанской девой в первый.
4: «Нет, это уже слишком!»
0: — воскликнула на другой день советница.
4: «У нас завелась какая-то прожорливая мышь в стеклянном шкафу. Представьте, что все сахарные куколки бедной Мари сгрызены и перекусаны на куски!»
0: Мари чуть было не заплакала, но, вспомнив, что спасла щелкунчика, даже улыбнулась сквозь слезы. Когда вечером советница рассказала об этом крестному Дроссельмейеру, отец Мари очень был недоволен и сказал:
5: «Неужели нет никакого средства извести эту гадкую мышь, которая поедает у моей бедной Мари все ее сласти?»
6: «Но как не быть?»
0: Весело воскликнул Фриц.
6: «Внизу у булочника есть отличный серый кот. Надо его взять к нам наверх. А он уж отлично обделает дело. Будь даже эта скверная мышь сама крыса Мышильда или сын ее, мышиный король».
2: «Да»,
0: прибавила мама, смеясь.
2: «А заодно начнет прыгать по стульям, столам и перебьет всю посуду и чай.

0: «О, нет!»
1: – возразил Фриц.
0: «Это очень ловкий кот. Я бы хотел сам уметь так лазать по крышам, как он!»
2: «Нет уж, пожалуйста. Нельзя ли обойтись ночью без кошек?»
1: – сказала Луиза, которая их очень не любила.
3: «Я думаю,
1: – сказал советник,
3: – что Фриц прав. А пока можно будет поставить и мышеловку. Ведь у нас она есть».
0: «Что за беда, если и нет?»
1: – закричал Фриц.
0: «Крестный тотчас сделает новую! Ведь он же их выдумал!»
1: Все засмеялись. Когда же советница сказала, что у них в самом деле нет мышеловок, крестный объявил, что у него в доме их много, и тотчас велел принести одну отлично сделанную. Сказка о крепком орехе постоянно занимала все мысли Марии и Фрица. Когда кухарка начала жарить сало, Мари не могла смотреть на нее без страха, и полная воспоминаниями о странных, слышанных ее вещах, она сказала однажды дрожащим голосом.
4: «Ах, королева, королева! Берегитесь седой крысы и ее семейства!»
1: Фриджи тотчас выхватил саблю и закричал.
0: «А ну-ка, ну-ка! Пусть они явятся! Я им покажу!»
1: Но все оставалось спокойно. И в кухне, и под полом. Советник между тем положил в мышеловку кусочек сала, приподнял захлопывавшуюся дверцу и осторожно поставил ее возле шкафа. Фриц, видя это, не мог удержаться, чтобы не сказать.
0: «Ну смотри, крестный часовщик, не попадись сам! Мышиный король шуток не любит!»
1: Тяжело пришлось бедной Мари на следующую ночь. Противный мышиный король был до того дерзок, что вскочил в этот раз ей на самое плечо и, высунув со скрежетом 7 кроваво-красных языков, шипел в самое ухо до смерти перепуганной дрожащей Мари.
5: «Хитри, хитри, в оба смотри, я ведь ловок, не боюсь мышеловок, подавай твои картинки, платьице и ботинки, а не то... Щелкунчика пополам! Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи
1: и чуть не расплакалась, когда на другой день утром мама сказала, что злая мышь еще не поймана. Но, решив, что Мари печалится о своих конфетах и боится мышей, прибавила:
6: «Полно, успокойся, милая Мари. Поверь, что мы прогоним всех мышей. Если не помогут мышеловки, то Фриц достанет нам своего кота».
1: Едва Мари осталась одна в комнате, как тотчас же подошла, плача, к шкафу и сказала:
4: «Ах, мой добрый господин Друсельмир, что могу сделать для вас я, бедная маленькая девочка? Если я даже отдам гадкому мышиному королю все мои книжки с картинками и мое хорошенькое новое платье, которое мне подарили к Рождеству, то он потребует что-нибудь еще, а у меня больше нет ничего. И он, пожалуй, захочет перекусить вместо вас меня. О, бедная, бедная я девочка! Что же мне делать? Что мне делать?»
1: Так, плача и жалуясь, Мари заметила, что у щелкунчика с прошлой ночи появился на шее красный кровавый рубец, как после раны. Она вообще-то с тех пор, как узнала, что щелкунчик был племянником крестного Дроссельмейера, почему-то стеснялась брать его на руки и целовать, как прежде. Но теперь взяла с полки и стала бережно оттирать кровавое пятно платком. Но как оторопела и изумилась Мари, почувствовав, что щелкунчик вдруг в ее руках потеплел и зашевелился. Быстро поставила она его вновь на полку и увидела, что губы щелкунчика вдруг задвигались, и он внезапно проговорил тоненьким голоском:
7: «Ах, моя дорогая фройлен Штальбаум, милый единственный друг мой! Нет, не приносите в жертву ради меня ни ваших книжек с картинками, ни платьев. Достаньте мне саблю, только саблю. Об остальном уж позабочусь я сам».
1: На этих словах щелкунчик замолк, и оживившиеся глаза его приняли прежние деревянные и безжизненные выражения. Мари не только не испугалась, но, напротив, почувствовала невыразимую радость, услышав, что может спасти своего друга без дальнейших тяжелых жертв. Но где было достать ей саблю для маленького героя? Мари решила посоветоваться с Фрицем. И вечером, когда родители ушли, и они остались вдвоем возле шкафа, рассказала ему все, что происходило между мышиным королем и щелкунчиком, а также и о средстве, каким можно было его спасти. Фриц стал очень серьезен, когда услышал от сестры, какими трусами оказались в сражении его гусары. Он даже потребовал, чтобы она дала ему честное слово, что это было действительно так. И когда она это исполнила, он подошел к шкафу и обратился к ним с очень грозной речью, закончив тем, что собственными руками сорвал с их шапок в наказание за трусость кокарды и запретил им в течение года играть их военный походный марш. Покончив с наказанием гусар, он обратился снова к Мари и сказал:
0: «Что касается сабли, то я могу помочь твоему щелкунчику. Вчера я уволил в отставку с пенсии одного старого кирасирского полковника, а потому его прекрасная острая сабля больше ему не нужна».
1: Отставной полковник проживал на пожалованную ему фрицем пенсию в углу на третьей полке шкафа. Его вытащили оттуда, отвязали его прекрасную саблю и отдали ее щелкунчику. Всю следующую ночь Мари не могла сомкнуть глаз от страха. Ровно в полночь в комнате, где стоял шкаф, началась такая суматоха, какой еще никогда не бывало. И сквозь этот страшный гвалт вдруг раздался знакомый уже Мари резкий пронзительный писк.
4: «Мышиный король! Мышиный король!» —
1: воскликнула Мари и в ужасе вскочила со своей кровати. Но тут шум мгновенно утих, и вместо этого кто-то осторожно постучал в дверь ее комнаты, сказав тоненьким голоском:
7: «Успокойтесь, милая фройлен Штальбаум, у меня хорошие вести».
1: Мари узнала голос молодого Дроссельмейера, накинула на себя платьице и отворила дверь. Щелкунчик стоял перед ней с окровавленной саблей в правой и с маленькой зажженной восковой свечкой в левой руке. Увидав Мари, он встал на одно колено и воскликнул:
7: «О, дама моего сердца! Вы дали мне силу и вдохновили меня для победы над тем, кто осмеливался вас оскорбить. Мышиный король, смертельно раненый, купается в собственной крови. Не откажите принять из рук преданного вам до гроба рыцаря трофея его победы».
1: С этими словами щелкунчик ловко стряхнул с левой руки надетые им, как браслеты, 7 корон мышиного короля и подал их Мари, радостно принявшей этот подарок.
7: «Теперь, когда враг мой повержен, —
1: продолжал щелкунчик, —
7: я покажу вам, дорогая фройлен Штальбаум, такие диковинные вещи, каких никогда не видали вы. Решитесь только последовать за мною. Решитесь, прошу вас. Не бойтесь ничего».
1: Кукольное царство. Я думаю, дети, никто из вас ни минуты не колебался бы, пойти ли за добрым милым щелкунчиком, который уж, конечно, не имел ничего плохого на уме. Мария готова была на это тем охотнее, что могла рассчитывать на величайшую благодарность щелкунчика, и была твердо уверена, что он сдержит слово и действительно покажет ей много диковинок. Потому она и сказала:
4: «Я согласна идти с вами, господин Дроссельмейер, но только если это будет не очень далеко и не очень долго, потому что, признаться, я еще не выспалась».
7: «Ну, в таком случае, —
1: возразил щелкунчик, —
7: я выберу самую короткую, хотя и не совсем удобную дорогу».
1: Он пошел вперед, а Мари за ним, пока, наконец, оба не остановились пред большим платяным шкафом, стоявшим в столовой. Мари очень удивилась, когда увидела, что двери этого бывшего всегда запертым шкафа были отворены настежь, и она ясно могла видеть висевшую папину дорожную лисью шубу. Щелкунчик ловко взобрался по выступу шкафа и резьбе и схватил большую кисть, болтавшуюся на толстом шнуре сзади на шубе. Едва он ее дернул, как по шубе вниз спустилась сквозь рукав изящная, сделанная из кедрового дерева, лестница.
7: «Взойдите по этой лестнице, милая Мари!» —
1: крикнул щелкунчик сверху. Мари стала взбираться, но едва она пролезла сквозь рукав и достигла воротника, как как увидела, что ее внезапно озарил какой-то легкий приятный свет. И она очутилась стоящей на прелестном, вкусно пахнувшем лугу, усыпанном, как ей показалось, миллионами ярко сиявших драгоценных камней.
7: «Мы на Леденцовом лугу», —
1: сказал Щелкунчик.
7: «И сейчас пройдем вон через те ворота».
1: Тут только Мари заметила чудесные ворота, стоявшие на том же лугу в нескольких шагах от нее. Они, казалось, были сложены из мрамора, белого, шоколадного и розового цветов. Но, подойдя ближе, Мари увидела, что это был не мрамор, а обсахаренный миндаль с изюмом. Потому, как объяснил Щелкунчик, и сами ворота назывались миндально-изюмными. Простой же народ, довольно неучтиво, называл их воротами «обжор студентов». На одной из боковых галерей ворот, сделанной, вероятно, из ячменного сахара, сидели 6 маленьких, одетых в красные курточки обезьян, и играли янычарский марш. Так что Мари, сама того не замечая, шла под музыку все дальше и дальше по мраморному, прекрасно сделанному из разноцветных леденцов, полу. Скоро в воздухе повеяли прекрасные ароматы, несшиеся из чудесного, лежавшего по обе стороны дороги, леска. На фоне его темной зелени сверкали светлые точки. И, подойдя ближе, можно было ясно видеть золотые и серебряные яблоки, висевшие на ветвях, украшенных бантами из разноцветных лент, какие бывают у женихов или съехавшихся на свадьбу гостей. Когда же легкий ветерок, разносивший чудный апельсиновый запах, колебал ветки деревьев, то золотые и серебряные плоды, касаясь один другого, звенели точно хрустальные колокольчики. И вместе с тем так и мелькали в глазах, как сверкающие огоньки.
4: «Ах, как здесь хорошо!»
1: — воскликнула восхищенная Мари.
7: «Мы в лесу детских рождественских подарков», —
1: сказал Щелкунчик.
4: «Погодите же, не идите очень скоро, здесь так хорошо!»
1: Продолжала Мари. Щелкунчик остановился, хлопнул в ладоши, и сейчас же вышли им навстречу маленькие пастухи и пастушки, охотники, такие белые и нежные на вид, что, казалось, они были сделаны из чистого сахара. Мари только сейчас их заметила, хотя они давно уже гуляли в лесу. Они принесли прекрасное золотое кресло, положили на него мягкую шелковую подушку и любезно предложили Мари отдохнуть. Едва она села, как пастухи и пастушки протанцевали перед ней прекрасный балет под музыку охотничьих рогов, и затем все скрылись в кустарниках.
7: «Извините, милая фройлен Штальбаум, если танец показался вам немножко однообразным. Но это танцоры из нашего механического театра и могут танцевать всегда только одно и то же. Потому и охотники так сонно дули в свои рога. Им досадно также, что они не могут достать повешенных слишком высоко на этих деревьях конфет. Но не угодно ли вам отправиться дальше?»
4: «Да что вы, балет был просто прелесть какой! И мне очень понравился»,
1: — сказала Мари, вставая с кресла и отправляясь вслед за Щелкунчиком. Они пошли вдоль светлого, струившегося ручейка, который наполнял своим чудным благоуханием весь лес.
7: «Это апельсиновый ручей»,
1: — ответил Щелкунчик на расспросы Мари.
7: «Он, правда, очень хорошо пахнет, но по своей красоте не может сравниться с лимонадной речкой, впадающей в озеро миндального молока, которое мы сейчас увидим».
1: До слуха Мари в самом деле стали доноситься шум и журчание воды. И скоро увидела она широкий лимонадный поток, кативший свои светлые, сверкавшие радужными переливами волны среди изумрудных кустов. Приятная, бодрящая грудь и дыхание прохлада веяло от прекрасных вод. Неподалеку лениво струился какой-то желтоватый мутный ручеек с очень приятным запахом. На берегу его сидели красивые детки и удили маленьких толстых рыбок, которых тут же съедали. Вглядевшись, Мария увидела, что рыбки эти очень походили на маленькие круглые пряники. Неподалеку, на самом берегу ручейка, раскинулась очаровательная деревушка с домами, церквами, домом пастора, амбарами. Все темного цвета, но с позолоченными крышами, а на некоторых стенах, казалось, были лепные украшения из обсахаренных миндалей или лимонных цукатов.
7: «Это деревня медовых пряников»,
1: — сказал Щелкунчик.
7: «И лежит она на берегу медового ручья. Жители ее очень хорошие люди, но сердитые, потому что вечно страдают от зубной боли. Лучше мы туда не пойдем».
1: В эту минуту глазам Мари открылся красивый городок с разноцветными и прозрачными домиками. Щелкунчик направился прямо к нему, и скоро до слуха Мари долетел веселый шум и гам уличного движения. Сотни маленьких людей и повозок толкались и шумели на рыночной площади. Повозки были нагружены бумажками от конфет и шоколадными плитками. Толпа только что принялась их разгружать.
7: «Мы в Конфетенхаузене»,
1: — сказал Щелкунчик.
7: «Куда сейчас прибыло посольство от шоколадного короля из бумажного королевства. Бедные жители и их дома недавно очень пострадали от нашествия жадных мух. Вот почему они и возводят теперь укрепления из конфетных бумажек и шоколадных брусьев, которые им прислал в дар шоколадный король. Но, впрочем, нам не хватит времени посетить все города и деревни этой страны. В столицу! В столицу!»
1: Щелкунчик быстро пошел вперед, а за ним полное любопытство Мари. Скоро в воздухе повеяло чудесным запахом роз, и все вокруг вдруг озарилось нежным розовым сиянием. Мари увидела, что это был отблеск, сверкавший, как заря, водяной поверхности, по которой с тихим плеском катились серебристо-розовые волны, превращавшиеся в сладостно-мелодичные звуки. На водной равнине, открывавшейся все более и более по мере того, как они к ней подходили, и оказавшейся целым озером, плавали серебряные лебеди с золотыми ленточками на шее и пели веселые песенки, под звуки которых в розовых волнах танцевали и кружились бриллиантовые рыбки.
4: «Ах!»
1: — воскликнула в восторге Мари.
4: «Это точно то озеро, которое обещал мне сделать крестный Дроссельмейер. А я та самая девочка, которая должна была кормить лебедей».
1: Щелкунчик, услышав это, засмеялся так насмешливо, как еще ни разу не смеялся, и сказал:
7: «Ну нет, крестному такой вещи не сделать. Скорее вы, милая мадмуазель Штальбаум. Да, впрочем, что нам об этом напрасно спорить? Отправимся лучше по розовому озеру в столицу».
1: Столица. Щелкунчик захлопал в ладоши, и розовое море вдруг заволновалось сильнее прежнего. Волны стали подниматься выше и выше, и Мари увидела приближавшуюся к ним, сверкавшую точно драгоценные камни, лодочку-раковину, в которую были впряжены два дельфина с золотой чешуей. 12 прелестных маленьких рабчат в шапочках и передниках, сделанных из радужных перышков колибри, выскочили из лодочки на берег и, подхватив Мари на руки, перенесли сначала ее, а потом и Щелкунчика, скользя по волнам, в лодочку, которая сейчас же повернула и понеслась по озеру. Весело было Мари плыть по этим чудным розовым волнам, обдававшим ее своим ароматом. Золоточешуйчатые дельфины, высунув из воды головы, высоко пускали вверх фонтаны розовой кристальной воды, а брызги, падая обратно, сверкали всеми цветами радуги, сливая свое журчание с хором тоненьких голосков, которые слышались повсюду из волн.
4: «Послушайте, скорее, скорее! Навстречу хорошенькой фее! Мушки, жужжите, рыбки, плывите! Лебеди, песенки, пойте! Волны, кружитесь, играйте! Птички над нами, летайте! Динь-динь-дон, динь-динь-дон!»
1: Но песенка эта, по-видимому, очень не нравилась 12 маленьким арабчатам, сопровождавшим Мари. Они так сильно стали махать над нею зонтиками из финиковых листьев, что чуть было их не переломали. И в то же время, топая ногами, старались перебить такт песенки, затянув свою
8: «Клип-клап, клип-клап, не уступит вам араб! Рыбки прочь, птички прочь! Клип-клап, клип-клап!»
7: «Арабчата — веселый народ»,
1: — сказал Щелкунчик с некоторым беспокойством.
7: «Но они у меня взбаламутят сейчас все море».
1: И в самом деле голоса, так очаровательно певшие в волнах, Умолкли, хотя Мария этого и не заметила, засмотревшись на розовые волны, из которых смотрели на нее прелестные, улыбающиеся лица.
4: «Ах!»
1: — воскликнула она, всплеснув руками.
4: «Посмотрите, милый господин Дроссельмейер! Ведь эта принцесса Пирлипат смотрит на меня, весело улыбаясь! Посмотрите, посмотрите, прошу вас!»
1: Щелкунчик печально вздохнул и сказал:
7: «О, моя дорогая фройлен Штальбаун, это не принцесса Пирлипат, а вы сами! Вы не узнали вашего милого личика, отражающегося в волнах!»
1: Услышав это, Мария очень смутилась и, закрыв глаза, быстро отвернулась. В эту минуту маленькие мавры опять подхватили ее на руки и перенесли на берег. Открыв глаза, она увидела маленькую рощу, которая показалась ей еще лучше, чем лес детских подарков. Так чудно сверкали в ней листья и плоды на деревьях, разливая свой дивный, тончайший аромат.
7: «Мы в цукатной роще»,
1: — сказал Щелкунчик.
7: «А там лежит столица».
1: Боже, что увидела Мария, взглянув в сторону, куда указывал Щелкунчик. «Я даже не знаю, дети, как вам описать красоту и богатство города, широко раскинувшегося на усеянной цветами роскошной поляне. Он поражал не только удивительной игрой красок своих стен и домов, но и их причудливой формой, которую не сыскать на всем белом свете. Вместо крыш на домах красовались золотые короны, а башни были обвиты прелестными зелеными гирляндами. Когда Мари с Щелкунчиком вошли в городские ворота, выстроенные из миндального печенья и обсахаренных фруктов, серебряные солдатики, стоявшие на часах, отдали им честь. А маленький человечек, одетый в пестрый халат, выбежав из дверей одного дома, бросился на шею Щелкунчику, восклицая:
3: «Здравствуйте, здравствуйте, дорогой принц! Добро пожаловать в наш Конфетенбург!»
1: Мария очень удивилась, услышав, что такой почтенный господин называл молодого Дроссельмейера принцем. В эту минуту до слуха ее стал доноситься шум и гам, звуки ликования и веселых песен. Удивленная Мари невольно обратилась к Щелкунчику с вопросом, что это значит.
7: «О, милая фройлен Штальбаум!»
1: — ответил тот.
7: «В этом нет ничего удивительного. Конфетенбург богат, многолюден и очень любит развлекаться. Здесь каждый день веселье и шум. Но пойдемте, прошу вас, дальше».
1: Пройдя немного, они очутились на большой рыночной площади. Тут было на что посмотреть. Все окружающие дома были выстроены из разноцветного сахара и украшены сахарными галереями ажурной работы. А посередине площади возвышался высокий сладкий пирог в виде обелиска, окруженный четырьмя искусно сделанными бассейнами, из которых били фонтаны лимонада, аршада и других прохладительных напитков. Пена в бассейнах была из взбитых сливок, так что ее можно было сейчас же зачерпнуть ложкой. Но всего прелестнее были маленькие люди, сновавшие в разные стороны целыми толпами, с песнями, шутками, радостными восклицаниями, то есть со всем тем шумом, который еще издали так поразил Мари. Тут были прекрасно одетые кавалеры и дамы, армяне, греки, евреи, тирольцы, офицеры, солдаты, пасторы, орликины. Словом, всевозможный народ, какой только существует на свете. В одной части площади поднялся страшный гвалт. Толпы людей собрались, чтобы поближе посмотреть, как несли в паланкине великого могола, сопровождаемого 93 подвластными ему князьями и 700 невольниками. И надо же было случиться, что навстречу ему попалось торжественное шествие цеха рыбаков в количестве 500 человек. Да кроме того, турецкий султан вздумал прогуляться по площадке с 3000 янычар. К тому же туда же вмешалась религиозная процессия, певшая с музыкой и звоном торжественный гимн солнцу. Шум, гам и давка поднялись невообразимые. Раздались жалобные крики. Один из рыбаков неосторожно отбил голову брамину, а великий могол чуть не был сбит с ног орликином. Свалка принимала все более и более опасный характер. И дело почти уже доходило до драки, как как вдруг человек в халате, приветствовавший щелкунчика в воротах, быстро влез на обелиск, ударил 3 раза в колокол и громко 3 раза крикнул: «Кондитер! Кондитер! Кондитер!» Мигом все успокоилось. Каждый кинулся спасаться, как мог. Великий Могол вычистил испачканное платье, Брамин снова надел свою голову, беспорядок утих, и прежнее веселье снова возобновилось.
4: «Кто такой этот кондитер?»
1: — спросила Мари.
7: «Ах, милая фройлен Штальбаум!»
1: — отвечал Щелкунчик.
7: «Кондитером здесь называют невидимую, но страшную силу. Она может делать из людей все, что ей угодно. Это тот рог, который властвует над нашим маленьким веселым народцем. И все так его боятся, что уже одно произнесенное его имя может унять народное волнение, как это сейчас нам доказал господин бургомистр. Вспомнив кондитера, всякий из здешних жителей забывает все и невольно впадает в раздумья о том, что такое жизнь и что такое есть он сам».
1: В эту минуту Маша невольно воскликнула от восторга, внезапно заметив прелестный замок, весь освещенный розовым светом, со множеством легких воздушных башенок. Стены были покрыты букетами прекраснейших фиалок, нарциссов, тюльпанов, левкоев. Их яркие краски восхитительно переливались на белых, подернутых розоватым оттенком, стенах. Большой средний купол и пирамидальные крыши башенок были усеяны множеством золотых, сверкавших, как жар, звездочек.
7: «Мы перед Марципановым замком»,
1: — сказал Щелкунчик. Мари не могла глаз оторвать от этого волшебного дворца. Однако она успела заметить, что на одной из главных башен недоставало крыши, которую достраивала сотня маленьких человечков, стоявших на помостах, сделанных из палочек корицы. Не успела она спросить об этом Щелкунчика, как он ответил сам.
7: «Недавно этому прекрасному замку грозила очень большая опасность. Или лучше сказать, даже совершенная погибель. Великан Лизогуб, проходя мимо, откусил крышу этой башни и уж хотел было приняться за купол. Да жители успели его умилостивить, поднеся ему в виде выкупа целый квартал города и часть конфетной рощи, которыми он позавтракал и отправился дальше».
1: В эту минуту послышали звуки тихой нежной музыки. Ворота замка отворились, и навстречу Маше вышли 12 маленьких пажей, держа в руках горевшие факелы из засушенных гвоздичных стебельков. Головки пажей были сделаны из жемчужин, туловища из рубинов и изумрудов, а ноги — из чистого, самой искусной работы золота. За ними следовали 4 дамы, ростом почти с куклу Клерхен, в необыкновенно роскошных и блестящих нарядах. Мария сейчас же догадалась, что это были принцессы. Они нежно обняли Щелкунчика, воскликнув с радостью: «О, милый принц! Милый братец!» Щелкунчик был очень тронут и не раз отирал слезы, а потом, схватив Мари за руку, представил ее подошедшим, сказав с жаром:
7: «Вот фройлен Штальбаум, дочь почтенного советника медицины и моя спасительница! Если бы она не бросила вовремя свой башмачок и не достала мне саблю отставного полковника, то я лежал бы теперь в гробу, перекушенный пополам жадным мышиным королем. Судите сами, может ли сравниться с фройлен Штальбаум по красоте и доброте сама Пирлипат, хотя она и прирожденная принцесса? Нет! 1000 раз нет!»
1: Дамы воскликнули:
4: «Нет! Нет!»
1: И со слезами бросились обнимать Мари.
4: «Добрая спасительница нашего брата, прелестная фрейлин Штальбаум!»
1: Затем дамы повели Щелкунчика и Мари во внутренность замка, где был чудесный зал со стенами, усеянными блестящими разноцветными кристаллами. Но что более всего понравилось Мари, так это хорошенькая маленькая мебель, украшавшая зал. Это были прелестные миниатюрные стульчики, столики, комоды, конторки, все сделанные из дорогого кедрового и бразильского деревьев. принцессы усадили Щелкунчика и Мари рядом и сказали, что сейчас будет подаваться обед. Мигом уставили они стол множеством маленьких тарелок, мисок, салатников, сделанных из тончайшего японского фарфора, а также ножей, вилок, кастрюлек и прочей посуды. Все из чистого золота и серебра. Затем принесли прекрасные плоды и конфеты, каких Мари даже никогда не видела, и живо подняли такую стряпню и возню своими маленькими белыми ручками, что Мари только удивлялась, как хорошо умели принцессы хозяйничать. Фрукты резали, миндаль толкли в ступках, душистые корешки терли на терках, и не успела Мари оглянуться, как великолепный обед был готов. Маре очень хотелось помочь принцессам и научиться самой тоже так хорошо готовить. Младшая и самая красивая из сестер Щелкунчика, услышав о таком желании Мари, сейчас же подала ей золотую ступку и сказала:
4: «Вот возьми, милая спасительница нашего брата, и потолки эти карамельки».
1: Мари радостно принялась за работу, прислушиваясь к тому, как чисто и звонко гудела ступка под ее пестиком, точно напевая веселую песенку. А Щелкунчик начал рассказывать сестрам подробности о битве его войска с мышиным королем, о том, как он был почти побежден вследствие трусости своих солдат и как противный мышиный король, наверное, раскусил бы его пополам, если бы Мари не пожертвовала для его спасения своими лучшими куколками и конфетами и так далее. Мари во время этого рассказа казалось, что голос Щелкунчика все как-то более и более перемешивается с ударами ее пестика о стенки ступки. А затем какой-то серебристый туман, спускаясь откуда-то сверху, одел и ее, и принцесс, и Щелкунчика легкой прозрачной пеленой. Так что под конец ей казалось, что она уже не сидела, а неслась в этом тумане вместе с ними. Пение, шум, стук, сливаясь в однообразный гул, уносились куда-то вдаль, а сама она точно на легких качающихся волнах поднималась куда-то высоко-высоко, все выше, выше. Заключение. Тарарабух! Вдруг раздалось в ушах Мари, и, не успев вскрикнуть, почувствовала она, что упала откуда-то со страшной высоты. В испуге, открыв глаза, увидела, что лежит в своей кровати, светлый день, глядит в окно, а мама стоит возле нее и говорит:
6: «Как же ты, Мари, так долго спишь? Ведь уже завтрак на столе».
1: Вы, конечно, догадываетесь, любезные читатели, что Мари, очарованная виденными ей чудесами в марципановом замке, в конце концов заснула. И что мавры с пажами, а может быть и сами принцессы, перенесли ее домой в ее кровать.
4: «Ах, мамочка, милая моя мамочка, если бы ты знала, куда меня водил сегодня ночью молодой Друсельмейр и какие чудеса я видела!»
1: Воскликнула Мари и при этом рассказала все, что я вам уже рассказала, на что мама удивилась и сказала:
6: «Ты, Мари, видела очень длинный и хороший сон, но теперь пора тебе выбросить его из головы».
1: Мари стояла, однако, на своем, уверяя, что это был не сон, а сущая правда. Так что мама, наконец, подошла к стеклянному шкафу, вынула оттуда Щелкунчика, стоявшего по обыкновению на третьей полке, и сказала, показывая его Мари:
6: «Ну можно ли быть такой глупенькой девочкой и вообразить, что деревянная нюрнбергская кукла может двигаться и говорить?»
4: «Ах, мама!»
1: — перебила ее Мари.
4: «Да ведь Щелкунчик — это молодой Друсельмейр из Нюрнберга, племянник крестного Друсельмейра!»
1: Тут оба, и советник, и советница, разразились неудержимым смехом.
4: «Папа! Папа!»
1: Почти со слезами говорила Мари.
4: «Вот ты смеешься над моим Щелкунчиком? А знаешь ли ты, как хорошо он о тебе отзывался, когда мы пришли в марципановый замок, и он представил меня своим сестрам-принцессам? Он сказал, что ты весьма достойный советник медицины».
1: Тут уже расхохотались не только папа и мама, но даже Луиза с Фрицем. Когда Мари побежала в свою комнату, достала из своей маленькой шкатулочки 7 корон мышиного короля и сказала, подавая их маме.
4: Так вот, смотри же, мама, видишь эти 7 корон мышиного короля? Их подарил мне прошлой ночью молодой Дроссельмейер на память, в знак своей победы.
1: Советница с изумлением разглядывала поданные ей короны, которые были сделаны из какого-то совершенно особенного блестящего металла, и при том с таким искусством, что трудно было поверить, чтоб это было делом человеческих рук. Советник тоже не мог насмотреться на эти короны. Затем отец и мать строго потребовали, чтобы Мари непременно объяснила им, откуда она их взяла. Мари ничего не могла прибавить к тому, что уже рассказала. И когда папа начал ее строго журить и даже назвал маленькой лгуньей, она расплакалась и могла только сказать, рыдая:
4: «Бедная, бедная я девочка! Что же я должна говорить?»
1: В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошел крестный.
3: «Что это?»
1: — воскликнул он.
3: «Моя милая крестница Мари плачет. Что это значит?»
1: Советник рассказал ему все, что случилось, и показал ему коронки. Крестный, как только их увидел, громко расхохотался и воскликнул.
3: «Так вот в чем дело. Да ведь это те самые коронки, которые я постоянно носил на моей часовой цепочке и 2 года тому назад подарил Мари в день ее рождения. Разве вы забыли?»
1: Ни советник, ни советница не могли этого вспомнить, а Мари, увидев, что папа и мама опять развеселились, бросилась к крестному на шею и воскликнула:
4: «Крестный, крестный, ты все знаешь! Уверен, что Щелкунчик мой, твой племянник, молодой Дроссельмейер из Нюрнберга, и что коронки подарены мне им!»
1: Крестный на это сделал очень недовольную мину и процедил сквозь зубы:
3: «Какая, однако, глупая штука вышла!»
1: Тогда советник взял Мари за руку и, поставив ее перед собой, сказал очень серьезно:

0: сих пор бедная Мари не смела и заикнуться о том, что ее так радовало и восхищало. Хотя можно себе представить, как нелегко забываются такие чудеса, какие она видела. Представь себе также, мой почтенный читатель Фриц, что даже тезка твой, Фриц Штальбаум, не хотел слушать рассказов Мари о прекрасном королевстве, в котором она была так счастлива, презрительно называя ее глупой девчонкой, и так мало верил тому, что она говорила, что на первом же параде, который устроил для своих войск, не только отменил все наказания, которые назначил гусарам, но даже пожаловал им другие, высшие отличия на шапки в виде султанчиков из гусиных перьев и опять позволил играть их торжественный марш. Этого, признаюсь, зная давно добрый нрав Фрица, я от него даже не ожидала. Что касается нас, то мы-то знаем, как отличились гусары Фрица, испугавшись грязных пятен, которыми мыши испачкали их новые мундиры. Итак, Мари не смела более говорить о своих приключениях, но образы сказочной страны не оставляли ее, окружая ее каким-то чудным светом и звуча в ушах дивной, очаровательной музыкой. Она, казалось, постоянно жила в нем, и вместо того, чтобы играть, как бывало раньше, она стала от всех удаляться, постоянно находилась в тихой задумчивости, и ее прозвали «маленькой мечтательницей». Раз как-то случилось, что крестный Дроссельмейер поправлял часы в доме советника, а Мари, погруженная в свои мечты, сидела возле шкафа и смотрела на Щелкунчика.
1: «Ах, милый господин Дроссельмейер!»
0: Вдруг невольно сорвалось с ее языка.
1: «Если бы вы жили на самом деле, то, поверьте, я не поступила бы с вами, как принцесса Перлипат, которая отвергла вас за то, что вы из-за меня потеряли вашу красоту».
2: «Ну-ну, глупые выдумки!»
0: Вдруг так громко крикнул крестный, что в ушах у Мари зазвенело, и она без памяти свалилась со стула. Очнувшись, она увидела, что мама хлопочет около нее и говорит:
3: «Ну можно ли так падать со стула? Ведь ты теперь большая девочка. Вставай скорей. К нам приехал племянник господина Дроссельмейера из Нюрнберга. Будь же умницей и веди себя при нем хорошо».
0: Взглянув, Мари увидела, что крестный, одетый опять в свой желтый сюртук и с париком на голове, держал за руку очень милого молодого человека, небольшого роста и уже почти совсем взрослого, лицо которого сияло свежестью и здоровьем, словом, кровь с молоком. На нем был надет красный, вышитый золотом кафтан, белые шелковые чулки и лакированные башмаки, а в петлице торчал прекрасный букет. Молодой человек был тщательно завит и напудрен, а на затылке его висела прекрасная коса. Маленькая шпага блестела, как дорогая игрушка, а под мышкой держал он новую шелковую шляпу. Хорошие и благовоспитанные манеры молодой человек доказал тем, что тотчас же подарил Мари множество хорошеньких вещиц, а между прочими марципаны и точно такие же фигурки, какие перегрыз когда-то мышиный король. Фрицу же досталась прекрасная сабля. За столом молодой человек щелкал орехи для всех. Самые твердые не могли устоять против его зубов. Правой рукой клал он орехи в рот, левой дергал себя за косу. Раздавалось «крак», и орех рассыпался на кусочки. Мари покраснела, как мака в цвет, едва увидела милого молодого человека и покраснела еще больше, когда после обеда он учтиво попросил ее пройтись вместе с ним к стеклянному шкафу.
2: «Забавляйтесь, детки, забавляйтесь», —
0: сказал крестный.
2: «Я ничего не имею против. Теперь все мои часы в порядке».
0: Едва молодой Дроссельмейер остался с Мари один, как тотчас же встал перед ней на одно колено и сказал:
4: «О, милая, дорогая фройлен Штальбаум, примите благодарность молодого Дроссельмейера здесь, на том самом месте, где вы спасли ему жизнь. Вы сказали, что никогда не поступили бы со мною, как злая принцесса Перлипат, за которую я пострадал. Смотрите теперь, Я перестал быть гадким, уродливым щелкунчиком и приобрел свою прежнюю, не лишенную приятности внешность. Умилая фройлен, осчастливьте меня вашей рукой. Разделите со мной венец мой и царство, в котором я теперь король. И будьте владетельницей марципанового замка».
0: Мари заставила молодого человека встать и сказала тихо:
1: «Милый господин Дроссельмейер, я знаю, что вы хороший, скромный молодой человек. И так как вы, кроме того, царствуете в прекрасной, населенной милым, веселым народом стране, то я охотно соглашаюсь быть вашей невестой».
0: Тут же было решено, что Мари выходит замуж за молодого Дроссельмейера. Через год была свадьба, и молодой муж, как уверяют, увез Мари к себе на золотой карете, запряженной серебряными лошадками. На свадьбе танцевали 22 тысячи прелестнейших, украшенных жемчугом и бриллиантами куколок, а Мари, как говорят, до сих пор царствует в прекрасной стране со сверкающими рощами, прозрачными марципановыми замками. Словом, со всеми теми чудесами, которые может увидеть только тот, кто одарен зрением, способным видеть такие вещи. Вот вам сказка про щелкунчика и мышиного короля.

0: Старик да старушка жили на горушке в глиняной избушке. У старика и старушки была сивая кобыла, была бурая корова, была серая овечка со тремя ягнятами. Как прознал волк, что у старика скотины много, пришел ночью под окошечко и поет.
1: Старик да старушка жили на горушке в глиняной избушке. У старика и старушки была сивая кобыла, была бурая корова, была серая овечка со тремя ягнятами. Старик, давай ягненка, а то съем старуху.
0: Отдал старик ягненка, а на утро пришел волк и поет.
1: Эй, старик да старушка жили на горушке в глиняной избушке. У старика и старушки была сивая кобыла, была бурая корова, была серая овечка со тремя ягнятами. Старик, отдай ягненка, а то съем старуху.
0: Отдал старик и второго ягненочка. Так волк у них и всех ягнят, и овечку, и коровку, и кобылку перетаскал. Вот уж черед и старушку есть. Старик и говорит: «Старух, сядь в подпол, а я привешу к потолку корзину, да и сяду в нее». Села старуха в подпол, а старик в корзину. Пришел волк и запел.
1: Старик да старушка жили на горошке в глиняной избушке. У старика и старушки была сивая кобыла, была бурая корова, была серая овечка со тремя ягнятами. Старик, давай старуху, а то я тебя сейчас съем.
0: А старичок сидит в корзине и молчит. Волк зашел в избу, старик как гаркнет. Испугался волк и побежал. И зарекся с тех пор ходить к стариковой хате.

0: Знаете, кто это поет? Это поет лес. Густой, дремучий. Он растет далеко-далеко, на самом севере Финляндии. Много тут старых больших деревьев, но всех выше вот эти две могучие вековые сосны. Ну-ка, послушаем их голоса.
1: Мы скованы стужей,
2: мы в снежном плену.
1: Бушует и буйствует вьюга, под шум ее клонит нас древних ко сну. И давнюю видим во сне старину.
0: Сосны эти такие старые, такие старые, что никто, даже седой мох, не мог припомнить, были ли они когда-нибудь молодыми деревцами.
2: Ну что, дружище, стоишь еще? Держишься?
1: Стою, держусь. А ты как старина, все воюешь тучами. Недаром ведь лесные зери прозвали тебя зацепи тучу.
2: Ох, что-то слабею я. Нынче вот ветер обломил у меня верхнюю ветку. Видно, и вправду старость приходит. Плохи мои дела, подопри небо.
1: О, грешно тебе жаловаться, зацепи тучу. Ты ведь совсем еще дитя. Ну, много ли тебе лет? Только 350.
2: 350.
1: А вот мне уже 380. Это не шутка.
0: Так, покачивая мохнатыми ветвями, вели неторопливую беседу две старые-престарые сосны «Подотри небо и зацепи тучу». Была зима. Метель закутала всю землю белым одеялом. Цветы вереска спали под пушистыми снежными сугробами, а две сосны, словно два великана, сторожили лес. Зимняя буря шумом проносилась почаще, сметала снег с веток, обламывала вершины деревьев, валила на зим крепкие стволы, и только сосны-великаны, зацепи тучу и подопри небо, стояли твердо и прямо, и никакой ураган не мог заставить их склонить головы. А ведь если ты такой сильный и стойкий, это что-нибудь да значит?
3: Ау! Ау! Где ты? Ау! Я здесь!
0: Да-да, в этот зимний день в лесной чаще бродили двое детей, мальчик и девочка. Их отец, бедный дровосек, жил неподалеку, в старой хижине на лесной опушке. Мальчика звали Сильвестр, а девочку — Сильвия. И где только нашли для них эти имена? Наверное, и в лесу. Ведь на древнем латинском языке слово «сильва» значит «лес».
4: Наш селок.
5: Ой, заяц.
4: Заяц.
5: Мы поймали зайца.
4: Да? И ой, в другом селке что-то бьется.
5: Да. Ой, это куропатка.
4: Ого, вот так добыча.
5: Бедные, они запутались в селках. Они плачут.
6: Отпустите меня, отпустите, пожалуйста.
5: Ты слышишь? Это заяц.
6: И меня
4: Куропатка?
5: Ой.
4: Никогда я еще не слышал, чтоб лесные звери и птицы говорили по-человечьи.
5: Ой, правда. Давай-ка отпустим их.
4: Давай.
5: Скорей. Распутывай силки.
4: Сейчас.
5: А я тебе помогу.
4: Сейчас. Осторожно.
5: Так.
4: Осторожно.
5: Ну вот.
6: Большое спасибо. Простите за цепетучу. Простите за цепетучу. И у вас будет все, что вы захотите.
7: Подопри небо сделает все, о чем вы не попросите. Прощайте.
6: Прощайте.
0: Как только заяц почуял свободу, как со всех ног поскакал в глубину леса, а куропатка полетела прочь так быстро, как могли нести ее крылья.
4: Обрадовались,
5: удрали.
4: А что это они нам говорили, а? Про каких? Подопри небо и зацепи тучу.
5: Какие странные имена. Я никогда не слыхала таких.
4: Кто бы это мог быть?

в снежном плену бушует и буйствует вьюга. Под шум ее клонит нас древних ко сну. И давнюю видим во сне старину, то время, когда мы два друга.

0: о чем вспомнить, зацепи тучу.
1: Есть о чем порассказать, подопри небо.
2: Сильвия, это они. Это их имена мы услышали от зайца и куропатки.
3: Ой, уйдем отсюда. Мне страшно.
2: Подожди, подожди. Чего бояться?
3: Да вон и отец идет.
4: Серьезные ребята, а?
3: Нет, батюшка, нам не холодно.
5: Нет.
4: Шли бы домой, а? Там мать похлебку варит.
5: Мы еще погуляем.
3: Батюшка, мы еще погуляем.
4: Ну что ж, ладно, ладно. Ух, вот это дерево так дерево. Вот такое мне и надо. Вот сейчас мы его...
2: Батюшка, не трогай эту сосну, ведь это подопри небо.
3: Да.
4: Чего? Подопри небо?
3: Подопри небо.
4: Ну тогда другую срубим.
3: Ой, нет, ее не трогай, батюшка, пожалуйста. Ее зовут Зацепи тучу. Они обе такие старые. А сейчас, батюшка, мы слышали их голоса.
4: Голоса.
3: Да.
4: Чего только ребята не выдумают, а? Ну где это слыхано, чтобы деревья разговаривали, а?
3: Да, батюшка.
4: Вот на дрова они годятся, это верно.
3: Ой, пощади их, пожалуйста, батюшка.
2: Не руби, не трогай.
3: Не трогай.
4: Ладно, пусть себе стоят, раз уж вы так просите. А я найду себе другие.
6: А вы домой шли бы, домой, там мать похлебку сварила, вы бы домой.
5: Мы сейчас, батюшка, сейчас придем.
3: Сейчас пойдем. Сейчас. Не бойтесь, старые сосны.
5: Теперь вам ничто не угрожает.
1: Спасибо.
0: Вы спасли нам жизнь.
1: Вы спасли нам жизнь. Просите теперь у нас, чего хотите.
0: Ну, что же вы молчите?
3: А мы не знаем, о чем просить.
0: Ну, подумайте хорошенько.
2: Мы ничего не можем придумать.
0: Глупые дети.
1: Глупые дети. Ведь такой случай вам больше никогда не представится.
0: Скажите нам свои желания.
1: Скажите.
2: Я бы хотел, чтобы хоть ненадолго выглянуло солнышко. А то уже смеркается, и в лесу не видно тропинок.
3: А мне хочется, чтобы поскорей пришла весна, и всюду растаял снег.
0: О, смешные безрассудные дети.
1: Смешные безрассудные дети. Ведь вы могли бы
0: пожелать столько прекрасных вещей.
1: Богатство, слава, почести, все было бы у вас.
0: А вы просите то, что будет и без вашего желания.
2: Но мы очень любим солнце.
3: Солнце и весну.
1: Ну, если уж так, то мы исполним вашу просьбу по-своему. Слушай же, Сильвестр, отныне, куда бы ты ни пошел, на что бы ни взглянул, повсюду тебе будет светить солнце.
3: Ой, как хорошо.
0: И твое желание, Сильвия, будет исполнено. Куда бы ты ни посмотрела, о чем бы ни заговорила, всегда вокруг тебя все будет цвести.
1: Цвести.
3: Это больше, чем я хотела.
2: Спасибо вам, милые сосны, за ваши чудесные подарки.

0: дороге Сильвестр то и дело оглядывался. И вот чудеса. В какую бы сторону он ни посмотрел, всюду мелькал перед ним луч солнца, сверкая в ветках, словно золото. А Сильвия, едва только она начинала говорить, как снег кругом вдруг таял, и из земли появлялась зеленая трава. И чем дальше они бежали, болтая и смеясь, тем теплее грело солнце, тем ярче зеленели трава на земле и свежие листочки на деревьях.
1: Мама! Мама! Мне светит солнце!
2: Вот удивил! Ну и что ж такого? Солнце всем светит!
3: Мама! А я... Я могу растопить снег.
2: Это как же, на костре или в печке? Ну-ка, давай-ка, лучше тарелку подолью тебе похлебки.
3: Ой, мама, как вкусно.
1: Вкусно.
0: Но прошло немного времени, и мать увидела, что вокруг творится что-то странное. Давно уже наступил вечер, на дворе совсем стемнело. А в избушке у них все блестело от яркого солнца.
1: И так было ровнёхонько до той минуты, пока моему Сильвестру не захотелось спать, и глаза у него не закрылись.
0: Но это еще не все. В маленькой хижине вдруг повеяло весной. Даже старый засохший веник в углу и тот начал зеленеть. А петух на радости принялся петь на своем насесте.
1: И пел до тех пор, пока моей Сильвии не надоело разговаривать, и она не заснула крепким сном. Чудеса, да и только.
0: Чудеса, да и только.
4: Принимай, мать. Вот, принес тебе дрова для печки.
1: Ох, отец, что-то чудное творится у нас в доме. Боюсь я, не околдовал ли кто наших детей.
4: Чего? Околдовал? Да что ты, мать? Выдумал, околдовал. Ты лучше послушай, какую я новость принес. Тебе ни за что не догадаться, а? Завтра в наши края прибудут собственными персонами король и королева.
1: Да что ты?
4: Вот тебе и да что ты. Они, видишь, ездят по всей стране и осматривают свои владения. Вот как ты думаешь, не отправиться ли нам с детьми?
5: А что, а можно и детишек, правда, взять? А что? И посмотреть коронованных особ, а?
2: Ну что ж, я не прочь. Ведь не каждый день в наши места приезжают такие важные гости, верно?
4: Ну, значит, завтра и пойдем.

0: Nossa, cagaram.
1: Ваши королевские величества, жители нашего города, счастливы приветствовать ваше прибытие. Музыка!
2: Благодарю вас, господин бургомистр.
3: Послушайте, ваше величество, я недовольна своей страной. Повсюду снег, холод, пустынные дикие места.
2: Действительно, надо будет принять строгие меры. Господин бургомистр.
3: Господин бургомистр.
4: Слушаю.
2: Найти виновников.
4: Слушаю.
2: Конечно, во всем виноват народ. Я всех как следует накажу.
3: Но мне от этого не легче. Я ужасно замерзаю.
2: Странно. Ведь с утра вы, кажется, довольно плотно позавтракали.
3: Что вы? Я почти ничего не ела. Какой-нибудь крылышко цыпленка, две бараньих котлетки, яичко всмятку, да, немного рисового пудинга.
2: Прибавьте к этому, ваше величество, 6 слоеных пирожков с мясом.
3: Ложь, ложь, клевета! Я съела не больше 4.
2: Не будем ссориться. Я ведь тоже азиат. Зуб на зуб не попадает.
5: Осмелюсь предложить вашим величествам слегка потопать ножками.
2: Что?
5: Очень помогает.
2: Вы с ума сошли? Уместно ли венценосным особам топать ногами? Да еще в присутствии своих верно подданных.
3: Я замерзаю.
5: Ваше величество, увы, природа не поддается никаким уговорам.
2: Вы болван.
6: Смотрите, дети, вот этот толстый господин и есть наш горячо любимый король.
7: Ой, он похож на мопса.
6: А рядом с ним, глядите хорошенько, наша обожаемая королева.
8: Она смахивает на гусыню.
9: Стоило только Сильвии сказать несколько слов, едва успел Сильвестр взглянуть на знатных гостей, как в воздухе повеяло теплом, а снег засверкал от ярких солнечных лучей.
3: А знаете, ваше величество, здесь не так уж плохо.
2: Да. Мне тоже стало вдруг веселей.
3: Эта пустынная страна оказывается довольно красива.
2: Да.
3: Посмотрите, как ярко освещает солнце вон те две большие сосны, что виднеются вдалеке.
2: Да.
3: Дорогой мой. Ой, взгляните, везде лежит снег. А рядом с нами, на деревьях и кустах, появляются зеленые листья, как в мае. Это прямо невероятно.
9: Но ничего невероятного в этом не было. Просто Сильвестр и Сильвия забрались на изгородь, чтобы лучше разглядеть короля и королеву. Сильвестр вертелся во все стороны, поэтому солнце так и сияло вокруг. А Сильвия болтала, ни на минуту не закрывая рта, поэтому даже сухие жерди старой изгороди покрылись свежей листвой.
2: Господин бургомистр!
3: Господин бургомистр!
4: Слушаю.
2: Положительно мне здесь очень нравится.
5: Это вся природа спешит приветствовать ваше величество.
2: Вбау-вам.
5: Природа?
2: Вот что! Я приказываю построить здесь дворец.
3: О, да. И немедленно, сейчас же, сию же минуту.
5: Слушаю, ваше величество, слушаю.
9: И сразу все вокруг забегали, зашумели, засуетились, застучали топоры, запели пилы. Началась постройка дворца. Сколько тут было плотников, столяров, каменщиков, штукатуров, и не сосчитать. Все работали без отдыха, без устали. За работой они пели о своей горькой судьбе, но звучала их песенка довольно бодро и весело. Такие уж это были неунывающие люди.

0: Ваше Величество! Ваше Величество! Возведение дворца окончено. Благоволите его осмотреть.
1: Да. Да. Недурно. Очень недурно.
0: Осмелюсь обратить ваше внимание на узорный паркет. Он подобран из разных сортов нашего финского дерева.
1: Я и не знал, что в моей стране столько всякой древесины.
0: Я также прошу обратить внимание и бросить взгляд на штофные обои и лепные потолки, вместительные погреба, мраморные камины, медные кастрюли и чугунные сковородки.
2: Но больше всего мне нравится, что, несмотря на зиму, вокруг нашего дворца распускаются цветы, растет трава и сияет солнце.
0: Это природа ликует в честь коронованных особ.
1: Опять природа? Вы болван.
0: Природа.
2: Сегодня вечером я устрою в новом дворце пышный бал. Господин бургомистр.
1: Господин бургомистр.
0: Слушаю.
2: Вызовите придворных музыкантов и закажите праздничный ужин.
0: Будет исполнено.
1: Господин бургомистр.
2: Господин бургомистр.
0: Слушаю.
1: А что это за люди стоят вдоль изгороди?
0: Какие люди? А, это ваши подданные. Они пришли полюбоваться на новый дворец.
1: Ладно, пусть любуются.
3: Сильвестр, правда хороший дворец?
4: Да, очень. Он похож на медовый пряник, который отец привозил из города.
3: Давай пойдем и посмотрим, что там внутри.
4: А вдруг нас прогонят?
3: За что? Ведь мы не сделаем ничего плохого.
4: Ну, пойдем.
3: Пойдем.
1: Куда вы?
3: Ваше Величество, мы хотим на минутку войти во дворец и рассмотреть все как следует.
1: Тут такое как следует?
5: Еще что выдумали? Только запачкайте мне весь паркет.
3: Ваше Величество, мы не запачкаем.
5: Или разобьете какую-нибудь драгоценную безделушку.
4: Ваше Величество, мы ничего не разобьем.
5: Ну, уходите отсюда, заморашки.
4: Ваше Величество, мы вовсе не заморашки. Сегодня мама ради такого дня достала из сундука наши праздничные платья.
3: Да.
1: Тут такое праздничное платье.
3: И мы сами вымыли руки, уши и шею с мылом.
1: Что такое с мылом?
5: Ну, эти оборванцы портят мне весь весенний пейзаж. Чего доброго они начнут валяться на моей траве и рвать мои цветы. Господин бургомистр!
1: Господин бургомистр!
0: Слушаю.
2: Куда вы смотрите?
1: Вы куда смотрите, господин бургомистр?
0: Я...
1: Прогоните их!
2: Прогоните!
0: А кого?
1: Вот эти... Прочь отсюда!
4: Господин бургомистр, ваше величество!
1: Убирайтесь!
4: Ваше величество!
1: Стой сюда!
6: И детям пришлось, конечно, уйти. Огорченные побрели они домой. Но вместе с ними из королевского дворца исчез луч солнца, увяли вокруг цветы, пожелтела трава, снова подул холодный ветер. Но король и королева еще этого не замечали. Они готовились к торжественному балу.

Однако зимний холод пробирался в пышные королевские покои, дуло из всех щелей, а придворные как нарочно были одеты в самые легкие бальные наряды. Ну, каково им пришлось?

0: ваше величество. Все гости в полном восторге.
1: Какая холодная, неуютная страна. Едем отсюда немедленно, сейчас же, сию же минуту. Ой, какой мороз.

самом деле, куда пропало солнце? Солнце, почему увяли цветы? Природа огорчена отъездом ваших величеств. Опять природа, да? Вы болван, ваше величество. Ой, господи, что я говорю?

Так. А Сильвия с Сильвестром вернулись в свою бедную избушку, и вместе с ними туда пришло солнце. Вокруг бревенчатых стен снова зазеленела трава, зацвели цветы, и все очень радовались тому.

С тех пор прошло много-много лет. Давно уже я ничего не слыхал о Сильвестре и Сильвии. Наверное, теперь они сами состарились и посидели. А короля и королевы, которых все так боялись, и вовсе нет на свете. А старые сосны? Они все еще стоят в лесу и шумят, шумят своими могучими вершинами.

иногда я думаю, а может быть, старые сосны отделили своими чудесными дарами не только Сильвестра и Сильвию, но и всех детей на свете. А? Что ж, в этом нет ничего невозможного. Вот недавно, в пасмурный ненастный день, мне повстречались двое детей. Мальчик и девочка. И сразу в тусклом сером небе словно замелькал луч солнца. Все кругом посветлело. На хмурых лицах прохожих появилась улыбка. Вот тогда среди суровой зимы вдруг наступает весна. Тогда начинает таять лед и на окнах, и в человеческих сердцах. Тогда даже старый веник в углу покрывается свежими листьями, и на сухой изгороди расцветают розы.

0: из топора. Пришел солдат с походу на квартиру и говорит хозяйке:
1: «Здравствуй, божья старушка! Дай-ка мне чего-нибудь поесть!»
2: «Вот там на гвоздике повесь!»
1: «Аль ты совсем глуха, что не чуешь?»
2: «Где хочешь, там и заночуешь!»
1: «Ах ты, старая ведьма! Я тебе глухоту-то вылечу!»
0: И полез было с кулаками.
1: «Давай на стол!»
2: «Да нечего, родимый!»
1: «Вари кашицу!»
2: «Да не из чего, родимый!»
1: «Давай топор! Я из топора сварю!»
2: «Что за диво? Дай посмотрю, как из топора солдат кашицу сварит!»
0: Принесла ему топор. Солдат взял, положил его в горшок, налил воды и давай варить. Варил, варил, попробовал и говорит:
1: «Эх, всем бы кашица взяла, да, только малую талику круп подсыпать».
0: Баба принесла ему круп, опять варил, варил, попробовал и говорит:
1: «Совсем бы готово, да, только маслом сдобрить».
0: Баба принесла ему масло, солдат сварил кашицу.
1: «Ну, старуха, теперь подавай хлеба да соли, да принимайся за ложку. Станем кашицу есть».
0: Похлебали вдвоем кашицу.
2: Старуха спрашивает: «Служивый, когда ж топор будем есть?»
1: «Да видишь, он не уварился. Где-нибудь на дороге доварю да позавтракаю».
0: Топор тотчас припрятал в ранец, распростился с хозяйкою и пошел в иную деревню. Вот так-то солдат и кашицы поел, и топор унес.
3: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
4: «Слушайте, слушайте, слушайте, говорит Каталабют. Первый министр при дворе короля Флорестана XIV. Сегодня во дворце произошло сказочно счастливое событие. У короля и королевы родилась дочь, принцесса Аврора. В замке вечером будет небывалое, невиданное торжество. Только что я сам лично разослал по особому списку приглашение всем волшебницам и феям. Да здравствует новорожденная принцесса Аврора! Ура!

0: Неслыханно, невероятно нанести такое оскорбление мне. Мне, фей Карабос. Король пригласил сегодня в замок всех фей и волшебниц, всех, кроме меня. Король будет страшно наказан. Вон летит она, мой злейший враг, фея сирени. Всегда и везде встает она на моем пути. Ненавижу!
1: Не грози мне, Карабос. Я не боюсь тебя. Добро всегда сильнее зла. Запомни.
0: Лети, лети. Посмотрим, удастся ли тебе и на этот раз помешать мне. Эй, подавайте экипаж. Едем в замок.
2: Чую, вижу.
0: Там уже в разгаре веселье. Но ничего, ненадолго.

0: милостивые волшебницы, прекрасные дамы, почтенные господа, прошу внимания. Сейчас сюда пожалует их величество, король и королева, со своей новорожденной дочерью, принцессой Авророй. Естественно, ее принесут в колыбельке. Они идут! Внимание! Внимание! Взгляните, как мила принцесса. Чудный, чудный ребенок.
1: Ах, как очаровательно.
2: Прелестно,
3: прелестно.
1: Очаровательно.
0: Милая малютка.
3: Поздравляю, Ваше Величество.
1: Поздравляю.
4: Благодарю,
1: поздравляю.
4: Благодарю, господа. Тронут, тронут. Прошу, проходите, проходите. Благодарю. Каталабют, где же волшебница? Я не вижу ни одной.
0: О, вот и феи. Идут, идут. Смотрите.

добро пожаловать! Добро пожаловать, дорогие феи! Счастлив принимать вас у себя в замке в этот торжественный день!

0: это Лабют. Вы уверены, что ничего не напутали, никого не забыли? Что-то их, по-моему, меньше, чем нужно.
1: Ваше Величество, как можно? Вот список. Извольте взглянуть, все абсолютно точно.
0: Фея Канарейк, фея Виолант, фея Крошка, фея Кандид, фея Флёр де Фарин, а фея Сирени?
1: Вот и она. Полный комплект, Ваше Величество.
0: Моя дорогая, я в восторге, что вижу вас.

0: сказочного королевства. Пусть каждый из вас пожелает маленькой принцессе что-нибудь хорошее. Это пожелание непременно исполнится.
1: Пусть принцесса будет прекрасней всех на свете.
2: Пусть у нее будет нежное и доброе сердце.
3: Пусть растет она веселой, скромной и милосердной.
0: А теперь скажу и я.

0: я пожелаю принцессе Авроре. Что такое? Вы слышите?
1: Кто-то приехал.
2: Подъехал экипаж.
0: Кто это?
3: Чьи? Капелагют, узнайте, в чем там дело. Кто смеет так шуметь?
1: Бегу, ваше величество.
4: Ваше величество, там старуха.
3: Какая старуха?
4: Старуха в... волшебница. О, горе мне! Я не пригласил ее.
3: Какое несчастье! Как ее имя?
4: Ну? Ну? Карабо! Я погиб. Карабо!
2: Да, карабос!
4: Милостивая госпожа фея, милостивая моя госпожа!
2: Прочь, мерзкий, противный каталобютишка! Эй, слуги, хватайте его! Вырвите у него все волосы на голове, все его прекрасные длинные волосы! А я вам

0: сударыня! Сударыня, что вы делаете? Пощадите! За что? За что?
1: Прочь с дороги! Слуги мои, разгоните всю эту мелочь! Окружите колыбель! Пришел и мой час! Ну, прекрасная принцесса Аврора, прими и мой дар. Да, ты вырастешь красивой и счастливой. Но вот придет день, и тебе исполнится 16 лет. И в этот день ты уколешь палец о веретено, и ты заснешь. Заснешь навеки. Да, ты умрешь, умрешь, умрешь.
2: Остановись, карабос. Рано тебе торжествовать.
1: Ты, опять ты. О, проклятие.
2: Король, королева, подруги мои милые, не печальтесь. Правда, я не настолько могущественна, чтобы сказанное злое слово сделать несказанным, но исправить зло в моих силах. Принцесса должна будет уколоть себе руку веретеном, но она не умрет. Нет. Уколов руку, принцесса заснет глубоким сном и будет спать целых 100 лет. А потом придет к ней прекрасный принц и разбудит ее.

0: Слушайте приказ. Отныне под страхом смертной казни я запрещаю всем своим подданным прясть пряжу и хранить у себя в доме веретёна и прялки. Я сказал.
1: Вот и прошли эти 16 лет, и сегодня в замке снова праздник. Вязальщицы вяжут цветочные гирлянды и кружевные занавеси, но ведь им трудно, у них нет ни иголок, ни веретен. А у меня есть прелестное новенькое, острое веретенце, хорошенькое веретенце. И кто обратит внимание на бедную, скромную старушку, помогающую служанкам работать? Я умна, я могущественна. В замок час настал.

с тех пор, как эта отвратительная старушенция вырвала у меня все волосы, я все время хожу с насморком. Ужасно! Зябнет голова.

боже мой, ну где же цветы, кружева? Ах, эти молоденькие служанки, одно горе. Кружится, вертится, благо музыканты пришли. А работа стоит,

0: едят.
1: Прошу, прошу, дорогие гости, в парке так приятно отдохнуть, повеселиться, потанцевать. Каталабют, все готово? Принцы прибыли?
0: 4, ваше величество. И все сватаются.
1: Прекрасно. Сейчас выйдет моя дочь, принцесса Аврора, и я вас представлю ей.
0: Ее высочество, принцесса!

0: очаровательно, прелестно.
1: Дочь моя.
2: Отец, я счастлива. Я так счастлива сегодня. Мне хочется петь, танцевать, смеяться. Сегодня мне 16 лет.
3: Музыканты, танец для принцессы.

0: Ваше высочество?
1: Принцесса!
0: Позвольте! Разрешите?
2: Я не знаю, кого предпочесть. Я буду танцевать со всеми по очереди.
0: Принцесса!
1: Принцесса! Мы у ваших ног!
0: Взгляните, одно ваше слово.
1: Выбирайте!
2: Нет, нет, нет, нет! Я же сказала, я танцую со всеми. Вы все четверо одинаково нравитесь мне. И я не хочу никого обижать. Сегодня всем должно быть весело и радостно. Всем!

0: Я хочу еще танцевать, еще. О, какая славная старушка. Я ее не знаю. Бабушка, а что это у тебя в руках? Я никогда не видала такой вещички.
1: Да, это, деточка, так. Веретенце, красавица, веретенце.
0: Какое забавное! Дай, дай мне, я буду танцевать с ним.
2: Веретенце!
3: Несчастье!
4: Что же делать?
3: Несчастье! Аврора, дочь моя, брось это, брось!

0: Аврора, дитя мое, бедное дитя мое, горе, горе мне.
1: Ах,

0: Кто это сделал? Кто убил ее? Карабос! Так это ты!
1: А, ваше величество! Что умеет Карабос платить за обиды? Она умерла. Мое предсказание сбылось. Плачьте, плачьте, плачьте!
0: Дитя мое, дитя!

Не надо плакать. Так должно было случиться. И так случилось. Но это не смерть. Это глубокий сон. Пусть эльфы мои перенесут принцессу в ее комнату. Нет, не прощайтесь с ней. Вы еще встретитесь.

я погружу всех вас в такой же сон. И через 100 лет вы проснетесь вместе с Авророй, не изменившиеся, не постаревшие, ничего не забывшие.

Вот и все. Заснуло все живое в замке, заснуло на столе. А теперь поднимайтесь из земли все ползучие растения, густые кустарники, колючий терновник, шиповник, астролист. Переплетайтесь ветвями, превращайте королевский парк в непроходимую темную чащу. Пусть никто, ни человек, ни зверь до срока не пройдет в замок, не увидит принцессы. 100 лет непотревоженная, скрытый от всех, будет спать Аврора.

Сюда! Сюда! Принц! Дамы, господа, идите сюда! Я нашел чудесную поляну! Здесь мы превосходно отдохнем после охоты и позавтракаем! Спешите ко мне! Все, все! Слуги, готовьте!

0: Ну как, дорогой принц, вам нравится?
1: Какое красивое место. Я никогда здесь не бывал. Смотрите, следы каких-то развалин и чудесный старый парк. А вон там, вдалеке, над густым дремучим лесом, башни замка. Чей это замок?
0: Мой принц, я припоминаю. Давно-давно в детстве я слыхал от одного старика легенду, будто бы в каком-то замке спит непробудным сном прекрасная принцесса. И будто бы спать она будет до тех пор, пока благородный и отважный юноша не придет и не разбудит ее. Может быть, это и есть тот самый замок?
1: Возможно, да.
0: О, в такой чудесный солнечный день не нужно задумываться, мой принц. Мы отлично поохотились, мы молоды, веселы, счастливы. Зачем нам вспоминать о каких-то давным-давно забытых легендах?
1: Все это так таинственно и необычно. Я не знаю, что происходит со мною, но я не могу оторвать взор свой от этих старых башен. Я не могу забыть легенду. Я не могу уже не думать о прекрасной зачарованной принцессе. И сердце мое странно и тревожно бьется.
0: Принц! Дорогой принц! Охотники докладывают, что напали на след кабана! О, вы снова задумались. О чем, мой принц?
1: Ты знаешь, Фортюне, у меня пропало желание веселиться. Оставьте меня. Иди и ты. Иди, иди, я побуду один. Я так хочу, Фортюне.
0: Слушаю, мой принц. Господа, на коней! Трубите сбор, ловчие! На кабана! На кабана!

И она будет спать до тех пор, пока не придет благородный и отважный юноша и не разбудит ее. Легенда, старая легенда. Но только ли легенда? А вдруг... Что это? Я грежу!

Это я привела тебя сегодня сюда. Я тронула трепетом робкой надежды твое сердце. Да, ты тот, кому судьбой назначено пробудить от столетнего сна ее. Ту, что спит в замке за высокими башнями, в непроходимой чаще.

0: научи меня, как спасти ее, как найти. Меня не испугают ни трудности, ни опасности. Я готов биться с самыми страшными врагами. Я выдержу самые трудные испытания, но я пройду к ней. Я сниму с нее чары. И если нужно, отдам ей жизнь.
1: Войди в мою ладью, Дезире. Мы пройдем с тобой там, где не смогут пройти ни человек, ни зверь, не сможет пролететь птица. Путь наш не близок, и лежит он через сказочные страны.

чудо! Деревья, словно живые, поднимают свои ветви, уступая нам дорогу. Колючий кустарник прячет острые иглы, чтобы не задеть нас. Цепкий плющ, свиваясь в гибкие кольца, опадает на землю, устилая нашу дорогу мягким зеленым ковром.

0: Кто это там, в тумане? Чьи это легкие призрачные фигуры, мимо которых мы двигаемся? Они провожают нас, приветливо машут вслед.
1: Это сказки, Дезире. Разве ты не узнал их? Вот Золушка и принц, вот кот и кошечка, а вот людоед и мальчик с пальчиком, а рядом красная шапочка и серый волк. Это страна сказок.
0: Да-да, теперь я узнаю. И мне кажется, они что-то говорят.
1: Смелее!
2: Ты победишь!
3: Ты победишь!
4: Мы будем рядом с тобой!
1: Не бойся! Не бойся! Не бойся.

0: густой туман, скрывающий башни замка, начинает рассеиваться, таять. Я уже различаю золотую ограду. Вот выступает из серой мглы забвенья старинный замок.
1: Да, Дезире, мы уцели. Теперь я покину тебя. Дальше ты пойдешь один. Мое волшебство здесь бессильно. Аврору спасет только чудо любви твоей. Но мужайся, Дезире, тебе нелегко будет проложить путь к счастью.

Я не боюсь. О, нет-нет. Всем сердцем стремлюсь я туда, к ней. Смотри, смотри,

они все-таки пришли. Пришли через 100 лет. Она фея сирени и этот юный, безрассудный, влюбленный храбрец. Сквозь паутину, затянувшие окна замка, я вижу их ладью. Они приближаются, приближаются. И все кругом расступается перед ними. О, страдание! О, мука черная!

но я еще не сдалась. О нет, слышишь ты, волшебница, сверкающая молодостью и красотой, ты еще не знаешь всей силы моей ненависти, моей злобы. И ты не знаешь, что я живу в этом замке, живу давно, ох, как давно, с тех пор, как все заснули.

0: Эй, слуги! Сейчас к нам в замок пытается пробраться человек. Мы не должны пустить его. Понятно?
1: Не пустим.

змей, спутайте ему ноги, сожмите его тело, задушите его. Вы, мыши, закройте каждую щель, каждую трещину в стене. Ни капли света не сможет он увидеть, он ослепнет. Вы, пауки, свейте свою самую частую, самую крепкую паутину и накиньте на него, чтобы запутался он и не смог двигаться и дышать. Бегите, ползите, летите. Я слышу, он идет к замку. Идет один, совсем один. Ну, берегись.

0: Ты побеждена, Карабос! Все твои черные силы погибли! Уйди с нашей дороги! В замок пришли сказки!
1: Не пущу! Не пущу! Не пройдешь к Авроре!
0: Поздно, Карабос! Окна и двери открыты, и в замок льется свет и солнце. Это твоя смерть. Отойди от двери.
1: Нет!

What?

0: победил Дезире. Карабос больше нет. Иди к Авроре. Путь свободен. Вот она. Видишь?
1: Она. Аврора. О, моя принцесса. Моя любовь. Проснись.

0: светло. Уже утро. О, кто ты, юноша?
1: Меня зовут принц Дезире.
0: Дезире, какое красивое имя!

0: А где мой отец? Матушка? Подруги?
1: Они здесь, в замке. И они тоже просыпаются, как вы, как все вокруг. А в вашем парке уже распускаются цветы.

0: свои алмазные брызги. Все, все вокруг оживает.
1: Я поняла то, что предсказала фея сирени. Сбылось.
0: Да, сбылось. Спустимся в парк, принцесса. Солнце зовет вас.

принцесса, не уходите так далеко, не отпускайте мою руку. Я боюсь, что вы исчезнете, что я снова потеряю вас.

0: Дорогие гости, сегодня мы будем праздновать все сразу. И день рождения принцессы, и победу над Карабос. Ох, мои несчастные волосы. И
1: мне... Не продолжайте, Каталабют, ведь это еще секрет.
0: Ну какой же секрет, ваше величество? Посмотрите сами.
2: Отец, вот мой избранник, принц Дезире.
3: Ваше величество.
1: Дайте мне обнять вас, дети мои.
0: Итак, дорогие гости, мы празднуем еще и помолвку принцессы Авроры и принца Дезире, нашего спасителя. Музыка! Ура!

0: Ваше Величество, взгляните-ка, еще гости, да какие!
1: Это мои друзья, мои верные, мужественные, преданные друзья, сказки, самые дорогие друзья. И они никогда от нас не уйдут, потому что ведь и мы с вами, принцесса, тоже сказка.
0: Милости просим, милости просим. Танцуйте, танцуйте, дети мои, веселитесь. Сегодня светлый день.

холод, от которого пожелтела трава, привел всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далекий путь, и все имели такой серьезный, озабоченный вид.

серьезная и большая птица, как лебеди, гуси и утки, собирались дорогу с важным видом, сознавая всю трудность предстоящего подвига. А более всех шумели, суетились и хлопотали маленькие птички, как кулички-песочники, кулички-плавунчики, чернозобики, черныши, зуйки. Они уже давно собирались стайками и переносились с одного берега на другой по отмелям и болотам с такой быстротой, точно кто бросил горсть гороху. У маленьких птичек была такая большая забота. Лес стоял темный, молчаливый, потому что главные певцы улетели, не дожидаясь холода.

Как быстро летело время. Был уже целый ряд холодных утренников. От инея пожелтели березки и покраснели осины. Первыми тронулись болотные птицы, потому что болота уже начали замерзать. Дольше всех оставались водоплавающие. «И куда эта мелочь торопится?» — ворчал старый селезень, не любивший себя беспокоить. «В свое время все улетим. Не понимаю, о чем тут беспокоиться?» «Какой ты отец?» — накинула старая утка на мужа. «Отцы заботятся о детях, а тебе хоть трава не расти». «Ты это о серой шейке говоришь?» «Что же я могу поделать, если она не может летать? Я не виноват». Серой шейкой они называли свою калеку-дочь, у которой было переломлено крыло еще весной, когда подкралась к выводку лиса и схватила утенка. Старая утка смело бросилась на врага и отбила утенка, но одно крылышко оказалось сломанным. «Даже и подумать страшно, как мы покинем здесь серую шейку одну?» — повторяла утка со слезами. «Все улетят, а она останется одна одинешенька. Да, совсем одна. Мы улетим на юг, в тепло, а она, бедняжка, здесь будет мерзнуть. Ведь она наша дочь». И так я ее люблю, мою серую шейку.

приблизившейся разлуки относилась к дочери калеки с удвоенной нежностью. Бедняжка еще не знала, что такое разлука и одиночество, и смотрела на сборы других в дорогу с любопытством новичка. Правда, ей иногда делалось завидно, что ее братья и сестры так весело собираются к отлету, что они будут где-то там, далеко-далеко, где не бывает зимы. «Ведь вы весной вернетесь?» — спрашивала серая шейка у матери. «Да-да, вернемся, моя дорогая, и опять будем жить все вместе. Я буду все время думать о вас», — повторяла серая шейка. «Все буду думать, где вы, что вы делаете, весело ли вам. Все равно и будет точно я с вами вместе». Старой утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать своего отчаяния.

А время летело, быстро летело. Наступил и роковой день. Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним утром, когда вода еще была покрыта густым туманом. Утиный косяк сбился из 300 штук. Слышно было только кряканье главных вожаков. Старая утка не спала всю ночь. Это была последняя ночь, которую она проводила вместе с серой шейкой. «Ты держись вон около того берега, где в реку сбегает ключик», — советовала она. «Там вода не замерзает целую зиму». Серый шейка держала в стороне от косяка, как чужая. Да все были так заняты общим отлетом, что на нее никто не обращал внимания. «Ну, трогай!» — громко скомандовал старый вожак, и стая поднялась разом вверх.

серая шейка осталась на реке одна и долго провожала глазами улетавший косяк. Сначала все летели одной живой кучей, потом вытянулись в правильный треугольник и скрылись. «Ужель я совсем одна?» — думала серая шейка, заливаясь слезами. «Лучше было бы, если бы тогда лиса меня

Река, на которой осталась серая шейка, весело катилась в горах, покрытых густым лесом. Место было глухое, и никакого жилья кругом. По утрам вода у берегов начинала замерзать, а днем тонкий, как стекло, лед таял. «Неужели вся река замерзнет?» — думала серая шейка с ужасом. Скучно ей было одной, и она все думала про своих улетевших братьев и сестер. Где-то они сейчас? Благополучно ли долетели? Вспоминают ли про нее? Времени было достаточно, чтобы подумать обо всем. Река была пуста, и жизнь сохранялась только в лесу, где посвистывали рябчики, прыгали белки и зайцы. Скоро выпал и первый снег, а река все еще не поддавалась холоду. Все, что замерзало по ночам, вода разбивала. Борьба шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные звездные ночи, когда все затихало, и на реке не было волн. Река точно засыпала, и холод старался сковать ее льдом сонную. Так и случилось. Была тихая-тихая звездная ночь. Тихо стоял темный лес на берегу, точно стража из великанов. Горы казались выше, как это бывает ночью. Высокий месяц обливал все своим трепетным, искрившимся светом. Бурливая днем горная река присмирела, к ней тихо-тихо подкрался холод. Крепко-крепко обнял гордую непокорную красавицу и точно прикрыл ее зеркальным стеклом.

Серая Шейка была в отчаянии, потому что не замерзла только самая середина реки, где образовалась широкая полынья. Свободного места, где можно было плавать, оставалось не больше 15 сажен. Огорчение Серой Шейки дошло до последней степени, когда на берегу показалась лиса. Это была та самая лиса, которая переломила ей крыло. Старая знакомая! Здравствуй! Ласково проговорила лиса, останавливаясь на берегу. Давненько не видались. Поздравляю с зимой. Уходи, пожалуйста. Я совсем не хочу с тобой разговаривать, ответила серая шейка. Это за мою-то ласку. Хороша же ты, нечего сказать. А впрочем, про меня много лишнего говорят. Сами наделают что-нибудь, а потом на меня и свалят. Ну, пока до свидания. И серая шейка начала бояться, что лиса опять придет. Бедная даже не могла любоваться творившимися вокруг нее чудесами. Наступила уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром. Не оставалось ни одного темного пятнышка. Даже голые березы, ольхи, ивы и рябины убрались инеем, точно серебристым пухом. А ели сделались еще важнее. Они стояли засыпанные снегом, как будто надели дорогую теплую шубу. Да, чудно хорошо было кругом. А бедная серая шейка знала только одно, что эта красота не для нее, и трепетала при одной мысли, что ее полынья вот-вот замерзнет, и ей некуда будет деться. Лиса действительно пришла через несколько дней и опять заговорила. Соскучилась я по тебе, уточка. Выходи сюда. А не хочешь, я сама к тебе приду. Я не спесива. И лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье. У серой шейки замерло сердце. Но лиса не могла подобраться к самой воде, потому что лед был еще очень тонок. Она положила голову на передние лапки, облизнулась и проговорила. Какая ты глупая уточка. Вылезай на лед. А впрочем, до свидания. Я тороплюсь по своим делам. Лиса начала приходить каждый день проведать, не застыла ли полынья. Наступившие морозы делали свое дело. От большой полыньи оставалось всего одно окно в сажень величиной. Лед был крепкий, и лиса садилась на самом краю. Бедная серая шейка со страху ныряла в воду, а лиса сидела и зло подсмеивалась над ней. Ничего, ныряй, а я тебя все равно съем. Выходи лучше сама. По всей вероятности, лиса и съела бы серую шейку, когда полынья замерзла бы совсем. Но случилось иначе.

0: Дело было утром. Мороз был здоровый, и зайцы грелись, поколачивая лапку о лапку. Хотя и холодно, а все-таки весело. На опушке леса стоял сгорбленный старичок-охотник, который подкрался на лыжах совершенно неслышно и высматривал, которого бы зайца застрелить. «Эх, теплая старухи шуба будет», — соображал он, выбирая самого крупного зайца. Он даже прицелился из ружья, но зайцы его заметили и кинулись в лес, как сумасшедшие. Старичок пустился разыскивать зайцев по следам, но зайцы рассыпались по лесу, как горох. Старичок порядком измучился, обругал лукавых зайцев и присел на берегу реки отдохнуть. Сидит старичок, горюет, а тут, глядь, лиса по реке ползет. Так и ползет, точно кошка. «Ха-ха-ха, вот так штука!» — обрадовался старичок. «К старухиной-то шубе воротник сам ползет. Видно, пить захотела. А то, может, и рыбки вздумала половить». Лиса действительно подползла к самой полынье, в которой плавала серая шейка, и улеглась на льду. Стариковские глаза видели плохо, из-за лисы не замечали утки. Старичок долго прицеливался. Наконец грянул выстрел. Сквозь дым от выстрела охотник видел, как что-то метнулось по льду, и со всех ног кинулся к полынье. По дороге он два раза упал, а когда добежал до полыньи, то только развел руками. Воротника как не бывало, а в полынье плавала одна перепуганная серая шейка. «Вот так штука!» — ахнул старичок, разводя руками. «В первый раз вижу, как лиса в утку обратилась». «Ну и хитер зверь!»
1: «Дедушка, лиса убежала», — объяснила серая шейка.
0: «Убежала? Хм, вот тебе, старуха, и воротник к шубе. Что же я теперь буду делать-то, а? Ну и грех вышел. А ты, глупая, зачем тут плаваешь?
1: А я, дедушка, не могла улететь вместе с другими. У меня одно крылышко попорчено».
0: «Ах, глупая, глупая, да ведь ты замерзнешь тут, или лиса тебя съест, да?» Старичок подумал, подумал, покачал головой и решил: «А мы вот что с тобой сделаем. Я тебя внучкам унесу, вот обрадуются. А весной ты старухе яичек нанесешь, да утяток выведешь. Так я говорю, вот то-то глупая». Старичок добыл серую шейку из полыньи и положил за пазуху. «А старухе я ничего не скажу», — соображал он, направляясь домой. «Ее шуба с воротником вместе еще погуляет в лесу. Главное, внучки-то вот как обрадуются». Зайцы все это видели и весело смеялись. «Ничего, старуха без шубы на печке не заходит».

0: Картина. Захотела свинья ландшафт писать. Подошла к забору, в грязи обвалялась, потерлась потом грязным боком о забор. Картина готова. Свинья отошла, прищурилась и фыркнула. Тут скворец подскочил, попрыгал, попикал и говорит: «Плохо, скучно».
1: «Как?» — сказала свинья и насупилась.
0: Прогнала скворца. Пришли индюшки, шейками покивали, сказали: «Так мило, так мило».
2: А индюк шаркнул крыльями, надулся, даже покраснел и гаркнул: «Какое великое произведение!»
0: Прибежал тощий пес, обнюхал картину, сказал: «Не дурно, с чувством, продолжайте», и поднял заднюю ногу. Но свинья даже и глядеть на него не захотела. Лежала свинья на боку, слушала похвалы и похрюкивала. В это время пришел маляр,
1: пхнул ногой свинью и стал забор красной краской мазать.
0: Завизжала свинья, на скотный двор побежала.
1: «Пропала моя картина, замазал ее маляр краской, я не переживу горя».
0: «Варвары, варвары», замурлыкал голубь. Все на скотном дворе охали, ахали, утешали свинью.
1: А старый бык сказал: «Врет она, переживет».
3: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
4: «Принцесса на горошине». Сказка Ханса Кристиана Андерсена.
5: Жил-был принц. И хотелось ему взять за себя тоже принцессу, только настоящую. Вот он и объездил весь свет, а такой что-то не находилось. Принцесс-то было полно, да были ли они настоящие? Вот этого он никак дознаться не мог. Так и вернулся домой ни с чем и очень горевал. Уж очень ему хотелось найти настоящую принцессу. Раз вечером разыгралась непогода. Молния так и сверкала, гром гремел, а дождь лил, как из ведра. Ужас, что такое! Вдруг в городские ворота постучали, и старый король пошел отворять. У ворот стояла принцесса. Боже мой, на что она была похожа! Вода бежала с ее волос и платья прямо в носки башмаков и вытекала из пяток. А она все-таки уверяла, что она настоящая принцесса.
6: «Уж это мы узнаем»,
5: — подумала старая королева, но не сказала ни слова и пошла в спальню. Там она сняла с постели все тюфяки и подушки и положила на доски горошину. Поверх горошины постелила 20 тюфяков, а еще сверху 20 пуховиков. На эту постель и уложили принцессу на ночь. Утром ее спросили, как ей спалось.
7: «Ах, очень дурно»,
5: — сказала принцесса.
7: «Я почти глаз не сомкнула. Бог знает, что у меня была за постель. Я лежала на чем-то таком твердом, что у меня все тело теперь в синяках. Просто ужасно».
5: Тут-то все и увидали, что она была настоящей принцессой. Она почувствовала горошину через 40 тюфяков и пуховиков. Такой деликатной особой могла быть только настоящая принцесса. И принц женился на ней. Теперь он знал, что берет за себя настоящую принцессу. А горошину отдали в кунсткамеру. Она там и лежит, если только никто ее не украл. Знай, что история эта истинная.
3: Сказка ФМ.
8: Про Катю. Жила-жила в одном селе девушка. Катей звали. И она очень любила жениха своего. А родители ее ему не отдавали. Хотели за другого замуж отдать. Ну и ушел он в город. Да в городу и помер. Ну а Катя все плачет. Он с ума у нее не идет. Вот она раз сидит у окошечка, придет, а сама плачет. Вдруг в окошечко стук-стук. «Кто там?» «Открой, Катя, я твой жених». Открыла она, а там он стоит, и сани около него, и конь дрожит, из глаз огонь горит. «Едешь ли, Катя, со мной?» «Еду». «Ну, собирайся». Она взяла холст, большущий кусок у нее был, положила в сундучок, шубку одела и вышла. Посадила на ее в саночки и поехали. Конь бежит, земля дрожит, огненным глазом по дороге светит. Месяц по небу ходит. Он ее целует, обнимает, а губы холодные. Она и догадалась, что это покойник, а виду не подает. Он и запел. «Месяц светит, ветер воет. Девушка, девушка, боишься меня?» «Нет, — говорит, — не боюсь». «А куда там не боюсь? Еле губы-то унимает, дрожит вся». Он и вдруг горять. «Месяц светит, ветер воет. Катенька, Катенька, не боишься меня?» «Нет, — говорит, — не боюсь». Он и в третий раз. «Месяц светит, ветер воет. Девушка, Катенька, не боишься ли меня?» «Нет, — говорит, — не боюсь». Тут они до погоста доехали. Он ей руку подал. Сошла она с саней, и конь пропал. Она спрашивает: «Где твой дом?» А он отвечает: «Вот мой дом». Тут могила раскрылась. Он и говорит: «Ложись в могилу». А она ему: «Погоди, погоди, иди ты вперед, приданное принимай». Он в могилу и соскочил. Она: «Давай ему все по одному выдавать. Кофточку, юбку, рубахи, платки». Глядит, последняя рубаха осталась, а до рассвета еще далеко. А она: «Давай рубаху на лоскуты рвать». Рвала-рвала, да ему давала. Глядь, последний лоскуток остался, а до рассвета еще далеко. А он из могилы: «Ложись, иди». А она ему: «Стой, стой, ты раньше холст принимай. Я буду подавать, а ты аршином мерей, много ли?» Она ему конец холста дала, да малюсенькую щепочку. Он этой щепочкой меряет, досчитает. Раз аршин, да и два аршин. А она край холста за березу завязала, да бежать. Бежит по погосту, а из всех могил ей руки тянут. Все ладят за ноги схватить. Выбежала она за ограду, слышит, мертвец вслед бежит, догоняет. Тут стояла с краю дороги изба. Катя в избу вбежала, двери приперла. Видит, лежит на столе покойник. До краюха хлеба, а под лавкой петух сидит. Схватила Катя петуха до краюху хлеба и за печь. Стал покойник двери грызть. Грыз-грыз, дыру прогрыз. Голову высунул, дала Катя петуху хлеба. «Запой, петушок». А петух не поет. Мертвец двери грыз-грыз, большую дыру выгрыз, плечи выпятил. Дает Катя хлеба петуху: «Запой, петушок». Не поет петух, а уж мертвец в избу влез. Тут соскочил покойник, что на столе лежал, и давай они грызться. Грызлись, грызлись, жених Кате надоливает. Упал покойник на пол, а мертвец к Кате бросился. А тут вдруг первый луч солнца в окошко пробился, петух и запел. Тут мертвец на пол упал, Катя через него перескочила и домой побежала. Созвала народ, покойников отпели и похоронили. А Катя в скорости за хорошего человека вышла замуж, и стали жить душа в душу.
9: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.

0: Рикки-тикки-тави. Это рассказ о Великой войне, которую Рикки-тикки-тави вел в одиночку в ванной комнате просторного бунгало в Сигавлийском военном поселении. Дарси, птица портной, помогал ему. Чучундра, мускусная крыса, которая никогда не выходит на середину комнаты и всегда крадется по стенам, дала ему совет. Тем не менее, по-настоящему сражался один Рикки-тикки. Он был мангус. Мангус — местное название мангусты. Мехом и хвостом он походил на кошечку, но его голова и нрав напоминали ласку. Его глаза и кончик беспокойного носа были розовые. Любой лапкой, передней или задней, он мог почесывать себя везде, где угодно. Мог распушить свой хвост, делая его похожим на щетку для ламповых стекол. А когда он несся через высокую траву, его боевой клич был «Рикки-тикки-тикки-тикчик». Однажды, в середине лета, ливень вымыл его из норы, в которой он жил со своим отцом и матерью, и унес барахтающегося и цокающего зверька в придорожную канаву. Рикки-тикки увидел там плывущий комок травы, изо всех сил ухватился за него и, наконец, потерял сознание. Когда зверек очнулся, он, сильно промокший, лежал на середине садовой дорожки под знойными лучами солнца. Над ним стоял маленький мальчик и говорил: «Вот мертвый мангус, устроим ему похороны». «Нет», — ответила мать мальчика, — «унесем зверька к нам домой и обсушим его. Может быть, он еще жив?» Они внесли его в дом. Очень высокий человек взял Рикки-тикки двумя пальцами и сказал, что зверек не умер, а только почти задохнулся. Рикки-тикки завернули в вату и согрели. Он открыл глаза и чихнул. «Теперь, — сказал высокий человек, — это был англичанин, который только что поселился в бунгало. Не пугайте его, и посмотрим, что он станет делать». Труднее всего в мире испугать мангуса, потому что этого зверька от его носика до хвоста поедает любопытство. Девиз каждой семьи мангусов — «Беги и узнай», а Рикки-тикки был истинным мангусом. Он посмотрел на вату, решил, что она не годится для еды, обежал вокруг стола, сел и привел в порядок свою шерстку, почесался и вскочил на плечо мальчика. «Не бойся, Тедди», — сказал мальчику отец. «Так он знакомится с тобой».
1: «О, щекотно! Он забрался под подбородок», —

сырого мяса. Оно понравилось Рикки-тикки. Поев, мангус выбежал на веранду, сел на солнце и поднял свою шерсть, чтобы высушить ее до самых корней, и почувствовал себя лучше. «В этом доме я скоро узнаю гораздо больше», — сказал он себе, — «чем все мои родные могли бы узнать за целую жизнь. Конечно, я останусь здесь и все рассмотрю». Он целый день бегал по дому. Чуть не утонул в ванной. Засунул носик в чернильницу на письменном столе. Обжег его о конец сигары англичанина, когда взобрался на его колени, чтобы посмотреть, как люди пишут. Когда наступил вечер, мангус забежал в детскую Тедди, чтобы видеть, как зажигают керосиновые лампы. Когда же Тедди лег в постель, Рикки-тикки влез за ним и оказался беспокойным товарищем. Он ежеминутно вскакивал, прислушивался к каждому шороху и отправлялся узнать, в чем дело. Отец и мать Тедди пришли в детскую посмотреть на своего мальчика. Рикки-тикки не спал. Он сидел на подушке. «Это мне не нравится», — сказала мать мальчика. «Он может укусить Тедди?» «Мангус не сделает ничего подобного», — возразил ее муж. «Близ этого маленького зверька Тедди в большей безопасности, чем был бы под охраной негрской собаки». Если бы в детскую теперь заползла змея, но мать Тедди не хотела и думать о таких ужасных вещах. Рано утром Рикки-тикки явился на веранду к первому завтраку, сидя на плече Тедди. Ему дали банан и кусочек вареного яйца. Он посидел поочередно на коленях у каждого, потому что всякий хороший воспитанный мангус надеется со временем сделаться домашним животным и бегать по всем комнатам. А мать Рикки-тикки, она жила в доме генерала в Сеговле, старательно объяснила ему, как он должен поступать при встрече с белыми. После завтрака Рикки-тикки вышел в сад, чтобы хорошенько осмотреть его. Это был большой, только наполовину возделанный сад. С кустами рос марешаль-ниэль такой высоты, какой они достигают только в оранжереях. С лимонными и апельсиновыми деревьями, с зарослями бамбука и чащами густой высокой травы. Рикки-тикки облизнул губы. «Какой превосходный участок для охоты», — сказал он. От удовольствия его хвост распушился, как щетка для ламповых стекол, и он стал шнырять взад и вперед по саду, нюхая там и сям, и, наконец, среди ветвей терновника услышал очень печальные голоса. Там сидели Дарси, птица портной, и его жена. Соединив два листа и сшив их краешки листовыми фибрами, они наполнили пустое пространство между ними ватой и пухом, таким образом устроив прекрасное гнездо. Гнездо покачивалось. Птицы сидели на его краю и плакали. «В чем дело?» — спросил Рикки-тикки. «Мы очень несчастны», — сказал Дарси. «Один из наших птенцов вчера выпал из гнезда, и Нак съел его». «Хм», — сказал Рикки-тикки, — «это очень печально, но я здесь недавно. Кто это Нак?» Дарси и его жена вместо ответа притаились в своем гнезде, потому что из-под куста донеслось тихое шипение, ужасный холодный звук, который заставил Рикки-тикки отскочить на 2 фута назад. И вот из травы, дюйм за дюймом, показалась голова, а потом и раздутая шея Нага, большой черной кобры, имевшей 5 футов длины от языка до хвоста. Когда Наг поднял треть своего тела,
Он остановился.

0: двигался, покачиваясь взад и вперед, точно колеблемый ветром куст одуванчиков, и посмотрел на Рикки-Тикки злыми змеиными глазами, никогда не изменяющими выражения, о чем бы ни думала змея. «Кто Нак?» — сказал он. «Я Нак». Великий бог Брама наложил на весь наш род свой знак, когда первая кобра раздула свою шею, чтобы охранять сон божества. Смотри и бойся. Нак еще больше раздул свою шею, и Рикки-Тикки увидел на ней знак, который так походил на очки и их оправу. На минутку он испугался, но мангус не может бояться долго. Кроме того, хотя Рикки-Тикки никогда не видел живой кобры, его мать приносила ему для еды кобр мертвых, и он отлично знал, что жизненная задача взрослого мангуса — сражаться со змеями и поедать их. Нак тоже знал это. И в глубине его холодного сердца шевелился страх. «Хорошо», — сказал Рикки-Тикки, и шерсть его хвоста начала подниматься. «Все равно, есть на тебе знак или нет, ты не имеешь права есть птенчиков, выпавших из гнезда». Нак думал. В то же время он наблюдал за легким движением в траве позади Рикки-Тикки. Он знал, что раз в саду поселятся мангусы, это рано или поздно повлечет за собой его смерть и гибель его семьи. И ему хотелось заставить Рикки-Тикки успокоиться. Поэтому он немного опустил голову и наклонил ее на одну сторону. «Поговорим?» — сказал Нак. — Ты же ешь яйца. Почему бы мне не есть птиц?
1: — Позади тебя, оглянись! — пропел Дарси. Рикки-Тикки не хотел тратить время, смотря по сторонам. Он подскочил как можно выше, и как раз под ним со свистом промелькнула голова Нагены, злой жены Нага.
0: Пока он разговаривал с Нагом, вторая кобра подкрадывалась к нему сзади, чтобы покончить с ним. Теперь, когда ее удар пропал даром, Рикки-Тикки услышал злобное шипение.
1: Он опустился на лапки почти поперек спины Нагены, и будь Рикки-Тикки старым мангусом, он понял бы, что ему следует, куснув ее один раз, сломать ей спину. Но он боялся страшного поворота головы кобры.
0: Конечно, Рикки кусал змею, но недостаточно сильно, недостаточно долго, и отскочил от ее хлеставшего хвоста, бросив раненую и рассерженную Нагену. Злой, злой Дарси, сказал Нак, поднимаясь насколько мог по направлению к гнезду на кусте терновника. Но Дарси так устроил свое жилище, что оно было недоступно для змей и только слегка покачивалось. Глаза Рикки-Тикки покраснели, и к ним прилила кровь. Когда глаза мангуса краснеют, это значит, что он сердится. Зверек сел на свой хвост и задние лапки, как маленький кенгуру, огляделся кругом и зацокал от бешенства. Нак и Нагена исчезли в траве. Если змее не удается нападение, она ничего не говорит и ничем не показывает, что собирается сделать дальше. Рикки-Тикки не стал отыскивать кобр. Он не был уверен, удастся ли ему справиться сразу с двумя змеями.
1: Поэтому мангус побежал на усыпанную дорожку подле дома, сел и стал думать. Ему предстояло важное дело. В старинных книгах по естественной истории вы прочитаете, что укушенный змеей мангус прекращает борьбу, отбегает подальше и съедает какую-то травку, которая исцеляет его. Это неправда. Мангус одерживает победу только благодаря быстроте своего взгляда и ног. Удары змеи состязаются с прыжками мангуса. А так как никакое зрение не в силах уследить за движением головы нападающей змеи, победу зверька можно считать удивительнее всяких волшебных трав. Рикки-тикки знал, что он молодой мангус, а потому тем сильнее радовался при мысли о своем спасении от удара, направленного сзади. Все случившееся внушило ему самоуверенность, и когда на дорожке показался бегущий Тедди, Рикки-тикки был не прочь, чтобы он его приласкал. Как раз в ту секунду, когда Тедди наклонился к нему, что-то слегка зашевелилось в пыли, и тонкий голос сказал: «Осторожнее, я смерть». Это был карет. Коричневатая змейка, которая любит лежать в пыли. Ее укус так же опасен, как укус кобры. Но коричневая змейка так мала, что никто о ней не думает, и потому они приносят людям особенно много вреда. Глаза Рикки-тикки снова покраснели, и он подскочил к карет тем особенным покачивающимся движением, которое унаследовал от своих родичей. Это смешная походка, но благодаря ей зверек остается в таком совершенном равновесии, что может кинуться на врага под каким ему угодно углом. А когда дело идет о змеях, это великое преимущество. И Рикки-тикки не знал, что он решился на более опасную вещь, чем бой с нагом. Ведь карет так мала и может поворачиваться так быстро, что если бы Рикки-тикки не схватил ее подле затылка, она опрокинулась бы и укусила его в глаз или губу. Но Рикки-тикки этого не знал. Его глаза горели, и он прыгал взад и вперед, отыскивая, где бы лучше захватить карет. Карет кинулась. Рикки прыгнул в сторону на всех четырех лапках и попытался кинуться на нее. Но маленькая, злобная, пыльно-серая голова промелькнула близ самого плеча. Ему пришлось перескочить через тело змеи. Ее голова направилась за ним и почти коснулась его. Тедди повернулся к дому и закричал: «О, смотрите! Наш мангус убивает змею!» Почти тотчас же Рикки услышал испуганное восклицание матери Тедди. Отец мальчика выбежал в сад с палкой, но к тому времени, когда он подошел к месту боя, карет слишком вытянулась. Рикки-тикки сделал прыжок, вскочил на спину змеи и, прижав ее голову своими передними лапами, укусил в спину как можно ближе к голове. Его укус парализовал карет. Рикки-тикки уже собирался приняться есть змею, по обычаю своего семейства, начиная с хвоста, как вдруг вспомнил, что сытый мангуст неповоротлив, и что если он желает быть сильным, ловким и проворным, ему необходимо остаться голодным. Он отошел, чтобы выкупаться в пыли под кустами клещевины. В это время отец Тедди колотил палкой мертвую карет. «Зачем?» — подумал Рикки-тикки. «Я же покончил с ней». Мать Тедди подняла мангуса из пыли и приласкала его, говоря, что он спас от смерти ее сына. Отец Тедди заметил, что мангус — их счастье, а сам Тедди смотрел на всех широко открытыми, испуганными глазами. Эта суета забавляла Рикки-тикки, который, понятно, не понимал ее причины. Мать Тедди могла бы с таким же успехом ласкать Тедди за то, что он играл в пыли. Но Рикки-тикки было весело. В этот вечер за обедом мангус расхаживал взад и вперед по столу и мог бы 3 раза всласть наесться всяких вкусных вещей, но он помнил о Наге и Нагене. И хотя ему было очень приятно, когда мать Тедди гладила и ласкала его, хотя ему нравилось сидеть на плече самого Тедди, время от времени его глазки вспыхивали красным огнем и раздавался его продолжительный боевой крик. «Рик-тик-тик-тик-тик-тик!» Тедди отнес его к себе в постель и хотел непременно уложить его под своим подбородком. Рикки-тикки был слишком хорошо воспитан, чтобы укусить или оцарапать мальчика. Но едва Тедди заснул, мангус соскочил на пол и отправился осматривать дом, и в темноте натолкнулся на чучундру, мускусную крысу, которая кралась по стене. Чучундра — маленький зверек с разбитым сердцем. Целую ночь она хныкает и пищит, стараясь заставить себя выбежать на середину комнаты, но никогда не решается на это. «Не убивай меня!» — чуть не плача попросила Чучундра. «Не убивай меня, Рикки-тикки!» «Разве ты думаешь, что победитель змей убивает мускусных крыс?» — презрительно сказал Рикки-тикки. «Тот, кто убивает змей, бывает убит змеями», — еще печальнее произнесла Чучундра. «И разве я могу быть уверена, что когда-нибудь в темную ночь Наг не примет меня за тебя?» «Этого нечего бояться», — сказал Рикки-тикки. «Кроме того, Наг в саду, а ты, я знаю, не выходишь туда». «Моя родственница Чуа, крыса, сказала мне...» — начала Чучундра и замолчала. «Что сказала?»
2: «Тсс! Наг повсюду, Рикки-тикки. Тебе следовало бы поговорить в саду с крысой Чуа».
3: «Я не говорил с ней, значит, ты должна сказать мне все. Скорее, Чучундра, не то я тебя укушу».
1: Чучундра села и заплакала. Слезы покатились по ее усам. «Я несчастна», — прорыдала она. «У меня нет мужества выбежать на середину комнаты.
2: Я не должна ничего тебе говорить. Разве ты сам не слышишь, Рикки-тикки?»
1: Рикки-тикки прислушался. В доме было тихо-тихо. Однако ему казалось, что он может уловить невероятный слабый скрип-скрип. Звук не сильнее скрипа лап осы, бродящей по оконному стеклу. Сухой скрип змеиной чешуи по кирпичам. «Это Наг или Нагена?» — мысленно сказал себе Рикки-тикки. «И змея ползет в сточный желоб ванной комнаты. Ты права, Чучундра, мне следовало поговорить с крысой Чуа». Он тихо вошел в ванную комнату Тедди. Там не было ничего. Потом заглянул в ванную комнату матери мальчика. Здесь, в гладкой оштукатуренной стене, внизу, был вынут кирпич для стока воды. И когда Рикки-тикки крался мимо ванны, вмазанной в пол, он услышал, что за стеной, снаружи, Наг и Нагена шепчутся при свете месяца. «Когда дом опустеет, сказала мужу Нагена, ему придется уйти, и тогда мы снова всецело завладеем садом. Тихонько вползи и помни, прежде всего нужно укусить большого человека, который убил Карет. Потом вернись, расскажи мне все, и мы вместе поохотимся на Рикки-тикки.
0: А уверена ли ты, что мы достигнем чего-нибудь, убив людей? Спросил Нак.
1: Всего достигнем. Разве в саду были мангусы, когда никто не жил в бунгало?
0: Пока дом пуст, мы в саду король и королева.
1: И помни, едва на грядке с дынями лопнут яйца, а это может случиться завтра, нашим детям понадобится спокойствие и простор.
0: «Я не подумал об этом», — сказал Нак.
1: «Я вползу, но нам незачем преследовать Рикки-тикки.
0: Я убью большого человека, его жену и ребенка, если это будет возможно, и вернусь. Бунгало опустеет, и Рикки-тикки уйдет сам».
3: Рикки-тикки весь дрожал от ярости и ненависти. Но вот из жёлоба показалась голова Нага, а потом и 5 футов его холодного тела.
0: Как ни был рассержен Рикки-тикки, но, увидав размер громадной кобры, он почувствовал страх. Наг свернулся, поднял свою голову и посмотрел в темную ванную комнату.
3: Рикки заметил, что его глаза блестят.
1: «Если я убью его здесь, это узнает Нагена. Кроме того, если я буду биться с ним посреди пола, вся выгода окажется на его стороне. Что мне делать?» — подумал Рикки-тикки Тави.
3: Наг извивался в разные стороны, и скоро мангус услышал, что он пьет из самого большого водяного кувшина, которым обыкновенно наполняли ванну.
0: «Вот что!» — сказал Наг. «Большой человек убил карет палкой. Может быть, эта палка все еще у него, но утром он придет купаться без нее. Я дождусь его здесь. Нагена, ты слышишь? Я до утра буду ждать здесь, в холодке».
3: Снаружи не послышалось ответа, и Рикки-тикки понял, что Нагена уползла.
0: Наг принялся укладываться в большой кувшин, обвивая кольцами своего тела выпуклость на его дне, а Рикки-тикки сидел тихо, как смерть. Прошел час. Мангус медленно, напрягая одну мышцу за другой, двинулся к кувшину. Наг спал, и, глядя на его широкую спину, Рикки спрашивал себя, в каком месте лучше всего схватить кобру зубами. «Если при первом же прыжке я не переломлю ему хребта, — подумал Рикки, — он будет биться. А борьба с Нагом... О, Рикки!» Он измерил взглядом толщину змеиной шеи, но она была слишком широка для него. Укусив же кобру возле хвоста, он только привел бы ее в бешенство.
1: «Лучше всего вцепиться в голову», — мысленно сказал он себе наконец. «В голову повыше капюшона. Впустив же в Нага зубы, я не должен разжимать их». Он прыгнул. Голова змеи слегка выдавалась из водяного кувшина и лежала ниже его горлышка. Как только зубы Рикки сомкнулись, мангус уперся спиной о выпуклость красного глиняного кувшина, чтобы удержать голову змеи. Это дало ему секунду выгоды, и он хорошо воспользовался ею. Но Нак
3: тотчас же принялся трясти его, как собака трясет крысу. Таскал его взад и вперед по полу. Вскидывал, опускал, размахивал им. Но глаза мангуса горели красным огнем, и он не разжимал своих зубов. Змея волочила его по полу. Жестяной ковшик, мыльница, тельная щетка — все разлетелось в разные стороны. Рики ударился о цинковую стенку ванны и сильнее сжимал свои челюсти. Рики ради чести своей семьи желал, чтобы его нашли с сомкнутыми зубами. Голова у него кружилась. Вдруг раздалось что-то вроде громового удара. Ему представилось, будто он разлетается на куски. Горячий воздух обдал его, и он лишился чувств. Красный огонь опалил его шерстку. Шум разбудил большого человека, и он выстрелил из обоих стволов своего ружья в голову Нага, выше расширения шеи кобры. Рикки-тикки не открывал глаз. Он был вполне уверен, что его убили. Но змеиная голова не двигалась, и, подняв зверька, англичанин сказал: «Это опять мангус, Элис. Малыш спас теперь наши жизни». Пришла мать Тедди, совсем бледная, посмотрела и увидела то, что осталось от Нага. Между тем Рикки-тикки проковылял в спальню Тедди и половину оставшейся ночи тихонько обследовал себя, чтобы узнать, действительно ли, как ему казалось, его кости переломаны в 40 местах. Утром он почувствовал утомление во всем теле, но был очень доволен тем, что ему удалось совершить. «Теперь мне следует разделаться с Нагеной, хотя она будет опаснее 5 нагов. Кроме того, никто не знает, когда лопнут яйца, о которых она упоминала. Да-да, я должен поговорить с Дарси», — сказал себе мангус. Не дожидаясь завтрака, Рикки-тикки побежал к терновому кусту, где Дарси во весь голос распевал торжествующую песню. Известие о смерти Нага разошлось по саду, потому что уборщик бросил его тело на кучу мусора. «Ах ты, глупый пучок перьев!» — сердито сказал Рикки-тикки. «Время ли теперь петь?» «Наг умер, умер, умер!» — пел Дарси. Храбрый Рикки-тикки схватил его за голову и крепко сжал ее. Большой человек принес гремучую палку, и Наг распался на 2 части. «Никогда больше не будет он поедать моих птенцов!» «Все это верно, но где Нагена?» Внимательно осматриваясь, спросил Рикки-тикки. «Нагена приблизилась к отводному желобу ванной комнаты и позвала Нага», — продолжал Дарси. «И Наг показался на конце палки. Уборщик проколол его концом палки и бросил на мусорную кучу. Воспоем же великого красноглазого Рикки-тикки!» Горлышко Дарси надулось, и он продолжал петь. «Если бы только я мог добраться до твоего гнезда, я вышвырнул бы оттуда всех твоих детей», — сказал Рикки-тикки. «Ты не умеешь ничего делать в свое время. В твоем гнезде тебе не грозит опасность. Но здесь, внизу, у меня идет война. Погоди петь минуту, Дарси!» «Ради великого, ради прекрасного Рикки-тикки я замолчу», — сказал Дарси. «Что тебе угодно, о победитель страшного Нага?» «Где Нагена? В 3-й раз спрашиваю тебя». «На мусорной груди, подле конюшни, она оплакивает Нага, великий Рикки-тикки с белыми зубами». «Брось ты мои белые зубы! Слышал ли ты, где ее яйца?» «На ближайшем к ограде конце дынной гряды, там, куда почти целый день светит солнце». «Несколько недель тому назад она зарыла их в этом месте». «А ты не подумал сказать мне о них? Так значит, подле стены». «Но ты же не съешь ее яйца, Рикки-тикки?» «Не могу сказать, чтобы я собирался именно съесть их. Нет, «Дарси, если у тебя есть хоть капля ума в голове, лети к конюшне, притворись, будто у тебя сломано крыло, и пусть Нагена гонится за тобой вплоть до этого куста. Я должен пройти к дынной грядке, но если я побегу туда теперь, она заметит меня». Дарси был маленьким созданием с птичьим мозгом, в котором никогда не помещается больше одной мысли сразу. Только потому, что дети Нагена рождались в яйцах, как его собственные, ему показалось, что убивать их нечестно. Зато его жена была благоразумной птичкой и знала, что яйца кобры предвещают появление молодых кобр. И так она вылетела из гнезда, предоставив Дарси согревать птенцов и продолжать воспевать смерть Нага. В некоторых отношениях Дарси очень напоминал человека. Птичка стала перепархивать перед Нагеной подле кучи мусора, крича: «Ах, мое крыло сломано! Мальчик из дома бросил в меня камнем и перебил его!» И она запорхала еще отчаяннее прежнего. Нагена подняла голову и прошипела: «Ты предупредила Рикки-тикки, когда я могла убить его. Поистине, ты выбрала дурное место ковылять». И скользя по слою пыли, кобра двинулась к жене Дарси.
4: «Мальчик камнем перебил мое крыло!» — выкрикнула птица Дарси.
3: «Ну, может быть, для тебя послужит утешением, если я скажу, что когда ты умрешь, я сведу счеты с этим мальчиком. Теперь утро, и мой муж лежит на груде мусора. А раньше, чем наступит ночь, мальчик будет неподвижно лежать в доме. Зачем ты убегаешь? Я все равно тебя поймаю. Дурочка, посмотри на меня».
1: Но жена Дарси отлично знала, что этого делать не нужно, потому что, взглянув в глаза змеи, птица так пугается, что теряет способность двигаться. С грустным писком жена Дарси продолжала трепетать крыльями и убегать, не поднимаясь от земли. Нагена поползла быстрее. Рикки-тикки услышал, что они двигаются по дорожке от конюшни, и помчался к ближнему от ограды, к концу дынной гряды. Там, на горячем удобрении и очень хитро скрытые между дынями, лежали змеиные яйца. Всего 25 штук, размером вроде яиц бентамов, порода кур, но с беловатой кожистой оболочкой, а не в скорлупе.
3: «Я не пришел раньше времени», — подумал Рикки. Сквозь кожистую оболочку он разглядел внутри яиц свернувшихся детенышей кобры, а ему было известно, что каждый едва вылупившийся змееныш может убить человека или мангуса. Он как можно быстрее надкусил верхушки яиц, не забыв старательно раздавить маленьких кобр. Время от времени мангус смотрел, не пропустил ли хоть одного яйца. Вот осталось только три, и Рикки-тикки стал уже посмеиваться про себя, как вдруг до него долетел крик жены Дарси.
4: «Рикки-тикки, я увела Нагену к дому, она поползла на веранду. О, скорее, она хочет убивать!»
1: Рикки-тикки раздавил два яйца, скатился с гряды и, захватив третье в рот, побежал к веранде, очень быстро перебирая ногами. Там за ранним завтраком сидели Тедди, его отец и мать. Но Рикки-тикки сразу увидел, что они ничего не едят. Они не двигались, как каменные, и их лица побелели. На циновке подле стула Тедди лежала свернувшаяся Нагена. И ее голова была на таком расстоянии, что она ежеминутно могла укусить голую ножку мальчика. Кобра покачивалась взад и вперед и пела торжествующую песню. «Сын большого человека, убившего Нага», — шепела она, — «не двигайся, я еще не готова, погоди немножко, не двигайтесь все вы трое, если вы пошевелитесь, я укушу, если вы не пошевелитесь, я тоже укушу». «О, глупые люди, которые убили моего Нага!» Тедди не спускал глаз с отца, а его отец мог только шептать: «Сиди неподвижно, Тедди, ты не должен шевелиться. Тедди, не шевелись!»
4: Рикки-тикки поднялся на веранду. «Повернись, Нагена, повернись и начни бой!»
1: «Все в свое время», — ответила кобра, не спуская глаз с Тедди. «Я скоро сведу мои счеты с тобой. Смотри на своих друзей, Рикки-тикки. Они не двигаются. Они совсем белые. Они боятся. Пошевелиться люди не смеют. И если ты сделаешь еще один шаг, я укушу».
4: «Посмотри на твои яйца», — сказал Рикки-тикки. «Там, на дынной гряде, подле ограды. Проползи туда и взгляни на них, Нагена».
1: Большая змея сделала полоборота и увидела свое яйцо на веранде. «Ах, отдай мне его», сказала она. Рикки-тикки положил яйцо между передними лапами. Его глаза были красны, как кровь.
4: «Сколько дают за змеиное яйцо? За молодую кобру? За молодую королевскую кобру? За последнюю, за самую последнюю из всего выводка? Там, на дынной гряде, муравьи поедают остальных».
1: Нагена повернулась совсем. Она все забыла ради своего единственного яйца. И Рикки-тикки увидел, что отец Тедди протянул свою большую руку, схватил Тедди за плечо, протащил его через маленький стол с чайными чашками, так что мальчик очутился в безопасности и вне досягаемости Нагены.
4: «Обмануто! Обмануто! Обмануто! Рикки-тик-тик-тик-тик!» засмеялся Рикки-тикки. «Мальчик спасен, и это я! Я ночью поймал Нага в ванной комнате!» И мангус принялся прыгать на всех своих четырех лапах сразу, опустив голову к полу. «Наг кидал меня во все стороны, но не мог стряхнуть себя. Он умер раньше, чем большой человек разбил его на две части. Я сделал это! Рикки-тикки-тик-тик-тик! Иди же, Нагена, скорее дерись со мной! Недолго будешь ты вдовой!»
1: Нагена поняла, что она потеряла удобный случай убить Тедди. К тому же ее яйцо лежало между лапками мангуса. «Отдай мне яйцо, Рикки-тикки! Отдай мне последнее из моих яиц! И я уйду отсюда и никогда не вернусь!» — сказала она, и ее шея сузилась.
4: «Да, ты исчезнешь и никогда не вернешься, потому что отправишься на груду мусора, к Нагу. Дерись, вдова! Большой человек пошел за своим ружьем. Держись!»
1: Глазки Рикки-тикки походили на раскаленные угли, и он прыгал кругом Нагены, держась на таком расстоянии, чтобы она не могла укусить его. Нагена сжалась и сделала прыжок вперед. Рикки-тикки подскочил в воздух и отпрянул от нее. Кобра кинулась снова, опять и опять. Ее голова каждый раз со стуком падала на маты веранды, и змея свертывалась, как часовая пружина.
3: Наконец, Рикки-тикки стал, прыгая, описывать круги в надежде очутиться позади змеи, а Нагена извивалась, старалась держать свою голову против его головы, и шорох ее хвоста по циновке походил на шелест сухих листьев, которые гонит ветер. Мангус забыл яйце. Оно все еще лежало на веранде, и Нагена приближалась и приближалась к нему. И вот в ту секунду, когда Рикки-тикки приостановился, чтобы перевести дух, кобра схватила свое яйцо в рот, повернулась к лестнице, спустилась с веранды и, как стрела, полетела по дорожке. Рикки-тикки помчался за ней. Когда кобра спасает свою жизнь, она двигается, как ремень бича, изгибами падающей на шею лошади. Рикки-тикки знал, что он должен поймать ее, так как в противном случае все начнется сызнова. Нагена направлялась к высокой траве подле терновника, и, мчась вслед за нею, Рикки-тикки услышал, что Дарси все еще распевает свою глупую триумфальную песенку. Жена Дарси была умнее своего мужа. Когда Нагена проносилась мимо ее гнезда, она вылетела из него и захлопала крыльями над головой кобры. Если бы Дарси помог своей подруге и Рикки, они могли бы заставить ее повернуться. Но теперь Нагена только сузила шею и скользнула дальше. Тем не менее, короткая остановка дала возможность Рикки подбежать к ней ближе. И когда кобра опустилась в нору, составляющую их жилище с нагом, его белые зубки схватили ее за хвост, и он вместе с ней спустился под землю. Хотя очень немногие мангусы, даже самые умные и старые, решаются бросаться за змеей в ее дом. В норе было темно, и Рикки-тикки не знал, где подземный ход может расшириться и дать возможность Нагене повернуться и укусить его. Он изо всех сил держался за ее хвост, расставляя свои маленькие ножки, чтобы они служили тормозом, упираясь в черный, горячий, влажный земляной откос. Трава близ входа в нору перестала качаться, и Дарси заметил: «Для Рикки-тикки все окончено. Мы должны спеть песню в честь его смерти. Отважный Рикки-тикки умер. Конечно, Нагена убила его под землей». И он запел очень печальную песню, которую сложил вдохновленный данной минутой. Но как раз когда певец дошел до самой ее трогательной части, трава снова зашевелилась, и показался весь покрытый грязью Рикки-тикки. Шаг за шагом, едва переступая ногами, он вышел из норы и облизнул свои усы. Дарси замолчал с легким восклицанием. Рикки-тикки стряхнул со своей шерстки часть пыли и чихнул. «Все кончено», — сказал он. «Вдова никогда больше не выйдет наружу. Красные муравьи, которые живут между стеблями трав, услышали его замечание, засуетились и один за другим отправились смотреть, правду ли сказал он. Рикки-тикки свернулся в траве и заснул. Он спал до конца дня. В этот день мангус хорошо поработал. «Теперь, — проснувшись, проговорил зверек, — я вернусь в дом. Ты, Дарси, скажи о случившемся птице-меднику. Он же по всему саду разгласит о смерти Нагены». Медник — птичка, крик которой напоминает удары маленького молотка по медной чашке. Он кричит так потому, что служит глашатаем каждого сада в Индии и сообщает вести всем желающим слушать. Когда Рикки-тикки двинулся по дорожке, он услышал его крик, обозначающий внимание и напоминающий звон крошечного обеденного гонга. После этого раздалось: «Динг-донг-ток! Наг умер! Донг! Нагена умерла! Динг-донг-ток!» И вот все птицы в саду запели, все лягушки принялись квакать, ведь Наг и Нагена
1: поедали не только птичек, но и лягушек. Когда Рикки подошел к дому, к нему навстречу вышли Тедди, мать Тедди. Она все еще была бледна, так как только что оправилась от обморока, и отец Тедди. Они чуть не плакали над мангусом. Вечером он ел все, что ему давали, пока мог есть, и улегся спать на плече Тедди. Когда же мать мальчика поздно ночью пришла взглянуть на своего сына, она увидела Рикки. «Он спас нам жизнь и спас Тедди», — сказала она своему мужу. «Только подумай, он всех нас избавил от смерти». Рикки-тикки внезапно проснулся. Мангусы спят очень чутким сном.
4: «О, это вы?» — сказал он. «Чего вы хлопочете? Все кобры убиты, а если бы и не так, я здесь».
1: Рикки-тикки мог гордиться. Однако он не слишком возгордился и охранял сад, как и подобало мангусу, зубами и прыжками. И ни одна кобра не решалась больше показываться за садовой оградой.

0: говорил, не уставая. А вот что крышка у него разбита и склеена, об этом он не любил говорить. Это ведь недостаток. А кто же любит говорить о своих недостатках? На то есть твои недоброжелатели и враги. Весь чайный сервиз, чашки, сливочник, сахарница охотней говорили о хилости чайника, чем о его добротной ручке и великолепном носике. Чайнику это было известно. «Знаю я их», — рассуждал чайник про себя. «Знаю и свой недостаток, и признаю его, и в этом мое смирение и скромность. Недостатки есть у всех, зато у каждого есть и свои преимущества. У чашек есть ручка, у сахарницы — крышка, а у меня и то, и другое, и еще кое-что, чего у этих завистников никогда не будет. Мой чудный, удобный носик. Благодаря ему я король всего чайного стола. Сахарницы и сливочницы тоже выпало на долю услаждать вкус. Но только я истинный дар, я главный, я услада всего жаждущего человечества. Во мне кипящая безвкусная вода перерабатывается в волшебный китайский напиток». Так рассуждал чайник в пору беспечальной юности. Но вот однажды стоит он на столе, чай разливает чья-то рука. Тонкая и изящная с виду рука оказалась неловкой. Чайник выскользнул из нее, упал, и носика как не бывало, ручки тоже. О крышке же и говорить нечего, о ней и сам чайник не любил говорить. Лежал теперь бедолага чайник без чувств на балу. Из него в безобразную лужу стекался кипяток. Ему был нанесен тяжелый удар. И тяжелее всего было то, что смеялись-то не над неловкой рукой, а над ним самим. «Этого мне никогда не забыть», — говорил чайник, рассказывая впоследствии свою биографию самому себе. «Меня прозвали калекой, сунули куда-то в угол, а на другой день подарили женщине, просивший немного сала. И вот попал я в бедную обстановку и пропадал без пользы, без всякой достойной цели. Так стоял я и стоял, как вдруг для меня началась новая, лучшая жизнь. Да, бываешь одним, а становишься другим. Меня набили землею. Для чайника это все равно, что быть закопанным. А в землю посадили цветочную луковицу. Кто посадил, кто подарил ее мне, не знаю. Но дали мне ее взамен китайских листочков и кипятка. Взамен отбитой ручки и носика. Луковица, которая лежала, лежала во мне, стала моим сердцем, моим живым сердцем, какого прежде во мне не было. И я почувствовал, что во мне зародилась жизнь, закипели силы, забился пульс. Луковица пустила ростки, она готова была лопнуть от избытка мыслей и чувств. И они вылились в цветке. Я любовался им, я держал его в своих объятиях, я забывал себя ради его красоты. Какое блаженство забывать себя ради других! А цветок даже не сказал мне спасибо, он и не думал обо мне. Им все восхищались, и если я был рад этому, то как же должен был радоваться он сам? Но вот однажды я услышал:
1: «Такой цветок достоин лучшего горшка».
0: Меня разбили. Было ужасно больно. Цветок пересадили в лучший горшок, а меня выбросили на двор. И теперь я валяюсь в нем. Но зато светлых и ярких воспоминаний моих у меня никто не в силах отнять.
2: Сказка ФМ.
3: Василиса прекрасная. В некотором царстве жил-был купец. 12 лет жил он в супружестве и прижил только одну дочь, Василису прекрасную. Когда мать скончалась, девочке было 8 лет. Умирая, купчиха призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куколку, отдала ей и сказала: «Слушай, Василисушка, помни и исполни последние мои слова. Я умираю и вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куколку. Береги ее всегда при себе и никому не показывай. А когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у нее совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью». Затем мать поцеловала дочку и померла. После смерти жены купец потужил как следовало, а потом стал думать, как бы опять жениться. Он был человек хороший, за невестами дело не стало, но больше всех по нраву пришлась ему одна вдовушка. Она была уже в летах, имела своих 2 дочерей, почти однолеток Василисе. Стало быть, и хозяйка, и мать опытная. Купец женился на вдовушке, но обманулся и не нашел в ней доброй матери для своей Василисы. Василиса была первая на все село красавица. Мачеха и сестры завидовали ее красоте, мучили ее всевозможными работами, чтобы она от трудов похудела, от ветру и солнца почернела. Совсем житья не было. Василиса все переносила безропотно и с каждым днем все хорошела и полнела. А между тем мачеха с дочками своими худела и дурнела от злости, несмотря на то, что они всегда сидели сложа руки, как барыни. Как же это так делалось? Василисе помогала ее куколка. Без этого где бы девочке сладить со всею работою? Зато Василиса сама, бывало, не съест, а уж куколке оставит самый лакомый кусочек. И вечером, когда все улягутся, она запрется в чуланчике, где жила, и потчевает ее, приговаривая: «На, куколка, покушай, моего горя послушай. Живу я в доме у батюшки, не вижу себе никакой радости. Злая мачеха гонит меня с белого света. Научи ты меня, как мне быть и жить, и что делать». Куколка покушает, да потом и дает ей советы и утешает в горе. А на утро всякую работу справляет за Василису. Та только отдыхает в холодочке, да рвет цветочки. А у нее уж и гряды выполоты, и капуста полита, и вода наношена, и печь вытоплена. Куколка еще укажет Василисе и травку от загару. Хорошо было жить ей с куколкой. Прошло 10 лет. Василиса выросла и стала невестой. Все женихи в городе присватываются к Василисе. На мачехиных дочерей никто и не посмотрит. Мачеха злится пуще прежнего и всем женихам отвечает: «Не выдам меньшой прежде старших». А проводя женихов, побоями вымещает зло на Василисе. Вот однажды купцу понадобилось уехать из дому на долгое время по торговым делам. Мачеха и перешла на житье в другой дом. А возле этого дома был дремучий лес, а в лесу на поляне стояла избушка, а в избушке жила баба-яга. Никого она к себе не подпускала и ела людей, как цыплят. Перебравшись на новоселье, купчиха то и дело посылала за чем-нибудь в лес ненавистную ей Василису. Но эта завсегда возвращалась домой благополучно. Куколка указывала ей дорогу и не подпускала к избушке бабы-яги. Пришла осень. Мачеха раздала всем трем девушкам вечерние работы. Одну заставила кружева плести, другую чулки вязать, а Василису прясть. И всем по урокам. Погасила огонь во всем доме, оставила одну свечку там, где работали девушки, и сама легла спать. Девушки работали. Вот нагорело на свечке. Одна из мачехиных дочерей взяла щипцы, чтобы поправить светильню. Да вместо того, по приказу матери, как будто нечаянно, и потушила свечку. «Что теперь нам делать?» — говорили девушки. «Огня нет в целом доме, а уроки наши не кончены. Надо сбегать за огнем к бабе-яге». «Мне от булавок светло», — сказала та, что плела кружево. «Я не пойду». «И я не пойду», — сказала та, что вязала чулок. «Мне от спиц светло».
2: «Тебе за огнем идти!»
4: «Тебе за огнем идти!»
3: — закричали обе. «Ступай к бабе-яге!»
2: «Ступай к бабе-яге!»
3: И вытолкали Василису из горницы. Василиса пошла в свой чуланчик, поставила перед куколкой приготовленный ужин и сказала: «На, куколка, покушай, да моего горя послушай. Меня посылают за огнем к бабе-яге. Баба-яга съест меня». Куколка поела, и глаза ее заблестели, как две свечки. «Не бойся, Василисушка», — сказала она, — «ступай, куда посылают. Только меня держи всегда при себе. При мне ничего не станется с тобой у бабы-яги». Василиса собралась, положила куколку свою в карман и, перекрестившись, пошла в дремучий лес. Идет она и дрожит. Вдруг скачет мимо ее всадник. Сам белый, одет в белом, конь под ним белый.

0: Вместо запоров — руки. Вместо замка — рот с острыми зубами. Василиса обомлела от ужаса и стала, как вкопанная. Вдруг едет опять всадник. Сам черный, одет во всем черном и на черном коне. Подскакал к воротам Бабы-Яги и исчез, как сквозь землю провалился. Настала ночь. Но темнота продолжалась недолго. У всех черепов на заборе засветились глаза, и на всей поляне стало светло, как среди дня. Василиса дрожала со страху, но, не зная, куда бежать, оставалась на месте. Скоро послышался в лесу страшный шум. Деревья трещали, сухие листья хрустели. Выехала из лесу Баба-Яга. В ступе едет, пестом погоняет, помелом след заметает. Подъехала к воротам, остановилась и, обнюхав вокруг себя, закричала: «Фу, фу, русским духом пахнет! Кто здесь?» Василиса подошла к старухе со страхом и, низко поклонясь, сказала: «Это я, бабушка. Мачехины дочери прислали меня за огнем к тебе».
1: «Хорошо», — сказала Яга-баба, — «знаю я их. Поживи ты наперед, да поработай у меня, тогда и дам тебе огня. А коли нет, так я тебя съем».
0: Потом обратилась к воротам и вскрикнула:
1: «Эй, запоры мои крепкие, отопкнитесь, ворота мои широкие, отворитесь!»
0: Ворота отворились, и Баба-Яга въехала, посвистывая. За нею вошла Василиса, а потом опять все заперлось. Войдя в горницу, Баба-Яга растянулась и говорит Василисе:
1: «Подавай-ка сюда, что там есть в печи? Я есть хочу!»
0: Василиса зажгла лучину от тех черепов, что на заборе, и начала таскать из печки да подавать Яге кушанье. А кушанье настряпано было человек на 10. Из погреба принесла она квасу, меду, пива и вина. Все съела, все выпила старуха. Василисе оставила только щец немножко, краюшку хлеба да кусочек поросятины. Стала Яга-баба спать ложиться и говорит:
1: «Когда завтра я уеду, ты смотри, двор вычисти, избу вымети, обед состряпай, белье приготовь, да пойди в закром, возьми четверть пшеницы и очисть ее от сора. Да чтоб все было сделано, а не то съем тебя!»
0: После такого наказу Баба-Яга захрапела. А Василиса поставила старухины объедки перед куколкою, залилась слезами и говорила: «На, куколка, покушай, моего горя послушай. Тяжелую дала мне Яга-баба работу и грозится съесть меня, коли всего не исполню. Помоги мне». Куколка ответила: «Не бойся, Василиса прекрасная, поужинай, помолися, да спать ложися. Утро мудреней вечера». Ранешенько проснулась Василиса, а Баба-Яга уже встала, выглянула в окно, у черепов глаза потухают. Вот мелькнул белый всадник, и совсем рассвело. Баба-Яга вышла на двор, свистнула, перед ней явилась ступа с пестом и помелом. Промелькнул красный всадник, взошло солнце. Баба-Яга села в ступу и выехала со двора, пестом погоняет, помелом след заметает.

0: осталась Василиса одна. Осмотрела дом бабы-яги, подивилась изобилию во всем и остановилась в раздумье, за какую работу ей прежде всего приняться. Глядит, а вся работа уже сделана. Куколка выбирала из пшеницы последние соринки. «Ах ты, избавительница моя!» — сказала Василиса куколке. «Ты от беды меня спасла». «Тебе осталось только обед состряпать», — отвечала куколка, влезая в карман Василисы. «Состряпай с Богом, да и отдыхай на здоровье». К вечеру Василиса собрала на стол и ждет бабу-ягу. Начало смеркаться, мелькнул за воротами черный всадник, и совсем стемнело. Только светились глаза у черепов. Затрещали деревья, захрустели листья. Едет баба-яга. Василиса встретила ее.
1: «Все ли сделано?» — спрашивает яга.
0: «Изволь посмотреть сама, бабушка», — молвил Василиса. Баба-яга все осмотрела, подосадовала, что не за что рассердиться, и сказала:
1: «Ну, хорошо».
0: Потом крикнула:
1: «Верные мои слуги, сердечные други, смелите мою пшеницу!»
0: Явились три пары рук, схватили пшеницу и унесли вон из глаз. Баба-яга наелась, стала ложиться спать и опять дала приказ Василисе:
1: «Завтра сделай ты то же, что и нынче, да сверх того возьми из закрома мак, да очисти его от земли по зернышку. Вишь, кто-то по злобе земли в него намешал», —
0: сказала старуха, повернулась к стене и захрапела. А Василиса принялась кормить свою куколку. Куколка поела и сказала ей по-вчерашнему: «Молись Богу, да ложись спать. Утро вечера мудренее. Все будет сделано, Василисушка». Наутро баба-яга опять уехала в ступе со двора, а Василиса с куколкой всю работу тотчас исправили. Старуха воротилась, оглядела все и крикнула:
1: «Верные мои слуги, сердечные други, выжмите из маку масло!»
0: Явились три пары рук, схватили мак и унесли из глаз. Баба-яга села обедать. Она ест, а Василиса стоит молча.
1: «Что ж ты ничего не говоришь со мною?» —
0: сказала баба-яга.
1: «Стоишь, как немая!»
0: «Не смело», — отвечала Василиса, — «а если позволишь, то мне хотелось бы спросить тебя кое о чем».
1: «Спрашивай, только не всякий вопрос к добру ведет. Много будешь знать, скоро состаришься».
0: «Я хочу спросить тебя, бабушка, только о том, что видела. Когда я шла к тебе, меня обогнал всадник на белом коне. Сам белый и в белой одежде. Кто он такой?»
1: «Это день мой ясный», — отвечала баба-яга.
0: «Потом обогнал меня другой всадник на красном коне. Сам красный и весь в красном одет. Это кто такой?»
1: «Это мое солнышко красное», — отвечала баба-яга.
0: «А что значит черный всадник, который обогнал меня у самых твоих ворот, бабушка?»
1: «Это ночь моя темная. Все мои слуги верные».
0: Василиса вспомнила о трех парах рук и молчала.
1: «Что ж ты еще не спрашиваешь?» — молвила баба-яга.
0: «Будет с меня и этого. Сама ж ты, бабушка, сказала, что много узнаешь, состаришься».
1: «Хорошо», — сказала баба-яга. что ты спрашиваешь только о том, что видала за двором, а не во дворе. Я не люблю, чтоб у меня ссор из избы выносили. И слишком любопытных ем. Теперь я тебя спрошу, как успеваешь ты исполнить работу, которую я задаю тебе?
0: Мне помогает благословение моей матери, отвечала Василиса.
1: Так вот что, убирайся же ты от меня, благословенная дочка. Не нужно мне благословенных.
0: Вытащила она Василису из горницы и вытолкала за ворота. Сняла с забора один череп с горящими глазами и, наткнув на палку, отдала ей и сказала:
1: «Вот тебе огонь для мачехиных дочек, возьми его, они ведь за этим тебя сюда и прислали».
0: Бегом пустилась домой Василиса при свете черепа, который погас только с наступлением утра. И, наконец, к вечеру другого дня добралась до дома. Подходя к воротам, она хотела было бросить череп. Верно, дома, думает себе, уже больше в огне не нуждаются. Но вдруг послышался глухой голос из черепа. «Не бросай меня, неси к мачехе». Она взглянула на дом мачехи и, не видя ни в одном окне огонька, решилась идти туда с черепом. Впервые встретили ее ласково и рассказали, что с той поры, как она ушла, у них не было в доме огня. Сами высечь никак не могли, а который огонь приносили от соседей, тот погасал, как только входили с ним в горницу. «Авось твой огонь будет держаться», — сказала мачеха. Внесли череп в горницу, а глаза из черепа так и глядят на мачеху и ее дочерей, так и жгут. Те было прятаться, но куда ни бросятся, глаза всюду за ними так и следят. К утру совсем сожгло их в уголь. Одной Василисы не тронула. Поутру Василиса зарыла череп в землю, заперла дом на замок, пошла в город и попросилась на житье к одной безродной старушке. Живет себе и поджидает отца. Вот как-то говорит она старушке: «Скучно мне сидеть без дела, бабушка. Сходи, купи мне льну самого лучшего, я хоть прясть буду». Старушка купила льну хорошего, Василиса села за дело, работа так и горит у нее, и пряжа выходит ровная да тонкая, как волосок. Набралось пряжи много, пора бы и за тканье приниматься. Да такого станка не найдут, чтобы годился на Василисину пряжу. Никто не берется и сделать-то. Василиса стала просить свою куколку. Та и говорит: «Принеси ко мне старый челнок да лошадиной гривы. Я все тебе смастерю». Василиса добыла все, что надо, и легла спать. А куколка за ночь приготовила славный стан. К концу зимы и полотно выткано, да такое тонкое, что сквозь иглу вместо нитки продеть можно. Весною полотно выбелили, и Василиса говорит старухе: «Продай, бабушка, это полотно, а деньги возьми себе». Старуха взглянула на товар и ахнула: «Нет, дитятка, такого полотна, кроме царя, носить некому. Понесу во дворец». Пошла старуха к царским палатам, да все мимо окон похаживает. Царь увидал и спросил: «Что тебе, старушка, надобно?» «Ваше царское величество», — отвечает старуха, — я принесла диковинный товар. Никому, окромя тебя, показать не хочу». Царь приказал впустить к себе старуху, и как увидел полотно, вздивовался. «Что хочешь за него?» — спросил царь. «Ему цены нет, царь-батюшка. Я тебе в дар его принесла». Поблагодарил царь и отпустил старуху с подарками. Стали царю из того полотна сорочки шить. Вскроили, да нигде не могли найти швеи, которая взялась бы их работать. Долго искали. Наконец царь позвал старуху и сказал: «Умела ты напрясть и соткать такое полотно, умей из него и сорочки шить». «Не я, государь, прила и соткала полотно», — сказала старуха. «Это работа приемыша моего, девушки». «Ну так пусть и сошьет она». Воротилась старушка домой и рассказала обо всем Василисе. «Я знала, — говорит ей Василиса, — что эта работа моих рук не минует». Заперлась в свою горницу, принялась за работу. Шила она, не покладывая рук, и скоро дюжина сорочек была готова. Старуха понесла к царю сорочки, а Василиса умылась, причесалась, оделась и села под окном. Сидит себе и ждет, что будет. Видит, на двор к старухе идет царский слуга. Вошел в горницу и говорит: «Царь-государь хочет видеть искусницу, что работала ему сорочки, и наградить ее из своих царских рук». Пошла Василиса и явилась пред очи царские. Как увидел царь Василису прекрасную, так и влюбился в нее без памяти. «Нет, — говорит он, — красавица моя, не расстанусь я с тобою, ты будешь моей женою». Тут взял царь Василису за белые руки, посадил ее подле себя, а там и свадебку сыграли. Скоро воротился и отец Василисы, порадовался об ее судьбе и остался жить при дочери. Старушку Василиса взяла к себе, а куколку по конец жизни своей всегда носила в кармане.
2: Сказка ФМ.
3: Лиса и рак. Лиса говорит раку: «Давай перегоняться».
4: «Да уж, лиса, давай».
3: Начали перегоняться. Лиса побежала, а рак уцепился лисе за хвост. Лиса до места добежала, обернулась посмотреть, вильнула хвостом. Рак отцепился и говорит:
4: «Ух, а я уже давно тут тебя жду».

0: «Жабе и розе». Сказка Гаршина.
1: Сказка о жабе и розе. Жили на свете роза и жаба. Розовый куст, на котором цвела роза, рос в небольшом полукруглом цветнике перед деревенским домом. Цветник был очень запущен. Сорные травы густо разрослись по старым вросшим в землю клумбам и по дорожкам, которых уже давно никто не чистил и не посыпал песком. Деревянная решетка с колышками, обделанными в виде четырехгранных пик, когда-то выкрашенная зеленой масляной краской, теперь совсем облезла, рассохлась и развалилась. Пики растащили для игры в солдаты деревенские мальчики, и чтобы отбиваться от сердитого барбоса с компанией прочих собак, подходившие к дому мужики. А цветник от этого разрушения стал нисколько не хуже. Остатки решетки заплели хмель, повелика с крупными белыми цветами и мышиный горошек, висевший целыми бледно-зелеными кучками с разбросанными кое-где бледно-лиловыми кисточками цветов. Колючие чертополохи на жирной влажной почве цветника, вокруг него был большой тенистый сад, достигали таких больших размеров, что казались чуть не деревьями. Желтые коровьяки подымали свои усаженные цветами стрелки еще выше их. Крапива занимала целый угол цветника. Она, конечно, жглась, но можно было и издали любоваться ее темной зеленью, особенно когда эта зелень служила фоном для нежного и роскошного бледного цветка розы. Она распустилась в хорошее майское утро. Когда она раскрывала свои лепестки, улетавшая утренняя роса оставила на них несколько чистых, прозрачных слезинок. Роза точно плакала, но вокруг нее все было так хорошо, так чисто и ясно, в это прекрасное утро, когда она в первый раз увидела голубое небо и почувствовала свежий утренний ветерок и лучи сиявшего солнца, проникавшего в ее тонкие лепестки розовым светом. В цветнике было так мирно и спокойно, что если бы она могла в самом деле плакать, то не от горя, а от счастья жить. Она не могла говорить. Она могла, только склонив свою головку, разливать вокруг себя тонкий и свежий запах. И этот запах был ее словами, слезами и молитвой. А внизу, между корнями куста, на сырой земле, как будто прилипнув к ней плоским брюхом, сидела довольно жирная старая жаба, которая проохотилась целую ночь за червяками и мушками,

0: Ей глаза едва заметно дышала, раздувая грязно-серые бородавчатые липкие бока и отставив одну безобразную лапу в сторону. Ей было лень подвинуть ее к брюху. Она не радовалась ни утру, ни солнцу, ни хорошей погоде. Она уже наелась и собралась отдыхать. Но когда ветерок на минуту стихал, и запах розы не уносился в сторону, жаба чувствовала его, и это причиняло ей смутное беспокойство. Однако она долго ленилась посмотреть, откуда несется этот запах. Цветник, где росла роза и где сидела жаба, уже давно никто не ходил. Еще в прошлом году осенью, в тот самый день, когда жаба, отыскав себе хорошую щель под одним из камней фундамента дома, собиралась залезть туда на зимнюю спячку, в цветник в последний раз зашел маленький мальчик, который целое лето сидел в нем каждый ясный день под окном дома. Взрослая девушка, его сестра, сидела у окна. Она читала книгу или шила что-нибудь и изредка поглядывала на брата. Он был маленький мальчик лет 7, с большими глазами и большой головой на худеньком теле. Он очень любил свой цветник. Это был его цветник, потому что кроме него почти никто не ходил в это заброшенное местечко. И, придя в него, садился на солнышке, на старую деревянную скамейку, стоявшую на сухой песчаной дорожке, уцелевшей около самого дома, потому что по ней ходили закрывать ставни, и начинал читать принесенную с собой книжку.
1: «Вася, хочешь, я тебе брошу мячик?»
0: — спрашивает из окна сестра.
1: «Может быть, ты с ним побегаешь?»
2: «Нет, Маша, я лучше так, с книжкой».
0: И он сидел долго и читал. А когда ему надоедало читать о Робинзонах и диких странах и морских разбойниках, он оставлял раскрытую книжку и забирался в чащу цветника. Тут ему был знаком каждый куст и чуть ли не каждый стебель. Он садился на корточки перед толстым, окруженным мохнатыми, беловатыми листьями стеблем коровьяка, который был втрое выше его, и подолгу смотрел, как муравьиный народ бегает вверх к своим коровам, травяным тлям. Как муравей деликатно трогает тонкие трубочки, торчащие у тлей на спине, и подбирает чистые капельки сладкой жидкости, показывавшиеся на кончиках трубочек. Он смотрел, как навозный жук хлопотливо и усердно тащит куда-то свой шар. Как паук, раскинув хитрую радужную сеть, сторожит мух. Как ящерица, раскрыв тупую мордочку, сидит на солнце, блестя зелеными щитиками своей спины. А один раз, под вечер, он увидел живого ежа. Тут и он не мог удержаться от радости и чуть было не закричал и не захлопал руками. Но, боясь спугнуть колючего зверька, притаил дыхание и, широко раскрыв счастливые глаза, в восторге смотрел, как тот, фыркая, обнюхивал своим свиным рыльцем корни розового куста, ища между ними червей и смешно перебирал толстенькими лапами, похожими на медвежьи.
1: «Вась, милый, иди домой, сыро становится»,
0: — громко сказала сестра. И ежик, испугавшись человеческого голоса, живо надвинул себе на лоб и на задние лапы колючую шубу и превратился в шар. Мальчик тихонько коснулся его колючек. Зверек еще больше съежился и глухо и торопливо запыхтел, как маленькая паровая машина. Потом он немного познакомился с этим ежиком. Он был такой слабый, тихий и кроткий мальчик, что даже разная звериная мелкота как будто понимала это и скоро привыкла к нему. Какая была радость, когда еж попробовал молока из принесенного хозяином цветника блюдечка. В эту весну мальчик не мог выйти в свой любимый уголок. По-прежнему около него сидела сестра, но уже не у окна, а у его постели. Она читала книгу, но не для себя, а вслух ему, потому что ему было трудно поднять свою схудалую головку с белых подушек и трудно держать в тощих руках даже самый маленький томик. Да и глаза его скоро утомлялись от чтения. Должно быть, он уже больше никогда не выйдет в свой любимый уголок.
2: «Маша!»
0: Вдруг шепчет он сестре.
3: «Что, милый?»
2: «Что, в садике теперь хорошо? Розы расцвели?»
0: Сестра наклоняется, целует его в бледную щеку и при этом незаметно стирает слезинку.
3: «Хорошо, голубчик, очень хорошо. И розы расцвели. Вот в понедельник мы пойдем туда вместе. Доктор позволит тебе выйти».
0: Мальчик не отвечает и глубоко вздыхает. Сестра начинает снова читать.
2: «Уже будет. Я устал. Я лучше посплю».
0: Сестра поправила ему подушки и белое одеяльце. Он с трудом повернулся к стенке и замолчал. Солнце светило сквозь окно, выходившее на цветник, и кидало яркие лучи на постель и на лежавшее на ней маленькое тельце, освещая подушки и одеяло и золотя коротко остриженные волосы и худенькую шею ребенка. Роза ничего этого не знала. Она росла и красовалась. На другой день она должна была распуститься полным цветом, а на третий — начать вянуть и осыпаться. Вот и вся розовая жизнь. Но и в эту короткую жизнь ей довелось испытать немало страха и горя. Ее заметила жаба. Когда она в первый раз увидела цветок своими злыми и безобразными глазами, что-то странное зашевелилось в жабьем сердце. Она не могла оторваться от нежных розовых лепестков и все смотрела и смотрела. Ей очень понравилась роза. Она чувствовала желание быть поближе к такому душистому и прекрасному созданию. И чтобы выразить свои нежные чувства, она не придумала ничего лучше таких слов.
4: «Постой!»
0: – прохрипела она.
4: «Я тебя слопаю!»
0: Роза содрогнулась. Зачем она была прикреплена к своему стебельку? Вольные птички, щебетавшие вокруг нее, перепрыгивали и перелетали с ветки на ветку. Иногда они уносились куда-то далеко. Куда? Роза не знала. Бабочки тоже были свободны. Как она завидовала им! Будь она такой, как они, она вспорхнула бы и улетела от злых глаз, преследовавших ее своим пристальным взглядом. Роза не знала, что жабы подстерегают иногда и бабочек.
4: «Я тебя слопаю!» —
0: повторила жаба, стараясь говорить как можно нежнее, что выходило еще ужаснее, и переползла поближе к Розе.
4: «Я тебя слопаю!» —
0: повторила она, все глядя на цветок. И бедное создание с ужасом увидело, как скверные липкие лапы цепляются за ветви куста, на котором она росла. Однако жабе лезть было трудно. Ее плоское тело могло свободно ползать и прыгать только по ровному месту. После каждого усилия она глядела вверх, где качался цветок, и роза замирала.
3: «Господи!»
0: — молилась она.
3: «Хоть бы умереть другую смертью!»
0: А жаба все карабкалась выше. Но там, где кончались старые стволы и начинались молодые ветви, ей пришлось немного пострадать. Темно-зеленая гладкая кора розового куста была вся усажена острыми и крепкими шипами. Жаба переколола себе о них лапы и брюхо, и окровавленная свалилась на землю. Она с ненавистью посмотрела на цветок.
4: «Я сказала, что я тебя слопаю!» —
0: повторила она. Наступил вечер. Нужно было подумать об ужине, и раненая жаба поплелась подстерегать неосторожных насекомых. Злость не помешала ей набить себе живот, как всегда. Ее царапины были не очень опасны, и она решилась, отдохнув, снова добираться до привлекавшего ее и ненавистного ей цветка. Она отдыхала довольно долго. Наступило утро, прошел полдень. Роза почти забыла о своем враге. Она совсем уже распустилась и была самым красивым созданием в цветнике. Некому было прийти полюбоваться ею. Маленький хозяин неподвижно лежал на своей постельке. Сестра не отходила от него и не показывалась у окна. Только птицы и бабочки сновали около розы, да пчелы, жужжа, садились иногда в ее раскрытый венчик и вылетали оттуда совсем косматые от желтой цветочной пыли. Прилетел соловей, забрался в розовый куст и запел свою песню. Как она была не похожа на хрипение жабы! Роза слушала эту песню и была счастлива. Ей казалось, что соловей поет ее для нее. А может быть, это была и правда? Она не видела, как ее враг незаметно взбирался на ветки. На этот раз жаба уже не жалела ни лапок, ни брюха. Кровь покрывала ее, но она храбро лезла все вверх. И вдруг, среди звонкого и нежного рокота соловья, Роза услышала знакомое хрипение.
4: «Я сказала, что слопаю и слопаю!»
0: Жабьи глаза пристально смотрели на нее с соседней ветки. Злому животному оставалось только одно движение, чтобы схватить цветок. Роза поняла, что погибает. Маленький хозяин уже давно неподвижно лежал на постели. Сестра, сидевшая у изголовья в кресле, думала, что он спит. На коленях у нее лежала развернутая книга, но она не читала ее. Понемногу ее усталая голова склонилась. Бедная девушка не спала несколько ночей, не отходя от больного брата, и теперь слегка задремала.
2: «Маша!»
0: — вдруг прошептал он. Сестра встрепенулась. Ей приснилось, что она сидит у окна, что маленький брат играет, как в прошлом году в цветнике, и зовет ее. Открыв глаза и увидев его в постели, худого и слабого, она тяжело вздохнула. «Что, милый?»
2: «Маша, ты мне сказала, что розы расцвели. Можно мне одну?»
0: «Можно, голубчик, можно». Она подошла к окну и посмотрела на куст. Там росла одна, но очень пышная роза.
3: «Как раз для тебя распустилась роза. И какая славная! Поставить тебе ее сюда, на столик, в стакане, да?»
2: «Да, на столик. Мне хочется».
0: Девушка взяла ножницы и вышла в сад. Она давно уже не выходила из комнаты. Солнце ослепило ее, и от свежего воздуха у нее слегка закружилась голова. Она подошла к кусту в то самое мгновение, когда жаба хотела схватить цветок. «Ах, какая гадость!» — вскрикнула она. И, схватив ветку, она сильно тряхнула ее. Жаба свалилась на землю и шлепнулась брюхом. В ярости она было прыгнула на девушку, но не могла подскочить выше края платья и тотчас далеко отлетела, отброшенная носком башмака. Она не посмела попробовать еще раз и только издали видела, как девушка осторожно срезала цветок и понесла его в комнату. Когда мальчик увидел сестру с цветком в руке, то в первый раз после долгого времени слабо улыбнулся и с трудом сделал движение худенькой рукой.
2: «Дай ее мне»,
0: — прошептал он.
2: «Я понюхаю».
0: Сестра вложила стебелек ему в руку и помогла подвинуть ее к лицу. Он вдыхал в себя нежный запах и, счастливо улыбаясь, прошептал.
2: «Ах, как хорошо!»
0: Потом его личико сделалось серьезным и неподвижным, и он замолчал. Навсегда. Роза, хотя и была срезана прежде, чем начала осыпаться, чувствовала, что ее срезали недаром. Ее поставили в отдельном бокале у маленького гробика. Тут были целые букеты и других цветов, но на них, по правде сказать, никто не обращал внимания. А розу молодая девушка, когда ставила ее на стол, поднесла к губам и поцеловала. Маленькая слезинка упала с ее щеки на цветок, и это было самым лучшим происшествием в жизни розы. Когда она начала вянуть, ее положили в толстую старую книгу и высушили. А потом, уже уже через много лет подарили мне. Потому-то я и знаю,

0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
1: Сказка о молодце-удальце и живой воде. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. У него было три сына – Дмитрий, Иван и Василий царевич. Отец у них ослеп и говорил своим сыновьям: «Дети мои возлюбленные, сходите к Соньке-богатырке за живой водой и мертвою мне глаза лечить». Старший и средний сыновья пошли доставать живой и мертвой воды, а младший сын дома остался. Отец долго ждал своих старших сыновей, но никак не мог дождаться и стал говорить младшему: «Сын мой любезный, я теперь стал стар и слеп, а твоих братьев никак не могу дождаться». А младший сын, Василий Царевич, стал говорить отцу: «Батюшка, благослови меня, я пойду братьев искать». Отвечал на то царь: «Нет, друг мой, ты еще молод, да при том же, с кем я останусь? Всех я распустил, только ты один у меня остался». «Ну, батюшка, хоть благословишь, хоть нет, а я пойду». Отец благословил его, и он отправился во путь-дороженьку отыскивать своих братьев. Долго ли, коротко ли, приходит Василий Царевич к кузнице. В той кузнице 8 мастеров работают, молодец к молодцу. Василий Царевич говорит им: «Бог помочь, добрые ребята». «Добро пожаловать, Василий Царевич. Скуйте-ка мне, добрые молодцы, палицу в 20 пудов. Молодцы стали дуть, ковать, с лопаты на лопату переваливать и сковали палицу в 4 часа. Василий Царевич взял палицу, вышел за кузницу, бросил вверх и подставил мизинец. Палица пополам сломилась. Пришел в кузницу и говорит: «Нет, братцы, эта палица мне не по руке. Скуйте мне палицу в 40 пудов». Молодцы стали дуть, ковать, с лопаты на лопату переваливать и сковали палицу в 6 часов. Василий Царевич вышел за кузницу, бросил палицу вверх и подставил колено. Палица пополам переломилась. Он приходит в кузницу и опять говорит: «Эта палица, братцы, мне не по руке. Скуйте мне палицу в 60 пудов». Молодцы стали дуть, ковать, с лопаты на лопату переваливать и сковали палицу в 8 часов. Василий Царевич вышел за кузницу, бросил палицу вверх и подставил голову. Палица только погнулась. Пришел в кузницу и говорит: «Ну, братцы, палица эта мне по руке». Выбросил деньги за палицу и пошел во путь-дороженьку. Шел, шел, низко ли, высоко ли, близко ли, далеко ли, приходит к мостику. Ходит тут по лугу конь. Взял Василий Царевич, рассолил воду в реке. Стал конь пить и до половины не выпил. «Нет, — говорит царевич, — этот конь не по мне». Пошел Василий Царевич, близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, приходит опять к мостику, ходит по лугу другой конь. Василий Царевич рассолил в реке воду, конь стал пить и выпил до половины. «Нет, — говорит, — и этот конь мне не по плечу». Пошел Василий-царевич путь-дорожку. Шел низко ли, высоко ли, близко ли, далеко ли, и опять приходит к мостику. Ходит по лугу конь необыкновенной красоты, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Василий-царевич взял, рассолил воду в реке, и конь выпил всю досуха. Ну, этот конь ему очень понравился. Подбежал Василий-царевич и вскочил на него верхом. Конь начал возить его по мхам, по болотам, хочет совсем свалить, а Василий-царевич, знай, бьет его своей палицей. Вот конь усмирился и вымолвил: «За что, добрый молодец, бьешь меня? Чего тебе от меня хочется? Сослужи мне службу. Свези меня к Соньке-богатырке, достать живой и мертвой воды». Стал говорить добрый конь: «Гой еси, Василий-царевич, дай мне погулять трое суток до три зари вечерних, три зари утренних покататься по свежей траве». Василий-царевич отпустил коня, а сам спать лег и проспал три зари утренних до три зари вечерних. Прибежал конь, стал будить его: «Что ты так долго спишь, Василий-царевич? Пора в дорогу ехать». Он встал, сел на коня и поехал. Приезжает к Соньке-богатырке. Надо подняться на 100 сажен вверх. «Смотри, любезный конь, не зацепи копытом ни за одну струну». Конь поднялся, перескочил через стены, ни одной струны не задел. Василий-царевич слез с коня и пошел в дом. Входит в спальную. Сонька-богатырка спит крепким сном. Он взял, вынул из-под подушки ключи, достал воды и живой, и мертвой. 2 пузырька мертвой воды положил в карман, а 2 пузырька живой воды подвязал себе под мышки. Вышел на двор, сел на коня и сказал: «Любезный конь, поднимись выше, ни за одну струну не зацепи, только зацепи за последнюю». Конь зацепил за последнюю струну, тотчас струна забрянчала и колокола зазвенели. Сонька-богатырка проснулась и говорит: «Какой это невежа у меня был!» Василий-царевич приехал к морю, видит, что его братья корабли строят, и спрашивает: «Что вы, братцы, здесь делаете?» «Строим корабли, чтобы ехать за живой водой и мертвою. Воротитесь лучше домой. Я везу отцу и живой воды, и мертвой». Сказал это Василий-царевич, лег отдохнуть, да и заснул. Братья взяли у него из кармана 2 пузырька, а его спихнули в помойную яму. Прошло 2-3 часа. Василий-царевич проснулся и думает: «Господи, где я нахожусь?» Увидел при себе свою палицу и сказал: «Ну, слава Богу, еще не совсем пропал». Взял, поставил палицу, уперся на нее и выскочил вон из ямы. Пошел добрый молодец путем дорогою к своему царству. Между тем его братья домой приехали и принялись отца мертвой водою вспрыскивать. Сколько ни прыскали, нет толку и на копейку. старшие царевичи не знали, что и делать. После того пришел меньшой царевич, вспрыснул отца живой водой, и он стал видеть лучше прежнего, начал благодарить Василия царевича и отказал ему все свое царство.
2: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
1: Мария Моревна. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Иван-царевич. У него было три сестры. Одна — Марья-царевна, другая — Ольга-царевна, третья — Анна-царевна. Отец и мать у них померли. Умирая, они сыну наказывали: «Кто первый за твоих сестер станет свататься, за того и отдавай. При себе не держи долго». Царевич похоронил родителей и с горя пошел с сестрами в зеленый сад погулять. Вдруг находит на небо туча черная, встает гроза страшная. «Пойдемте, сестрицы, домой», — говорит Иван-царевич. Только пришли во дворец, как грянул гром, раздвоился потолок, и влетел к ним в горницу ясен сокол. Ударился сокол об пол, сделался добрым молодцем и говорит: «Здравствуй, Иван-царевич. Прежде я ходил гостем, а теперь пришел сватом. Хочу у тебя сестрицу Марью-царевну посватать. Коли люб ты сестрицы, я ее не держу. Пусть с Богом идет». Марья-царевна согласилась. Сокол женился и унес ее в свое царство. Дни идут за днями, часы бегут за часами, целого года как не бывало. Пошел Иван-царевич с двумя сестрами в зеленый сад погулять. Опять встает туча с вихрем, с молнией. «Пойдемте, сестрицы, домой», — говорит царевич. Только пришли во дворец, как ударил гром, распалась крыша, раздвоился потолок, и влетел орел. Ударился об пол и сделался добрым молодцем. «Здравствуй, Иван-царевич. Прежде я гостем ходил, а теперь пришел сватом». И посватал Ольгу-царевну. Отвечает Иван-царевич: «Если ты люб Ольге-царевне, то пусть за тебя идет, я с нее воли не снимаю». Ольга-царевна согласилась и вышла за орла замуж. Орел подхватил ее и унес в свое царство. Прошел еще один год. Говорит Иван-царевич своей младшей сестрице: «Пойдем в зеленом саду погуляем». Погуляли немножко, опять встает туча с вихрем, с молнией. «Вернемся, сестрица, домой». Вернулись домой, не успели сесть, как ударил гром, раздвоился потолок и влетел ворон. Ударился ворон об пол и сделался добрым молодцем. Прежние были хороши собой, а этот еще лучше. «Ну, Иван-царевич, прежде я гостем ходил, а теперь пришел сватом. Отдай за меня Анну-царевну». «Я с сестрицей воли не снимаю. Коли ты полюбился ей, пусть идет за тебя». Вышла за ворона Анна-царевна, и унес он ее в свое государство. Остался Иван-царевич один. Целый год жил без сестер, и сделалось ему скучно. «Пойду, — говорит, — искать сестриц». Собрался в дорогу, шел, шел и видит. Лежит в поле трать сила побитая. Спрашивает Иван-царевич, «Коли есть тут жив человек, отзовися, кто побил это войско великое?» Отозвался ему жив человек, «Все это войско великое побила Марья Моревна, прекрасная королевна». Пустился Иван-царевич дальше. Наезжал на шатры белые. Выходила к нему навстречу Марья Моревна, прекрасная королевна. «Здравствуй, царевич! Куда тебя Бог несет? По воле, аль по неволе?» Отвечал ей Иван-царевич, «Добрые молодцы по неволе не ездят. Ну, коли дело не к спеху, погости у меня в шатрах». Иван-царевич тому и рад. Две ночи в шатрах ночевал, полюбился Марье Моревне и женился на ней. Марья Моревна, прекрасная королевна, взяла его с собой в свое государство. Пожили они вместе сколько-то времени, и вздумалась королевне на войну собираться. Кидает она на Ивана-царевича все свое хозяйство и приказывает: «Везде ходи, за всем присматривай, только в этот чулан не моги заглядывать». Он не вытерпел, как только Марья Моревна уехала, тотчас бросился в чулан, отворил дверь, глянул, а там висит Кощей Бессмертный. На 12 цепях прикован. Просит Кощей у Ивана-царевича, «Жалься надо мной, дай мне напиться. 10 лет я здесь мучаюсь, не ел, не пил совсем, в горле пересохло». Царевич подал ему целое ведро воды. Он выпил и еще запросил, «Мне одним ведром не залить жажды, дай еще!» Царевич подал другое ведро. Кощей выпил и запросил третье, а как выпил третье ведро, взял свою прежнюю силу, тряхнул цепями и сразу все 12 порвал. «Спасибо, Иван-царевич», — сказал Кощей Бессмертный. «Теперь тебе никогда не видать Марьи Моревны, как ушей своих». И страшным вихрем вылетел в окно, нагнал на дороге Марью Моревну, прекрасную королевну, подхватил ее и унес к себе. А Иван-царевич горько-горько заплакал, снарядился и пошел в путь-дорогу. «Что не будет, а разыщу Марью Моревну». Идет день, идет другой. На рассвете третьего дня видит чудесный дворец. У дворца дуб стоит, на дубу ясен сокол сидит. Слетел сокол с дуба, ударился оземь, обернулся добрым молодцем и закричал: «Ах, Шурин мой любезный, как тебя Господь милует!» Выбежала Марья-царевна, встречала Ивана-царевича радостно, стала про его здоровье расспрашивать, про свое житье-бытье рассказывать. Погостил у них царевич 3 дня и говорит: «Не могу у вас гостить долго. Я иду искать жену мою, Марью Моревну, прекрасную королевну». «Трудно сыскать ее», — отвечает сокол. «Оставь здесь на всякий случай свою серебряную ложку. Будем на нее смотреть, про тебя вспоминать». Иван-царевич оставил у сокола свою серебряную ложку и пошел в дорогу. Шел он день, шел другой. На рассвете третьего дня видит дворец еще лучше первого. Возле дворца дуб стоит, на дубу орел сидит. Слетел орел с дерева, ударился оземь, обернулся добрым молодцем и закричал: «Вставай, Ольга царевна! Милый наш братец идет!» Ольга царевна тотчас прибежала навстречу, стала его целовать, обнимать, про здоровье расспрашивать, про свое житье, бытье рассказывать. Иван царевич погостил у них 3 денька и говорит: «Дольше гостить мне некогда. Я иду искать жену мою, Марью Моревну, прекрасную королевну». Отвечает орел: «Трудно тебе сыскать ее. Оставь у нас серебряную вилку. Будем на нее смотреть, тебя вспоминать». Он оставил серебряную вилку и пошел в дорогу. День шел, другой шел. На рассвете 3-го дня видит дворец лучше 1-х 2. Возле дворца дуб стоит, на дубу ворон сидит. Слетел ворон с дуба, ударился оземь, обернулся добрым молодцем и закричал: «Анна царевна, поскорей выходи, наш братец идет!» Выбежала Анна царевна, встречала его радостно, стала целовать, обнимать, про здоровье расспрашивать, про свое житье-бытье рассказывать. Иван царевич погостил у них 3 денька и говорит: «Прощайте, пойду жену искать, Марью Моревну, прекрасную королевну». Отвечает ворон: «Трудно тебе сыскать ее. Оставь-ка у нас серебряную

Марья Марьевна, не поминай старого, лучше поедем со мной, пока не видать Кощея Бессмертного, авось не догонит. Собрались и уехали. А Кощей на охоте был. К вечеру он домой ворочается, под ним добрый конь спотыкается. Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? А ли чуешь какую невзгоду? Отвечает конь. Иван-царевич приходил, Марью Марьевну увез. А можно ли их догнать? Можно пшеницы насеять, дождаться, пока она вырастет, сжать ее, смолотить, в муку обратить, 5 печей хлеба наготовить, тот хлеб поесть, да тогда вдогонку ехать, и то поспеем. Кощей поскакал, догнал царевича. «Ну, — говорит, — первый раз тебя прощаю за твою доброту, что водой меня напоил, и в другой раз прощу, а в третий берегись, на куски изрублю». Отнял у него Марью Марьевну и увез. А Иван-царевич сел на камень и заплакал. Поплакал, и опять воротился назад за Марьей Марьевной. Кощея Бессмертного дома не случилось. «Поедем, Марья Марьевна!» «Ах, Иван-царевич, он нас догонит! Пускай догонит! Мы хоть часок-другой проведем вместе!» Собрались и уехали. Кощей Бессмертный домой возвращается, под ним добрый конь спотыкается. «Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? А ли чуешь какую невзгоду?» Иван-царевич приходил, Марью Марьевну с собой взял. «А можно ли догнать их? Можно ячменю насеять, подождать, пока он вырастет, сжать, смолотить, пиво наварить, допьяно напиться, до отвала выспаться, да тогда вдогонку ехать, и то поспеем». Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича. «Ведь я ж говорил, что тебе не видать, Марья Марьевна, как ушей своих!» Отнял ее и увез к себе. Оставался Иван-царевич один, поплакал и опять воротился за Марьей Марьевной. На ту пору Кощея дома не случилось. «Поедем, Марья Марьевна!» «Ах, Иван-царевич, ведь он догонит, тебя в куски изрубит, пускай изрубит, я без тебя жить не могу!» Собрались и поехали. Кощей Бессмертный домой возвращается, под ним добрый конь спотыкается. «Что ты спотыкаешься? А ли чуешь какую невзгоду?» Иван-царевич приходил, Марью Марьевну с собой взял. Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича, изрубил его в мелкие куски и поклал в смоленую бочку. Взял эту бочку, скрепил железными обручами и бросил в синее море, а Марью Марьевну к себе увез. В то самое время у зятьев Иван-царевича серебро почернело. «Ах, — говорят они, — видно, беда приключилась». Орел бросился на синее море, схватил и вытащил бочку на берег, сокол полетел за живой водою, а ворон за мертвою. Слетелись все трое в одно место, разбили бочку, вынули куски Ивана-царевича, перемыли и склали, как надобно. Ворон брызнул мертвой водою, тело срослось, съединилось. Сокол брызнул живой водою. Иван-царевич вздрогнул, встал и говорит: «Ах, как я долго спал! Еще бы дольше проспал, если б не мы», — отвечали зятья.
Пойдем теперь,

0: нам в гости.
1: Нет, братцы, я пойду искать Марью Моревну. Приходит к ней и просит: разузнай у Кощея Бессмертного, где он достал себе такого доброго коня. Вот Марья Моревна улучила добрую минуту и стала Кощея выспрашивать. Кощей сказал: за 39 земель, в 30-м царстве за огненной рекою, живет Баба-Яга. У ней есть такая кобылица, на которой она каждый день вокруг света облетает. Много у ней и других славных кобылиц. Я у ней 3 дня пастухом был, ни одной кобылицы не упустил, и зато Баба-Яга дала мне одного жеребеночка.
0: Да как же ты через огненную реку переправился?
1: А у меня есть такой платок. Как махнув правую сторону 3 раза, сделается высокий-высокий мост, и огонь его не достанет.
0: Марья Моревна выслушала, пересказала все Ивану-Царевичу и платок унесла, да ему отдала. Иван-Царевич переправился через огненную реку и пошел к Бабе-Яге. Долго шел он, не пивши, не евши. Попалась ему навстречу заморская птица с малыми детками. Иван-царевич говорит: съем-ка я одного цыпленочка. Не ешь, Иван-царевич, просит заморская птица, в некоторое время я пригожусь тебе. Пошел он дальше. Видит в лесу улей пчел. «Возьму-ка я, — говорит, — сколько-нибудь метку». Пчелиная матка отзывается: «Не тронь моего меда, Иван-царевич, в некоторое время я тебе пригожусь». Он не тронул и пошел дальше. Попадает ему навстречу львица со львенком. «Съем я хоть этого львенка, есть так хочется, аж тошно стало». «Не тронь, Иван-царевич, — просит львица, — в некоторое время я тебе пригожусь». «Хорошо, пусть будет по-твоему». Побрел голодный, шел-шел, стоит дом Бабы-Яги. Кругом дома 12 шестов, на 11 шестах — по человечьей голове, только один, не занятый. «Здравствуй, бабушка!»
2: «Здравствуй, Иван-царевич! По что пришел? По своей доброй воле? Аль по нужде?»
0: «Пришел заслужить у тебя богатырского коня».
2: «Изволь, царевич! У меня ведь не год служить, а всего-то 3 дня. Если упасешь моих кобылиц, дам тебе богатырского коня. А если нет, то не гневайся, торчать твоей голове на последнем шесте».
0: Иван-царевич согласился. Баба-яга его накормила, напоила и велела за дело приниматься. Только что выгнал он кобылиц в поле, кобылицы задрали хвосты, и все врозь по лугам разбежались. Не успел царевич глазами вскинуть, как они совсем пропали. Тут он заплакал, запечалился, сел на камень и заснул. Солнышко уже на закате. Прилетела заморская птица и будит его: «Вставай, Иван-царевич, кобылица теперь дома». Царевич встал, воротился домой, а Баба-Яга и шумит, и кричит на своих кобылиц:
2: «Зачем вы домой воротились?»
0: «Ну как же нам было не воротиться? Налетели птицы со всего света, —
1: чуть нам глаз не выклевали. Ну, вы завтра по лугам не бегайте, а рассыпьтесь по дремучим лесам.
0: Переспал ночью Иван-царевич. На утро баба-яга ему говорит:
2: «Смотри, царевич, если не упасешь кобылиц, если хоть одну потеряешь, быть твоей буйной головушке на шесте!»
0: Погнал он кобылиц в поле, они тотчас задрали хвосты и разбежались по дремучим лесам. Опять сел царевич на камень, плакал, плакал, да и уснул. Солнышко село за лес. Прибежала львица: «Вставай, Иван-царевич, кобылицы все собраны». Иван-царевич встал и пошел домой. Баба-яга пуще прежнего и шумит, и кричит на своих кобылиц:
2: «Зачем домой воротились?
1: Ну как же нам было не воротиться? Набежали лютые звери со всего света, чуть нас совсем не разорвали.
2: Ну вы завтра забегите в Синее море».
0: Опять переспал ночь Иван-царевич. Наутро посылает его баба-яга кобылиц пасти:
2: «Если не упасешь, быть твоей буйной головушке на шесте!»
0: Он погнал кобылиц в поле. Они тотчас задрали хвосты, скрылись из глаз и забежали в Синее море. Стоят в воде по шею. Иван-царевич сел на камень, заплакал и уснул. Солнышко за лес село. Прилетела пчелка и говорит: «Вставай, царевич, кобылицы все собраны, да как воротишься домой, бабе-яге на глаза не показывайся, пойди в конюшню и спрячься за яслями. Там есть паршивый жеребенок, в навозе валяется. Ты укради его и в глухую полночь уходи из дому». Иван-царевич встал, пробрался в конюшню и улегся за яслями. Баба-яга и шумит, и кричит на своих кобылиц:
2: «Зачем воротились?
1: Ну как же нам было не воротиться? Налетело пчел, видимо-невидимо, со всего света, и давай нас со всех сторон жалить до крови».
0: Баба-яга заснула, а в самую полночь Иван-царевич украл у нее паршивого жеребенка, оседлал его, сел и поскакал к огненной реке. Доехал до той реки, махнул три раза платком в правую сторону и вдруг, откуда ни взялся, повис через реку высокий славный мост. Царевич переехал по мосту и махнул платком на левую сторону только два раза. Остался через реку мост тоненький-тоненький. Поутру пробудилась баба-яга. Паршивого жеребенка видом не видать. Бросилась в погоню, во весь дух на железной ступе скачет, пестом погоняет, помелом след заметает, прискакала к огненной реке, взглянула и думает:
2: «Хорош мост!»
0: Поехала по мосту, только добралась до середины, мост обломился, и баба-яга чубурах в реку, тут ей и лютая смерть приключилась. Иван-царевич откормил жеребенка в зеленых лугах, стал из него чудный конь. Приезжает царевич к Марье Моревне. Она выбежала, бросилась к нему на шею: «Как тебя Бог воскресил!» «Так и так, — говорит, — поедем со мной». «Боюсь, Иван-царевич, если Кощей догонит, быть тебе опять изрублену».
1: «Нет, не догонит. Теперь у меня славный богатырский конь, словно птица летит». Сели они на коня и поехали. Кощей Бессмертный домой ворочается, под ним конь. спотыкается. Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? А ли чуешь какую невзгоду?
2: Иван-царевич приезжал, Марью Моревну увез.
1: А можно ли их догнать?
2: Бог знает.
1: Теперь у Ивана-царевича конь богатырский лучше меня.
2: Нет.
1: Не утерплю, говорит Кощей Бессмертный, поеду в погоню. Долго ли, коротко ли, нагнал он Ивана-царевича, соскочил на земь и хотел было сечь его острой саблею. В те поры конь Иван-царевича ударил со всего размаху копытом Кощея Бессмертного и размозжил ему голову, а царевич доконал его палицей. После того наклал царевич груду дров, развел огонь, спалил Кощея Бессмертного на костре и самый пепел его пустил по ветру. Марья Моревна села на Кощеева коня, а Иван-царевич на своего, и поехали они в гости сперва к ворону, потом к орлу, а там и к соколу. Куда они приедут, всюду встречают их с радостью. «Ах, Иван-царевич, а уж мы не чаяли тебя видеть!» «Ну да недаром же ты хлопотал, такой красавицы, как Марья Моревна, во всем свете поискать другой не найти». Погостили они, попировали и поехали в свое царство. Приехали и стали себе жить-поживать, добра наживать, да медок попивать.
3: Сказка ФМ.
4: Маша и медведь. Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька. Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой и Машеньку.
5: Дедушка, бабушка, отпустите меня в лес с подружками.
4: Дедушка с бабушкой отвечают.
6: Иди, только смотри, от подружек не отставай.
5: Не то заблудишься.
4: Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька деревце за деревце, кустик за кустик, и ушла далеко-далеко от подружек. Стала она аукаться, стала их звать, а подружки не слышат, не отзываются. Ходила, ходила Машенька по лесу, совсем заблудилась. Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит, стоит избушка. Постучала Машенька в дверь, не отвечает. Толкнула она дверь, дверь и открылась. Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку. Села и думает, кто ж здесь живет? Почему никого не видно? А в той избушке жил большущий медведь. Только его тогда дома не было. Он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался.
7: Ага, теперь не отпущу тебя. Будешь у меня жить, будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить.
4: Потужила Маша, погоревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. Медведь на целый день уйдет в лес, а Машеньке наказывает никуда без него из избушки не выходить.
7: А если уйдешь, все равно поймаю, и тогда уж всем.
4: Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти не знает, спросить не у кого. Думала она, думала и придумала. Раз приходит медведь из лесу, а Машенька и говорит ему:
5: «Медведь, медведь, отпусти меня на денек в деревню. Я бабушке да дедушке гостинцев снесу».
7: «Нет, ты в лесу заблудишься. Давай гостинцы, я их сам отнесу.
4: А Машеньке только того и надо. Напекла на пирожков, достала большой-пребольшой короб и говорит медведю:
5: вот, смотри, я в этот короб положу пирожки, а ты отнеси их дедушке да бабушке. Да помни, короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на дубок влезу, за тобой следить буду.
7: Ладно, давай короб.
5: Выйди на крылечко, посмотри, не идет ли дождик.
4: Только медведь вышел на крылечко, Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит, короб готов, взвалил его себе на спину и пошел в деревню. Идет медведь между елками, бредет между березками, во овражке спускается, на пригорке поднимается. Шел, устал и говорит:
7: сяду на пенек, ой, съем пирожок.
4: А Машенька из короба:
5: Вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке.
7: Ишь ты, какая глазастая, все видит.
4: Поднял он короб и пошел дальше. Шел, остановился, сел и говорит:
7: ой, сяду на пенек, съем пирожок.
4: А Машенька из короба опять:
5: Вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке.
4: Удивился медведь:
7: вот какая хитрая, высоко сидит, далеко глядит.
4: Встал и пошел скорее. Пришел в деревню, нашел дом, где дедушка с бабушкой жили, и давай изо всех сил стучать в ворота.
7: Тук-тук-тук! Отпирайте, открывайте! Я вам от Машеньки гостинцев принес.
4: А собаки почуяли медведя и бросились на него. Со всех дворов бегут, лают. Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. Вышли тут дедушка да бабушка к воротам, видят, короб стоит. Стоит в коробе, говорит бабушка. А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верит. В коробе Машенька сидит, живехонька и здоровехонька. Обрадовались дедушка да бабушка, стали Машеньку обнимать, целовать, умницей называть.
3: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
6: Ребячья болтовня. Однажды богатый купец собрал в своем роскошном доме на детскую вечеринку детей богатых и знатных родителей. А что, мог себе позволить? Дела купца шли отлично. Сам же он считал себя человеком образованным, так как в свое время окончил гимназию. На этом настоял его почтенный отец, который был человеком простым, честным и трудолюбивым, поэтому и сумел составить себе капиталец, а сын еще и приумножил его. Купец считал себя человеком умным и добрым, хотя люди говорили не столько об этих качествах, сколько о его богатстве. Так вот, у него в доме собралось большое общество, только исключительно детское. Дети болтали без умолку, а у них, как известно, что на уме, то и на языке. В числе детей была одна прелестная маленькая девочка, только ужасно спесивая. Спесь в нее не вбили, а вцеловали. И не родители, а слуги. Родители были для этого слишком разумны. Отец малютки был камер-юнкером, и она знала, что это нечто ужасно важное. «Я камер-юнкерская дочка», — сказала она. Она точно так же могла быть дочкой лавочника. От человека не зависит, кем он рождается. И вот она рассказывала другим детям, что она урожденная такая-то. А кто неурожденный, из того ничего не выйдет. Читать. читай, старайся, учи, сколько хочешь. Но если ты неурожденная, толку не будет. А уже из тех, чьи именно кончается на сен, прибавила она, никогда ничего путного не выйдет. Тут же упрись руками в бока, да держись подальше от всех этих сенов. Она уперлась прелестными ручонками в бока и выставила острые локотки, чтобы показать, как надо держаться. Славные у нее были ручонки, да и сама она была примиренькая. Но дочка купца обиделась. Фамилия ее отца была Мадсен. Стало быть, тоже оканчивалась на сен. Она гордо закинула головку и сказала: «Зато мой папа может купить целую гору леденцов и разбросать их народу. А твой может?» «Ну, а мой папа, — сказала дочка писателя, — может и твоего папу, и твоего, и всех пап на свете пропечатать в газете. Мама говорит, что все его боятся, ведь он распоряжается газетой». И девочка гордо закинула голову: «Не дать не взять принцесса крови». А за полуотворенной дверью стоял бедный мальчик и поглядывал на детей в щелочку. Мальчуган не смел даже войти в комнату. Куда такому бедняку соваться к богатым и знатным детям? Он поворачивал на кухне для кухарки вертел, и теперь ему позволили поглядеть на разряженных веселящихся детей. Одно это было для него огромным счастьем. «Вот бы мне на их место», — думалось ему. Он слышал болтовню девочек, а слушая ее, можно было пасть духом. Ведь у родителей его не было в копилке ни гроша. У них не было средств даже выписать газету, а не то, что самим издавать ее. Ну, а хуже всего было то, что фамилия его отца, а значит, его собственная, как раз кончалась на сен. Из него никогда не выйдет ничего путного. Вот горе-то, а! Но родился он, как ему казалось, не хуже других. Вот какой был этот вечер. Прошло много лет. Дети стали взрослыми. В том же городе стал великолепный дом, полный сокровищ. Всем хотелось видеть его. Для этого приезжали даже из других городов. Кто же из тех детей, о которых мы говорили, мог назвать этот дом своим? Скажите, это легко угадать? Нет, нелегко. Дом принадлежал бедному мальчугану. Из него все-таки кое-что вышло, хотя фамилия его и кончалась на сен. Торвальдсен. Ну а другие дети? Дети кровные, денежные и умственные спеси. Что из них вышло? Да все они друг друга стоили. Все они были дети как дети. Вышло из них одно хорошее. Задатки-то в них были? Были. Мысли же и разговоры их в тот вечер были так: ребячья болтовня.
3: Сказка ФМ.
8: Снежный дом. Дует ветер, крутится белый снег и наносит его высокими сугробами у каждой избы. Из каждого сугроба мальчишки на салазках съезжают. Повсюду можно кататься мальчишкам. И вниз к речке, на ледянке турманом лететь. И скувыркиваться с сометов соломы. Нельзя только заходить за аверьяновую избу, что посередине села. У аверьяновой избы намело высоченный сугроб, а на нем кончанские мальчишки стоят и грозятся выпустить красные слюни. Аверьянову же сыну Петечке хуже всех. Кончанские мальчишки грозятся, а свои кричат: «Ты кончанский, мы тебе скулы на четыре стороны расклепаем», и никто его не принимает играть. Скучно стало Петечке, и принялся он в сугробе нору копать, чтобы туда залезть одному и сидеть. Долго Петечка прямо копал, потом стал в сторону забираться, и как добрался до стороны, устроил потолок, стены, лежанку, сел и посиживает. Просвечивает со всех сторон голубой снег, похрустывает, тихо в нем и хорошо. Ни у кого из мальчишек такого дома нет. Досиделся Петечка, пока мать ужинать позвала, вылез, в ход комьями завалил, а после ужина лег на печку под полушубок, серого кота за лапу подтащил и говорит ему на ухо: «Тебе я вот чего, Вась, расскажу. У меня дом лучше всех. Хочешь со мной жить?» Но кот Вась ничего не ответил и, помурлыков для вида, вывернулся и шмык под печку мышей вынюхивать и в подполье шептаться с домовым. Наутро Петечка только залез в снежный дом, как слышит, хрустнул снег, потом сбоку полетели комья, и вылез из стенки небольшого роста мужичок в такой рыжей бороде, что одни глаза видны. Отряхнулся мужичок, присел около Петечки и сделал ему козу. Засмеялся Петечка, просит еще сделать. «Не могу», — отвечает мужичок, — «я домовой, боюсь тебя напугать очень».
9: «Так я теперь все равно тебя забоялся», — отвечает Петечка.
8: «А чего меня бояться? Я ребятишек жалею. Только у вас в избе столько народу, да еще теленок, и дух такой тяжелый. Не могу там жить. Все время в снегу сижу. А кот Вася даючи мне говорит: Петечка, мол, дом какой-то построил».
9: «Как же играть будем?» — спросил Петечка.
8: «Я уж не знаю. Мне бы поспать охота. Я дочку свою кликну, она поиграет, а я вздремну». Домовой прижал ноздрю, да как свистнет. Тогда выскочила из снега румяная девочка в мышиной шубке, чернобровая, голубоглазая. Косички торчат, мочалкой повязана. Засмеялась девочка и за руку поздоровалась. Домовой на лежанку лег, покряхтел, говорит: «Играйте, ребятишки, только меня в бок не толкайте». И тут же захрапел. А домового дочка говорит шепотом: «Давай в представленыши играть».
9: «Давай», — отвечает Петечка. «А это как? Что-то боязно».
8: «А ты, Петечка, представляй, будто на тебе красная шелковая рубашка, ты на лавке сидишь, и около крендель».
9: «О, вижу», — говорит Петечка, и потянулся за кренделем.
8: «И сидишь ты», — продолжает домового дочка, и сама зажмурилась, «а я избу мету. Кот Вася печку трется, чисто у нас и солнышко светит. Вот собрались мы и за грибами в лес побежали, босиком по траве. Дождик как припустится, и впереди нас всю траву вымочил. И опять солнышко проглянуло. До леса добежали, а грибов там, видимо-невидимо».
9: «Сколько их?» — сказал Петечка и рот разинул. «Красные, а вон боровик. А есть можно? Они не поганые? Представленные-то грибы».
8: «Есть можно. Теперь купаться пойдем. Катись на боку с косогора. Смотри, в реке вода ясная, и на дне рыбу видно».
9: «А у тебя булавки нет?» — спросил Петечка. «Я бы сейчас пескаря на муху поймал».
8: Но тут домовой проснулся, поблагодарил Петечку и вместе с дочкой обедать улез.
2: На завтра опять прибежала домового дочка, и с Петечкой они придумывали не весь что. Где только не побывали, и так играли каждый день. Ну вот, переломилась зима, нагнала с востока сырых туч, подул мокрый ветер, ухнули, осели снега, почернел навоз на задворках, прилетели грачи, закружились над голыми еще ветками, и стал подтаивать снежный дом. На силу влез туда Петечка, промок даже весь, а домового дочка не приходит. И принялся Петечка хныкать и тереть кулаками глаза.
8: Тогда домового дочка выглянула из дыры в стенке,
9: пальцы растопырила и говорит: «Мокрота! Ни до чего дотронуться нельзя. Теперь мне, Петечка, играть некогда. Столько дела, руки отваливаются. Да и дом все равно пропал».
10: Басом заревел Петечка.
9: А домового дочка плеснула в ладоши и говорит: «Глупый ты, вот кто! Весна идет, она лучше всяких представленышей». Да и кричит домовому: «Иди, мол, сюда!»
10: Петечка орет, не унимается.
9: Домовой сейчас же явился с деревянной лопатой и весь дом раскидал. От него, говорит, одна сырость. Петечку за руки взял, побежал на задворки, а там уж рыжий конь стоит. Вскочил на коня домовой, Петечку спереди присунул, дочку позади, коня лопатой хлоп, конь скок и под горку по талому снегу живо до леса домчал. А в лесу из-под снега студенные ручьи бегут, лезет на волю зеленая трава, раздвигает талые листья, ухают овраги, шумят, как вода, голые еще березы почками покрываются, прибежали зайцы, зимнюю шерсть лапами соскребывают, кувыркаются, в синем небе гуси летят. Домовой Петечку с дочкой садил, сам дальше поскакал, а домового дочка сплела желтенький венок, ладони ко рту приложила и крикнула: «Ау, русалки! Ау, сестрицы Мавки! Полно вам спать!» Аукнулась по лесу, и со всех сторон, как весенний гром, откликнулись русалочьи голоса. «Побежим к Мавкам, — говорит домового дочь, — они тебе красную рубашку дадут настоящую, не то что в снежном дому. Кота бы нам взять, — говорил Петечка, — смотрит, и кот явился, хвост трубой и глаза воровские горят». И побежали они втроем в густую чащу к русалкам играть. Только не в представленыши, а в настоящие весенние игры. Качаться на деревьях, хохотать на весь лес, будить сонных зверей, ежей, брусуков и медведя, и под солнцем на крутом берегу водить веселые хороводы.
11: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
12: Рудольф Эрих Распе. Путешествие барона Мюнхгаузена. Кто не знает знаменитого путешественника барона Мюнхгаузена? Кого не увлекал он своими рассказами в тот сказочный мир, где на каждом шагу совершаются самые невероятные приключения? Но оказывается, герой этих исключительных историй, барон Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен, жил на самом деле и принадлежал к старинному немецкому дворянскому роду. Он был военным, служил в русской армии, а вернувшись на родину, прославился как хитроумный рассказчик. Неизвестно, сам ли он записывал свои рассказы или кто-то другой, но в 1781 году некоторые из них были напечатаны. А в 1875 году немецкий писатель Эрих Распе обработал и издал их. Слава знаменитого барона стала так велика, что многие начали пересказывать его истории на свой лад. Но автором книги принято считать Эриха Распе. Настоящая книга включает те истории, которые барон сам рассказывал в дружеском кругу. Первый вечер. Барон Мюнхгаузен рассказывает, как он с лошадью увяз в болоте и вытащил себя самого и лошадь за собственную косу. как он воспользовался своим глазом в качестве ружейного кремня, убил шомполом 7 куропаток за раз, плетью выхлестал лисицу из ее шкуры и, как кабан, пробил клыками молодое деревце. «Господа, друзья и товарищи!» — так начинал всегда свои рассказы барон Мюнхгаузен, потирая по привычке руки. Затем он брал старинную рюмку, наполненную его любимым напитком, настоящим рауэнтальским вином, задумчиво приглядывался к зеленовато-желтой жидкости, со вздохом ставил бокал на стол, осматриваясь по сторонам испытующим взором, и продолжал, улыбаясь: «Вот опять мне приходится рассказывать о прошлом. Да, в то время я был еще бодр и молод, отважен и полон кипучих сил. Вот вам пример. В один прекрасный вечер я возвращался домой с охоты, затянувшейся на несколько часов. Солнце уже клонилось к закату, я утомился и начал дремать в седле. Конечно, я не обращал внимания на дорогу и проснулся, или точнее очнулся от дремоты, только тогда, когда мой аякс вдруг замер перед довольно широкой заболоченной канавой. Осмотревшись, я увидел, что дорога тут кончается, но по ту сторону болота появляется снова. Я припомнил, что несколько недель назад, как мне говорили, страшным ливнем здесь снесло мост. Я крайне сожалел, что не отдал еще приказание построить новый, желая предварительно сам осмотреть место. Вот теперь и представился случай. Но как же я попаду домой? Вернуться? Поскакать назад и поискать другой дороги? Ни за что. Недолго думая, я подбодрил лошадь и дал ей шпоры. Бравый аякс взвился на дыбы, и в ту же секунду мы взмыли в воздух. Но тут мой мозг пронзила мысль, что аякс, также чрезвычайно утомленный на охоте, мы затравили или взяли тогда 25 или 30 зайцев, под конец я уже и считать-то их бросил, едва ли будет в состоянии допрыгнуть до другого берега. Быстро оценив ситуацию, я повернул в воздухе лошадь, и мы опустились на то самое место, откуда она сделала прыжок. «Ладно, господа». Я потрепал коня по шее, потом отъехал немного назад, чтобы ему было где разбежаться, и снова помчался к канаве. На первый взгляд болото показалось мне не больше шагов 20, а когда я убедился, что в действительности оно шире еще на полудюжину шагов, то снова пришпорил коня. Аякс сделал новые усилия и ринулся дальше. Но напрасно. Мы не дотянулись до другого берега, и оба, лошадь и всадник, шлепнулись в мягкую тину болота. Полужидкая масса, в которой мы безнадежно увязли, покрыла круп лошади, и над водой оставались только половина моего туловища да голова аякса. Да, друзья мои, помощь нужна была немедленно. Я крепко сжал ногами благородное животное, схватился свободной правой рукой за собственную косу, и я благополучно вытащил себя вместе с лошадью из трясины на берег. Затем мы легкой рысцой продолжали путь домой. Теперь вы не будете уже сомневаться в моей тогдашней силе и крепости. А собаки и ваша добыча, барон, — напомнили ему слушатели. Прежде чем мы свернули на самый короткий путь, я отправил их домой по обыкновенной проезжей дороге. А когда они вернулись через час после меня, конюх принес 29 зайцев. Следовательно, я не ошибся в подсчете, даже если он припрятал одного длинноухого для себя. Вообще, господа, как способности и гений коменданта осажденной крепости обнаруживаются во всем своем блеске, когда враг уже овладел передовыми укреплениями и подошел к главному валу, Так и настоящий охотник может выказать сообразительность, когда он очутится на охоте без обычных снарядов. Например, когда у него остался только порох, но он уже израсходовал весь запас пуль и дроби, как это зачастую случалось со мной после удачной охоты. То, что я сейчас расскажу вам, будет не совсем кстати, но покажет вам, как важно не растеряться при любых обстоятельствах. Однажды утром я увидел через окно моей спальни, что на большой пруд, находившийся совсем близко от моего замка, опустилась стая диких уток. Вы поймете, что я от радости едва успел кое-как одеться. В торопях схватил ружье и патронтаж и стремглав сбежал с лестницы. При этом я нечаянно так сильно ударился лбом о поддерживающую лестницу колонну, что у меня из глаз посыпались искры. Однако это не остановило меня ни на секунду. Я неудержимо мчался вперед и под прикрытием кустов и тростника прокрался к самому берегу пруда. И только здесь я вдруг обнаружил, что потерял кремень. Что делать? Вот я стою в двух шагах от цели и мог бы стрелять наверняка. Только в замке не было кремня. Я тотчас же решился использовать недавний опыт собственным глазом. Я прижал ружье к щеке и, что было сил, стукнул себя кулаком в глаз. Как я ждал и надеялся, так и случилось. От такого удара опять посыпались искры и подожгли порох. Раздался выстрел, положивший сразу 5 пар уток, 4 казарки и 2 водяных курочек. Да-да, присутствие духа. Вот что нужно для доблестных подвигов. На войне, как в море и на охоте. Оно является залогом неожиданного успеха. В другой раз я вышел попробовать новое ружье и уже издержал взятый с собой небольшой запас дроби, когда собака, обыскивая поле, подняла выводок куропаток. Я видел, как они опустились невдалеке на землю, и у меня тотчас же загорелось желание принести домой на ужин несколько этих птичек. Но мой патронтаж был пуст. Как быть? Тут, господа, мне пришла в голову гениальная мысль. Я торопливо зарядил ружье порохом и сверх пыжа вставил шомпол, заострив один конец его, как карандаш. «Ну, ищи, Финес, ищи!» Несколько минут прошли в ожидании. Собака сделала ошибку. Куропатки бежали впереди нее в картофельной ботве до самого конца поля. Здесь собака остановилась. Я быстро подошел ближе, держа ружье наготове. Вдруг раздалось фрррр, и вся стая взвелась на воздух. Я тотчас же приложился, прицелился. Аф! Мой шомпол пронзил 7 штук и рухнул невдалеке вместе с ними. Я поднял его и принес домой все 7 куропаток, словно насаженных на вертел. Как видите, нужно лишь вовремя пораскинуть мозгами. Впрочем, господа, друзья и товарищи, шомпол не всегда можно пустить в дело. Надо пользоваться тем, что находится под рукой. Так, однажды в Лифляндии шел я по лесу с ружьем через плечо, держа в руке большой гвоздь, который я хотел вбить в охотничьем шалаше. Как вдруг мне попалась навстречу великолепная, чернобурая лисица. Было бы страшно жаль испортить ее драгоценный мех пулей. Лиса Патрикеевна стояла недвижно у громадного дуба, повернув голову в бок и обнюхивая воздух. И тут меня осенило. Я спрятался за дерево, вынул из дула пулю и вместо нее зарядил ружье,
13: гвоздем. Затем я приложился, тщательно прицелился, грянул выстрел, и лисица, как я и рассчитывал, осталась невредимой, хотя и не могла тронуться с места, потому что я крепко прибил гвоздем к дереву ее хвост. Тут я спокойно подошел к ней, схватил плеть и принялся так ловко нахлестывать ее, что она выскочила из своей роскошной шкуры и убежала без верхней одежды. Умирая со смеху, я даже не догадался послать вдогонку ей пулю. Отросла ли у нее новая шкура? Замерзла ли она в зимнюю стужу или была растерзана своими же сородичами? Вы смеетесь, но подумайте, какая удача, что у меня как раз в тот момент оказался в руке гвоздь. Несколько дней спустя я возвращался домой с охоты без всяких снарядов, расстреляв весь порох. Как вдруг на меня бросился рассвирепевший кабан. Всем известно, чем может обернуться такая встреча. Поэтому никто не осудит меня за то, что я нашел убежище на первом попавшемся дереве. Это была довольно тонкая березка, едва выдерживавшая мой вес. Кабан ринулся на дерево, но опоздал на мгновение, потому что едва я успел подобрать ноги, как он изо всей силы ударил клыками в ствол. Да с такой яростью, что острия клыков пробили березу насквозь и торчали из нее с другой стороны на целый дюйм. Недолго думая, я спрыгнул на землю, отыскал булыжник величиной с кулак и заклепал концы клыков. Спокойно отправился я домой и на следующее утро вернулся к дереву с людьми, захватив с собой телегу и заряженное ружье. Я, разумеется, не расспрашивал, как провел ночь бедный пленник, и вогнал ему пулю в его кровожадный глаз. Что это был за экземпляр, вы можете судить потому, что, как мне сообщил управляющий, весил зверь больше 15 пудов. Чересчур много для кабана. Вы, господа, может быть, удивляетесь, что мне удалось загнуть и заклепать клыки, словно это были железные гвозди. Сейчас же объясню, как я мог это сделать. Я до тех пор бил булыжником концы клыков, пробивших дерево, пока хрупкое костное вещество клыков не сделалось совсем каленым и мягким, так что их можно было с легкостью загнуть и заклепать в настоящем смысле этого слова. Ну, господа, на сегодня довольно. На следующий вечер я обещаю вам несколько особенно замечательных охотничьих рассказов. Второй вечер. Мюнхгаузен стреляет в оленя вишневыми косточками. Воздушные путешествия на 13 нанизанных утках. Мюнхгаузен делает промах по дикому поросенку и уводит домой слепую дикую свинью. Взрывает двумя ружейными кремнями медведя и встречается в Варшаве с генералом Скрбуданским, знаменитым своей серебряной пластинкой в черепе. Легавая собака Пикас стоит 14 дней на одном месте. История о восьмилапом зайце. Вы, господа, конечно, слышали о святом Губерте, покровителе охотников, а также о великолепном олене со святым крестом между рогами, который некогда встретился ему в лесу. 3 ноября, в день святого Губерта, я ежегодно приносил в веселом обществе жертву этому святому. И, наверное, 1000 раз видел этого оленя как на картинах в церквах, так и на звездах кавалеров ордена святого Губерта. Так что теперь, по чести и совести доброго охотника, я сам не знаю, были ли такие олени с крестами только в давние времена. попадаются и в наши дни. Но послушайте, какая история с другим чудесным оленем приключилась у меня самого. Я израсходовал однажды все мои пули. Как мне вдруг попался навстречу великолепный олень, смотревший на меня так спокойно, словно знал, что мой патронтаж пуст. «Ну подожди, ты свое получишь», — подумал я. Поспешно зарядил ружье порохом, а сверху насыпал несколько вишневых косточек. Я только что съел пригоршню вишен. Олень глядел на меня с самой язвительной усмешкой. И бум! Я влепил ему полный заряд в лоб между рогами. Он пару раз тряхнул головой, поклонился, не спеша развернулся и, не теряя достоинства, удалился вглубь леса. Жаль, что у меня не было под рукой картечи. Дома надо мной сильно смеялись. И когда мы ели вишни, кто-нибудь из насмешников нет-нет, да и предлагал собирать мне косточки для следующей охоты на оленей. Со временем эта шутка стала наскучивать. Но год или два спустя, когда мы охотились в той же местности, прямо на меня вышел необыкновенно крупный олень с вишневым деревцем между рогами, имевшим высоту около 10 футов. Разумеется, я тотчас же припомнил свой выстрел вишневыми косточками. Этому чудному животному, очевидно, и впрямь было предназначено стать моей добычей. Поэтому я тотчас же послал ему пулю в середину лопатки. И когда олень упал, я сразу получил жаркое и компот, потому что дерево было полно прекрасных спелых вишен. Да, чего только не бывает. Что вы скажете, например, о следующем замечательном случае? Известно, что на сало ловят мышей. Я же однажды поймал на сало 13 уток. И вот как это произошло. Однажды утром, собираясь выйти побродить с ружьем, я заметил, что шнур, на котором висела моя пороховница, кое-где стал слишком тонок и почти истерся. Вешая ее через плечо, я еще подумал, любопытно, долго ли послужит эта веревка. К вечеру я шел мимо небольшого озерка, на котором плавало довольно далеко друг от друга около 12 уток, так что я никоим образом не мог бы убить одним выстрелом более одной птицы. А между тем, мне хотелось бы взять их всех, потому что я пригласил к себе на следующий день гостей. Да ведь и вы же были в тот вечер лесничий. Я схватился за пороховницу. И правда, она исчезла. Когда я пробирался через живую изгородь из молодых сосен, шнур, по всей видимости, зацепился за ветку и оборвался. А я ничего не заметил. Вообще, это был неудачный день. Рано утром мне перешла дорогу старая ведьма, рыжая Катерина. И за целый день мне не пришлось сделать ни одного выстрела. А теперь у меня оставался в ружье всего один заряд и больше ни пылинки пороху. Но что же я буду делать с одной уткой? После этих горестных размышлений я вспомнил, что у меня в кармане лежит кусочек свиного сала, остаток, взятый из дому закуски. Я рассучил довольно длинную веревку, служившую привязью для собаки, и привязал к ней кусок сала. Забросив приманку, я спрятался в прибрежных кустах. Вскоре я с удовольствием заметил, как ближайшая утка подплыла к ней и проглотила сало, привязанное к веревке. Но не прошло и минуты, как скользкий кусок сала вышел из нее совершенно непереваренным, и его, недолго думая, проглотила вторая утка. И так как с каждой из них повторялась та же история, то в скором времени...

полами кафтана прямо по направлению к моему дому. А когда мы пролетали над дымовой трубой, я, быстро оценив положение и свертывая уткам одной за другой головы, стал медленно снижаться, пока, наконец, не спустился цел и невредим, не совсем обычной дорогой, через трубу в кухонный очаг. К величайшему изумлению повара, который собирался развести огонь, чтобы приготовить ужин. Мой верный спутник на той охоте, легаш Пикас, смотрел, потряхивая головой, как его господин проник в дом столь странным образом и предпочел обнаружить свое присутствие у дверей дома лаем и царапанием. «Да-да, милейшие господа, на сало ловятся мыши и утки. Конечно, для всех таких вещей нужна большая удача. Но удача и везение иногда даже ошибку делают счастливой. Так, например, однажды я увидел в густом лесу диких поросенка и свинью, трусивших друг за другом. Я тотчас стал целиться то в мать, то в детеныша. Наконец я выстрелил, но поросенок продолжал бежать. Свинья же остановилась как вкопанная. Что такое? Оказалось, что старая свинья была слепа. Она держалась зубами за кончик хвоста своего поросенка, и моя пуля как раз и перебила этот тонкий хвостик. Вот почему поросенок умчался, а его слепая мать, лишившись поводыря, остановилась. Само собой разумеется, я ухватился за кусочек хвоста, торчавшего в зубах у свиньи, и привел ее к себе домой. Вам едва ли представится случай проделать такую штуку. Вряд ли вам также удавалось применить такой фокус, благодаря которому я отделался от медведя, попавшегося мне как-то в одном польском лесу, когда день клонился к сумеркам, и у меня вышел весь порох. Зверь шел на меня, вытянув лапы и разинув пасть. И пока я в попыхах соображал, что он хочет со мной сделать, задушить в своих объятиях или свернуть мне голову, я обшарил все карманы в поисках пороха и пуль. Однако я нашел там лишь пару кремней, которые я на всякий случай всегда ношу при себе с тех пор, как у меня однажды выпал из замка кремень. Медведь все приближался. И, почувствовав уже его горячее дыхание, я со всей силы бросил ему один из кремней в открытую пасть. Это, конечно, не понравилось Мишке Топтыгин. И он развернулся с весьма недовольным ворчанием. Случилось это так быстро, что второго кремня я уже не успел бросить ему в пасть. Зато он сообразительно показал мне свою заднюю часть. Я тут же прицелился, размахнулся и бросил в него второй кремень. Спустя 2-3 секунды оба камня встретились во внутренностях медведя, ударились друг о друга с такой силой, что произошел взрыв, и мой медведь был разорван буквально на куски. Я перевел дух, избавившись от некоторой тревоги, и твердо решил, если когда-нибудь мне придется снова попасть в Польшу, где медведей так же много, как у нас майских жуков зимой, никогда больше не выходить из дому без оружия. Во время той же поездки я познакомился в Варшаве с одним старым генералом, имя которого вы, наверное, часто слышали. Его звали Скрбуданский. И во время войны с турками осколком картечи ему снесло часть черепа. С тех пор у него часть головы прикрывает серебряная пластинка, которая была сделана на шарнирах, чтобы ее можно было открывать. Мы ежедневно встречались с этим генералом в винной лавке, где шел страшный кутеж. И вот как-то раз я

заметил, что тогда, как у всех нас лица становились багровыми, потому что венгерское вино ударяло нам в голову, старый генерал лишь время от времени проводил рукой по волосам и затем тотчас же становился снова бледным и трезвым. Остальные не видели в этом ничего особенного и объяснили мне, что генерал иногда открывает серебряную пластинку и выпускает винные пары. Чтобы убедиться, верно ли это, я как будто невзначай встал около генерала с зажженной бумажкой, но вместо того, чтобы раскурить от нее трубку, поднес ее к спиртным парам, выделявшимся из его головы. И вдруг они вспыхнули характерным синеватым пламенем. А генерал, заметивший мою уловку, продолжал, улыбаясь, сидеть, как святой угодник, со светившим его, словно нимб, сиянием над головой. Мне до такой степени понравилось это приспособление, что я вступил в переговоры с одним искусным золотых дел мастером, нельзя ли и мне устроить такой прибор для сохранения трезвости. Он согласился, но объяснил, что мне предварительно необходимо произвести трепанацию черепа или подождать до следующей войны, чтобы у меня также снесло часть черепной коробки. Первого я не сделал, а второго тщетно жду до сей поры. И поэтому у меня, к сожалению, все еще нет клапана, который здесь, впрочем, не так и нужен, как там, на севере, где люди обыкновенно согреваются сильнее. Недавно вы спрашивали, кого я ценил больше, Финесса или Пикассо. И та, и другая собака были великолепны, каждая в своем роде. У Финесса, быть может, было лучше чутье, зато Пикассо был выносливее. Вот, послушайте. Вскоре после моей женитьбы жена моя однажды утром пожелала поехать на охоту вместе со мной. Поэтому я поскакал вперед, чтобы разыскать какую-нибудь дичь, и вскоре Пикассо уже делал стойку перед стаей в несколько сот куропаток. Я долго поджидал жену, которая должна была уже догнать меня вместе с моим управляющим и стремян. Наконец я начал беспокоиться и повернул назад, но приблизительно на полдороги услыхал жалобный плач и стоны, которые, как мне казалось, раздавались совсем близко, хотя вокруг никого не было видно. Я, разумеется, слез с коня, приложил ухо к земле и тут услышал, что стоны доносятся из-под земли, и мог даже ясно различить голоса моей жены, управляющего и стремянного. Но как они могли попасть туда? Очевидно, они провалились в отверстие заброшенной каменно-угольной шахты, а эта последняя, как неизвестно, имела в глубину около 90 саженей. Я во весь опор поскакал в соседнюю деревню, чтобы привести рудокопов. И после тяжелой работы мы вытащили несчастных на свет Божий. Сперва мы извлекли стремянов, затем его лошадь, потом управляющего и его кобылу, и, наконец, мою жену и ее турецкого иноходца. Самым удивительным во всей этой истории оказалось то, что все шестеро оставались совершенно невредимыми после падения с высоты 500-600 футов, не считая нескольких легких ушиб. Да, друзья мои, прекрасно, когда ваш ангел-хранитель всегда рядом. Само собой разумеется, ни о какой охоте в тот день нечего было думать. И хорошо, что мы тотчас же вернулись домой, так как меня уже ждал курьер с приказом немедленно выехать в служебную поездку.
Об этом в высшей степени интересном поручении, которое привело меня в крепость Везель, я расскажу вам в другой раз. Упомяну только, что по пути мне пришло в голову, где же Пикас, мой легавый пес? На 14-й день я вернулся домой, и первый мой вопрос был о собаке. Но ее никто не видел, и все думали, что Пикас сопровождал меня в поездке. У меня тотчас же мелькнула мысль: неужели бедняга все еще держит стойку над куропатками? Надежда и тревога тотчас же потянули меня туда, прямо в дорожном костюме. И представьте себе, к моей несказанной радости, верный Пикас стоял на том же месте, где я оставил его 14 дней назад. «Вперед, мой песик!» — воскликнул я. Он тотчас бросился вперед. Куропатки взвелись в воздух, и я одним выстрелом положил 25 штук. Я не думаю, чтобы кому-нибудь из вас привелось пережить нечто подобное этому. Добросовестный Пикас до того изголодался и отощал, что едва смог подползти ко мне и лизнуть мою руку. Я взял его к себе в седло и таким образом привез домой, где он скоро оправился благодаря хорошему уходу, а несколько недель спустя помог мне разрешить загадку, которая иначе навеки осталась бы неразрешимой. Я, видите ли, целых 2 дня гнался за одним зайцем. Пикас много раз настигал его, но я никак не мог приблизиться к нему на расстоянии выстрела. Я никогда не верил в колдовство. Мне доводилось видеть слишком необыкновенные вещи, однако в данном случае моя рассудительность заводила меня в тупик. Наконец, заяц очутился настолько близко от меня, что я смог достать его пулей. Разумеется, я едва нашел время снова зарядить ружье и тут же соскочил с коня. И что же вы думаете, я увидел? У этого зайца было, как у всех других, 4 лапы под туловищем и, кроме того, еще 4 на спине. Тут раскрылась загадка его необыкновенно быстрого бега. Когда заяц отбивал себе 2 нижние пары лап, он переворачивался, как хороший пловец, умеющий плавать на груди и на спине, и с новой силой мчался дальше на других запасных 4 лапах. Признаюсь по чести, я сомневаюсь, чтобы вы когда-нибудь видели такого феноменального зайца. Мне и самому больше не попадался ни один экземпляр такого рода.

Третий вечер. Борзая Зефиретта и Зайчиха. Превращение Зефиретты в таксу. Мюнхгаузен привязывает свою лошадь к шпилю колокольни, совершенно занесенной снегом. Дрессировка лошади на чайном столе у графа Пшебовского в Литве. Так как при нашем последнем свидании я упомянул уже о двух на редкость превосходных собаках, то я хотел бы рассказать и еще об одном не менее достойном экземпляре. Почти так же замечательно, как легавая Пикас, о котором я недавно говорил вам, была борзая Зефиретта, в течение многих лет служившая мне на охоте. Однажды я выехал из дому и, правду сказать, не хотел брать ее с собой, потому что она должна была вот-вот ощениться и уже не могла бежать так быстро, как обычно. В скором времени перед нами выскочил толстый, как бочонок, заяц. Зефиретта бросилась за ним, а я подумал про себя. «Ладно, беги, беги, скоро вы оба выбьетесь из сил». И не спеша поехал по их следу. Но затем потерял из виду обоих животных. Вдруг я услышал тявканье, как будто целой своры собак, но такое слабое и нежное, что пришел в недоумение. Я поскакал быстрее и, подъехав ближе, увидел совершенно невероятное чудо. Представьте себе, заячий аист принес зайчихе пятерых зайчат. И в то же время Зефиретта получила в подарок от собачьего аиста столько же щенков. Их-то тявканье я и услышал. Охота началась с одной собакой на одного зайца. А вернулся я домой с 6 собаками и 6 затравленными зайцами. Моя жена и все домашние со смеху надорвали себе животики. Проворная Зефиретта так неутомимо бегала у меня на службе, что в конце концов стерла себе лапы, и они стали у нее такие короткие, что в последние годы ее жизни она более походила на таксу, чем на борзую. Ходили слухи, будто Зефиретта под старость ослепла, и потому я стал привязывать к ее хвосту фонарь. Но это, разумеется, не что иное, как гнусные и лживые россказни, распространявшиеся на мой счет, дабы повредить моей репутации и достоверности моих историй. Вскоре после чудесной охоты на зайца, о которой я только что поведал, я предпринял путешествие в Россию и прожил в Варшаве так долго, что уже наступила необыкновенно снежная зима, когда я пустился в дальнейший путь через северную часть польской провинции. Я вскоре привык к стоявшим морозам и почти не замечал их. Мне показалось только странным, что я в течение целого дня не увидел ни одной деревни, ни корчмы, ни даже отдельного дома. У меня было только одно утешение. По расположению солнца, а после его заката по звездному небу, я мог убедиться, что еду все время прямехонько на север. Однако, насколько я припоминал свое прилежное ознакомление с картами этой местности, мой путь должен был бы проходить через густые леса. Вместо них меня окружала лишь пустынная, снежная равнина, без единого деревца и какого-либо жилья. С наступлением ночи я, устав смертельно, слез, наконец, с лошади и радовался, что захватил с собой большой каравай хлеба, собственно говоря, для лошади, а теперь разделил его с ней. Поблизости нашлось и нечто похожее на заостренный древесный пень, к которому я привязал лошадь, а сам, положив
под голову седло, растянулся на снегу в нескольких шагах от нее. Засыпая, я с удовольствием заметил, что ветер повернул, и вместо северного подул теплый южный. Впрочем, мысли мои вскоре спутались, и я, утомленный и совершенно измученный, заснул настоящим мертвым сном и открыл глаза, когда стоял уже яркий день. Полагая, что мне все еще снится сон, я осмотрелся вокруг. Я лежал среди могильных холмов на деревенском кладбище. Моей лошади нигде не было видно. Тут я услыхал человеческие голоса, и, обернувшись на их звук, ясно различил высоко в воздухе, прямо над головой, и ржание лошади. Крестьяне, почтительно приветствовавшие меня, показывали вверх. И что бы вы думали? На шпиле колокольни висела моя лошадь. Мне все вдруг стало понятно. Вся деревня была засыпана снегом, который защитил ее жителей от страшного мороза. И то, что я в темноте ночи и при смутном мерцании звезд и блеске снега принял за древесный пень, было на самом деле шпилем колокольни, к которому я и привязал лошадь. Пока я спал, весь снег растаял, и таким образом мое тело мало-помалу опустилось на землю. Теперь же надо было избавить лошадь от ее неудобного положения. Я взял пистолет и перебил пулей ремень недоустка, так что мой славный спутник тут же соскользнул с колокольни и радостно приветствовал меня. Корчмарь, очень милый человек, накормил нас хорошим завтраком, и пока мой конь поедал двойную порцию овса, рассказал мне, что обильный снегопад в Польше не редкость, и такое же случается по нескольку раз почти в каждую зиму. В благодарность за угощение я едва мог заставить его принять несколько золотых монет, и, отдохнув и подкрепившись, выехал в дальнейший путь. Теперь уже, когда стаял снег, действительно через густые леса. Несколько дней спустя я остановился передохнуть на короткое время в великолепном имении известного графа Пшабовского. Мы сидели как-то за чайным столом, когда мужчин пригласили на двор замка полюбоваться молодым жеребцом, только что приведенным со знаменитого конского завода. Я остался с дамами, но раздавшийся вскоре крик ужаса заставил меня броситься на двор. К моему удивлению, я застал мужчин, беспомощно стоящими вокруг неукротимого коня, который с такой яростью бил копытами и кусался, что даже самые отважные наездники не решались приблизиться к нему. Потому как вытянулись их физиономии, можно было догадаться, какой испуг охватил всех. И граф Пшабовский крикнул мне с явной насмешкой: «Ну, Мюнхгаузен, вот вам случай показать себя». В ту же минуту я одним прыжком вскочил на спину испуганного животного и, пустив в ход все свое искусство, без особого труда покорил и объездил его. А чтобы доказать это дамам, избавить их от напрасных страхов, я заставил жеребца прыгнуть через открытое окно в чайную комнату и несколько раз проехался по ней шагом, рысью и даже галопом. Не успели все даже испугаться, как конь оказался на чайном столе. И я продемонстрировал здесь, среди чашек и тарелок, отличную школу верховой езды. Это чрезвычайно позабавило дам и доставило графу и его гостям такое удовольствие, что Пшабовский с присущей ему любезностью просил меня принять жеребца в подарок.
так как он знал, что я еду в Россию, желая вступить в ряды армии и принять участие в предстоящем походе на турок под командой генерала-фельдмаршала графа Миниха, то Пшабовский попросил, чтобы я проделал этот поход на его лошади, которая своей покорностью, отвагой и пылом будет служить мне постоянным напоминанием о долге честного воина и о подвигах молодого Александра Македонского, имевшего такого славного коня, как Буцефал. Скромность не позволяет мне хвастаться своими заслугами, однако я могу прямо и по совести утверждать, что все мы, солдаты, честно исполнили свой долг, каждый на своем посту. И весь успех этого славного похода был естественным результатом наших совместных усилий, хотя официальная слава, само собой разумеется, выпала на долю главнокомандующего. Ну, господа, на сегодня довольно. Завтра вы услышите от меня новые истории. Четвертый вечер. Мюнхгаузен сует кулак в волчью пасть. Взбесившийся кафтан и заживо ободранная лисица. Въезд в Петербург на санях, запряженных волком. Продолжу мой предыдущий рассказ. На следующий день я предпринял на подаренном мне коне дальнюю прогулку и на обратном пути заметил в парке, довольно близко от построек, большого зверя, которого хорошенько не успел рассмотреть из-за наступивших сумерек и быстрой езды. Едва соскочив с седла, я побежал назад в парк, желая узнать, была ли это собака, либо иное животное. И не успел я повернуть в первую аллею, как на меня тотчас же бросился с разинутой пастью заинтересовавший меня зверь. Хотя темнота сгущалась каждой минутой, я все-таки по характерным очертаниям понял, что имею дело не с собакой, а с волком. Но что же теперь делать? Оружия при мне не было. Даже пистолеты остались в кобуре у седла. А хищник приближался с каждой секундой. Искать спасение бегством казалось бесполезным. К тому же в нашем роду не принято выпутываться из опасности таким недостойным образом. Я бессознательно сжал кулак и сунул руку в открытую пасть волка. Разумеется, из чувства самосохранения я засовывал руку все дальше и дальше, пока она не погрузилась в волчью утробу по самое плечо. Не скажу, чтобы такое положение было мне очень по вкусу. Вообразите только, лицом к лицу с волком мы смотрели друг на друга не очень дружелюбно, и в раскосых глазах зверя я отчетливо прочел намерение ринуться на меня. Хищник только и ждал момента, когда я вытащу назад руку. В этом отчаянном положении я ухватился за его внутренности, и пока серый выл от боли, не имея возможности укусить обидчика, я вывернул его, как перчатку, внутренностями наружу, и в таком виде швырнул зверя на землю, где утром садовник и нашел его. Старик, конечно, не смог удержаться и растрезвонил о случившемся. Я сам, разумеется, не придавал этому приключению большого значения, однако остальные считали этот небольшой эпизод чуть ли не подвигом. Я должен, впрочем, сознаться, что не во всех случаях хотел бы повторить такой образ действий. Так, например, вскоре после этого на одной из улиц Петербурга за мной погналась бешеная собака.
Однако я не стал обороняться и решил поспешить, а чтобы скорее и легче бежать, снял кафтан и бросил его в жертву собаке, желая выручить себя самого и надеясь успеть скрыться в какую-нибудь открытую дверь, пока бешеная собака будет терзать в ярости мой кафтан. Тем временем сбежались люди, убили собаку и вернули мне кафтан, на котором оказалось лишь несколько прорех. Дома я приказал лакею отдать завтра кафтан в починку моему портному, а тем временем Иван повесил его в шкаф. Но на следующее утро я проснулся от его криков. «Господин барон! Господин барон! Ваш кафтан взбесился!» Я в торопях вскочил, набросил на себя халат, пошел за слугой в гардеробную. И в самом деле мой кафтан взбесился. Вся моя одежда оказалась разбросанной и растерзанной в клочья. Бешеный кафтан на моих глазах набросился на новый мундир и стал трепать его самым немилосердным образом. Выстрелом из пистолета я покончил с ним. И затем приказал сжечь всю потрепанную кафтаном одежду, чтобы не случилось больше ничего подобного. По вашим глазам и по выражению лица я замечаю, что вы считаете это событие весьма маловероятным. И тем не менее я могу поручиться своим благородным словом, что все рассказанное — правда. Не знаю, дорогие друзья, поведать ли вам следующую историю, случившуюся со мной много лет раньше и которая припомнилась мне теперь благодаря только что изложенному вам приключению с волком. После одной большой охоты я приказал егерю свалить в кучу всю убитую дичь во дворе моего замка и снять шкуру с лисицы, которую все мы считали мертвой. Полчаса спустя я случайно, сам теперь не помню зачем, проходил через двор и к своему изумлению увидел, что лисица, оказывается, не мертва. И теперь, очухавшись, старается опять натянуть на себя содранную шкуру, словно это шуба. Она уже просунула в рукавчик, если можно так выразиться, одну лапку и тужилась продеть и вторую, когда подоспел я и положил конец ее возне. Да, с этими продувными бестиями, лисицами и волками чего только не повидаешь. Так как в России мало кто ездит верхом, то я поручил обеих моих дорогих лошадей Стремяному и последний перегон перед Петербургом проделал на санях. В лесу, недалеко от городских ворот, за нами погнался страшный волк, одолеваемый жутким зимним голодом. Он скоро догнал нас, и я машинально растянулся плашмя на дне саней. Как я и предполагал, хотя и не смея на это сильно надеяться, так и случилось. Волк перепрыгнул через меня, яростно набросился на лошадь и в один момент сожрал всю заднюю часть несчастного животного, которое от страшной боли припустилось еще быстрее. Незаметно приподняв голову, я с ужасом увидел, что волк все больше и больше въедается в лошадь. Тут я воспользовался удобным моментом и принялся жестоко нахлестывать его. Такое нападение с тыла нагнало на волка немалого страху. Он изо всех сил метнулся вперед. Труп лошади упал на землю, а волк, представьте себе, вскочил на ее место, в хомут. Разумеется, я продолжал хлестать его без устали, не давая зверю времени опомниться. Таким образом мы примчались в Петербург, перебугав насмерть всех встречных. Я остановил сани лишь перед дворцом фельдмаршала. Граф Миних, случайно оказавшись в это время у окна,
помирал со смеху, глядя на столь необычный экипаж. Лучшего представления ко двору я не мог бы иметь. И на этом, господа, позвольте мне закончить сегодня. Пятый вечер. Мюнхгаузен получает под команду гусар. Штурм Очакова. Замечательная история о боевом коне Мюнхгаузена, перерубленном пополам и снова сшитом лавровыми побегами, и о его руке, продолжавшей рубить после жаркого боя. Мюнхгаузен попадает в плен к туркам. Ближайшим следствием моего своеобразного въезда в Петербург, который я описал в прошлый вечер, стало, разумеется, то, что немца, сумевшего запрячь дикого зверя, тотчас же поставили во главе гусарского отряда. Не описывая все подробности того периода, я упомяну лишь о взятии Очакова. Прежде чем начать осаду этой крепости, меня с моими гусарами послали в авангард, и я видел, как турецкий гарнизон, окутанный облаком пыли, сделал вылазку и стал наступать на нас. Ничего не было бы легче, как, подняв вокруг себя такое же облако пыли, пойти на врага. Но разве это помогло бы нам? Быстро разработав план, я приказал взбивать как можно больше пыли на обоих флангах моего отряда. И так широким фронтом двинулся на турок, чтобы взглянуть на них поближе. Понятно. Неприятель счел нас гораздо сильнее, чем мы были на самом деле, потому что он мог видеть только середину нашего отряда, а сколько войска могло еще скрываться в облаках пыли справа и слева. Это соображение поколебало стойкость наших врагов, и когда мы с громким «Ура!», заглушившим турецкие возгласы «Алла» или «Алла», бросились в атаку, противник оказал лишь слабое сопротивление и вскоре обратился в беспорядочное бегство, во время которого понес огромные потери. Мы не только загнали в крепость остатки турецкого войска, но и выставили их тотчас же через противоположные ворота, что, впрочем, далеко превзошло наши самые смелые ожидания. Само собой разумеется, когда мы сломили вражеские ряды и затем пустились преследовать их, я намного опередил моих людей, отчасти потому, что меня влекла юношеская отвага, отчасти же благодаря чрезвычайной быстроте моего скакуна. Уложив у стен крепости последних неприятелей и собственноручно заперев ворота, я прискакал назад, на базарную площадь, чтобы приказать трубить сбор. К моему изумлению, я оказался здесь в полном одиночестве. Представьте себе мое удивление, когда поблизости не было видно ни одного трубача, ни хотя бы одного из моих гусар. Может, они разбрелись по другим улицам? Тогда они скоро явятся. Они не могут уйти далеко, думал я, и поспешил на запыхавшемся коне к колодцу на базарной площади, чтобы напоить его. Но такой неутолимой жажды измученного животного, как на этот раз, мне никогда еще не случалось наблюдать. Конь мой пил и пил, не отрываясь. Я с удивлением смотрел на него минут 5 или 10. И когда, наконец, я обернулся, чтобы взглянуть, не собираются ли уже мои люди, что я увидел? У бедного животного недоставало половины туловища и задних ног, и вода, вливавшаяся в него спереди, выливалась струей сзади, немало не освежая моего доброго коня. Пока я раздумывал над этой загадкой, с
противоположной стороны площади прискакал мой стремяный и, перемежая свою речь целыми потоками чистосердечных поздравлений и крепких ругательств, объяснил мне, каким образом я очутился один и почему у меня недостает половины лошади. Когда я проник в крепость следом за бегущими турками, в воротах внезапно упала опускная решетка, которая начисто отрезала заднюю часть моей лошади, что, впрочем, не помешало мне гнать перед собой толпу неприятеля и вытеснить его через противоположные ворота. Выслушав этот рассказ, я погнал половину моей лошади и непостижимо быстрым галопом прискакал назад к воротам, где и нашел вторую половину бедного животного, которая также рьяно преследовала бежавших прочь солдат турецкого гарнизона. Искусный лекарь моего отряда сшил вместе обе половины лошади, взяв для этого лавровые побеги, так как ничего иного под рукой не нашлось. Это, впрочем, оказалось очень кстати, потому что лавровые побеги пустили корни в теле лошади, выросли и образовали лавровую беседку. Так что во время этого и следующего походов я в буквальном смысле пребывал в тени своих лавров. Во время следующего похода Тираскир Филипп-паша задумал хитрый план, чтобы уничтожить противника. Для этого он позволил русскому войску беспрепятственно пройти через теснины близ Перекопа и затем хотел окружить их на равнине и уничтожить все войско. Положение русских было отчаянное. Я вскоре выведал слабое место в турецком лагере, где из-за близости болот и рек турки не ожидали нападения. Я явился к фельдмаршалу, сообщил ему свои наблюдения, и на следующий день мы предприняли сложный маневр. Ложная атака с другой стороны лагеря отвлекла внимание турок от слабо защищенного места, где мы и прорвались, закончив поход блестящей, неожиданной победой. Я упоминаю об этом деле только потому, что в результате чрезмерного напряжения во время боя моя правая рука так разошлась и непроизвольно продолжала рубить направо и налево даже после сражения, и мне пришлось целую неделю держать ее в повязке. Воспользовавшись этим, турки врасплох напали на меня из засады и безоружного захватили в плен. Шестой вечер. Мюнхгаузен, став пасечником султана, закидывает на луну серебряный топорик, влезает на нее по бобовому стеблю и спускается назад по короткой веревке из соломы. Освобождение Мюнхгаузена и возвращение в Россию, атлетическое упражнение с каретой в лощине, оттаившие звуки почтового рожка. Любезные господа, друзья и товарищи, согласно моему обещанию, вам предстоит сегодня услышать, как мне жилось в плену. Вместо того, чтобы обменять меня на какого-нибудь знатного турка, попавшего в плен, меня привезли в Константинополь и приставили как раба к султанским садам в качестве пасечника. Это было, правда, довольно унизительно и странно для гусарского полковника. Однако всему можно научиться, и вскоре я знал в лицо большинство находившихся под моим присмотром пчел. Ведь я должен был каждое утро выгонять своих подопечных на пастбище, стеречь их там целый день и вечером позаботиться о том, чтобы весь пчелиный рой полностью вернулся в ульи. Однажды вечером я не досчитался двух моих любимых пчелок. И когда я стал разыскивать их, то увидел,
как два медведя хотели растерзать бедняжек, чтобы отнять мед. Не имея другого оружия, я бросил в медведей серебряный топорик, знак султанских садовников, и промахнулся. Но звери испугались и убрались восвояси. Не знаю точно, откуда они пришли в Константинополь, с Балкан или с Парнаса. В любом случае, неплохо, что их удалось прогнать. Однако весьма печально было то обстоятельство, что маленький серебряный топорик, пущенный моей рукой, который пронесся между головами медведей, продолжал лететь все дальше и все выше, пока не достиг луны, и там остался лежать. Как мне теперь добыть его? Разве можно найти такую лестницу? Тут мне пришло в голову, что несколько дней назад старик-садовник дал мне турецкий боб, привезенный то ли из Багдада, то ли от гроба пророка. Я поспешил посадить его в землю, сам не веря тому, что старый Омар бен Казем рассказывал мне о его волшебно-быстром росте. Но что же случилось? Едва я положил боб на садовую грядку, как он тотчас же проклюнулся и пустил росток, который на моих собственных глазах вытянулся на такую высоту, что обвился вокруг нижнего рога луны. Тут я смело полез на луну и благополучно добрался до нее после нескольких часов изнурительного подъема. Мне предстояла еще вторая, трудноразрешимая задача — разыскать маленький серебряный топорик на поверхности луны, где все сверкало, как чистое серебро. Однако, после долгих поисков, продолжавшихся несколько часов, удалось и это сделать. Но, увы, тем временем моя бобовая лестница засохла от ужасной солнечной жары. И теперь я беспомощно сидел там, наверху, не зная, что делать. К счастью, топорик упал на кучу мекины и соломы. И я принялся плести из этой самой соломы веревку как можно длиннее. Эту веревку я привязал к одному из рогов лунного серпа и стал спускаться по ней вниз. Левой рукой я крепко уцепился за веревку, а правой держал топорик. Соскользнув на некоторое расстояние, я отрубал лишний кусок над моей головой, подвязывал его к нижнему концу веревки и, продолжая поступать таким же образом, спустился почти до земли. Однако, из-за того, что я постоянно обрубал и надвязывал веревку, она становилась все менее прочной. Наконец, когда я висел еще в облаках, милях в двух над землей, моя веревка лопнула, и я шлепнулся на землю с такой силой, что сперва был совершенно оглушен. Прошло немало времени, прежде чем я снова пришел в себя и заметил, что, ударившись о землю, ушел в нее на глубину, по крайней мере, 9 саженей. Это один из тех случаев, когда пересказчики моих переключений охотно распускают ложь, будто бы я ногтями выкопал в земле нечто вроде лестницы, чтобы вылезти из ямы. Тогда как я ведь не настолько же глуп проделывать эту работу ногтями, раз у меня был мой топорик, а с его помощью совсем нетрудно выкопать несколько сотен ступенек. Мне нечего вам говорить, как неприятны для меня такие прибавки и прикрасы, не имеющие ничего общего с правдой. И они совсем не нужны при верном пересказе моих путешествий. Обдумывая только что рассказанное мое приключение, я припомнил, как на моей родине часто ловят мух на палочки, обмазанные сиропом, и решил применить это средство для ловли медведей. Однажды я обмазал медом
тележное дышло, а сам спрятался. В первую же ночь, учуяв соблазнительный аромат, явился Михаил Иванович Топтыгин. Ворча, не спеша обошел несколько раз вокруг телеги, и так как ничего не заподозрил, то начал лизать конец дышла и вскоре залезал в себя все дышло через глотку, желудок и брюхо, пока оно не показалось у него из тела с задней стороны. Я подождал еще немного, а затем выскочил из своего тайника и забил здоровый клин, чтобы помешать Сластене слезть с дышла. Утром я привел к нему самого султана, который прогуливался неподалеку. И тот чуть не умер со смеху над этой чудесной охотничьей проделкой. Этот эпизод послужил поводом к более короткому знакомству с султаном, которое, правда, на первый раз длилось недолго. Вскоре затем австрийцы заключили с турками мир, а за ним должен был последовать и мирный договор турок с русскими, и в числе прочих военнопленных освободили и меня. В то время я, конечно, и думать не мог, что вскоре снова вернусь в Константинополь, хотя и в иной роли. Само собой разумеется, что я не шел пешком вместе с другими пленными, а ехал в почтовой карете, сообразно своему рангу, так как мой конь остался в Турции. Во время этого путешествия нам пришлось как-то свернуть в узкую лощину. И я напомнил вознице почтальону, что он должен дать рожком знак, чтобы нам не столкнуться в ущелье с другой повозкой, едущей с противоположной стороны. Добрый человек приставил рожок к губам и стал дуть в него изо всех сил. Но все его старания были напрасны. Рожок не издавал ни единого звука, что оставалось для нас совершенно необъяснимым, да и к тому же явилось настоящим несчастьем, так как вскоре нам попалось навстречу несколько телег, нагруженных бревнами, и объехать их на узкой дороге было абсолютно невозможно. Нас могло выручить из беды только одно средство. Я выскочил из кареты и выпряг лошадей. Затем я взвалил на плечи карету со всеми ее четырьмя колесами и со всем багажом и перескочил с ней через плетень на соседнее поле, прыгнув на высоту около 9 футов, что было не такое уж легкое дело, если принять во внимание тяжесть экипажа. Затем я таким же образом переправил одну за другой лошадей, а когда телега с бревнами проехала мимо, я опять перенес на дорогу одним прыжком сперва карету, а после нее лошадей. Но представьте себе, что с нами случилось на ближайшей почтовой станции. Почтальон повесил около громадной зеленой изразцовой печи с одной стороны свою шляпу, а с другой — почтовый рожок. И спустя несколько минут вдруг раздались звуки «трам-трам, трам-там-там», а затем послышались все сигналы, которые пытался извлечь из рожка на дороге почтальон, но которые замерзли от холода в рожке, а теперь оттаяли. Этого мало. Вскоре прозвучало и все прочее, что пытался протрубить наш честный возница в течение дня. Мы услыхали множество русских народных песен, исполненных невероятно трогательно, например, «Прости на вечную разлуку, и вот мчится тройка удалая», известный суворовский марш, сентиментальную уличную песенку «Ты, душаль моя, красна девица», «Гром победы раздавайся», и между ними различные кавалерийские сигналы, а в заключение охоту с гончими и вечернюю песенку «Солнце на закате».
только обнаружилось, как наш возница старался развлекать нас в дороге. Вероятно, ни с кем из вас не случалось ничего подобного. У нас в Германии мне тоже никогда не приходилось испытывать такого мороза, чтобы замерзли звуки в почтовых рожках. Для этого нужны именно такие страшные холода, какие часто бывают в России. Я уже много раз высказывал свое негодование в адрес многих путешественников, которые любят представлять вещи и события в таком виде, как они никоим образом не могли случиться, и рассказов, которых никто не может при всем желании считать правдоподобными. Такое злоупотребление человеческим легковерием не только совершенно несовместимо с честью дворянина, но и положительно недостойно. И потому подобного рода лгуны и сочинители получают вполне заслуженную кару, если слушатели громко поднимают их на смех, а потом избегают общества такого рассказчика. Или если читатели книги, написанной в такой манере, захлопывают ее с презрительной усмешкой и больше не хотят иметь дело с таким лживым автором. С другой стороны, для совершенно правдивого и искреннего человека, рассказывающего тот или другой эпизод из своих приключений, нет ничего более обидного, если его истории встречают пожиманием плеч и явным недоверием. Так как при нашем следующем свидании я намереваюсь поведать о нескольких приключениях на море, то я прошу всех, кто не вполне тверд в своем доверии ко мне, лучше на некоторое время совсем не посещать наших собраний, потому что мои морские приключения, хотя и столь же правдивы, но, пожалуй, еще более удивительны, чем приключения на суше, о которых я рассказывал до сих пор. Седьмой вечер. Кое-что о лейб-кучере английского короля. Палящий зной на Цейлоне. Спасение из когтей льва и из пасти крокодила. Сегодня, уважаемые, я хочу вспомнить о стародавних временах. Я едва распростился с детскими башмачками и вступил в юношеский возраст, как родственник моей матери выхлопотал мне разрешение отправиться вместе с ним морем на остров Цейлон, где его дядя служил тогда губернатором. Но до этой поездки мы должны были еще провести некоторое время в Амстердаме, так как мой родственник получил от голландских министров поручение отвезти губернатору важные бумаги. Я мог бы рассказать вам, господа, друзья и товарищи, много интересного о нашем житье-бытье в Амстердаме, а также и в Лондоне, куда мы затем переехали, но отложу это до другого случая. Сегодня я упомяну лишь об одной крайне замечательной личности в Лондоне, а именно о королевском лейб-кучере, который, как известно, был душой тогдашнего английского правительства и произвел на меня впечатление прежде всего своей наружностью. Он не только носил роскошный парик, кудри которого не спадали ему на плечи, но и всю его грудь до пояса скрывала густая борода, в которой был очень тщательно выстрижен английский герб. Хотя в парадной королевской карете, которой правил лейб-кучер, носящий титул старшего лорда, ехал на открытие парламента сам король со всей пышностью своего двора, тем не менее я смотрел исключительно на кучера. Особенно, когда он во время какой-то задержки движения несколько раз щелкнул бичом. И после каждого такого щелчка веревка бича образовывала отчетливо
и искусно сплетенный вензель К.Г. Король Георг. О нашем морском путешествии мне сказать особенно нечего. Ведь почти никому не удается миновать сильного шторма, без которого не обходится почти ни одно описание более или менее дальнего плавания. Поэтому я избавлю вас от него. Но чрезвычайно замечательно было одно из охотничьих приключений, случившееся со мной через несколько дней после нашего благополучного прибытия на Цейлон. Однажды я отправился со старшим сыном губернатора по его приглашению на прогулку вдоль берега, прихватив с собой ружье. И вскоре обнаружилось, что мой новый друг, высокий и сильный молодой человек, привыкший к знойному жаркому здешнему климату, мог бодро продолжать путь, тогда как я, совершенно истощенный, должен был опуститься на землю в тени нескольких деревьев и дать себе отдых. Да, господа, должен был. Ведь такая жара, от которой расплавлялись свинцовые пуговицы моего камзола, для нас, европейцев, представляет нечто не совсем обычное. И я все время боялся, как бы мое ружье не накалилось на солнце до такой степени, что порох в его дуле вспыхнет сам собой. Поэтому мне было очень приятно, что с меня текли целые реки пота,

щекотать царю зверей ноздри, я схватил ружье и спустил курок. Величественный хищник остановился лишь на мгновение, тряхнул головой и, готовясь к прыжку, испустил грозный рев. К моему стыду, я должен сознаться, молодой барон Мюнхгаузен до того потерял голову, что решил искать спасения в бегстве. Я повернулся, и у меня до сих пор еще дрожь пробегает по телу, когда я вспоминаю этот момент. В нескольких шагах от меня стоит омерзительный крокодил, уже раскрывший свою страшную пасть, чтобы проглотить барончика. Представьте себе, друзья мои, весь ужас моего положения. За мной лев, передо мной крокодил. Слева бурный поток, справа пропасть, кишащая ядовитыми змеями. Мне кажется, и с Геркулесом в таком положении случилось бы то же самое, что со мной. Я тотчас же потерял сознание и замертво упал на землю, будучи уверен, что мне пришел конец или на зубах крокодила, или в львиной пасти. Благодарю вас за участие, которое при мысли о моем незавидном положении, как я вижу, покрыло ваши лица мертвенной бледностью. Однако успокойтесь. Спустя несколько секунд я очнулся от сильного, но непонятного звука. Я отважился приподнять голову, и что же вы думаете? Разъяренный лев перескочил через меня и попал прямо в пасть крокодила. Голова одного завязла в глотке второго, и оба стараются изо всех сил отделаться друг от друга. Я проворно вскочил на ноги, вытащил нож и одним ударом отсек льву голову, так что его туловище рухнуло возле моих ног. Затем прикладом ружья я еще глубже забил львиную голову в пасть крокодила, который от этого задохнулся и околел. Вскоре после одержанной мной победы вернулся мой друг, желая взглянуть, какую дичь я убил своим выстрелом. Разумеется, и он был немало удивлен моей добычей. Мы тут же измерили крокодила, длина которого оказалась ровно 40 футов и 7 дюймов парижской меры. Когда мы рассказали губернатору об этой необыкновенной охоте, он тотчас послал повозку и нескольких людей, чтобы привезти тела обоих животных. Из крокодила сделали чучело, которое теперь является главным украшением Амстердамского музея. И сторож, рассказывая о моем приключении, делает к нему возмутительные прибавки. Так, например, он утверждает, что лев хотел проскочить сквозь крокодила, но знаменитый господин барон, так он величает меня, отрубил льву голову, как только она снова появилась на свет Божий, и вместе с ней 3 фута хвоста крокодила, который при этом повернулся, вырвал из рук господина барона нож и с такой яростью проглотил его, то есть нож, что последний пронзил его сердце, вследствие чего чудовище тут же рассталось с жизнью. Нечего объяснять вам, как для меня неприятно бесстыдство этого негодяя. В наш скептический век люди, не знающие меня, легко могут усомниться даже в правдивости моих настоящих подвигов и приключений. А это в высшей степени обидно и оскорбительно для честного дворянина.

0: Восьмой вечер. Посещение острова Святой Елены, гольфстрим и сварившаяся в нем рыба, казарка как транспортное средство, канаты-якорь в дупле китового зуба, пребывание в рыбьем желудке. На обратном пути в Европу мы уже обогнули мыс Доброй Надежды, когда я попросил капитана корабля остановиться у маленького островка Святой Елены, лежащего в тамошних водах.
1: «Эх, братец, и чего вам там нужно?» — спросил капитан.
0: «Ничего, ровным счетом ничего, только посмотреть на этот скалистый остров», — ответил я. «Вот мы к нему и пристали». Там было мало любопытного. Но и до сих пор я не могу отделаться от предчувствия, что этот остров Святой Елены непременно чем-нибудь прославится. Чем именно, этого я не знаю, но мне кажется, что более молодые из вас еще доживут до этого. А тогда для нас важно было то, что у этого острова мы встретили английский корабль, капитан которого оказался близким приятелем нашего капитана. Разумеется, друзья провели несколько часов, беседуя в каюте. После этого мой родственник сообщил мне, что должен переменить курс, так как он взялся доставить важные депеши командиру английской морской станции на Вест-Индских островах. Этот маленький крюк был мне очень приятен, потому что благодаря ему я познакомился с теплым гольфстримом и мог воочию убедиться, что все, услышанное ранее мной об этом замечательном гольфстриме, чистая правда. Погода стояла, правда, необыкновенно теплая, но в солнечные дни вода была до того горяча, что можно было попросту опустить в нее предназначенные для варки мясо или яйца, чтобы их можно было немедленно употреблять в пищу. Всего более меня поражали громадные стаи всевозможных морских рыб, весело плававших и резвившихся около корабля. А когда их удавалось поймать на удочку или сетью, то на воздухе они тотчас же оказывались совершенно сваренными, так что их можно было тут же есть, и вкус они имели отменный. Вопрос, как это возможно, чтобы совершенно сваренные рыбы могли резвиться в кипящей морской воде, долго занимал нас, пока мы не нашли подходящего объяснения. Это стало возможным лишь потому, что вода нагревалась постепенно, и рыба мало-помалу привыкала к более высокой температуре. Когда она попадала из воды на сравнительно прохладный воздух, жар, разумеется, бросался внутрь и в ту же секунду убивал ее. В этом явлении не было, следовательно, ровно ничего удивительного. Мы испытали крайне замечательные приключения, когда повернули от острова Ньюфаундленд на восток, к Европе. И на следующий же день наш корабль со страшной силой наскочил на нечто, показавшееся всем нам скалой. Однако на морских картах в этой местности не значилось никакой скалы. Оброшенный лот на глубину 500 сажений не достигал еще дна. Нам казалось совершенно необъяснимым, что мы не только потеряли руль, но и бушприт переломился посередине, и все наши мачты треснули сверху донизу. Бедный парень, который как раз в это время брал рифы на главном парусе, отлетел, по крайней мере, на 3 мили от корабля, прежде чем упал в воду. Однако он спасся благодаря счастливому случаю. Он успел ухватиться за хвост, летевший мимо казарки, благодаря чему ему удалось не только ослабить толчок при падении в воду, но он еще смог, устроившись на птице между шеей и крыльями, до тех пор плыть за кораблем, пока мы не подняли его на палубу. Другим доказательством страшной силы удара было то обстоятельство, что всех людей, находившихся между палубами, подбросило вверх так, что они стукнулись о потолок. Моя собственная голова оказалась при этом совершенно вдавленной в живот. И прошло несколько месяцев, прежде чем она получила свое естественное положение. Мы еще не оправились от смятения и неописуемого изумления, когда все сразу объяснилось появлением большого кита, который задремал на поверхности воды, греясь под солнечными лучами. Он казался крайне разгневанным тем, что наш корабль разбудил его и, разбив ударами хвоста нашу кормовую галерею и захватив зубами большой якорь, лежавший по обыкновению со свернутым канатом на носу корабля, 30 часов тащил наш корабль, сделав таким образом, по крайней мере, 100 миль. Мы приближались уже к американскому материку, когда якорный канат, к нашему счастью, лопнул. Но благодаря полученному разгону корабль быстро домчался до самого устья реки Святого Лаврентия. Здесь мы исправили полученные повреждения, и когда, спустя некоторое время, приплыли на то место, где произошло столкновение, то увидели поблизости на воде труп того самого кита. Длина его достигала, без всяких выдумок, по крайней мере, 0.5 мили. Так как мы могли взять к себе на борт лишь небольшую часть этого огромного животного, то мы с большим трудом отрезали ему голову. И, к нашей великой радости, нашли в ней не только наш якорь, но и более 40 сажений каната, которые торчали с левой стороны пасти из дупла в зубе. Больше во время этого плавания уже не произошло ничего достопримечательного. А в Средиземном море однажды мне пришлось даже рисковать жизнью. В один приятный летний вечер я купался близ Марселя в очень приятной теплой морской воде. Как вдруг на меня бросилась с величайшей быстротой большая рыба с раскрытой пастью. Само собой разумеется, скрыться от нее было совершенно невозможно, потому что рыбы плавают гораздо лучше нас. Поэтому я сжался как мог, втянул в себя ноги и плотно прижал к телу руки, чтобы проскользнуть невредимым через колючие ряды зубов рыбы в ее желудок. Я счастливо добрался в его полость, где все-таки оказалось чересчур тесновато и слишком темно, хоть глаза выколи, но, по крайней мере, было достаточно тепло. Так как я, очевидно, причинял моей хозяйке немалую тяжесть в желудке и другие неприятные ощущения, то она всячески старалась избавиться от меня. Но чем больше она давилась и корчилась, тем неприятнее становился я для нее своими движениями. Когда же я убедился, что мои прыжки и скачки для нее положительно невыносимы, я начал отплясывать шотландский вальс, хотя на душе у меня было вовсе не до танцев. Рыбе это так пришлось не по вкусу, что она даже страшно крикнула и наполовину высунулась из воды. Это привлекло внимание экипажа итальянского коммерческого судна, проходившего мимо как раз в это время, и спустя несколько минут мою рыбу убили гарпунами. Я понял это по ее предсмертным судорогам. Вскоре ее вытащили на палубу. Я слышал, как матросы совещались друг с другом, каким образом надо разделать рыбу, чтобы получить, возможно, больше жира. Так как я прекрасно понимал по-итальянски, то этот разговор нагнал на меня немало страху. Как бы большие ножи, свяжу я рыбу, не поранили случайно и меня. Я замер в своей темнице и стал ждать как можно спокойнее, но с сильно бьющимся сердцем. Откуда матросы начнут свою операцию? К большому моему облегчению Они начали с того, что вскрыли брюхо. И едва я увидел первый проблеск света, как принялся петь самым мелодическим образом. «О, пескатор дель онда, фи де лин, фи де лин». Дальше я не стал испытывать судьбу, потому что мое пение вызвало страшный переполох на палубе. Тут я разорвал стенки своей тюрьмы, и крики матросов перешли в громкие возгласы радости, когда они увидели вылезающего из рыбы человека. Пока мне подавали разную закуску, я рассказал моим спасителям все, что случилось. Поблагодарил их за помощь и поспешил броситься в воду, чтобы добраться до оставленной на берегу одежды. К моей великой радости я нашел все в том же виде, как и оставил, и по своим карманным часам увидел, что просидел в желудке бестии рыбы около 3 часов.
1: Слишком долго, господа, если учитывать то, что я находился там в совершенно нечеловеческих условиях.
0: Девятый вечер. Радушный прием в Константинополе у султана, которому Мюнхгаузен рассказывает о своем полете на ядре. Мюнхгаузен едет посланником в Каир и по пути принимает к себе на службу 5 полезных людей: скорохода, острослуха, меткого стрелка, силача и ветрилу. Любезные друзья и товарищи! В связи с моими морскими приключениями, о которых я рассказал вам в последний раз, я хотел бы сегодня объяснить вам, как я из Италии попал в Вену и оттуда был командирован с дипломатическими поручениями в Константинополь к султану. Однако пока я должен отказаться от этого удовольствия и, может быть, поведаю вам эту историю в другой раз со всеми подробностями. Слишком много еще живет свидетелей той эпохи, и потому было бы не совсем скромно сейчас вспоминать это дело и говорить о множестве высокопоставленных и высочайших особ. Но сегодня вы должны удовольствоваться тем, что я был снабжен всеми секретными депешами, как поверенный в делах, и уполномочен вступить с султаном в непосредственные переговоры. Поэтому я покинул Вену и с некоторой пышностью прибыл в Константинополь. Я был представлен султану римским, императорско-русским и французским послами и передал драгоману, переводчику, мои верительные грамоты для вручения их султану установленным порядком через великого визиря. Весь дипломатический корпус, все высшие сановники и придворные были в высшей степени удивлены, когда султан, едва успев произнести драгоману для перевода первые слова своей приветственной речи, вдруг остановился и, протягивая руку, двинулся в мою сторону со словами: «Ах, дуй тебя горой, Мюнхгаузен! Да ведь мы старые знакомые и добрые друзья, и не надо нам никакого переводчика. 1000 раз добро пожаловать, старый приятель!» Все послы и даже главный представитель дипломатического корпуса поняли, что такие слова — нечто большее, чем простая шутка. И это создало мне особенно выгодное положение в их глазах. Да и мои отношения с султаном были теперь совсем иные, чем раньше, когда я, как военнопленный, должен был пасти пчел в султанском саду. В то время испортились отношения между Турцией и Египтом, и султан однажды пожаловался мне на свое тяжелое положение, так как он ломал голову, кому поручить уладить возникшие осложнения. Должно быть, на моем лице при этих словах появилось несколько странное выражение, потому что султан сказал, лукаво улыбаясь: «Ну почему у вас такой хитрый вид, Мюнхгаузен? Словно вы хотите сказать: а к чему же я здесь? Эге, вы так думаете? Я только пожал плечами, а султан продолжал. «Хорошо, хорошо, мой милый, я уже понимаю. Только пойдемте в ту беседку. Вы видите? К ней ведут 365 ступеней. Туда не проникнут никакие уши, как бы ни были они длинны. Там, наверху, я доверю вам одну тайну. Ну, вперед!» Я одним духом взобрался наверх и должен был ждать почти целый час, пока явилась тучная фигура султана. Ожидание не показалось мне слишком долгим, хотя султан до того запыхался, что понадобилось еще с полчаса, прежде чем он смог произнести лишь одно слово — «терпение». «Хорошо. Терпение-то у меня не занимать, а пока я наслаждался восхитительным видом. Я положительно не знал, на чем лучше остановить свой взгляд. И очень сожалею, что на следующей неделе с неба упал как раз на шпиль этой башни-беседки огненный шар, и все здание сгорело дотла. На что, однако, потребовалось 9 дней и 9 ночей. Но теперь вам любопытно узнать, доверил ли мне, наконец, султан свою тайну? Да, доверил. Но, к моему величайшему сожалению, я по некоторым причинам не могу сообщить вам, о чем шла тогда речь. Вы сами ведь знаете, что в дипломатических кругах бывают такие тайны, разглашение которых может вызвать всеобщую европейскую войну. Удовлетворитесь же моим уверением, что и в данном случае тайна султана принадлежала к числу самых опасных, и султан даже поклялся Кораном и бородой пророка не только никогда и никому не обмолвиться ни единым словом, но и не сделать ни малейшего намека о причинах и цели моей поездки в Каир. Я же, в свою очередь, обещал лишь под честное слово немецкого дворянина хранить об этом молчание. Единственное, что могу вам сказать, я выполнил возложенную на меня задачу к полному удовольствию султана. И он впоследствии отправлял меня с подобными же поручениями к персидскому шаху, о чем я при случае расскажу вам подробнее. Вечером, накануне моего отъезда в Египет, я сидел с султаном до наступления сумерек в беседке на берегу моря, и мы еще раз переговорили обо всем, что я должен был выполнить при дворе вице-короля в Каире. А затем разговор перешел на мои прежние подвиги в прусской армии. И я рассказал султану одно мое приключение во время осады, я уже не помню теперь, какой именно маленькой неприятельской крепости. В наши прежние встречи, дорогие друзья и товарищи, я никогда не вспоминал об этой истории, имеющей мало значения. Но султан нашел ее столь восхитительной, что я готов и вас позабавить ею. Итак, мы осаждали какую-то крепость, и командующему крайне важно было получить точные сведения о том, что творилось за ее стенами. При штабе не было ни одного подходящего человека, которого можно было бы послать в крепость на разведку с надеждой на успех. И когда я обдумывал все затруднения, какие пришлось бы преодолеть, чтобы пробраться через форпост, караулы и крепостные стены, у меня вдруг мелькнула мысль, нельзя ли добиться этого иным способом. И вот, не сказав никому ни слова о своем плане, я встал возле одного из самых крупных орудий и внимательно ждал того момента, когда раздастся команда «Пли», и канонир поднесет к затравке фитиль. Как только ядро вылетело из дула, я вмиг вскочил на него, рассчитывая проникнуть на нем в крепость. Однако, пока я летел по воздуху, в голове у меня теснились всевозможные соображения. «Да уж», — думал я, — «туда-то я, положим, попаду. А как выбраться потом оттуда? И что будет со мной в крепости? В пылу рвения я не снял даже мундира, поэтому во мне тотчас же признают шпиона и повесят на ближайшем дереве. Нет, это был бы первый представитель рода Мюнхгаузенов, который постиг такой конец. Поэтому я быстро решил воспользоваться первым встречным ядром, брошенным из крепости, как обратным экипажем. А так как вскоре мимо меня летело на расстоянии лишь нескольких шагов одно из неприятельских ядер, то я не упустил случая. Перепрыгнул со своего ядра на вражеское и таким образом вернулся назад, хотя и ничего не сделав, но зато целым и невредимым. «Мюнхгаузен!» — крикнул султан, надрываясь со смеху. «Мюнхгаузен! Хотел бы я видеть эту картину! Это, должно быть, была забавная прогулка!» «Конечно, ваше высочество!» — ответил я. «И я рад, что дело кончилось благополучно, потому что я чуть было не погиб. Ядра страшно гладкие, и мне с трудом удавалось сохранять равновесие. Но счастье удел молодости. На другое утро я выехал с подобающей пышностью, как посланник, и с очень многочисленной свитой, какая полагалась мне по тогдашнему моему положению. Султан провожал меня и, подавая мне на прощание руку, к общему удивлению, шепнул: «Но, Мюнхгаузен, без этих легкомысленных проделок. Вы знаете, что стоит на карте?» Я скрестил в ответ руки на груди и молча поклонился. Но султан знал, что этот жест должен значить, и всемилостивейше смотрел нам вслед, пока мы не пристали к берегу на той стороне, в Азии, и не разместились на верблюдах, чтобы продолжить путешествие Каир. По пути мне представился случай увеличить и без того уже чересчур многочисленный штат моих сопровождающих еще несколькими весьма ценными личностями разного сорта. В Европе я объездил не одну сотню миль, но никогда не встречал таких чудесных людей, как тут, всего лишь в течение нескольких дней. Отъехав всего несколько миль от Константинополя, я увидел человека не выше среднего роста и очень худощавого, который приближался к нашему каравану с необыкновенной быстротой, хотя к каждой его ноге была привешена свинцовая гиря, приблизительно пудов полтора весом. Это было уже чересчур. «Эй, приятель!» — крикнул я ему. «Куда ты так торопишься? И почему ты сковываешь бег этими гирями?» «Я из семьи скороходов», — отвечал молодой человек. «Говорят, что ни у кого из нас нет селезенки. По крайней мере, я никогда еще не слыхал, чтобы у кого-нибудь из нас кололо в селезенке, как у других людей. А гири я привесил для того, чтобы умерить свою скорость, потому что часа два назад я убежал из Алжира, где служил у бея в скороходах. Сегодня утром он приказал мне догнать и привести к нему вчерашний день. Для меня это была вещь невозможная, и когда я, утомленный тщетными усилиями, вернулся к полудню, который уже возвестили ударами в литавры и тимпаны, во дворец, алжирский бей приказал уволить меня со службы и изгнать из его страны. Я взял в руку кусок хлеба, сунул в карман две мерки яблок и, привязав к ногам гири, пустился в путь. Я хотел идти медленно, так как сегодня рассчитываю добраться только до Константинополя. Через полчасика я, наверное, буду там и поищу себе нового места. Я пришел в восторг от его рассказа и спросил его, не хочет ли он поступить на службу ко мне. Мне хотелось принять его, а он искал место. Поэтому мы быстро сговорились, и я дал ему верблюда. Но время от времени он соскакивал на землю, быстро пробегал несколько миль вперед и затем поспешно возвращался к каравану. он делал это только для того, чтобы не потерять навыка. Это, господа, был первый. В тот же день, после полудня, я встретил еще двух столь же удивительных субъектов. Один из них лежал неподалеку от дороги, по которой мы ехали, на поросшем травой откосе. Сперва мы подумали, что он от явного удовольствия подмигивает глазами, как человек, имеющий игривый нрав. «Что ты там слушаешь, дружище?» — спросил я его. «Я?» — переспросил он. «Чтобы убить время, я слушаю, как трава растет». «Неужели? Ты это умеешь?» «Это для меня пустяк. Я могу слышать еще не такие вещи». «Ну так поступай ко мне на службу, дружище. Как знать, что еще придется выслушивать?» Острослух быстро вскочил с земли и присоединился к нам. Это был второй. Час спустя мы встретили охотника, стоявшего с ружьем на плече, который как будто прострелил дырку в облаке и приподнялся на цыпочки, словно желая получше рассмотреть ее. «Эй, парень!» — крикнул я ему. «Во что же ты стреляешь? Я ничего не вижу, кроме пустого воздуха». «О, я пробую новое кухенрейтеровское ружье. На шпиле Страсбургского собора сидел воробей, и я сейчас застрелил его». «Неплохо стреляет ружьецо». «Всякий, кто знает мою страсть к благородному занятию стрельбой и охотой, найдет совершенно в порядке вещей, что я, не скрывая восхищения, бросился на шею превосходному стрелку, и он тотчас же поступил ко мне на службу». Это был третий. Такой стрелок всюду понадобится. Вечером мы как можно раньше останавливались в караван-сараях, чтобы дать время моему новому егерю порассказывать нам о своих, в самом деле, чрезвычайно замечательных охотничьих приключениях. Когда мы проезжали спустя некоторое время мимо горы Ливана, на ней стоял дюжий, коренастый мужик и тянул за веревку, которую он опутал, целый кедровый лес. «Что ты тут делаешь, дружище?» «Мне надо привезти лесу для постройки, а топор я забыл дома. Нужно теперь помочь горю, как умею. Отойдите, пожалуйста, от тех деревьев. Они сейчас упадут». И силач в одно мгновение повалил на моих глазах сразу целую рощу, словно это была связка тростника. Но нечего говорить вам, что произошло дальше. Я не выпустил бы из рук этого детины, хотя бы мне это стоило всего моего посольского содержания. Это был четвертый. Примерно неделю спустя мы перевалили через египетскую границу. Тут над нами вдруг разразилась буря, чуть не оторвавшая нас вместе с нашими верблюдами от земли. По одну сторону дороги стояло 7 ветряных мельниц, крылья которых вертелись с такой быстротой, как веретено в руках самой проворной пряхи. А справа от дороги стоял толстяк, зажимавший указательным пальцем свою правую ноздрю. Как только он увидел, что мы едва можем бороться с вихрем, он повернулся к нам лицом и почтительно снял перед нами шляпу. Моментально наступило полнейшее безветрие, и все 7 мельниц тут же замерли. «Что такое?» — воскликнул я вне себя от изумления. «Черт сидит в тебе, или ты сам и есть черт?» «Извините, ваше превосходительство», — ответил толстяк. «Я делаю слабенький ветерок для моего хозяина, мельника, а чтобы не сорвать с места мельницы, мне пришлось зажать одну ноздрю». «Вот как? А какую плату получаешь ты от своего хозяина?» Он назвал небольшую сумму. А когда я сказал: «Ну, я дам тебе ровно в 10 раз больше», и этот пятый также поступил ко мне на службу. Так мы прибыли в Каир. и в 4-недельный срок я благополучно уладил свои дела, добившись даже больше того, чего желал и на что надеялся турецкий султан. Это произвело чрезвычайно сильное впечатление на западноевропейские державы, и мне очень жаль, что я не смею сообщить вам более подробные сведения. Счастливо доведя до конца переговоры, я отпустил всю свою свиту и послал ее в Константинополь с депешами к султану, оставив при себе только 5 новых слуг. А сам решил предпринять для собственного удовольствия поездку по Нилу в качестве частной персоны. Десятый вечер. Опасная поездка по Нилу. Мюнхгаузен несколько недель живет на миндальном дереве, бьется об заклад с султаном, выигрывает заклад и вместе с ним сокровищницу султана, раскаяние султана и тщетная погоня за Мюнхгаузеном. В Каире я ни с кем не обмолвился ни словом о задуманной мной поездке по Нилу, о которой я упомянул в последний раз, господа, друзья и товарищи. Иначе меня, наверное, предупредили бы о том, что в это время ежегодно Нил, разливаясь, выходит из берегов. Нанятые лодочники, убедившись лишь в том, что взятой провизии хватит нам всем надолго, также ничего не сказали о стихии. Мы тронулись в путь, и несколько дней все шло прекрасно. На 4-й или на 5-й день я заметил, что воды Нила приняли странный красноватый цвет и стали выступать из берегов. Спустя еще один день Нил настолько вздулся, что не успело солнце закатиться, как вода залила землю и справа, и слева от нас на целые мили. Часом позже наша барка наскочила на какой-то предмет, который мы приняли в темноте за плетень или фашину. Мы засели основательно и решили спокойно ждать до следующего утра. На рассвете мы увидели, что окружены совершенно спелыми миндальными превосходными орехами, которых оказалось невероятное количество. И это представляло немалую удачу для нас. Брошенный лот показал, что мы находились более чем на 60 футов над землей и не могли двинуться ни вперед, ни назад. Спустя несколько часов поднялся сильный ветер, опрокинувший нашу барку на бок, причем она зачерпнула воды и затонула со всеми припасами. Счастье еще, что у нас был миндаль, не давший нам умереть голодной смертью, и что все мы, а нас было 8 мужчин и 2 мальчика, могли спастись на ветвях деревьев, где нам пришлось просидеть 5,5 недель, пока вода не спала настолько, что мы увидели, наконец, под нашим деревом землю, покрытую илом, и нашу барку, находившуюся на расстоянии около 200 саженей от того места, где она затонула. Мы с радостными возгласами спустились с дерева и по скользкому илу добрались до барки. Некоторые продукты были совершенно испорчены водой, но часть запасов сохранилась довольно хорошо. И наскоро приготовленный обед показался нам необыкновенно вкусным после нескольких недель питания одним миндалем. По нашему расчету, нас угнало на 173 мили от ближайшего жилья. Когда мы добрались, наконец, после долгого путешествия пешком до берега Нила, который уже вошел в свое обыкновенное русло, мы получили от одного бея другую барку. И дней через 6 прибыли в Александрию, откуда тотчас же отплыли в Константинополь. Мне стоило очень большого труда заставить моих лодочников принять, кроме стоимости погибшей барки, еще денежный подарок. Они считали себя совершенно осчастливленными тем, что просидели целых 6 недель на одном дереве со славным Мюнхгаузеном и питались, как и я, миндалем. Вот как много значит даже в чужих странах носить знаменитое имя. Вы, конечно, не будете изумлены, друзья и товарищи, если я вам скажу, что, блестяще выполнив данное мне поручение в Египте, я попал в еще большую милость у султана, чем прежде. Если вам придется, к примеру, встретиться на Лейпцигской ярмарке с настоящим мусульманином, большая часть их поддельные, так называемые белые арабы, то можете испытать его. Попробуйте только спросить его о господине Мюнхгаузене. И если он настоящий, то непременно расскажет вам подробно о моей дружбе с султаном, потому что об этом известно во всей Турции. Его высочество положительно не мог обходиться без меня. Я каждый день должен был с ним обедать и ужинать, и охотно сознаюсь, что из всех монархов самые утонченные и изысканные блюда я отведал лишь у турецкого султана. Разумеется, я говорю только о кушаньях, потому что вино, как нам известно, запрещено поклонникам Магомета. Поэтому за парадными турецкими обедами вино никогда не подается. Зато после этого его высочество ждала обыкновенно в кабинете бутылочка отменного хорошего напитка, и он, удаляясь в свои апартаменты, часто приглашал меня дружеским жестом следовать за ним. Однажды, когда я шел с ним по такому приглашению, султан шепнул мне: «Мюнхгаузен, сегодня мы отведаем что-то бесподобное. Я знаю, вы, христиане, понимаете толк в винах, и прошу вас сказать мне по совести, какого вы мнения о нем. Это последняя бутылочка такайского, которую я получил в подарок от одного венгерского магната. Ну, как вам нравится венцо? Ага».
1: «Да, ваше высочество», — сказал я. «Это не дурной сорт, действительно.
0: Однако...» «Стойте, стойте, Мюнхгаузен, не хвастайте! Или вы в самом деле хотите сказать, что пивали когда-нибудь вино лучше этого?»
1: «Ваше высочество, мне не нужно уверять вас, что правда для меня дороже всего на свете, и потому я прошу смилостивиться, если я скажу, что в Вене у покойного императора Карла VI выпил не одну бутылку такого такайского, сравнительно с которым это вино кажется самой обыкновенной кислятиной».
2: «Ого, любезнейший! Это настоящее такайское!»
1: «Да, ваше высочество, но так называемое такайское и настоящее такайское – это большая разница. Не желает ли ваше высочество побиться об заклад?
0: Я берусь через час доставить прямо из императорского погреба бутылку такайского, которая понравится вам несравненно больше».
1: «Мюнхгаузен, вы мелите вздор».
0: «Нет, не вздор. Ручаю своей головой. Берусь через час доставить такое такайское, с которым это вино нельзя и сравнить».
1: «Ну ладно, согласен. Но если ровно в 4 часа вина не будет здесь, вы заплатите мне головой. Я не позволю дурачить себя даже своему лучшему другу.
0: Зато, если вы выиграете заклад, вы можете взять из моей сокровищницы столько золота, жемчуга и драгоценных камней, сколько в состоянии унести самый сильный человек». «Это дело», — подумал я, и попросил перо, бумагу и чернила, чтобы написать австрийской императрице Марии Терезии письмо следующего содержания: «Ваше Величество, как единственная наследница вашего в бозе почившего батюшки получили в наследство и его погреб, смею ли я просить у вас, через подателя сего, бутылку того токайского, который я часто пивал у вашего батюшки? Но только самого лучшего сорта. Речь идет об одном закладе. В свою очередь, я охотно готов служить за это всем, чем могу, и остаюсь, и так далее. Так как было уже 5:05, то я тотчас отдал эту записку, даже не запечатав ее, моему скороходу, которому пришлось отвязать гири и немедленно отправиться пешком в Вену. Затем султан и я, в ожидании лучшего вина, допили его бутылку. Пробило 15:45. Затем 16:45. Потом и 16:45. А скорохода все еще не было видно. Сознаюсь, у меня уже начало щемить сердце. Мне показалось, его высочество стал уже посматривать на шнур от звонка, чтобы послать за палачом. Правда, я еще получил разрешение выйти в сад, чтобы подышать свежим воздухом. Однако, что мне показалось в высшей степени подозрительным, за мной шло по пятам несколько человек-прислуги, не спускавших с меня глаз. Объятый страхом, я послал за моим стрелком и острослухом, и они явились, когда стрелки уже показывали 4:05, и часы уже собирались бить. Острослух растянулся на земле и сообщил, что хотя моего скорохода и не слышно, но он, по-видимому, лежит где-то далеко на земле и спит, так как ясно можно различить его храп. Мой честный стрелок быстро взбежал на высокую террасу и воскликнул: «Клянусь спасением души, этот лентяй разлегся под дубом около Белграда, и рядом с ним бутылка. Подожди же, мы тебя разбудим!» С этими словами он выпустил полный заряд своего кухенрейтеровского ружья в вершину дерева, так что на спящего посыпался целый град желудей, веток и листьев. Скороход тут же вскочил на ноги и, схватив бутылку, побежал. И, разумеется, до 16:00 явился с ней и с собственноручной запиской императрицы Марии Терезии к дверям покоев султана. Султан поклонился мне в знак признания моей правоты. Когда же он попробовал вино, то заключил меня в объятия и сказал, продолжая причмокивать губами: «Мюнхгаузен, не сердитесь, если я приберегу эту бутылочку для себя одного. С вашими связями в Вене вы сумеете заполучить для себя этот божественный напиток». Тут он запер бутылочку в шкафчик, сунул ключ в карман и позвал своего казначея. Последний тотчас же явился, и султан, у которого также слово «олово», сказал казначею: «Вы знаете господина Мюнхгаузена, но даже не представляете, какие громадные услуги оказал он турецкому государству. Поэтому прикажите отпустить моему другу из моей сокровищницы в награду за его заслуги и как слабый знак моей благодарности столько золота, жемчуга и драгоценных камней, сколько сможет унести самый сильный человек. Мюнхгаузен заслуживает этого». Казначей склонился перед своим повелителем. Я велел позвать силача. И пока остальные мои слуги распоряжались в гавани, приготовляя к отплытию самый большой корабль, мы пошли следом за казначеем в сокровищницу. Здесь мой силач сложил в один тюк все, что там находилось, решительно все. И, обвязав этот необъятных размеров тюк пеньковой веревкой, взвалил его себе на плечи. Мы поспешно направились к гавани, а тем временем казначей побежал к султану и с отчаянием рассказал ему, что мой слуга утащил всю наличность казначейства. Султан нашел, что это чересчур неудачная шутка, и весьма пожалел о своем необдуманном обещании. Он никак не воображал, что такое возможно. Главному адмиралу был отдан приказ немедленно снарядить весь флот и без промедления послать его вдогонку за моим кораблем, крепким генуэзским судном. За ночь мы давно уже прошли пролив Дарданеллы и большую часть Эгейского моря. На следующее утро мы шли между берегом Греции и островом Крит и находились уже в Средиземном море, когда показались многочисленные паруса преследующего нас турецкого флота. Это вызвало в нас некоторую тревогу за благополучный выход из столь затруднительного положения. Тут ко мне подошел мой ветрила и принялся утешать меня. «Не пугайтесь, ваше превосходительство! Мы сейчас отбросим их туда, откуда они явились!» С этими словами он встал на палубе корабля около штурвала таким образом, что его правая ноздря была обращена к туркам, а левая — к нашему парусу. И вдруг навстречу гнавшимся за нами кораблям задул такой ураган, что их мачты, паруса и снасти затрещали, а их самих разбросало в разные стороны и откинуло далеко назад. В то же время наш корабль с неисчислимыми сокровищами в несколько часов добежал до Италии. А как на мне оправдалась пословица «что легко наживается, то легко и проживается», об этом я расскажу вам в следующий раз.

0: радио. Сказка ФМ.
1: Люля. Прежде земли вовсе не было. Только одно море было. Звери и птицы жили на воде. И детей выводили на воде. И это было очень неудобно. Вот раз собрались звери и птицы со всех концов моря, устроили общее собрание. Председателем выбрали большого-большого кита. И стали думать, как беде помочь. Долго спорили, шумели. Наконец постановили достать со дна моря щепотку земли и сделать из нее большие острова. И тогда на земле жить и детей выводить на земле. Хорошо придумали, а как земли достать со дна, не знают. Море-то ведь глубокое, не донырнешь до дна. Стали звери и птицы рыб просить. Принесите нам, рыбы, щепотку земли со дна. А вам зачем? Спрашивают рыбы. Острова делать. Нет, говорят рыбы, не дадим вам земли острова делать. Нам без островов лучше жить. Плыви куда хочешь. Стали звери и птицы кита просить. Ты из нас самый сильный, большой зверь. Ты председатель наш. Протужься, нырни на дно. Собрание просит, нельзя отказываться. Набрал кит воздуху, ударил хвостом по воде, нырнул. Пошли по морю волны, закачались на них звери и птицы. Ждут, пождут. Нет кита. Только большие пузыри из воды выскакивают, да с треском лопаются. И волны улеглись. Вдруг забурлила вода, всколыхнулось море, выкинуло кита высоко в воздух, упал кит назад в воду, выпустил из ноздрей две струи. «Нет, — говорит, — не достать мне до дна, очень уж я толстый, не пускает меня вода». Загрустили звери и птицы. Уж если кит не может достать, кто ж достанет? Собрались все в круг, молчат и горюют. Вдруг выплывает в середину круга востроносенькая птица. «Давайте, — говорит, — я попробую. Может быть, я донырну до дна». Посмотрели звери и птицы, да ведь это Люля нырец, ростом с малую уточку, на головке рожки из перьев торчат. Зашумели, рассердились звери и птицы. Ты, Люля, смеешься над нами. Кита великана море как щепку выкинуло, а уж тебя-то, слабенькую, разом расплющит. А может быть и ничего, говорит Люля. Попробую. И как сидела на воде, так и ушла под воду. Только голову опустила, и нет Люли, даже ряби на волнах не осталось. Ждут, пождут звери и птицы, нет Люли. И море спокойно, только белые пузырики из воды выскакивают и лопаются без шума. Вдруг на том месте, где Люля нырнула, опять она сидит, а когда вынырнула, никто и не заметил. Сидит, дышит тяжело. Зашумели, засмеялись звери и птицы. Где тебе, Люля, до дна достать? Маленькая ты, слабенькая ты, а с китом тягаться хочешь. А Люля молчит, отдышалась, отдохнула, опять под воду ушла. Ждут, пождут звери и птицы, смотрят на воду. Нет Люли, и море спокойно, только розовые пузырьки из воды выскакивают, лопаются без шума. Вдруг на том месте, где Люля нырнула, опять она сидит. А когда вынырнула, никто и не заметил. Сидит, тяжело дышит, и глаза у нее розовые стали, и на клюве розовый от крови пузырик. Зашумели звери и птицы, жалко им стало маленькую Люлю. «Довольно, — говорят, — ты для нас постаралась. Отдыхай теперь, все равно не достать земли со дна моря». А Люля молчит, отдышалась, отдохнула, опять под воду ушла. Ждут, пождут звери и птицы, смотрят на воду. Нет Люли, и море спокойно, только красные пузырики из воды выскакивают, лопаются без шума. Зашептали звери и птицы, красные пузырики пошли. Это кровь Люлина раздавила море Люлю. Не видать нам больше Люли. Вдруг видят глубоко в воде, под тем местом, где Люля сидела, что-то темное мелькает, приближается. Ближе, ближе, и всплыла наверх Люля ножками кверху. Подхватили ее звери и птицы, перевернули, посадили на воду ножками вниз, и видит, сидит Люля, еле дышит, глаза у нее красной кровью налились, на клюве красный кровяной пузырик, а в клюве щепотка земли со дна морского. Обрадовались звери и птицы, взяли у Люли щепотку земли и сделали большие острова. А маленькой Люле за то, что землю достала со дна моря, постановили дать награду. Пусть в память об этом подвиге навсегда останутся у Люли глаза и клюв красивого красного цвета. На этом собрание и кончилось, и помчались звери, помчались птицы делить между собой землю. А Люля осталась сидеть, где она сидела. Она не могла еще отдышаться.

0: солдат в город на службу и остановился ночевать у одной старухи. Много он рассказал ей всяких баек, а та известное дело. В лесу родилась, пню молилась, дальше ближнего лесу не бывала и ничего не видала. Слушает, развеся уши, всему верит и дивится. «Где же вас служивый учит так мудрости?» — наконец спрашивает старуха солдата. «У нас, бабушка, в полку есть такая школа, где не только человека, но и скотину выучат так, что и не узнаешь, как есть человеком сделают».
1: «Вот бы мне, родимый, своего бычка отдать в вашу школу».
0: «И то дело, собирайся и веди его в город. Не бойся, я его пристрою к делу, спасибо скажешь». Старуха бычка на веревочку и повела в город. Пришли с солдатом в казарму. «Вот, бабушка, и школа наша», — говорит солдат. «Оставь бычка, да денег дай на корм и за учение». Старуха раскошелилась, дала денег, оставила бычка и ушла домой. А солдаты бычка на бойню, мясо съели, шкуру продали. Прошло время около года. Вот старуха опять бредет в город. Пришла в казарму и спрашивает про бычка. Что он? Каково учится? Здоров ли? «Эх, бабушка, — отвечают ей солдаты, — ты опоздала. Твой бычок уже давно выучился и в купцы произведен. Вон дом-то каменный. Это его. Сходи, повидай, может, и признает тебя. Или ты его?» Старуха пришла к каменному дому и спрашивает у дворника.
1: «Не здесь ли почтенный бычок живет?»
0: «Купец бычков? Здесь, бабушка, здесь. Коли дело есть, заходи в дом».
1: Старуха зашла в дом. Вышел к ней хозяин и спрашивает.
0: «Чего тебе надобно, бабушка?»
1: Старуха смотрит на бычкова и глазам не верит. «Как есть человек!» «Ах ты мой батюшка! Скотинушка благословенная!» — вымолвила наконец старуха и принялась бычкова гладить и ласкать, приговаривая. «Вишь ты, как выправился, и не узнать, что скотина! Пойдем-ка в деревню!»
0: И старуха хотела уже на бычкова накинуть веревку, чтобы везти в деревню. Тут домашние набежали и

0: четверо бременских музыкантов. Сказка «Братьев Гримм».
1: Много лет тому назад жил на свете мельник. И был у мельника осел, хороший осел, умный и сильный. Долго работал осел на мельнице, таскал на спине кули с мукой, и вот, наконец, состарился. Видит хозяин, ослабел осел, не годится больше для работы, и выгнал его из дому. Испугался осел.
2: «Куда я пойду? Куда денусь? Стар я стал и слаб».
1: А потом подумал:
2: «О, пойду-ка я в Бремен и стану там уличным музыкантом».
1: Так и сделал. Пошел в город Бремен. Идет осел по дороге и кричит по-ослиному. И вдруг видит, лежит на дороге охотничий пес. Язык высунул и тяжело дышит. Осел спрашивает:
2: «А чего ты так запыхался, пес? Что с тобой?»
3: «Устал, бежал долго. Вот и запыхался».
2: «Что же ты так бежал, пес?»
3: «Осел, пожалей меня. Жил я у охотника. Долго жил. По полям и болотам за дичью для него бегал. А теперь стар стал. Для охоты больше не гожусь. И задумал мой хозяин убить меня. Вот я и убежал от него. А что дальше делать? Не знаю».
2: «Пойдем со мной в город Бремен. Сделаемся там уличными музыкантами».

0: музыкантами. Лаешь ты громко, голос у тебя хороший. Ты будешь петь и в барабан бить, а я буду петь и на гитаре играть.
1: Что ж, пойдем.
2: Пошли они вместе. Осел идет, кричит по-ослиному. Пес идет, лает по-собачьи. Шли они, шли, и вдруг видят, сидит на дороге кот. Печальный сидит, невеселый. Спрашивает кота пес:
1: что ты такой невеселый?
3: Пожалейте вы меня, осел и пес. Жил я у своей хозяйки, долго жил, ловил крыс и мышей. А теперь вот стар стал, и зубы у меня притупились. Видит хозяйка, не могу я больше мышей ловить, и задумала меня утопить в речке. Я и убежал из дому. А что дальше делать, как прокормиться, не знаю.
2: Осел ему отвечает:
0: пойдем с нами, кот, в город Бремен. Станем там уличными музыкантами. Голос у тебя хороший. Ты будешь петь и на скрипке играть. Пес будет петь и в барабан бить. А я петь и на гитаре играть.
3: Что ж, пойдем.
2: Пошли они вместе. Осел идет, кричит по-ослиному. Пес идет, лает по-собачьи. Кот идет, мяукает по-кошачьи. Шли они, шли. Проходят мимо одного двора и видят, сидит на воротах петух и кричит во все горло:
4: ку-ка-ре-ку!
0: Ты что, петушок, кричишь?
3: Может, тебя кто обидел?
4: Пожалейте вы меня, осел, пес и кот. Завтра к моим хозяевам гости приедут. Вот и собираются мои хозяева зарезать меня и сварить из меня суп. Что мне делать?
0: Пойдем, петушок, с нами в город Бремен и станем там уличными музыкантами. Голос у тебя хороший. Ты будешь петь и на балалайке играть. Кот будет петь и на скрипке играть. Пес петь и в барабан бить. А я петь и на гитаре играть.
4: Что ж, пойдем.
2: Пошли они вместе. Осел идет, кричит по-ослиному. Пес идет, лает по-собачьи. Кот идет, мяукает по-кошачьи. Петух идет, кукарекает. Шли они, шли, и вот настала ночь. Осел и пес легли под большим дубом. Кот сел на ветку, а петух взлетел на самую верхушку дерева и стал оттуда смотреть по сторонам. Смотрел, смотрел и увидел. Светится невдалеке огонек.
1: Огонек светится.
0: Надо узнать, что это за огонек. Может быть, поблизости дом стоит.
1: Может, в этом доме мясо есть? Я бы поел.
3: Может, в этом доме молоко есть? Я бы попил.
1: Может, в этом доме пшено есть? Я бы поклевал.
2: Встали они и пошли на огонек. Вышли на поляну. А на поляне дом стоит, и окошко в нем светится. Осел подошел к дому и заглянул в окошко.
1: Что ты там видишь, осел?
0: Вижу я. Сидят за столом разбойники, едят и пьют.
1: Как есть хочется!
3: Как пить хочется!
1: Как бы нам разбойников из дома выгнать?
2: Думали они, думали и придумали. Осел тихонько поставил передние ноги на подоконник. Пес взобрался на спину ослу. Кот вскочил на спину псу. А петух взлетел на голову коту. И тут они разом закричали. Осел по ослиному, пес по собачьи, кот по кошачьи, а петух закукарекал. Закричали они и ввалились через окно в комнату. Испугались разбойники и убежали в лес. Осел, пес, кот и петух сели вокруг стола и принялись за еду. Ели-ели, пили-пили, наелись, напились и спать легли. Осел растянулся во дворе на сене. Пес улегся перед дверью. Кот свернулся клубком на теплой печи. А петух взлетел на ворота. Потушили они огонь в доме и заснули. Разбойники сидят в лесу и смотрят из чащи на свой дом. Видят, огонь в окошке погас. Темно стало. И послали они одного разбойника посмотреть, что в доме делается. Может, зря они так испугались. Подошел разбойник к дому, отворил дверь, зашел на кухню. Глядь, а на печи два огонька горят.
1: Наверное, это угли. Вот я сейчас лучинку разожгу.
2: Ткнул он в огонек лучинкой, а это был кошачий глаз. Рассердился кот, вскочил, зафыркал, да как цапнет разбойника лапой, да как зашипит. Разбойник в дверь, а

0: Кинулся разбойник со всех ног в лес, прибежал к своим товарищам и говорит:
1: «Беда! В нашем доме поселились страшные великаны! Один мне своими длинными пальцами в лицо вцепился, другой мне ножом ногу порезал, третий меня по спине дубиной стукнул, а четвертый закричал мне вслед: «Держи вора!»
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!
1: Надо нам отсюда поскорее уходить!»
0: И ушли разбойники из этого леса навсегда. А бременские музыканты, осел, пес, кот и петух остались жить в них в доме да поживать.

0: и лиса. Русская народная сказка.
1: Жил-был мужик. У этого мужика был кот. Только такой баловник, что беда. Надоел он до смерти. Вот мужик думал-думал, взял кота, посадил в мешок и понес в лес. Принес и бросил его в лесу, пускай пропадает. Кот ходил-ходил и набрел на избушку. Залез на чердак и полеживает себе. А захочется есть, пойдет в лес, птичек, мышей наловит, наестся досыта, опять на чердак, и горе ему мало. Вот пошел кот гулять, а навстречу ему лиса. Увидала кота, удивилась.
2: Сколько лет живу в лесу, такого зверя не видывала.
1: Поклонилась лиса коту и спрашивает.
2: Скажи, добрый молодец, кто ты таков? Как ты сюда зашел и как тебя по имени величать?
1: А кот вздыбил шерсть и отвечает.
3: Зовут меня Котофей Иванович. Я из сибирских лесов, прислан к вам воеводой.
2: Котофей Иванович, не знала я про тебя, не ведала. Ну, пойдем же ко мне в гости.
1: Кот пошел к лисице. Она привела его в свою нору и стала почивать разной дичинкой. А сама все спрашивает.
2: Котофей Иванович, женат ты или холост?
3: Холост.
2: И я, лисица, девица. Возьми меня замуж.
1: Кот согласился. И начался у них пир да веселье. На другой день отправилась лиса добывать припасов, а кот остался дома. Бегала-бегала лиса и поймала утку. Несет домой, а навстречу ей волк.
4: Стой, лиса! Отдай утку!
2: Нет, не отдам.
4: Ну, я сам отниму.
2: А я скажу Котофею Ивановичу, он тебя смерти предаст.
4: А кто такой Котофей Иванович?
2: Разве ты не слыхал? К нам из сибирских лесов прислан воеводой Котофей Иванович. Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы жена.
4: Нет, не слыхал, Лизавета Ивановна. А как бы мне на него посмотреть?
2: Котофей Иванович у меня такой сердитый. Кто ему не по нраву придется, тут же съест. Ты приготовь барана, да принеси ему на поклон. Барана-то положи на видное место, а сам спрячься, чтобы кот тебя не увидел, а то, брат, тебе туго придется.
1: Волк побежал за бараном, а лиса домой. Идет лиса, и повстречался ей медведь.
5: Стой, лиса, кому утку несешь? Отдай мне.
2: Ступай-ка ты, медведь, по-добру, по-здорову, а то скажу Котофею Ивановичу, он тебя смерти предаст.
5: А кто такой Котофей Иванович?
2: А который прислан к нам из сибирских лесов воеводою. Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы Котофея Ивановича жена.
5: А нельзя ли посмотреть его, Лизавета Ивановна?
2: Котофей Иванович у меня такой сердитый. Кто ему не по нраву придется, тут же съест. Ты ступай, приготовь быка, да принеси ему на поклон. Да смотри, быка-то положи на видное место, а сам спрячься, чтобы Котофей Иванович тебя не увидел, а то тебе туго придется.
1: Медведь пошел за быком, а лиса домой. Вот принес волк барана, ободрал шкуру и стоит, раздумывает. Смотрит, и медведь лезет с быком.
6: Здравствуй, Михаил Иванович.
5: Здравствуй, брат Ливон. Что, не видал лисицы с мужем?
1: Говорит медведь волку.
6: Нет, Михаил Иванович, сам их дожидаюсь.
5: А ты сходи-ка к ним, позови.
6: Нет, не пойду, Михаил Иванович. Я неповоротлив, ты лучше иди.
5: Нет, не пойду, брат Ливон. Я... мохнат, косолап, куда мне?
1: Вдруг, откуда ни возьмись, бежит заяц. Волк и медведь как закричат на него.
6: Пойди сюда, косой!
1: Заяц так и присел, уши поджал.
5: Ты, заяц, поворотлив и на ногу скор. сбегай к лисе, а скажи ей, что медведь Михайло Иванович с братом Ливоном Ивановичем давно уже готовы. Ждут тебя де с мужем, с Котофеем Ивановичем. Хотят поклониться баранам да быком.
7: Заяц спустился к лисе во всю прыть, а медведь и волк стали думать, где бы им спрятаться. Медведь говорит:
5: «Я полезу на сосну».
7: А волк ему говорит:
6: «А я куда денусь? Ведь я на дерево не взберусь, спрячь меня куда-нибудь».
7: Медведь спрятал волка в кустах, завалил сухими листьями, а сам влез на сосну, на самую макушку, и поглядывает, не идет ли Котофей Иванович с лисой. Заяц меж тем прибежал к лисицыной норе.
2: «Медведь Михайло Иванович с волком Ливоном Ивановичем прислали сказать, что они давно тебя ждут с мужем, хотят поклониться вам быком да бараном».
8: «Ступай, косой, сейчас будем».
7: Вот и пошли кот с лисою. Медведь увидел их и говорит волку:
5: «Какой же воевода-то Котофей Иванович маленький».
7: Кот сейчас же кинулся на быка, шерсть взъерошил, начал рвать мясо и зубами, и лапами, а сам мурчит, будто сердится. Медведь опять говорит волку:
5: «Невелик, да прожорлив. Нам четверым не съесть, а ему одному мало. Пожалуй, он и до нас доберется».
7: Захотелось и волку посмотреть на Котофея Ивановича, да сквозь листья не видать. И начал волк потихоньку разгребать листья. Кот услыхал, что листья шевелятся, подумал, что это мышь, да как кинется, и прямо волку в морду вцепился когтями. Волк перепугался, вскочил и давай утекать. А кот сам испугался и полез на дерево, где сидел медведь.
5: «Ну,
7: думает медведь,
5: увидел он меня».
7: Слезать-то было некогда. Вот медведь как шмякнется с дерева озимь, все печенки отбил, вскочил, да наутек. А лисица вслед кричит:
2: «Бегите, бегите, как бы он вас не задрал!»
7: С той поры все звери стали кота бояться. А кот с лисой запаслись на всю зиму мясом и стали жить да поживать. И теперь живут.
0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
9: Мальчик с пальчик. Жили старик со старухою. Раз старуха рубила капусту и нечаянно отрубила себе палец. Завернула она его в тряпку и положила на лавку. Вдруг услышала: кто-то на лавке плачет. Развернула тряпку, а в ней лежит мальчик ростом с пальчик. Удивилась старуха, испугалась:
10: «Ты кто таков?»
11: «Я твой сынок, народился из твоего мизинчика».
9: Взяла его старуха, смотрит: мальчик крохотный-крохотный, еле от земли видно, и назвала его «мальчик с пальчик». Стал он у них расти. Ростом мальчик не вырос, а разумом умнее большого оказался. Вот он раз и говорит:
11: «Где мой батюшка?»
9: «Поехал на пашню».
11: «Я к нему пойду, помогать стану».
9: «Ступай, дитятка». Пошел он на пашню.
11: «Здравствуй, батюшка!»
9: Осмотрелся старик кругом.
5: «Что за чудо? Голос слышу, а никого не вижу. Кто таков говорит со мной?»
11: «Я, твой сынок, пришел тебе помогать пахать. Садись, батюшка, закуси, да отдохни маленько».
9: Обрадовался старик, сел обедать. А мальчик с пальчик залез лошади в ухо и стал пахать. А отцу наказал:
11: «Коли кто будет торговать меня, продавай смело. Небось не пропаду, назад домой приду».
9: Вот едет мимо барин, смотрит и дивуется. Конь идет, саха орет, а человека нет.
5: «Это еще видом не видно. видано, слыхом не слыхано, чтобы лошадь сама собой пахала.
12: Старик говорит барину:
13: что ты, разве ослеп? То у меня сын пашет.
5: Продай мне его.
13: Нет, не продам. Нам только и радости со старухой, только и утехи, что мальчик с пальчик.
5: Продай, дедушка.
13: Ну, давай 1000 рублей.
5: Что так дорого?
13: Сам видишь, мальчик мал, да удал, на ногу скор, на посылку легок.
12: Барин заплатил 1000 рублей, взял мальчика, посадил в карман и поехал домой. А мальчик с пальчик прогрыз дыру в кармане и ушел от барина. Шел-шел, и пристигла его темная ночь. Спрятался он под былинку подле самой дороги и уснул. Набежал голодный волк и проглотил его. Сидит мальчик с пальчик в волчьем брюхе, живой, и горе ему мало. Плохо пришло серому волку. Увидит он стадо, овцы пасутся, пастух спит, а только подкрадется овцу унести. Мальчик с пальчика закричит во все горло:
11: пастух, пастух, овечий дух, спишь, а волк овцу тащит.
12: Пастух проснется, бросится бежать на волка с дубиною, а еще притравит его собаками, а собаки, ну его рвать, только клочья летят. Еле-еле уйдет серый волк. Совсем волк отощал, пришлось пропадать с голоду. Просит он мальчика с пальчик:
5: вылези.
11: Довези меня домой, к отцу, к матери. Так вылезу.
12: Делать нечего, побежал волк в деревню, вскочил прямо к старику в избу. Мальчик с пальчик тотчас выскочил из волчьего брюха.
11: Бейте волка, бейте серого.
12: Старик схватил кочергу, старуха ухват и давай бить волка. Тут его и порешили, сняли кожу, да сынку тулуп сделали.

0: Рапунцель, братья Гримм. Однажды жили на свете муж и жена. Им давно уже хотелось иметь ребенка, но его все не было. И вот, наконец, явилась у жены надежда, что милостивый Господь исполнит ее желание. А было у них в Горенке маленькое окошко. Оттуда был виден великолепный сад, где росло много прекраснейших цветов и всякой зелени. Но сад был обнесен высокой оградой, и никто не осмеливался в него входить, так как сад этот принадлежал одной колдунье. Она обладала большим могуществом, и все на свете ее боялись. Стояла раз жена у окошка, заглянула в сад и увидела грядку, а рос на ней прекраснейший Рапунцель. Был он на вид такой свежий и такой зеленый, что ей страсть как захотелось отведать этого Рапунцеля. Это желание у нее все с каждым днем возрастало, но так как она знала, что достать его ей никак невозможно, то она вся исхудала, побледнела и выглядела несчастной. Испугался муж и спрашивает:
1: «Чего тебе, моя женушка, не достает?»
0: «Ах, — говорит она,
2: — если не добыть мне из того сада, что за нашим домом, зеленого Рапунцеля, и его не отведать, то остается мне одно — помирить».
0: Муж очень ее любил и подумал:
1: «Уж если жене моей от этого помирать приходится, то я достану для нее Рапунцеля, чего бы мне это ни стоило».
0: Перелез он в сумерках через каменную ограду в сад колдуньи, нарвал в торопях целую пригоршню зеленого Рапунцеля и принес его жене. Она тут же приготовила себе из него салат и с жадностью его поела. И салат ей этот так понравился, показался ей таким вкусным, что на другой день появилось у нее желание втрое большее, чем прежде. И она не могла найти себе покоя, пока муж не согласился полезть в сад еще раз. Он пробрался туда в сумерках, пролез через каменную ограду, но сильно перепугался, увидав перед собой колдунью. «Как ты смеешь лазить в мой сад?» — сказала она, гневно на него поглядев. «И красть у меня, как вор, мой зеленый Рапунцель. Тебе плохо за это придется».
1: «Ах»,
0: — ответил он,
1: — «вы уж меня простите, ведь я решился на это по нужде. Моя жена увидала из окошка ваш зеленый Рапунцель и почувствовала к нему такую страсть, что, пожалуй, умерла бы, если бы его не отведала».
0: Гнев у колдуньи немного прошел, и она сказала ему:
3: «Если это правда, что ты говоришь, то я позволю тебе набрать Рапунцеля столько, сколько пожелаешь. Но при одном условии: ты должен будешь отдать мне ребенка, который родится у твоей жены. Ему будет у меня хорошо, я буду о нем заботиться, как мать родная».
0: И он со страху согласился на все. Когда жене пришло время рожать, и она родила дочку, явилась тотчас колдунья, назвала дитя Рапунцель и забрала его с собой. Стал Рапунцель самой красивой девочкой на свете. Когда ей исполнилось 12 лет, колдунья заперла ее в башню, что находилась в лесу. В той башне не было ни дверей, ни лестницы, только на самом ее верху было маленькое оконце. Когда колдунье хотелось забраться на башню, она становилась внизу и кричала: –

мху к оконному крючку, и упадут волосы на целых 20 аршин вниз. И взбирается тогда колдунья, уцепившись за них наверх. Прошло несколько лет, и случилось королевскому сыну проезжать на коне через лес, где стояла башня. Вдруг он услышал пение, а было оно такое приятное, что он остановился и стал прислушиваться. Это пела Рапунцель своим чудесным голосом, песню, коротая в одиночестве время. Захотелось королевичу взобраться наверх, и он стал искать вход в башню, но найти его было невозможно. Он поехал домой, но пение так запало ему в душу, что он каждый день выезжал в лес и слушал его.

0: спустилась вниз, и взобралась колдунья к ней наверх.
1: Если это и есть та лесенка, по которой взбираются наверх, то и мне хотелось бы однажды попытать счастье.
0: И на другой день, когда начало уже смеркаться, подъехал королевич к башне и крикнул:
1: «Рапунцель, Рапунцель, проснись! Спусти свои косынки вниз!»
0: И упали тотчас волосы вниз, и королевич взобрался наверх. Рапунцель, увидя, что к ней вошел человек, какого она никогда не видела, сначала сильно испугалась. Но королевич ласково с ней заговорил и рассказал, что сердце его было так тронуто ее пением, и не было ему нигде покоя. И вот он решил ее непременно увидеть. Тогда Рапунцель перестала бояться, и когда он спросил у нее, согласна ли она выйти за него замуж, а был он молодой и красивый, она подумала:
2: «Он будет любить меня больше, чем старуха фрау Готель».
0: И дала свое согласие и протянула ему руку. Она сказала:
2: «Я охотно пойду вместе с тобой, но не знаю, как мне спуститься вниз. Когда ты будешь ко мне приходить, бери всякий раз с собой кусок шелка. Я буду плести из него лесенку, и когда она будет готова, я спущусь вниз, и ты увезешь меня на своем коне».
0: Они условились, что он будет приходить к ней по вечерам, так как днем приходила старуха. Колдунья ничего не замечала до тех пор, пока однажды Рапунцель не заговорила с ней и не сказала:
2: «Скажи мне, фрау Готель, почему мне тебя тащить наверх тяжелее, чем молодого королевича? Он поднимается ко мне в один миг».
3: «Ах ты, мерзкая девчонка!» — крикнула колдунья. «Что я слышу? Я считала, что скрыла тебя ото всех, а ты меня все-таки обманула».
0: И она вцепилась в ярости в прекрасные волосы Рапунцель, обмотала их несколько раз вокруг левой руки, а правой схватила ножницы и чик-чик отрезала их. И чудесные косы лежали на земле. И была колдунья такой безжалостной, что завела бедную Рапунцель в глухую чащу, и пришлось ей там жить в большой нищете и горе. И в тот же самый день, когда она прогнала Рапунцель, она привязала вечером отрезанные косы к оконному крючку, и когда явился королевич и крикнул:
1: «Рапунцель, Рапунцель, проснись! Спусти свои косоньки вниз!»
0: То спустила колдунья волосы вниз. И взобрался королевич наверх, но не нашел там своей любимой Рапунцель, а увидел колдунью. Она глянула на него своим злобным, язвительным взглядом.
3: «Ага!»
0: — крикнула она насмешливо.
3: «Ты хочешь увести свою возлюбленную? Но красавицы птички нет больше в гнезде, и она уже не поет. Ее унесла кошка, а тебе она выцарапает к тому же глаза. Ты потерял Рапунцель навек. Не видать ее тебе больше никогда».
0: Королевич был вне себя от горя и в отчаянии выпрыгнул из башни. Ему удалось сохранить жизнь, но колючие шипы кустарника, на которые он упал, выкололи ему глаза. И он бродил слепой по лесу, питаясь лишь одними кореньями да ягодами, и все время горевал и плакал по потерянной им любимой жене. Так блуждал он несколько лет в горе и печали и зашел, наконец, в густую чащу, где жила бедствуя Рапунцель вместе со своими детьми-близнецами, которых она родила, с мальчиком и девочкой. Вдруг услыхал королевич чей-то голос. Он показался ему таким знакомым, и он пошел навстречу ему. И когда подошел он ближе, то Рапунцель его узнала, бросилась к нему на шею и горько заплакала. Но упали две слезинки к нему на глаза, и он снова прозрел и стал видеть, как прежде. И привел он ее в свое королевство, где встретили его с радостью,

0: Ноль. Русская народная сказка. В некоем городе жил-был купец. Было у него три сына. Первый Федор, другой Василий, а третий Иван. Жил тот купец богато. На своих кораблях ходил в чужие земли и торговал всякими товарами. В одно время нагрузил он два корабля дорогими товарами и отправил их за море с двумя старшими сыновьями. А меньшому сыну ничего не доверял по торговле. Вот как узнал меньшой сын, что его братья за море посланы, тотчас явился к отцу и стал у него проситься в иные земли, себя показать, людей посмотреть. Купец долго не соглашался. «Ты и головы домой не привезешь». Но все же и ему дал корабль с самым дешевым грузом, с бревнами, тесом и досками. Собрался Иван в путь-дорогу, отвалил от берега и скоро нагнал своих братьев. Плывут они вместе по Синему морю день, другой и третий, а на четвертый поднялись сильные ветры и забросили Ивана в корабль в дальнее место, к одному неведомому острову. «Ну, ребята!» — закричал Иван корабельным работникам. «Приворачивайте к берегу!» Пристали к берегу, он вылез на остров, приказал себя дожидаться, а сам по тропинке пошел. Шел-шел и добрался до Превеликой горы. Смотрит, в горе той ни песок, ни камень, а чистая русская соль. Вернулся назад к берегу, приказал работникам все бревна и доски в воду покидать, а корабль солью нагрузить. Как скоро это сделано было, отвалил Иван от острова и поплыл дальше. Долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, приплыл корабль к большому богатому городу, остановился у пристани и якорь бросил. Иван, купеческий сын, сошел в город и отправился к тамошнему царю бить челом, чтобы позволил ему торговать по вольной цене, а для показу понес узелок своего товару, русской соли. Тотчас доложили про его приход государю. Царь его позвал и спрашивает. «Говори, в чем дело? Какая нужда?» «Так и этак, ваше величество. Позволь мне торговать в твоем городе по вольной цене».
1: «А каким товаром торги ведешь?»
0: «Русской солью, ваше величество». А царь про соли не слыхивал. Во всем его царстве без соли ели. Удивился он, что это такой за новый небывалый товар.
1: «А ну, — говорит, — покажи».
0: Иван, купеческий сын, развернул платок. Царь взглянул и подумал про себя. «Да это просто-напросто белый песок!» И говорит Ивану с усмешкой.
1: «Ну, брат, этого добра у нас и без денег дают!»
0: Вышел Иван из царских палат весьма печален. И вздумалось ему. «Дай пойду в царскую кухню, да посмотрю, как там повара кушанье готовят, какую они соль кладут!» Пришел на кухню, попросился отдохнуть маленько, сел на стул и приглядывается. Повара то и дело взад-вперед бегают. Кто варит, кто жарит, кто льет, а кто на сковороде яйца бьет. Видит Иван, купеческий сын, что повара и не думают солить кушанье. Улучил минутку, как они все из кухни повыбрались, взял да и всыпал соли, сколько надобно, во все яства и приправы. Наступило время обед подавать. Принесли первое кушанье. Царь отведал, и оно ему так вкусно показалось, как никогда прежде. Подали другое кушанье, это еще больше понравилось. Призвал царь поваров и говорит им.
2: «Сколько лет я царствую, а никогда так вкусно вы не готовили. Как вы это сделали?»
0: Отвечают повара.
3: «Ваше Величество, мы готовили по-старому, ничего нового не прибавляли. А сидит на кухне тот купец, что приходил вольного торгу просить. Уж не он ли подложил чего?»
1: «Позвать его сюда».
0: Привели Ивана, купеческого сына, к царю.
4: «Виноват, царь-государь. Я русской солью все яства и приправы сдобрил. Так в нашей стороне водится».
1: «А почем соль продаешь?»
0: Иван смекнул, что дело на лад идет, и отвечал.
4: «Да не очень дорого. За две меры соли, мера серебра да мера золота».
0: Царь согласился на эту цену и купил у него весь товар. Иван насыпал полон корабль серебром да золотом и стал дожидаться попутного ветра. А у того царя была дочь, прекрасная царевна. Захотелось ей посмотреть на русский корабль, и просится она у своего родителя на корабельную пристань. Царь отпустил ее. Вот она взяла с собой нянюшек, мамушек и красных девушек и поехала русский корабль смотреть.
4: Иван, купеческий сын, стал ей показывать, как и что называется. Где паруса, где снасти, где нос, где корма. И завел ее в каюту. А работникам приказал живо якоря отсечь, паруса поднять и в море выходить. И как было им большое поветрие, то скоро они ушли от того города на далекое расстояние. Царевна вышла на палубу, глянула кругом море. Иван, купеческий сын, начал ее утешать, уговаривать. Царевна скоро улыбнулась и печалиться перестала. Долго ли, коротко ли плыл Иван с царевной по морю, нагоняют его старшие братья. Узнали про его удаль и счастье и крепко позавидовали. Пришли к нему на корабль, схватили его за руки и бросили в море, а после кинули промеж себя жребий. И большой брат взял царевну, а средний — корабль с серебром да золотом. И случись на ту пору, как сбросили Ивана с корабля, плавало вблизи одно из тех бревен, которые он сам же в море покидал. Ухватился Иван за то бревно и долго носился с ним по морским глубинам. Наконец прибило его к неведомому острову. Вышел он на землю и пошел по берегу. Попадается ему навстречу великан с огромными усами. На усах рукавицы, вачиги висят. После дождя сушит.
3: «Что тебе здесь надобно?» — спрашивает великан.
4: Рассказал ему Иван все, что случилось.
3: «Хочешь, я тебя домой отнесу? Завтра твой старший брат женится на царевне. Садись-ка ко мне на спину».
4: Взял его, посадил на спину и побежал через море. Тут у Ивана с головы шапка упала. «Ах», — говорит, — «ведь я шапку уронил».
3: «Ну, брат, далеко твоя шапка. Верст с 500 назад осталось», — отвечал великан.
4: Принес он его на родину, спустил на земь и говорит.
3: «Смотри же, никому не хвались, что ты на мне верхом ездил, а похвалишься, худо тебе будет».
4: Иван, купеческий сын, обещал не хвалиться. Поблагодарил великана и пошел домой. Приходит, а там уж все за свадебным столом сидят. Как увидала его прекрасная царевна, тотчас же выскочила из-за стола, бросилась на шею. «Вот», — говорит, — «мой жених, а не тот, что за столом сидит».
3: «Что такое?» — спрашивает отец.
4: Иван ему рассказал про все, как он солью торговал, как царевну увез и как старшие братья его в море спихнули. Отец рассердился на больших сыновей, согнал их со двора долой, а Ивана женил на царевне. Начался у них пир веселый. На пиру гости подпили и стали хвастаться. Кто силою, кто богатством, кто молодой женой. А Иван сидел-сидел, да спьяну и сам похвастался. «Это что за похвальбы? Вот я так могу похвалиться. На великане через море верхом проехал». Только вымолвил, в ту же минуту является у ворот великан.
3: «А, Иван, купеческий сын, я тебе приказывал не хвалиться мною, а ты что сделал?»
4: «Прости меня», — говорит Иван, купеческий сын, — «то не я хвалился, то хмель хвалился».
3: «А ну покажи, какой такой хмель?»
4: Иван приказал привезть 40-ую бочку вина да 40-ую бочку пива. Выпил великан и пиво, и вино, опьянел и пошел все, что не попалось под руку, ломать да крушить. Много недоброго наворотил, сады повалял, хоромы разметал, после и сам свалился и спал без просыпу трое суток. А как пробудился он, стали ему показывать, сколько бед он наделал. Великан страх как удивился и говорит.
3: «Ну, Иван, купеческий сын, узнал я, каков хмель. Не пей, не хвались же ты мною отныне и до веку».
5: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
6: «Спящая красавица». Сказка «Братьев Гримм».
7: Давным-давно жили-добыли король с королевою. И бывало, что не день, то говаривали.
8: «Ах, если бы у нас был ребенок!»
7: А детей у них все же не было. И вот однажды, когда королева купалась, из воды на берег вылезла лягушка и сказала королеве.
9: Твое желание будет исполнено. Раннее истечение года у тебя родится дочка.
7: Что лягушка сказала, то и случилось. Королева действительно родила дочку, которая была такая хорошенькая, что король себя не помнил от радости и затеял по этому поводу великолепный праздник. Он пригласил на праздник не только своих родных, друзей и знакомых, но также и всех колдуний, чтобы они были к его ребенку добры и благосклонны. Этих колдуний в том королевстве было 13. Но так как у короля было только 12 золотых тарелочек, на которых им следовало подавать кушанья, то одну из них пришлось не приглашать. Праздник был отпразднован великолепно. И когда уж он заканчивался, колдуньи одарили ребенка разными чудесными дарами. Одна — добродетелью, другая — красотой, третья — богатством и всем-всем, чего только можно было пожелать себе на земле. Когда уже 11 колдуньи высказали свои пожелания, вдруг вошла 13-я. Она явилась отомстить королю с королевою за то, что ее не пригласили на праздник. И вот, никому не кланяясь и ни на кого не глядя, она громко крикнула:
10: «Королевна на 15-м году уколется веретеном и тут же упадет замертво!»
7: И, не прибавив ни слова более, повернулась и вышла из зала. Все были этим страшно перепуганы, но вот выступила 12-я колдунья, которая еще не успела высказать своего пожелания, и так как она не могла отменить злого желания своей предшественницы, а была в состоянии лишь смягчить его, то она сказала:
11: «Королева упадет замертво, но не умрет, а погрузится только в глубокий, непробудный сон, который продлится 100 лет».
7: Король, конечно, хотел оберечь свое дорогое дитятко от предсказанной страшной беды, а потому издал такой указ, чтобы все веретена во всем его королевстве были сожжены. А между тем дары колдуньи стали мало-помалу проявляться в юной королеве. Она была и прекрасна, и скромна, и ласкова, и разумна, так что приходилось по сердцу каждому, кто ее видел. Случилось однажды, именно в тот день, когда ей стукнуло 15 лет, что короля и королевы не было дома, и королевна оставалась одна одинешенька во всем замке. Вот и пошла она бродить повсюду, стала осматривать комнаты и всякие каморки, какие ей вздумалось, и, наконец, пришла к одной старой башне. Поднявшись в эту башню по узенькой витой лестнице, она подошла к низенькой двери. В дверной скважине торчал ржавый ключ. И когда она его повернула, дверь перед ней распахнулась. И увидела она там, в маленькой комнатке, старушоночку, которая усердно прила лен, быстро поворачивая веретено между пальцев.
12: «Здравствуй, бабушка»,
7: — сказала королевна.
12: «Ты что тут поделываешь?»
9: «А вот видишь, приду»,
7: отвечала старушоночка и кивнула королевне головой.
12: «А что это за штучка такая, что так весело кружится?»
7: спросила королевна, взяла в руки веретено и также захотела прясть. Но едва только она коснулась веретена, как волшебное заклятие сбылось. Королевна уколола себе палец веретеном и в тот же самый миг упала на кровать, стоявшую в этой маленькой комнатке, и погрузилась в глубокий сон. Этот сон охватил весь замок. Король и королева, которые только что вернулись домой и входили в зал, стали мало-помалу засыпать. Заснули одновременно с ними и все их придворные. Заснули также и лошади в стойле, и собаки на дворе, и голуби на крыше, и мухи на стенах, и даже огонь, пылавший на очаге, как бы застыл. И жаркое, которое на огне жарилось, перестало шкварчать. И повар, ухвативший было поваренка за волосы за какую-то провинность, выпустил его волосы из руки и заснул. И ветер тоже улегся, и на деревьях перед замком не шелохнулся ни один листок. А вокруг замка стала мало-помалу вырастать непроницаемо густая изгородь из терновника, и каждый год поднималась она все выше и выше, и, наконец, окружила весь замок, и даже переросла его настолько, что не только замка из-за нее не стало видно, но даже и флага на крыше его. Во всей окрестной стране шла, однако же, молва о спящей красавице-королевне, которую прозвали Шиповничком. А потому время от времени наезжали королевичи и пытались сквозь ту изгородь проникнуть в замок. Но это оказывалось невозможным, потому что терновник, переплетясь, стоял сплошную стеною, и юноши, пытавшиеся сквозь него пробиться, цеплялись за него, не могли уже из него выпутаться и умирали напрасною смертью. Много-много лет спустя пришел в ту сторону еще один королевич и услышал от одного старика рассказ об ограде из терновника и о том, что за этой оградою должно быть есть замок, в котором уже лет 100 подряд лежит в глубоком сне дивная красавица-королевна, прозванная Шиповничком, а около нее, погруженные в такой же сон, спят и король, и королева, и весь их двор. Старик слыхал еще от своего деда, что многие королевичи приходили и пытались проникнуть сквозь терновую изгородь, что в ней застряли и встретили преждевременную смерть. Но юноша сказал:
13: «Я этого не боюсь. Я хочу туда пройти и хочу увидеть красавицу-королевну».
7: И как ни отговаривал его старик, королевич не внимал его словам. А тем временем минули 100 лет, и наступил тот именно день, в который надлежало Шиповничку очнуться от своего долгого сна. Когда юный королевич подошел к изгороди, то вместо терновника увидел множество больших прекрасных цветов, которые сами собою раздвинулись настолько, что он мог пройти сквозь эту изгородь невредимый, а позади него они опять сомкнулись непроницаемой стеною. Во дворе замка он увидел лошадей и гончих охотничьих собак, которые лежали и спали. На крыше сидели голуби, подвернув головки под крылышки, и тоже спали. А когда он вступил в дом, там спали мухи на стене. Повар на кухне все еще протягивал во сне руку к мальчишке, которого собирался ухватить за волосы, и служанка сидела сонная перед той черную курицей, которую предстояло ей щипать. Он пошел далее и увидел в зале всех придворных, спавших глубоким сном около короля и королевы, уснувших близ трона. Пошел он далее, и такая была тишина кругом, что он мог слышать свое собственное дыхание. Наконец, приблизился он к старой башне и отворил дверь маленькой каморки, в которой спала красавица-королевна. И она показалась ему так хороша, что он от нее глаз оторвать не мог. Наклонился к ней и поцеловал ее. Чуть только уста его в поцелуе коснулись уст королевны, она раскрыла очи, проснулась и ласково глянула на королевича. И сошли они сверху башни вниз, рука об руку. И что же? И король очнулся от сна, и королева, и все придворные их. И с изумлением взглянули друг на друга, и лошади во дворе вскочили на ноги и стали отряхиваться, и собаки поднялись и стали махать хвостами. А голубки на крыше встрепенулись, оглянулись и полетели в поле. Ползали и мухи по стенам, и огонь в кухне вновь пылал и стал варить кушанье. И жаркое зашкварчало на вертеле, и повар закатил здоровую оплеуху поваренку, так что тот заревел, а служанка дочистила черную курицу. Тогда-то и была отпразднована свадьба королевича с красавицей-королевной, и жили они в полном довольстве до самого

Так появились броненосцы. Теперь, моя любимая, я расскажу тебе о том, что случилось в давно-давно прошедшие времена. Так вот, в эти далекие времена жил-добыл колючка-ежик. Жил на берегах большой бурной реки Амазонки, где поедал улиток в раковинах, слизняков и тому подобные вещи. Он был очень дружен с тихоней черепахой, которая тоже жила на берегу Амазонки, ела листики зеленого латука и другие растения. Ну, значит, все было в порядке, правда, моя любимая? Но в те же самые стародавние времена на берегах бурной реки Амазонки жил пятнистый ягуар и ел все, что только мог поймать. Когда ему не удавалось поймать оленя или обезьяну, он ел лягушек и жуков. Однажды ему не удалось проглотить ни одной лягушки, ни одного жука. Опечаленный зверь пошел к своей матери ягуарихе, и она научила его ловить ежей и черепах. Грациозно помахивая своим хвостом, она несколько раз повторила: «Сынок, когда ты увидишь ежа, брось его в воду. Там он развернется. Когда же ты поймаешь черепаху, выцарапай ее когтями из ее панциря». Совет был хорош, душечка моя. В одну прекрасную ночь пятнистый ягуар натолкнулся на берегу реки Амазонки на колючку ежа и тихоню черепаху. Два друга сидели под стволом упавшего дерева. Бежать им было некуда, поэтому колючка-ежик свернулся в колючий шар, ведь на то он и был ежик. Тихоня же втянула свою голову и лапки под панцирь, ведь на то она и была черепаха. Значит, крошечка моя, они поступили умно. Правда? «Ну-с, прошу обратить на меня внимание», — сказал пятнистый ягуар. «Дело серьезное. Моя матушка сказала мне, если ты встретишь ежа, брось его в воду. Тогда он развернется. Если ты увидишь черепаху, выцарапай ее из-под ее панциря». «Теперь объясните, кто из вас еж?»

0: Лела тебе подбросить ежика лапой, а черепаху царапать до тех пор, пока она не развернется? Не это ли советовала тебе твоя мамаша?
1: Кажется, она говорила совсем другое, протянул пятнистый ягуар, но он был сбит с толку. «Пожалуйста, повторите, что вы сказали, только хорошенько, чтоб я понял все».
0: «Поцарапав воду лапой, ты должен распрямить когти ежом», — сказал Колючка. «Запомни это очень важно».
1: «Ну», — прибавила черепаха, — «когда ты схватишь когтями мясо, ты уронишь его в черепаху».
0: «Как ты этого не понимаешь?»
2: «Я ровно ничего не понимаю», — ответил пятнистый ягуар, «кроме того, что я у вас не спрашивал совета. Только хотел знать, кто из вас еж и кто черепаха».
0: «Этому я учить тебя не стану», — сказал Колючка.
2: «Но если желаешь, выцарапай меня из моих щитов».
0: «Ага», — сказал пятнистый ягуар, — «теперь мне понятно. Ты черепаха».
2: «А ты думала, я этого не пойму? Ну-ка».
0: Пятнистый ягуар быстро протянул свою мягкую лапу как раз в ту минуту, когда Колючка свернулся в колючий шар. И, конечно, иглы жестоко искололи лапу ягуара. Хуже того, пятнистый зверь катил Колючку все дальше и дальше по лесу и, наконец, закатил ежика в такие темные кусты, где никак не мог найти его. Опечаленный ягуар взял в рот свою исколотую лапу, и уколы на ней заболели сильнее прежнего. Он сказал: «Теперь я понимаю, это была совсем не черепаха». «Ну», тут он почесал голову здоровой лапой, «как узнать, что другой зверек черепаха?»
1: «Да, я черепаха», — проговорила тихоня. «Твоя матушка сказала совершенную правду. Она велела тебе выцарапать меня из-под моих щитов».
0: «Начинай же».
2: «А минуту тому назад ты говорила совсем другое», — сказал пятнистый ягуар, высасывая из своей мясистой лапы засевшие в ней иголочки ежа. «Ты говорила, что мать учила меня чему-то другому».
0: «Хорошо. Предположим, ты сказал, что я сказала, будто она сказала что-то совсем другое. Но какая же в этом разница? Ведь если она сказала то, что ты сказал, будто она сказала, выходит совершенно, что как будто я сказала то же самое, что она сказала. С другой стороны, если тебе кажется, будто она велела тебе развернуть меня ударом когтей, а не кинуть в реку вместе с моими щитами, я в этом случае не виновата». «Ну, разве я виновата?»
2: «Да ведь ты же хотела, чтобы я выцарапал тебя из твоих щитов», — заметил пятнистый, точно раскрашенный ягуар.
0: «Подумай-ка хорошенько, и ты поймешь, что я не говорила ничего подобного. Я сказала, что твоя мать советовала тебе выцарапать меня когтями из моего панциря», — сказала тихоня.
2: «А что тогда будет?» — спросил ее ягуар и осторожно понюхал воздух.
0: «Не знаю. Ведь меня до сих пор еще никогда не выцарапывали из-под моей покрышки.
1: Но по правде скажу тебе, вот что. Если тебе хочется видеть

0: как я плаваю, брось меня в воду».
1: «Я не верю тебе», — ответил пятнистый ягуар. «Вы оба говорили вздор, перепутали все, чему учила меня моя мама. Я совсем сбился с толку и, кажется, не знаю, стою ли я на голове или на моем раскрашенном хвосте. Вот теперь ты говоришь мне слова, которые я могу понять. Но это не помогает, а только еще больше прежнего смущает меня. Я отлично помню, что моя мать учила одного из вас бросить в воду.
0: Ну, раз тебе, по-видимому, так хочется очутиться в реке, мне кажется, в глубине души ты не желаешь, чтобы я тебя бросил в волны. Итак, прыгай в воду, амазонки, да скорее».
2: «Предупреждаю, твоя мамочка не останется этим довольна. Смотри же, скажи ей, что я тебя предупреждала», —
1: проговорила Тихоня. «Если ты скажешь еще слово о том, что говорила моя мать», — ответил ягуар, но не успел договорить, потому что Тихоня спокойно нырнула в амазонку, долго плыла под водой и вылезла на берег в том самом месте, где ее ждал колючка.
3: «Мы едва не погибли», — сказал ежик. «Откровенно говоря, мне не нравится этот пятнистый ягуар. Что ты ему сказала о себе?»
2: «Я честно сказала ему, что я черепаха. Но он не поверил, заставил меня броситься в воду, чтобы увидеть, кто я такая. Я оказалась черепахой, а он удивился. Теперь он побежал к своей мамаше рассказывать о случившемся. Слышишь его голос?»
1: Рев ягуара звучал среди деревьев и кустов на берегу реки Амазонки. Наконец пришла ягуариха-мать.
0: «Ах, сынок, сынок!» — сказала она и несколько раз грациозно махнула своим хвостом.
1: «Я вижу, что ты сделал что-то, чего тебе не следовало делать. Признавайся».
0: «Я постарался выцарапать лапой зверька, который сказал, что он желает быть выцарапанным из своей скорлупы. И теперь в моей мясистой лапе занозы», — пожаловался пятнистый ягуар.
1: «Ах, сынок, сынок», — повторила ягуариха и много раз грациозно помахала хвостом. «Раз ты занозил свою лапу иглами, я вижу, что с тобой был еж. Вот его-то и следовало бросить в воду».
0: «Я кинул в реку другого зверька. Он назвался черепахой. Я ему не поверил, но это действительно была черепаха. Она нырнула в амазонку и не выплывает. Мне же нечего есть, и я думаю, не лучше ли нам переселиться на новую квартиру? Звери на берегу Амазонки слишком умны и хитры для меня, бедного».
1: «Сынок, сынок», — сказала ягуариха и еще несколько раз помахала своим хвостом. «Слушай меня и хорошенько запомни мои слова. Еж сворачивается клубком, и его иглы торчат во все стороны. Вот как легко узнать ежа».
3: «Мне совсем не нравится эта пожилая дама», — сказал ежик-колючка, сидевший в тени большого листа. «Что еще знает она?»
1: «Черепаха не может сворачиваться клубком», — продолжала ягуариха, по-прежнему шевеля хвостом. «Она только прячет лапки и голову под свой панцирь.
3: Черепаху легко узнать.
2: Эта старая дама мне совсем не нравится, сказала Тихоня. Даже пятнистый ягуар не забудет таких наставлений. Как жаль, Колючка, что ты не умеешь плавать.
3: Пожалуйста, помолчи, сказал ежик. Лучше подумай, как было бы хорошо, если бы ты могла сворачиваться в шар.
2: Ну, заварилась каша. Ты лучше послушай, что говорит ягуар.
3: А пятнистый ягуар сидел на берегу бурной Амазонки, высасывая из своей мясистой лапы иглы ежика, и повторял. Не может сворачиваться клубком, но плавает. Это Тихоня черепаха. Сворачивается клубком, но не плавает. Колючка еж.
2: Этого он ни за что не забудет, сказал колючий ежик.
3: Поддерживай меня под подбородок, Тихоня, и я попробую научиться плавать. Умение плавать может оказаться полезным.
2: «Превосходно!» — сказала Тихоня, и пока колючка барахтался в воде Амазонки, поддерживала его, чтобы он не утонул.
3: «Ты скоро научишься плавать!» — сказала черепаха. «Теперь, если ты немножко распустишь шнурки, которыми стянут мой верхний щит, я посмотрю, не удастся ли мне свернуться в шар? Это может оказаться полезным». «Очень хорошо».
2: Ёжик раздвинул спинные пластины панциря черепахи, и после многих и долгих стараний Тихоне действительно удалось согнуться.
3: «Превосходно», — сказал колючка. «Но на твоем месте я отдохнул бы немного, а то, смотри, твоя мордочка совсем почернела от натуги. Пожалуйста, отведи меня в воду, и я попробую плавать боком, ведь ты говорила, что это так легко».
2: И колючка снова стал учиться плавать. Тихоня держалась рядом с ним.
3: «Отлично», — сказала черепаха. «Еще поучишься и будешь плавать, как кит. Теперь, пожалуйста, распусти мой корсетик еще больше, и я попробую наклониться вперед».
2: «Вот удивится-то, пятнистый ягуар!»
3: «Прелестно!» — сказал ежик, сбрасывая с себя капли воды. «Право, я принял бы тебя за зверька нашей породы. Ты, кажется, велел распустить твой корсет на две шнуровки? Пожалуйста, побольше выразительности в движениях и не ворчи так громко, не то пятнистый ягуар услышит. Когда ты кончишь упражнение, я попробую нырять».
2: «Вот удивится-то, пятнистый ягуар!»
3: И колючка-ежик нырнул.
2: Тихоня-черепаха нырнула рядом с ним.
3: «Отлично!» — сказала Тихоня. «Научись только задерживать дыхание, и тогда строй себе дом на дне бурной Амазонки. Теперь я попробую закладывать задние лапки себе за уши. По твоим словам, это такое приятное положение».
2: «Вот удивится-то, пятнистый ягуар!»
3: «Великолепно!» — похвалил черепашку колючка. «Но твои спинные чешуйки немного расходятся. Теперь они все приподнялись и не лежат одна рядом с другой».
2: «Ничего, это от упражнений», — сказала Тихоня.
3: «Я заметила, что теперь, когда ты сворачиваешься, твои иглы торчат пучками, и ты больше походишь на ананас, чем на шелуху каштана».
0: «Да?» — спросил Колючка.
3: «Они слиплись, потому что я долго пробыл в воде. Вот удивится-то пятнистый ягуар».
0: Так они продолжали учиться. Ёжик плавать, а черепаха сворачиваться клубком. И помогали друг другу. Это продолжалось до утра. Когда солнце поднялось высоко, два друга легли отдыхать и сохнуть. Когда же они высохли, то увидели, что совсем перестали походить на прежних ёжика и черепаху.
3: «Колючка», — после завтрака сказала черепаха, «я совсем не такая, как была вчера, и мне кажется, я могу позабавить пятнистого ягуара».
0: «То же самое и я думал», — сказал ежик, «и нахожу, что чешуйки гораздо лучше, чем иголки. И я не говорю уже о том, как хорошо и важно уметь плавать». «Да, пятнистый ягуар очень удивится. Пойдем к нему». Через некоторое время они увидели пятнистого ягуара. Он все еще лечил свою исколотую мясистую лапу. Увидев своих друзей, ягуар так изумился, что сделал три шага назад, наступая на свой собственный, как будто раскрашенный хвост.
3: «Здравствуй», — сказал ему Колючка. «Как чувствует себя сегодня твоя прелестная, грациозная мамочка?»
0: «Она совершенно здорова, благодарю», — сказал пятнистый ягуар. «Но прошу извинения, я не помню твоего имени».
3: «Как это нехорошо с твоей стороны», — сказал Колючка-ежик.
0: «Ведь именно в это самое время ты вчера старался выцарапать меня когтями из моего панциря».
3: «Да ведь вчера у тебя не было щитков. Ты ведь был в иголках», — возразил пятнистый ягуар. «Я это отлично знаю. Только посмотри на мою лапу».
0: «Ты посоветовал мне кинуться в бурную амазонку и утонуть», — сказала Тихоня. «Почему же сегодня ты сделался так нелюбезен и совсем потерял память?»
3: «Разве ты не помнишь слов своей матери?» — спросил Колючка и прибавил. «Не сворачивается клубком, но плавает. Колючка. Сворачивается клубком, но не плавает. Тихоня».
0: Они оба свернулись и стали кататься вокруг пятнистого ягуара. И так долго катались вокруг него, что его глаза стали круглы и огромны, как колеса у телеги. Он убежал к своей матери. «Мама», — сказал ягуар, — «сегодня я видел в лесу двух новых зверьков. И знаешь ли, тот, про которого ты сказала, что он не может плавать, плавает. Тот, про которого ты говорила, что он не умеет сворачиваться, сворачивается. Кроме того, они, кажется, поделили иголки. На обоих чешуя. Тогда как прежде один был гладкий, а другой весь колючий. Наконец, они оба катаются, и я страшно встревожен».
3: «Сынок, сынок», — сказала ягуариха, грациозно обмахиваясь своим хвостом. «Ёж всегда останется ежом и не может быть ничем, кроме ежа. Черепаха и есть черепаха, и никогда не сделается другим зверьком».
0: Но это же не еж и не черепаха. Это зверьки похожи и на ежей, и на черепах, и у них нет названия.
1: «Какой вздор!» — сказала ягуариха. «У каждого существа и у каждой вещи есть свое собственное название. На твоем месте я до поры до времени называла бы их броненосцами. Вот и все. Кроме того, я оставила бы их в покое».
0: Пятнистый ягуар исполнил совет матери. Главное, оставил в покое двоих зверьков. «Но вот что странно, моя любимая. С этого дня до нашего времени никто из живущих на берегах бурной реки Амазонки не называет Тихоню и Колючку иначе, как броненосцами. В других местах много ежиков и черепах, например, у меня в саду. Но настоящие, старинные и умные существа с чешуйками, лежащими одна над другой, как листики ананаса, и в старые дни жившие на берегах Амазонки, называются броненосцами. Их зовут так, потому что они были необыкновенно умны и находчивы. Значит, все это кончилось хорошо, моя любимая. Правда?
4: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
5: Мудрец. По зеленой траве мураве ходят куры. На колесе белый петух стоит и думает, пойдет дождь или не пойдет. Склонив голову, одним глазом на тучу посмотрит и опять думает. Чешется о забор свинья. «Черт знает», — ворчит свинья, «сегодня арбузные корки опять отдали корове. Мы всегда довольны», — хором сказали куры. «Дуры!» — хрюкнула свинья. «Сегодня я слышала, как божилась хозяйка накормить гостей курятиной».
6: «Как такое?»
5: — затараторили куры. «Поотвертят вам головы! Вот и как! Что-то такое!» — проворчала свинья и легла в лужу. Сверху вниз задумчиво посмотрел петух и молвил. «Куры! Куры, не бойтесь! От судьбы не уйдешь! А я думаю, что дождь будет, как вы, свинья!» «А мне все равно!»
6: «Боже мой!» — заговорили куры. «Вы, петух, предаетесь праздным разговорам, а между тем из нас могут сварить суп!»
5: Петуха это насмешило. Он хлопнул крыльями и кукарекнул.
6: «У меня, петуха, ко-ко-ко-ко, суп никогда!»
5: Куры волновались. В это время на порог избы вышла с огромным ножом хозяйка и сказала... «Все равно он старый, его и сварим». И пошла к петуху. Петух взглянул на нее, но гордо продолжал стоять на колесе. Но хозяйка подошла, протянула руку. Тогда почувствовал он зуд в ногах и побежал очень шибко. Чем дальше, тем шибче. Куры разлетелись, а свинья притворилась спящей. «Пойдет дождь или не пойдет?» — думал петух, когда его, пойманного, несли на порог, чтобы рубить голову. И как жил он, так и умер мудрецом.
4: «Девочка со спичками». Сказка Ханса Кристиана Андерсена.
7: Морозило. Шел снег. На улице становилось все темнее и темнее. Это было как раз вечер под Новый год. В этот-то холод и тьму по улицам пробиралась бедная девочка с непокрытой головою и босая. Она, правда, вышла из дома в туфлях, но куда они годились? Огромные-преогромные. Последние их носила мать девочки. И они слетели у малютки с ног, когда она перебегала через улицу, испугавшись двух мчавшихся мимо карет. Одной туфли она так и не нашла, другую же подхватил какой-то мальчишка и убежал с ней, говоря, что из нее выйдет отличная колыбель для его детей, когда они у него будут. И вот девочка побрела дальше босая. Ножонки ее совсем покраснели и посинели от холода. В стареньком передничке у нее лежало несколько пачек серных спичек. Одну пачку она держала в руке. За целый день никто не купил у нее ни спички. Она не выручила ни гроша. Холодная, иззябшая, шла она все дальше, дальше. Жалко было и взглянуть на бедняжку. Снежные хлопья падали на ее прекрасные вьющиеся белокурые волосы, но она и не думала об этой красоте. Во всех окнах светились огоньки. По улицам пахло жареными гусями. Сегодня ведь был канун Нового года. Вот об этом она думала. Наконец, она уселась в уголке за выступом одного дома, съежилась и поджала под себя ножки, чтобы хоть немножко согреться. Но нет, стало еще холоднее. А домой она вернуться не смела. Она ведь не продала ни одной спички, не выручила ни гроша. Отец прибьет ее. Да и не теплее у них дома. Только что крыша-то над головой, а то ветер так и гуляет по всему жилью, несмотря на то, что все щели и дыры тщательно заткнуты соломой и тряпками. Ручонки ее совсем окоченели. Ах, одна крошечная спичка могла бы согреть ее. Если бы только она смела взять из пачки хоть одну, чиркнуть ею о стену и погреть пальчики. Наконец она вытащила одну. Чирк! Как она зашипела и загорелась! Пламя было такое теплое, ясное. И когда девочка прикрыла его от ветра горсточкой, ей показалось, что перед нею горит свечка. Странная это была свечка. Девочке чудилось, будто она сидит перед большой железной печкой с блестящими медными ножками и дверцами. Как славно пылал в ней огонь, как тепло стало малютке. Она вытянула былые ножки, но огонь погас. Печка исчезла, в руках девочки остался лишь обгорелый конец спички. Вот она чиркнула другую. Спичка загорелась, пламя ее упало прямо на стену, и стена стала вдруг прозрачною, как кисейная. Девочка увидела всю комнату. Накрытый белоснежной скатертью и уставленный дорогим фарфором стол, а на нем жареного гуся, начиненного черносливом и яблоками. Что за запах шел от него? Лучше же всего было то, что гусь вдруг спрыгнул со стола и, как был с вилкой и ножом в спине, так и побежал в перевалку прямо к девочке. Тут спичка погасла, и перед девочкой опять стояла одна толстая холодная стена. Она зажгла еще спичку и очутилась под великолепнейшей елкой. Куда больше и наряднее, чем та, которую девочка видела в сочельник, заглянув в окошко дома одного богатого купца. Елка горела тысячами огоньков, а из зелени ветвей выглядывали на девочку пестрые картинки, какие она видывала раньше в окнах магазинов. Малютка протянула к елке обе ручонки, но спичка потухла. Огоньки стали подниматься все выше и выше и превратились в ясные звездочки. Одна из них вдруг покатилась по небу, оставляя за собой длинный огненный след.
8: «Вот тут и умирает»,
7: — сказала малютка. По покойная бабушка, единственное любившее ее существо в мире, говорила так.
8: «Падает звездочка, чья-нибудь душа идет к Богу».
7: Девочка чиркнула об стену новой спичкой. Яркий свет озарил пространство, и перед малюткой стояла вся окруженная сиянием, такая ясная, блестящая и в то же время такая кроткая и ласковая ее бабушка.
9: «Бабушка!»
7: — вскричала малютка.
9: «Возьми меня с собой! Я знаю, что ты уйдешь, как только погаснет спичка. Уйдешь, как теплая печка, чудесный жареный гусь и большая славная елка!»
7: И она поспешно чиркнула всем остатком спичек, которые были у нее в руках. Так ей хотелось удержать бабушку. И спички вспыхнули таким ярким пламенем, что стало светлее, чем днем. Никогда еще бабушка не была такой красивой, такой величественной. Она взяла девочку на руки, и они полетели вместе в сиянии, в блеске, высоко-высоко, туда, где нет ни холода, ни голода, ни страха, к Богу. В холодный утренний час в углу за домом по-прежнему сидела девочка с розовыми щечками и улыбкой на устах, но мертвая. Она замерзла в последний вечер старого года. Новогоднее солнце осветило маленький труп. Девочка сидела со спичками. Одна пачка почти совсем обгорела.
9: «Она хотела погреться, бедняжка»,
7: — говорили люди. Но никто и не знал, что она видела, в каком блеске вознеслась вместе с бабушкой к новогодним радостям на небо.
10: Жар-птица. У царевны Марьяны была нянька Дарья. Пошла Дарья на базар, купила канареечную птичку и повесила на окно. Царевна Марьяна в кровати лежит и спрашивает: «Нянька, а как птицу зовут?»
11: «Канареечная».
10: «А почему?»
11: «Потому что конопляное семя ест».
10: «А где ее дом?»
11: «На солнышке».
10: «А зачем она ко мне прилетела?»
11: «Чтобы тебе песни петь, чтобы ты не плакала».
10: «А если заплачу?»
11: «Птичка хвостом тряхнет и улетит».
10: Жалко стало царевне с птичкой расставаться. Глаза Марьяна потерла и заплакала.
11: А птичка хвостом тряхнула, открыла клетку, шмык за окно и улетела.
10: Принялась Дарья царевне Марьяне глаза фартуком вытирать и говорит: «Не плачь, я сбегаю, великана Веньку позову, он птичку нам поймает».
12: Пришел высокий великан Венька о четырех глазах. Два глаза видно, а два не видно. Постоял Венька и говорит: «Я есть хочу».
10: Принесла ему Дарья горшок каши. Великан кашу съел и горшок съел. Нашел нянькины башмаки и башмаки съел. Такой был голодный. Рот вытер и убежал. Прибегает великан в Марьянин сад, а в саду на яблоне канареечная птичка сидит и клюет красные яблоки. Великан и думает, что ему сначала схватить яблоко или птичку. И пока думал, явился лютый медведь и говорит: «Ты зачем канареечную птицу ловишь? Я тебя съем!» И стал медведь лапой землю скрести. Великан испугался, сел на дом и ноги поджал. А птичка шмык в кусты и улетела за озеро. Огорчился великан и принялся думать, как ему медведя перехитрить. Придумал. нарочно испугался и закричал: «Ой, рыжий бык бежит! Ой, боюсь!» Медведь одного только рыжего быка и боялся на свете. Сейчас же лег на бок и морду в кусты засунул, спрятался. А великан с крыши слез и к озеру побежал. Озеро было длинное, не перейти, а на той стороне на ветке птичка сидит. Великан был догадливый, сейчас же лег на берег и стал озеро пить. Пил, пил, пил, пил и выпил все озеро вместе с лягушками. Встал на четвереньки и побежал за птичкой по сухому дну. А птичка дальше в темный лес улетела. Неудобно великану по лесу идти. Деревья за подмышки задевают. Озеро в животе с лягушками плещется. И настает темный вечер. По вечерам лягушки квакать привыкли. Великан испугался, стал аиста звать. Проснулся белый аист. Стоял он на одной ноге, на сухом пеньке. Глаза протер, подождал, пока луна взойдет, чтобы виднее было. Подлетел к великану и говорит: «Раскрой рот». Великан раскрыл рот, аист туда голову сунул, поймал лягушонка и проглотил. Тогда кричит из живота лягушиный царь: «Прогони белого аиста, я тебе сундучок подарю, без него птички не поймаешь». Великан знал, что лягушиный царь честный, рот закрыл и говорит: «Уходи, белый аист, чай уж наелся». А лягушиный царь вылез в великанов рот, лапой подал хрустальный сундучок и объяснил: «В сундуке туча, в туче с одного краю молния, с другого дождик. Сначала погрозись, потом открывай, птица сама и поймается». Обрадовался великан, взял сундучок и дальше побежал за канареечной птичкой. А птичка через темный овраг летит и через высокую гору, и великан через овраг лезет и на гору бежит, пыхтит, до того устал, и язык высунул, и птичка язык высунула. Великан и кричит птичке: «Царевна Марьяна приказала тебя поймать. Остановись, а то сундучок открою». Не послушалась птичка великана, только ногой по ветке топнула. Тогда великан открыл сундучок. Вылетела из сундучка сизая туча, кинулась к птичке и заворчала. Испугалась птичка, закричала жалобно и мотнулась в кусты. И туча в кусты полезла, птичка под корень, и туча под корень. Взвелась птичка в небо, а туча еще выше, да как раскатилась громом и ударила в птичку молнией. Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах. Перевернулась птичка, посыпали с нее канареечные перья, и вдруг выросли у птицы 6 золотых крыльев и павлиний хвост. Пошел от птицы яркий свет по всему лесу, зашумели деревья, проснулись птицы. Ночные русалки с берега в воду попрыгали и закричали звери на разные голоса: «Жар птица! Жар птица!» А туча напыжилась и облила жар птицу мокрым дождем. Замочил дождик золотые крылья жар птицы и павлиний хвост, сложила она мокрые крылья и упала в густую траву. И стало темно,
12: Ничего не видно. Великан в траве пошарил, схватил жар-птицу, сунул за пазуху и побежал к царевне Марьяне. Царевна Марьяна привередничала, губы надул сковородником, пальцы растопырила и хныкала. «Я, нянька, без киноречной птички спать не стану, не хочу и не буду». Вдруг прибежал великан и на окно посадил жар-птицу. И в комнате светло, как днем. Жар-птица за пазуху великана пообсохла, теперь крылья расправила и запела. «Я медведя не боюсь, от лисы я схоронюсь, улечу и от орла не догонит в два крыла, а боюсь я только слез, ночью дождика и роз, и от них умчуся я за леса и за моря, свету солнцу я сестрица, и зовут меня жар-птица». Спела жар-птица, потом сделала страшные глаза и говорит: «Вот что, никогда, Марьяна, не хныкай, слушайся няньку Дарью, тогда я каждую ночь буду к тебе прилетать, песни петь, рассказывать сказки и во сне показывать раскрашенные картинки». Затрещала крыльями жар-птица и улетела. Кинулась Дарья опять за великаном, а великан стал в саду. Одна нога в пруду, другая на крыше, и в животе лягушки квакают. Царевна же Марьяна больше плакать не стала, глазки закрыла и заснула. Знала Марьяна, что каждую ночь будет прилетать к ней жар-птица, садиться на кроватку и рассказывать сказки.

0: Сивка-бурка. Русская народная сказка.
1: Жил-был старик, и было у него три сына. Младшего все Иванушкой-дурачком звали. Посеял раз старик пшеницу. Добрая уродилась пшеница. Да только повадился кто-то ту пшеницу мять да топтать. Вот старик и говорит сыновьям:
2: «Милые дети мои, стерегите пшеницу каждую ночь по очереди. Поймайте вора!»
1: Настала первая ночь. Отправился старший сын пшеницу стеречь, да захотелось ему спать. Забрался он на сеновал и проспал до утра. Приходит утром домой и говорит:
3: «Всю-то ночь я не спал, пшеницу стерег, и зяб весь, а вора не видал».
1: На вторую ночь пошел средний сын, и он всю ночь проспал на сеновале. На третью ночь приходит черед Иванушке-дурачку идти. Положил он пирог за пазуху, взял веревку и пошел. Пришел в поле, сел на камень. Сидит, не спит, пирог жует, вора дожидается. В самую полночь прискакал на пшеницу конь. Одна шерстинка серебряная, другая золотая. Бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет. И стал тот конь пшеницу есть. Не столько ест, сколько копытами топчет. Подкрался Иванушка к коню и разом накинул ему на шею веревку. Рванулся конь изо всех сил, не тут-то было. Иванушка вскочил на него ловко и ухватился крепко за гриву. Уж конь носил, носил его по чисту полю, скакал, скакал, не мог сбросить. Стал конь просить Иванушку:
4: «Отпусти ты меня, Иванушка, на волю! Я тебе за это великую службу сослужу!»
1: «Хорошо», — отвечает Иванушка.
5: «Отпущу. Да как я тебя потом найду?»
4: «А ты выйди в чистое поле, в широкое раздолье, свистни три раза молодецким посвистом, гаркни богатырским покриком, сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой! Я тут и буду!»
1: Отпустил Иванушка коня и взял с него обещание пшеницы никогда больше не есть и не топтать. Пришел Иванушка поутру домой.
2: «Ну, рассказывай, что ты там видал?»
1: спрашивают братья.
5: «Поймал я коня»,
1: говорит Иванушка.
5: «Одна шерстинка серебряная, другая золотая».
3: «А где ж тот конь?»
5: «Да он обещал больше не ходить в пшеницу. Вот я его и отпустил».
1: Не поверили Иванушке братья, посмеялись над ним в волю. Да только уж с этой ночи и вправду никто пшеницы не трогал. Вскоре после того разослал царь гонцов по всем деревням, по всем городам клич кликать.
2: «Собирайтесь, бояре да дворяне, купцы да простые крестьяне, к царю на двор! Сидит царская дочь Елена Прекрасная в своем высоком тереме у окошка. Кто на коне до царевны доскочит, да с ее руки золотой перстень снимет, за того она и замуж пойдет!»
1: Вот в указанный день собираются братья ехать к царскому двору. Не за тем, чтобы самим скакать, а хоть на других посмотреть. А Иванушка с ними просится.
5: «Братцы, дайте мне хоть какую-нибудь лошаденку, и я поеду посмотрю на Елену Прекрасную».
3: «Куда тебе, дурню? Людей, что ли, хочешь смешить? Сиди себе на печи, да золу пересыпай!»
1: Уехали братья, а Иванушка-дурачок и говорит братниным женам:
5: «Дайте мне лукошко, я хоть в лес пойду, грибов наберу».
1: Взял лукошко и пошел, будто грибы собирать. Вышел Иванушка в чистое поле, в широкое раздолье. Лукошко под куст бросил, а сам свистнул молодецким посвистом, гаркнул богатырским покриком:
4: «Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой!»
1: Конь бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет. Прибежал и стал перед Иванушкой, как вкопанный.
4: «Что угодно, Иванушка?»
5: «Хочу посмотреть на царскую дочь, Елену Прекрасную»,
1: отвечает Иванушка.
4: «Ну, влезай ко мне в правое ухо, в левое вылезай!»
1: Влез Иванушка коню в правое ухо, а в левое вылез и стал таким молодцом, что ни вздумать, ни взгадать, ни в сказке сказать, ни пером описать. Сел на сивку бурку и поскакал прямо к городу. Нагнал он по дороге своих братьев, проскакал мимо них, пылью дорожной осыпал. Прискакал Иванушка на площадь прямо к царскому дворцу. Смотрит народу, видимо-невидимо. А в высоком терему у окна сидит царевна Елена Прекрасная. На руке у нее перстень сверкает, цены ему нет. А собою она красавица из красавиц. Глядят все на Елену Прекрасную, а никто не решается до нее доскочить. Никому нет охоты шею себе ломать. Ударил тут Иванушка сивку-бурку по крутым бокам. Фыркнул конь, заржал, прыгнул. Только на три бревна до царевны не допрыгнул. Удивился народ, а Иванушка повернул сивку и ускакал. Кричат все:
6: «Кто такой?
7: Кто такой?
6: Кто такой?
7: Кто такой?»
1: А Иванушке уж и след простыл. Видели, откуда прискакал, не видели, куда ускакал. Примчался Иванушка в чистое поле, соскочил с коня, влез ему в левое ухо, а в правое вылез и стал по-прежнему Иванушкой-дурачком. Отпустил он сивку-бурку, набрал полное лукошко мухоморов и принес домой.
8: «Эка, какие грибки хорошие!»
1: Рассердились братнины жены на Иванушку и давай его ругать.
9: «Какие ты, дурень, грибы принес? Только тебе одному их есть!»
1: Усмехнулся Иванушка, забрался на печь и сидит. Воротились домой братья и рассказывают женам, что они в городе видели.
3: «Ну, хозяйки, какой молодец к царю приезжал! Такого мы сроду не видывали! До царевны только на три бревна не доскочил!»
1: А Иванушка лежит на печи, да посмеивается.
5: «Братцы родные, а не я ли это там был?»
3: «Куда тебе, дурню, там быть? Сиди уж на печи, да мух лови!»
1: На другой день старшие братья снова в город поехали, а Иванушка взял лукошко и пошел за грибами. Вышел в чистое поле, в широкое раздолье, лукошко бросил, сам свистнул молодецким посвистом, гаркнул богатырским покриком.
4: «Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой!»
1: Конь бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет. Прибежал и стал перед Иванушкой, как вкопанный. Влез Иванушка сивки-бурки в правое ухо, в левое вылез и стал молодец молодцом. Вскочил на коня и поскакал ко двору. Видит, на площади народу еще больше прежнего. Все на царевну любуются, а скакать никто и не думает. Боятся шею себе сломать. Ударил тут Иванушка своего коня по крутым бокам. Заржал сивка-бурка, прыгнул. Только на два бревна до царевнина окна не достал. Поворотил Иванушка сивку и ускакал. Видели, откуда прискакал, не видели, куда ускакал. А Иванушка уже в чистом поле. Отпустил сивку-бурку, а сам пошел домой. Сел на печь, сидит, дожидается братьев. Приезжают братья домой и рассказывают.
3: «Ну, хозяйки, тот же молодец опять приезжал. Не доскочил до царевны, только на два бревна!»
1: Иванушка и говорит им:
5: «Братцы, а не я ли это там был?»
3: «Сиди, дурень, помалкивай!»
1: На третий день братья снова собираются ехать, а Иванушка говорит:
5: «Дайте мне хоть плохонькую лошаденку, поеду и я с вами!»
3: «Сиди, дурень, дома, только тебя там и не хватает!»
1: Сказали и уехали. Иванушка вышел в чистое поле, в широкое раздолье, свистнул молодецким посвистом, гаркнул богатырским покриком.
4: Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой.
1: Конь бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет. Прибежал и встал перед Иванушкой, как вкопанный. Влез Иванушка коню в правое ухо, в левое вылез. Стал молодец молодцом и поскакал к царскому дворцу. Прискакал Иванушка к высокому терему, стегнул сивку-бурку плеткой. Заржал конь пуще прежнего, ударил о землю копытами, прыгнул и доскочил до окна. Поцеловал Иванушка Елену прекрасную в алые губы, снял с ее пальца заветный перстень и умчался. Только его и видели. Тут все зашумели, закричали, руками замахали.
6: Держи,
7: Держи его!
1: А Иванушке и след простыл. Отпустил он сивку-бурку, пришел домой. Одна рука тряпкой обмотана.
9: Что это с тобой приключилось?
1: Спрашивают братнины жены.
5: Да вот, искал грибы, на сучок накололся.
1: И полез на печку. Вернулись братья, стали рассказывать, что и как было.
7: Ну, хозяйки, тот молодец в этот раз так скакнул, что до царевны доскочил и перстень с ее пальца снял.
1: Иванушка сидит на печке, да знай свое.
5: Братцы, а не я ли это там был?
7: Сиди, дурень, не болтай зря!
1: Тут Иванушке захотелось на царевнин драгоценный перстень взглянуть. Как размотал он тряпку, так всю избу и осияло.
7: Перестань, дурень, с огнем баловать!
1: Кричат братья.
7: Еще избу сожжешь! Пора тебя совсем из дому прогнать!
1: Ничего им Иванушка не ответил, а перстень снова тряпкой обвязал. Через 3 дня царь снова клич кликнул, чтобы весь народ, сколько ни есть в царстве, собирался к нему на пир, и чтобы никто не смел дома оставаться. А кто царским пиром побрезгает, тому голову с плеч долой. Нечего делать. Отправились братья на пир, повезли с собой и Иванушку, дурачка. Приехали, уселись за столы дубовые, за скатерти узорчатые, пьют, едят, разговаривают. А Иванушка забрался за печку в уголок и сидит там. Ходит Елена Прекрасная, почует гостей. Каждому подносит вина и меду, а сама смотрит, нет ли у кого на руке ее перстенька заветного. У кого перстень на руке, тот и жених ее. Только ни у кого перстня не видно. Обошла она всех, подходит к последнему, к Иванушке. А он за печкой сидит, одежонка на нем худая, лаптишки рваные, одна рука тряпкой обвязана. Братья глядят и думают.
7: Ишь ты, царевна и нашему Ивашке вина подносит.
1: А Елена Прекрасная подала Иванушке стакан вина и спрашивает.
9: Почему это у тебя, молодец, рука обвязана?
5: Ходил в лес по грибы, да на сук накололся.
9: А ну-ка развяжи. Покажи.
1: Развязал Иванушка руку, а на пальце у него царевнин перстень заветный. Так и сияет, так и сверкает. Обрадовалась Елена Прекрасная. Взяла Иванушку за руку, подвела к отцу и говорит.
9: Вот, батюшка, мой жених и нашелся.
1: Умыли Иванушку, причесали, одели. И стал он не Иванушкой дурачком, а молодец молодцом. Прямо не узнаешь. Тут ждать да рассуждать не стали. Веселым пирком да за свадебку. Я на том пиру был, мед пиво пил. По усам текло, а в рот не попало.

ребята. Вот уже 2 дня мы читаем вам сказки английского писателя Рэдьярда Киплинга. С его помощью вы узнали, откуда у кита такая глотка, отчего у верблюда горб. А сегодня мы расскажем, откуда у носорога шкура. Слушайте. В некотором царстве, в некотором государстве, на Красном море, у самого берега стоял необитаемый остров. На острове жил Парс. А у Парса была шапка, и она блестела на солнце, как солнце. Только и было добра у Парса, что шапка, да нож, да печка. А вам печку трогать руками нельзя. И вот один раз взял Парс изюму, и муки, и воды, и слив, и сахару, и всякой всячины, смешал все в кучу и сделал себе пирог. Великолепнейший волшебный пирог в 20 сантиметров длины, 30 сантиметров ширины. И поставил его на печку. Ему, значит, можно было подходить к этой печке. И так он пек этот пирог, что тот зарумянился, и дух от него пошел восхитительный. Но только Парс открывает рот и хочет съесть свой пирог, смотрит, идет носорог. А у носорога на носу рог, и глазки у него поросячьи, и манеры у него очень плохие. В те времена носороги носили шкуру в обтяжку, без единой складочки, и очень смахивали на деревянных игрушечных, только были, понятно, крупнее. Все же они и теперь невоспитанные, и прежде были невоспитанные, и всегда будут невоспитанные. Носорог сказал «Угу». И покинул Парс пирог, и бросился к пальме, и в чем был, полез на верхушку. А был он в одной только шапке, и шапка блестела на солнце, как солнце. И ткнул носорог его печку носом, и печка перевернулась вверх дном, и покатился пирог по песку, и поддел носорог пирог на рог и стал его есть. А севший ушел в безлюдную, необитаемую пустыню по соседству с островами Мазандеран, Сокотра и мысами Великого Равноденствия. Тогда Парс слез с дерева, поставил печку на ножки и проговорил такое заклятие. Если шкура

всегда. Переваливаясь, он прямо полез в воду и стал пускать через нос пузыри, а шкуру оставил на берегу. Идет Парс мимо и видит шкура. Улыбнулся Парс хитрой улыбкой раз и другой, потом трижды протанцевал вокруг шкуры, потирая от радости руки. Потом он бросился к своему жилью и набрал полную шапку крошек, оставшихся от пирога. Парс только и ел, что пироги, а крошек никогда не выметал. И он взял эту шкуру, и он смял эту шкуру, и потер эту шкуру, и простер эту шкуру, и набил ее снизу доверху засохшими, жесткими, черствыми, колючими крошками и горелыми изюминками. Потом взобрался на свою высокую пальму и стал поджидать, чтобы носорог вышел из воды и напялил свою шкуру на себя. Носорог так и сделал. Он застегнулся на три пуговицы, и тотчас же его зацарапало, как царапают крошки в кровати. Ему захотелось почесаться, но от этого стало еще хуже. Грохнулся он тогда об землю и пошел кататься по земле. И катался, и катался, и катался. И чем больше катался, тем больше донимали его крошки. И все хуже, и хуже, и хуже. Кинулся носорог к пальме и стал тереться в нее. И терся, и терся, и терся. И так долго он терся, и так сильно он терся, что натер себе на шкуре большую складку. Одну над плечами и другую складку на животе, где прежде были пуговицы. Но он оттер эти пуговицы прочь. И еще натер складки у себя на ногах. И это очень испортило его характер, но не избавило его от крошек. Крошки остались у него за шкурой и царапали, как ни в чем не бывало. И он пошел домой, весь исцарапанный и ужасно сердитый. И с тех пор до сегодня у каждого носорога очень толстые складки на шкуре и очень скверный характер. И все потому, что за шкурой у него крошки от пирога. А Парс спустился с пальмы, нахлобучил шапку, блестевшую на солнце, как солнце, и ушел с того места прочь по направлению к Оротаву, Амигдале, верхним долинам Анантариво и болотам Сонапута.

0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
1: Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.

0: упрощенный мир приготовила б я пир. Кабы я была царица, говорит ее сестрица, то на весь бы мир одна наткала я полотна. Кабы я была царица, третья молвила сестрица, я б для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь, стороны той государь. Во все время разговора он стоял позадь забора. Речь последней по всему полюбилась ему. «Здравствуй, красная девица!» — говорит он. «Будь царица и роди богатыря мне к исходу сентября. Вы ж, голубушки-сестрицы, выбирайтесь из светлицы, поезжайте вслед за мной и за сестрой. Будь одна из вас ткачиха, а другая — повариха». В сени вышел царь-отец, все пустились во дворец. Царь недолго собирался, в тот же вечер обвенчался. Царь-салтан за пир честной сел с царицей молодой, а потом честные гости на кровать слоновой кости положили молодых и оставили одних. В кухне злится повариха, плачет у станка ткачиха, и завидуют они государевой жене. А царица молодая, дело вдаль не отлагая, с первой ночи понесла. В те поры война была. Царь-салтан с женой простяся, на добра коня садяся, ей наказывал себя поберечь, его любя. Между тем, как он далеко бьется долго и жестоко, наступает срок родин. Сына Бог им дал Варшин. И царица над ребенком, как орлица над орленком, шлет с письмом она гонца, чтобы обрадовать отца. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой бабарихой, извести ее хотят, перенять гонца велят. Сами шлют гонца другого, вот с чем, от слова до слова. Родила царица в ночь не то сына, не то дочь, ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверушку. Как услышал царь-отец, что донес ему гонец, в гневе начал он чудесить и гонца хотел повесить, но, смягчившись на сей раз, дал гонцу такой приказ: ждать царева возвращения для законного решения. Едет с грамотой гонец и приехал наконец. Ткачиха с поварихой, сватьей бабой бабарихой, обобрать его велят, да пьяна гонца поят, и в сумму его пустую суют грамоту другую. И привез гонец хмельной в тот же день приказ такой: царь велит своим боярам, времени не тратя даром, и царицу, и приплод тайно бросить в бездну вот. Делать нечего. Бояре, потужив о государе и царице молодой, в спальню к ней пришли толпой. Объявили царскую волю, ей и сыну злую долю. Прочитали вслух указ, и царицу в тот же час в бочку с сыном посадили, засмолили, покатили и пустили в океан. Так велел де царь-салтан. В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут, Туча по небу идет, бочка по морю плывет. Словно горькая вдовица плачет, бьется в ней царица. И растет ребенок там не по дням, а по часам. День прошел, царица вопит, а дитя волну торопит. Ты волна моя, волна, ты гулива и вольна. Плещешь ты куда захочешь, ты морские камни точишь. Топишь берег ты земли, подымаешь корабли. Не губи ты нашу душу, выплесни ты нас на сушу. И послушалась волна. Тут же на берег она бочку вынесла легонько и отхлынула тихонько. Мать с младенцем спасена, землю чувствует она. Но из бочки кто их вынет? Бог неужто их покинет? Сын на ножки поднялся, в дно головкой уперся, понатужился немножко. «Кабы здесь на двор окошко нам проделать», — молвил он. «Вышиб дно и вышел вон». Мать и сын теперь на воле, видят холм в широком поле, море синее кругом, дуб зеленый над холмом. Сын подумал: добрый ужин был бы нам, однако, нужен. Ломит он у дуба сук и в тугой сгибает лук. Со креста снурок шелковый натянул на лук дубовый, тонкую тросточку сломил, стрелкой легкой завострил и пошел на край долины у моря искать дичины. К морю лишь подходит он, вот и слышит, будто стон. Видно, на море не тихо. Смотрит, видит дело лихо. Бьется лебедь средь зыбей, коршун носится над ней. Та бедняжка так и плещет, воду в круг мутит и хлещет. Тот уж когти распустил, клев кровавый навострил, но как раз стрела запела, в шею коршуна задела. Коршун в море кровь пролил, лук царевич опустил. Смотрит, коршун в море тонет и не птичьим криком стонет. Лебедь около плывет, злого коршуна клюет. Гибель близкую торопит, бьет крылом и в море топит, и царевичу потом молвит русским языком: «Ты, царевич, мой спаситель, мой могучий избавитель, не тужи, что за меня есть не будешь ты 3 дня, что стрела пропала в море, это горе все не горе. Отплачу тебе добром, сослужу тебе потом. Ты не лебедь ведь избавил, девицу в живых оставил. Ты не коршуна убил, чародея подстрелил. Век тебя я не забуду, ты найдешь меня повсюду. А теперь ты воротись, не горюй и спать ложись». Улетела лебедь-птица, а царевич и царица, целый день проведши так, лечь решили натощак. Вот открыл царевич очи, отрисая грезы ночи и дивясь, перед собой видит город он большой. Стены с частыми зубцами, и за белыми стенами блещут маковки церквей и святых монастырей. Он скорее царицу будет, та, как ахнет, то ли будет, говорит он, вижу я, лебедь тешится моя. Мать и сын идут к ограду. Лишь ступили за ограду, оглушительный трезвон поднялся со всех сторон. К ним народ навстречу валит, хор церковный Бога хвалит. В колымаках золотых пышный двор встречает их. Всех их громко величают, и царевича венчают княжей шапкой, и главой возглашают над собой. И среди своей столицы с разрешения царицы в тот же день стал княжить он и нарекся князь Гвидон. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Корабельники дивятся, на кораблике толпятся. На знакомом острову чудо видят наяву. Город новый, златоглавый, пристань с крепкую заставой. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости. Царь Гвидон зовет их в гости. Он их кормит и поит, и ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет, торговали соболями, чернобурыми лесами, а теперь нам вышел срок. Едем прямо на восток, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана. Князь им вымолвил тогда: добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. От меня ему поклон. Гости в путь, а князь Гвидон с берега душой печальный провожает бег их дальний. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему? Говорит она ему. Князь печально отвечает: грусть, тоска меня съедает, одолела молодца. Видеть я б хотел отца. Лебедь князю: вот в чем горе. Но послушай, хочешь в море полететь за кораблем? Будь же, князь, ты комаром. И крылами замахала, воду шумом расплескала и обрызгала его с головы до ног всего. Тут он в точку уменьшился, комаром оборотился, полетел и запищал. Судно на море догнал, потихоньку опустился на корабль и в щель забился. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна к царству славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости. И за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, царь Салтан сидит в палате, на престоле и в венце, с грустной думой на лице. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой Бабарихой около царя сидят и в глаза ему глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: ой, вы гости, господа, долго ли ездили? Куда? Ладно ль за морем, иль худо? И какое в свете чудо? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет, за морем житье не худо. В свете ж вот какое чудо! В море остров был крутой, ни привальный, ни жилой. Он лежал пустой равниной, рос на нем дубок единый. А теперь стоит на нем новый город со дворцом, с златоглавыми церквями, с теремами и садами, и сидит в нем князь Гвидон. Он прислал тебе поклон. Царь Салтан дивится чуду. молвит он, коль жив я буду, чудный остров навещу, у Гвидона погощу. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой Бабарихой не хотят его пустить, чудный остров навестить. Уж диковинка, но право, подмигнув другим лукаво, повариха говорит, город у моря стоит. Знайте, вот что не безделка. Ель в лесу, под елью белка. Белка песенки поет и орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд. Вот что чудом-то зовут. Чуду царь Салтан дивится, а комар-то злится, злится. И впился комар как раз тетке прямо в правый глаз. Повариха побледнела, обмерла и окривела. Слуги, сватья и сестра с криком ловят комара. Распроклятая ты мошка, мы тебя... А он в окошко, да спокойно в свой удел, через море полетел. Снова князь у моря ходит, синее море глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ж ты тих, как день ненастный, опечалился чему? Говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает, грусть тоска меня съедает, чудо чудное завесть мне б хотелось. Где-то есть ель в лесу, под елью белка, диво, право не безделка. Белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистые изумруд. Но, быть может, люди врут? Князю лебедь отвечает, свет о белке правду бает. Это чудо знаю я. Полно, князь, душа моя, не печалься, рада службу оказать тебе я в дружбу. С ободренную душой князь пошел себе домой. Лишь ступил на двор широкий, что ж, под елкою высокой видит белочка при всех, золотой грызет орех. Изумрудец вынимает, а скорлупку собирает, кучки равные кладет и с присвисточкой поет при честном при всем народе.
1: В саду ли, в огороде?
0: Изумился князь Гвидон. Ну, спасибо, молвил он. Ай да лебедь, дай ей Боже. Что ж, и мне веселье тоже. Князь для белочки потом выстроил хрустальный дом, караул к нему приставил и притом дьяка заставил строгий счет орехам весть. Князю прибыль, белке честь. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах, на поднятых парусах, мимо острова крутого, мимо города большого. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости, царь Гвидон зовет их в гости. Их и кормит, и поит, и ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет. Торговали мы конями, все донскими жеребцами. А теперь нам вышел срок, и лежит нам путь далек, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана. Говорит им князь тогда: Добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. Да скажите, князь Гвидон шлет царюде свой поклон. Гости князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. К морю князь, а лебедь там уж гуляет по волнам, молвит князь, душа де просит, так и тянет, и уносит. Вот опять она его вмиг обрызгала всего, в муху князь оборотился, полетел и опустился между моря и небес на корабль и в щель залез. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна в царство славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости. И за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, царь Салтан сидит в палате, на престоле и в венце, с грустной думой на лице. А ткачиха с бабарихой, да с кривою поварихой около царя сидят, злыми жабами глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: «Ой вы, гости, господа, долго ли ездили, куда? Ладно ль за морем иль худо, и какое в свете чудо?» Корабельщики в ответ: «Мы объехали весь свет, за морем житье не худо. В свете ж вот какое чудо! Остров на море лежит, град на острове стоит, с златоглавыми церквами, с теремами да садами, ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Белка там живет ручная, да затейница такая, белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд, слуги белку стерегут. Служат ей прислугой разной, и приставлен дьяк приказный. Строгий счет орехам весть отдает ей войско честь. Из скорлупок льют монету, допускают вход по свету. Девки сыплют изумруд в кладовые да под спут. Все в том острове богаты, изоб нет, везде палаты. А сидит в нем князь Гвидон, он прислал тебе поклон. Царь Салтан дивится чуду: «Если только жив я буду, чудный остров навещу, у Гвидона погощу». А ткачиха с поварихой, сватьей, бабой, бабарихой не хотят его пустить, чудный остров навестить. Усмехнувшись из-под тиха, говорит царю ткачиха: «Что тут дивного? Ну вот, белка камушки грызет, мечет золото и в груды загребает изумруды. Этим нас не удивишь. Правду ль нет, не говоришь? В свете есть иное диво. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, разольется в шумном беге и очутится на бреге в чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. Это диво, так уж диво, можно молвить справедливо». Гости умные молчат, спорить с нею не хотят. Диву царь Салтан дивится, а Гвидон-то злится, злится. Зажужжал он и как раз тетке сел на левый глаз. И ткачиха побледнела: «Ай! и тут же окривела. Все кричат: лови, лови, да дави ее, дави. Вот уже, постой немножко, погоди. А князь в окошко, да спокойно в свой удел, через море прилетел. Князь у синего моря ходит, синее море глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему? Говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает: грусть, тоска меня съедает. Диво б дивное хотел перенесть я в мой удел. А какое же это диво? Где-то вздуется бурливо океан, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в шумном беге и очутится на бреге в чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. Князю лебедь отвечает: вот что, князь, тебя смущает, не тужи, душа моя, это чудо знаю я. Эти витязи морские мне ведь братья все родные. Не печалься же, ступай, в гости братцев поджидай. Князь пошел, забывши горе, сел на башню, и на море стал глядеть он. Море вдруг всколыхалось вокруг, расплескалось в шумном беге и оставило на бреге 33 богатыря. В чешуе, как жар горя, идут витязи четами, и, блистая сединами, дядька впереди идет и к ограду их ведет. С башни князь Гвидон сбегает, дорогих гостей встречает. В торопях народ бежит, дядьку князю говорит: лебедь нас к тебе послала и наказом наказала славный город твой хранить и дозором обходить. Мы отныне ежедневно вместе будем непременно у высоких стен твоих выходить из вод морских. Так увидимся мы вскоре, а теперь пора нам в море. Тяжек воздух нам земли. Все потом домой ушли. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на поднятых парусах, мимо острова крутого, мимо города большого. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости, князь Гвидон зовет их в гости, их и кормит, и поит, и ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет. Торговали мы булатом, чистым серебром и златом. И теперь нам вышел срок, и лежит нам путь далек, мимо острова Буяна, царства славного Салтана. Говорит им князь тогда: добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. Да скажите ж, князь Гвидон шлет где свой царю поклон. Гостю князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. К морю князь, а лебедь там уж гуляет по волнам. Князь опять, душа де просит, так и тянет, и уносит. И опять она его вмиг обрызгала всего. Тут он очень уменьшился, шмелем князь оборотился. Полетел и зажужжал, судно на море догнал, потихоньку опустился на корму и в щель забился. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна в царство славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости. И за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, царь Салтан сидит в палате, на престоле и в венце, с грустной думой на лице. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой бабарихой около царя сидят, четырьмя все три глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: «Ой вы, гости, господа, долго ль ездили, куда? Ладно ль за морем, иль худо? И какое в свете чудо?» Корабельщики в ответ: «Мы объехали весь свет, за морем житье не худо, в свете ж вот какое чудо! Остров на море лежит, град на острове стоит, каждый день идет там диво, море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в скором беге, и останутся на бреге 33 богатыря, в чешуе, как жар горя. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор. Старый дядька Черномор с ними из моря выходит и попарно их выводит, чтобы остров тот хранить и дозором обходить. И той стражи нет надежней, ни храбрее, ни прилежней. А сидит там князь Гвидон, он прислал тебе поклон. Царь Салтан дивится чуду: «Коли жив я только буду, чудный остров навещу и у князя погощу». Повариха и ткачиха не гу-гу, но бабариха, усмехнувшись, говорит: «Кто нас этим удивит? Люди из моря выходят и себе дозором бродят. Правда ль бают или лгут? Дива я не вижу тут. В свете есть такие ль дива? Вот идет молва правдива, за морем царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. А сама-то величава выплывает, будто пава. А как речь-то говорит, словно реченька журчит. Молвить можно справедливо, это диво, так уж диво». Гости умные молчат, спорить с бабой не хотят. Чуду царь Салтан дивится, а царевич хоть и злится, но жалеет он очей старой бабушки своей. Он над ней жужжит, кружится, прямо на нос к ней садится. Нос ужалил богатырь, на носу вскочил валдырь. И опять пошла тревога: «Помогите ради бога! Караул, лови, лови! Да дави его, дави! Вот уже, пожди немножко, погоди!» А шмель в окошко, да спокойно в свой удел через море полетел. К князь у синем море ходит, синее море глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ж ты тих, как день ненастный? Опечалился чему? Говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает: грусть, тоска меня съедает. Люди женятся, гляжу, не женат лишь я хожу. А кого же на примете ты имеешь? Да на свете, говорят, царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит, а сама-то величаво выступает, будто пава, сладку речь-то говорит, будто реченька журчит. Только полно, правда ли это? Князь со страхом ждет ответа. Лебедь бедная молчит и, подумав, говорит: да, такая есть девица, но жена не рукавица, с белой ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь. Услужу тебе советом, слушай, обо всем об этом пораздумай ты путем, не раскается потом. Князь пред нею стал божиться, что пора ему жениться, что об этом, обо всем передумал он путем, что готов душою страстной за царевную прекрасной он пешком идти от сель хоть за 39 земель. Лебедь тут, вздохнув глубоко, молвила: зачем далеко? Знай, близка судьба твоя, ведь царевна это я. Тут она, взмахнув крылами, полетела над волнами и на берег с высоты опустилась в кусты, встрепенулась, отряхнулась и царевной обернулась. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит, а сама-то величаво выступает, будто пава, а как речь-то говорит, словно реченька журчит. Князь царевну обнимает, к белой груди прижимает и ведет ее скорей к милой матушке своей. Князь ей в ноги умоляя: государыня родная, выбрал я жену себе, дочь послушную тебе. Просим оба разрешения твоего благословения. Ты детей благослови жить в совете и любви. Над главою их покорной мать с иконой чудотворной слезы льет и говорит: Бог вас, дети, наградит. Князь недолго собирался, на царевне обвенчался, стали жить да поживать, да приплода поджидать. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах, мимо острова крутого, мимо города большого, пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости, князь Гвидон зовет их в гости, он их кормит и поит, и ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведете, и куда теперь плывете? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет, торговали мы недаром, неуказанным товаром, а лежит нам путь далек, восвояси на восток, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана. Князь им вымолвил тогда: «Добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. Да напомните ему, государю своему, к нам он в гости обещался, а доселе не собрался. Шлю ему я свой поклон. Гости в путь, а князь Гвидон дома на сей раз остался и с женою не расстался. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна к царству славного Салтана. И знакомая страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости. Гости видят, во дворце царь сидит в своем венце. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой-бабарихой, около царя сидят, четырьмя все три глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: «Ой вы, гости, господа, долго ль ездили, куда? Ладно ль за морем, иль худо? И какое в свете чудо?» Корабельщики в ответ: «Мы объехали весь свет, за морем житье не худо, в свете ж вот какое чудо! Остров на море лежит, град на острове стоит, с златоглавыми церквами, с теремами и садами, ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Белка в нем живет ручная, да чудесница какая! Белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, скорлупы-то золотые, ядра чистые изумруд. Белку холят, берегут. Там еще другое диво. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в скором беге и очутится на бреге в чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. И той стражи нет надежней, ни храбрее, ни прилежней. А у князя жонка есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. Князь Гвидон тот город правит, всяк его усердно славит. Он прислал тебе поклон, да тебе пеняет он. К нам, где в гости обещался, а доселе не собрался. Тут уж царь не утерпел, снарядить он флот велел. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой-бабарихой не хотят царя пустить, чудный остров навестить. Но Салтан им не внимает и как раз их унимает. «Что я, царь или дитя?» — говорит он, не шутя. «Нынче ж еду!» Тут он топнул, вышел вон и дверью хлопнул. Под окном Гвидон сидит, молча на море глядит. Не шумит оно, не хлещет, лишь едва-едва трепещет. И в лазоревой дали показались корабли. По равнинам океана едет флот царя Салтана. Князь Гвидон тогда вскочил, громогласно возопил: «Матушка моя родная, ты, княгиня молодая, посмотрите вы туда, едет батюшка сюда! Флот уж к острову подходит, князь Гвидон трубу наводит, царь на палубе стоит и в трубу на них глядит. С ним ткачиха с поварихой, сватьей бабой Бабарихой, удивляются они незнакомой стороне. Разом пушки запалили, в колокольнях зазвонили, к морю сам идет Гвидон. Там царя встречает он с поварихой и ткачихой, сватьей бабой Бабарихой, в город он повел царя, ничего не говоря. Все теперь идут в палаты, у ворот блистают латы, и стоят в глазах царя 33 богатыря. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор. Царь ступил на двор широкий, там, под елкою высокой, белка песенку поет, золотой орех грызет, изумрудец вынимает и в мешочек опускает. И засеян двор большой золотою скорлупой. Гости дали, торопливо смотрят, что ж, княгиня, дива! Под косой луна блестит, а во лбу звезда горит, а сама-то величаво выступает, будто пава, и свекровь свою ведет. Царь глядит и узнает. В нем взыграло ретивое: «Что ж я вижу? Что такое? Как?» И дух в нем занялся, царь слезами залился. Обнимает он царицу и сынка, и молодицу, и садятся все за стол. И веселый пир пошел. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой Бабарихой, разбежались по углам, их нашли на силу там. Тут во всем они признались, повинились, разрыдались. Царь для радости такой отпустил всех трех домой. День прошел. Царя Салтана уложили спать в полпьяна. Я там был, мед, пиво пил.

0: шибарша. Ай, потешить вас сказочкой! А сказочка чудесная, есть в ней дивы дивные, чудо чудные. А батрак шибарша из плутов плут. Уж как взялся за гуш, так неч сказать на все дюш. Пошел шибарша по батракам жить, то есть в батраках. Да година настала лихая, ни хлеба никакого, ни овощей не родилось. Вот и думает думу хозяин, думу глубокую, как разогнать злую кручину, чем жить-поживать, откуда деньги брать. «Эх, не тужи, хозяин, — говорит ему шибарша, — был бы день, хлеб да деньги будут». И пошел шибарша на мельничную плотину. Авось, думает, рыбки поймаю, продам, а ну вот и деньги. Эге, да веревочки-то нет на удочку, постой, сейчас совью. Выпросил у мельника горсть пеньки, сел на бережку и ну вить уду. Вил-вил, а из воды прыг на берег мальчик в черной курточке да в красной шапочке. «Дядюшка, что ты здесь поделываешь?» — спросил он. «А вот веревку вью». «Зачем?» «Да хочу пруд вычищать, да вас, чертей, из воды таскать». «И нет, погоди маленько, я пойду скажу дедушке». Чертенок нырнул вглубь, а шибарша принялся снова за работу. «Погоди, — думает, — сыграю я с вами окаянными штуку, принесете вы мне и злато, и серебра». И начал шибарша копать яму. Выкопал и наставил на нее свою шапку с вырезанной верхушкой.
1: «Шибарша, а шибарша, дедушка говорит, чтобы я с тобой сторговался. Что возьмешь, чтобы нас из воды не таскать?»
2: «Да вот эту шапочку насыпьте полна злата и серебра».
0: Нырнул чертенок в воду, воротился назад.
1: «Дедушка говорит, чтобы я с тобой сперва поборолся».
2: «О, да, где ж тебе, молокосос, со мной бороться? Да ты не сладишь с моим средним братом Мишкою».
1: «А где твой Мишка?»
2: «А вон, смотри, отдыхает в яру под кустиком».
1: «Как же мне его вызвать?»
2: «А ты пойди да ударь его по боку, так он сам и встанет».
0: Пошел чертенок в яр, нашел медведя и хватил его дубинкой по боку.
2: Поднялся Мишка на дыбки, скрутил чертенка так, что у него все кости затрещали, на силу вырвался из медвежьих лап, прибежал к водяному старику.
1: «Ну, дедушка, — сказывает он в испуге, — у шибарши есть средний брат Мишка, схватился был со мною бороться, аж на косточки у меня затрещали. Что ж было бы, если б сам-то шибарша стал бороться?»
2: «Ступай, попробуй побегать с шибаршой в запуске, кто кого обгонит».
0: И вот мальчик в красной шапочке опять подле шибарши. Передал ему дедушкины речи, а тот ему в ответ:
2: «Да куда тебе со мной в запуске бегать? Мой маленький брат Заинька и тот тебя далеко за собой оставит».
1: «А где твой брат Заинька?»
2: «Да он в травке лег, отдохнуть захотел. Подойди к нему поближе, да тронь за ушко, вот он и побежит с тобою».
0: Побежал чертенок к Заиньке, тронул его за ушко. Заяц так и прыснул, чертенок было вслед за ним.
1: «Постой, постой, Заинька, дай с тобой поравняться, эх, ушел».
2: «Ну, дедушка, — говорит водяному, — я был бросился резво бежать, куды и поравняться не дал, а то еще не сам шибарша, а меньшой его брат бегал».
3: «Хм, — проворчал старик, нахмурив брови, — ступай к шибарше и попробуйте, кто сильнее свистнет».
1: «Шибарша, шибарша, дедушка велел попробовать, кто из нас крепче свистнет».
2: «Ну, свистни ты прежде».
0: Свистнул чертенок, да так громко, что шибарша на силу на ногах устоял, а с дерев так листья и посыпались.
2: «Хорошо свистишь, — говорит шибарша, — а все не по-моему. Как я свистну, Тебе на ногах не устоять, а уши твои не вынесут. Ложись ничком наземь да затыкай уши пальцами».
1: Лег чертенок ничком на землю и заткнул уши пальцами.
2: Шабарша взял дубину, да со всего размаху, как хватит его по шее, а сам посвистывает.
1: «Ох, дедушка, дедушка, да как же здорово свистнул шабарша! Аж на у меня искры из глаз посыпались, еле с земли поднялся, а на шее да на пояснице, кажись, все косточки поломались!»
3: «Ого! Не силен, знать ты, бесенок! Поди-ка возьми там в тростнике мою железную дубину, да попробуйте, кто из вас выше вскинет ее на воздух».
1: Взял чертенок дубину, взвалил ее на плечо и пошел к шабарше. «Ну, шабарша, дедушка велел в последний раз попробовать, кто из нас выше вскинет на воздух эту дубину».
2: «Ну, кидай ты прежде, а я посмотрю».
1: Вскинул чертенок дубину, высоко-высоко полетела она, словно точка в вышине чернеет. На силу дождались, пока на землю упала.
2: Взял шабарша дубину,

0: шутку и велел таскать из омута деньги да откупаться. Чертенок таскал, таскал деньги, много уж перетаскал, а шапка все не полна. «Ну, дедушка, натива уж и барши шапочка, все деньги в нее перетаскал, а она все еще пуста, теперь остался твой последний сундучок. Неси его скорее. Веревку-то он вьет?» «Вьет, дедушка!» «То-то! Нечего делать! Почал чертенок заветный дедушкин сундучок, стал насыпать шабаршову шапочку, сыпал, сыпал, на силу дополнил. С той поры, с того времени, зажил батрак на славу. Звали меня к нему мед пиво пить, да я не пошел. Мед, говорят, был горек, а пиво мутно. Отчего бы такая притча?»
1: Сказка ФМ. Ивашка и Баба Яга.

Жили-были дед да баба, и был у них один сыночек, Ивашечка. Они его так уж любили, что и сказать нельзя. Вот просит Ивашечка у отца и матери: «Пустите меня рыбку половить». «Куда тебе? Ты еще мал, утонешь чего доброго». «Нет, не утону, я буду вам рыбку ловить, пустите». Баба надела на него белую рубашечку, красным пояском подпоясала и отпустила. Вот он сел в лодку и говорит: «Челночок, челночок, плыви далешенько. Челночок, челночок, плыви далешенько». Челнок поплыл далеко-далеко, а Ивашка стал ловить рыбку. Прошло мало ли, много ли времени, пришла баба на берег и зовет своего сынка: «Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, плыви, плыви на бережочек, я тебе есть и пить принесла». А Ивашка говорит: «Челночок, челночок, плыви к бережку, то меня матушка зовет». Челнок приплыл к бережку, баба забрала рыбу, накормила-напоила своего сына, переменила ему рубашечку и поясок и отпустила опять ловить рыбку. Вот он сел в лодку и говорит: «Челночок, челночок, плыви далешенько. Челночок, челночок, плыви далешенько». Челнок поплыл далеко-далеко, а Ивашка стал ловить рыбку. Прошло мало ли, много ли времени, пришел дед на берег и зовет своего сынка: «Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, плыви, плыви на бережочек, я тебе есть и пить принес». Ивашка говорит: «Челночок, челночок, плыви к бережку, то меня батюшка зовет». Челнок приплыл к бережку, дед забрал рыбу, накормил, напоил сынка, переменил ему рубашечку и поясок и отпустил опять ловить рыбку. Баба-яга слышала, как дед и баба призывали Ивашечку, и захотелось ей схватить мальчика. Вот приходит она на берег и кричит хриплым голосом: «Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, плыви, плыви на бережочек, я тебе есть и пить принесла». Ивашка слышит, что это голос не его матери, и поет: «Челночок, челночок, плыви далеченько, челночок, челночок, плыви далеченько, то меня не мать зовет, то меня баба-яга зовет». Увидала баба-яга, что надо бы назвать Ивашечку тем же голосом, каким его мать зовет, побежала к кузнецу и просит его: «Кузнец-молодец, скуй мне такой

0: Нюсенький голосок, как у Ивашкиной матери, а то я тебя съем.
1: Кузнец сковал ей такой голосок, как у Ивашкиной матери. Вот баба-яга пришла ночью на бережок и поет. «Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, плыви, плыви на бережочек, я тебе есть и пить принесла». Ивашка приплыл, она рыбу забрала, его самого схватила и унесла к себе. Пришла домой и наставляет свою дочь Аленку.
0: «Истопи печь пожарче, да и жарь хорошенько Ивашку, а я пойду соберу гостей, моих приятелей».
1: Вот Аленка истопила печь, жарко-жарко, и говорит Ивашке:
0: «Ступай, садись на лопату».
2: «Я еще мал и глуп», — отвечает Ивашка. «Я ничего еще не умею, не разумею. Поучи меня, как надо сесть на лопату».
0: «Хорошо», — говорит Аленка. «Поучить недолго».
1: Села она на лопату, свернулась клубочком.
3: Тут Ивашка и толкнул ее в печь и закрыл заслонкой, а сам вышел из избы, запер двери и влез на высокий-высокий дуб.
1: Баба-яга приходит с гостями и стучится в хату. Никто не отворяет ей дверей.
0: «Эх, проклятая Аленка! Верно ушла куда-нибудь играть».
1: Влезла баба-яга в окно, отворила двери и впустила гостей. Все уселись за стол, а ведьма открыла заслонку, достала жареную Аленку и на стол. Ели-ели, пили-пили, вышли на двор поваляться на травке.
0: «Покатаюся, поваляюся, Ивашкина мяса наевшись!» — кричит баба-яга. «Покатаюся, поваляюся, Ивашкина мяса наевшись!»
1: А Ивашка отвечает ей сверху дуба: «Покатайся, поваляйся, Аленкина мяса наевшись!»
0: «Мне что-то послышалось», — говорит баба-яга. «Это листья шумят».
1: Опять баба-яга говорит:
0: «Покатаюся, поваляюся, Ивашкина мяса наевшись».
1: А Ивашка свое: «Покатайся, поваляйся, Аленкина мяса наевшись».
0: Баба-яга посмотрела вверх, увидела Ивашку. Бросилась она грызть дуб, тот самый, где сидел Ивашка. Грызла-грызла, два передних зуба выломала и побежала в кузню. Прибежала и говорит: «Кузнец, молодец, скуй мне железные зубы, а не то я тебя съем».
1: Кузнец сковал ей два железных зуба. Воротилась ведьма и стала опять грызть дуб. Грызла-грызла и только что перегрызла, как Ивашка взял да и перескочил на другой, соседний дуб. А тот, что ведьма перегрызла, рухнул наземь. Ведьма видит, что Ивашка сидит уже на другом дубе, заскрипела от злости зубами и принялась снова грызть дерево. Грызла-грызла, два нижних зуба выломала, побежала в кузню, прибежала и говорит:
0: «Кузнец, молодец, скуй мне железные зубы, а не то я себя съем».
1: Кузнец сковал ей еще два железных зуба. Воротилась ведьма и стала опять грызть дуб. Ивашка не знает, что ему и делать теперь. Смотрит, летят гуси-лебеди. Он и просит их:
2: «Гуси мои, лебедушки, возьмите меня на крылышки, понесите меня до батюшки, до матушки. У батюшки, у матушки дадут вам пить и есть».
0: «Пускай тебя середние возьмут», — говорят птицы. Ждет Ивашка, пождет, летит другое стадо. Он опять просит: «Гуси мои, лебедушки, возьмите меня на крылышки, понесите меня до батюшки, до матушки. У батюшки и матушки дадут вам пить и есть».
4: «Пускай тебя задние возьмут,
2: Ивашка опять ждет. Летит третье стадо. Он просит: гуси мои, лебедушки, возьмите меня на крылышки, понесите меня до батюшки, до матушки. У батюшки, у матушки дадут вам пить и есть.
1: Гуси-лебеди подхватили его и понесли домой. Прилетели к хате и посадили Ивашку на чердак. Рано поутру баба собиралась печь блины. Печет, а сама вспоминает сынка. «Где-то мой Ивашечка, хоть бы во сне его увидеть». А дед говорит: «Мне снилось, будто гуси-лебеди принесли нашего Ивашку на своих крыльях». Напекла баба блинов и говорит:
2: «Ну, старик, давай делить блины. Это тебе, дед, это мне, это тебе, дед, это мне». «А мне?» — отзывается Ивашка.
4: «А ну, старик, — говорит баба, — посмотри, что там такое».
1: Дед полез на чердак и достал оттуда Ивашку. Дед и баба обрадовались, расспросили сына обо всем. Гусей и лебедей накормили, напоили и стали вместе жить да поживать, да добра наживать.
5: Про Василису Премудрую. Жили-дружили мышь с воробьем. Ровно 30 лет водили дружбу. Кто что не найдет, все пополам. Да случилось как-то. Нашел воробей маковое зернышко.
6: «Что тут делить?»
5: Думает.
6: «Клюнешь разок, и нет ничего».
5: Взял, да и съел все зернышко. Узнала про то мышь и не захотела больше дружить с воробьем. «Давай, — кричит, — давай, вор-воробей, драться не на живот, а на смерть. Ты собирай всех птиц, а я соберу всех зверей». Дня не прошло, а уж собралось на поляне войско звериное. Собралось и войско птичье. Начался великий бой, и много пало с обеих сторон. Куда силен звериный народ? Кого когтем цапнет, глядишь, и дух вон. Да птицы-то не больно поддаются, бьют все сверху. Иной бы зверь ударил и смял птицу, так она сейчас в лед пойдет. Смотри на нее, да и только. В том бою ранили орла. Хотел он подняться ввысь, да силы не хватило. Только и смог взлететь на сосну высокую. Взлетел и уселся на верхушке. Окончилась битва. Звери по своим берлогам и норам разбрелись. Птицы по гнездам разлетелись. А он сидит на сосне, избитый, израненный, и думает, как бы назад воротить свою прежнюю силу. А на ту пору охотник мимо шел. День-деньской ходил он по лесу, да ничего не выходил.
6: «Эх, ма!» —
5: думает.
6: «Видно, ворочаться мне нынче домой с пустыми руками».
5: Глядь, сидит на дереве орел. Стал охотник под него подходить, ружьецо на него наводить.
6: «Какая не есть, а все добыча», —
5: думает. Только прицелился, говорит ему орел человеческим голосом.
6: «Не бей меня, добрый человек, убьешь — мало будет прибыли. Лучше живьем меня возьми, да прокорми 3 года, 3 месяца и 3 дня. А я, как наберусь силушки да отращу крылышки, добром тебе заплачу». «Какого добра орла ждать?»
5: Думает охотник и прицелился в другой раз. А раненый орел опять просит.
6: «Не бей меня, добрый человек, в некое время я тебе пригожусь».
5: Не верит охотник и в третий раз ружье подымает. В третий раз просит его орел.
6: «Не бей меня, добрый молодец, а возьми к себе, выходи да вылечи. Не сделал я тебе никакого худа, а за добро добром заплачу».
5: Сжалился охотник, взял орла и понес домой.
6: «Ну, добрый человек»,
5: — говорит ему орел дорогою.
6: «День-деньской ходил ты, да ничего не выходил. Бери теперь свой острый нож и ступай на поляну. Была у нас там битва великая со всяким зверьем, и много мы того зверья побили. Будет и тебе поживишка немалая».
5: Пошел охотник на поляну, а там зверья побитого видимо-невидимо. Куницам да лисицам счету нет. Отточил он нож на бруске, поснимал звериные шкуры, свез в город и продал недешево. На те деньги накупил хлеба в запас и насыпал сверхом 3 закрома. На 3 года хватит. Проходит 1 год. Опустил 1 закром. Велит орел охотнику вести его на то самое место, где сосна высокая стоит. Поседлал охотник коня и привез орла на то место. Взвился орел за тучи и с разлета ударил грудью в дерево. Раскололось дерево надвое.
6: «Ну, охотник!»
5: — говорит орел.
6: «Не собрался я еще с прежней силою. Корми меня и другой год».
5: День да ночь, сутки прочь. Другой год миновал, другой закром опустел. Опять привез охотник орла в лес к высокой сосне. Взвился орел за темные тучи, разлетелся сверху и ударил грудью в дерево. Раскололось дерево на 4 части.
6: «Видно, придется тебе, добрый молодец, еще годок кормить меня. Не собрался я с прежней силою».
5: Вот прошло 3 года, 3 месяца и 3 дня. Во всех закромах пусто стало. Говорит орел охотнику:
6: «Вези меня опять на то самое место, к высокой сосне».
5: Послушался охотник, привез орла к высокой сосне. Взвился орел выше прежнего, сильным вихрем ударил сверху в самое большое дерево и расшиб его в щепки с верхушки до корня. Так весь лес кругом и зашатался.
6: «Спасибо тебе, добрый молодец. Теперь воротилась ко мне сила прежняя. Бросай-ка ты лошадь, да садись на крылья ко мне. Понесу я тебя на свою сторону и расплачусь с тобой за все добро».
5: Сел охотник орлу на крылья, полетел орел на синее море и поднялся высоко-высоко.
6: «Посмотри»,
5: — говорит,
6: — «на синее море. Велико ли? С колесо?»
5: Отвечает охотник. Тряхнул орел крыльями и сбросил охотника вниз. Дал ему спознать смертный страх и подхватил, не допустя до воды. Подхватил и поднялся с ним еще выше.
6: «Посмотри-ка теперь на синее море. Велико ли? С куриное яйцо?»
5: Отвечает охотник. Тряхнул орел крыльями и опять сбросил охотника вниз. Над самой водой подхватил его и поднялся вверх еще повыше прежнего.
6: «Ну теперь посмотри на синее море. Велико ли? Смаковое зернышко?»
5: В третий раз тряхнул орел крыльями и сбросил охотника с поднебесья. Да опять-таки не допустил до воды. Подхватил на крылья и спрашивает:
6: «Что, добрый молодец, узнал, каков смертный страх?» «Узнал»,
5: — говорит охотник.
6: «Я уж думал, конец мой пришел. Вот и я так думал, как ты на меня ружье наводил. Ну, теперь мы с тобой за зло рассчитались. Давай добром считаться».
5: Полетели они на берег. Летели, летели, близко ли, далеко ли, видят, среди поля медный столб стоит, как жар горит. Пошел орел к низу.
6: «А ну, охотник!»
5: — говорит.
6: «Прочитай-ка, что на столбе написано».
5: Прочитал охотник. «За этим столбом медный город есть. на 25 верст вдоль и вширь.
6: «Ступай в медный город»,
5: — говорит орел.
6: «Тут живет сестра моя старшая. Кланяйся ей и проси у нее медный ларчик с медными ключиками. А другого ничего не бери, ни злата, ни серебра, ни каменья самоцветного».
5: Пошел охотник в медный город к царице Меденице, орловой сестрице.
6: «Здравствуй, государыня! Братец твой поклон тебе посылает».
5: «Да откуда ж ты братца моего знаешь?»
6: «Так и так. Кормил я его, больного, раненого, целых 3 года, 3 месяца и 3 дня».
5: «Спасибо, добрый человек. Вот уж тебе злато, серебро, каменье самоцветное. Бери сколько души угодно». Ничего не берет охотник, только просит у царицы медный ларчик с медными ключиками. «Нет, голубчик, не тот сапог, да не на ту ногу надеваешь. Дорого стоит мой ларчик».
6: «А дорого? Так мне ничего не надобно».
5: Поклонился охотник, вышел за городские ворота и рассказал орлу все как есть. Рассердился орел, подхватил охотника и полетел дальше. Летит, шумит по поднебесью.
6: «А ну посмотри, добрый молодец, что позади и что впереди деется».
5: Посмотрел охотник и говорит:
6: «Позади пожар горит, впереди цветы цветут. То медный город горит, а цветы цветут в серебряном».
5: Опустился орел средь поля у серебряного столба. Велит охотнику надпись читать. Прочитал охотник: «За этим столбом стоит город серебряный, на 50 верст вдоль и вширь».
6: «Здесь живет моя средняя сестра»,
5: — говорит орел.
6: «Проси у нее серебряный ларчик с серебряными ключиками».
5: Пошел охотник в город, прямо к царице орловой сестрице. Рассказал ей, как жил у него 3 года, 3 месяца и 3 дня братец ее, недужный, раненый. Как холил он его, поил, кормил, в силу приводил. И попросил за все за это серебряный ларчик и серебряные ключики. «Нет, — говорит царица, — не тот кусок хватаешь, не ровен час подавишься. Бери сколько хочешь злата, серебра, каменья самоцветного, а ларчик мой дорого стоит». Ушел охотник из серебряного города и рассказал орлу все как есть. Рассердился орел, подхватил охотника на крылья широкие и полетел с ним прочь. Опять летит по поднебесью.
6: «А ну-ка, добрый молодец, что позади и что впереди? Позади пожар горит, впереди цветы цветут. То горит серебряный город, а цветы цветут в золотом».
5: Опустился орел средь поля у золотого столба. Велит охотнику надпись читать. Прочитал охотник: «За этим столбом золотой город стоит, на 100 верст вширь и вдоль».
6: «Ступай туда»,
5: — говорит орел.
6: «В этом городе живет моя младшая сестра. Проси у нее золотой ларчик с золотыми ключиками».
5: Пошел охотник прямо к царице орловой сестрице. Рассказал, что знал, и попросил золотой ларчик с золотыми ключиками. Послушала его царица, подумала, головой покачала. «Дорог мне ларчик», — говорит, — «а брат дороже». Пошла и принесла охотнику золотой ларчик с золотыми ключиками. Взял охотник дорогой подарок, поклонился царице и вышел за городские ворота. Увидал орел, что дружок его не с пустыми руками идет, и говорит:
6: «Ну, братец, ступай теперь домой, да смотри, не отпирай ларчика, пока до своего двора не дойдешь»,
5: — сказал и улетел. В третий раз тряхнул орел крыльями и сбросил охотника с поднебесья. Да опять-таки не допустил до воды, подхватил на крылья и спрашивает:
6: «Что, добрый молодец, узнал, каков смертный страх?» «Узнал»,
5: — говорит охотник.
6: «Я уж думал, конец мой пришел. Вот и я так думал, как ты на меня ружье наводил. Ну, теперь мы с тобой за зло рассчитались. Давай добром считаться».
5: Полетели они на берег. Летели, летели, близко ли, далеко ли, видят, средь поля медный столб стоит, как жар горит. Пошел орел к низу.
6: «А ну, охотник»,
5: — говорит,
6: — «прочитай-ка, что на столбе написано».
5: Прочитал охотник: «За этим столбом медный город есть, на 25 верст вдоль и вширь».
6: «Ступай в медный город»,
5: — говорит орел.
6: «Тут живет сестра моя старшая. Кланяйся ей и проси у нее медный ларчик с медными ключиками. А другого ничего не бери, ни злата, ни серебра, ни каменья самоцветного».
5: Пошел охотник в медный город к царице Меденице, орловой сестрице.
6: «Здравствуй, государыня, братец твой поклон тебе посылает».
5: «Да откуда ж ты братца моего знаешь?»
6: «Так и так, кормил я его, больного, раненого, целых 3 года, 3 месяца и 3 дня».
5: «Спасибо, добрый человек, вот уж тебе злато, серебро, каменье самоцветное, бери сколько души угодно». Ничего не берет охотник, только просит у царицы медный ларчик с медными ключиками. «Нет, голубчик, не тот сапог, да не на ту ногу надеваешь. Дорого стоит мой ларчик».
6: «А дорого? Так мне ничего не надобно».
5: Поклонился охотник, вышел за городские ворота и рассказал орлу все как есть. Рассердился орел, подхватил охотника и полетел дальше. Летит, шумит по поднебесью.
6: «А ну посмотри, добрый молодец, что позади и что впереди деется».
5: Посмотрел охотник и говорит:
6: «Позади пожар горит, впереди цветы цветут. То медный город горит, а цветы цветут в серебряном».
5: Опустился орел средь поля у серебряного столба. Велит охотнику надпись читать. Прочитал охотник: «За этим столбом стоит город серебряный, на 50 верст вдоль и вширь».
6: «Здесь живет моя средняя сестра»,
5: — говорит орел.
6: «Проси у нее серебряный ларчик с серебряными ключиками».
5: Пошел охотник в город, прямо к царице орловой сестрице. Рассказал ей, как жил у него 3 года, 3 месяца и 3 дня братец ее, недужный, раненый, как холил он его, поил, кормил, в силу приводил. И попросил за все за это серебряный ларчик и серебряные ключики. «Нет, — говорит царица, — не тот кусок хватаешь, не ровен час подавишься. Бери сколько хочешь злата, серебра, каменья самоцветного, а ларчик мой дорого стоит». Ушел охотник из серебряного города и рассказал орлу все как есть. Рассердился орел, подхватил охотника на крылья широкие и полетел с ним прочь. Опять летит по поднебесью.
6: «А ну-ка, добрый молодец, что позади и что впереди? Позади пожар горит, впереди цветы цветут. То горит серебряный город, а цветы цветут в золотом».
5: Опустился орел средь поля у золотого столба. Велит охотнику надпись читать. Прочитал. прочитал охотник: «За этим столбом золотой город стоит, на 100 верст вширь и вдоль».
6: «Ступай туда»,
5: — говорит орел.
6: «В этом городе живет моя младшая сестра. Проси у нее золотой ларчик с золотыми ключиками».
5: Пошел охотник прямо к царице орловой сестрице. Рассказал, что знал, и попросил золотой ларчик с золотыми ключиками. Послушала его царица, подумала, головой покачала. «Дорог мне ларчик», — говорит, — «а брат дороже». Пошла и принесла охотнику золотой ларчик с золотыми ключиками. Взял охотник дорогой подарок, поклонился царице и вышел за городские ворота. Увидал орел, что дружок его не с пустыми руками идет, и говорит:
6: «Ну, братец, ступай теперь домой, да смотри, не отпирай ларчика, пока до своего двора не дойдешь».
5: Сказал и улетел. «Ступай-ка ты далее по той же тропочке, что ко мне привела, через леса, через овраги, через крутые горы. Под конец дойдешь до двоих ворот. Справа ворота и слева ворота. Не ходи в те, что на засов заперты, иди в те, что на замок замкнуты. Постучи 3 раза, и ворота сами отворятся. За воротами сад виноград, а в саду пруд изумруд, а в пруду 12 сестер купаются. Обратились они серыми уточками, ныряют, плещутся, а платья их на берегу лежат. 11 вместе, а 12-я особая в сторонке. Возьми ты это платьице и спрячься. Вот выйдут из воды сестрицы, оденутся, да и прочь пойдут. 11 пойдут, а 12-я станет плакать, одежу свою искать. Не найдет и скажет: отзовись, кто мое платье взял, тому дочкой покорной буду. А ты молчи. Она опять скажет: кто мое платье взял, тому сестрицей ласковой буду. Ты все молчи. Тогда она скажет: кто мое платье взял, тому женою верною буду. Как услышишь такие слова, отзовись и отдай ей платье. А что далее будет, про то не скажу. Сам узнаешь и мне расскажешь».
7: Поклонился Иван Бабе-Яге, попрощался с ней и пошел по тропинке. Долго ли, коротко ли, ведром ли, погодкой ли, дошел он до двоих ворот. Отворились перед ним ворота, и увидел он сад виноград, а в саду пруд изумруд, а в пруду серые уточки купаются. По сказанному, как по писанному. Подкрался Иванушка и унес то платьице, что в сторонке лежало. Унес и схоронился за деревом. Вышли уточки из воды, обратились с девицами. Одна другой краше, а младшая, 12-я, всех лучше, всех пригожие. Оделись 11 сестер и прочь пошли, а младшая на берегу осталась. Ищет платье свое, плачет, не может найти. Вот и говорит она: «Скажись, отзовись, кто мое платье взял, буду тебе дочкой покорную». Не отзывается Иван. «Буду тебе сестрицей ласковой». Молчит Иван. «Буду тебе женой верною». Тут вышел Иван из-за дерева.
6: «Бери свое платье, краснодевица».
7: Взяла она платье, а Иванушке дала золотое колечко обручальное. «Ну, скажи мне теперь, добрый молодец, как тебя по имени звать и куда ты путь держишь?»
6: «Родители Иваном звали, а путь держу к царю морскому, хозяину водяному».
7: «Вот ты кто! Что ж долго не приходил?
8: Батюшка мой, хозяин водяной, крепко на тебя гневается. Ну, ступай по этой дороге, приведет она тебя в подводное царство. Там меня и найдешь. Я ведь подводного царя дочка, Василиса Премудрая. Обернулась она опять уточкой и улетела от Ивана. А Иван пошел в подводное царство. Приходит, смотрит, и там свет такой, как у нас. И там поля, и луга, и рощи зеленые, и солнышко греет, и месяц светит. Призвали его к морскому царю. Закричал морской царь:
9: «Что так долго не бывал? Не за твою вину, а за отцовский грех. Вот тебе служба невеликая. Есть у меня пустошь на 30 верст вдоль и поперек. Одни рвы, буераки, да каменье острое, чтобы к завтраму было там, как ладонь гладко, и была рожь посеяна, и выросла за ночь так высока и густа, чтобы галка схорониться могла. Сделаешь — награжу, не сделаешь — голова с плеч».
8: Закручинился Иванушка, идет от царя невесел, ниже плеч голову повесил. Увидала его из терема высокого Василиса Премудрая и спрашивает: «О чем, Иванушка, кручинишься?» Отвечает ей Иван:
10: «Как не кручиниться? Приказал мне твой батюшка за одну ночь сравнять рвы, буераки и каменье острое, а пустошь рожью засеять, и чтобы к утру та рожь выросла и могла в ней галка спрятаться».
8: «Это еще не беда, беда впереди будет. Ложись-ка спать, утро вечера мудренее». Послушался Иван, лег спать. А Василиса Премудрая вышла на крылечко и крикнула громким голосом: «Гей вы, слуги мои верные! Равняйте рвы глубокие, сносите каменье острое, засевайте поле рожью отборную, чтобы к утру поспело». Проснулся на заре Иванушка, глянул — все готово. Нет ни рвов, ни буераков. Стоит поле, как ладонь гладкая, и колышется на нем рожь, да такая густая и высокая, что галка схоронится. Пошел к морскому царю с докладом.
9: «Ну, спасибо тебе, —
8: говорит морской царь,
9: — сумел ты мне службу сослужить. Вот тебе и другая работа. Есть у меня 300 скирдов. В каждом скирду по 300 копен. Все пшеница белоярая. Обмолоти ты мне к завтраму всю пшеницу чисто-начисто до единого зернышка. А скирдов не ломай и снопов не разбивай. Коли не сделаешь, голова с плеч долой».
8: Пуще прежнего закручинился Иван. Идет по двору невесел, ниже плеч голову повесил. «О чем горюешь, Иванушка?» — спрашивает его Василиса Премудрая. Рассказал ей Иван про свою новую беду. «Это еще не беда, беда впереди будет. Ложись-ка спать, утро вечера мудренее». Лег Иван, а Василиса Премудрая вышла на крылечко и закричала громким голосом: «Гей вы, муравьи ползучие! Сколько вас на белом свете не есть, все ползите сюда и выберите зерно из батюшкиных скирдов чисто-начисто, до единого зернышка». Поутру зовет к себе Ивана морской царь.
9: «Сослужил службу, сынок?»
10: «Сослужил, царь-государь».
9: «Пойдем поглядим».
8: Пришли на гумно. Все скирды стоят нетронуты. Пришли в житницы, все
11: те закрома полнехоньки.
12: Ну, спасибо, брат,
11: говорит морской царь.
12: Сослужил ты мне и другую службу. Вот же тебе и третья. Это будет последняя. Сделай мне за ночь церковь из воску чистого, чтобы к утренней заре готова была. Сделаешь? Выбирай любую из дочек моих. Сам в эту церковь венчаться пойдешь. Не сделаешь? Голову долой.
11: Опять идет Иван по двору и слезами умывается. О чем горюешь, Иванушка, спрашивает его Василиса Премудрая.
13: Как не горевать? Приказал мне твой батюшка за одну ночь сделать церковь из воску чистого.
11: Ну, это еще не беда. Беда впереди будет. Ложись-ка спать. Утро вечера мудренее. Послушался Иван, лег спать, а Василиса Премудрая вышла на крыльцо и закричала громким голосом: «Гей вы, пчелы работящие! Сколько вас на белом свете не есть, все летите сюда! Слепите мне из воску чистого церковь высокую, чтобы к утренней заре готова была, чтобы к полудню мне в ту церковь венчаться идти!» Поутру встал морской царь, глянул в окошко. Стоит церковь из воску чистого, так и светится на солнышке, будто лампадка.
12: Ну, спасибо тебе, добрый молодец. Каких слуг у меня не было, а никто не сумел лучше тебя угодить. Есть у меня 12 дочерей. Выбирай себе в невесты любую. Угадаешь до трех раз одну и ту же девицу, будет она тебе женой верною. Не угадаешь? Голову с плеч.
13: Ну, это дело нетрудное,
11: думает Иванушка. Идет от царя, сам усмехается. Увидала его Василиса Премудрая, расспросила про все и говорит: «Уж больно ты прост, Иванушка. Задача тебе дана нелегкая. Обернет нас батюшка кобылицами и заставит тебя невесту выбирать. Ты смотри, примечай. На моей уздечке одна блесточка потускнеет. Потом выпустит он нас голубицами. Сестры будут тихохонько гречиху клевать, а я нет-нет и взмахну крылышком. В третий раз выведет он нас девицами. Одна в одну, и красой, и статью, и волосом, и голосом. Я нарочно платочком махну, потому меня и узнавай». Как сказано, вывел морской царь 12 кобылиц одна в одну и поставил в ряд.
12: «Любую выбирай».
11: Поглядел Иван зорко, видит, на одной уздечке блесточка потускнела. Схватил за ту уздечку и говорит:
13: «Вот моя невеста.
12: Дурную берешь. Можно и получше выбрать. Ничего, мне и это хороша. Выбирай в другой раз».
11: Выпустил царь 12 голубиц, перо в перо, и насыпал им гречихи. Приметил Иван, что одна голубка все крылышком потряхивает, и хвать ее за крыло.
13: «Вот моя невеста.
12: Не тот куст хватаешь, скоро подавишься. Выбирай в третий раз».
11: Вывел царь 12 девиц. Одна в одну и красой, и статью, и волосом, и голосом. Нипочем бы не узнать. Да одна из них платочком махнула. Схватил ее Иван за руку.
13: «Вот моя невеста!»
12: «Ну, братец,
11: — говорит морской царь,
12: — я хитер, а ты еще похитрее меня».
11: И отдал за него Василису Премудрую замуж. Ни много ни мало прошло времени, стосковался Иван по своим родителям, захотелось ему на Святую Русь. Что не весел муж дорогой, спрашивает Василиса Премудрая.
13: «Ах, жена моя любимая, видел я во сне отца с матерью, дом родной, сад большой, а по саду детки бегают. Может, то братья мои да сестры милые, а я их наяву и не видывал».
11: Опустила голову Василиса Премудрая. «Вот когда беда пришла. Если уйдем мы, будет за нами погоня великая. Сильно разгневается морской царь, лютой смерти нас предаст. Да делать нечего, надо ухитряться». Смастерила она трех куколок, посадила по углам в горнице, а дверь заперла крепко-накрепко. И побежали они с Иванушкой на Святую Русь. Вот утром ранехонько приходят от морского царя посланные молодых подымать, во дворец к царю звать. Стучатся в двери.
14: «Проснитесь, пробудитесь, вас батюшка зовет».
15: «Еще рано, мы не выспались»,
11: отвечает одна куколка. Час прошел, другой прошел, опять посланный в дверь стучит.
14: «Не пора время спать, пора время вставать».
15: «Погодите, вот встанем, да оденемся»,
11: отвечает другая куколка. В третий раз приходят посланные. «Царь, где морской, гневается, зачем они так долго прохлаждаются?»
15: «Сейчас будем»,
11: говорит третья куколка. Подождали, подождали присланные, и давай опять стучаться. Нет отзыва, нет отклика. Выломали они дверь, глядят, а в тереме пусто. Только куклы по углам сидят. Доложили про то морскому царю. Разгневался он и послал во все концы погоню великую. А Василиса Премудрая с Иванушкой уже далеко-далеко. Скачут на борзых конях без остановки, без роздыху. «Ну-ка, муж дорогой, припади к сырой земле да послушай, нет ли погони от морского царя?» Соскочил Иван с коня, припал ухом к земле и говорит.
13: «Слышу я людскую молвь и конский топот».
11: «Это за нами гонят», говорит Василиса Премудрая и оборотила коней зеленым лугом, Ивана старым пастухом, а сама сделалась кудрявою овечкой. Наезжает погоня.
14: «Эй, старичок, не проскакал ли здесь добрый молодец с красной девицей?» «Нет, люди добрые»,
11: отвечает Иван.
14: 40 лет пасу я на этом месте. Ни одна птица мимо не пролетывала. Ни один зверь мимо не прорыскивал».
11: Воротилась погоня назад.
13: «Царь-государь, никого мы в пути не наехали. Видели только, пастух овечку пасет».
11: Разгневался морской царь, закричал громким голосом.
14: «Эх вы недогадливые! Скачите вдогон, привезите мне овечку, а пастух и сам придет».
11: Поскакала погоня царская, а Иван с Василисой Премудрой тоже не мешкают, торопят коней. Полдороги позади лежит, полдороги спереди стелется. Говорит Василиса Премудрая. «А ну, муж дорогой, припади к земле да послушай, нет ли погони от морского царя?» Слез Иван с коня, припал ухом к земле и говорит.
13: «Слышу я конский топот и людскую молвь».
11: «Это за нами гонят», говорит Василиса Премудрая. Сама сделалась часовенкой, коней оборотила деревьями, а Иванушку стареньким попом. Вот наезжает на них погоня.
14: «Эй, батюшка, не проходил ли мимо пастух с овечкою?» «Нет, люди добрые, 40 лет я в этой часовне служу. Ни одна птица мимо не пролетывала, ни один зверь не прорыскивал».
11: Повернула погоня назад.
13: «Царь-государь, не нашли мы пастуха с овечкою, только в пути видели, что часовню да попа старого».
11: Пуще прежнего разгневался морской царь.
14: «Эх вы, малоумные! Вам бы часовню разломать, да сюда привезти, а поп и сам бы пришел.
11: Снарядился он, вскочил на коня и поскакал вдогон за Иваном и Василисой Премудрою. А те уже далеко уехали, почитай, вся дорога позади лежит.
8: Вот опять говорит Василиса Премудрая: «Муж дорогой, припади к земле, не слыхать ли погони?»
11: Слез Иван с коня, припал ухом к сырой земле и говорит:
14: «Дрожит земля от топота конского».
11: «Это сам царь морской скачет», — говорит Василиса Премудрая. И сделалась речкою. Коней обратила речной травой, а Ивана — окунем. Прискакал морской царь, поглядел, да сразу узнал, что за речка течет, что за окунь в воде плещется. Усмехнулся он и говорит:
14: «Коли так, будь же ты речкой ровно 3 года, летом пересыхай, зимой замерзай, по весне разливайся».
11: Повернул коня и поскакал обратно в свое подводное царство.
8: Заплакала речка, зажурчала: «Муж мой любимый, надо нам расстаться. Ступай ты домой, да смотри, никому целовать себя не позволяй, кроме отца да матери. А коли поцелует тебя кто, забудешь меня».
11: Пришел Иван домой, а дому не рад. Поцеловался с отцом, с матерью, а больше ни с кем. Ни с братом, ни с сестрою, ни с кумом, ни с кумой. Живет, ни на кого не глядит. Вот и год прошел, и 2, и 3 к концу подходит. Лег как-то раз Иванушка спать, а дверь позабыл запереть. Зашла в горницу сестра его меньшая, увидела, что он спит, наклонилась и поцеловала его. Проснулся Иван, ничего не помнит, все забыл. Забыл и Василису Премудрую, словно и в мыслях не бывало. А через месяц просватали Ивана и начали свадьбу готовить. Вот как стали пироги печь, пошла одна девка по воду, наклонилась к речке, воды зачерпнула, да так и обмерла. Глядит на нее снизу, глаза в глаза, девица-красавица. Побежала девка домой, рассказала встречному поперечному про такое чудо. Пошли все на реку, да только ничего не нашли. И речка пропала, не то в землю ушла, не то высохла. А как вернулись домой, видят, стоит на пороге девица-красавица. «Я, — говорит, — помогать вам пришла. Свадебные пироги печь буду». Замесила она тесто круто, слепила 2 голубков и посадила в печь. «Угадай-ка, хозяюшка, что с этими голубками будет?»
15: «А что будет? Съедим их, и все тут?»
11: «Нет, не угадала». Открыла девица печь, и вылетели оттуда голубь с голубкою. Сели на оконце и заворковали. Говорит голубка голубку: «Что ж ты, забыл, как была я овечкою, а ты пастухом?»
14: «Забыл, забыл».
11: «Что ж ты, забыл, как была я часовенкой, а ты попом?»
14: «Забыл, забыл».
11: «Что ж ты, забыл, как была я речкою, а ты окуньком?»
14: «Забыл, забыл».
11: «Коротка же у тебя память, голубок. Забыл ты меня, как Иванушка Василису Премудрую». Услыхал эти слова Иванушка и все припомнил. Взял он Василису Премудрую за руки белые и говорит отцу с матерью:
14: «Вот жена моя верная, а другой мне не надобно. Ну, коли есть у тебя жена, так совет вам да любовь».
11: Новую невесту одарили и домой отпустили. А Иванушка с Василисой Премудрою стали жить-поживать, добра наживать. Много воды с тех пор утекло, а они все живут, да хлеб жуют.

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был матрос. Служил царю верно, вел себя честно, у начальства был в почете. Отпросился он раз с корабля походить по городу, надел свой бушлат и пошел в трактир. Сел за стол и потребовал себе лучших вин и закусок. Ест, пьет, прохлаждается. Уж стол ломится, а матрос все не унимается. То того, то другого спрашивает. «Послушай, служба, — говорит ему трактирщик, — а есть ли у тебя чем рассчитаться?» «Эх, братец, ты что ли не веришь мне? Да у меня денег куры не клюют!» Тотчас вынул из кармана золотой, бросил на стол и говорит: «На, получай!» Трактирщик взял золотой, высчитал все как следует и приносит сдачу. А матрос ему: «Что там за сдача, братец? Возьми себе на водку!» На другой день опять отпросился матрос, зашел в тот же трактир и прогулял еще золотой. На третий день тоже, и стал он ходить туда чуть ли не каждый день, и все платит золотыми, а сдачи не берет, дает трактирщику на водку. Стал трактирщик сомневаться, что бы это значило. «Поди, как сорит матрос деньгами!» Полную шкатулку золота натаскал. Жалованье у них не раскрутишься? Верно, он где-то казну обобрал. Надо начальству про то донести. Не ровен час, еще в беду попадешь. Вот и доложил трактирщик офицеру, а тот довел до самого генерала. Генерал потребовал к себе матроса. «Признавайся, — говорит, — по совести, отколь золото брал?» «Да этого золота во всякой помойной яме много!» «Что ты врешь?» «Никак нет, ваше превосходительство! Не вру я, а трактирщик пусть покажет он то золото, что от меня получил!» Сейчас принесли шкатулку, открыли, а она полнехонько костяшек. «Как же, братец, ты платил золотом, а очутились костяшки? Покажи мне, как ты это сделал?» Матрос глядь в окно и с лица переменился. «Ах, ваше превосходительство! Ведь нам смерть приходит!» Глядит генерал, а в окна и в двери так вода и хлынула. «Все выше да выше!» Аж под горло подступает. «Что же теперь делать? Куда деваться?» спрашивает с испугу генерал. А матрос в ответ: «Коли не хотите тонуть, ваше превосходительство, так полезайте за мною в трубу». Вот полезли, взобрались на крышу, стоят и смотрят во все стороны. Целый город затопило. Такое наводнение, что в низких местах совсем домов не видать. А вода прибывает да прибывает. «Ну, братец, — говорит генерал, — верно и нам с тобой не уцелеть. Не знаю, что будет, то будет». Вдруг, откуда ни возьмись, плывет мимо елик. Зацепился за крышу и остановился. «Ваше превосходительство, — говорит матрос, — садитесь скорее в елик, да поплывем, может, и уцелеем, а вось воды убудет». Сели оба в елик, и понесло их ветром по воде. День плывут, другой плывут, а на третий день вода убывать стала, да так скоро! Кругом сухо стало. Вышли они из елика, спросили у добрых людей, как зовется та страна и далеко ль их занесло. «А занесло их в 39 земель, в 30-е царство. Народ все чужой, незнакомый. Как попасть в свою землю? Денег при себе ни гроша».

0: Матрос разделил деньги поровну. Сколько себе, столько и генералу. Вот генерал видит, что матрос равняет его с собой. Стал на это обижаться и говорит: «Что ты меня с собой равняешь? Ведь я генерал, а ты всего простой матрос». «Как бы не так. Мне бы разделить на три части, две себе взять, а с вас и одной довольно, ведь я настоящим пастухом был, а вы под паском». Генерал осерчал и принялся всячески ругать матроса. А матрос крепился, размахнулся, да как толкнет его в бок. «Очнитесь, ваше превосходительство!» Генерал очнулся, смотрит, все по-старому. Как был в своей комнате, так и не выходил из ней. Не захотел он больше судить матроса, а трактирщик ни с чем остался.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.

Жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по базару посмотреть кое-какого товару. Навстречу ему балда, идет сам не зная куда. Что батька так рано поднялся, чего ты взыскался? Поп ему в ответ: нужен мне работник, повар, конюх и плотник. А где найти мне такого служителя не слишком дорогого? Балда говорит: буду служить тебе славно, усердно и очень исправно. В год за три щелка тебе по лбу, ей же мне давай вареную по лбу. Призадумался поп, стал себе почесывать лоб, щелк щелку ведь рось, да понадеялся на русской авось. Поп говорит балде: ладно, не будет нам обоим накладно, поживи-ка на моем подворье, окажи свое усердие и проворье.

доме, спит себе на соломе, ест за четверых, работает за семерых. Досветло все у него пляшет, лошадь запряжет, полосу вспашет, печь затопит, все заготовит, закупит, яичко испечет, да сам и облупит. Попадья балдой не нахвалится, попов на обалдеешь и печалится, попенок зовет его тятей, кашу заварит, нянчится с дитятей. Только поп один балду не любит, никогда его не приголубит. О расплате думает частенько, время идет, и срок уж близенько. Поп не ест, не пьет, ночи не спит, лоб у него заранее трещит. Вот он попадье признается, так и...

Что делать остается? Ум у бабы догадлив, на всякие хитрости повадлив. Попадья говорит: знаю средства, как удалить от нас такое бедство. Закажи балде службу, чтоб стало ему не в мочь, а требуй, чтобы он ее исполнил точь в точь. Тем ты и лоб от расправы избавишь, и балду-то без расплаты отправишь. Стало на сердце попа веселее, начал он глядеть на балду посмелее. Вот он кричит: поди-ка сюда, верный мой работник балда. Слушай, платить обязались черти, мне оброк до самой моей смерти. Лучше б не надо бы на дохода, да есть на них недоимки за 3 года. Как наешься ты своей полбы, собери-ка с чертей оброк мне полный. Балда с попом понапрасну не споря, пошел, да и сел у берега моря. Там он стал веревку крутить, да конец ее в море мочить.

0: Вот из моря вылез старый бес. Зачем ты, балда, к нам залез?
1: Да вот веревкой хочу море морщить, да вас, проклятые, племя корчить.
0: Беса старого взяла тут унылость.
2: Скажи, за что такая немилость?
1: Как за что? Вы не платите оброка, не помните положенного срока. Вот уже будет нам потеха, вам, собакам, великая помеха.
2: Балдушка, погоди ты морщить море, оброк сполна ты получишь вскоре. Погоди, вышлю к тебе внука.
1: Балда мыслит, этого провести не штука.
0: Вынырнул подосланный бесенок. Замяукал он, как голодный котенок. Здравствуй, балда, мужичок. Какой тебе надобен оброк? Об оброке век мы не слыхали. Не было чертям такой печали. Ну, так и быть, возьми. Да с уговору, с общего нашего приговору, что впредь не было никому горя, кто скорее из нас обежит около моря, тот и бери себе полный оброк, между тем приготовит там и мешок.
1: Засмеялся балда лукаво. Что ты это выдумал, право? Где тебе тягаться со мною? Со мною? С самим балдою? Ха, экого послали супостата. Подожди-ка моего меньшого брата.
0: Пошел балда в ближний лесок, поймал двух зайков, да в мешок. К морю опять он приходит, у моря бесенка находит. Держит балда за уши одного зайку, попляши-ка ты под нашу балалайку.
1: Ты, бесенок, еще молоденек, со мною тягаться, слабенек. Это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата. Раз, два, три, догоняй-ка.
0: Пустились бесенок и зайка. Бесенок по берегу морскому, а зайка в лесок до дому.

Море кругом обежавши, высунув язык, мордку поднявши, прибежал бесенок, задыхаясь, весь мокрешенек, лапкой утираясь, мысля, дело с балдою сладит. Глядь, а балда братца гладит, приговаривая: «Братец мой любимый, устал бедняжка, отдохни, родимый». Бесенок оторопел, хвостик поджал, совсем присмирел, на братца поглядывает боком. «Погоди, — говорит, — схожу за оброком». Пошел к деду, говорит: «Беда, обогнал меня меньшой балда». Старый бес стал тут думать думу: «А балда наделал такого шуму, что все море смутилось и волнами так и расходилось».

0: Был лесбесенок, полный мужичок. Вышлем тебе весь оброк. Только слушай, видишь ты палку эту? Выбери себе любую мету. Кто дали палку бросит, тот пускай и оброк уносит. Что ж, боишься вывихнуть ручки? Чего ж ты ждешь?
1: Да жду вон этой тучки. Зашвырну туда твою палку, да и начну с вами чертями свалку. Испугался бесенок да к деду рассказывать про балдову победу. А балда над морем опять шумит, да чертям веревкой грозит.
0: Вылез опять бесенок, что ты хлопочешь? Будет тебе оброк, коли захочешь.
1: Нет, говорит балда, теперь моя череда. Условия сам назначу, задам тебе, вражонок, задачу. Посмотрим, какова у тебя сила. Видишь там сивая кобыла? Кобылу подымит-ка ты, донеси ее полверсты. Снесешь кобылу, оброк уж твой. Не снесешь кобылы, ан будет он мой.
0: Бедненький бес под кобылу подлез, понатужился, понапружился, приподнял кобылу, два шага шагнул, на третьем упал, ножки протянул. А балда ему: глупый ты бес, куда ж ты за нами полез? И руками снести не смог, а я, смотри, снесу промеж ног. Сел балда на кобылу верхом, до версту проскакал, так что пыль стал.

Испугался бесенок и к деду пошел рассказывать про такую победу. Черти встали в кружок, делать нечего, собрали полный оброк, да на балду взвалили мешок. Идет балда, покрякивает, а поп, завидя балду, вскакивает, за попадью прячется, со страху корячится. Балда его тут отыскал, отдал оброк, платы требовать стал. Бедный поп подставил лоб с первого щелка. Прыгнул поп до потолка. Со второго щелка лишился поп языка. А с третьего щелка вышибло ум у старика. А балда приговорил сукаризною: не гонялся бы ты, поп, за дешевизною.

0: как было написано первое письмо. Очень-очень давно на свете жил первобытный человек. Жил он в простой пещере, не носил почти никакой одежды, не умел ни читать, ни писать, да ему совсем и не хотелось учиться читать или писать. Человек этот не чувствовал себя совершенно счастливым только в то время, когда он бывал голоден. Звали его, моя любимая, Тегумай Бабсулай. И это имя значило «человек, который не спешит». Но мы с тобой будем его звать просто Тегумай. Так, короче. Жену его звали Тешумай Тевиндрой, что значит «женщина, которая задает много вопросов». Мы же с тобой, моя любимая, будем звать ее Тешумай. Это короче. Их маленькую дочку звали Тефимай Металумай, что значит «маленькая особа с дурными манерами, которую следует отшлепать». Но мы с тобой будем ее звать просто Тефи. Тегумай очень любил свою дочку. Тешумай тоже очень ее любила. И Тефи редко шлепали, хотя иногда следовало шлепать побольше. Все они были очень счастливы. Едва Тефи научилась бегать, она стала повсюду ходить со своим отцом, Тегумаем. Иногда они долго не возвращались в пещеру и приходили домой, только когда они начинали хотеть есть. Тогда Тешумай говорила: «Откуда это вы пришли такие грязные? Право, мой Тегумай, ты не лучше моей Тефи». Ну, теперь слушай повнимательнее. Как-то раз Тегумай Бабсулай пошел через бобровое болото к реке Вагаи. Он хотел наловить острогой карпов на обед. С ним пошла и Тефи. Острога Тегумая была деревянная, на ее конце сидели зубы акулы. Еще до того, как ему удалось поймать хоть одну рыбу, он так сильно ударил острогой в речное дно, что она сломалась. Тегумай и Тефи были очень-очень далеко от дома и, понятно, принесли с собой в маленьком мешке завтрак. Запасных же острог Тегумай не захватил. «Вот так наловил рыбы», — сказал Тегумай. «Теперь мне половину дня придется провозиться с починкой сломанной остроги».
1: «Дома осталось твое большое черное копье», — сказала Тефи. «Хочешь, я сбегаю к нам в пещеру и попрошу маму дать мне его?»
0: «Это слишком далеко. Твои маленькие толстые ноженьки устанут», — сказал Тегумай. «Кроме того, ты, пожалуй, упадешь в болото и утонешь. Попробуем обойтись и так». Он сел на землю, вынул из-за пояса маленький кожаный мешок, в котором лежало все необходимое для починки: жилы северных оленей, полоски кожи, куски пчелиного воска, смола, и принялся за починку остроги. Тефи тоже села на землю и болтала ножками в воде. Подперев подбородок рукой, она сильно задумалась. Подумав же, сказала:
1: «Знаешь, папа, ужасно неудобно, что мы с тобой не умеем писать. Если бы мы писали, мы могли бы послать письмо про новую острогу».
0: «Тефи», — заметил Тегумай, — «сколько раз говорил я тебе, что следует говорить прилично. Нехорошо говорить «ужасно». Но это правда было бы хорошо, если бы мы могли написать домой». Как раз в это время на берегу реки показался чужой человек. Он принадлежал к жившему далеко племени по названию Тевара и не понял, о чем говорили Тегумай с дочерью. Он остановился на берегу и улыбнулся маленькой Тефи, потому что у него самого дома была дочка. Между тем Тымугай вынул сверток оленьих жил из кожаного мешочка и стал чинить свою острогу.
1: «Слушай», — сказала Тефи чужому человеку, «знаешь ты, где живет моя мамочка?»
0: Ответил человек, «ведь ты ж знаешь, что он был из племени Тевара». «Какой глупый!» — сказала Тефи и топнула ножкой. Ей было досадно, потому что она видела, как целая стая крупных карпов идет вверх по течению реки, а ее отец не может поймать их своей острогой.
2: «Не надоедай взрослым!» — сказал Тегумай.
0: Он был так занят починкой остроги, что даже не повернулся.
1: «Да я не надоедаю», — сказала Тефи. «Я только хочу, чтобы он исполнил мое желание, а он не понимает».
2: «В таком случае не надоедай мне», — сказал Тегумай и продолжал дергать и вытягивать олени сухожилия, забирая в рот их концы.
0: Чужой человек сел на траву, и Тефи ему показала, что делал ее отец. Человек из племени Тевара подумал, «какой удивительный ребенок! Она топнула на меня ногой, а теперь строит мне гримасы. Вероятно, она дочь этого благородного вождя, который так важен, что не обращает на меня внимания». И он особенно вежливо улыбнулся им обоим.
1: «Теперь, — сказала Тефи, — поди к моей маме. Твои ноги длиннее моих, и ты не упадешь в бобровое болото. Хочу я также, чтобы ты попросил у нее другую папину острогу, большую, с черной рукояткой. Она висит над нашим очагом».
0: Чужой человек из племени Тевара подумал, «это очень странная маленькая девочка. Она размахивает руками и кричит мне что-то совершенно непонятное. Между тем, если я не исполню ее желание, важный вождь, человек, который сидит спиной ко мне, пожалуй, рассердится». Подумав это, Тевара поднялся с земли, сорвал с березы большой кусок коры и подал его Тефи. «Он сделал это, моя любимая, с целью показать, что его сердце бело, как береста, и что у него нет злых намерений». Тефи же неправильно поняла его.
1: «А, вижу, — сказала она, — ты хочешь знать адрес моей мамы. Правда, я не могу писать, но я умею рисовать картинки, если у меня есть в руках что-нибудь острое. Пожалуйста, дай мне на время акулий зуб с твоего ожерелья».
0: Тевара ничего не сказал. Тогда Тефи протянула свою маленькую ручку и дернула зависевшее на его шее прекрасное ожерелье из бисера, жемчуга и зубов акулы. Чужой человек, помнишь, Тевара, подумал, «какой удивительный ребенок! Акулий зуб в моем ожерелье, зуб волшебный, и мне всегда говорили, что тот, кто без моего позволения дотронется до него, немедленно распухнет или лопнет. Между тем, эта маленькая девочка не раздувается и не лопается. А важный вождь, человек, который занимается своим делом и еще не обратил на меня внимания, кажется, совсем не боится, что она раздуется, улетит или лопнет. Буду-ка я еще вежливее». и он дал Тефи зуб акулы. Она тотчас легла на свой животик, задрав ножки, как это делают некоторые знакомые мне девочки на полу гостиной, когда они рисуют свои тетрадки.
1: «Теперь я нарисую тебе несколько прихорошеньких картинок», — сказала Тефи. «Смотри через мое плечо, только не толкай меня. Прежде всего я нарисую, как мой папа ловит рыбу. Видишь, он вышел не очень похож, но мама его узнает, потому что я нарисовала его сломанную острогу. Теперь нарисую другую острогу, ту, которая ему нужна. Острогу с черной рукояткой. У меня получилось, что она засела в спине папы, но это только потому, что акулий зуб скользнул, а кусок бересты недостаточно велик. Мне хочется, чтобы ты принес ее сюда. Я нарисую себя, и мама увидит, что я объясняю тебе, что именно нужно сделать. Мои волосы не торчат вверх, как вышло на картинке, но иначе я не могла нарисовать их. Вот и ты готов. Ты мне кажешься очень красивым, но я не могу сделать тебя хорошеньким на картинке. Не обижайся же. Ты не обиделся?»
0: Чужой человек Тевара улыбнулся. Он подумал, вероятно, где-то должна произойти огромная битва, и этот странный ребенок, который взял волшебный зуб акулы, но не раздувается и не лопается, просит меня позвать народ на помощь великому вождю. Он, конечно, великий вождь, не то без сомнения заметил бы меня.
1: «Смотри», — сказала Тефи, продолжая усиленно нацарапывать рисунки. «Вот я нарисовала тебя и вложила в твою руку ту острогу, которая нужна папе. Я сделала это, чтобы ты не забыл моей просьбы. Теперь я покажу тебе, как отыскать место, где живет моя мама. Ты пойдешь все прямо и прямо до двух деревьев. Видишь? Вот эти деревья. Потом ты поднимешься на холм и спустишься с него. Видишь? Вот и холм. После холма ты увидишь болото, полное бобров. Я не нарисовала бобров целиком. Это для меня слишком трудно. Я нацарапала их круглые головы. Впрочем, перебираясь через болото, ты только и увидишь их головы. Смотри, не упади в топь. Наша пещера сразу за болотом. По-настоящему она не так высока, как горы, но я не умею рисовать очень маленькие вещи. Около нее моя мама. Она очень красива. Она самая красивая мамочка в мире. Но не обидится, когда увидит, что я нарисовала ее безобразной. Напротив, она останется довольна, что я могу рисовать. Вот здесь острога, которая нужна папе. Я нарисовала ее подле входа в пещеру, чтобы ты не забыл о ней. По-настоящему-то она внутри пещеры, но ты покажи картинку моей маме, и она даст тебе острогу. Я нарисовала у мамы поднятые руки, так как знаю, что она обрадуется, когда ты придешь.
0: Ну, разве это не отличная картинка?
1: И хорошо ли ты понял все, или лучше еще раз объяснить тебе, что значат мои рисунки?
0: Чужой человек, он был из племени Тевара, посмотрел на картинку и несколько раз кивнул головой. Себе он сказал: «Если я не созову всего племени на помощь этому великому вождю, его убьют враги, которые бегут к нему со всех сторон с копьями в руках. Теперь я понимаю, почему великий вождь делает вид, будто не замечает меня. Он боится, что враги, которые прячутся в кустах, увидит, как он дает мне какое-то поручение. Поэтому он и повернулся ко мне спиной и приказал умной и удивительной маленькой девочке нарисовать страшную картину, которая показывает все его затруднения. «Я пойду и приведу к нему на помощь его племя». Тевара даже не спросил у Тефи, куда надо идти. Он просто, быстро как ветер, кинулся в чащу, унося с собой бересту. Тефи села на землю. Она была довольна. «Что ты там делала, Тефи?» — спросил Тегумай. Он уже починил свою острогу и размахивал ею в воздухе.
1: «Я кое-что придумала, папа», — ответила Тефи. «Если ты не будешь меня расспрашивать, ты скоро сам все узнаешь и очень удивишься». «Ты не можешь себе представить, до чего удивишься ты. Обещай мне, что ты обрадуешься».
0: «Отлично», — ответил Тегумай и пошел ловить рыбу острогой. Чужой человек, ведь ты знаешь, он был из племени Тевара, быстро бежал с картинкой на бересте, бежал, пока случайно не увидел Тешумай Тевиндрой подле входа в ее пещеру. Она разговаривала с другими первобытными женщинами, которые пришли к ней, чтобы покушать ее первобытный завтрак. Тефи была очень похожа на свою мать. Главное, лоб маленькой девочки и глаза были совсем такие же, как у Тешумай. Поэтому Тевара вежливо улыбнулся матери Тефи и передал ей исчерченный кусочек березовой коры. Он бежал быстро и потому задыхался. Шипы колючих кустарников исцарапали его ноги, и он все-таки старался быть вежливым. Как только Тешумай взглянула на рисунок дочери, она громко вскрикнула и кинулась на человека из племени Тевара. Другие первобытные дамы сбили его с ног, и все шесть уселись на нем рядом. Тешумай стала дергать его за волосы. «Я вижу так же ясно, как длинный нос этого человека», — сказала мать Тефи, «что он исколол копьями моего бедного Тегумая и напугал мою бедную Тефи до того, что ее волосики стали дыбом на голове. Больше того, он принес мне ужасный рисунок, чтобы показать, каким образом он сделал свое злое дело. Смотрите!» Тешумай Тевиндрой показала картину шести первобытным дамам, которые терпеливо сидели на лежащем человеке из племени Тевара. «Смотрите, вот мой Тегумай», — говорила она. «Видите, его рука сломана, вот копье, торчащее из его спины. Рядом с ним человек, который готовится бросить другое копье в Тегумая. Вот еще человек, он бросает из пещеры копье, а вот тут целая шайка людей». Она показала на головы бобров, которые нарисовала Тефи, действительно похожие на человеческие головы. «Вся эта шайка бежит за Тегумаем. Разве это не ужасно?»
2: «Ужасно!» — сказали подруги Тешумай Тевиндрой и стали покрывать волосы Тевара грязью, что очень его удивило. Потом они принялись бить в большой священный барабан своего племени и таким образом созвали всех вождей племени Тегумая — со всеми их помощниками, помощниками помощников и другими начальниками, а также с ангикоками, бонзами, людьми джу-джу, варлоками и тому подобными важными особами. Это собрание решило отрубить голову незнакомому человеку, но сначала заставить его отвести их вниз по течению реки и показать, куда он спрятал бедную маленькую Тефи.
0: на этот раз чужой человек, хотя он и был из племени Тевара, рассердился. Ил и глина засохли в его волосах, женщины катали его взад и вперед по острым валунам, долго сидели на нем, колотили и толкали его так, что ему стало трудно дышать. И хотя он не понимал ни слова из их языка, однако догадывался, что первобытные дамы называли его не очень любезными именами. Тем не менее, он не говорил ни слова, пока не собралось племя Тегумая. После же этого отвел всех к берегу реки Вагаи. Они увидели Тефи, которая плела длинные гирлянды из ромашек, и Тегумая, снимавшего со своей подчиненной остроги очень маленького карпа.
1: «Быстро же ты пришел», — сказала Тефи.
0: «Только зачем ты привел с собой так много народа?»
1: «Это мой сюрприз, папа. Ты удивлен?»
0: «Очень», — сказал Тегумай. «Только теперь сегодняшняя рыбная ловля пропала. Зачем сюда пришло наше огромное, милое, доброе, чистое, красивое, спокойное племя Тефи?» Действительно, пришло все племя. Впереди шагали Тешумай Тевиндрой и другие женщины. Они крепко держали незнакомца, волосы которого были покрыты грязью. За женщинами шел главный вождь, вице-вождь, вождь-депутат, вождь-помощник, вооруженные с ног до головы начальники и их заместители. Все со своими отрядами. За ними двигались простые люди, по старшинству, начиная с владельцев 4 пещер, по одной на каждое время года. Затем владельцы собственных оленьих упряжек, лососьих заводей и кончая простолюдинами, имевшими право владеть половиной медвежьей шкуры. Наконец, рабы, державшие под мышками кости. Все кричали, бранились и распугали рыбу на 20 миль вокруг. Тегумай поблагодарил их в очень красноречивой первобытной речи. Тешумай Тевиндрой подбежала к Тефи, долго целовала ее и прижимала к своей груди. Главный же вождь племени Тегумая схватил его за перья, торчавшие у него в волосах, и резко встряхнул его. «Объясни! Объясни! Объясни!» — прокричало племя. «Что это?» — сказал Тегумай. «Отпусти мои перья! Неужели человек не может сломать свою острогу для карпов без того, чтобы на него не накинулось все племя? Как вы любите вмешиваться в чужие дела?»
1: «Кажется, вы все-таки не принесли черные остроги моего папы», — сказала Тефи.
0: «И что это вы делаете с моим милым незнакомцем?» Они действительно вскакивали на Тевару подвое, потрое, по 10 за раз и били его ногами так, что он начал отчаянно вращать глазами. Хватая ртом воздух, бедняга мог только указать на Тефи. «Где злые люди, которые ранили тебя копьями?» — спросила Тешумай Тевиндрой.
2: «Здесь не было злых людей», — сказал Тегумай. «За целое утро ко мне подошел только бедный малый, которого вы стараетесь задушить.
0: Не сошло ли ты с ума, о племя Тегумая? Он пришел к нам с ужасной картинкой», — сказал главный вождь. «На коре был нарисован ты, а в тебе сидело несколько копий».
1: «Да, может быть, я должна объяснить, что эту картинку он получил от меня», —
0: сказала Тэфи. Ей было очень неловко. «Ты!» — закричало племя Тегумая. «Ты, маленькая, дурно воспитанная особа, которую следует отшлепать! Ты!»
2: «Тэфи, дорогая моя, кажется, мы попали в некоторое затруднение», — сказал ей Тегумай и обнял ее. А потому она сразу перестала бояться.
0: «Объясни, объясни, объясни!» закричал главный вождь племени Тегумая и запрыгал на одной ноге.
1: «Я хотела, чтобы чужой человек сходил в нашу пещеру за папиной черной острогой, а потому нарисовала картинку», сказала Тэфи. «Я не говорила о множестве копий. Я думала только об одной остроге и нарисовала ее 3 раза, чтобы он не ошибся. Я не виновата, что вышло, будто копье засело в голове папы. Просто на бересте было слишком мало места. А эти штучки, которые мама называет злыми людьми, — бобры. Я нарисовала их, чтобы показать ему дорогу через бобровое болото. Нацарапала я также маму около входа в пещеру. Я хотела показать на рисунке, что мама весела и довольна, ведь к ней пошел милый чужой человек. А теперь я считаю, что все мы самые глупые люди в мире. Он очень милый и красивый человек. Ну скажите, зачем это вы намазали его волосы илом и глиной? Вымойте его».
2: Долгое время никто не говорил. Наконец, главный вождь засмеялся. Засмеялся и чужой человек, Тевара. Тегумай же расхохотался так, что повалился на траву. Засмеялось и все племя, и смех делался все громче и сильнее. Не смеялись только Тешумай Тевендрой и все остальные первобытные дамы. Они очень вежливо обошлись со своими мужьями. Каждая по нескольку раз сказала своему супругу «идиот». Наконец, главный вождь племени закричал: «О, маленькая особа с дурными манерами, которую следует отшлепать! Ты напала на великое изобретение!»
1: «Я этого не хотела. Мне нужна была только острога с черной рукояткой», — ответила Тэфи.
0: «Все равно это великое изобретение. И когда-нибудь люди назовут его умением писать. Теперь же это только картинки. Картинки не всегда правильно понимаются. Но наступит время, о ребенок Тегумая, когда мы будем делать буквы. Сделаем ровно 33 буквы. Тогда мы будем читать так же хорошо, как писать, и таким образом говорить именно то, что желаем сказать, никого не вводя в заблуждение. Первобытные дамы, вымойте волосы чужого человека».
1: «Мне это очень приятно», — сказала Тэфи. «Но хотя вы принесли решительно все копья племени Тегумая, вы забыли захватить с собой острогу с черной рукояткой».
0: Тут главный вождь покричал, попел немного и сказал: «Дорогая Тэфи, когда в следующий раз тебе вздумается начертить письмо-картинку, ты лучше поручи отнести свой рисунок кому-нибудь, кто умеет говорить на нашем языке.
1: Мне это все безразлично, так как я главный вождь, но, как ты сама можешь видеть, вышло нехорошо для остального племени Тегумая.
0: Да и чужестранец был сильно удивлен. После этого племя Тегумая приняло чужого человека, настоящего Тевара из области Тевара, в свое племя за то, что он был истый джентльмен и не скандалил по поводу глины, которой женщины намазали его волосы. Но с того дня до нынешнего времени я считаю, что это вина Тефи. Очень немногие маленькие девочки любили или любят учиться читать и писать. Чаще всего им больше нравится рисовать картинки или играть со своими папами. Совсем-совсем как Тефи.
3: Сказка ФМ. Хитрый козел. Жил старик со старухой. У них никого не было, только один козел. Этот козел 3 года за печкой жил. Вот скачил козел по полю, побежал вдоль по дорожке, а ему волк навстречу. Испугался козел, скачил козел на 10 сажен в лес и спрашивает у волка:
4: не видал ли ты, волк, 2 волков, 2 брателков?
5: Ну что, тебе-то их?
4: Подраться, побороться.
3: Испугался волк и говорит:
5: видел, они за 2 болотами, за осиновыми колодами.
3: Козел опять побежал вдоль по дорожке, и опять ему навстречу волк. Испугался козел, 3 метра скачил и спрашивает:
4: не видал ли ты 2 волков, 2 брателков?
5: Ну что тебе их?
4: Подраться, побороться.
5: Ну-ка, давай со мной бороться.
3: Ему козел и говорит:
4: давай, мне ведь надо рогами. Так давай разбежимся.
3: Согласился волк. Стал козел разбегаться, да и убежал домой. А волк и до ныне его ждет в лесу.
6: Сказка ФМ.
7: Ленивый Хайнц. Жил на свете ленивый Хайнц. И дел-то всех у него было, что выпасти свою козу. Но и это занятие казалось Хайнцу непосильным трудом, непосильным и несправедливым. Поэтому, возвращаясь вечером домой, он вздыхал от усталости и обиды. «Тяжелая эта работа», — говаривал он, — «и тягость немалая. Так-то вот из года в год гонять козу в поле до поздней осени. И еще, если было бы, можно при этом прилечь да приуснуть. А то нет. Смотри-ка в оба, чтобы она молодые деревца не повредила, либо через изгородь в сад не пробралась, либо с поля не убежала. Не успокоишься тут, на жизнь не порадуешься». Он присел, стараясь собраться с мыслями, и все соображал, как бы ему эту тягость со своих плеч сбросить. Долго все эти соображения ни к чему не приводили, и вдруг у него словно пелена с глаз упала. «Я знаю, что сделать!» — воскликнул он. «Женюсь на толстой Трине. У той тоже есть коза. Так она, может, и мою со своею гонять станет. Тогда мне не придется себя мучить». Итак, Хайнц поднялся, привел свои усталые члены в движение, перешел через улицу, дальше ему идти не было нужды, в тот дом, где жили родители Трины, и стал свататься за их работящую и добродетельную дочку. Родители недолго раздумывали. «Равня ровнюшки пара», — подумали они и согласились. Вот толстая Трина и стала женою Хайнца и стала гонять обеих коз в поле.
8: Наступили для Хайнца красные деньки, и не надобно было ему ни от какой работы отдыхать, кроме как от своей собственной лени. Лишь изредка и он выходил из дома вместе с женой и говорил: «Только затем и выхожу, чтобы мне потом покой слаще показался, а то уж начинаешь к нему терять всякий интерес». Однако же и толстая Трина была не менее своего супруга ленива. «Милый Хайнц», — сказала она ему однажды, — «зачем станем мы без всякой нужды жизнь себе портить, да еще в лучшие годы? Ведь козы-то наши каждое утро нарушают нам самый сладкий сон. Так не лучше ли будет, если мы их отдадим соседу, а себе возьмем от него взамен пчелиный улей? Ведь улей-то поставим мы на солнышке позади дома. Да уж о нем и заботиться не станем. Пчел не кормить, ни в поле гонять не надо. Они сами и вылетают из улья, и прилетают обратно, и мед собирают, не требуя от нас никакой затраты труда».
9: «Ты это, женушка, разумно надумала», — похвалил Хайнц. «И мы твое предложение выполним немедленно. Да к тому же мед и вкуснее, и питательнее козьего молока, и сохраняется дольше».
8: Сосед, конечно, весьма охотно дал за двух коз колоду пчел. Пчелы неутомимо летали из колоды туда и обратно с утра до позднего вечера и наполнили соты прекраснейшим медом, так что по осени Хайнц добыл его целую кружку. Эту кружку они поставили на полку в своей спальне, вероятно, из опасения, что мед могут украсть, и чтобы предохранить его от мышей. Трина поставила палочку около своей кровати, чтобы, не вставая, отгонять от меда палкой непрошенных гостей. Ленивый Хайнц неохотно покидал постель ранее полудня. «Кто рано встает, — говаривал он, — тот себя не жалеет». Однажды среди бела дня, лежа в постели и отдыхая от долгого сна, он сказал своей жене: «Все бабы сластены, да и ты мед подлизываешь. Пока ты его не съела, не лучше ли нам выменять его на гуся с гусенком?»
10: «Пожалуй», — отвечала Трина. «Только уж не раньше, как после рождения ребенка, который бы нам этого гуся с гусенком стал пасти. Не мне же за гусятами-то ухаживать, да силы свои на это тратить».
9: «А ты думаешь, — сказал Хайнц, — что твой ребенок станет гусей пасти? Нынче дети-то родители не очень слушают, все больше по своей воле делают, потому что умнее родителей себя считают».
8: «О, пусть только попробует меня не послушать, так и не порадуется. Я тогда возьму палку, да и устрою ему хорошую трепку. Вот как я его учить стану!» — воскликнула Трина. И в своем усердии, схватив палку, приготовленную для мышей, так взмахнула, что задела кружку с медом на полке. Кружка ударилась о стенку и, упав с полки, разбилась вдребезги. И чудный мед разлился по полу.
7: «Вот тебе и гусю с гусенком», — сказал Хайнц. «Теперь его и почти не придется. А все же ведь счастье, что кружка-то мне на голову не упала. Право, нельзя нам на свою судьбу пожаловаться».
8: И, увидев в одном из черепков немного меду, он протянул к нему руку и сказал с видимым удовольствием:
7: остаточком женушка полакомимся, а потом с перепугу-то и отдохнем еще. Ну что за важность, если мы и попозже обычного времени встанем? Ведь день и так велик.
11: Да, голубчик, еще успеется. Недаром об улитке говорят, что

0: Лиса. Под осиной спала лиса и видела воровские сны. Спит лиса, не спит ли, все равно нет от нее житья зверям. И ополчились на лису еж, дятел да ворона. Дятел и ворона вперед полетели, а еж следом покатился. Дятел да ворона сели на осину. Тук-тук-тук-тук застучал дятел клювом по коре. И лиса увидела сон, будто страшный мужик топором машет, к ней подбирается. Еж к сосне подбегает и кричит ему ворона:
1: «Карр, еж, карр, еж!»
0: «Кур ешь!» — думает лиса. Догадался проклятый мужик. А за ежом ежиха да ежата катятся, пыхтят, переваливаются.
1: «Карр, ежи!» — заорала ворона.
0: «Караул, вяжи!» — подумала лиса. «Да как с просонок вскочит!» А ежи ее иголками прямо в нос! «Отрубили мой нос! Смерть пришла!» — ахнула лиса и бежать. Прыгнул на нее дятел и давай долбить лисе голову, а ворона вдогонку: «Карр! Карр!» С тех пор лиса больше в лес не ходила, не воровала. Вот так и выжили душегуба.
2: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
3: «Солдат и смерть». Служил солдат на царской службе и стал собираться на родину с родными повидаться. Дорога дальняя, а денег у него всего только 5 пятаков. Пошагал солдат, дело знакомое. Близко ли, далеко ли, видит, стоит в сторонке трактир. Зашел туда солдат, на копейку выпил, на грош закусил и пошел дальше. Прошел немного, встретилась ему старуха и стала милостыню просить. Солдат и подал ей пятак. Прошел опять немного, смотрит, а та же старуха опять идет навстречу и просит милостыню. Солдат подал другой пятак. А сам дивится, как эта старуха опять очутилась впереди. Смотрит, а старуха опять впереди и просит милостыню. Солдат и третий пятак подал. Прошел опять версту. Смотрит, а старуха опять впереди и просит милостыню. Разозлился солдат, хотел было ударить ее, и только лишь замахнулся. Старуха бросила к его ногам котомку и скрылась. Взял солдат котомку, посмотрел, да и говорит: «Куда мне с этой дрянью?» И хотел было уж бросить. Вдруг, откуда ни возьмись, явились перед ним, как из земли, 2 молодца и говорят: «Что вам угодно?» Солдат удивился и закричал: «Что вам от меня надобно?» Один отвечает: «Мы служители твои покорные, но слушаемся не тебя, а вот эту волшебную сумочку. Приказывай!» Солдат решился попробовать, да и говорит: «Приказываю тебе, чтобы сейчас же была койка, стол, закуска и трубка с табаком». Не успел солдат еще и кончить, а уж все и явилось, как будто с неба упало. Выпил солдат, закусил, повалился на койку и закурил трубку. Полежал он так и пошел дальше. Близко ли, далеко ли, но пришел к вечеру в одну усадьбу. Смотрит, славный.

0: такой крик, что хоть уши затыкай. Один кричит: «Напирай, напирай!» А другой кричит: «Да куда напирать, коли крестов наставлено?» Солдат слушал, слушал и закричал: «Да что вам тут от меня надо, босоногие?»
1: «Пусти!» — кричат ему из-за двери черти.
0: «Да на что я вас пущу?»
1: «Да так, пусти!»
0: Солдат посмотрел кругом и увидел в углу мешок с гирями. Взял мешок, вытряхнул гири и говорит: «А что, много ли вас, босоногих, войдет ко мне в мешок?»
1: «Все войдем!» — говорят ему из-за двери черти.
0: Солдат наделал на мешке крестов углем, приотворил немного двери и говорит: «Ну-ка, я посмотрю, правда ли вы говорили, что все войдете?» Черти все до одного залезли в мешок. Солдат завязал его, перекрестил, взял 20-фунтовую гирю, да и давай по мешку бить. Бил, бил, умаялся, отворил окно, развязал мешок и вытряхнул чертей вон. Смотрит, а черти все лежат и стонут. Вот солдат как крикнет: «А вы что тут, босоногие, разлеглись? Другой бани, что ли, дожидаетесь?»
1: Черти кое-как разбежались, а солдат и кричит им вдогонку: «Еще придете сюда, так я вам еще не так задам».
0: Наутро пришел солдат к барину и говорит: «Ну, барин, переходи теперь в тот дом. И не бойся уж ничего, а мне за труды надо на дорогу дать». Барин дал ему денег, и солдат пошел себе дальше. Долгонько шел он, и до дома уже недалеко осталось, всего 3 дня ходьбы. Вдруг повстречалась с ним старуха, такая худая, да страшная, да с полной котомочкой ножей, да разных топориков, а косой подпирается. Загородила она ему дорогу, солдат ее и спрашивает: «Что тебе надобно от меня, старая?» А это была сама смерть. Говорит солдату: «Я послана Господом взять у тебя душу». Дрогнуло солдатское сердце. Упал он на колени и говорит: «Смилуйся, матушка смерть, дай мне срок только 3 года. Прослужил я свою долгую солдатскую службу царскую и теперь иду с родными повидаться».
1: «Нет, — говорит смерть, — не видаться тебе с родными».
0: «Дай хоть 3 месяца».
1: «Не дам и 3 недели».
0: «Дай хоть 3 дня».
1: «Не дам тебе и 3 минуты», — сказала смерть, махнула косой и уморила солдата.
0: Вот очнулся солдат на том свете и пошел было в рай. Да его туда не пустили, недостоин, говорят. Пошел солдат и попал в ад. Тут прибежали к нему черти, да и хотели было в огонь тащить. А солдат им говорит: «Вам что надо от меня? Ах вы, босоногие! Или позабыли уж барскую баню?»
1: Черти все побежали от него. Сатана им кричит: «Куда вы, дети, побежали-то?» «Ой, батька!» — говорят ему черти. «Ведь солдат-то тот здесь!»
0: Как услыхал это сатана, да и сам побежал в огонь. Походил солдат по аду, скучно ему стало. Пошел в рай, да и говорит Господу: «Господи, куда ты меня пошлешь теперь? Дай мне службу какую-либо». Господь и говорит: «Поди, выпроси у Михаила Архангела ружье и стой на часах у райских дверей». Пошел солдат к Михаилу Архангелу, выпросил у него ружье, да и стал на часы к райским дверям. Вот стоял он так, долго ли, коротко ли, и видит, что идет смерть, и прямо в рай. Солдат загородил ей дорогу и говорит: «А тебе что надобно, старая? Пошла прочь». Смерть отвечает: «Я пришла к Господу спросить,

0: каких на этот год велит людей морить?» Солдат говорит: «Господь велел тебе на этот раз не людей морить, а дубы грызть. Такие дубы, которых старее нет». Пошла смерть старые дубы грызть. Прошел на белом свете год. Смерть опять пришла спросить, каких на этот год велит ей Господь людей морить. Солдат на этот раз послал смерть грызть самые ядреные матерые дубы. Прошел и другой год. Пришла смерть на третий раз. Солдат послал ее молодые дубы грызть. Еще через год пришла смерть на четвертый раз. А солдат как раз отлучился. Пошла смерть Господу, а Господь и говорит ей: «Что ты, смерть, худая такая стала?» «Да как худой-то не быть? Целых 3 года дубы грызла, все зубы повыломала. За что ты, Господи, на меня так прогневался?»
1: «Что ты, смерть, — говорит ей Господь, — с чего ты взяла, что я посылал тебя дубы грызть?»
0: «Да так мне солдат сказал, — говорит смерть.
1: Ангелы, подите-ка, приведите ко мне солдата».
2: Пошли ангелы и привели солдата, а Господь и говорит:
1: «С чего ты взял, солдат, что я велел смерти дубы грызть?» «Да мало ей, старый, этого. Я просил у ней воли только на 3 года, а она не дала мне и 3 часа. Вот за это-то я и велел ей 3 года дубы грызть».
2: «Ну так поди теперь, — говорит Господь, — да откармливай ее 3 года. Ангелы, выведите его на белый свет». Вывели ангелы солдата на белый свет, и очутился он на том самом месте, где уморила его смерть. Видит солдат какой-то мешок, взял его и говорит: «Смерть, садись в мешок». Села смерть в мешок, а солдат и пошагал по-солдатски. У смерти только косточки хрустят. И смерть говорит:
0: «Да что ты, служивый, потише!»
1: «Вот еще потише! Сиди-ка ли посажено!» Шел он так 2 дня. А на третий пришел к свату, который трактир держал, и говорит: «Дай, брат, выпить. Все деньги прожил, а я тебе на днях занесу. Вот тебе мой мешок, пусть у тебя полежит». Тот взял у него мешок, да и бросил под стойку. Пришел солдат домой, а отец еще жив. Обрадовался он, и все родные обрадовались. Целый год весело жил солдат, не тужил. Через год пришел солдат в трактир и стал спрашивать свой мешок. Едва его сыскали. Солдат развязал мешок и говорит: «Смерть, жива ли ты?»
0: «Ой, — говорит смерть, — едва не задохлась».
1: «Ну ладно, — говорит солдат. Открыл табакерку с табаком, понюхал, да и чихнул. Смерть говорит:
0: «Служивый, дай-ка мне».
1: «Да что, смерть, ведь тебе мало одной щепотки, а поди сядь в табакерку, да и нюхай сколько захочешь».
0: Только смерть залезла в табакерку, солдат захлопнул ее, да и носил целый год. Потом отворил и говорит: «Что, смерть, нанюхалась?» «Ой, — говорит смерть, — тяжело».
1: «Ну, — говорит солдат, — пойдем, я теперь покормлю тебя». Пришел он домой, да и посадил ее за стол. А смерть ест, да ест за 7. Рассердился солдат: «Ишь, прорва, за 7 съела!»
2: посадил ее в мешок, да и понес на кладбище, вырыл в стороне яму, да и закопал ее туда. Еще год минул, Господь вспомнил про смерть и послал ангелов ее отыскивать. Ходили ангелы по миру, отыскали солдата и спрашивают: «Куда ты, служивый, смерть-то девал?»
1: «Как куда девал? А в могилу зарыл!»
2: «Да ведь Господь ее к себе требует», — говорят ангелы. Пришел солдат на кладбище, разрыл яму, а смерть там уж еле дышит. Взяли ангелы смерть и принесли ее к Господу. Он и говорит: «Что ты, смерть, такая худая?» Смерть рассказала все Господу. Он ей молвит: «Видно, тебе смерть от солдата не будет поживы. Поди-ка кормись сама». Пошла опять смерть по миру, да только того солдата больше не посмела морить.

0: Добрый вечер, ребята. Сегодня мы снова будем читать вам сказку английского писателя Рэдьярда Киплинга про слоненка. Вчера мы остановились на том, как зубастый крокодил схватил слоненка за маленький носик, который еще не был хоботом. Слоненок сел на задние ножки и стал тянуть. Он тянул, и нос у него начал вытягиваться. А крокодил отступил подальше в воду, вспенил ее, как сбитые сливки, тяжелыми ударами хвоста, и тоже тянул. И нос у слоненка вытягивался, и слоненок растопырил все четыре ноги, такие крошечные слоновьи ножки, и тянул, и тянул, и тянул, и нос у него все вытягивался, а крокодил бил хвостом, как веслом, и тоже тянул, и тянул, и чем больше он тянул, тем длиннее вытягивался нос у слоненка, и больно было этому носу. Ужасно! И вдруг слоненок почувствовал, что ножки заскользили по земле, и он вскрикнул через нос, который сделался у него чуть не в 5 футов длиною. «Довольно! Оставьте! Я больше не могу!» Услышав это, двуцветный питон скалистый змей бросился вниз со скалы, обмотался двойным узлом вокруг задних ног слоненка и сказал: «О, неопытный легкомысленный путник! Вы должны поднатужиться, сколько возможно, ибо впечатление мое таково, что этот военный корабль с живым винтом и бронированной палубой», так величал он крокодила, «хочет загубить твое будущее». Двуцветные питоны, скалистые змеи, всегда выражаются так. И вот тянет змей, тянет слоненок, но тянет и крокодил. Тянет, тянет, но так как слоненок и двуцветный питон, скалистый змей тянут сильнее, то крокодил в конце концов должен выпустить нос слоненка. И крокодил отлетает назад с таким плеском, что слышно по всей Лимпопо. А слоненок как стоял, так и сел. И очень больно ударился, но все же успел сказать двуцветному питону, скалистому змею, спасибо. А потом принялся ухаживать за своим вытянутым носом. Обернул его холодноватыми листьями бананов и опустил в воду сонной мутно-зеленой реки Лимпопо, чтобы он хоть немного остыл.
1: «Чему ты это делаешь?» — спросил двуцветный питон, скалистый змей.
2: «Ой, извините, пожалуйста», — сказал слоненок. «Нос у меня потерял прежний вид, и я жду, чтобы он опять стал коротеньким».
1: «Долго же тебе придется ждать», — сказал двуцветный питон, скалистый змей. «То есть удивительно, до чего иные не понимают своей собственной выгоды».
2: Слоненок просидел над водою 3 дня и все поджидал, не станет ли нос у него короче. Однако нос не становился короче. И мало того, из-за этого носа глаза у слоненка стали немного косыми.
0: Потому что, мой милый мальчик, ты, надеюсь, уже догадался, что крокодил вытянул слоненку нос в самый заправдышний хобот. Точь-в-точь такой, какие имеются у всех нынешних слонов.
2: К концу 3-го дня прилетела какая-то муха и ужалила слоненка в плечо. И он, сам не замечая, что делает, приподнял хобот и прихлопнул муху.
1: «Вот тебе и первая выгода», — сказал двуцветный питон, скалистый змей. «Ну, рассуди сам, мог бы ты сделать что-нибудь такое своим прежним булавочным носом? Кстати, не хочешь ли ты закусить?»
2: И слоненок, сам не зная, как у него это вышло, потянул хоботом к земле, сорвал добрый пучок травы, хлопнул им о передние ноги, чтобы стряхнуть с него пыль, и тотчас же сунул себе в рот.
0: «Вот тебе и вторая выгода», — сказал двуцветный питон скалистый змей. «Попробовал бы ты проделать это своим прежним булавочным носом. Кстати, заметил ли ты, что солнце стало слишком припекать?»
2: «Угу, пожалуй, что и так», — сказал слоненок. И сам, не зная, как у него это вышло, зачерпнул своим хоботом из сонной, зловонной, мутно-зеленой реки Лимпопо немного илу и шлепнул его себе на голову. Мокрый ил расквасился в лепешку, и за уши слоненку потекли целые потоки воды.
0: «Вот тебе и третья выгода», — сказал двуцветный питон скалистый змей. «Попробовал бы ты проделать это своим прежним булавочным носом».

0: Козел. Русская народная сказка.
1: Жил старик со старухой. У них никого не было, только один козел. Этот козел 3 года за печкой жил. Устал козел за печкой сидеть, стал проситься погулять.
2: Бабушка, дедушка, милые мои, пустите по лугам побегать, травку пощипать.
3: Страшно тебя отпускать, касатик.
4: Никого, кроме тебя, у нас нет.
2: Да что со мной случится? Пустите, а?
4: Ну что с тобой делать? Ступай.
1: Вот бежит козел по полю, побежал вдоль по дорожке, а ему волк навстречу. Испугался козел. Убежал козел на 20 метров в лес и спрашивает у волка:
2: не видал ли ты, волк, 2 волков, 2 брателков?
4: На что тебе-то их?
2: Подраться, побороться, побаталиться.
1: Испугался волк и говорит:
4: видел, они за 2 болотами, за осиновыми колодами.
1: А козел в это время взял, да и убежал.
5: Ой, что это я? Надо его поймать.
1: Снова бежит козел вдоль по дорожке, и опять ему навстречу волк. Испугался козел. На 5 метров в лес убежал и спрашивает:
2: не видал ли ты 2 волков, 2 брателков?
4: На что тебе их?
2: Подраться, побороться, побаталиться.
4: Ну-ка, давай со мной бороться.
1: Смекнул козел, что волк так просто не отпустит, и говорит:
2: давай, мне ведь надо рогами бороться. Давай разбежимся.
4: Ну, давай. Что ж теперь?
1: Согласился волк. И стали разбегаться в разные стороны. Отошел козел разбегаться, да и вместо этого убежал домой.
5: Эй, эй, куда ты?
4: Вот тебе и козел. Подожду, может, еще вернется.
1: Козел благополучно вернулся домой, а волк и до ныне его ждет в лесу.
6: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
7: Добрый вечер, дорогие ребята. Сегодня мы продолжим знакомство со сказками английского писателя Рэдьярда Киплинга. Послушайте историю «Отчего у верблюда горб?». В самые первые годы, давно-давно, вся земля была новенькая, только что сделанная. Животные с первых же дней стали служить человеку. Но в ужасно унылой пустыне жил ужасно унылый верблюд, который и не думал работать. Он ел сухие колючки, жесткие ветки, тамариск, терновник и кору, но работать ни за что не хотел. Такой бессовестный бездельник и лентяй. И что бы ни говорили ему, он на все отвечал: грррб, только грррб и больше ничего. Вот однажды, в понедельник утром, пришел к нему конь. На спине у коня было седло, в зубах уздечка. «Верблюд, верблюд», — сказал он, — «ступай к человеку и начни бегать рысью, как мы». «Грррб», — ответил верблюд, а конь пошел к человеку и рассказал ему все. Вскоре после этого к верблюду пришел пес. В зубах у него была палка. Он пришел и сказал: «Верблюд! А верблюд, иди к человеку, научись ходить вместе с ним на охоту, как мы». «Грррр», — ответил верблюд. А пес пошел к человеку и рассказал ему все. Вскоре после этого пришел к верблюду бык. На шее у быка было ярмо. Он сказал: «Верблюд, а верблюд,
8: иди к человеку и паши землю, как мы.
7: Грррр, ответил верблюд. А бык пошел к человеку и рассказал ему все. Вечером человек позвал коня, пса и быка и сказал: «Конь, пес и бык, мне очень вас жалко, ведь мир был еще совсем новенький, но зверь, который кричит «грррр» в той пустыне, не способен ни к какой работе, а то бы он давно пришел ко мне. Пусть себе живет в своей пустыне, я не трону его, но вам придется работать вдвойне и за себя, и за него». Тогда конь, пес и бык очень рассердились, ведь мир был еще очень новый. Они отправились к самому краю пустыни и стали громко обсуждать, что им делать, и лаяли, и ржали, и мычали. К ним подошел верблюд, бессовестный бездельник и лентяй, и лениво, пережевывая сухую траву, стал насмехаться над ними. Потом он сказал «грррррр» и удалился. Мимо по дороге мчался в туче пыли джинн, владыка всех пустынь. Джинны всегда путешествуют так, потому что они чародеи. Он остановился поболтать с конем, псом и быком.
8: «Владыка всех пустынь, — сказал конь, — кто имеет право бездельничать, если мир такой новый, и в нем еще так много работы?»
7: «Никто, — ответил джинн.
8: А вот, сказал конь, в твоей ужасно унылой пустыне живет ужасно унылый зверь с длинной шеей, с длинными ногами, который с самого утра, с понедельника, не подумал взяться за работу. Не желает бегать рысью ни за что».
7: Свистнул джинн.
8: «Да это мой верблюд, клянусь золотом аравийской земли. Что же он говорит?»
7: «Он говорит одно слово. Грррр-бу-бу-бу-бу», сказал пес. «Грррр-бу-бу», и больше ничего. И не желает помогать человеку охотиться.
8: «А что еще он говорит?» спросил джинн. «Больше ничего, только грррр-бу и не желает пахать», — ответил бык.
7: «Отлично!» — воскликнул джинн. «Пожалуйста, подождите минутку, я сейчас покажу ему грррр-бу». Он завернулся в свой плащ из пыли и помчался в пустыню. Там он нашел верблюда. Тот стоял и любовался своим отражением в луже, бессовестный лентяй и бездельник.
8: «Мой лукавый длинноногий друг, — сказал джинн, — я слышал, что ты не желаешь работать в нашем новом новехоньком мире. Что это значит?»
7: «Грррр-бр!» — ответил верблюд. Джинн сел на песок и, опершись подбородком на руку, принялся колдовать. А верблюд стоял и, как ни в чем не бывало, любовался своим отражением в луже.
8: «Конь, бык и пес работали с самого утра, с понедельника, и работали больше, чем надо, от того, что ты такой бессовестный лентяй и бездельник», — сказал джинн.
7: И он опять оперся рукой о подбородок и продолжал колдовать.
8: «Грррр-бу»,
7: — повторил верблюд. «И как тебе не надоест это слово? Который раз ты повторяешь его, бессовестный лентяй и бездельник? Я хочу, чтобы ты стал работать!» «Грррр-бу», повторил верблюд. И вдруг спина, которой он так гордился, начала у него пухнуть, и пухла, и пухла, и у него вздулся огромнейший твердый горб.
8: «Полюбуйся, — сказал джинн, — это тот самый грррр-бу, о котором ты постоянно твердишь. Он вырос у тебя от того, что ты бессовестный лентяй и бездельник. Работа началась с понедельника. Сегодня четверг, а ты до сих пор еще не принялся за работу. Но теперь ты начнешь работать.
9: Как же я буду работать, если у меня огромнейший грб?
8: Спросил верблюд. А это тебе в наказание, ответил джин, за то, что ты прогулял трое суток. Но теперь ты можешь работать 3 дня без всякой пищи, потому что ты будешь есть свой собственный грб. Жил же ты 3 дня одним только грб. После этого, я надеюсь, ты не станешь говорить, что я о тебе не забочусь. А теперь уходи из пустыни, ступай к коню, псу и быку и смотри, веди себя хорошо.
7: И пошел верблюд со своим горбом к коню, псу и быку. И до сих пор он таскает на спине свой горб. Мы не говорим уже «горб», мы говорим «горб», чтобы не обидеть верблюда. И до сих пор он не может наверстать те 3 дня, которые он прогулял в начале, когда земля была новая. И до сих пор он не может научиться, как нужно себя вести. Вот и все на сегодня.

за лесами, за широкими морями, ни на небе, на земле жил старик в одном селе. У крестьянина три сына. Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак. Братья сеяли пшеницу, довозили в град столицу. Знать, столица та была недалеко от села. Там пшеницу продавали, деньги счетом принимали и с телегою пустой возвращались домой. В долгом времени, аль вскоре, приключилось им горе. Кто-то в поле стал ходить и пшеницу их косить. Мужички такой печали от рождения не видали. Стали думать, догадать, как бы вора им поймать. И решили всенародно с ночи той поочередно полосу свою беречь, злого вора подстеречь. Только стало лишь смеркаться, начал старший брат сбираться. Взял и вилы, и топор, и отправился в дозор.

Ночь ненастная настала, на него боязнь напала, и со страху наш мужик завалился на сенник. Ночь проходит, день приходит, с сенника дозорный сходит и, облив себя водой, стал стучаться под избой. «Эй, вы, сонные тетери, отпирайте брату двери! Под дождем я весь промок с головы до самых ног!» Братья двери отворили, караульного впустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульный помолился, вправо-влево поклонился и, прокашлявшись, сказал: «Целую ноченьку не спал. На мое ж при том несчастье было страшное ненастье. Дождь вот так ливмя и лил. Под дождем я все ходил. Правда, было мне и скучно. Впрочем, все благополучно». Похвалил его отец: «Ты, Данило, молодец. Ты, вот так сказать примерно, сослужил мне службу верно. То есть, будучи при том, не ударил в грязь лицом». Снова начало смеркаться. Средний сын пошел сбираться. Взял и вилы, и топор, и отправился в дозор.

Ночь холодная настала, дрожь на малого напала, зубы начали стучать, он ударился бежать. И всю ночь ходил дозором у соседки под забором. Только начало светать, у дверей он стал стучать. «Эй, вы, Сони, что вы спите? Брату двери отоприте! Ночью страшный был мороз, до костей я весь промерз!» Братья двери отворили, караульного впустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульный помолился, вправо-влево поклонился и сквозь зубы отвечал: «Всю я ноченьку не спал, да к моей судьбе несчастной. Ночью холод был ужасный, до костей меня пробрал. Целую ночь я продрожал, слишком было несподручно. Впрочем, все благополучно». И ему сказал отец: «Ты, Гаврило, молодец». Стало в третий раз смеркаться, надо младшему сбираться. Он и усом не ведет, на печи в углу поет изо всей дурацкой мочи: «Распрекрасные вы очи!» Братья, ну его ругать, стали в поле посылать, но сколь долго не кричали, только время потеряли. Он не с места. Наконец подошел к нему отец, говорит ему: «Послушай, ты поди в дозор, Ванюша, я нашью тебе обнов, дам гороху и бобов». Тут Иван с печи слезает, малахай свой надевает, хлеб за пазуху кладет, караул держать идет.

Месяц всходит, поле все Иван обходит, озираючись кругом, и садится под кустом. Звезды на небе считает, да краюшку убирает. Вдруг о полночь конь заржал. Караульный наш привстал, посмотрел сквозь рукавицу и увидел кобылицу. Кобылица-то была вся, как зимний снег, бела. Грива, точно золотая, в мелкие кольца завитая. Так вот какой наш воришка. Но постой, я шутить ведь не умею, разом сяду те на шею. Вишь, какая саранча! И минуту у лучах кобылицы подбегает, за волнистый хвост хватает и прыгнул к ней на хребет, только задом наперед. Кобылица молодая, задом передом брыкая, понеслась по полям, по горам и по лесам, то заскачет, то забьется, то вдруг круто повернется. Хочет силой или обманом лишь бы справиться с Иваном. Но Иван и сам непрост, крепко держится за хвост.

мало. Ну, Иван, ему сказала, коль умел ты усидеть, так тебе мной и владеть. Ты возьми меня с собою, да ухаживай за мною сколько можешь. Да смотри, по три утренней зари отпускай меня на волю погулять по чисту полю. Не простым кальме овсом, белояровым пшеном, не озерной пой водою, но медовою сытою. По исходе же трех дней двух рожу тебе коней, да таких, каких на свете не бывало и в примете. Еще третьего конька, ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с аршинными ушами. Первых ты коней продай, но конька не отдавай ни за яхонт, ни за злато, ни за царскую палату. На земле и под землей он товарищ будет твой. Он зимой тебя согреет, летом холодом обвеет, в голод хлебом угостит, в жажду медом напоит. Да смотри же, не забудь, только кони подрастут, не держи меня в неволе, опусти на чисто поле. Ладно, думает Иван, и в пастуший балаган кобылицу загоняет, дверь рогожей закрывает. И лишь только рассвело, отправляется в село, напевая громко песню. Ходил молодец на пресню,

Вот он всходит на крыльцо, вот берется за кольцо, что есть силы в дверь стучится, так что кровля шевелится, и кричит на весь базар, словно сделался пожар.

Братья с лавок поскакали, заикаясь, вскричали: «Кто стучится сильно так?» «Это я, Иван Дурак!» Братья двери отворили, караульного впустили и давай его ругать, как он смеет так стучать. А дурак наш, не снимая ни лаптей, ни малахая, отправляется на печь и ведет оттуда речь про ночное похождение старику на удивление. «Эх, целую ноченьку не спал, звезды на небе считал. Месяц ровно так же светил, я порядком не приметил. Вдруг приходит дьявол сам, с бородою и с усам. Рожа словно как у кошки, а глаза так что те ложки. Он пшеницей стал ходить и давай хвостом косить. Я шутить ведь не умею, и вскочи ему на шею. Уж носил же он носил, так что выбился из сил. В воровстве своем признался и пшеницу есть заклялся». Тут рассказчик замолчал, позевнул и задремал. Братья сколько ни серчали, не смогли, захохотали, подпершися под бока над рассказом дурака. Сам отец не мог держаться, чтоб до слез не посмеяться. Хоть смеяться так оно старикам уж и грешно. Много времени или мало с этой ночи пробежало, я про это ничего не слыхал ни от кого. Ну да что нам в том за дело, год ли, два ли пролетело, ведь за ними не бежать. Станем сказку продолжать.

Однажды брат Данила, в праздник, помнится, то было, возвратившись с свадьбы пьян, затащился в балаган. Там увидел он красивых двух коней золотогривых, еще третьего конька, ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с аршинными ушами. Хе, теперь-то я узнал, для чего здесь дурень спал, говорит себе Данила. Дай скажу, о том говорили. Вот Данила в дом бежит, и Гавриле говорит: посмотри, каких красивых двух коней золотогривых наш дурак себе достал. Ты таких и не видал? И Данила да Гаврила, что в ногах их мочи было, по крапиве прямиком так и дуют босиком. Спотыкнувшись два раза, починивши оба глаза, потирая здесь и там, входят братья к двум коням. Кони ржали и храпели, очи яхонтом горели, в мелкие кольца завитой хвост струится золотой, и алмазные копыты крупным жемчугом обиты. Братья так на них смотрели, что чуть глаз не проглядели. «Где он это их достал?» Старший среднему сказал. «Но давно уж речь ведется, что лишь дурням клад дается. Ты ж хоть лоб себе разбей, так не выбьешь 2 рублей». «Ну, Гаврила, в ту седмицу отведем-ка их в столицу. Там боярам продадим, деньги ровно поделим. А с деньжонками сам знаешь, и попьешь, и погуляешь. Стоит хлопнуть по мешку, а Ивану-дураку не достанет ведь догадки, где гостят его лошадки. Пусть их ищет там и сям. Ну, Гаврила, по рукам». Братья разом согласились. Обнялись, перекрестились и вернулись домой, говоря промеж собой про коней и про пирушку и про чудную свиньюшку. Время катит чередом, час за часом, день за днем. И через первую седмицу братья ехали в столицу. Взяли 2 коней тайком и отправились потом. Удалого погоняют, да о деньгах рассуждают. Вечер к ночи пробирался, на ночлег Иван собрался. Он околице идет, ест краюшку и поет.

далек, вот рогожу поднимает, руки в боки подпирает, и с прискочкою Иван боком входит в балаган. Все по-прежнему стояло, двух коней как не бывало. Лишь бедняжка-горбунок у его вертелся ног, хлопал с радости ушами и приплясывал ногами.

0: как завоет тут Иван, опершись о балаган.
1: Ой, вы кони, буры сивы, мои кони златогривы! Я кормил-то вас, ласкал, да какой вас черт украл! Чтоб пропасть ему собаки, чтобы сдохнуть в байраке, чтоб ему на том свету провалиться на мосту. Ой, вы кони, буры сивы, мои кони златогривы.
0: Тут конек его прервал. Не тужи, Иван, сказал. Велика беда, не спорю, но могу помочь я горю. Ты на черта не клепли, братья коней увели, как поехали из дому. Но что мешкать по-пустому, на меня скорей садись, только знай себе, держись. Я хоть роста небольшого, но сменю коня другого. Как пущусь да побегу, так и беса настигу. Тут конек пред ним ложится. На него Иван садится. Крепко за уши берет. Горбунок-конек встает, черной гривкой потрясает, на дорогу выезжает. Вдруг заржал и захрапел, и стрелою полетел. Только черными клубами пыль вертелась под ногами.

0: два мига, коль не в миг, наш Иван воров настиг. Братья, видя то, смешались, не на шутку испугались, а Иван им стал кричать: «Стыдно, братья, воровать! Хоть Ивана вы умнее, да Иван-то вас честнее, он у вас коней не крал!» Старший брат тогда сказал:
1: «Дорогой наш брат Ванюша, не клади нам грех на души. Мы, ты знаешь, как бедны, а оброк давать должны. Вот в такой большой печали мы с Гаврилом толковали всю сегодняшнюю ночь, чем бы горюшку помочь. Так и эдак мы судили. Наконец, вот так решили, чтобы продать твоих коней хоть за 1000 рублей. Наш отец, старик, не может, работать уже не может. Надо нам его кормить. Сам ты можешь рассудить.
0: «Ну, коли эдак, так ступайте, — говорит Иван, — продайте златогривых 2 коня. Да возьмите же и меня!» Оба брата согласились и все вместе в путь пустились.

стало на небе темнеть, воздух начал холодеть. Братья, чтоб не заблудиться, вздумали остановиться. Под навесами ветвей привязали лошадей, взяли хлеба из лукошка, опохмелились немножко. И потом, кто как умел, песни разные запел. Вот Данила вдруг приметил, огонек во тьме засветил. На Гаврила он взглянул, левым глазом подмигнул и прикашлянул легонько, показав огонь тихонько. Тут в затылке почесал и с лукавством так сказал, усмехаясь: «Послушай, принеси огня, Ванюша. Ночь темна, а у меня ни огнива, ни кремня. Сам же думает Данила, чтоб тебе там задавило». А Гаврила говорит тихо брату: «Может быть, там станишники пристали, поминай его, как звали». Все пустяк для дурака. Он садится на конька,

а тепла и дыма нету. И к чуду огонек. Тут сказал ему конек: то перо, Иван, жар птицы, из чертогов царь-девицы. Но для счастья своего не бери себе его. Много-много непокою принесет оно с собою. Говори ты, как не так, про себя ворчит дурак. И, подняв перо жар птицы, завернул его в тряпицы, в шапку мигом положил и конька поворотил. Скоро к братьям приезжает и на спрос их отвечает: как туда я доскакал, пень сгорелый увидал. Уж над ним я бился, так что чуть не надсадился. Раздувал его я сейчас. Нет ведь, черт возьми, угас. Братья целую ночь не спали, над Иваном хохотали. А Иван под воз присел, вплоть до утра прохрапел. Тут коней они впрягали и в столицу приезжали. Становились в конный ряд, супротив больших палат. В той столице был обычай: коль не скажет городничий, ничего не покупать, ничего не продавать. Вот ворота отворяют, городничий выезжает в туфлях, в шапке меховой, сотней стражи городской –

Рядом едет с ним глашатай, длинноусый, бородатый. Он в злату трубу трубит громким голосом.

гости, лавки отворяйте, покупайте, продавайте. Надзирателям сидеть подле лавок и смотреть, чтобы не было Содому ни смятенья, ни погрому, и чтобы купецкий род не обманывал народ. Гости лавки отворяют, покупальщиков взывают. Эй, честные господа, к нам пожалуйте сюда. Как у нас литары-бары, всякие разные товары. Покупальщики идут, у гостей товар берут. Гости денежки считают, да надсмотрщикам кивают. В это время тот отряд приезжает в конный ряд. Но от множества народу нет ни выходу, ни входу. Так кишмя вот и кишат, и смеются, и кричат. Городничий удивился, что народ развеселился. И приказ отряду дал, чтоб дорогу прочищал. Эй вы, черти босоноги, прочь с дороги! «Прочь с дороги!» — закричали усачи и ударили в бичи. Тут народ зашевелился, шапки снял и расступился. Пред глазами конный ряд. Два коня в ряду стоят, молодые, вороные, вьются гривы золотые, в мелкие кольца завитой хвост струится золотой. Городничий удивился и два раз перекрестился. «Чуден, — молвил Божий свет, —

0: Уф, каких чудес в нем нет!
1: Весь отряд тут усмехнулся, сам глашатай заикнулся. Городничий между тем наказал пристрого всем, чтоб коней не покупали, не зевали, не кричали, что он едет ко двору доложить об том царю. И оставив часть отряда, он поехал для доклада.

0: приезжает во дворец.
1: Ты помилуй, царь отец, городничий восклицает и пред троном упадает. Не вели меня казнить, а вели мне говорить.
0: Царь изволил молвить: ладно, говори, да только складно.
1: Как умею, расскажу. Городничим я служу, верой и правдой отправляю эту должность.
0: Знаю, знаю.
1: Вот сегодня, взяв отряд, я поехал в конный ряд. Подъезжаю, тьма народу. Нет ни выходу, ни входу. Я отряду приказал, чтоб народ он разогнал. Так и сталось, царь Надежа. Дальше двинулся, и что же? Предо мною конный ряд. Два коня в ряду стоят. Молодые, вороные, вьются гривы золотые. В мелкие кольца завитой хвост струится золотой. И алмазные копыты крупным жемчугом обиты.
0: Царь не мог тут утерпеть. Надо коней посмотреть, говорит он. Да не худо. И за весть такое чудо. Колесницу запрягли и ко входу подвезли. Царь умылся, нарядился и на рынок покатился. За царем стрельцов отряд. Вот он въехал в конный ряд. Царь раскланялся и вмиг с колесницы к коням прыг. В круг коней он ходит, хвалит. То потреплет, то погладит. И довольно насмотрясь, он спросил, обратясь к окружавшим: эй, ребята, чьи такие же ребята? Кто хозяин? Тут дурак, спрятав руки за армяк, из-за братьев выступает и, надувшись, отвечает: это пара, царь моя, и хозяин тоже я. Ну, я пару покупаю. Продаешь ты? Нет, меняю. Что впромен берешь добра? 2-5 шапок серебра, то есть это будет 10. Царь тот час велел отвесить и по милости своей дал в прибавок 5 рублей. Царь-то был великодушный. Повели коней в конюшни 10 конюхов седых, все в нашивках золотых, все с цветными кушаками и с софьянными бичами. Но дорогой, как на смех, кони с ног их сбили всех, все уздечки разорвали и к Ивану прибежали. Царь отправился назад и сказал ему: ну, брат, пара нашим не дается. Делать нечего. Придется при дворе тебе служить. Будешь в золоте ходить, в красное платье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Всю конюшню мою я во власть тебе даю. Царских слов в том порука. Что, согласен?
2: Эка штука, во дворце я буду жить, буду в золоте ходить, в красное платье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Весь конюшенный завод царь мне даром отдает.
0: То есть я из огорода стану царское воевода? Чудное дело. Так и быть, стану царь тебе служить. Только чур со мной не драться и давать мне высыпаться. А не то я был таков. Тут он кликнул скакунов и пошел вдоль по столице вслед за царской колесницей. И под песню дурака кони пляшут трепака. А конек его горбатка так и ломится в присядку, к удивлению людям всем.

Два же брата между тем деньги царские получили, в шапку накрепко зашили и отправили гонца, чтобы обрадовать отца. Дома дружно поделились, оба в раз они женились, стали жить да поживать, да Ивана поминать. Но теперь мы их оставим, снова сказкой позабавим православных христиан. Что наделал наш Иван, находясь во службе царской при конюшне государской, со своим лихим коньком, неизменным горбунком?

Зачинается рассказ от Ивановых проказ, и от Сивка, и от Бурка, и от вещего Каурка. Козы на море ушли, конь поднялся от земли, под ногами лес стоячий, облака над ним ходячие. Это присказка, а вот сказка чередом пойдет. Ну так видите ли, миряне, православные христиане, наш удалый молодец затесался во дворец. При конюшне царской служит, и нисколько не потужит он о братьях, об отце в государевом дворце. Да и что ему до братьев? У Ивана разных платьев красных, с вышивкой, цветов, чуть не 10 коробов. Ест он сладко, спит он столько, что раздолье да и только.

Вот недели через пять начал спальник примечать. Надо молвить, этот спальник до Ивана был начальник над конюшней надо всей. Из боярских был детей. Так не диво, что он злился на Ивана и божился, хоть пропасть, а пришлеца вон потурит из дворца. Но лукавство сокрывая, он для всякого случая притворился плут глухим, близоруким и немым. Сам же думает: «Постой-ка, я тем брякну, неумойка». Так недели через пять спальник начал примечать, что Иван коней не холит, и не чистит, и не школит, но при всем том два коня словно лишь из-под гребня. И причесаны, обмыты, гривы в косы перевиты, челки собраны в пучок, шерсть, ну, лоснится, как шелк. В стойлах свежая пшеница словно тут же и родится. «Что за притча тут такая?» Спальник думает, вздыхая. «Уж не ходит ли, постой, к нам проказник домовой? Дай-ка я подкараулю, а не то так я и пулю, не смигнув, умею слить, лишь бы дурня уходить». В тот же вечер этот спальник, прежний конюших начальник, в стойлы спрятался тайком и обсыпался овсом.

ночь темная приходит. Наш Иван в конюшню входит, без свечи, без фонаря, распевая про царя. Дверь задвижкой запирает, шапку красную скидает, на окно ее кладет, и шапки той берет, в три завернута тряпицы, из крыла перо жар птицы. Свет такой тут заблистал, что чуть спальник не вскричал, и от страху так забился, что овес с него свалился. Но Ивану невдомек, он кладет перо в сусек, чистить коней начинает. Умывает, убирает, гривы длинные плетет, разные песенки поет. Эх!

0: лишь убрал, перо жар птицы завернул опять в тряпицы и спокойно тут прилег у коней близ задних ног. Только начало зариться, спальник начал шевелиться. И услыша, что Иван так храпит, как Яруслан, он тихохонько слезает и к Ивану подползает. Пальцы в шапку запустил, хвать перо, и след простыл. Царь лишь только пробудился, спальник наш к нему явился. Стукнул крепко об пол лбом и запел царю потом: «Я с повинной головою, царь, явился пред тобою. Не вели меня казнить, прикажи мне говорить». «Говори, не прибавляя», — царь сказал ему, зевая. «Если ж будешь ты доврать, то кнута не миновать». Спальник наш, собравшись силой, говорит царю: «Помилуй, вот те истинный Христос, справедлив мой царь донос». Наш Иван то всякое знает, от тебя отец скрывает, но не злато, не серебро, жара птицево перо. Жара птицево проклятой, и он смел такой богатый. Погоди ж ты, злодей, не минуешь ты плетей. Да и то ли еще он знает, спальник тихо продолжает, ты загнувшийся, добро пусть имел бы он перо, да и самую жар птицу во твою, отец светлицу, если бы вздумал приказать, похваляется достать. И, польстивши донесением, хитрый спальник со смирением к государю приступил и перо ему вручил. Царь смотрел и дивовался, гладил бороду, смеялся и скусил пера конец. Тут, уклав его в ларец, закричал от нетерпенья, подтвердив свое веленье быстрым взмахом кулака: «Гей, позвать мне дурака!» И посыльные дворяна побежали по Ивана. Вот к конюшне прибегают, двери настежь отворяют, и ногами дурака ну поталкивать в бока. Царь изволил приказать нам тебя к нему позвать. Царь: «Ну ладно, вот срежуся и тотчас к нему явлюся». Вот Иван к царю явился, поклонился, подбодрился и тотчас царя спросил: «А по что меня будил?» Царь, прищурясь глазом левым, закричал к нему со гневом: «Ты мне должен отвечать,
1: Как ты смел, урод, скрывать от моего разумения, находясь в моем владении, что имеешь ты добро, жара птицево перо? Отвечай же, супостат.
2: Ох, помилуй, виноват.
0: И, запутавшись в полу, растянулся на полу.
1: Ну, для первого случаю я вину тебе прощаю, царь Ивану говорит. Я, помилуй бог, сердит. Мне сказали, ты жар птицу в нашу царскую светлицу, если бы вздумал приказать, похваляешься достать. Ну, смотришь, не отпирайся и достать ее старайся.
0: Тут Иван волчком вскочил. «Я того не говорил!» — закричал он, озираясь. «О пере не запираюсь, но о птице, как ты хошь, ты напраслину ведешь!»
1: Царь, затрясший бородою, «Что? Рядиться мне с тобою!» — закричал он. «Но смотри! Если ты недели в три не достанешь мне жар птицу в нашу царскую светлицу, то, клянусь бородой, не являйся мне живой. Посажу тебя я на кол. Вон, холоп!»
2: Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал.
0: Горбунок его почуя, дрягнул было плесовую, но, увидя дурака, он оставил трепака. Что Иванушка не весел, что головушку повесил, говорит ему конек у его вертясин ног. Чай сгубили лиходеи. Пал Иван к коньку на шею, обнимал и целовал.
2: «Ох, беда, конек!» — сказал. «Царь велит достать жар птицу в государскую светлицу. Что мне делать, горбунок?»
0: Говорит ему конек: «Велика беда, не спорю, но могу помочь я горю. Оттого беда твоя, что не слушался меня. Но сказать тебе по дружбе, это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди и скажи ему открыто: надо, царь, мне два корыта белоярого пшена да заморского вина. Довели поторопиться. Завтра, только зазариться, мы отправимся в поход». Вот Иван к царю идет. Царь велел, чтобы дворяна все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал и счастливый путь сказал. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. «Эй, хозяин, полно спать, время дела исправлять». Вот Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался. Взял корыто и пшено, и заморское вино. Потеплее приоделся, на коньке своем уселся. Вынул хлеба ломоток и поехал на восток доставать
2: Таё жар птицу.

целую седмицу. Напоследок, в день восьмой, приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану: ты увидишь здесь поляну. На поляне той гора вся из чистого серебра. Вот сюда-то до зорницы прилетают жары птицы из ручья воды испить. Тут и будем их ловить. И, окончив речь к Ивану, выбегает на поляну.

0: что за поле? Зелень тут, словно камень изумруд. А по зелени цветы несказанной красоты. Посреди же той поляны, словно вал на океане, возвышалась гора вся из чисто серебра. Вот конек по косогору поднялся на эту гору, версту другу пробежал, устоялся и сказал: «Скоро ночь, Иван, начнется, и тебе стеречь придется. Ну, в корыто лей вино, и с вином мешай пшено. А чтоб быть тебе закрыту, под другое сядь корыто. Втихомолку примечай, да смотри же, не зевай. До восхода, слышь, зарницы, прилетят сюда жар птицы и начнут пшено клевать, да по-своему кричать. Ты, которая поближе, и схвати ее, смотри же. А поймаешь птицу жар и кричи на весь базар: я тот час к тебе явлюся.
1: Ну, а если обожгуся, — говорит коньку дурак, расстилая свой армяк, — рукавички взять придется. Чай, плутовка больно ждется.
0: Тут конек из глаз исчез, а Иван, кряхтя, подлез под дубовое корыто и лежит там, как убитый. Вот полночную порой свет разлился над горой, будто полдень наступает. Жары птицы налетают, стали бегать и кричать, и пшено с вином клевать. Наш Иван от них закрытый смотрит птиц из-под корыта и толкует сам с собой, разводя своей рукой: «Тьфу ты, дьявольская сила! Эк их дряни привалило! Чай их тут десятков с пять!
2: Кабы всех переимать, то-то б знатная пожива! Нечем молвить, страх красивый! Ножки красные у всех, а хвосты-то сущий смех! Чай, таких у куриц нету! А уж сколько, парень, свету, словно батюшкин печь!»
0: И, ведя такую речь, наш Иван на пол аршина вылез тихо на середину, к пшену с вином подполз, хвать одну из птиц за хвост. «Ой, конечек, горбуночек, прибегай скорей, дружочек, я ведь птицу-то поймал!» Так Иван, дурак, кричал. Горбунок тотчас явился. «Ну, хозяин, отличился!» — говорит ему конек. «Опускай ее в мешок, да завязывай тужее, а мешок привесь на шею!» И, уладив меж собой, воротились домой.

0: приехали в столицу. Что, достал ли ты жар птицу? Царь Ивану говорит.
1: Прикажи-ка, царь, закрыть у твоей опочивальни крепко-накрепко все ставни. Знаешь, чтобы не светил свет, говорит Иван в ответ. Тут дворяна побежали, ставни крепко запирали. Тот за щелчкой, тот ключом. Вот Иван тряхнул мешком.

0: на весь базар. Ах ты, батюшки, пожар! Эй, решеточных, взывайте! Заливайте! Заливайте!
1: Это, слышь ты, не пожар! Это свет от птицы жар, говорит Иван со смехом. Видишь, знатную потеху я привез тебе, сударь. Тут сказал Ивану царь: ну, спасибо, брат Ванюша, взвеселил мою ты душу. И для радости такой будь ты царской стременной. Это, видя, хитрый спальник, прежний конюших начальник, говорит себе под нос: нет, постой, молокосос. Не всегда тебе случится так канальски отличиться. Я тебе снова подведу, мой дружочек, под беду.

Через три потом недели вечерком одним сидели в царской кухне повара и служители двора. Попивали мед из жбана, дочитали Еруслана. Эх, один слуга сказал, как сегодня я достал от соседа чудо-книжку. В ней страниц не так, чтоб слишком, да и сказок только 5. А уж сказки вам сказать, тут все в голос удружи. Расскажи, брат, расскажи! И слуга, усевшись важно, стал рассказывать протяжно. У далеких немских стран есть, ребята, океан. Потому ли океану ездят только басурманы? С православной же земли не бывали николи. От гостей же слух идет, что девица там живет. Но девица непростая, дочь лишь месяцу родная.

0: та девица, говорят, ездит в красном полушубке, в золотой, ребята, шлюпке и серебряным веслом в океане правит том. Спальник тут с палатей скок, и со всех, что было ног, во дворец к царю пустился, и как раз к нему явился. Стукнул крепко об пол лбом и запел царю потом: «Я с повинной головою, царь, явился пред тобою, не вели меня казнить, прикажи мне говорить». «Говори, да правду только, и не ври, смотри, нисколько!» Царь с кровати закричал. Хитрый спальник отвечал: «Мы сегодня в кухне были, за твое здоровье пили, а один из дворских слуг нас забавил сказкой вслух. В этой сказке говорится о прекрасной царь-девице. Вот твой царский стременной поклялся твоей бородой, что он знает эту птицу. Так он назвал царь-девицу. И ее, изволишь знать, похваляется достать». Спальник стукнул об пол снова. «Гей, позвать мне стременного!» Царь посыльным закричал. Спальник тут за печку стал. А посыльные дворяна побежали по Иванам. В крепком сне его нашли и в рубашке привели. Царь так начал речь: «Послушай, на тебя донос, Ванюша. Говорят, что вот сейчас похвалялся ты для нас отыскать другую птицу, сирич молвить царь-девицу».
1: «Что ты, что ты? Бог с тобой!» — начал царский стременной. «Чай с просонков я толкую, штуку выкинул такую».
0: Царь, затрясши бородою: «Что? Рядиться мне с тобою!» — закричал он. «Но смотри, если ты недели в три не достанешь царь-девицу в нашу царскую светлицу, то, клянусь бородой, не останешься живой. Посажу тебя я на кол. Вон, холоп!»
1: Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал. Что Иванушка не весил, что головушку повесил, говорит ему конек. «Аль мой милый занемог, аль попался к лиходею!» Пал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. «Ох, беда, конек!» — сказал. «Царь велит в свою светлицу мне достать, слышь, царь-девицу! Что мне делать, горбунок?»
0: Говорит ему конек: «Велика беда, не спорю, но могу помочь я, горю. И сказать тебе по дружбе, это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди и скажи: ведь для поимки надо, царь, мне две ширинки. шитый золотом шатер, да обеденный прибор весь заморского варенья и сластей для прохлажденья. Вот Иван к царю идет. Царь тотчас приказ дает, чтоб посыльные дворяна все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал и счастливый путь сказал. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. Эй, хозяин, полно спать, время дело исправлять. Вот Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался, потеплее приоделся, на коньке своем уселся, вынул хлеба ломоток и поехал на восток. Потаёли царь девицу.

едут целую седмицу. Напоследок, в день восьмой, приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану: вот дорога к океану, и на нем-то круглый год та красавица живет. Два лишь раз на берег сходит, это время уж приходит. И предутренней зарей пробегает лес густой и выходит на поляну прямо к морю, океану, на котором белый вал оденешенек гулял.

Тут Иван с конька слезает, а конек ему вещает. Ну, раскидывай шатер, на ширинку ставь прибор из заморского варенья и сластей для прохлаждения. Сам ложись за шатром, да смекай себе умом. Видишь, шлюпка вон мелькает, то царевна подплывает. Пусть в шатер она войдет, пусть покушает, попьет. Вот как в гусли заиграет, знай, уж время наступает. Ты тот час в шатер вбегай и царевну сохватай. Да держи ее сильнее и зови меня скорее. Я на первый твой приказ прибегу к тебе как раз. Тут конек из глаз сокрылся. За шатер Иван забился. И давай деру вертеть, чтоб царевну подсмотреть. Ясный полдень наступает. Царь-девица подплывает. Входит с гуслями в шатер и садится за прибор. Так вот. Та царь-девица, как же в сказках говорится, рассуждает Стременной, что куда красна собой царь-девица, так что диво, это вовсе некрасиво. И суха-то, и тонка, чай в обхват-то, три вершка. А ножонка-то, ножонка, тьфу ты, словно у цыпленка. Пусть полюбится кому, я и даром не возьму.

0: царевна заиграла и так сладко припевала. Тут в шатер Иван вбегает, за косу ее хватает.
1: Ой, беги, конек, беги, горбунок мой, помоги!
0: Вмиг конек к нему явился. Ай, хозяин, отличился! Ну, садись же поскорее, да держи ее плотней!

0: столицу приезжает. Царь к царевне выбегает, за белые руки берет, во дворец ее ведет. Садит он за стол дубовый и под занавес шелковый. В глазки с нежностью глядит, сладкие речи говорит. Бесподобная девица, согласись быть царицей. Молви ласковое слово, все для свадьбы уж готово. Завтра же утром, светик мой, обвенчаемся с тобой. О, судьба моя плачевна, говорит ему царевна, если любишь ты меня, то доставь через 3 мне дня перстень мой из океана. Гей, позвать ко мне Ивана! Царь поспешно закричал и чуть сам не побежал. Вот Иван к царю явился, царь к нему обратился и сказал ему: Иван, поезжай на океан, с песнем в 3-й день явися, да смотри, поторопися. Я тебя щедро награжу и в бояры посажу.
1: Я из первой-то дороги волочу на силу ноги. Ты опять на океан, говорит царю Иван.
0: Как я плут не торопиться. Видишь, я хочу жениться. Царь со гневом закричал и ногами застучал. У меня не отпирайся, а скорее отправляйся. Тут Иван хотел идти. Эй, послушай, по пути, говорит ему царица, заезжай ты поклониться в изумрудный терем мой. Да скажи моей родной, отчего она 3 ночи не показывала очи? И зачем вот уж 3 дня братец скрылся от меня? Не забудь же, помнить буду, если только не забуду. Да ведь надо же узнать, кто тебе братец, кто тебе мать, чтоб в родне-то нам не сбиться, говорит Иван царице. Месяц мать мне, солнце брат. Да смотри скорей назад. Царь-жених к тому прибавил. Тут Иван царя оставил и пошел на сеновал, где конек его лежал. Что Иванушка не весел? Что головушку повесил? Говорит ему конек:
1: помоги мне, горбунок. Видишь, вздумал царь жениться, значит, на тоненькой царице, так и шлет на океан,
0: говорит коньку Иван.
1: Дал мне сроку 3 дни только, тут попробовать изволь-ка перстень дьявольской достать. Да велела заезжать эта тонкая девица где-то в терем поклониться солнцу, месяцу. Притом и спрошать-ка я об чем.
2: Тут конек. Сказать по дружбе, это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. Ты теперь спать поди, а на завтра утром рано мы поедем к океану. На другой день наш Иван, взяв 3 луковки в карман, потеплее приоделся, на коньке своем уселся и поехал в дальний путь.
1: Дайте, братцы, отдохнуть.

Тарарали-тарара! Вышли кони со двора. Вот крестьяне их поймали, да покрепче привязали. Сидит ворон на дубу, он играет во трубу, как во трубушку играет, православных потешает –

мой, муж-то примется за шутки, а жена за прибаутки, и пойдет у них тут пир, что на весь крещеный мир». Это присказка велася, вот и сказка началась. Ну-с, так едет наш Иван за кольцом на океан. Горбунок летит, как ветер, и в почин на первый вечер верст 100 000 отмахал и нигде не отдыхал. Подъезжая к океану, говорит конек Ивану: «Ну, Иванушка, смотри, вот минутки через три

0: Все бока его изрыты, чистоколы в ребра вбиты. На хвосте сыр-бор шумит, на спине село стоит. Мужички на губе пашут, между глаз мальчишки пляшут. А в дубраве меж усов ищут девушки грибов. Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юдо рыба-кит так проезжим говорит. Путь-дорога, господа, вы откуда и куда? Мы посланники царицы, едем оба из столицы, говорит киту конек, к солнцу прямо на восток, в хоромы золотые. Так нельзя ль, отцы родные, вам у солнышка спросить, долго ль мне в опале быть? И какое повеление мне исполнить для прощения?
1: Ладно, ладно, рыба-кит, наш Иван ему кричит.
0: Будь, отец мой милосердный, вишь, как мучусь я, бедный. 10 лет уж здесь лежу, я и сам тебе услужу.
1: Кит Ивана умоляет, сам же горько воздыхает. «Ладно, ладно, рыба-кит!» — наш Иван ему кричит. Тут конек под ним забился и по берегу пустился. Только видно, как песок вьется вихрем у ног, будто сделалась погодка. Едут долго ли, коротко, и увидели ли кого, я не знаю ничего. Скоро сказка говорится, дело мешкотно творится. Только, братцы, я узнал, что конек туда вбежал, где, я слышал стороною, небо сходится с землею. Где крестьянки лен придут, прялки на небо кладут. Тут Иван с землей простился и на небе очутился. И поехал, будто князь, шапка на бок, подбодрясь. Эко диво, наше царство хоть красиво, говорит коньку Иван средь лазоревых полян. А как с небом-то сравниться, так под стельку не годится. Ведь у нас земля черна, и темна-то, и грязна. Здесь земля-то голубая, а уж светлая какая. Посмотри-ка, горбунок, видишь, вон где, на восток, словно светится зарница. Это терем царь-девицы, горбунок ему кричит. По ночам здесь солнце спит, а полуденной порою месяц входит для покою. Подъезжают к воротам 100 столбов по сторонам. Все столбы те голубые, а верхушки золотые. На верхушках 3 звезды, вокруг терема сады, на серебряных там ветках, в раззолоченных клетках птицы райские живут, песни царские поют. Вот конек во двор въезжает, наш Иван с него слезает, в терем к месяцу идет и такую речь ведет. Здравствуй, месяц Месяцович, я Иванушка Петрович. Из далеких я сторон и привез к тебе поклон. Сядь, Иванушка Петрович, молвил месяц Месяцович, и поведай мне.

0: не вину в нашу светлую страну твоего земли прихода. Из какого ты народа?
1: Я с земли пришел землянской, из страны ведь христианской, говорит ему Иван. Переехал океан с поручением от девицы, нашей будущей царицы.
0: Чтоб тебя от ней спрошать, после ей пересказать, для чего, дескать, три ночи не показывал ты очи, и зачем, где три уж дня солнце скрылось от меня? А какая то царица?
1: Это, знаешь, царь-девица.
0: Царь-девица? Так она, что ли, тобой увезена? Вскрикнул месяц Месяцович. А Иванушка Петрович говорит, известно мной. Вишь, я царской стременной.
1: Ну так царь меня отправил, чтобы я ее доставил в 3 недели во дворец. А не то меня отец посадить грозился на кол.
0: Месяц с радости заплакал. Ну, Ивана обнимать, целовать и миловать. Ах, Иванушка Петрович, молвил месяц Месяцович, за твою такую весть все бери, что только есть. А уж мы как горевали, что царевну потеряли. Что, здорова ли она, не грустна ли, не больна?
1: Всем бы, кажется, красотка, да у ней, кажись, сухотка.
0: И суха-то, и тонка, чай в обхват-то 3 вершка. Царь, слышь, женится на ней. Месяц вскрикнул, ах, злодей, вздумал в 70 жениться на молоденькой девице, да стою я крепко в том, просидит он женихом. Тут Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался. Вдруг он 2 раза привскочил, их немножко не забыл. Есть еще к тебе прошенье, то аки-то вам прощенье. Есть лишь море, чудо-кит поперек его лежит, все бока его изрыты, частоколы в ребра вбиты. Он, бедняк, меня прошал, чтобы я тебе сказал, скоро ль кончится мученье, чем сыскать ему прощенье и за что он тут лежит. Месяц ясный говорит, он зато несет мученье, что без Божие веленье проглотил среди морей 30 кораблей. Если даст он им свободу, то сниму с него невзгоду. Тут Иванушка поднялся, с светлым месяцем прощался, крепко шею обнимал, 3 раза в щеки целовал. Поклонившись, как умел, на конька Иван тут сел, свистнул, будто витязь знатный, и пустился в путь обратный.

0: На другой день наш Иван вновь пришел на океан. Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юдо рыба-кит так вздохнувши говорит: «Что, отец мой, в небе был ли? Мне прощенье и спросил ли?» Тут конек ему кричит: «Погоди ты, рыба-кит! Вот в село он прибегает, мужичков к себе зывает: «Эй, послушайте, миряне, православные христиане, коль не хочет кто из вас к водяному сесть в приказ, убирайся вмиг отсюда! Здесь тот час случится чудо, море сильно закипит, повернется рыба-кит!» Тут крестьяне и миряне, православные христиане, закричали: «Быть бедам!» И пустились по домам. Все телеги собирали, в них не мешкая, и поклали все, что было живота, и оставили кита. Тут конек на хвост вбегает, к перьям близко прилегает, и что мочи есть, кричит: «Чудо-юдо, рыба-кит! Оттого твое мученье, что без Божие веленье проглотил ты средь морей 30 кораблей. Если дашь ты им свободу, не потерпишь уж невзгоду». И, окончив это вмиг, горбунок на берег прыг и на нем остановился.
1: Кит поворотился, начал море волновать и из челюстей бросать корабли за кораблями с парусами и гребцами. Тут поднялся шум такой, что проснулся царь морской. В пушки медные полили, в трубы кованы трубили. Белый парус поднялся, флаг на мачте развился. А гребцов веселый ряд грянул песню на подхват.

0: Откуда рыба-кит громким голосом кричит, рот широкий отворяя, плесом волны разбивая? Чем тебе мне услужить? Чем за службу наградить? Надо ли раковин цветистых? Надо ли рыбок золотистых? Надо ли крупных жемчугов? Все достать тебе готов. Нет, кит-рыба, нам в награду ничего того не надо, говорит ему Иван. Лучше перстень мне достань. Перстень красный царь-девицы, нашей будущей царицы. Ладно, ладно, рыба-кит стременному говорит. Отыщу я до зорницы перстень красной царь-девицы. Так кит чудо отвечал и, всплеснув, на дно упал. Вот он плесом ударяет, громким голосом зывает осетрины весь народ и такую речь ведет. Вы достаньте до зорницы перстень красной царь-девицы, скрытый в ящичке на дне. Кто его доставит мне, награжу того я чином, будет думным дворянином. Если же умный мой приказ не исполните, я вас... Осетры тут поклонились и в порядке удалились. Через несколько часов двое белых осетров к киту медленно подплыли и смиренно говорили: «Царь великий, не гневись, мы все море уж, кажись, ваша милость, обыскали, а все перстня не видали. Только ёрш один из нас мог исполнить твой приказ. Он по всем морям гуляет, так уж верно перстень знает, но его, как бы назло, уж куда-то унесло.
1: Отыскать его в минуту и послать в мою каюту!»
0: Кит во гневе закричал и усами закачал. Осетры тут поклонились, в земский суд потом пустились. И велели в тот же час от кита писать указ, чтоб гонцов скорей послали и ерша скорей поймали. Двух дельфинов тут призвали и, отдав указ, сказали, чтоб от имени царя все объехали моря и того ерша, гуляку, крикуна и забияку, где бы ни было, нашли, государю привели. Тут дельфины поклонились и ерша искать пустились. Ищут час они в морях, ищут час они в реках. Все озера или все проливы переплыли, не могли ерша сыскать и вернулись назад, чуть не плача от печали. Вдруг дельфины услыхали где-то в маленьком пруде крик неслыханный в воде. В пруд дельфины завернули и на дно его нырнули. Глядь, в пруде под камышом ёрш дерется с карасем. Смирно, черти, вас побрали! Вишь, Содом какой подняли, словно важные бойцы, закричали им гонцы. Ну, а вам какое дело? Ёрш кричит дельфинам смело. Я шутить ведь не люблю, разом всех переколю. Ух ты, вечная гуляка, и крикун, и забияка! Вот тебе царев указ, чтоб ты плыл к нему тот час. Тут проказника дельфины подхватили за щетины и отправились назад. Ёж, ну, рваться и кричать: будьте милостливы, братцы, дайте чуточку подраться. Распроклятый тот карась поносил меня вчерась при честном, при всем собрании басурманской разной бранью. А проказника дельфины все тащили за щетины, ничего не говоря, и явились пред царя.
1: Что ты долго не являлся? Где ты, вражий сын, шатался? Кит со гневом закричал.
0: На колени ёрш упал. И, признавшись в преступлении, он и спрашивал прощенье.
1: Ну ж, Бог тебя простит,
0: кит державный говорит.
1: Но за это преступление ты исполни повеление.
0: Все исполню, славный кит, на коленях ёрш пищит.
1: Ты по всем морям гуляешь, так уж верно перстень знаешь, царь девицы.
0: Как не знать? Можем разом отыскать.
1: Так ступай же поскорее, да сыщи его живее.
0: Тут, отдав царю поклон, ёрш пошел, согнувшись, вон. Царской дворни побронился, за плотвой поволочился, и салакушком шести нос разбил он на пути. Совершив такое дело, в омут кинулся он смело, и, разрыв на дне песок, вырыл красный сундучок. Пут, по крайней мере, воста. Здесь, брат, дело-то непросто. И давай из всех морей ёрш скликать к себе сельдей. Сельди разом собрались, сундучок тащить взялись. Только слышно и всего, что да о. Но сколь сильно не кричали, сундучка все не подняли. Ёрш, не тратя много слов, кликнул 10 осетров. Осетры тут приплывают и без крика поднимают, крепко ввязнувший в песок, с перстнем красный сундучок. Ну, ребятушки, смотрите, вы к царю теперь плывите. Я ж пойду теперь ко дну, да немножко отдохну. Осетры к царю плывут, ёрш гуляка прямо в пруд. Чай додраться с карасем, я не ведаю о том. Но теперь мы с ним простимся и к Ивану возвратимся. Тихо море, океан, на песке сидит Иван. Ждет кита из синего моря и мурлыкает от горя. Я спою такую песню. Ходил молодец на

0: Повалившись на песок, дремлет верный горбунок. Время к вечеру клонилось, вот уж солнышко спустилось. Тихим пламенем горя развернулась заря, а кита не тут-то было. Чтоб те вора задавило, вишь, какой морской шайтан, говорит себе Иван. Обещался до зорницы вынести перстень царь-девицы, а доселе не сыскал окаянный зубоскал. А уж солнышко-то село, и тут море закипело. Появился чудо-кит и к Ивану говорит: «За твое благодеяние я исполнил обещание». С этим словом сундучок брякнул крепко на песок, только берег закачался. «Ну, теперь я расквитался. Если ж нужен буду я, позови опять меня. Твоего благодеяния не забыть мне. До свидания!» Горбунок-конек проснулся, встал на ножки, отряхнулся, на Иванушку взглянул и четырежды прыгнул. «Ай да кит Китович, славно! Дело выполнил исправно!» «Что ж, хозяин, торопися, с сундучком скорей садися! 3 денька ведь уж прошло, завтра срочное число. Чай старик уж умирает». Тут Ванюша отвечает: «Рад бы радостью поднять, да ведь силы не занять. Тяжесть страшная такая». Тут конек, не отвечая, поднял красный сундучок, будто легкий камешок, и взмахнул к себе на шею. «Ну, Иван, садись скорее, помни, завтра минет срок, а обратный путь далек». На другой день до зорницы приезжают во столицу. Царь выходит на крыльцо. «Что, привез ли ты кольцо?» Царь Ивана вопрошает. «Да», — Ванюша отвечает, — «вот тебе и сундучок. Прикажи-ка скликать полк, сундучишка мал хоть на вид, да и дьявола задавит». Царь в минуту полк призвал и немедля приказал: «Сундучок отнесь в светлицу». Сам пошел по царь-девицу и с улыбкой ей сказал: «Перстень твой душа сыскал. И теперь примолвить к слову нет препятства никакого. Завтра утром, светик мой, обвенчаться мне с тобой. Но не хочешь ли, дружочек, свой увидеть перстенечек? Он в дворце моем лежит». Царь-девица говорит: «Верю, верю, но признаться, нам нельзя еще венчаться». «Отчего ведь, светик мой, я люблю тебя душой. Мне прости мою ты смелость, страх и жениться захотелось. Если ж ты, то я умру завтра же с горя поутру. Жалься, матушка-царица». Говорит ему девица: «Но взгляни-ка, ты ведь сед. Мне 15 только лет. Как же можно нам венчаться? Все цари начнут смеяться. Дед-то, скажут, внучку взял. Царь со гневом закричал: пусть-ка только засмеются, у меня как раз свернутся. Пусть не станут и смеяться, все не можно нам венчаться. Не пойду я за седого, царь-девица молвит снова. Стань, как прежде, молодец, я тут час же под венец. Вспомни, матушка-царица, ведь нельзя перемениться. Коль себя не пожалеешь, снова ты помолодеешь. Слушай, завтра на заре на широком на дворе челядь должен ты заставить три котла больших поставить и костры под них сложить. Первый надобно налить из реки водой студеной, а второй водой вареной, а последний молоком, вскипятя его ключом. Если хочешь ты жениться и красавцем учиниться, должен ты одним прыжком обвариться молоком, тут побыть в воде вареной, а потом еще в студеной. И скажу тебе, отец, будешь знатный молодец. Царь не вымолвил ни слова. Крикнул тотчас стременного.
1: Что, опять на океан? Говорит царю Иван. Нет уж, дудки, ваша милость. Уж и так во мне все сбилось. Не поеду ни за что.
0: Нет, Иванушка, не то. Завтра я хочу заставить на дворе котлы поставить и костры под них сложить. Первый, думаю, налить из реки водой студеной, а второй водой вареной, а последний молоком, вскипятя его ключом. Ты же должен постараться пробы ради искупаться в этих трех больших котлах.
1: В молоке и в двух водах? Вишь, откуда подъезжает, речь Иван тут начинает. Шпарят только поросят, да индюшек, да цыплят. Я ведь, глянь, ни поросенок, ни индюшка, ни цыпленок. Вот в холодной, так оно искупаться бы можно. А подваривать, как станешь, так меня и не заманишь. Полно царь хитрить, мудрить, да Ивана проводить.
0: Царь, затрясший бородой, «Что? Рядиться мне с тобою!» — закричала. «Но смотри, если ты в рассвет зари не исполнишь повеленье, я отдам тебя в мученье». Прикажу тебя пытать, по кусочкам разрывать. Вон отсюда, боль злая! Тут Иванушка, рыдая, поплелся на сеновал, где конек его лежал. Что Иванушка не весел, что головушку повесил, говорит ему конек.
1: Ох, беда мне, горбунок,
0: наш Иван ему вещает.
1: Царь наутро заставляет искупаться мне в котлах, в молоке и в двух водах, как в одной воде студеной, а в другой воде вареной. Молоко, слышь, кипяток.
0: Говорит ему конек: вот уж служба, так уж служба, тут нужна моя вся дружба. И скорее сам я сгину, чем тебя, Иван, покину. Слушай, завтра на заре, как ты будешь на дворе и разденешься как должно, ты скажи царю, не можно ли, ваша милость, приказать
1: Горбунка ко мне послать, чтобы в последний с ним проститься. Царь на это согласится. Вот как я хвостом махну, в те котлы мордой макну, на тебя два раза прысну, громким посвистом присвистну. Ты смотри же, не зевай, в молоко сперва ныряй. Тут в котел с водой вареной, а оттуда в студеной. А теперь чем молись, да спокойно спать ложись. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. Эй, хозяин, полно спать, время службу исправлять. Тут Ванюша почесался, потянулся и поднялся. Помолился на забор и пошел к царю во двор. Там котлы уже кипели.

подле них редком сидели кучера и повара, и служители двора, дров порою прибавляли, обывание толковали. Вот и двери отворили, царь с царицей выходили. Ну, Ванюша, раздевайся и в котлах, брат, искупайся. Что ж ты, Ванюша, стал? Царь Ивану закричал. Исполняй-ка, брат, что должно. Говорит Иван, не можно ли, ваша милость, приказать Горбунка ко мне позвать? Я в последний б с ним простился. Царь, подумав, согласился. Тут слуга конька приводит и к сторонке сам отходит. Вот конек хвостом махнул, в те котлы мордой макнул, на Ивана дважды прыснул, громким посвистом присвистнул. На конька Иван взглянул, в молоко сперва нырнул, тут в котел с водой вареной, а оттуда в студеной. И такой стал молодец, что хоть тут же под венец. Вот он в платье нарядился, царь девице поклонился. Эк, диво! Все вскричали. Мы и слыхом не слыхали, чтобы нельзя похорошеть. Царь велел себя раздеть. Два раза перекрестился, бух в котел, и там сварился. Царь-девица тут встает, знак к молчанию подает. Царь велел вам долго жить. Я хочу царицей быть. Люба ли я вам? Отвечайте. Если люба, то признайте владетелем всего и супруга моего. Тут царица замолчала, на Ивана показала. Люба, Люба, все кричат, за тебя хоть в самый ад. Твоего ради талана признаем царя Ивана.

Пушки с крепости палят, в трубы кованы трубят, все подвалы отворяют, бочки с фряжским выставляют. И напившийся народ, что есть мочушки, дерет. Здравствуй, царь наш, с царицею, с распрекрасной царь-девицей. Во дворце же пир горой, вин льются там рекой. За дубовыми столами пьют бояре со князьями. Сердцу любо, я там был, мед, вино и пиво пил. По усам хоть и бежала, в рот ни капли не попала.

0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая. «Гуси-лебеди» – русская народная сказка.
1: Жили мужик да баба. У них были дочка да сынок маленький.
2: «Доченька»,
1: – говорила мать,
2: – «мы пойдем на работу, береги братца. Не ходи со двора, будь умницей, мы купим тебе платочек».
1: Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали. Посадила братца на травку под окошко, сама побежала на улицу. Заигралась, загулялась. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях. Вернулась девочка, глядь, братца нету. Ахнула, кинулась туда-сюда, нету. Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с матерью. Братец не откликнулся. Выбежала она в чистое поле и только видела, метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Тут она догадалась, что они унесли ее братца. Про гусей и лебедей давно шла дурная слава, что они пошаливали, маленьких детей уносили. Бросилась девочка догонять их. Бежала, бежала, увидела, стоит печь.
2: «Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели?»
1: Печка ей отвечает.
3: «Съешь моего ржаного пирожка, скажу.
2: Стану я ржаной пирог есть. У моего батюшки и пшеничные не едятся».
1: Печка ей не сказала. Побежала девочка дальше. Стоит яблоня.
2: «Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели?»
3: «Поешь моего лесного яблочка, скажу.
2: У моего батюшки и садовые не едятся».
1: Яблоня ей не сказала. Побежала девочка дальше. Течет молочная река в кисельных берегах.
2: «Молочная река, кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели?»
3: «Поешь моего простого киселька с молочком, скажу.
2: У моего батюшки и сливочки не едятся».
1: Долго она бегала по полям, по лесам. День клонится к вечеру, делать нечего. Надо идти домой. Вдруг видит, стоит избушка. На курьи ножки об одном окошке кругом себя поворачивается. В избушке старая баба-яга придет кудель. А на лавочке сидит братец, играет серебряными яблочками. Девочка вошла в избушку.
2: «Здравствуй, бабушка!»
4: «Здравствуй, девица! Зачем на глаза явилась?»
2: «Я по мхам, по болотам ходила, платье измочила, пришла погреться».
4: «Садись, покуда кудель прячет».
1: Баба-яга дала ей веретено, а сама ушла. Девочка придет, вдруг из-под печки выбегает мышка и говорит ей:
2: «Девица, девица, дай мне кашки, я тебе доброе скажу».
1: Девочка дала ей кашки, мышка ей сказала:
2: «Баба-яга пошла баню топить, она тебя вымоет, выпарит, в печь посадит, зажарит и съест, сама на твоих костях покатается».
1: Девочка сидит ни жива, ни мертва, плачет, а мышка ей опять:
2: «Не дожидайся, бери, братцы, беги, а я за тебя кудель поприду».
1: Девочка взяла братца и побежала. А баба-яга подойдет к окошку и спрашивает:
4: «Девица, придешь ли?»
2: «Приду, бабушка».
1: Баба-яга баню вытопила и пошла за девочкой. А в избушке нет никого. Баба-яга закричала:
4: «Гуси-лебеди, летите в погоню! Сестра братца унесла!»
1: Сестра с братцем добежала до молочной реки. Видит, летят гуси-лебеди.
2: «Речка, матушка, спрячь меня!»
3: «Поешь моего простого киселька!»
1: Девочка поела и спасибо сказала. Река укрыла ее под кисельным бережком. Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка с братцем опять побежала. А гуси-лебеди воротились, летят навстречу. Вот-вот увидят. Что делать? Беда. Стоит яблоня.
2: мне, матушка, спрячь меня.
3: Поешь моего лесного яблочка.
1: Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблони ее заслонила ветвями, прикрыла листами. Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка опять побежала. Бежит, бежит, уже недалеко осталось. Тут гуси-лебеди увидали ее, загоготали, налетают, крыльями бьют. Того, гляди, братца из рук вырвут. Добежала девочка до печки.
2: Печка, матушка, спрячь меня.
3: Поешь моего ржаного пирожка.
1: Девочка скорее пирожок в рот, а сама с братцем в печь села в устьице. Гуси-лебеди полетали-полетали, покричали-покричали и ни с чем улетели к бабе-яге. Девочка сказала печи спасибо и вместе с братцем прибежала домой. А тут и отец с матерью пришли.
5: Радио «Сказка ФМ».
6: «Вещий сон». Жил-был купец. У него было два сына, Дмитрий да Иван. Раз, благословляя их на ночь, сказал им отец: «Ну, дети, кому что во сне привидится, поутру мне поведайте. А кто утаит свой сон, того казнить велю». Вот наутро приходит старший сын и сказывает отцу: «Снилось мне, батюшка, будто брат Иван высоко летал по Поднебесью на 12 орлах. Да еще будто пропала у тебя любимая овца. А тебе, Ваня, что привиделось?» «Не скажу», — отвечал Иван. Сколько отец не принуждал его, он уперся и на все увещания одно твердил: «Не скажу, да не скажу». Купец рассердился, позвал своих приказчиков и велел взять непослушного сына, раздеть до нога и привязать к столбу на большой дороге. Приказчики схватили Ивана и, как сказано, привязали его нагишом к столбу крепко-накрепко. Плохо пришлось доброму молодцу. Солнце печет его, комары кусают, голод и жажда измучили. Случилось ехать по той дороге молодому царевичу. Увидал он купеческого сына, сжалился и велел освободить его, нарядил в свою одежу, привез к себе во дворец и начал расспрашивать: «Кто тебя к столбу привязал?» Родной отец прогневался: «Чем же ты провинился?» Не хотел рассказать ему, что мне во сне привиделось. «Ах, как же глуп твой отец! За такую безделицу да так жестоко наказывать! А что тебе снилось?» «Не скажу, царевич». «Как не скажешь? Я тебя от смерти избавил, а ты мне грубить хочешь? Говори сейчас, не то худо будет». «Отцу не сказал и тебе не скажу». Царевич приказал посадить его в темницу. Тотчас прибежали солдаты и отвели его, раба Божьего, в каменный мешок. Прошел год. Вздумал царевич жениться. Собрался и поехал в чужедальнее государство свататься на Елене Прекрасной. У того царевича была родная сестра, и вскоре после его отъезда случилось ей гулять возле самой темницы. Увидал ее в окошечко Иван, купеческий сын, и закричал громким голосом: «Смилуйся, царевна, выпусти меня на волю, может, и я пригожусь. Ведь я знаю, что царевич поехал на Елене Прекрасной свататься, только без меня ему не жениться, а разве головой поплатиться? Чей сама слышала, какая хитрая Елена Прекрасная и сколько женихов на тот свет спровадила. А ты берешься помочь царевичу? Помог бы, да крылья у сокола связаны». Царевна тотчас же отдала приказ выпустить его из темницы. Иван, купеческий сын, набрал себе товарищей, и было всех их и с Иваном 12 человек, а похожи друг на дружку, словно братья родные, рост в рост, голос в голос, волос в волос. Нарядились они в одинаковые кафтаны, по одной мерке шитые, сели на добрых коней и поехали в путь-дорогу. Ехали день и два, и три. На четвертый подъезжают к дремучему лесу, и послышался им страшный крик. «Стойте, братцы, — говорит Иван, — подождите немножко, я на тот шум пойду». Соскочил с коня и побежал в лес. Смотрит, на поляне три старика ругаются. «Здравствуйте, старые! Из-за чего у вас спор?» «Эх, молодой юноша, получили мы от отца в наследство три диковинки, шапку-невидимку, ковер-самолет и сапоги-скороходы. Да вот уже 70 лет как спорим, а поделиться никак не можем. Хотите, я вас разделю? Сделай милость!» Иван, купеческий сын, натянул свой тугой лук, наложил три стрелочки и пустил в разные стороны. Одному старику велит направо бежать, другому налево, а третьего посылает прямо. Кто из вас первый принесет стрелу, тому шапка-невидимка достанется. Кто второй явится, тот ковер-самолет получит, а последний пусть возьмет сапоги-скороходы. Старики побежали за стрелками, а Иван, купеческий сын, забрал все диковинки и вернулся к своим товарищам. «Братцы, — говорит, — пускайте своих добрых коней на волю, да садитесь ко мне на ковер-самолет». Живо уселись все на ковер-самолет и полетели в царство Елены Прекрасной. Прилетели к ее стольному городу, опустились у заставы и пошли разыскивать царевича. Приходят на его двор. «Что вам надобно?» — спросил царевич. «Возьми нас, добрых молодцев, к себе на службу. Будем тебе родить и добра желать от чистого сердца». Царевич принял их на свою службу и распределил, кого в повара, кого в конюхи, кого куда. В тот же день нарядился царевич по-праздничному и поехал представляться Елене Прекрасной. Она его встретила ласково, угостила всякими яствами и дорогими напитками и потом стала спрашивать: «А скажи, царевич, по правде, зачем к нам пожаловал?» «Да хочу, Елена Прекрасная, за тебя посвататься. Пойдешь ли за меня замуж?» «Пожалуй, я согласна. Только выполни наперед три задачи. Если выполнишь, буду твоя, а нет, готовь свою голову под острый топор. Задавай задачу». «Будет у меня завтра. А что? Не скажу. Ухитрись-ка, царевич, да принеси к моему незнаемому свое под пару». Воротился царевич на свою квартиру в большой кручине и печали. Спрашивает его Иван, купеческий сын, что царевич не весел? Али чем досадила Елена Прекрасная? Поделись своим горем со мною, тебе легче будет. «Так и так, — отвечает царевич, — задала мне Елена Прекрасная такую задачу, что ни один мудрец в свете не разгадает. Ну, это еще небольшая беда. Молись-ка Богу, да ложись спать. Утро вечера мудренее, завтра дело рассудим». Царевич лег спать, а Иван, купеческий сын, надел шапку-невидимку да сапоги-скороходы и марш во дворец к Елене Прекрасной. Вошел прямо в почевальню и слушает. Тем временем Елена Прекрасная отдавала такой приказ своей любимой служанке: «Возьми эту дорогую материю и отнеси к башмачнику. Пусть сделает башмачок на мою ногу, да как можно скорее». Служанка побежала, куда приказано, а следом за ней и Иван пошел. Мастер тотчас же за работу принялся, живо сделал башмачок и поставил на окошко. Иван, купеческий сын, взял тот башмачок и спрятал потихоньку в карман. Засуетился бедный башмачник, из-под носу пропала работа. Уж он искал-искал все уголки, обшарил, все понапрасну. «Вот чудо!» — думает. «Никак нечистый со мной пошутил. Нечего делать». Взялся опять за иглу, сработал другой башмачок и понес к Елене Прекрасной. «Экий ты медлительный», — сказала Елена Прекрасная. «Сколько времени за одним башмаком провозился?» Села она за рабочий столик, начала вышивать башмак золотом, крупным жемчугом унизывать, самоцветными камнями усаживать. А Иван тут же очутился, вынул свой башмачок и сам тоже делает. Какой она возьмет камушек, такой и он выбирает. Где она приткнет жемчужину, там и он насаживает. Кончила работу Елена Прекрасная, улыбнулась и говорит: «С чем-то царевич завтра покажется». «Подожди», — думает Иван, — «еще неведомо, кто кого перехитрит». Воротился домой и лег спать. На заре на утренней встал он, оделся и пошел будить царевича. Разбудил и дает ему башмачок. «Поезжай, — говорит Килине Прекрасной, — и кажи башмачок. Это ее первая задача». Царевич умылся, принарядился и поскакал к невесте. А у ней гостей собрано, полны комнаты. Все бояре да вельможи, люди думные. Как приехал царевич, тотчас заиграл музыка, гости с мест повскакивали, солдаты на караул сделали. Елена Прекрасная вынесла башмачок, крупным жемчугом унизанный, самоцветными камнями усаженный, а сама глядит на царевича, усмехается. Говорит ей царевич: «Хорош башмак, да без пары ни на что не пригоден. Видно, подарить тебе другой такой же». С этим словом вынул он из кармана другой башмачок и положил его на стол. Тут все гости в ладоши захлопали, в один голос закричали: «Ай да царевич! Достоин жениться на нашей государыне, на Елене Прекрасной!» «А вот увидим», — отвечала Елена Прекрасная, — «пусть исполнит другую задачу». Вечером поздно воротился царевич домой, еще пасмурнее прежнего. «Да полно царевич печалится», — сказал ему Иван купеческий сын. «Молись-ка Богу, да ложись спать. Утро вечера мудренее». Уложил его в постель, а сам надел сапоги скорохода да шапку-невидимку и побежал во дворец к Елене Прекрасной. Она в то самое время отдавала приказ своей любимой служанке: «Сходи поскорей на птичий двор, да принеси мне уточку». Служанка побежала на птичий двор, и Иван за нею. Служанка ухватила уточку, а Иван — селезня, и тем же путем назад пришли. Елена Прекрасная села за рабочий столик, взяла утку, убрала ей крылья лентами, хохолок бриллиантами. Иван купеческий сын смотрит, да тоже творит над селезнем. На другой день у Елены Прекрасной опять гости, опять музыка. Выпустила она свою уточку и спрашивает царевича: «Угадал ли мою задачу?» «Угадал, Елена Прекрасная. Вот к твоей уточке пара». И пускает тотчас селезня. Тут все бояре в один голос крикнули: «Ай да молодец, царевич! Достоин взять за себя Елену Прекрасную. Постойте, пусть исполнит наперед третью задачу». Вечером воротился царевич домой такой пасмурный, что и говорить не хочет. «Да не тужи, царевич, ложись лучше спать. Утро вечера мудренее», — сказал Иван купеческий сын. Сам поскорей надел шапку-невидимку да сапоги-скороходы и побежал к Елене Прекрасной. А она собралась на Синее море ехать, села в коляску и во всю прыть понеслась. Только Иван, купеческий сын, ни на шаг не отстает. Приехала Елена Прекрасная к морю и стала вызывать своего дедушку. Волны заколыхались, и поднялся из воды старый дед. Борода у него золотая, на голове волосы серебряные. Вышел он на берег. «Здравствуй, внучка, давненько я с тобой не виделся. Поищи-ка у меня в головушке». Лег к ней на колени и задремал сладким сном. Елена Прекрасная ищет у деда в голове, а Иван, купеческий сын, у ней за плечами стоит. Видит она, что старик заснул, и вырвала у него 3 серебряных волоса. А Иван, купеческий сын, не 3 волоса, а целый пучок выхватил. Дед проснулся и закричал: «Что ты, с ума сошла? Ведь больно?» «Прости, дедушка, давно тебя не чесало, все волоса перепутались». Дед успокоился и, немного погодя, опять захрапел. Елена Прекрасная вырвала у него 3 золотых волоса, а Иван, купеческий сын, схватил его за бороду и чуть не всю оторвал.

Рассердилась Елена Прекрасная, побежала в свою почивальню и стала смотреть в волшебную книгу. Сам ли царевич угадывает, или кто ему помогает? И видит по книге, что не он хитер, а хитер его слуга, Иван, купеческий сын. Воротилась к гостям и пристала к царевичу. «Пришли, де, ко мне своего любимого слугу? У меня их 12. Пришли того, что Иваном зовут». «Да их всех зовут Иванами». «Хорошо, — говорит, — пусть все приедут, а в уме держат. Я и без тебя найду виноватого». Отдал царевич приказание, и вскоре явились во дворец 12 добрых молодцев, его верных слуг. Все на одно лицо, рост в рост, голос в голос, волос в волос. «Кто из вас старший?» — спросила Елена Прекрасная. Они разом все закричали: «Я старший! Я старший!» «Ну, — думает она, — тут спроста ничего не узнаешь». И велела подать 11 простых чарок, а 12-ю — золотую, из которой завсегда сама пила. Налила те чарки дорогим вином и стала добрых молодцев потчевать. Никто из них не берет простой чарки. Все к золотой потянулись и давай ее вырывать друг у друга. Только шуму наделали, да вино расплескали. Видит Елена Прекрасная, что штука ее не удалась. Велела этих молодцев накормить, напоить и спать во дворе положить. Вот ночью, как уснули все крепким сном, она пришла к ним с своей волшебную книгу, глянула в ту книгу и тотчас узнала виновного. Взяла ножницы и остригла у него висок. «По этому знаку я его завтра узнаю и велю казнить». Поутру проснулся Иван купеческий сын, взялся рукой за голову, а висок-то острижен. Вскочил он с постели и давай будить товарищей. «Полно спать, беда близко. Берите-ка ножницы, да стригите виски». Через час времени позвала их к себе Елена Прекрасная и стала отыскивать виноватого. Что за чудо! На кого ни взглянет, у всех виски острижены. С досадой ухватила она свою волшебную книгу и забросила в печь. После того нельзя было ей отговариваться, надо было выходить замуж за царевича. Свадьба была веселая. 3 дня народ без спросу пьянствовал, 3 дня кабаки и харчевни стояли отворены, кто хош, приходи, пей и ешь на казенный счет. Как покончились пиры, царевич собрался с молодою женою ехать в свое государство, а 12 добрых молодцев вперед отпустил. Вышли они за город, разослали ковер-самолет, сели и поднялись выше облака ходячего, летели, летели и опустились как раз у того дремучего лесу, где своих добрых коней покинули. Только успели сойти с ковра, глядь, бежит к ним старик со стрелкою. Иван, купеческий сын, отдал ему шапку-невидимку. Вслед затем прибежал другой старик и получил ковер-самолет, а там и третий. Этому достались сапоги-скороходы. Говорит Иван своим товарищам: «Седлайте, братцы, лошадей, пора в путь отправляться». Они тотчас изловили лошадей, оседлали их и поехали в свое отечество. Приехали и прямо к царевне явились. Та им сильно обрадовалась, расспросила о своем родном братце, как он женился и скоро ли домой будет. «Чем же вас, — спрашивает, — за такую службу наградить?» Отвечает Иван, купеческий сын: —

0: посади меня в темницу, на старое место». Как его царевна не уговаривала, он таки настоял на своем. Взяли его солдаты и отвели в темницу. Через месяц приехал царевич с молодою супругой. Встреча была торжественная, музыка играла, в пушки палили, в колокола звонили, народу собралось столько, что хоть по головам ступай. Пришли бояре и всякие чины представляться царевичу. Он осмотрелся кругом и стал спрашивать: «Где же Иван, мой верный слуга?» «Он, говорят, в темнице сидит». «Как в темнице? Кто смел посадить?» Говорит ему царевна: «Ты же сам, братец, на него опалился и велел держать в крепком заточении. Помнишь, ты его про какой-то сон расспрашивал, а он сказать не хотел?» «Не уж лишь это он?» «Он самый. Я его на время к тебе отпускала». Царевич приказал привести Ивана, купеческого сына, бросился к нему на шею и просил не попомнить старого зла. «А знаешь, царевич, — говорит ему Иван, — все, что с тобою случилось, мне было наперед ведомо. Все это я во сне видел, оттого тебе и про сон не сказывал». Царевич наградил его генеральским чином, наделил богатыми имениями и оставил во дворце жить. Иван, купеческий сын, выписал к себе отца и старшего брата, и стали они все вместе жить-поживать, добра наживать.
1: Сказка ФМ. Хрустальная гора. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. У царя было три сына. Вот дети и говорят ему: «Милостивый государь-батюшка, благослови нас, мы на охоту поедем». Отец благословил, и они поехали в разные стороны. Малый сын ездил-ездил и заплутался. Выезжает на поляну, на поляне лежит палая лошадь. Около этой падали собралось много всякого зверя, птицы и гаду. Поднялся сокол, прилетел к царевичу, сел ему на плечо и говорит: «Иван-царевич, раздели нам эту лошадь. Лежит она здесь 33 года, а мы все спорим, а как поделить, не придумаем». Царевич слез с своего доброго коня и разделил падаль. Зверям — кости, птицам — мясо, кожа — гадам, а голова — муравьям. «Спасибо, Иван-царевич, — сказал сокол, — за эту услугу можешь ты обращаться ясным соколом и муравьем всякий раз, как захочешь». Иван-царевич ударился о сырую землю, сделался ясным соколом, взвился и полетел в 30-е государство. А то государство больше, чем наполовину, втянуло в хрустальную гору. Прилетел прямо во дворец, обратился добрым молодцем и спрашивает придворную стражу: «Не возьмет ли ваш государь меня на службу к себе?» «Отчего ж не взять такого молодца?» Вот он поступил к тому царю на службу и живет у него неделю, другую и третью. Стала просить царевна: «Государь мой батюшка, позволь мне с Иваном-царевичем на Хрустальной горе погулять». Царь позволил. Сели они на добрых коней и поехали. Подъезжают к Хрустальной горе. Вдруг, откуда ни возьмись, выскочила золотая коза. Царевич погнал за ней, скакал, скакал. Козы не добыл, а воротился назад, и царевны нету. Что делать? царю на глаза показаться. Нарядился он таким древним старичком, что и признать нельзя. Пришел во дворец и говорит царю: «Ваше Величество, найми меня стадо пасти».
2: «Хорошо, будь пастухом. Коли прилетит змей о трех головах, дай ему 3 коровы. Коли о 6 головах, дай 6 коров. А коли о 12 головах, тот считай 12 коров».
1: Иван-царевич погнал стадо по горам, по долам. Вдруг летит с озера змей о 3 головах.
2: «Эх, Иван-царевич, за какое ты дело взялся? Где бы сражаться доброму молодцу, а он стадо пасет? Ну-ка, говорит, отгони мне 3 коров».
1: «Не жирно ли будет?» — отвечает царевич. «Я сам в суточке ем по 1 удочке, а ты 3 коров захотел».
2: «Нет, тебе ни одной».
1: Змей осерчал и вместо 3 захватил 6 коров. Иван-царевич тотчас обернулся ясным соколом, снял у змея 3 головы и погнал стадо домой.
3: «Что, дедушка?» — спрашивает царь. «Прилетал ли 3-главый змей? Дал ли ты ему 3 коров?»
2: «Нет, ваше величество, ни одной не дал».
1: На другой день гонит царевич стадо по горам, по долам, прилетает с озера змей о 6 головах и требует 6 коров. «Ах ты, чудо-юдо обжорливое! Я сам в суточке ем по 1 уточке, а ты чего захотел? Не дам тебе ни единой».
2: Змей осерчал, вместо 6 захватил 12 коров.
1: А царевич обратился ясным соколом, бросился на змея и снял у него 6 голов. Пригнал домой стадо, царь спрашивает:
3: «Что, дедушка, прилетал ли 6-главый змей? Много ли мое стадо поубавилось?»
2: «Прилетать-то прилетал, да ничего не взял».
1: Поздним вечером обратился Иван-царевич в муравья и сквозь малую трещинку заполз в хрустальную гору. Смотрит, в хрустальной горе сидит царевна. «Здравствуй, — говорит Иван-царевич, — как ты сюда попала?» «Меня змей унес о 12 головах. Живет он на батюшкином озере. В том змее сундук таится. В сундуке заяц, в зайце утка, в утке яичко, в яичке семечко. Коль ты убьешь его да достанешь это семечко, в те поры можно хрустальную гору извести и меня избавить». Иван-царевич вылез из той горы, снарядился пастухом и погнал стадо. Вдруг прилетает змей о 12 головах.
2: «Эх, Иван-царевич, не за свое ты дело взялся. Чем бы тебе, добру молодцу, сражаться, а ты стадо пасешь? Ну-ка, отсчитай мне 12 коров».
1: «Жирно будет. Я сам в суточке ем по 1 уточке, а ты чего захотел?» Начали они сражаться. И долго ли, коротко ли сражались, Иван-царевич победил змея о 12 головах, разрезал его туловище и на правой стороне нашел сундук. В сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце семечко. Взял он семечко, зажег и поднес к хрустальной горе. Гора скоро растаяла. Иван-царевич вывел оттуда царевну и привез ее к отцу. Отец возрадовался и говорит царевичу: «Будь ты моим зятем». Тут их обвенчали. На той свадьбе и я был, мед, пиво пил, по бороде текло, в рот не попало.
4: ФМ. Купец и великан.

0: большое дело и держал много работников. А кроме того, у него было большое количество земли и хорошие дома. Время от времени он, как и многие другие купцы, ездил в другие города и земли то за покупкой новых товаров, то за сбором долгов. Однажды потребовалось ему поехать в далекий город. Он знал, что ему долго придется ехать по пустыне, поэтому ему нужно было взять с собой запас съестного. Он жил в такой стране, где растут финики, а потому, набив карманы этими сладкими плодами и хлебом, отправился в путь. Он счастливо доехал до места назначения, устроил хорошо дела и вскоре собрался в обратный путь. Когда он уже четвертый день ехал по пустыне, то так устал от жары, что стал присматривать местечко, где бы ему отдохнуть в тени. Скоро приехал он в такое место, какого искал. И тень, и свежий ручеек бежит. Купец спешился, привязал коня к дереву, вынул хлеб и финики и начал закусывать в свое удовольствие. Он уже заканчивал трапезу, как вдруг перед ним появилось чудище необыкновенной величины — исполин. В руке оно держало широкий блестящий меч.
1: «Вставай!»
0: — вскричал великан страшным голосом.
1: «Я убью тебя за то, что ты извел моего сына!»
2: «Беда!» — закричал купец. «А что я такое сделал?»
1: «Ты умертвил моего ребенка!»
2: «Твоего ребенка? Да никакого ребенка я и не видел!»
1: «Разве ты не ел финики и не бросал косточки?»
2: «Правда, я это делал!»
0: — сказал купец.
1: «Значит, ты виновен!» — заголосило чудище. «Мой ребенок шел мимо, а ты бросил финиковую косточку и ею убил его!»
2: «Ах, несчастный господин, пощади меня!»
0: — испуганно вскричал купец.
2: «Если оно так и случилось, то я при том и малейшего намерения не имел кого-нибудь убить. Потому прости, пожалуйста, меня и не лишай жизни».
1: «Ни за что!»
0: — сказал великан.
1: «Кто проливает чужую кровь, того кровь должна быть пролита!»
0: Тут схватил он просившего о пощаде купца, швырнул его о землю и поднял меч, чтоб ему срубить голову. Заплакал бедняк. Стал про свою семью вспоминать. Великан на миг остановился.
2: «Неужто мне умереть безвинно?» —
0: плакал купец.
2: «Неужто мне не придется даже проститься с женой и с детьми? Прошу тебя, грозный господин, будь милостив. Дай мне еще хоть немножко пожить. Дай мне срок съездить домой со своими перед смертью проститься. Я, как все устрою, ровно через год и один день буду опять на этом самом месте».
1: «Поклянешься ли ты мне в этом?»
0: — спросил исполин.
2: «Клянусь Аллахом и Мухаммедом, его пророком!»
0: Тут великан исчез, и купец вздохнул вольней. Сел он на лошадь и как можно скорее поехал домой. Он был и рад, что удачно ускользнул из когтей чудовища, и горько ему было, что всего год остается жить. Как он подъехал к дому, жена и дети хотели с радостью обнять его, но он увидел их и горько заплакал. У него из головы не выходило это приключение, грозившее таким концом. Озабоченная жена, понятно, стала его расспрашивать о причине горя. Она думала, что дела у мужа пошли худо. Наконец, он рассказал ей про свою беду. Весь дом затосковал. Добрая жена плакала и рвала на себе волосы, дети ревели один громче другого, и никто не хотел утешиться. Верная жена стала уговаривать мужа, чтоб он не исполнял обещания. Она напомнила ему, что у него есть семья, и дети еще совсем маленькие, а такому чудищу не стоит слова держать. Но купец стоял на своем.
2: «Я поклялся Аллахом и Мухаммедом», — сказал он. «И не могу стать клятвопреступником».
0: Со следующего же дня начал купец приводить свои дела в порядок. Раньше всего он заплатил всем, кому был должен. Потом назначил подарки и милостыню друзьям и нищим. Рабов своих отпустил на волю. старшим детям и жене выделил часть их наследства, над меньшими учредил опеку. В этих делах время все шло, дошло, и срок приблизился. Наконец пришлось купцу со своими проститься. Он взял с собой саван, омылся, помолился Богу и, сердечно простясь с неутешной женою и любимыми детьми, сел на коня. Оглянулся он еще раз на своих и сказал: «Небесам угодно, чтоб я умер. Я терпеливо снесу это испытание и желаю, чтоб и вы утешились. Вспомните, что человеку смерти все равно не миновать». Купец без остановок ехал до ручья, у которого остановился год тому назад. Доехав, он спешился и сел подле весело бегущей воды. С тоской ждал он великана, который лишит его жизни. Сидя в печали, вдруг услышал он шаги и, подняв глаза, увидел старика, который вел на привязи газель. Старик дружески поклонился, и купец отдал ему поклон. Затем старик спросил, как он забрел в это уединенное место, где только злые духи влачат свое существование, и хуже которого нет на свете. Купец рассказал все, что с ним случилось. «Удивительно», — сказал старик. «Я подожду, несчастный человек. Чем кончится твоя встреча с чудовищем?» Вскоре подошел еще человек с двумя черными собаками. А через некоторое время и третий, с мулом. И они тоже выслушали печальную повесть купца и тоже решили подождать. Все четверо не успели еще наговориться, как вдали появилось целое облако пыли, и вскоре перед ними встал великан с обнаженным мечом в руке. Никому не поклонясь, он подошел к купцу, поднял его вверх и сказал: «Ну, теперь ты умрешь!» И снова начал купец жалобно умолять чудовище, клялся и много раз повторял, что невиновен, и трое других просили за беднягу. Один из них бросился к ногам исполина и сказал: «О могущественный господин, будь милостив, выслушай меня. Со мной был случай еще чудеснее, чем с этим купцом. Я тебе его расскажу, если ты отпустишь этому бедняге треть его вины».
1: «Говори!» — немного помягче сказал исполин.
0: Старик начал: «До женитьбы жил я с сестрой, которая была в доме хозяйкой. Как я женился, сестра ушла от нас. Но через некоторое время, как Бог дал нам ребенка, девушка передумала и опять воротилась в дом. Мне это было любо, и жена некоса глядела на помощницу. Правда сказать, мне и в мысли не приходило, что под мнимой дружбой сестры таилась глубокая ненависть к моей жене. Сестра не могла простить жене, что та как будто бы выжила ее из дому. Через несколько лет пришлось мне отправиться в дальнюю дорогу. Проездил я целых 10 месяцев. Как я вернулся, стосковавшись по жене и ребенку, вышла ко мне сестра навстречу с известием, что и жена, и единственный мой ребенок умерли. Она же все время прилежно хозяйничала, и теперь у нее есть корова с теленком. Меня это, конечно, порадовало, если б не случилось со мной такого горя. С тоски я перестал работать, дело свое забросил и все думал о погибшем счастье. Я и сам не замечал, как мое имущество все уменьшалось и уменьшалось, и все дорогие вещи мои уходили из дому. Наконец приходит ко мне сестра и говорит: «Братец, я последние деньги истратила, нам либо с голоду умирать, либо продать мяснику корову с теленком. Мне было все равно. Я о скоте и не заботился вовсе. Но тут только я из хлева вышел, как корова с теленком так жалобно замычали, что у меня сердце затосковало. Я о продаже уже и слышать не хотел и сказал о том сестре. Меж тем и мясник пришел. Взглянул он на животных и подошел ко мне, отвел меня немного в сторону и шепчет: «Знаешь, я кое-что в колдовстве-то понимаю. Ведь это не настоящие коровы, а заколдованные люди. У меня на твою сестру подозрение, что она твою хозяйку и ребенка в скотину превратила.
3: позволь мне делать то, что я за добро сочту, и будешь мне премного благодарен». Это открытие перепугало меня, и я позволил мяснику поступать, как он считает нужным. Он взял сосуд с водою, проговорил заговор и подошел к животным, которые бились как-то особенно, и сказал, опрыскивая их водой:
1: «Если вы созданы животными, ими и оставайтесь. А если были людьми, то примите свой прежний вид».
2: Едва успели у него слова изо рта вылететь, как предо мною стали и жена моя, и ребенок, стали они обнимать и ласкать меня так, что я с радости заплакал. С плачем рассказала жена, как моя сестра превратила ее в корову, чтоб самой вновь прибрать все мое хозяйство к рукам. Какую они нужду терпели, потому что сестра хотела их тайно с голоду уморить. Но пророк и Аллах услышал их молитвы. Злая колдунья нашла строгого судью в лице мясника.
4: «О!» — вскричала моя вновь обретенная жена. «Отдай нашему спасителю все, что у нас еще осталось!»
2: «А у меня уже, к несчастью, ничего не осталось. Равнехонько ничего, все подобрала колдунья. Я дал мяснику кольцо и все, что у меня было из вещей. А в это время подошла моя сестра. Она и не подозревала, что я открыл ее злое дело. Увидев жену, она думала было потихоньку убежать. Но бравый мясник задержал ее и вскричал:
1: «Получи, ведьма, свою плату!»
2: Тут он обрызгал ее водой, шепча какие-то слова, которых никто не понял. И в этот же миг злодейка превратилась в газель. Вот она и стоит. Ну что, разве не чудесная моя история?»
5: «Согласен», — отвечал великан. «Я прощаю купцу треть его вины».
2: Тут другого одолела жалость, и он сказал исполину:
6: «И со мной тоже случилась чудесная история. Я тебе ее расскажу, и ты увидишь, что она чудеснее той, что тебе сейчас рассказали. Только отпустишь ли купцу еще треть его вины?»
5: «Если сказка понравится, отпущу», — сказал великан.
2: Старик с собаками начал рассказывать.
6: «Как умер мой отец, то оставил он нам трем братьям каждому по 1000 червонцев. Старший брат со своим наследством отправился странствовать, а из нас двоих каждый завел свое дело. Только старшему в чужой стороне не везло. Все свои деньги он там порастерял. А я тем временем кое-что заработал и дал ему для начала нового дела 1000 червонцев. Через некоторое время вздумалось и второму брату на чужую сторону идти. Вскоре от наследства у него ничего не осталось, а через год воротился он домой, как и первый. Я помог ему той же суммой, как и первому, чтоб было ему чем поправиться. Как-то затем оба брата ко мне приходят и уговаривают ехать с ними вместе. Только я по опыту знал, что хорошее дело на родине лучше неверного в чужой стороне, а потому не дал им своего согласия, хотя они и соблазняли меня большими барышами, всякими забавами, которые мы можем получить при удачной торговле. Но я на это не пошел и воротился в свою лавку. Но каждый год они продолжали меня манить тем же предложением. 5 лет я отказывал, а на 6-й подумал, отчего бы разик и не поехать с братьями. Вынул я накопленные денежки, а их было всего 6000 червонцев. Половину взял да и зарыл, а другую разделил с братьями, у которых ничего не оставалось. Они, впрочем, сумели меня уверить, что разорились не по своей вине. «Что купцу делать, когда покупателя нет?» — так они себя оправдывали. А я про себя так на этот вопрос отвечал: «Приходится тогда купцу кормиться на свои сбережения». Плыли мы долго по морю и приехали, наконец, в хороший город. И там дело у нас пошло. Столько мы заработали, что больше и заработать было нельзя. И собрались затем в дальнейший путь. По дороге у нас
4: бедная женщина попросила милостыню. Братья мои разбронили ее и насмеялись над ней. Я немного подстал от них и подал ей богатую милостыню. Она поплыла с нами на том же самом корабле. И как рассказывала, просила подаяния за тем, что был с чем до дома добраться. Она себя за купчиху выдавала, у которой дела плохо пошли. Моя доброта обоим моим братьям не понравилась. Они еще думали, что у меня спрятана большая сумма денег. Мне и в мысли не приходило, какой злой умысел они против меня имеют. Ночью, когда я спал, они бросились на меня, заткнули мне рот платком, чтоб я не мог вскрикнуть, и кинули меня в море. Как волны сомкнулись надо мной, я подумал, что все, кончено. Тут, однако, случилось чудо. Я лишился чувств, а когда вновь опомнился, то очутился дома. И подле меня стоит красивая женщина. Она, улыбаясь, руку мне протягивает. А я никак понять не могу, во сне ли я все это вижу или наяву. «Я твоя защитница», — говорит. «Знай, что я добрая волшебница. Я избавила тебя от беды и перенесла сюда. Узнай также, что я являлась тебе в другом виде, чтоб испытать тебя. Ведь это я была бедной женщиной».
5: Я бросился к ногам моей покровительницы, стал благодарить ее за спасение.
4: Она подняла меня и говорит: «Ты был ко мне добр, и я тебе должна быть благодарна.
5: Твои же братья, покушавшиеся на твою жизнь, должны быть наказаны. Пойдем и увидишь».
4: Как я испугался, когда, войдя в соседнюю комнату, увидел двух черных собак, которые с визгом стали ласкаться ко мне. «Они 10 лет пробудут в этом самом виде», — сказала волшебница, мигнув мне с усмешкой, и исчезла. «А собаки эти, вот они сейчас перед вами. Скажи же, о великий дух,
1: разве мой рассказ не стоит того, чтоб ты простил купцу вторую треть его вины?»
4: Такими словами старик закончил свою историю.
1: «Твой рассказ мне понравился», —
5: сказал великан.
1: «Я исполню твою просьбу».
5: Как только третий прохожий услышал это, то стал просить великана, чтоб он выслушал и его историю. А если и она покажется ему занимательной, то пусть простит он купцу и последнюю треть его вины.
4: Великан согласился, и прохожий стал рассказывать:
7: «Я прям вам объявляю, что этот мул, который перед вами, был когда-то моей женой. Она была и молода, и хороша, и жили мы с ней хорошо. Но я сам превратил ее в мула в наказание за то, что она со мной сделала. Пришлось как-то мне поехать в дальнюю дорогу. Год я был в отлучке и, наконец, вернулся домой. Я радовался, думал, что вот моя жена сейчас весело встретит меня, я по ней скучал и рассчитывал, что она тоже по мне скучает. Только дом у меня, ах, пустой оказался, жена меня бросила, и, как я узнал, вышла замуж за гадкого чужеземца. Вы даже представить себе не можете, как я огорчился, разозлился, пошел в дом, где жила моя неверная жена. Она меня сейчас же узнала, вошел я к ней в комнату, стал ее упрекать за дурное поведение. Она мне ответила, будто думала, что меня в живых нет, потому что не получала от меня вестей. Я ее речам не поверил и стал ей сильно выговаривать, даже пообещал, что пожалуюсь судье, и он прикажет привести ее обратно ко мне в дом. Тут эта негодная схватила чашу с водой, помочила палец и покропила меня, приговаривая: «Перестань быть человеком, стань черной собакой». И мигом превратился я в собаку, а она гнать меня вон. Быстро побежал я по улице и бежал так до самой мясной лавки. Тут, по новой своей собачьей привычке, подхватил я кость и стал грызть. Увидел меня мясник И я ему понравился. И он поманил меня в комнату. Только увидела меня его дочь, сразу испугалась, лицо закрыла и закричала: «Батюшка, батюшка, зачем ты чужого мужчину сюда привел?» Отец и не понял, что дочь хотела сказать. «Никакого мужчины я не вижу», — удивясь, сказал он. «Где у тебя глаза?» «Да эта собака и есть мужчина», — сказала девушка. «Его превратили. Если хочешь, он опять примет прежний вид».
8: «Не может быть», — сказал мясник.
7: Тогда девушка обрызгала меня водой и прошептала какие-то слова, а потом сказала: «Обратись в прежний свой вид, если то Творцу угодно». И стал я опять человеком и поблагодарил девушку. Жену я возненавидел, потому что она вдвойне меня обидела. И потому попросил Мясникову дочь обратить жену мою в животное. Девушка подала мне воды и сказала: «Ступай к жене, когда она будет спать, обрызгай ее этой водой и проговори при этом, в какого зверя хочешь, чтобы она обратилась». Я взял воду и пошел, спрятался в спальне моей жены. Как наступила ночь, и злая женщина легла в постель, я потихоньку подкрался и сделал, что мне было приказано. Я закричал: «Превратись в мула!» Тотчас моя жена стала тем самым мулом, что вот сейчас прямо перед вами стоит. «Правда?» — спросил рассказчик, обращаясь к животному. И мул головой кивнул, точно хотел сказать «да». Великан был весьма изумлен. Он простил купцу остаток его вины и отпустил его на волю. Купец с радостью обнял своих спасителей и со слезами благодарил их за помощь. Еще утром он отказался от надежды дожить до вечера, а тут конец всякому горю. Затем он простился с тремя прохожими и ближней дорогой поехал к жене и милым детям. Их радость, понятно, была велика. «Услышал все-таки Бог наши молитвы!» — вскричала жена и повисла у мужа на шее. А дети тем временем вперебой целовали у него руки. С новой бодростью и свежими силами принялся спасенный за дело. А взрослые сыновья стали ему помогать. Еще долго он прожил среди счастливой семьи в полном благополучии и довольствии.

0: Сказка о злой жене. «Батюшка, жениться хочу! Матушка, жениться хочу!» — говорил добрый молодец. «Женись, дитятка!» И женился. Выбрал себе бабу длинную, черную, косую. Понравилась сатана лучше ясного сокола. И пенять не на кого, сам себе виноват. Живет с нею и кулаком слезы утирает. Пошел раз на сходку, где судят да рядят. Постоял там и воротился домой. «Что, шлялся?» — спросила косая баба. «Что слышал?» «Да, говорят, новый царь настал, новый указ наслал, чтоб жены мужьями повелевали». Он думал пошутить, а она и на ус замотала. «Ступай», — говорит, — «на речку рубахи мыть, да возьми веник, хату подмети, да сядь к люльке, дитя закачай, да щи, кашу свари, пироги замеси». Мужик хотел было молвить: «Что ты, баба, мужицкое ли это дело?» Да как взглянул на нее, холодом облило, язык к горлу пристал, потащил белье, замесил пироги, хату вычистил и ничем не угодил. Прошел год и другой, наскучило добру молодцу в хомуте ходить, да что делать? Женился, навек заложился, а век-то, может, надолго протянется. С горя выгадал выгодку. Была в лесу яма глубокая, конца дна не видать. Взял он, заклал ее сверху палочками, затрусил соломкою, приходит к жене и сказывает: «Ты не знаешь, жена, как в лесу-то клад есть? И звенит, и гремит, и золотом рассыпается, а в руки никак не дается. Я подошел было к нему, нос с носом стоял, да к мне не дался. Посылай, — говорит, — жену».
1: «Ну, пойдем, пойдем, я возьму, а тебе шиш».
0: Пошли в лес. «Тише, баба, тут провальная земля, отсюда клад выйдет».
1: «Ах ты, дурень мужик, всего-то боишься, вот как я-то прыгну».
0: Прыгнула на солому и провалилась в яму.
1: «Ну, ступай, — молвил муж, — я теперь отдохну».
0: Отдыхал он месяц и другой, а там и скучно стало, как без косой. Выйдет в лес, выйдет в поле, подойдет к речке, все об ней думает. Может, стала она тиха и смирна? Дай-ка выну опять. Навязал коробью, опустил под землю, слышит, села, тянет вверх. Вот и близко, глядит он, в коробе чертенок сидит. Мужик испугался, чуть веревки из рук не выпустил. Взмолился чертенок, закричал ему вслух:
2: «Вынь меня, мужичок! Твоя жена всех нас замучила, загоняла. Повелишь, что творить, стану тебе вечно служить. Вот хоть сейчас побегу в боярские хоромы, мигом заварю кашу, буду днем и ночью стучать да бояр выживать. А ты скажи знахарям, приди, закричи на меня, я выскочу и уйду. Ну ты и греби деньги лопатою».
0: Мужик вытащил коробью, чертенок выпрыгнул, отряхнулся, и поминай, как звали. В тот же день в боярском дому все пошло на изворот. Стали искать доку. Добрый молодец вызвался докою, выгнал черта и получил плату хорошую. Скоро пронесся слух, что у князя во дворце в высоком тереме завелись домовые и не дают княжнам покою. Из конца в конец разослали по всей земле гонцов звать-собирать знахарей.
1: Со всех царств собрали, нету проку. Домовые стучат и гремят. Пришел и наш дока, узнал старого знакомого. Стал на чертенка и кричать, и плевать. Чертенок и не думает бежать. Полюбилось ему в княжем терему жить.
2: «Погодишь, как так?» – закричал дока. «Эй, косая баба, путь сюда!»
1: Тут чертенок не высидел и со всех ног махнул из-под печки вон. Доке честь, доке слава, дока деньги гребет, но недаром говорят, что и в самом раю тошно жить одному. Сгрустнулось добру молодцу, и пошел опять он косую искать. Навязал коробью и опустил в яму. Баба села, он и потащил ее кверху. Вот уж близко, баба вверх подымается, а сама зубом скрипит да кулаками грозит. Со страстей затряслись у мужика руки. Сорвалась коробья, и загремела косая баба по-прежнему в ад. Тут и сказки конец, а кто смысл понял, да родителям помогает, тот большой молодец.
3: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая. «Лиса и медведь». Русская народная сказка.
4: Жила-была кума-лиса. Надоело лисе на старости самой о себе промышлять, вот и пошла она к медведю и стала проситься в жилички.
5: «Впусти меня, Михаил Потапыч. Я лиса старая, ученая. Места займу немного, не объем и не обопью».
4: Медведь, долго не думав, согласился. Перешла лиса на житье к медведю и стала осматривать да обнюхивать, где что у него лежит. Мишенька жил с запасом, сам досыта наедался и лисоньку хорошо кормил. Вот заприметила она в сенцах на полочке кадочку с медом. А лиса, что медведь, любит сладко поесть.
5: «Так, медок, а ведь со мной не поделится. Ну ничего, что-нибудь придумаю».
4: Лежит она ночью, да и думает, как бы ей уйти да медку полизать. Лежит, хвостиком постукивает, да медведя спрашивает.
5: «Мишенька, никак кто-то к нам стучится?»
4: Прислушался медведь.
6: «И правда, стучат».
5: «Это знать за мной, за старой лекаркой пришли».
6: «Ну что ж, иди».
5: «Ох, куманек, что-то не хочется вставать».
6: «Ну-ну, ступай, я и дверей за тобой не стану запирать».
4: Лиса заохала, слезла с печи, а как за дверь вышла, откуда и прыть взялась, вскарабкалась на полку и ну починать кадочку. Ела, ела, всю верхушку съела, досыта наелась. Закрыла кадочку ветошкой, прикрыла кружком, заложила камешком, все прибрала, как у медведя было. И воротилась в избу, как ни в чем не бывало. Медведь ее спрашивает.
6: «Что, кума, далеко ль ходила?»
5: «Близехонько, куманек, звали соседки, ребенок у них захворал».
6: «Что же, полегчало?»
5: «Полегчало».
6: «А как зовут ребенка?»
5: «Верхушечкой, куманек».
6: «Не слыхал такого имени».
5: «И, куманек, мало ли чудных имен на свете живет».
4: Медведь уснул, и лиса уснула. Понравился лисе медок. Вот и на другую ночку. Лежит, хвостом об лавку постукивает.
5: «Мишенька, никак опять кто-то к нам стучится?»
4: Прислушался медведь и говорит.
6: «И то, кума, стучат».
5: «Это знать за мной пришли».
6: «Ну, что ж, кумушка, иди».
5: «Ох, куманек, что-то не хочется вставать, старые косточки ломать».
6: «Ну-ну, ступай, Я и дверей за тобой не стану запирать.
7: Лиса заохала, слезая с печи, поплелась к дверям.
4: А как за дверь вышла, откуда и прыть взялась? Вскарабкалась на полку, добралась до меду, ела, всю середку съела, наевшись досыта, закрыла кадочку тряпочкой, прикрыла кружком, заложила камешком, все как надо убрала и вернулась в избу. А медведь ее спрашивает:
6: «Далеко ли, кума, ходила?»
5: «Близехонько, куманек. Соседи звали, у них ребенок захворал».
6: «Что ж, полегчало?»
5: «Полегчало».
6: «А как зовут ребенка?»
5: «Середочкой, куманек».
6: «Не слыхал такого имени».
5: «И, куманек, мало ли чудных имен на свете живет».
4: С тем оба и заснули. Понравился лисе медок. Вот и на третью ночь лежит, хвостиком постукивает, да сама медведя спрашивает:
5: «Мишенька, не как опять к нам кто-то стучится?»
4: Послушал медведь и говорит:
6: «И то, кума, стучат».
5: «Это знать, за мной пришли».
6: «Что же, кума, иди, коли зовут».
5: «Ох, куманек, что-то не хочется вставать, старые косточки ломать. Сам видишь, ни одной ночки соснуть не дают».
6: «Ну, вставай, я и дверей за тобой не стану запирать».
7: Лиса заохала, закряхтела, слезла с печи и поплелась к дверям.
4: А как за дверь вышла, откуда и прыть взялась? Вскарабкалась на полку и принялась за кадочку. Ела, все последки съела. Наевшись досыта, закрыла кадочку тряпочкой, прикрыла кружком, пригнила камешком и все как надо быть убрала. Вернувшись в избу, она залезла на печь и свернулась калачиком. А медведь стал лису спрашивать:
6: «Далеко ль, кума, ходила?»
5: «Близехонько, куманек. Звали соседи ребенка полечить».
6: «Что ж, полегчало?»
5: «Полегчало».
6: «А как зовут ребенка?»
5: «Последышком, куманек. Последышком, Потапович».
6: «Не слыхал такого имени».
5: Куманек, мало ли чудных имен на свете живет».
4: Медведь заснул, и лиса уснула. В долги ли, в коротки ли, захотелось лисе опять меду. Ведь лиса сластена. Вот и прикинулась она больной. Хе-да-хе! Покою не дает медведю. Всю ночь прокашляла.
5: «Ой!
6: Кумушка, хоть бы да чем не наесть полечилась».
5: «Ох, куманек, есть у меня снадобьица. Только бы метку в него подбавить, и все как рукой сымет».
4: Встал Мишка с палати и вышел в сени. Снял катку. Ан катка пуста. И заревел медведь:
6: «Куда девался мед? Кума, это твоих рук дело».
4: Лиса так закашлялась, что и ответа не дала.
6: «Кума, кто съел мед?»
5: «Какой мед?»
6: «Да мой, что в кадочке был».
5: «Коли твой был, так значит, ты и съел?»
6: «Нет, я его не ел. Все про случай берег. Это значит, ты, кума, шалила?»
5: «Ах ты, обидчик этакий! Зазвал меня, бедную сироту, к себе, да и хочешь со свету жить? Нет, друг, не на такую напал. Я, лиса, мигом виноватого узнаю. Разведаю, кто мед съел».
4: Вот медведь обрадовался и говорит:
6: «Пожалуйста, кумушка, разведай».
5: «Ну что ж, ляжем против солнца. У кого мед из живота вытопится, тот его и съел».
4: Вот легли, солнышко их пригрело. Медведь захрапел, а лисонька скорее домой. соскребла последний медок из катки, вымазала им медведя, а сама, умыв лапки, ну, Мишеньку будить.
5: «Вставай! Вора нашла! Я вора нашла!»
4: кричит в ухо медведю лиса.
6: «Где?»
5: «Да вот где!»
4: сказала лиса и показала Мишке, что у него все брюхо в меду. Мишка сел, протер глаза, провел лапой по животу. Лапа так и льнет, а лиса его корит.
5: «Вот видишь, Михайло Потапович, солнышко-то мед из тебя вытопило. Вперед, куманек! Своей вины на другого не сваливай!»
4: Сказав это, лиса махнула хвостом, только медведь и видел ее.

0: Русская народная сказка «Дорогая кожа». В одном селе жили два брата – Данила и Гаврила. Данила был богатый, а Гаврила – бедный. Только из живота было у Гаврилы, что одна корова, да и тому Данила завидовал. Поехал Данила в город закупить кое-что и, воротясь из города, пришел к брату и говорит:
1: «Что ты, брат, держишь корову? Я был сегодня в городе и видел, там коровы очень дешевые, по 5-6 рублей, а за кожу 25 дают». Гаврила поверил ему, заколол корову и приел говядину. После дождался рынку и отправился в город. Приехал в город и поволок продавать кожу. Увидел его кожевник и спрашивает:
2: «Что, любезный, продаешь кожу?»
1: «Продаю».
2: «Что просишь?»
1: 25 рублей».
2: «Что ты, безумный? Возьми 2 с полтиной».
0: Гаврила не отдал и волочил кожу целый день. Никто ему не дает больше. Наконец, поволок ее мимо гостинного ряду, увидал его купец и спрашивает:
2: «Что, продаешь кожу?»
1: «Продаю».
2: «Дорого ли просишь?»
1: 25 рублей».
2: «Что ты, шальной? Где слыхал про такие дорогие кожи? Возьми 2 с полтиной».
0: Гаврила подумал и сказал: «Так и быть, господин купец, уступлю тебе. Только поднеси мне хоть водки стакан».
2: «Хорошо, об водке ни слова, не беспокойся».
0: Отдал ему купец 2 с полтиной, да вынимает из кармана платок и говорит:
2: «Ступай вон в тот каменный дом, отдай хозяйке платок и скажи, что я велел тебе поднесть полон стакан вина».
0: Гаврила взял платок и пошел. Приходит в дом, хозяйка его и спрашивает:
2: «Ты зачем?»
0: Гаврила ей говорит: «Так и так, сударыня, продал я твоему хозяину за 2 с полтиной кожу, да еще вырядил полон стакан вина. Так он меня сюда послал, велел тебе платок отдать, да сказать, чтобы ты венца поднесла мне».
2: Хозяйка тотчас налила стакан, только немного не полон, и поднесла Гавриле. Он выпил и стоит. Хозяйка спрашивает: «Что ж ты стоишь?»
0: Гаврила говорит: «У нас была ряда, полон стакан вина». А в то время сидел у купчихи полюбовник. Услыхал он эти слова и говорит:
2: «Налей ему, душа, еще».
0: Она налила еще 0,5 стакана. Гаврила выпил и все стоит. Хозяйка опять спрашивает:
2: «Теперь чего дожидаешься?»
0: Отвечает Гаврила: «Да у нас ряда была, полон стакан, а ты 0,5 стакана подала». Любовник велел поднести ему в 3-й раз. Тогда купчиха взяла графин с вином, стакан отдала Гавриле в руки и налила его так, что через край побежала. Только Гаврила выпил, а хозяин на ту пору домой грядет. Она не знает, куда полюбовника девать, и спрашивает: «Куда ж я тебя спрячу?» Любовник забегал по горнице, а Гаврила за ним да кричит: «Куда я-то денусь?» Хозяйка отворила западню и пихнула обоих туда. Хозяин пришел и привел еще с собой гостей. Когда они подпили, то начали песни запевать. А Гаврила, сидя в яме, говорит своему товарищу: «Как хочешь, это любимая батюшкова песня, я сейчас запою».
2: «Что ж ты, что ты, пожалуйста, не пой, на тебе 100 рублей, только молчи».
0: Гаврила взял деньги и замолчал. Немного погодя, запели другую. Гаврила опять говорит товарищу: «Как хочешь, а теперь запою точно. Это любимая песня матушкина. Пожалуйста, не пой, на тебе 200 рублей». «Гавриле-то на руку, уже 300 рублей есть. С
2: спрятал деньги и молчит. Вскоре запели третью песню. Гаврила и говорит: «Теперь хоть 400 давай, так запою». Любовник его всячески уговаривает, а денег больше нет. Хозяйка услыхала, что они там ерошатся, отперла западню и спросила потихоньку: «Что вы там?» Любовник потребовал 500 рублей, она живо вернулась, подала 500 рублей, Гаврила опять взял и замолчал. Как-то попалась тут Гавриле подушка и бочонок смолы. Он приказал товарищу раздеться. Когда тот разделся, он окатил его смолой, потом распорол подушку, рассыпал пух и велел ему кататься. Вот как тот выкатался в пуху, Гаврила растворил западню,

0: дядю. А тот ему смеется.
1: «Да что у него считать-то? Али Гаврила двух с полтиной сосчитать не может».
2: «Нет, дядя, он много принес денег».
0: Тогда жена Данилова стала говорить.
1: «Пойд, сходи, что тебе, неохота? Хоть посмеешься над ним».
0: Послушался Данила жены и пошел. Вот как высыпал Гаврила перед ним кучу денег, Данила удивился и спрашивает.
3: «Где ты, брат, взял столько денег?»
1: «Как где? Ведь я корову заколол, да кожу в городе продал за 25 рублей. На те деньги сделал оборот, купил 5 коров, заколол да кожи опять продал по той же цене, так все и перебивался».
0: Данила услыхал, что брат его так легко нажил богатство, пошел домой, заколол всю свою скотину и стал дожидаться рынка. А как время было жаркое, то говядина у него вся испортилась. Повез продавать кожи, и дороже двух с полтиной никто ему не дал. Так-то ему дался барыш с накладом, и стал он жить беднее Гаврилы. А Гаврила пошел на выдумки, да и нажил себе большое богатство. Тут и сказке конец, а кто слушал внимательно и смысл понял, тот большой-большой молодец.

0: по щучьему веленью. Жил-был старик. У него было 3 сына. 2 умных, 3-й дурачок Емеля. Те братья работают, а Емеля целый день лежит на печке, знать ничего не хочет. Один раз братья уехали на базар, а бабы невестки: давай посылать его.
1: Сходи, Емель, за водой.
0: А он им с печки: неохота.
1: Сходи, Емеля, а то братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут.
0: Ну ладно. Слез Емеля с печки, обулся, оделся, взял ведра да топор и пошел на речку. Прорубил лед, зачерпнул ведра и поставил их, а сам глядит в прорубь. Увидел Емеля, в проруби щуку. Изловчился и ухватил щуку в руку. Вот уха будет сладка! Вдруг щука говорит ему человечьим голосом:
1: Емеля, отпусти меня в воду, я тебе пригожусь.
0: А Емель смеется: да на что ты мне пригодишься? Нет, понесу тебя домой. Велю невесткам уху сварить, будет уха сладка. Щука взмолилась опять:
1: Емеля, Емеля, отпусти меня в воду, я тебе сделаю все, что не пожелаешь.
0: Ладно, только покажи сначала, что не обманываешь меня, тогда отпущу. Щука его спрашивает:
1: Емеля, Емеля, скажи, чего ты сейчас хочешь?
0: А хочу, чтобы ведра сами пошли домой, и вода бы не расплескалась. Щука ему говорит:
1: запомни мои слова. Когда что тебе захочется, скажи только по щучьему веленью, по моему хотенью.
0: Ишь ты! По щучьему веленью, по моему хотенью, ступайте ведра сами домой. Только сказал, ведра сами и пошли в гору. Емеля пустил щуку в прорубь, а сам пошел за ведрами. Идут ведра по деревне, народ дивится,

0: Эля идет сзади, посмеивается. Зашли ведра в избу и сами стали на лавку. А Емеля полез на печь. Прошло много ли, мало ли времени, невестки говорят ему:
1: Емеля, что ты лежишь? Пошел бы дров нарубил.
0: Ой, неохота.
1: Не нарубишь дров, братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут.
0: Емеле неохота слезать с печи. Ай, вспомнил он про щуку и потихоньку говорит: по щучьему веленью, по моему хотенью, поди топор, наколи дров, а дрова сами в избу ступайте и в печь кладитесь. Топор выскочил из-под лавки и на двор, и давай дрова колоть. А дрова сами в избу идут и в печь лезут. Много ли, мало ли времени прошло, невестки опять говорят:
1: Емеля, дров у нас больше нет, съезди в лес, наруби.
0: А он из печки: да вы-то на что?
1: Как мы на что? Разве наше дело в лес за дровами ездить?
0: А мне неохота.
1: Ну не будет тебе подарков.
0: Эх, делать нечего. Слез Емеля с печи, обулся, оделся, взял веревку и топор, вышел на двор и сел в сани. Бабы, отворяйте ворота!
1: Что ж ты, дурень, сел в сани, а лошадь не запряг?
0: Ой-ой, не надо мне лошади! Невестки отворили ворота, а Емеля говорит потихоньку: по щучьему веленью, по моему хотенью, ступайте, сани, в лес! Сани, ой, сами поехали в ворота. Да так быстро, на лошади не догнать. А в лес-то пришлось ехать через город. И тут он много народу помял, подавил. Народ кричит: держи его! Лови его! А он, знай, сани погоняет. Приехал в лес, по щучьему веленью, по моему хотенью, топор, наруби дровишек по суше, вот. А вы, дровишки, сами валитесь в сани, сами вяжитесь. Топор начал рубить, колоть сухие дрова, а дровишки сами в сани валятся и веревкой вяжутся. Потом Емеля велел топору вырубить себе дубинку, такую, чтобы на силу поднять. Сел на воз, по щучьему веленью, по моему хотенью, поезжайте, сани, домой! Сани помчались домой. Опять проезжает Емеля по тому городу, где давеча помял, подавил много народу. А там его уж дожидаются. Ухватили Емелю и тащат с возу, ругают и бьют. Видит он, что плохо дело, и потихоньку, по щучьему веленью, по моему хотенью, ну-ка, дубинка, обломай им бока! Дубинка выскочила и давай колотить! Народ кинулся прочь, а Емеля приехал домой и залез на печь. Долго ли, коротко ли, услышал царь об Емелиных проделках и посылает за ним офицера. Его найти и привести во дворец. Приезжает офицер в ту деревню, входит в ту избу, где живет Емеля, и спрашивает: ты дурак, Емеля? А он с печки: эй, а тебе на что?
2: Одевайся скорее, я повезу тебя к царю.
0: А мне неохота. Рассердился офицер и ударил его, ой, по щеке. А Емеля говорит потихоньку, по щучьему веленью, по моему хотенью: дубинка, обломай ему бока. Дубинка выскочила и давай колотить офицера. Ух, на силу ноги унес.
2: Царь удивился, что его офицер не мог справиться с Емелей, и посылает своего самого набольшего вельможу.
1: Привези ко мне во дворец дурака Емелю, а то голову с плеч сниму.
0: Накупил на большей велиможе изюму, черносливу, пряников. Приехал в ту деревню, вошел в ту избу и стал спрашивать у невесток, что любит Емеля.
1: Наш Емеля любит, когда его ласково попросят, да кафтан красный посулят. Тогда он все сделает, что не попросишь.
0: На большей вельможе дал Емеле изюму, черносливу, пряников и говорит:
1: Емеля, ну что ты лежишь на печи? Поедем к царю.
3: Мне и тут тепло.
1: Емеля, у царя тебя будут хорошо кормить, поить.
3: Пожалуйста, поедем.
4: А мне неохота.
1: Емеля, царь тебе красный кафтан подарит, шапку и сапоги.
3: Емеля подумал.
4: Ну, ладно, ступай ты вперед, а я за тобой вслед буду.
0: Уехал вельможа, а Емеля полежал еще и говорит:
4: по щучьему веленью, по моему хотенью, ну-ка, печь, поезжай к царю.
0: В избе углы затрещали, крыша зашаталась, стена вылетела, и печь сама пошла по улице, по дороге прям к царю.
3: Царь глядит в окно.
0: Девица:
1: это что за чудо?
0: На большей вельможа ему отвечает:
1: а это Емеля на печи к тебе едет.
4: Вышел царь на крыльцо.
1: Что-то, это Емеля на тебя много жалоб. Ты много народу подавил,
4: А зачем они, пацаны, лезли?
0: В это время в окно на него глядела царская дочь, Марья царевна.
4: Емеля увидал ее в окошке и говорит потихоньку:
3: по щучьему веленью, по моему хотенью, пускай царская дочь меня полюбит.
4: И сказал еще: ступай, печь, домой. Печь повернулась и пошла домой. Зашла в избу и стал на прежнее место. Емеля опять лежит, полеживает.
0: А у царя во дворце крик да слезы. Марья царевна по Емеле скучает, не может жить без него. Просит отца, чтобы выдал он ее за Емелю замуж.
2: Тут царь забедовал, затужил и говорит опять на большему вельможе:
1: Ну, ступай, приведи ко мне Емелю, живого или мертвого, а то голову с плеч сниму.
0: Накупил на большей вельможа вин сладких да разных закусок, поехал в ту деревню, вошел в ту избу и начал Емелю почивать.
4: Емеля напился, наелся, захмелел и лег спать.
0: А вельможа положил его в повозку и повез к царю.
2: Царь тотчас велел прикатить большую бочку с железными обручами. В нее посадили Емелю и Марью царевну, засмолили и бочку
0: в море бросили.
2: Долго ли, коротко ли? Проснулся Емеля. Видит, темно, тесно.
0: Где ж я? А ему отвечают:
1: скучно и тошно, Емелюшка. Нас в бочку засмолили, бросили в синее море.
0: О, эй, а ты кто?
1: Я? Марья Царевна.
4: Ветры буйные, выкатите бочку на сухой берег, на желтый песок.
3: Ветры буйные подули, море взволновалось, бочку выкинуло на сухой берег, на желтый песок.
2: Емеля и Марья Царевна вышли из нее.
1: Емелюшка!
4: Чё?
1: А где ж мы будем жить? Построй какую ни на есть избушку.
4: А мне неохота.
3: Тут она стала его еще пуще просить. Ну, он и говорит:
4: по щучьему велению, по моему хотению, выстройся каменный дворец с золотой крышей.
3: Только он сказал, появился каменный дворец с золотой крышей.
4: Кругом зеленый сад, цветы цветут и птицы поют. Ой. Марья Царевна с Емелей вошли во дворец, сели у окошечка.
1: Ой, Емелюшка, а нельзя ли тебе красавчиком стать?
4: Тут Емель недолго думал.
3: По чужому велению, по моему хотению,
4: стать мне добрым молодцем, писаным красавцем.
3: И стал Емеля таким, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
1: Ой.
4: А в ту пору царь ехал на охоту и видит, стоит дворец, где раньше ничего не было.
3: И это что за невежа? Без моего дозволения на моей земле дворец поставил и послал узнать, спросить, кто такие.
2: Послы побежали, стали под окошком, спрашивают.
4: Емеля им отвечает: просите царя ко мне в гости, я сам ему скажу.
3: Царь приехал к нему в гости.
4: Емеля его встречает, ведет во дворец, сажает за стол. Начинают они пировать, царь ест, пьет, и не надивится.
3: Ну, кто же ты такой, добрый молодец?
4: А помнишь дурачка Емелю, как приезжал к тебе на печи, да, вот, а ты велел его со своей дочерью в бочку засмолить, в море бросить? Я тот самый Емеля, захочу, все твое царство пожгу и разорю.
2: Царь сильно испугался, стал прощения просить.
3: Женись на моей дочери, Емелюшка, бери мое царство, только не губи меня.
4: Тут устроили пир на весь мир. Емеля женился на Марье Царевне и стал править царством.
3: Тут и сказки конец, а кто слушал, молодец.
5: Вы слушаете

Мой маленький друг, добрый вечер. Сегодня я почитаю тебе сказку Виталия Бьянки. Называется она «Сова». Послушай.

0: Сидит старик, чай пьет, не пустой пьет, молоком белит. Летит мимо сова. Здорово, говорит, друг. А старик ей: ты сова, отчаянная голова, уши торчком, нос крючком. Ты от солнца хоронишься, людей сторонишься. Какой я тебе друг? Рассердилась сова. Ладно же, говорит старый, не стану по ночам к тебе на луг летать, мышей ловить. Сам лови. А старик: вишь, чем пугать надумала? Хо-хо, хо-хо-хо, утекай, пока цела. Улетела сова, забралась в дуб, никуда из дупла не летит. Ночь пришла, на стариковом лугу мыши в норах свистят, перекликаются. Погляди-ка, кума, не летит ли сова, отчаянная голова, уши торчком, нос крючком? Мышь мыши в ответ: не видать совы, не слыхать совы, нынче нам на лугу раздолье, нынче нам на лугу приволье. Мыши из нор поскакали, мыши по лугу побежали. А сова из дупла: хо-хо-хо, старик, гляди, как бы худо не вышло. Мыши-то, говорят, на охоту пошли. А пускай идут, говорит старик, чай мыши не волки, не зарежут тёлки. Мыши по лугу рыщут, шмелиные гнезда ищут, землю роют, шмелей ловят. А сова из дупла: хо-хо-хо, старик, гляди, как бы хуже не вышло. Все шмели твои разлетелись. О, пускай летят, говорит старик. Что от них толку? Ни меду, ни воску, волдыри только. Стоит на лугу клевер кормолистый, головой к земле виснет, а шмели гудят, слуга прочь летят, на клевер не глядят, цветень с цветка на цветок не носят. А сова из дупла: хо-хо-хо, старик, гляди, как бы хуже не вышло, не пришлось бы тебе самому цветень с цветка на цветок разносить. «Хо-хо, и ветер разнесет, — говорит старик, — разнесет, а сам в затылке скребет». По лугу ветер гуляет, цветень на землю сыплет. Не попадает цветень с цветка на цветок, не родится клевер на лугу. Не по нраву это старику. А сова из дупла: хо-хо-хо, старик, корова твоя мычит, клеверу просит. Трава, слышь, без клеверу, что каша без масла. Молчит старик, ничего не говорит.
1: Была корова с клевера здорова, стала корова тащать, стала молока сбавлять.
0: Пойло лижет, а молоко все жиже да жиже. А сова из дупла: хо-хо-хо, старик, говорила я тебе, придешь ко мне кланяться. Старик бронится, а дело-то не клеится. Сова в дубу сидит, мышей не ловит. Мыши по лугу рыщут, шмелиные гнезда ищут. Шмели на чужих лугах гуляют, а на стариков луг и не заглядывают. Клевер на лугу не родится, корова без клеверу тащает, молока у коровы мало. Вот и чай белить старику нечем стало. Нечем стало старику чай белить, пошел старик сове кланяться. Уж ты, совушка, вдовушка, меня из беды выручай. Нечем стало мне старому белить чай.
1: А сова из дупла глазищами луп-луп, ножищами туп-туп.
0: Тот, говорит старый, дружно, не грузно, а врозь хоть брось. Думаешь, мне это легко без твоих мышей?
1: Простила сова старика, вылезла из дупла, полетела на луг мышей пугать. Сова полетела мышей ловить. Мыши со страху попрятались в норы. Шмели загудели над лугом, принялись с цветка на цветок летать. Клевер красный стал на лугу наливаться. Корова пошла на луг клевер жевать. Молока у коровы много. Стал старик молоком чай белить, сову хвалить, к себе в гости звать, уваживать. Ну вот все на сегодня, дружок.

0: Стойкий оловянный солдатик. Сказка Ханса Кристиана Андерсена.
1: Было когда-то на свете 25 оловянных солдатиков. Все сыновья одной матери, старой оловянной ложки. И значит, приходились они друг другу родными братьями. Это были славные, бравые ребята. Ружье на плече, грудь колесом, мундир красный, отвороты синие, пуговицы блестят. Ну, словом, чудо, что за солдатики. Все 25 лежали рядком в картонной коробке. В ней было темно и тесно. Но оловянные солдатики — терпеливый народ. Они лежали не шевелясь и ждали дня, когда коробку откроют. И вот однажды коробка открылась.
2: «Оловянные солдатики! Оловянные солдатики!»
1: — закричал маленький мальчик и от радости захлопал в ладоши. Ему подарили оловянных солдатиков в день его рождения. Мальчик сейчас же принялся расставлять их на столе. 24 были совершенно одинаковые. Одного от другого не отличить. А 25-й солдатик был не такой, как все. Он оказался одноногим. Его отливали последним, и олова немного не хватило. Впрочем, он и на одной ноге стоял так же твердо, как другие на двух. Вот с этим-то одноногим солдатиком и произошла замечательная история, которую я вам сейчас расскажу. На столе, где мальчик построил своих солдатиков, было много разных игрушек. Но лучше всех игрушек был чудесный картонный дворец. Через его окошки можно было заглянуть внутрь и увидеть все комнаты. Перед самым дворцом лежало круглое зеркальце. Оно было совсем как настоящее озеро. И вокруг этого зеркального озера стояли маленькие зеленые деревья. По озеру плавали восковые лебеди и, выгнув длинные шеи, любовались своим отражением. Все это было прекрасно. Но самой красивой была хозяйка дворца, стоявшая на пороге, широко раскрытых дверях. Она тоже была вырезана из картона. На ней была юбочка из тонкого батиста, на плечах голубой шарф, а на груди блестящая брошка, почти такая же большая, как голова ее владелицы, и такая же красивая. Красавица стояла на одной ножке, протянув вперед обе руки. Должно быть, она была танцовщицей. Другую ножку она подняла так высоко, что наш оловянный солдатик сначала даже решил, что красавица тоже одноногая, как и он сам.
3: «Вот бы мне такую жену!»
1: — подумал оловянный солдатик.
3: «Да только она, наверное, знатного рода. Вон в каком прекрасном дворце живет. А мой дом — простая коробка. Да еще набилась нас туда чуть не целая рота. 25 солдат. Нет, ей там не место. Но познакомиться с ней все же не мешает».
1: И солдатик притаился за табакеркой, стоявшей тут же на столе. Отсюда он отлично видел прелестную танцовщицу, которая все время стояла на одной ножке и при этом ни разу даже не покачнулась. Поздно вечером всех оловянных солдатиков, кроме одноногого, его так и не могли найти, уложили в коробку, и все люди легли спать. И вот когда в доме стало совсем тихо, игрушки сами стали играть. Сначала в гости, потом в войну, а под конец устроили бал. Оловянные солдатики стучали ружьями в стенки своей коробки. Им тоже хотелось выйти на волю поиграть, но они никак не могли поднять тяжелую крышку. Даже щелкунчик принялся кувыркаться, а грифель пошел плясать по доске, оставляя на ней белые следы. Тра-та-та, тра-та-та-та-та-та! Поднялся такой шум, что в клетке проснулась канарейка и начала болтать на своем языке так быстро, как только могла, да притом еще стихами. Только Одноногий солдатик и танцовщица не двигались с места. Она по-прежнему стояла на одной ножке, протянув вперед обе руки, а он застыл с ружьем в руках, как часовой, и не сводил с красавицы глаз. Пробило 12, и вдруг щелк, раскрылась табакерка. В этой табакерке никогда и не пахло табаком, а сидел в ней маленький злой тролль. Он выскочил из табакерки, как на пружине, и огляделся кругом.
4: «Эй, ты, оловянный солдат, не больно заглядывайся на плесунью. Она слишком хороша для тебя».
1: Но оловянный солдатик притворился, будто ничего не слышит.
4: «Ах, вот ты как!»
1: — сказал тролль.
4: «Ладно же, погоди до утра. Ты меня еще вспомнишь!»
1: Утром, когда дети проснулись, они нашли одноногого солдатика за табакеркой и поставили его на окно. И вдруг, то ли это подстроил тролль, то ли просто потянуло сквозняком, кто знает, но только окно распахнулось, и одноногий солдатик полетел с третьего этажа вниз головой, да так, что в ушах у него засвистело. Ну и натерпелся он страху. Минуты не прошло, и он уже торчал из земли вверх ногой, а его ружье и голова в каске застряли между булыжниками. Мальчик и служанка сейчас же выбежали на улицу, чтобы отыскать солдатика. Но сколько ни смотрели они по сторонам, сколько ни шарили по земле, так и не нашли. Один раз они чуть было не наступили на солдатика, но и тут прошли мимо, не заметив его. Конечно, если бы солдатик крикнул «Я тут!», его бы сейчас же нашли. Но он считал непристойным кричать на улице, ведь он носил мундир и был солдат, да притом еще оловянный. Мальчик и служанка ушли обратно в дом. И тут вдруг хлынул дождь. Да какой! Настоящий ливень! По улице расползлись широкие лужи, потекли быстрые ручьи. А когда, наконец, дождь кончился, к тому месту, где между булыжниками торчал оловянный солдатик, прибежали двое уличных мальчишек.
2: «Смотри-ка!»
1: — сказал один из них.
2: «Да никак это оловянный солдатик! Давай-ка отправим его в плавание!»
1: И они сделали из старой газеты лодочку, посадили в нее оловянного солдатика и спустили в канавку. Лодочка поплыла, а мальчики бежали рядом, подпрыгивая и хлопая в ладоши. Вода в канаве так и бурлила. Еще бы ей не бурлить после такого ливня. Лодочка то ныряла, то взлетала на гребень волны, то ее кружило на месте, то несло вперед. Оловянный солдатик в лодочке весь дрожал, от каски до сапога, но держался стойко, как полагается настоящему солдату. Ружье на плече, голова кверху, грудь колесом. И вот лодочку занесло под широкий мост. Стало так темно, словно солдатик опять попал в свою коробку. «Где же это я?» — думал оловянный солдатик.
3: «Ах, если бы со мной была моя красавица-танцовщица! Тогда мне все было бы нипочем!»
1: В эту минуту из-под моста выскочила большая водяная крыса.
5: «Ты кто такой?»
1: — закричала она.
5: «А паспорт у тебя есть? Предъяви паспорт!»
1: Но оловянный солдатик молчал и только крепко сжимал ружье. Лодку его несло все дальше и дальше, а крыса плыла за ним вдогонку. Она свирепо щелкала зубами и кричала плывущим навстречу щепкам и соломинкам.
5: «Держите его! Держите! У него нет паспорта!»
1: И она изо всех сил загребала лапами, чтобы догнать солдатика. Но лодку несло так быстро, что даже крыса не могла угнаться за ней. Наконец, оловянный солдатик увидел впереди свет. Мост кончился.
3: «Я спасен!»
1: — подумал солдатик. Но тут послышался такой гул и грохот, что любой храбрец не выдержал бы и задрожал от страха. Подумать только! За мостом вода с шумом падала вниз, прямо в широкий бурный канал. Оловянному солдатику, который плыл в маленьком бумажном кораблике, грозила такая же опасность, как нам, если бы нас в настоящей лодке несло к настоящему большому водопаду. Но остановиться было уже невозможно. Лодку с оловянным солдатиком вынесло в большой канал. Волны подбрасывали и швыряли ее то вверх, то вниз. Но солдатик по-прежнему держался молодцом и даже глазом не моргнул. И вдруг лодочка завертелась на месте, зачерпнула воду правым бортом, потом левым, потом опять правым и скоро наполнилась водой до самых краев. Вот солдатик уже по пояс в воде, вот уже по горло, и, наконец, вода накрыла его с головой. Погружаясь на дно, он с грустью подумал о своей красавице. Не видать ему больше милой плесуньи. Но тут он вспомнил старую солдатскую песню.
3: «Шагай вперед, всегда вперед, тебя за гробом слава ждет!»
1: И приготовился с честью встретить смерть в страшной пучине. Однако случилось совсем другое. Откуда ни возьмись, из воды вынырнула большая рыба и мигом проглотила солдатика вместе с его ружьем. Ах, как темно и тесно было в желудке у рыбы. Темнее, чем под мостом, теснее, чем в коробке. Но оловянный солдатик и тут держался стойко. Он вытянулся во весь рост и еще крепче сжал свое ружье. Так он пролежал довольно долго. Вдруг рыба заметалась из стороны в сторону, стала нырять, извиваться, прыгать и, наконец, замерла. Солдатик не мог понять, что случилось. Он приготовился мужественно встретить новые испытания, но вокруг по-прежнему было темно и тихо. И вдруг, словно молния блеснула в темноте. Потом стало совсем светло, и кто-то закричал.
2: «Вот так штука! Оловянный солдатик!»
1: А дело было вот в чем. Рыбу поймали, свезли на рынок, а потом она попала на кухню. Кухарка распорола ей брюхо большим блестящим ножом и увидела оловянного солдатика. Она взяла его двумя пальцами и понесла в комнату. Весь дом сбежался посмотреть на замечательного путешественника. Солдатика поставили на стол, и вдруг, каких только чудес не бывает на свете, он увидел ту же комнату, того же мальчика, то же самое окно, из которого вылетел на улицу. Вокруг были те же игрушки, а среди них возвышался картонный дворец, и на пороге стояла красавица-танцовщица. Она стояла по-прежнему на одной ножке, высоко подняв другую. Вот это называется стойкость. Оловянный солдатик так растрогался, что из глаз у него чуть не покатились оловянные слезы. Но он вовремя вспомнил, что солдату плакать не полагается. Не мигая, смотрел он на танцовщицу. Танцовщица смотрела на него, и оба молчали. Вдруг один из мальчиков, самый маленький, схватил оловянного солдатика и ни с того ни с сего швырнул его прямо в печку. Наверное, его подучил злой тролль из табакерки. В печке ярко пылали дрова, и оловянному солдатику стало ужасно жарко. Он чувствовал, что весь горит, то ли от огня, то ли от любви, он и сам не знал. Краска сбежала с его лица, он весь полинял, может быть, от огорчения, а может быть, от того, что побывал в воде и в желудке у рыбы. Но и в огне он держался прямо, крепко сжимал свое ружье и не сводил глаз с прекрасной плесуньи. А плесунья смотрела на него. И солдатик почувствовал, что тает. В эту минуту дверь в комнату распахнулась настежь. Сквозной ветер подхватил прекрасную танцовщицу, и она как бабочка порхнула в печку прямо к оловянному солдатику. Пламя охватило ее, она вспыхнула, и конец. Тут уж и оловянный солдатик совсем расплавился. На другой день служанка стала выгребать из печки золу и нашла маленький комочек олова, похожий на сердечко, да обгорелую, черную, как уголь, брошку. Это было все, что осталось от стойкого оловянного солдатика и прекрасной плесуньи.
0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
6: Веретено, ткацкий челнок и иголка. Жила-была сиротка. Отца матери не помнила, потому что умерли они, когда малютка была еще и вовсе несмысленной. Жила девушка в деревне, где в последнем доме на окраине проживала ее крестная. На пропитание старая женщина добывала умением прясть, ткать и шить. Старушка и взяла к себе несчастное дитя, приучила ее к работе и воспитала в благочестии. Когда девушке минуло 15 лет, старушка заболела, подозвала к себе свою крестницу и сказала: «Милая, чувствую, что приближается конец мой. Оставляю тебе домик, в котором ты и от ветра, и от непогоды будешь всегда иметь приют. А сверх того оставляю тебе веретено, ткацкий челнок и иголку. Ими ты всегда прокормишься». Потом возложила ей руки на голову, благословила и сказала: «Всегда имей Бога в сердце твоем, и благо будет тебе». С тем и закрыла глаза. А когда ее хоронить стали, крестница пошла за ее гробом с горькими слезами и воздала ей последний долг. И вот зажила девушка одна денешенька в маленькой избушечке. Работала усердно, прила, ткала, шила, и на всех делах ее, видимо, покоилось благословение доброй старушки. Казалось, лен как будто не переводился в ее кладовой. А когда она, бывало, закончит ткать сукно или ковер, либо рубашку сошьет, на все это сейчас же найдется и покупатель, и заплатит щедро. Так что сиротка наша ни в чем не нуждалась, а еще и другим кое-чем помогать стала. Случилось, что в это время сын короля той земли разъезжал повсюду, разыскивал себе невесту. Бедной он избрать не смел, а богатую избрать не желал. Вот и сказал он себе: «Моей женою будет та, которую можно будет назвать и самую бедную, и самую богатую». И вот, приехав в ту деревню, где жила сиротка, он спросил: «Кто здесь в деревне из девушек беднее всех? И кто богаче всех?» Сначала показали ему ту, которая была богаче. А беднее-то всех, сказали ему, та девушка, что живет в маленькой избушке на самом конце деревни. Богатая в полном наряде сидела у дверей своего дома. И когда королевич к ней приблизился, она встала, пошла навстречу и поклонилась ему. Он на нее посмотрел, ничего ей не сказал и проехал далее. Когда же он подъехал к дому бедной сиротки, она не стояла у дверей, а сидела у себя в комнате. Он сдержал коня, заглянул в окошечко и при ярком солнечном свете увидел, что девушка сидит за прялкой и усердно придет. Она подняла очи и, заметив, что королевич заглядывает к ней в избушку, раскраснелась, как маков цвет, опустила глаза вниз и продолжала прясть. Пряжа ли была на этот раз очень равна или другое что, не знаю. Но только она продолжала прясть до тех пор, пока королевич не отъехал от ее окошка. Тогда подошла она к окну, отворила его и сказала: «В комнате так жарко!» И все смотрела ему вслед, пока мелькали вдали белые перья на его шляпе. Затем она села вновь за свою работу и продолжала прясть. Тут ей припомнилось, как бывало старушка, сидя за работой, тихонько про себя подпевала: «Приведи веретено жениха мне под окно». И что бы вы думали? Веретено вдруг у нее из руки вырвалось, так двери шмык. А когда она в изумлении вскочила с места и посмотрела вслед веретену, то увидела, что оно веселехонько по полю скачет и блестящую золотую нить за собою тянет. А там и из глаз скрылась. Другого веретена у девушки не было. А потому и взяла она ткацкий челнок, села за ткацкий стан и давай ткать. А веретено тем временем скакало да скакало, и как раз в то время, когда уж намотанная на нем нить к концу подходила, веретено нагнало королевича. «Что я вижу?» — воскликнул он. «Веретено как будто хочет мне показать дорогу». Повернул он коня и поехал по золотой нити обратно. А девушка сидела за своей работой и пела: «Челночок ты мой проворный, тки дружку ковер узорный». И тотчас выскользнул у ней челночок из рук, и за двери шмык, и перед самым порогом начал он ткать ковер. Да какой ковер-то! На том ковре по бокам розы да лилии, а посередине на золотом поле протянулись зеленые нити растений, а между ними зайчики да кролики поскакивают, олени да козочки головки вперед выставляют, а вверху в ветвях сидят пестрые печушки, совсем как живые, только песни не поют. А челночок, знай, со стороны на сторону, да так и снует, так и носится, и ковер под ним будто сам растет. Как выскользнул у девушки челночок из рук, девушка села за шитье, держит иглу в руках да подпевает: «Мы с иголочкой вдвоем хорошо украсим дом». И иголка тоже юркнула у ней из рук и давай носиться по комнате, как молния. Можно было подумать, что за убранство принялись какие-то неведомые духи. Там стол зеленой скатеркой накрыли, а лавки зеленым сукном обтянули, стулья бархатом прикрыли и на окна шелковые занавесочки повесили. И едва только иголочка последний стежок сделала, как сиротка увидела в окошко белые перья на шляпе королевича, которого веретено привело по золотой нити. Сошел он с коня, переступил через ковер прямо в дом и чуть вошел в комнату, видит, что девица сидит в своем белом платьице и словно роза цветет. «Ты самая бедная и самая богатая изо всех», — сказал он ей. «Пойдем со мною и будь мне невестой». Она молча протянула ему руку, а он ее поцеловал, усадил на своего коня и привез в королевский замок, где свадьба была отпразднована веселая. А веретено, челнок и иголка положены были в королевскую казну на хранение, и хранились там

0: да старуха. У них было три сына. Два старших умниками слыли, а младшего все дурачком звали. Старших старуха любила, одевала чисто, кормила вкусно, а младший в дырявой рубашке ходил, черную корку жевал.
1: Ему, дурачку, все равно. Он ничего не смыслит, ничего не понимает.
0: Вот однажды дошла до той деревни весть. Кто построит царю корабль, чтобы по морям ходил и под облаками летал, за того царь свою дочку выдаст. Решили старшие братья счастья попытать.
2: «Отпустите нас, батюшка и матушка, авось который-нибудь из нас царским зятем станет».
0: Снарядила мать старших сыновей, напекла им в дорогу пирогов белых, нажарила-наварила курятины да гусятины.
1: «Ступайте, сыночки!»
0: Отправились братья в лес, стали деревья рубить да пилить. Много нарубили, напилили, а что дальше делать, не знают. Стали они спорить да браниться, того и гляди, друг дружке волосы вцепятся. Подошел тут к ним старичок и спрашивает.
3: «Из-за чего у вас, молодцы, спор да брань? Может, и я вам какое слово на пользу скажу?»
0: Накинулись оба брата на старичка. Слушать его не стали, нехорошими словами обругали и прочь прогнали. Ушел старичок. Поругались еще братья, съели все свои припасы, что им мать дала, и возвратились домой ни с чем. Как пришли они, начал проситься младший.
3: «Отпустите теперь меня!»
0: Стали мать и отец отговаривать его да удерживать.
1: «Куда тебе, дурню? Тебя волки по дороге съедят!»
0: А дурень, знай свое, твердит.
3: «Отпустите, пойду, и не отпустите, пойду».
0: Видят мать и отец, никак с ним не сладишь. Дали ему на дорогу краюху черного сухого хлеба и выпроводили вон из дому. Взял дурень с собой топор и отправился в лес. Ходил-ходил по лесу и высмотрел высокую сосну. Верхушкой в облака эта сосна упирается. Обхватить ее впору только троим. Срубил он сосну, стал ее от сучьев очищать. Подошел к нему старичок.
3: «Здравствуй, дитятка!»
4: «Здравствуй, дедушка!»
3: «Что, дитятка, ты делаешь? На что такое большое дерево срубил?»
4: «А вот, дедушка, царь обещал выдать свою дочку за того, кто ему летучий корабль построит. Я и строю».
3: «А разве ты сможешь такой корабль смастерить? Это дело мудреное! Пожалуй, и не сладишь!»
4: «Мудреное, не мудреное, а попытаться надо! Глядишь, и слажу. Вот и ты, кстати, пришел. Старые люди бывалые, сведущие. Может, ты мне что и присоветуешь?»
3: «Ну, коли просишь совет тебе подать, слушай. Возьми-ка ты свой топор и отеши эту сосну с боков. Вот этак».
0: И показал, как надо обтесывать. Послушался дурень старичка, обтесал сосну так, как он показывал. Обтесывает он, диву дается. Топор так сам и ходит, так и ходит.
3: «Теперь обделывай сосну с концов. Вот так и вот этак».
0: Дурень старичковы слова мимо ушей не пропускает. Как старичок показывает, так он и делает. Закончил он работу, старичок похвалил его и говорит.
3: «Ну, теперь не грех передохнуть, да закусить малость».
4: «Эх, дедушка, для меня-то еда найдется, вот эта краюха черствая. А тебя-то чем угостить? Ты, небось, не угрызешь мое угощение?»
3: «А ну-ка, дитятка, дай сюда свою краюху».
0: Дурень подал ему краюху. Старичок взял ее в руки, осмотрел, пощупал, да и говорит.
3: «Хм, не такая уж черствая твоя краюха».
0: И подал ее дурню. Взял дурень краюху, глазам своим не верит. Превратилась краюха в мягкий да белый каравай. Как поели они, старик и говорит.
3: «Ну, теперь станем паруса прилаживать».
0: И достал из-за пазухи кусок холста. Старичок показывает, дурень старается, на совесть все делает. И паруса готовы, прилажены.
3: «Садись теперь в свой корабль и лети, куда тебе надобно. Да смотри, помни мой наказ. По пути сажай в свой корабль всякого встречного».
0: Тут они и распрощались. Старичок своей дорогой пошел, а дурень на летучий корабль сел, паруса расправил. Надулись паруса, взмыл корабль в небо, полетел быстрее сокола. Летит чуть пониже облаков ходячих, чуть повыше лесов стоячих. Летел-летел дурень и видит. Лежит на дороге человек, ухом к сырой земле припал. Спустился он и говорит:
4: «Здорово, дядюшка!»
5: «Здорово, молодец!»
4: «Что это ты делаешь?»
5: «Слушаю я, что на том конце земли делается».
4: «А что ж там делается, дядюшка?»
5: «Поют, заливаются там пташки голосистые, одна другой лучше».
4: «Экой ты какой слухменный!» «Садись ко мне на корабль, полетим вместе!»
0: Слухало не стал отговариваться, сел на корабль и полетели они дальше. Летели-летели, видят, идет по дороге человек. Идет на одной ноге, а другая нога к уху привязана.
4: «Здорово, дядюшка!»
6: «Здорово, молодец!»
4: «Что это ты на одной ноге скачешь?»
6: «Да если я другую ногу отвяжу, так за три шага весь свет перешагну!»
4: «Вот ты какой быстрый! Садись к нам!»
0: Скороход отказываться не стал, взобрался на корабль, и полетели они дальше. Много ли, мало ли пролетели, глядь, стоит человек с ружьем, целится. А во что целится, неведомо.
4: «Здорово, дядюшка! В кого это ты целишься? Ни зверя, ни птицы кругом не видно».
7: «Экие вы! Да я и не стану близко стрелять. Целюсь я в тетерку, что сидит на дереве верст за тысячу отсюда. Вот такая стрельба по мне».
4: «Садись к нам, полетим вместе».
0: Села стреляла, и полетели они все дальше. Летели они, летели, и видят, идет человек, несет за спиной большущий мешок хлеба.
4: «Здорово, дядюшка! Куда идешь?»
7: «Иду добывать хлеба себе на обед».
4: «На что тебе еще хлеб? У тебя вон и так полон мешок».
7: «Что тут? Этот хлеб мне в рот положить да проглотить. А чтобы досыта наесться, мне надобно 100 раз постолько».
4: «Ишь ты какой! Садись к нам в корабль, полетим вместе».
0: Сел и объедало на корабль. Полетели они дальше. Над лесами летят, над полями летят, над реками летят, над селами да деревнями летят.

0: нам? Зачем это ты в лес хворост тащишь?
1: А это не простой хворост. Коли разбросать его, тотчас целое войско появится.
0: Садись, дядюшка, с нами.
2: И этот сел к ним. Полетели они дальше. Летели, летели, глядь, идет старик. Несет куль соломы.
0: Здорово, дедушка, седая головушка. Куда это ты солому несешь?
3: В село.
0: А разве в селе соломы мало?
3: Соломы много, а такой нету.
0: Какая же она у тебя?
3: А вот какая. Стоит мне разбросать ее в жаркое лето, и станет враз холодно. Снег выпадет, мороз затрещит.
0: Коли так, правда твоя. В селе такой соломы не найдешь. Садись с нами.
2: Холодилов забрался со своим кулем в корабль, и полетели они дальше. Летели, летели и прилетели к царскому дворцу. Царь в ту пору за обедом сидел. Увидел он летучий корабль и послал своих слуг.
4: «Ступайте, спросите, кто на том корабле прилетел? Какие заморские царевичи и королевичи?»
2: Слуги побежали к кораблю и видят. Сидят на корабле простые мужики. Не стали царские слуги спрашивать у них, кто таковы и откуда прилетели. Воротились и доложили царю.
0: «Так, мол, и так. Нет на корабле ни одного царевича, нет ни одного королевича, а все черная кость, мужики простые».
2: «Что прикажешь с ними делать?» – думает царь.
4: «За простого мужика нам дочку выдавать зазорно. Надо бы от таких женихов избавиться».
2: Спросил он у своих придворных, князей да бояр.
4: «Что нам теперь делать? Как быть?»
2: Они и присоветовали.
5: «Надо жениху задавать разные трудные задачи, а вось он их и не разгадает. Тогда мы ему отворот-повороты покажем».
2: Обрадовался царь, сейчас же послал слуг к дурню с таким приказом.
4: «Пусть жених достанет нам, пока наш царский обед не кончится, живой и мертвой воды».
2: Задумался дурень.
0: «Что же я теперь делать буду? Да я и за год, а может быть, и весь свой век не найду такой воды».
3: «А я на что?»
2: — говорит скороход.
3: «Мигом за тебя справлюсь».
2: Отвязал ногу от уха и побежал за 39 земель в 30-е царство. Набрал 2 кувшина воды живой и мертвой, а сам думает:
4: «Времени впереди много осталось. Дай-ка малость посижу. Успею к сроку возвратиться».
2: Присел под густым развесистым дубом, да и задремал. Царский обед к концу подходит, а скорохода нет как нет. Загоревали все на летучем корабле. Не знают, что и делать. А слухала, приник ухом к сырой земле, прислушался и говорит:
4: «Экой сонливый да дремливый. Спит себе под деревом, храпит вовсю.
3: А вот я его сейчас разбужу»,
2: — говорит стреляла. Схватил он свое ружье, прицелился и выстрелил в дуб, под которым скороход спал. Посыпались с дуба желуди прямо на голову скороходу. Проснулся тот.
3: «Батюшки, да никак я заснул!»
2: Вскочил он и в ту же минуту принес кувшины с водой.
3: «Получайте!»
2: Встал царь из-за стола, глянул на кувшины и говорит:
4: «А может, эта вода не настоящая?»
2: Поймали петуха, оторвали ему голову и спрыснули мертвой водой. Голова вмиг приросла. Спрыснули живой водой, петух на ноги вскочил, крыльями захлопал, кукареку закричал. Досадно стало царю.
4: «Ну, эту мою задачу ты выполнил. Задам теперь другую.

0: сорока печах испечено.
1: Опечалился дурень, говорит своим товарищам.
2: Да я и одного хлеба за целый день не съем.
3: А я на что?
1: Говорит объедало.
3: Я и с быками, и с хлебами их один управлюсь, еще мало будет.
1: Велел дурень сказать царю.
0: Тащите быков и хлебы, будет есть.
1: Привезли 12 быков жареных, да столько хлебов, сколько в сорока.

0: пока печах испечено. Объедала, давай быков поедать, одного за другим. А хлебы так в рот и мечет, каравай за караваем. Все вазы опустили.
1: Давайте еще! Почему так мало припасли? Я только во вкус вошел.
0: А у царя больше ни быков, ни хлебов нет.

0: Да бочка по 40 ведер.
1: Да я и одного ведра не выпью,
2: говорит дурень своим сватам.
0: Эка печаль,
2: отвечает опивала.
0: Да я один все у них пиво выпью, еще мало будет.
2: Прикатили 40 бочек сороковок, стали черпать пиво ведрами да подавать опивале. Он как глотнет, ведро и пусто.
0: Что это вы мне ведрами подносите? Этак мы целый день проконетелимся.
2: Поднял он бочку, да и опорожнил ее за раз, без роздыху. Поднял другую бочку, и та откатилась. Так все 40 бочек и осушил.
0: Нет ли еще певца? Неволе я напился. Не промочил горло.
2: Видит царь, ничем дурня нельзя взять. Решил погубить его хитростью.
0: Ладно, выдам я за тебя свою дочку. Готовься к венцу. Только перед свадьбой сходи в баню. Вымойся, выпарься хорошенько.
2: И приказал топить баню. А баня-то была вся чугунная. Трое суток баню топили, да красна раскалили. Огнем жаром от нее пышет, за 5 саженей к ней не подойти.
3: Как я буду мыться? Сгорю заживо.
4: Не печалься, я с тобой пойду,
2: отвечает холодило. Побежал он к царю, спрашивает:
4: не дозволите ли и мне с женихом в баню сходить? Я ему соломки подстелю, чтобы он пятки не испачкал.
2: Царю что? Он дозволил.
0: Что один сгорит, что оба.
2: Привели дурня с холодилой в баню, заперли там. А холодило разбросал в бане солому. И стало холодно, стены инеем подернулись, в чугунах вода замерзла. Столько-то времени прошло, отворили слуги дверь. Смотрят, а дурень жив-здоров, и старичок тоже.
3: Эх вы, да в вашей бане не париться, а разве на салазках кататься?
2: Побежали слуги к царю. Доложили, так, мол, и так. Заметался царь, не знает, что и делать, как от дурни избавиться. Думал-думал и приказал ему:
0: выстави поутру перед моим дворцом целый полк солдат. Выставишь — выдам за тебя дочку. Не выставишь — вон прогоню.
2: А у самого на уме:
0: откуда простому мужику войско достать? Уж этого он выполнить не сможет. Тук-то мы его и выгоним в шею.
2: Услышал дурень царский приказ, говорит своим сватам:
3: выручали вы меня, братцы, из беды не раз и не два. А теперь что делать будем?
0: Эх ты, нашел о чем печалиться,
2: говорит старичок с хворостом.
0: Да я хоть 7 полков с генералами выставлю. Ступай к царю, скажи, будет ему войско.
2: Пришел дурень к царю.
3: Выполню твой приказ, только в последний раз. А если отговариваться будешь, на себя пеняй.
2: Рано поутру старик с хворостом кликнул дурня и вышел с ним в поле. Раскидал он вязанку, и появилось несметное войско. И пешее, и конное, и с пушками. Трубачи в трубы трубят, барабанщики в барабаны бьют, генералы команды подают, кони в землю копытами бьют. Дурень впереди стал, к царскому дворцу войско повел. Остановился перед дворцом, приказал громче в трубы трубить, сильнее в барабаны бить. Услышал царь, выглянул в окошко, от испугу белее полотна стал. Приказал он воеводам свое войско выводить, на дурня войной идти. Вывели воеводы царское войско, стали в дурня стрелять да палить. А дурневы солдаты стеной идут, царское войско мнут, как траву. Напугались воеводы и побежали вспять, а за ними вслед и все царское войско. Вылез царь из дворца, на коленках перед дурнем ползает. Просит дорогие подарки принять, да с царевной скорее венчаться. Говорит дурень царю:
3: теперь ты нам не указчик, у нас свой разум есть.
2: Прогнал он царя и не велел никогда в то царство возвращаться, а сам на царевне женился. Царевна девка молодая да добрая, на ней никакой вины нет. И стал стал он в том царстве жить всякие

0: Перышко финиста ясно сокола. Русская народная сказка. Жил-был старик. Было у него три дочери. Большая и средняя бездельницы, а меньшая только о хозяйстве родила. Собирается отец в город и спрашивает у своих дочерей, которой что купить. Большая просит: «Купи мне платье». И средняя тоже говорит:
1: «А тебе что, дочь моя любимая?» — спрашивает у меньшой.
2: «Купи мне, батюшка, перышко финиста ясно-сокола».
0: Отец простился с ними и уехал в город. Большим дочерям купил по платью, а перышко финиста ясно-сокола нигде не нашел. Воротился домой, старшую и среднюю дочерей обновами обрадовал.
1: «А тебе, — говорит меньшой, — не нашел перышко финиста ясно-сокола».
2: «Так и быть, —
0: сказала она, — может, в другой раз посчастливится найти». Большие сестры краят, да обновы себе шьют, да над нею посмеиваются, а она, знай, отмалчивается. Опять собирается отец в город и спрашивает:
1: «Ну, дочки, что вам купить?»
0: Большая и средняя просят по платку купить, а меньшая говорит:
2: «Купи мне, батюшка, перышко финиста ясно-сокола».
0: Отец поехал в город, купил два платка, а перышко финиста ясно-сокола и в глаза не видал. Воротился назад и говорит:
1: «Эх, дочка, ведь опять я не нашел перышко финиста ясно-сокола».
2: «Ничего, батюшка, может, в иное время посчастливится».
0: Вот и в третий раз собирается отец в город и спрашивает:
1: «Сказывайте, дочки, что вам купить?»
0: Большие говорят:
2: «Купи нам серьги».
0: А меньшая опять свое:
2: «Купи мне перышко финиста ясно-сокола».
0: Отец искупил золотые серьги, бросился искать перышко, никто такого не ведает. Опечалился и поехал из городу. Только за заставу, а навстречу ему старичок несет коробочку.
1: «Что несешь, старина?» «Перышко финиста ясно-сокола». «Что за него просишь?» «Давай 1000».
0: Отец заплатил деньги и поскакал домой с коробочкой. Встречают его дочери.
1: «Ну, дочь моя любимая, — говорит он меньшой, — наконец и тебе купил подарок. На, возьми».
0: Меньшая дочь чуть не прыгнула от радости, взяла коробочку, стала ее целовать-миловать, крепко к сердцу прижимать. После ужина разошлись все спать по своим светелкам. Пришла и она в свою горницу, открыла коробочку. Перышко финиста ясно-сокола тотчас вылетело, ударилась об пол, и явился перед девицей прекрасный царевич. Повели они между собой речи сладкие, хорошие. Услыхали сестры и спрашивают:
2: «С кем это ты, сестрица, разговариваешь?»
3: «Сама с собой»,
0: — отвечает красная девица.
3: «А ну, отопрись!»
0: Царевич ударился об пол и сделался перышком. Она взяла, положила перышко в коробочку и отворила дверь. Сестры и туда смотрят, и сюда заглядывают. Нет никого. Только они ушли, красная девица открыла окно, достала перышко и говорит:
2: «Полетай, мое перышко, во чисто поле, погуляй до поры до времени».
0: Перышко обратилось ясным соколом и улетело в чистое поле. На другую ночь прилетает финист ясный сокол к своей девице. Пошли у них разговоры веселые. Сестры услыхали и тотчас к отцу побежали.
2: «Батюшка, у нашей сестры кто-то по ночам бывает, и теперь сидит да с нею разговаривает».
0: Встал отец и пошел к меньшой дочери. Входит в ее горницу, а царевич уж давно обратился перышком и лежит в коробочке.
1: «Ах, вы негодные!» — накинулся отец на своих больших дочерей. «Что вы на нее понапрасну взводите? Лучше бы за собой присматривали».
0: На другой день сестры поднялись на хитрости. Вечером, когда на дворе совсем стемнело, поставили лестницу, набрали острых ножей да иголок и натыкали на окне красной девицы. Ночью прилетел финист ясный сокол, бился-бился, не мог попасть в горницу, только крылышки себе обрезал. «Прощай, красная девица», — сказал он. «Если вздумаешь искать меня, то ищи за 39 земель в 30-м царстве. Прежде 3 пары башмаков железных истопчешь, 3 посоха чугунных изломаешь, 3 просверы каменных изгложишь, чем найдешь меня, добро молодца». А девица спит себе, хоть и слышит сквозь сон эти речи неприветливые, а встать пробудиться не может. Утром просыпается, смотрит, На окне ножи да иглы натыканы, а с них кровь так и капает. Всплеснула руками.
3: «Ах, боже мой! Знать, сестрицы сгубили моего друга милого!»
0: В тот же час собралась и ушла из дому. Побежала в кузницу, сковала себе 3 пары башмаков железных да 3 посоха чугунных, запаслась 3 каменными просверами и пустилась в дорогу искать финиста Ясносокола. Шла-шла, 2 башмаков истоптала, чугунный посох изломала и каменную просверу изглодала. Приходит к избушке и стучится.
3: «Хозяин с хозяюшкой, укройте от темной ночи!»
0: Отвечает старушка.
4: «Милости просим, красная девица, куда идешь, голубушка?»
3: «Ах, бабушка, ищу финиста Ясносокола».
4: «Ну, красная девица, далеко ж тебе искать будет?»
0: Наутро говорит старуха.
4: «Ступай теперь к моей родной сестре, она тебя добру научит. А вот тебе мой подарок, серебряное донце, золотое веретенце. Станешь кудель прясть, золотая нитка потянется».
0: Потом взяла клубочек, покатила по дороге и наказала вслед за ним идти. Куда клубочек покатится, туда и путь держи. Девица поблагодарила старуху и пошла за клубочком. Долго ли, коротко ли, 2 пара башмаков изношен, 2 посох изломан, еще каменная просвира изглодана. Наконец прикатился клубочек к избушке. Она постучалась.
3: «Добрые хозяева, укройте от темной ночи красную девицу!»
4: «Милости просим»,
0: — отвечает старушка.
4: «Куда идешь, красная девица?»
3: «Ищу бабушка финиста Ясносокола».
4: «Далеко ж тебе искать будет?»
0: Поутру дает ей старушка серебряное блюдо и золотое яичко и посылает к своей старшей сестре. А Надя знает, где финиста Ясносокола искать. Простилась красная девица со старухою и пошла в путь дорогу. Шла, шла, 3 пара башмаков истоптана, 3 посох изломан и 1 просвира изглодана. Прикатился клубочек к избушке. Стучится и говорит страннице.
3: «Добрые хозяева, укройте от темной ночи красную девицу!»
0: Опять вышла старушка.
4: «Поди, голубушка, милости просим, откуда вы идешь и куда путь держишь?»
3: «Ищу бабушка финиста Ясносокола».
4: «Ох, трудно, трудно отыскать его. Он живет теперь в этаком-то городе, на просвирненной дочери там женился».
0: Наутро говорит старуха красной девице.
4: «Вот тебе подарок, золотое пялечко да иголочка. Ты только пялечко держи, а иголочка сама вышивать будет. Ну, теперь ступай с Богом и наймись к просвирне в работнице».
0: Сказано, сделано. Пришла красная девица на просвирнен двор и нанялась в работнице. Дело у ней так и кипит под руками, и печку топит, и воду носит, и обед готовит. Просвирня смотрит да радуется.
4: «Слава Богу!» — говорит своей дочке. «Нажили себе работницу и услужливую, и добрую, без наряду все делает».
0: А красная девица, покончив с хозяйскими работами, взяла серебряное донце, золотое веретенце и села прясть. Придет, из кудели нитка тянется. Нитка не простая, а чистого золота. Увидала это просвирнена дочь.
3: «Ах, красная девица, не продашь ли мне свою забаву?» «Пожалуй, продам». «А какая цена?» «Позволь с твоим мужем ночь перебыть».
0: Просвирнена дочь согласилась.
3: «Не беда», — думает. «Ведь мужа можно сонным зельем опоить, а через это веретенце мы с матушкой озолотимся».
0: Афиниста Ясносокола дома не было. Целый день гулял по Поднебесью, только к вечеру воротился. Сели ужинать. Красная девица подает на стол кушанье, да все на него смотрит. А он, добрый молодец, и не узнает ее. Просвирнена дочь подмешала Афинисту Ясносоколу сонного зелья в питье, уложила его спать и говорит работнице.
3: «Ступай к нему в горницу, да мух отгоняй».
0: Вот красная девица отгоняет мух, а сама слезно плачет.
3: «Проснись, пробудись, финист Ясный Сокол. Я, красная девица, к тебе пришла. 3 чугунных посоха изломала, 3 пары башмаков железных истоптала, 3 просверы каменных изглодала, да тебя все, милого, искала».
0: А финист спит, ничего не чует. Так и ночь прошла. На другой день работница взяла серебряное блюдечко и катает по нем золотым яичком. Много золотых яиц накатала. увидела Просвирнина дочь.
3: «Продай, — говорит, — мне свою забаву. Пожалуй, купи. А как цена? Позволь с твоим мужем еще единую ночь перебыть». «Хорошо, я согласна».
0: Афинист Ясный Сокол опять целый день гулял по Поднебесью. Домой прилетел только к вечеру. Сели ужинать. Красная девица подает кушанье, да все на него смотрит. А он словно никогда и не знавал ее. Опять Просвирнина дочь опоила его сонным зельем, уложила спать и послала работницу мух отгонять. И на этот раз, как ни плакала, как ни будила его красная девица, он проспал до утра и ничего не слышал. На третий день сидит красная девица, держит в руках золотое пялечко, а иголочка сама вышивает. Да такие узоры чудные! Загляделась Просвирнина дочка.
3: «Продай, красная девица, продай!» — говорит. «Мне свою забаву». «Пожалуй, купи». «А как цена?» «Позволь с твоим мужем третью ночь перебыть». «Хорошо, я согласна».
0: Вечером прилетел финист Ясный Сокол. Жена опоила его сонным зельем, уложила спать и посылает работницу мух отгонять. Вот красная девица мух отгоняет, а сама слезно причитывает.
3: «Проснись, пробудись, финист Ясный Сокол. Я, красная девица, к тебе пришла. Три чугунных посоха изломала, три пары железных башмаков истоптала, три каменных просверы изглодала, все тебя, милого, искала».
0: Афинист Ясный Сокол крепко спит, ничего не чует. Долго она плакала, долго будила его. Вдруг упала ему на щеку слеза красной девицы, и он в ту же минуту проснулся.
3: «А!» — говорит. «Что-то меня обожгло!» «Афинист Ясный Сокол!» — отвечает ему девица. «Я к тебе пришла. Три чугунных посоха изломала, три пары железных башмаков истоптала, три каменных просверы изглодала, все тебя искала. Вот уж третью ночь над тобою стою, а ты спишь, не пробуждаешься, на мои слова не отзываешься».
0: Тут только узнал ее финист Ясный Сокол и так обрадовался, что сказать нельзя. Сговорились и ушли от Просверни. Поутру хватилась Просвирнина дочь своего мужа. Ни его нет, ни работницы. Стала жаловаться матери. Просвирня приказала лошадей заложить и погналась в погоню. Ездила, ездила, и к трем старухам заезжала, а финиста Ясно Сокола не догнала, его и следов давно не видать. Очутился финист Ясный Сокол со своей суженой возле ее дома родительского. Ударился о сырую землю и сделался перышком. Красная девица взяла его, спрятала за пазуху и пришла к отцу.
4: «Ах, дочь моя любимая, я думал, что тебя и на свете нет. Где была ты так долго?»
3: «Богу ходила молиться».
0: А случилось это как раз около святой недели. Вот отец со старшими дочерьми собираются к заутренне.
4: «Что ж, дочка милая, — спрашивает он меньшую, — собирайся да поедем, нынче день такой радостный».
3: «Батюшка, мне надеть на себя нечего. Надень наши уборы, — говорят старшие сестры». «Ах, сестрицы! Мне ваши платья не по кости. Я лучше дома останусь».
0: Отец с двумя дочерьми уехал к заутрене. В те поры красная девица вынула свое перышко. Ударилось оно об пол и сделалось прекрасным царевичем. Царевич свистнул в окошко. Тотчас же явились и платья, и уборы, и карета золотая. Нарядились, сели в карету и поехали. Входят они в церковь, становятся впереди всех. Народ дивится. Какой такой царевич с царевною пожаловал? На исходе заутренней вышли они раньше всех и уехали домой. Карета пропала, платьев и уборов как не бывало, а царевич обратился перышком. Воротился и отец с дочерьми.
3: «Ах, сестрица, вот ты с нами не ездила, в церкви был прекрасный царевич с ненаглядной царевной». «Ничего, сестрица, вы мне рассказали все равно, что сама была».
0: На другой день опять тоже. А на третий, как стал царевич с красной девицей в карету садиться, отец вышел из церкви и своими глазами видел, что карета к его дому подъехала и пропала. Воротился отец и стал меньшую дочь допрашивать. Она и говорит.
3: «Делать нечего, надо признаться».
0: Вынула перышко. Перышко ударилось об пол и обернулось царевичем. Тут их и обвенчали, и свадьба была богатая. «На той свадьбе и я был, вино пил. По усам текло, во рту не было.
1: Надели на меня колпак, да и ну толкать. Надели на меня кузов. Ты, детинушка, не гузай. Убирайся-ка поскорей со двора.

0: Лет 40 тому назад в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове, в первой линии, жил-был содержатель мужского пансиона, который еще и до сих пор, вероятно, у многих остался в свежей памяти. Хотя дом, где пансион тот помещался, давно уже уступил место другому, нисколько не похожему на прежний. В то время Петербург наш уже славился в целой Европе своей красотою, хотя и далеко еще не был таким, как теперь. Тогда на проспектах Васильевского острова не было веселых тенистых аллей. Деревянные подмостки, часто из гнилых досок сколоченные, заступали место нынешних прекрасных тротуаров. Исаакиевский мост, узкий в то время и неровный, совсем иной представлял вид, нежели как теперь. Да и самая площадь Исаакиевская вовсе не такова была. Тогда монумент Петра Великого от Исаакиевской церкви отделен был канавою. Адмиралтейство не было обсажено деревьями. Манеж конногвардейский не украшал площади прекрасным нынешним фасадом. Одним словом, Петербург тогдашний не то был, что теперешний. Города перед людьми имеют, между прочим, то преимущество, что они иногда с летами становятся красивее. Впрочем, не о том теперь идет дело. В другой раз и при другом случае я, может быть, поговорю с вами пространнее о переменах, происшедших в Петербурге в течение моего века. Теперь же обратимся опять к пансиону, который лет 40 тому назад находился на Васильевском острове в первой линии. Дом, которого теперь, как уже вам сказывал, вы не найдете, был о двух этажах, крытый голландскими черепицами. Крыльцо, по которому в него входили, было деревянное и выдавалось на улицу. Из сеней довольно крутая лестница вела в верхнее жилье, состоявшее из 8 или 9 комнат, в которых с одной стороны жил содержатель пансиона, а с другой были классы. Дартуары, или спальные комнаты детей, находились в нижнем этаже, по правую сторону сеней, а по левую жили 2 старушки, голландки, из которых каждой было более 100 лет, и которые собственными глазами видели Петра Великого и даже с ним говаривали. В нынешнее время вряд ли в целой России вы встретите человека, который бы видал Петра Великого. Настанет время, когда и наши следы сотрутся с лица земного. Все проходит, все исчезает в бренном мире нашем. Но не о том теперь идет дело. В числе 30 или 40 детей, обучавшихся в том пансионе, находился один мальчик по имени Алеша, которому тогда было не более 9 или 10 лет. Родители его, жившие далеко-далеко от Петербурга, года за 2 перед тем привезли его в столицу, отдали в пансион и возвратились домой, заплатив учителю условленную плату за несколько лет вперед. Алеша был мальчик умненький, миленький, учился хорошо, и все его любили и ласкали. Однако, несмотря на то, ему часто скучно бывало в пансионе, а иногда даже и грустно. Особливо сначала он никак не мог приучиться к мысли, что он разлучен с родными своими. Но потом, мало-помалу, он стал привыкать к своему положению. И бывали даже минуты, когда, играя с товарищами, он думал, что в пансионе гораздо веселее, нежели в родительском доме. Вообще, дни учения для него проходили скоро и приятно. Но когда наставала суббота, все товарищи его спешили домой к родным, тогда Алеша горько чувствовал свое одиночество. По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один. И тогда единственным утешением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из небольшой своей библиотеки. Учитель был родом немец, а в то время в немецкой литературе господствовала мода на рыцарские романы и на волшебные повести. И библиотека, которой пользовался наш Алеша, большую частью состояла из книг сего рода. Итак, Алеша, будучи еще в 10-летнем возрасте, знал уже наизусть деяния славнейших рыцарей. По крайней мере, так, как они описаны были в романах. Любимое его занятие в длинные зимние вечера, по воскресеньям и другим праздничным дням было мысленно переноситься в старинные, давно прошедшие, прошедшие веки, особливо в вакантное время, как, например, об Рождестве или в светлые Христово воскресенье, когда он бывал разлучен надолго со своими товарищами, когда часто целые дни просиживал в уединении, юное воображение его бродило по рыцарским замкам, по страшным развалинам или по темным дремучим лесам. Я забыл сказать вам, что к дому этому принадлежал довольно пространный двор, отделенный от переулка деревянным забором из барочных досок. Ворота и калитка, кои вели в переулок, всегда были заперты. И потому Алёше никогда не удавалось побывать в этом переулке, который сильно возбуждал его любопытство. Всякий раз, когда позволяли ему в часы отдохновения играть на дворе, первое движение его было подбегать к забору. Тут он становился на цыпочки и пристально смотрел в круглые дырочки, которыми усеян был забор. Алёша не знал, что дырочки эти происходили от деревянных гвоздей, коими прежде сколочены были барки. Ему казалось, что какая-нибудь добрая волшебница нарочно для него провертела эти дырочки. Он все ожидал, что когда-нибудь эта волшебница явится в переулке и сквозь дырочку подаст ему игрушку или талисман, или письмецо от папеньки или маменьки, от которых не получал он давно уже никакого известия. Но к крайнему его сожалению, не являлся никто даже похожий на волшебницу. Другое занятие Алёши состояло в том, чтобы кормить курочек, которые жили около забора, в нарочно для них выстроенном домике, и целый день играли и бегали на дворе. Алёша очень коротко с ними познакомился, всех знал по имени, разнимал их драки, а забияк наказывал тем, что иногда несколько дней сряду не давал им ничего от крошек, которые всегда после обеда и ужина он собирал со скатерти. Между курами он особенно любил одну черную хохлатую, названную Чернушкой. Чернушка была к нему ласковее других. Она даже иногда позволяла себя гладить. И потому Алёша лучшие кусочки приносил ей. Она была нрава тихого, редко прохаживалась с другими и, казалось, любила Алёшу более, нежели подруг своих. Однажды, это было во время вакации между Новым годом и Крещением, день был прекрасный и необыкновенно теплый, не более 3 или 4 градусов морозу, Алёше позволили поиграть на дворе. В тот день учитель и жена его в больших были хлопотах. Они давали обед директору училищ еще накануне, с утра до позднего вечера, везде в доме мыли полы, вытирали пыль и вощили красного дерева столы и комоды. Сам учитель ездил закупать провизию для стола. Белую архангельскую телятину, огромный окорок и из милютиных лавок киевское варенье. Алёша тоже по мере сил способствовал приготовлениям. Его заставили из белой бумаги вырезать красивую сетку на окорок и украшать бумажную резьбою нарочно купленные 6 восковых свечей. В назначенный день рано поутру явился парикмахер и показал свое искусство над буклями, тупеем и длинной косой учителя. Потом принялся за супругу его, напомадил и напудрил у ней локоны и шиньон и взгромоздил на ее голове целую оранжерею разных цветов, между которыми блистали искусным образом помещенные 2 бриллиантовые перстня, когда-то подаренные мужу ее родителями учеников. По окончании головного убора накинула она на себя старый изношенный салоп и отправилась хлопотать по хозяйству, наблюдая при том строго, чтобы как-нибудь не испортилась прическа. И для того сама она не входила в кухню, а давала приказания своей кухарке, стоя в дверях. В необходимых же случаях посылала туда мужа своего, у которого прическа не так была высока. Продолжение всех этих забот Алёшу нашего совсем забыли. И он тем воспользовался, чтобы на просторе играть на дворе. По обыкновению своему он подошел сначала к дощатому забору и долго смотрел в дырочку. Но и в этот день никто почти не проходил по переулку. И он со вздохом обратился к любезным своим курочкам. Не успел он присесть на бревно и только что начал манить их к себе, как вдруг увидел подле себя кухарку с большим ножом. Алёше никогда не нравилась эта кухарка, сердитая и бранчивая чухонка. Но с тех пор, как он заметил, что она-то была причиной, что от времени до времени уменьшалось число его курочек, он еще менее стал ее любить. Когда же однажды нечаянно увидел он в кухне одного хорошенького, очень любимого им петушка, повешенного за ноги с перерезанным горлом, то возымел он к ней ужас и отвращение. Увидев ее теперь с ножом, он тотчас догадался, что это значит. И, чувствуя с горечью, что он не в силах помочь своим друзьям, вскочил и побежал далеко прочь.
1: «Алёша! Алёша! Помоги мне поймать курицу!»
0: Но Алёша принялся бежать еще пуще, спрятался у забора за курятником и сам не замечал, как слезки одна за другой выкатывались из его глаз и упадали на землю. Довольно долго стоял он у курятника, и сердце в нем сильно билось. Между тем, как кухарка бегала по двору, то манила курочек,
1: цып-цып-цып-цып-цып-цып,
0: то бранила их по-чухонски. Вдруг сердце Алёши еще сильнее забилось. Ему послышался голос любимой его чернушки. Она кудахтала самым отчаянным образом, и ему показалось, что она кричит:
2: «Кудах, кудах, кудуху! Алёша, спаси чернуху! Кудуху, кудуху! Чернуху, чернуху!»
0: Алёша никак не мог долей оставаться на своем месте. Он, громко всхлипывая, побежал к кухарке и бросился к ней на шею в ту самую минуту, как она поймала уже чернушку за крыло.
3: «Любезная, милая Тринушка, пожалуйста, не тронь мою чернуху!»
0: Алёша так неожиданно бросился на шею кухарки, что она упустила из рук чернушку, которая, воспользовавшись этим, от страха взлетела на кровлю сарая и там продолжала кудахтать. Но Алёше теперь слышалось, будто она дразнит кухарку и кричит:
2: «Кудах, кудах, кудуху, не поймала ты чернуху! Кудуху, кудуху, чернуху, чернуху!»
0: Между тем кухарка вне себя была от досады. Тут хотела она бежать к учителю, но Алёша не допустил ее. Он прицепился к полам ее платья и так умильно стал просить, что она остановилась.
3: «Душенька, Тринушка, ты такая хорошенькая, чистенькая, добренькая. Пожалуйста, оставь мою чернушку. Вот, посмотри, что я тебе подарю, если ты будешь добра».
0: Алёша вынул из кармана империал, составлявший все его имение, который берег он пуще глаза своего, потому что это был подарок доброй его бабушки. Кухарка взглянула на золотую монету, окинула взором окошки дома, чтобы удостовериться, что никто их не видит, и протянула руку за империалом. Алёше очень, очень жаль было империала. Но он вспомнил о чернушке и с твердостью отдал чухонке драгоценный подарок. Таким образом, чернушка спасена была от жестокой и неминуемой смерти. Лишь только кухарка удалилась в дом, чернушка слетела с кровли и подбежала к Алёше. Она как будто знала, что он ее избавитель. Кружилась около него, хлопала крыльями и кудахтала веселым голосом. Все утро она ходила за ним по двору, как собачка. И казалось, будто хочет что-то сказать им, да не может. По крайней мере, он никак не мог разобрать ее кудахтанье. Часа за два перед обедом начали собираться гости. Алёшу позвали вверх, надели на него рубашку с круглым воротником и батистовыми манжетами с мелкими складками, белые шароварцы и широкий шелковый голубой кушак. Длинные русые волосы, висевшие у него почти до пояса, хорошенько расчесали, разделили на две равные части и переложили наперед по обе стороны груди. Так наряжали тогда детей. Потом научили, каким образом он должен шаркнуть ногой, когда войдет в комнату директор, и что должен отвечать, если будут сделаны ему какие-нибудь вопросы. В другое время Алёша был бы очень рад приезду директора, коего давно хотелось ему видеть, потому что, судя по почтению, с каким отзывались о нем учитель и учительша, он воображал, что это должен быть какой-нибудь знаменитый рыцарь в блестящих латах и в шлеме с большими перьями. Но на тот раз любопытство это уступило место мысли, исключительно тогда его занимавшей. О черной курице. Ему все представлялось, как кухарка за нею бегала с ножом и как Чернушка кудахтала разными голосами. Притом ему очень досадно было, что не мог он разобрать, что она ему сказать хотела. И его так и тянуло к курятнику. Но делать было нечего. Надлежало дожидаться, пока кончится обед. Наконец приехал директор. Приезд его возвестила учительша, давно уже сидевшая у окна, пристально смотря в ту сторону, откуда его ждали. Все пришло в движение. Учитель, стремглав, бросился из дверей, чтобы встретить его внизу у крыльца. Гости встали с мест своих, и даже Алеша на минуту забыл о своей курочке и подошел к окну, чтобы посмотреть, как рыцарь будет слезать с ретивого коня. Но ему не удалось увидеть его, ибо он успел уже войти в дом. У крыльца же вместо ретивого коня стояли обыкновенные извозчичьи сани. Алеша очень этому удивился. «Если бы я был рыцарь, — подумал он, — то никогда бы не ездил на извозчике, а всегда верхом». Между тем отворили настежь все двери, и учительша начала приседать в ожидании столь почтенного гостя, который вскоре потом показался. Сперва нельзя было видеть его за толстой учительшей, стоявшей в самих дверях. Но когда она, окончив длинное приветствие свое, присела ниже обыкновенного, Алеша, к крайнему удивлению, из-за нее увидел не шлем пернатый, но просто маленькую лысую головку, набело распудренную, единственным украшением которой, как после заметил Алеша, был маленький пучок. Когда вошел он в гостиную, Алеша еще более удивился, увидев, что, несмотря на простой серый фраг, бывший на директоре вместо блестящих лат, все обращались с ним необыкновенно почтительно. Сколь, однако ж, не казалось все это странным Алеше, сколь в другое время он бы ни был обрадован необыкновенным убранством стола, на котором также пародировал и украшенный им окорок, но в этот день он не обращал большого на то внимания. У него в головке все бродило утреннее происшествие с Чернушкою. Подали десерт, разного рода варенье, яблоки, бергамоты, финики, винные ягоды и грецкие орехи. Но и тут он ни на одно мгновение не переставал помышлять о своей курочке. И только что встали из-за стола, как он с трепещущим от страха и надежды сердцем подошел к учителю и спросил, можно ли идти поиграть на дворе.
4: «Подите, только недолго там будьте, уж скоро сделается темно».
0: Алеша поспешно надел свою красную бекешу на беличьем меху и зеленую бархатную шапочку с соболем околышком и побежал к забору. Когда он туда прибыл, курочки начали уже собираться на ночлег, и сонные не очень обрадовались принесенным крошкам. Одна Чернушка, казалось, не чувствовала охоты ко сну. Она весело к нему подбежала, захлопала крыльями и опять начала кудахтать. Алеша долго с нею играл. Наконец, когда сделалось темно и настала пора идти домой, он сам затворил курятник, удостоверившись наперед, что любезная его курочка уселась на шесте. Когда он выходил из курятника, ему показалось, что глаза у Чернушки светятся в темноте, как звездочки, что она тихонько ему говорит.
2: «Алеша, Алеша, останься со мною!»
0: Алеша возвратился в дом и весь вечер просидел один в классных комнатах, между тем, как на другой половине часу до 11 пробыли гости и на нескольких столах играли в вист. Прежде, нежели они разъехались, Алеша пошел в нижний этаж, в спальню, разделся, лег в постель и потушил огонь. Долго не мог он заснуть. Наконец сон его преодолел, и он только что успел во сне разговориться с Чернушкою, как, к сожалению, пробужден был шумом разъезжающихся гостей. Немного погодя, учитель, провожавший директора со свечкой, вошел к нему в комнату, посмотрел, все ли в порядке, и вышел вон, замкнув дверь ключом. Ночь была ясная, и сквозь ставни, неплотно затворявшиеся, упадал в комнату бледный луч луны, Алёша лежал с открытыми глазами и долго слушал, как в верхнем жилье над его головою ходили по комнатам и приводили в порядок стулья и столы. Наконец все утихло. Он взглянул на стоявшую подле него кровать, немного освещенную месячным сиянием, и заметил, что белая простыня, висящая почти до полу, легко шевелилась. Он пристальнее стал всматриваться. Ему послышалось, как будто что-то под кроватью царапается. И немного погодя, показалось, что кто-то тихим голосом зовет его.
2: «Алёша! Алёша!»
0: Алёша испугался. Он один был в комнате, и ему тотчас пришло на мысль, что под кроватью должен быть вор. Но потом, рассудив, что вор не называл бы его по имени, он несколько ободрился, хотя сердце в нем дрожало. Он немного приподнялся в постели и еще яснее увидел, что простыня шевелится. Еще внятнее услышал, что кто-то говорит.
2: «Алёша! Алёша!»
0: Вдруг белая простыня приподнялась, и из-под нее вышла черная курица.
3: «А, это ты, Чернушка! Как ты зашла сюда?»
0: Чернушка захлопала крыльями, взлетела к нему на кровать и сказала человеческим голосом.
2: «Это я, Алёша. Ты не боишься меня, не правда ли?»
3: «Зачем я буду тебя бояться? Я тебя люблю. Только для меня странно, что ты так хорошо говоришь. Я совсем не знал, что ты говорить умеешь».
2: «Если ты меня не боишься, так поди за мною. Я тебе покажу что-нибудь хорошенькое. Одевайся скорее».
3: «Какая ты, Чернушка, смешная! Как же мне можно одеться в темноте? Я платье своего теперь не сыщу. Я и тебя на силу вижу».
2: «Постараюсь этому помочь».
0: Тут она закудахтала странным голосом. И вдруг, откуда ни взялись, маленькие свечки в серебряных шандалах. Не больше, как с Алешин маленький пальчик. Шандалы эти очутились на полу, на стульях, на окнах, даже на рукомойнике. И в комнате сделалось так светло, как будто днем. Алеша начал одеваться, а курочка подавала ему платье, и таким образом он вскоре совсем был одет. Когда Алеша был готов, Чернушка опять закудахтала, и все свечки исчезли.
2: «Иди за мною».
0: И Алеша смело последовал за нею. Из глаз ее выходили как будто лучи, которые освещали все вокруг них, хотя не так ярко, как маленькие свечки. Они прошли через переднюю.
3: «Дверь заперта ключом»,
0: — сказала Алеша. Но курочка ему не отвечала. Она хлопнула крыльями, и дверь сама собой отворилась. Потом, прошедшие через сени, обратились они к комнатам, где жили столетние старушки-голландки. Алеша никогда у них не бывал, но слыхал, что комнаты у них убраны по-старинному, что у одной из них большой серый попугай, а у другой серая кошка, очень умная, которая умеет прыгать через обруч и подавать лапку. Ему давно хотелось все это видеть. И потому он очень обрадовался, когда курочка опять хлопнула крыльями, и дверь в старушкины покои отворилась. Алеша в первой комнате увидел всякого рода странные мебели. Резные стулья, кресла, столы и комоды. Большая лежанка была из голландских изразцов, на которых нарисованы были синий муравой люди и звери. Алеша хотел было остановиться, чтобы рассмотреть мебели, особливо фигуры на лежанке. Но Чернушка ему не позволила. Они вошли во вторую комнату, и тут-то Алеша обрадовался. В прекрасной золотой клетке сидел большой серый попугай с красным хвостом. Алеша тотчас хотел подбежать к нему, Чернушка опять его не допустила.
2: «Не трогай здесь ничего, берегись разбудить старушек».
0: Тут только Алеша заметил, что подле попугая стояла кровать с белыми кисейными занавесками, сквозь которой он мог различить старушку, лежащую с закрытыми глазами. Она показалась ему как будто восковая. В другом углу стояла такая же точно кровать, где спала другая старушка, а подле нее сидела серая кошка и умывалась передними лапами. Проходя мимо нее, Алеша не мог утерпеть, чтобы не попросить у ней лапки. Вдруг она громко замяукала, попугай нахохлился и начал громко кричать.
5: «Дурак! Дурак!»
0: В то самое время в видно было сквозь кисейные занавески, что старушки приподнялись в постели. Чернушка поспешно удалилась. Алеша побежал за нею. Дверь вслед за ними сильно захлопнулась. Еще долго слышно было, как попугай кричал.
5: «Дурак! Дурак!
2: Как тебе не стыдно?»
0: сказала Чернушка, когда они удалились от комнат старушек.
2: «Ты верно разбудил рыцарей?»
3: «Каких рыцарей?»
2: «Ты увидишь. Не бойся, однако ж, ничего. Иди за мною смело».
0: Они спустились вниз по лестнице, как будто в погреб, и долго-долго шли по разным переходам и коридорам, которых прежде Алеша никогда не видывал. Иногда коридоры эти были так низкие и узкие, что Алеша принужден был нагибаться. Вдруг вошли они в залу, освещенную тремя большими хрустальными люстрами. Зала была без окошек, и по обеим сторонам висели на стенах рыцари в блестящих латах с большими перьями на шлемах, с копьями и щитами в железных руках. Чернушка шла вперед на цыпочках, и Алеша велела следовать за собой тихонько-тихонько. В конце залы была большая дверь из светлой желтой меди. Лишь только они подошли к ней, как соскочили со стен два рыцаря, ударили копьями об щиты и бросились на черную курицу. Чернушка подняла хохол, распустила крылья. Вдруг сделалась большая-большая, выше рыцарей, и начала с ними сражаться. Рыцари сильно на нее наступали, а она защищалась крыльями и носом. Алеше сделалось страшно, сердце в нем сильно затрепетало, и он упал в обморок. Когда пришел он опять в себя, солнце сквозь ставни освещало комнату, и он лежал в своей постели. Не видно было ни Чернушки, ни рыцарей. Алеша долго не мог опомниться. Он не понимал, что с ним было ночью. Во сне ли все это видел, или в самом деле это происходило? Он оделся и пошел вверх. Но у него не выходило из головы виденное им в прошлую ночь. С нетерпением ожидал он минуты, когда можно ему будет идти играть на двор. Но весь тот день, как нарочно, шел сильный снег, и нельзя было и подумать, чтобы выйти из дому. За обедом учительша, между прочими разговорами, объявила мужу, что черная курица непонятно куда спряталась.
1: «Впрочем, беда невелика. Если бы она и пропала, она давно назначена была на кухню. Вообрази себе, душенька, что с тех пор, как она у нас в доме, она не снесла ни одного яичка».
0: Алеша чуть-чуть не заплакал. Хотя и пришло ему на мысль, что лучше, чтобы ее никогда не находили, нежели чтобы попала она на кухню. После обеда Алеша остался опять один в классных комнатах. Он беспрестанно думал о том, что происходило в прошедшую ночь, и не мог никак утешиться о потере любезной Чернушки. Иногда ему казалось, что он непременно должен ее увидеть в следующую ночь, несмотря на то, что она пропала из курятника. Но потом ему казалось, что это дело несбыточное, и он опять погружался в печаль. Настало время ложиться спать, и Алеша с нетерпением разделся и лег в постель. Не успел он взглянуть на соседнюю кровать, опять освещенную тихим лунным сиянием, как зашевелилась белая простыня, точно так, как накануне. Опять послышался ему голос, его зовущий.
2: «Алеша! Алеша!»
0: Немного погодя, вышла из-под кровати Чернушка и взлетела к нему на постель.
3: «А, здравствуй, Чернушка!»
0: вскричал он вне себя от радости.
3: «Я боялся, что никогда тебя не увижу. Здорова ли ты?»
2: «Здорова, но чуть было не занемогла по твоей милости».
3: «Как это, Чернушка?»
2: «Ты добрый мальчик, но при том ты ветрен и никогда не слушаешься с первого слова, а это нехорошо. Вчера я говорила тебе, чтоб ты ничего не трогал в комнатах старушек. Несмотря на то, ты не мог утерпеть, чтобы не попросить у кошки лапку. Кошка разбудила попугая, попугай старушек, старушки рыцарей, и я на силу с ними сладила».
3: «Виноват, любезная Чернушка. Вперед не буду. Пожалуйста, поведи меня сегодня опять туда. Ты увидишь, что я буду послушен».
2: «Хорошо, увидим».
1: «О,
0: как накануне, и те же маленькие свечки явились в тех же серебряных шандалах. Алеша опять оделся и пошел за курицей. Опять вошли они в покой старушек, но в этот раз он уже ни до чего не дотрагивался. Когда они проходили через первую комнату, то ему показалось, что люди и звери, нарисованные на лежанке, делают разные смешные гримасы и манят его к себе, но он нарочно от них отвернулся. Во второй комнате старушки-голландки, так же, как накануне, лежали в постелях, будто восковые. Попугай смотрел на Алешу и хлопал глазами. Серая кошка опять умывалась лапками. На уборном столе перед зеркалом Алеша увидел две фарфоровые китайские куклы, которых вчера он не заметил. Они кивали ему головою, но он помнил приказание Чернушки и прошел, не останавливаясь, однако не мог утерпеть, чтобы мимоходом им не поклониться. Куколки тотчас соскочили со стола и побежали за ним, все кивая головою. Чуть-чуть он не остановился, так они показались ему забавными, но Чернушка оглянулась на него с сердитым видом, и он опомнился. Куколки проводили их до дверей, и, видя, что Алеша на них не смотрит, возвратились на свои места. Опять спустились они с лестницы, ходили по переходам и коридорам и пришли в ту же залу, освещенную тремя хрустальными люстрами. Те же рыцари висели на стенах, и опять, когда приблизились они к двери из желтой меди, два рыцаря сошли со стены и заступили им дорогу. Казалось, однако, что они не так сердиты были, как накануне. Они едва тащили ноги, как осенние мухи, и видно было, что они через силу держали свои копья. Чернушка сделалась большая и нахохлилась, но только что ударила их крыльями, как они рассыпались на части, и Алеша увидел, что то были пустые латы. Медная дверь сама собою отворилась, и они пошли далее. Немного погодя, вошли они в другую залу, пространную, но невысокую, так что Алеша мог достать рукой до потолка. Зала эта освещена была такими же маленькими свечками, какие он видел в своей комнате, но шандалы были не серебряные, а золотые. Тут Чернушка оставила Алешу.
2: «Побудь здесь немного, я скоро приду назад. Сегодня был ты умен, хотя неосторожно поступил, поклоняясь фарфоровым куколкам. Если бы ты им не поклонился, то рыцари остались бы на стене. Впрочем, ты сегодня не разбудил старушек, и оттого рыцари не имели никакой силы».
0: После сего Чернушка вышла из залы. Оставшись один, Алеша со вниманием стал рассматривать залу, которая очень богато была убрана. Ему показалось, что стены сделаны из лабрадора, какой он видел в минеральном кабинете, имеющемся в пансионе. Панели и двери были из чистого золота. В конце залы, под зеленым балдахином, на возвышенном месте, стояли кресла из золота. Алеша очень любовался этим убранством. Но странным показалось ему, что все было в самом маленьком виде, как будто для небольших кукол. Между тем, как он с любопытством все рассматривал, отворилась боковая дверь, прежде им незамеченная, и вошло много.

0: мгновение комната сделалась еще светлее. Все маленькие свечки еще ярче загорели, и Алеша увидел 20 маленьких рыцарей в золотых латах с пунцовыми на шлемах перьями, которые попарно входили тихим маршем. Потом, в глубоком молчании, стали они по обеим сторонам кресел. Немного погодя, вошел в залу человек с величественной осанкою, на голове свинцом, блестящим драгоценными камнями. На нем была светло-зеленая мантия, подбитая мышьим мехом с длинным шлейфом, который несли 20 маленьких пажей в пунцовых платьях. Алеша тотчас догадался, что это должен быть король. Он низко ему поклонился. Король отвечал на поклон его весьма ласково и сел в золотые кресла. Потом что-то приказал одному из стоявших подле него рыцарей, который подошел к Алёше, объявил ему, чтобы он приблизился к креслам. Алёша повиновался.
1: «Мне давно было известно, что ты добрый мальчик, но третьего дня ты оказал великую услугу моему народу и зато заслуживаешь награду. Мой главный министр донес мне, что ты спас его от неизбежной и жестокой смерти».
2: «Когда?»
1: «Третьего дня на дворе. Вот тот, который обязан тебе жизнью».
0: Алеша взглянул на того, на которого указывал король. И тут только заметил, что между придворными стоял маленький человек, одетый весь в черное. На голове у него была особенного рода шапка малинового цвета, наверху с зубчиками, надетая немного на бок, а на шее был платок, очень накрахмаленный, отчего казался он немного синеватым. Он умильно улыбался, глядя на Алешу, которому лицо его показалось знакомым, хотя не мог он вспомнить, где его видал. Сколь для Алеши не было лестно, что приписывали ему такой благородный поступок, но он любил правду и потому, сделав низкий поклон, сказал:
2: «Господин король! Я не могу принять на свой счет того, чего никогда не делал. Третьего дня я имел счастье избавить от смерти не министра вашего, а черную нашу курицу, которую не любила кухарка за то, что не снесла она ни одного яйца».
1: «Что ты говоришь? Мой министр не курица, а заслуженный чиновник».
0: Тут подошел министр ближе, и Алеша увидел, что в самом деле это была его любезная чернушка. Он очень обрадовался и попросил у короля извинения, хотя никак не мог понять, что это значит.
1: «Скажи мне, чего ты желаешь? Если я в силах, то непременно исполню твое требование».
3: «Говори смело, Алеша», —
0: шепнул ему на ухо министр. Алеша задумался и не знал, чего пожелать. Если б дали ему более времени, то он, может быть, и придумал бы что-нибудь хорошенькое. Но так как ему казалось неучтивым заставить дожидаться короля, то он поспешил с ответом.
2: «Я бы желал, чтобы не учившись, я всегда знал урок свой, какой бы мне ни задали».
1: «Не думал я, что ты такой ленивец, но делать нечего. Я должен исполнить свое обещание», —
0: отвечал король, покачав головою. Он махнул рукою, и паж поднес золотое блюдо, на котором лежало одно конопляное семечко.
1: «Возьми это семечко. Пока оно будет у тебя, ты всегда знать будешь урок свой, какой бы тебе ни задали. С тем, однако, условием, чтоб ты ни под каким предлогом никому не сказывал ни одного слова о том, что ты здесь видел или впредь увидишь. Малейшая нескромность лишит тебя навсегда наших милостей, а нам наделает множество хлопот и неприятностей».
0: Алеша взял конопляное зерно, завернул в бумажку и положил в карман, обещаясь быть молчаливым и скромным. Король после того встал с кресел и тем же порядком вышел из залы, приказав прежде министру угостить Алешу как можно лучше. А лишь только король удалился, как окружили Алешу все придворные и начали его всячески ласкать, изъявляя признательность свою за то, что он избавил министра. Они все предлагали ему свои услуги. Одни спрашивали, не хочет ли он погулять в саду или посмотреть королевский зверинец. Другие приглашали его на охоту. Алеша не знал, на что решиться. Наконец министр объявил, что сам будет показывать подземные редкости дорогому гостю. Сначала повел он его в сад, устроенный в английском вкусе. Дорожки усеяны.

0: были крупными разноцветными камушками, отражавшими свет от бесчисленных маленьких ламп, которыми увешаны были деревья. Этот блеск чрезвычайно понравился Алёше.
1: «Камни эти у вас называются драгоценными. Это все бриллианты, яхонты, изумруды и аметисты».
2: «Когда бы у нас этим усыпаны были дорожки!»
1: «Тогда и у вас бы они так же были малоценны, как здесь».
0: Деревья также показались Алёше отменно красивыми, хотя при том очень странными. Они были разного цвета. Красные, зеленые, коричневые, белые, голубые и лиловые. Когда посмотрел он на них со вниманием, то увидел, что это не что иное, как разного рода мох, только выше и толще обыкновенного. Министр рассказал ему, что мох этот выписан королем за большие деньги из дальних стран, из самой глубины земного шара. Из сада пошли они в зверинец. Там показали Алёше диких зверей, которые привязаны были на золотых цепях. Всматриваясь внимательно, он, к удивлению своему, увидел, что дикие эти звери были не что иное, как большие крысы, кроты, хорьки и подобные им звери, живущие в земле и под полами. Ему это очень показалось смешно, но он из учтивости не сказал ни слова. Возвратившись в комнаты после прогулки, Алёша в большой зале нашел накрытый стол, на котором расставлены были разного рода конфеты, пироги, паштеты и фрукты. Блюда все были из чистого золота, а бутылки и стаканы выточены из цельных бриллиантов, яхонтов и изумрудов.
1: «Кушай что угодно. С собой уже брать ничего не позволяется».
0: Алёша в тот день очень хорошо поужинал, и потому ему вовсе не хотелось кушать.
2: «Вы обещались взять меня с собой на охоту?»
1: «Очень хорошо. Я думаю, что лошади уже оседланы».
0: Тут он свистнул, и вошли конюхи, ведущие в поводах палочки, у которых на балдашнике были резной работы и представляли лошадиные головы. Министр с большой ловкостью вскочил на свою лошадь. Алёше подвели палку гораздо более других.
1: «Берегись, чтобы лошадь тебя не сбросила. Она не из самых смертных».
0: Алёша внутренне смеялся этому, но когда он взял палку между ног, то увидел, что совет министра был не бесполезен. Палка начала под ним увертываться и манежиться, как настоящая лошадь, и он на силу мог усидеть. Между тем затрубили врага, и охотники пустились скакать во всю прыть по разным переходам и коридорам. Долго они так скакали, и Алёша от них не отставал, хотя с трудом мог сдерживать бешеную палку свою. Вдруг из одного бокового коридора выскочило несколько крыс, таких больших, каких Алёша никогда не видывал. Они хотели пробежать мимо, но когда министр приказал их окружить, то они остановились и начали защищаться храбро. Несмотря, однако, на то, они были побеждены мужеством и искусством охотников. 8 крыс легли на месте, 3 обратились в бегство, а одну, довольно тяжело раненую, министр велел вылечить и отвезти в зверинец. По окончании охоты Алёша так устал, что глазки его невольно закрывались. При всем том, ему хотелось обо многом поговорить с Чернушкой, и он попросил позволения возвратиться в залу, из которой они выехали на охоту. Министр на то согласился. Большой рысью поехали они назад, и по прибытии в залу отдали лошадей конюхам, раскланялись с придворными и охотниками и сели друг подле друга на принесенные им стулья.
2: «Скажи, пожалуйста, зачем вы убили бедных крыс, которые вас не беспокоят и живут так далеко от вашего жилища?»
1: «Если б мы их не истребляли, то они вскоре бы нас выгнали из комнат наших и истребили бы все наши съестные припасы. К тому же мышьи и крыси меха у нас в высокой цене по причине их легкости и мягкости. Одним знатным особам позволено их у нас употреблять».
2: «Да скажи мне, пожалуй, кто вы таковы?»
1: «Неужели ты никогда не слыхал, что под землей живет народ наш? Правда, немногим удается нас видеть. Однако бывали примеры, особливо в старину, что мы выходили на свет и показывались людям. Теперь это редко случается, потому что люди сделались очень нескромны. А у нас существует закон, что если тот, кому мы показались, не сохранит этого в тайне, то мы принуждены бываем немедленно оставить место пребывания наше и идти далеко-далеко в другие страны. Ты легко представить себе можешь, что королю нашему не весело было бы оставить все здешние заведения и с целым народом переселиться в неизвестные земли. И потому убедительно тебя прошу быть как можно скромнее, ибо в противном случае ты нас всех сделаешь несчастными, а особливо меня. Из благодарности я упросил короля призвать тебя сюда. Но он никогда мне не простит, если по твоей нескромности мы принуждены будем оставить этот край.
2: Я даю тебе честное слово, что никогда не буду ни с кем об вас говорить. Я теперь вспомнил, что читал в одной книжке о гномах, которые живут под землей. Пишут, что в некотором городе очень разбогател один сапожник в самое короткое время, так что никто не понимал, откуда взялось его богатство. Наконец, как-то узнали, что он шил сапоги и башмаки на гномов, плативших ему за то очень дорого.
1: Быть может, что это правда.
2: Но объясни мне, любезная чернушка, отчего ты, будучи министром, являешься в свет в виде курицы? И какую связь имеете вы со старушками-голландками?
0: Чернушка, желая удовлетворить его любопытству, начала было рассказывать ему подробно о многом, но при самом начале ее рассказа глаза Алешины закрылись, и он крепко заснул. Проснувшись на другое утро, он лежал в своей постели. Долго не мог он опомниться и не знал, что ему думать. Чернушка и министр, король и рыцарь, голландки и крысы — все это смешалось в его голове, и он на силу мысленно привел в порядок все виденное им в прошлую ночь. Вспомнив, что король подарил ему конопляное зерно, он поспешно бросился к своему платью и действительно нашел в кармане бумажку, в которой завернуто было конопляное семечко. «Увидим», — подумал он, — «сдержит ли слово свое король? Завтра начнутся классы, а я еще не успел выучить всех своих уроков». Исторический урок особенно его беспокоил. Ему задано было выучить наизусть несколько страниц из Шрековой всемирной истории, и он не знал еще ни одного слова. Настал понедельник, съехались пансионеры, и начались классы. От 10 часов до 12 преподавал историю сам содержатель пансиона. У Алёши сильно билось сердце. Пока дошла до него очередь, он несколько раз ощупывал лежащую в кармане бумажку с конопляным зернышком. Наконец его вызвали. С трепетом подошел он к учителю, открыл рот, сам еще не зная, что сказать, и безошибочно, не останавливаясь, проговорил заданное. Учитель очень его хвалил, однако Алеша не принимал его хвалу с тем удовольствием, которое прежде чувствовал он в подобных случаях. Внутренний голос ему говорил, что он не заслуживает этой похвалы, потому что урок этот не стоил ему никакого труда. В продолжении нескольких недель учители не могли нахвалиться Алешею. Все уроки без исключения знал он совершенно. Все переводы с одного языка на другой были без ошибок, так что не могли надивиться чрезвычайными его успехами. Алеша внутренно стыдился этих похвал. Ему совестно было, что поставляли его в пример товарищам, тогда как он вовсе того не заслуживал. В течение этого времени Чернушка к нему не являлась. Несмотря на то, что Алеша, особливо в первые недели после получения конопляного зернышка, не пропускал почти ни одного дня без того, чтобы ее не звать, когда ложился спать. Сначала он очень о том горевал, но потом успокоился мыслью, что она, вероятно, занята важными делами по своему званию. Впоследствии же похвалы, которыми все его осыпали, так его заняли, что он довольно редко о ней вспоминал. Между тем слух о необыкновенных его способностях разнесся вскоре по целому Петербургу. Сам директор училищ приезжал несколько раз в пансион и любовался Алешею. Учитель носил его на руках, ибо через него пансион вошел в славу. Со всех концов города съезжались родители и приставали к нему, чтобы он детей их принял к себе, в надежде, что и они такие же будут ученые, как Алеша. Вскоре пансион так наполнился, что не было уже места для новых пансионеров. И учитель с учительшею начали помышлять о том, чтобы нанять дом гораздо пространнейший того, в котором они жили. Алеша, как сказал я уже выше, сначала стыдился похвал, чувствуя, что вовсе их не заслуживает. Но мало-помалу он стал к ним привыкать. И, наконец, самолюбие его дошло до того, что он принимал, не краснеясь, похвалы, которыми его осыпали. Он много стал о себе думать, важничал перед другими мальчиками и вообразил себе, что он гораздо лучше и умнее всех их. Нрав Алешин от этого совсем испортился. Из доброго, милого и скромного мальчика он сделался гордый и непослушный. Совесть часто его в том упрекала, и внутренний голос ему говорил:
2: «Алеша, не гордись, не приписывай самому себе того, что тебе не принадлежит. Благодари судьбу за то, что она тебе доставила выгоды против других детей. Но не думай, что ты лучше их. Если ты не исправишься, то никто тебя любить не будет. И тогда ты при всей своей учености будешь самое несчастное дитя».
0: Иногда он и принимал намерение исправиться. Но, к несчастью, самолюбие так в нем было сильно, что заглушало голос совести. И он день ото дня становился хуже. И день ото дня товарищи менее его любили. Притом Алеша сделался страшный шалун. Не имея нужды твердить уроков, которые ему задавали, он в то время, когда другие дети готовились к классам, занимался шалостями. И эта праздность еще более портила его нрав. Наконец он так надоел всем дурным своим нравам, что учитель серьезно начал думать о средствах к исправлению такого дурного мальчика. И для того задавал ему уроки вдвое и втрое больше, нежели другим. Но и это нисколько не помогало. Алеша вовсе не учился, а все-таки знал урок с начала до конца без малейшей ошибки. Однажды учитель, не зная, что с ним делать, задал ему выучить наизусть страниц 20 к другому утру и надеялся, что он, по крайней мере, в этот день будет смирнее. Но наш Алеша и не думал об уроке. В этот день он нарочно шалил более обыкновенного, и учитель тщетно грозил ему наказанием, если на другое утро не будет он знать урока. Алеша внутренно смеялся этим угрозам, будучи уверен, что конопляное зернышко поможет ему непременно. На следующий день, в назначенный час, учитель взял в руки книжку, из которой задан был урок Алеши, подозвал его к себе и велел проговорить заданное. Все дети с любопытством обратили на Алешу внимание. И сам учитель не знал, что подумать, когда Алеша, несмотря на то, что вовсе накануне не твердил урока, смело встал со скамейки и подошел к нему. Алеша немало не сомневался в том, что и этот раз ему удастся показать свою необыкновенную способность. Он разинул рот и не мог выговорить ни слова.
3: «Что ж вы молчите? Говорите урок».
0: Алеша покраснел, потом побледнел, опять покраснел, начал мять свои руки, слезы у него от страха навернулись на глазах.
3: «Что ж вы молчите? Говорите урок».
0: Он не мог выговорить ни одного слова, потому что, надеясь на конопляное зерно, он даже и не заглядывал в книгу.
3: «Что это значит, Алеша? Зачем вы не хотите говорить?»
0: Алеша сам не знал, чему приписать такую странность. Всунул руку в карман, чтобы ощупать семечко. Но как описать его отчаяние, когда он его не нашел? Слезы градом полились из глаз его. Он горько плакал и все-таки не мог сказать ни слова. Между тем учитель терял терпение. Привыкнув к тому, что Алеша всегда отвечал безошибочно и не запинаясь, ему казалось невозможным, чтобы он не знал, по крайней мере, начала урока, и потому приписывал молчание его упрямству.
3: «Пойдите в спальню и оставайтесь там, пока совершенно будете знать урок».
0: Алешу отвели в нижний этаж, дали ему книгу и заперли дверь ключом.

0: Лишь только он остался один, как начал везде искать конопляное зернышко. Он долго шарил у себя в карманах, ползал по полу, смотрел под кроватью, перебирал одеяло, подушки, простыню. Все напрасно. Нигде не было и следов любезного зернышка. Он старался вспомнить, где он мог его потерять, и, наконец, уверился, что выронил его как-нибудь накануне, играя на дворе. Но каким образом найти его? Он заперт был в комнате, а если бы позволили выйти на двор, так и это, вероятно, ни к чему бы не послужило, ибо он знал, что курочки лакомы на коноплю, и зернышко его, верно, которое-нибудь из них успело склевать. Отчаявшись отыскать его, он вздумал призвать к себе на помощь Чернушку.
1: «Милая Чернушка, любезный министр, пожалуйста, явись мне и дай другое зернышко. Я, право, впредь буду осторожнее».
0: Но никто не отвечал на его просьбы. И он, наконец, сел на стул и опять принялся горько плакать. Между тем настала пора обедать. Дверь отворилась, и вошел учитель.
2: «Знаете ли вы теперь урок?»
0: Алеша, громко всхлипывая, принужден был сказать, что не знает.
2: «Ну так оставайтесь здесь, пока выучите!»
0: Учитель велел подать ему стакан воды и кусок ржаного хлеба и оставил его опять одного. Алеша стал твердить наизусть, но ничего не входило ему в голову. Он давно отвык от занятий, да и как вытвердить 20 печатных страниц? Сколько он не трудился, сколько не напрягал свою память, но когда настал вечер, он не знал более 2 или 3 страниц, да и то плохо. Когда пришло время другим детям ложиться спать, все товарищи его разом нагрянули в комнату, и с ними пришел опять учитель.
2: «Алеша, знаете ли вы урок?»
0: И бедный Алеша сквозь слезы отвечал.
1: «Знаю только 2 страницы».
2: «Так, видно, и завтра придется вам просидеть здесь на хлебе и на воде»,
0: — сказал учитель, пожелал другим детям покойного сна и удалился. Алеша остался с товарищами. Тогда, когда он был доброе и скромное дитя, все его любили. Если, бывало, подвергался он наказанию, то все о нем жалели. И это ему служило утешением. Но теперь никто не обращал на него внимания. Все с презрением на него смотрели и не говорили с ним ни слова. Он решился сам начать разговор с одним мальчиком, с которым в прежнее время был очень дружен, но тот от него отворотился, не отвечая. Алеша обратился к другому, но и тот говорить с ним не хотел и даже оттолкнул его от себя, когда он опять с ним заговорил. Тут несчастный Алеша почувствовал, что он заслуживает такое с ним обхождение товарищей. Обливаясь слезами, лег он в свою постель, но никак не мог заснуть. Долго лежал он таким образом и с горестью вспоминал о минувших счастливых днях. Все дети уже наслаждались сладким сном, один только он заснуть не мог.
1: «И Чернушка меня оставила»,
0: — подумал Алеша, и слезы вновь полились у него из глаз. Простыня у соседней кровати зашевелилась, подобно как в первый тот день, когда к нему явилась черная курица. Сердце в нем стало биться сильнее. Он желал, чтобы Чернушка вышла опять из-под кровати, но не смел надеяться, что желание его исполнится.
1: «Чернушка! Чернушка!»
0: — сказал он, наконец, в полголоса. Простыня приподнялась, и к нему на постель взлетела черная курица.
1: «Надеяться, что с тобой увижусь. Ты меня не забыла?»
3: «Нет, я не могу забыть оказанной тобой услуги. Хотя тот Алеша, который спас меня от смерти, вовсе не похож на того, которого теперь перед собой вижу. Ты тогда был добрый мальчик, скромный и учтивый, и все тебя любили. А теперь я не узнаю тебя».
0: Алеша горько заплакал, а Чернушка продолжала давать ему наставления. Долго она с ним разговаривала и со слезами упрашивала его исправиться. Наконец, когда уже начинал показываться дневной свет, курочка ему сказала:
3: «Я должна тебя оставить, Алеша. Вот конопляное зерно, которое выронил ты на дворе. Напрасно ты думал, что потерял его невозвратно. Король наш слишком великодушен, чтобы лишить тебя оного за твою неосторожность. Помни, однако, что ты дал честное слово сохранять в тайне все, что тебе о нас известно. Алеша, к теперешним худым свойствам твоим не прибавь еще худшего – неблагодарности.
0: Алеша с восхищением взял любезное свое семечко из лапок курицы и обещался употребить все силы свои, чтобы справиться.
1: Ты увидишь, милая Чернушка, что я сегодня же совсем другой буду.
3: Не полагай, что так легко исправиться от пороков, когда они уже взяли над нами верх. Пороки обыкновенно входят в дверь, а выходят в щелочку. И потому, если хочешь исправиться, то должен беспрестанно и строго смотреть за собою. Но прощай, пора нам расстаться.
0: Алеша, оставшись один, начал рассматривать свое зернышко и не мог им налюбоваться. Теперь-то он совершенно спокоен был насчет урока. И вчерашнее горе не оставило в нем никаких следов. Он с радостью думал о том, как будут все удивляться, когда он безошибочно проговорит 20 страниц. И мысль, что он опять возьмет верх над товарищами, которые не хотели с ним говорить, ласкала его самолюбие. Об исправлении самого себя он хотя и не забыл, но думал, что это не может быть так трудно, как говорила Чернушка.
1: «Будто не от меня зависит исправиться. Стоит только захотеть, и все опять меня любить будут».
0: Увы, бедный Леша не знал, что для исправления самого себя необходимо должно начать тем, что подкинуть самолюбие и излишнюю самонадеянность. Когда поутру собрались дети в классы, Алешу позвали вверх. Он вошел с веселым и торжествующим видом.
2: «Знаете ли вы урок ваш?»
0: — спросил учитель, взглянув на него строго.
1: «Знаю»,
0: — отвечал Алеша смело. Он начал говорить и проговорил все 20 страниц без малейшей ошибки и остановки. Учитель вне себя был от удивления, а Алеша гордо посматривал на своих товарищей. От глаз учителя не скрылся гордый вид Алеши.
2: «Вы знаете урок свой, это правда. Но зачем вы вчера не хотели его сказать?»
1: «Вчера я не знал его».
2: «Быть не может. Вчера в вечеру вы мне сказали, что знаете только 2 страницы, да и то плохо. А теперь без ошибки проговорили все 20. Когда же вы его выучили?»
0: Алеша замолчал. Наконец, дрожащим голосом сказал он:
1: «Я выучил его сегодня поутру».
0: Но тут вдруг все дети, огорченные его надменностью, закричали в один голос:
4: «Он неправду говорит!
5: Он и книги в руки не брал сегодня поутру!»
0: Алеша вздрогнул, потупил глаза в землю и не сказал ни слова.
2: «Отвечайте же! Когда выучили вы урок?»
0: Он так поражен был сим неожиданным вопросом и недоброжелательством, которое оказывали ему все его товарищи, что не мог опомниться. Между тем учитель, полагая, что он накануне не хотел сказывать урока из упрямства, счел за нужное строго наказать его.
2: «Чем более вы от природы имеете способности и дарований, тем скромнее и послушнее вы должны быть. Не для того Бог дал вам ум, чтобы вы во зло его употребляли. Вы заслуживаете наказания за вчерашнее упрямство, а сегодня вы еще увеличили вину вашу тем, что солгали. Господа!» —
0: продолжал учитель, обратясь к пансионерам.
2: «Запрещаю всем вам говорить с Алешей до тех пор, пока он совершенно исправится. А так как, вероятно, для него это небольшое наказание, то велите подать розги».
0: Принесли розги. Алеша был в отчаянии. В первый еще раз с тех пор, как существовал пансион, наказывали розгами. И кого же? Алешу, который так много о себе думал, который считал себя лучше и умнее всех. Какой стыд! Он, рыдая, бросился к учителю и обещался совершенно исправиться.
2: «Надо было думать об этом прежде», —
0: был ему ответ. Слезы и раскаяние Алеши тронули товарищей, и они начали просить за ним. А Алеша, чувствуя, что не заслужил их сострадания, еще горше стал плакать. Наконец, месяц учитель приведен был в жалость.
2: Хорошо. Я прощу вас ради просьбы товарищей ваших, но с тем, чтобы вы пред всеми признались в вашей вине и объявили, когда вы выучили заданный урок.
0: Алеша совершенно потерял голову. Он забыл обещание, данное подземельному королю и его министру, и начал рассказывать о черной курице, о рыцарях, о маленьких людях. Учитель не дал ему договорить.
2: «Как? Вместо того, чтобы раскаяться в дурном поведении вашем, вы меня еще вздумали дурачить, рассказывая сказку о черной курице? Этого слишком уже много! Нет, дети, вы видите сами, что его нельзя не наказать!»
0: И бедного Алешу высекли. С поникшей головою, с растерзанным сердцем, Алеша пошел в нижний этаж, в спальные комнаты. Он был как убитый. Стыд и раскаяние наполняли его душу. Когда через несколько часов он немного успокоился и положил руку в карман, конопляного зернышка в нем не было. Алеша горько заплакал, чувствуя, что потерял его невозвратно. В вечеру, когда другие дети пришли спать, он также лег в постель, но заснуть никак не мог. Как раскаивался он в дурном поведении своем. Он решительно принял намерение исправиться, хотя чувствовал, что конопляное зернышко возвратить невозможно. Около полуночи пошевелилась опять простыня у соседней кровати. Алеша, который накануне этому радовался, теперь закрыл глаза. Он боялся увидеть чернушку. Совесть его мучила. Он вспомнил, что еще вчера в вечеру так уверительно говорил чернушке, что непременно исправится. И вместо того, что он ей теперь скажет? Несколько времени лежал он с закрытыми глазами. Ему слышался шорох от поднимающейся простыни. Кто-то подошел к его кровати, и голос, знакомый голос, назвал его по имени.
3: «Алеша! Алеша!»
0: Но он стыдился открыть глаза. А между тем слезы из них выкатывались и текли по его щекам. Вдруг кто-то дернул за одеяло. Алеша невольно проглянул, и перед ним стояла чернушка не в виде курицы, а в черном платье, в малиновой шапочке с зубчиками и в белом накрахмаленном шейном платке, точно как он видел ее в подземной зале.
3: «Алеша, я вижу, что ты не спишь. Прощай. Я пришел с тобой проститься. Более мы не увидимся».
0: Алеша громко зарыдал.
1: «Прощай! Прощай! Если можешь, прости меня! Я знаю, что виноват пред тобою, но я жестоко зато наказан!»
3: «Алеша, я тебя прощаю. Не могу забыть, что ты спас жизнь мою, и все тебя люблю, хотя ты сделал меня несчастным, может быть, навеки. Прощай. Мне позволено видеться с тобою на самое короткое время. Еще в течение нынешней ночи король с целым народом своим должен переселиться далеко-далеко от здешних мест. Все в отчаянии, все проливают слезы. Мы несколько столетий жили здесь так счастливо, так покойно».
0: Алеша бросился целовать маленькие ручки министра. Схватив его за руку, он увидел на ней что-то блестящее, и в то же самое время какой-то необыкновенный звук поразил его слух.
1: «Что это такое?»
0: — спросил он с изумлением. Министр поднял обе руки кверху, и Алеша увидел, что они были скованы золотой цепью. Он ужаснулся.
3: «Твоя нескромность причиной, что я осужден носить эти цепи», —
0: сказал министр с глубоким вздохом.
3: «Но не плачь, Алеша. Твои слезы помочь мне не могут. Одним только ты можешь меня утешить в моем несчастье. Старайся исправиться и будь опять таким же добрым мальчиком, как был прежде. Прощай в последний раз».
0: Алёше руку и скрылся под соседнюю кровать.
1: «Чернушка! Чернушка!»
0: — кричал ему вслед Алёша, но Чернушка не отвечала. Во всю ночь не мог он сомкнуть глаз ни на минуту. За час перед рассветом послышалось ему, что под полом что-то шумит. Он встал с постели, приложил к полу ухо и долго слышал стук маленьких колес и шум, как будто множество маленьких людей проходило. Между шумом этим слышен был также плач женщин и детей и голос министра Чернушки, который кричал ему: –

другой день поутру дети, проснувшись, увидели Алешу, лежащего на полу без памяти. Его подняли, положили в постель и послали за доктором, который объявил, что у него сильная горячка. Недель через шесть Алеша с помощью Божией выздоровел, и все происходившее с ним перед болезнью казалось ему тяжелым сном. Ни учитель, ни товарищи не напоминали ему ни слова, ни о черной курице, ни о наказании, которому он подвергся. Алеша же сам стыдился об этом говорить и старался быть послушным, добрым, скромным и прилежным. Все его снова полюбили и стали ласкать, и он сделался примером для своих товарищей, хотя уже и не мог выучить наизусть 20 печатных страниц вдруг, которых, впрочем, ему и не задавали.

0: начинает сказка сказываться. Сказка старинная, не короткая, не длинная, о молодильных яблоках и живой воде. В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь. И было у него три сына. Старшего звали Федором, второго Василием, а младшего Иваном. Царь очень устарел и глазами обнищал. И вот призвал он своих сыновей.
1: Сыновья мои милые, слышал я, что за 39 земель в 30-м царстве есть сад с молодильными яблоками и колодец с живой водой. Вот, говорят, если съесть мне это яблоко, я помолодею, а вот водой умыть глаза видеть буду. Кто из вас, сынки мои, съездил бы за 39 земель в 30-е царство, привез бы молодильных яблок и живой воды кувшинец о 12 рыльц, я бы этому седоку полцарства отказал. Что ты думаешь, старший царевич Федор?
2: Ну что, отец, я поеду в эту дорожку.
1: Да спасибо, сынок.
0: Отправился Федор царевич в дорожку. Видели, что садился, а не видели, в кою сторону укатился. И доезжает до трех дорог. Лежит на дороге плита, камень. На ней надпись написана.
3: Направо поедешь, себя спасешь, коня потеряешь. Угу. Налево поедешь, коня спасешь, себя потеряешь. Угу. Прямо поедешь, женатым будешь.
0: И повернул Федор на ту дорожку, где женатому быть. Ехал, ехал и доезжает до терема под золотой крышей. Тут выбегает прекрасная девица.
4: Царский сын, остановись.
2: Ха, а в чем дело?
4: Я тебя из седла выну. Иди со мной хлеб и соль откушай. Потом отдохнешь, поспишь час-другой.
2: Нет, девица, хлеб и соли я не хочу. А сном мне дороги не скоротать. Мне надо вперед двигаться.
4: Царский сын, не торопись ехать.
2: Ну, а почему?
4: Торопись делать, что тебе любо-дорого.
0: Тут прекрасная девица его из седла вынула и в терем повела.
2: Да, да кто знает, а может, это моя судьба. А как хороша!
4: Что задумался, царский сын?
2: Ничего, просто так.
4: Тогда иди, поешь.
0: Девица накормила Федора, напоила и спать на кровать положила. Только задремал Федор, как девица живо кровать повернула, и он полетел в подполье, в яму глубокую. А царь ждет сына старшего, не дождется. Долго ли, коротко ли, зовет он к себе Василия и Ивана. Выходит вперед второй сын, Василий царевич.
5: Батюшка, я поеду в дорожку. Привезу эти вещи, сдам тебе в руки.
1: Ну, иди, сынок.
0: Поехал Василий царевич. Видели, как садился, а не видели, в кою сторону укатился. Вот он доезжает до места, где лежит плита, камень.
5: Направо поедешь, себя спасешь, коня потеряешь. Ага, налево поедешь, коня спасешь, себя потеряешь. Прямо поедешь, женатым будешь. Ха, женатым будешь. Ха-ха, это неплохо. Поеду-ка я по третьей дороге.
6: Доехал Василий Царевич до терема с золотой крышей. Выбегает к нему прекрасная девица.
7: Заходи, заходи, царский сын, будешь гостем.
5: Некогда мне, прекрасная девица.
7: Отложи все дела и делай то, что тебе любо-дорого.
6: Девица вынула Василия из седла, повела в терем, накормила, напоила и спать уложила. Только Василий-царевич лег, она повернула кровать, и царевич полетел в подполье.
5: Ой, только куда это я лечу-то?
8: В яму.
5: Ой, а кто тут?
8: Твой брат Федор.
5: Ой, вот братан, попались мы.
8: Здорово, попались.
6: Долго ли, коротко ли, царь зовет всех князей и бояр.
9: Это кто бы выбрался из охотников привезти молодильных яблок и живой воды кувшинец о 12 рылиц? Я бы этому седоку под царство писал.
6: Выходит вперед Иван-царевич.
10: Зачем же тебе, батюшка, князья да бояре? Дай мне свое благословеннице с буйной головы до резвых ног ехать в тридесятое царство, поискать тебе молодильных яблок да живой воды, да поискать еще моих братцев.
9: Ой, благословляю тебя, сын мой!
6: Пошел Иван-царевич в конюший двор выбрать себе коня по разуму. На которого коня не взглянет, тот дрожит. На которого руку положит, тот с ног валится. Не мог выбрать Иван-царевич коня по разуму. Идет, повесил буйную голову. Навстречу ему бабушка-задворенка. И дала она ему коня доброго. Стоял тот конь в погребу, закованный на цепи железной. Иван-царевич пнул плиту железную. Свернулась плита с погреба. Вскочил он к коню доброму. Встал ему конь передними лапами на плечи.
10: А вот это конь!
6: Сорвал конь железную цепь, выскочил из погреба и Ивана с собой потащил.
10: Теперь, мой конь дорогой, обуздаю я тебя уздой неузданной, оседлаю сидельцем неезженным, наложу 12 подпруг не ради красы, ради славушки молодецкой. Эх, ну, поехали!
6: Отправился Иван-царевич в путь-дорогу. Видели, что садился, а не видели, в кою сторону укатился. Доехал он до камня на дороге и задумался.
10: Направо ехать, коня потерять? Нет, куда мне без коня-то? Прямо ехать, женатым быть? Не затем я в путь дорогу выехал. Налево коня спасти. Эта дорога самая лучшая для меня.
6: И поворотил он по той дороге, где коня спасти, себя потерять. И наезжает на избушку. Стоит избушка на курьей ножке об одном окошке.
10: Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом. Как мне в тебя зайти, так и выйти.
6: Избушка повернулась к лесу задом, к Ивану-царевичу передом. Зашел он в нее, а там сидит баба-яга. Шелковую кудель мечет, а нитки через грядки бросает.
11: Фу-фу-фу, русского духу слыхом не слыхано, видом не видано. А
12: нынче русский дух сам пришел.
10: Ах ты, баба-яга, костяная нога, не поймавши птицу теребишь, не узнавши молодца хулишь. Ты бы сейчас вскочила, да меня, добра молодца, дорожного человека накормила бы, напоила и для ночи постелю собрала. Я бы улегся, ты бы села к изголовью, стала бы спрашивать, а я бы стал сказывать, чей да откуда.
6: Вот баба-яга это дело все справила, Ивана-царевича накормила, напоила и на постелю уложила. Потом села к изголовью.
12: Чи-чи, дорожный человек, откуда ты, добрый молодец? Какой ты земли, какого отца, матери, сын?
10: Я бабушка из далекого царства, из далекого государства, царский сын Иван-царевич. Еду за 39 земель, за 39 озер, в 30-е царство за живой водой и молодильными яблоками.
12: Ну, дитя мое милое, далеко ж тебе ехать, живая вода и молодильные яблоки у сильной богатырки, у девицы Синеглазки. Она мне родная племенница. Не знаю, получишь ли ты добро.
10: А ты, бабушка, дай свою голову моим могутным плечам. Направь меня на ум разум.
12: Ох, много молодцов приезжало, да немного вежливо говаривала. Возьми-ка, дитятка, моего коня. Мой конь будет бойчее, да везет он тебя до моей средней сестры. Она тебе научит.
6: Иван-царевич поутру встает ранехонько, умывается белешенько, благодарит бабу-ягу за ночлег и едет на ее коне. В минуту 200 верст скачет. Едет Иван-царевич близко ли, далеко ли, день до ночи коротается, и завидел он впереди избушку на курьей ножке об одном окошке.
10: Ну-ка, избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом. Как мне в тебя зайти, так и выйти.
6: Избушка повернулась. Вдруг слышно, конь заржал. И конь под Иваном-царевичем откликнулся. Кони-то были одностадные. Появилась баба-яга еще старее первой.
12: Приехал ко мне, видно, сестрица в гости. Выйду-ка на крыльцо. Фу-фу, русскому духу слыхом не слыхано, видом не видано, а нынче русский дух сам пришел.
10: Ах ты, бабушка-яга, костяная нога, встречай гостя по платью, провожай по уму. Ты бы моего коня убрала, меня бы, добра молодца, дорожного человека накормила, напоила и спать уложила.
6: Баба-яга это дело все справила, коня убрала, а Ивана-царевича накормила, напоила, на постелю уложила.
12: А ты кто, добрый молодец, и откуда?
10: Я бабушка из далекого царства, из далекого государства, царский сын Иван-царевич. Еду за живой водой и молодильными яблоками к сильной богатырке, девице Синеглазке.
12: Ну, дитя милое, не знаю, получишь ли ты добро. Мудро тебе, мудро добраться до девицы Синеглазки.
10: А ты, бабушка, дай свою голову моим могутным плечам. Направь меня на ум разум.
12: Ох, много молодцев приезжало, да немного вежливо говаривало. возьми, дитятка, моего коня, поезжай к моей старшей сестре. Она лучше меня научит, что делать.
6: Вот Иван-царевич заночевал у этой старушки. Поутру встал ранехонько, умывается белешенько, благодарит бабу-ягу за ночлег и едет на ее коне. А этот конь еще бойчее прежнего. Не скоро дело делается, скоро сказка сказывается. Едет Иван-царевич день до вечера, красносолнышко до закату. Наезжает на избушку на курьей ножке об одном окошке.
13: Избушка, избушка, обернись к лесу задом, ко мне передом. Повернулась, еще одна баба-яга, еще старее той.
6: Вдруг конь заржал, и под Иван-царевичем конь откликнулся. Выходит на крыльцо баба-яга, поглядела конь ее сестры, а седок чужестранный, молодец прекрасный. Тут Иван-царевич вежливо ей поклонился и ночевать попросился. Баба-яга впустила, все дело справила, коня убрала, Ивана-царевича накормила, напоила.
12: Теперь скажи, добрый молодец, откуда ты и куда путь держишь?
13: Я бабусенька из далекого царства, далекого государства, царский сын Иван-царевич. Был у твоей младшей сестры. Она послала к средней, а средняя сестра послала к тебе. Дай свою голову моим могутным плечам. Направь меня на ум разум. Как мне добыть у девицы Синеглазки живой воды и молодильных яблок?
12: Так и быть, помогу я тебе, Иван-царевич. Девица Синеглазка моя племянница, сильная и могучая богатырка. Вокруг ее царства стена в 3 сажени высоты, сажень толщины, у ворот стража 30 богатырей. Тебя и в ворота не пустят. Надо тебе ехать в середину ночи, ехать на моем добром коне. Доедешь до стены и бей коня по бокам плетью нехлёстанной. Конь через стену перескочит, ты коня привяжи и иди в сад. Увидишь яблоню с молодильными яблоками, а под яблоней колодец, 3 яблока сорви, а больше не бери. И зачерпни из колодца живой воды кувшинец от 12 рылец. Девица Синеглазка будет спать. Ты в терем к ней не заходи, а садись на коня и бей его по крутым бокам. Он тебя через стену перенесет. Все понял?
13: Все, бабусенька, спасибо тебе.
6: Иван-царевич все сделал так, как советовала старушка. Сорвал 3 молодильных яблока с дерева, зачерпнул из колодца кувшинец живой воды, и захотелось ему самому увидеть сильную, могучую богатырку, девицу Синеглазку. Не стерпел Иван-царевич, поцеловал ее и вышел. Струны запели, колокола кругом зазвонили. Проснулась девица Синеглазка.
14: Вставайте, вставайте, у нас покража большая. Оседлайте моего богатырского коня, сейчас я вора догоню.
6: Гонит Иван-царевич во всю прыть.
14: Все равно догоню.
10: Вот избушка старшей бабы-яги. Бабусенька, мой конь устал.
12: Ах, а я уже приготовила другого. Скачи, скачи. Ах, ты непослушный царевец.
10: Спасибо, бабусенька.
6: Иван за дверь, а девица Синеглазка в дверь.
14: Бабушка, здесь зверь не прорыскивал ли?
12: Нет, дитятка.
14: Бабушка, здесь молодец не проезживал ли?
12: Да нет, дитятка, а ты с пути дороги поешь молочка?
14: Да поела бы, бабушка, да долго корову доить.
12: Ну что ты, дитятка, я живо справлюсь.
6: Пошла баба-яга доить корову, доит не торопится. Поела девица Синеглазка молочка и опять погнала за Иваном-царевичем. Доезжает Иван-царевич до средней бабы-яги, коня сменил и опять погнал. Он за дверь, а Синеглазка в дверь.
14: Бабушка, не прорыскивал ли зверь? Не проезжал ли тут добрый молодец?
15: Нет, дитятка, а ты бы с пути дороги поела бы блинков.
14: Да ты долго печь будешь.
15: Да что ты, дитятка, живо справлюсь.
6: Напекла баба-яга блинков, печет, не торопится. Девица Синеглазка поела и опять погналась за Иваном-царевичем. Он доезжает до младшей бабы-яги, садится на другого богатырского коня и скачет дальше. Иван за дверь, Синеглазка в дверь.
14: Никто не проезжал сейчас, бабушка?
15: Нет, дитятка, а ты бы в баньке попарилась.
14: А ты быстро истопишь баньку-то?
15: Да я быстро, я мигом.
6: Попарилась Синеглазка и снова в погоню. Стала она настигать Ивана-царевича.
14: Что ж ты, вон?

0: не сворачивай. Через 3 года жди меня в своем царстве.
1: Разъехались они. Иван доехал до плиты камня у 3 дорог и задумался.
2: Я еду домой, а братья мои пропадают без вести. Хорошо ли это? Придется мне, Снеглазка, не послушаться тебя, а свернуть в сторону.
1: Увидел Иван-царевич терем, из которого вышла девица.
3: Ах, Иван-царевич, я давно тебя поджидаю. Иди, откушай со мной хлеба с соли, потом отдохнешь.
1: Стала она Ивана почивать, а он не столько ест, сколько под стол кидает. Потом хотела девица уложить Ивана на кровать, а Иван живо повернул кровать, и девица упала в подполье, в яму.
2: А кто там в яме?
4: Мы, царевичи!
2: Федор!
4: И Василий!
2: Сейчас я вас вытащу!
5: Ой, спасибо, братик! Не ведал, что избавлюсь от плена.
4: Ой, Да,
2: какие вы черные, худые.
4: Худые.
2: Ну-ка, умойтесь живой водой.
5: Ой, братец, достал.
4: А яблоки?
2: Тоже есть. Умывайтесь.
4: Ой.
2: Вот теперь совсем другие.
4: Да.
2: Покараульте моего коня, а я спать лягу.
6: Иван. Заснул. Василий, вернемся мы без живой воды и молодильных яблок,
7: но
6: будет нам мало чести.
4: Ай, давай Ивана в пропасть спустим.
6: Эти вещи возьмем и отцу в руки дадим.
1: Так они и сделали. Упал Иван-царевич на самое взморье и видит только небо и вода. И под старым дубом птенцы пищат. Бьет их непогода. Иван снял кафтан и прикрыл их. А когда унялась непогода, прилетела большая птица Нагай. Узнала, что Иван спас птенцов, и пообещала исполнить любое его желание.
2: Желаю попасть домой.
1: Птица Нагай донесла его до родной стороны. Пришел он в столицу и узнал, что Федор и Василий привезли живой воды и молодильных яблок. И стал царь здоровьем крепок и глазами зорок. Не пошел домой Иван, а стал бродяжничать. А богатырка Синеглазка в 30-м царстве родила ему 2 сыновей. Прошло 3 года. Синеглазка взяла сыновей, собрала войско и пошла искать Ивана-царевича. Пришла она к царю.
0: Царь, отдай царевича, не отдашь, все царство потопчу, пожгу, тебя в полон возьму.
8: Сейчас позову старшой! Иди сюда!
9: Я отец!
0: Это не он!
8: Как не он?
0: Не он!
8: Василий! Иди сюда! Вот!
0: Ты что мне показываешь все не тех? Отдай моего царевича!
8: А меньшой мой не вернулся!
0: Найди его! Он отец вот этих мальчиков! Не найдете Ивана-царевича, все царство потопчу!
8: Федор, Василий, найдите брата.
4: Прости нас, отец. Мы его бросили в пропасть.
5: И отняли у него живую воду,
4: да,
5: и молодильные яблоки.
4: Да.
8: Изверги.
5: Прости нас.
8: И как же вы могли?
1: А в это время к ним подходит сам Иван-царевич. А с ним его новые друзья, бродяги. Увидела его Синеглазка.
0: Дети, возьмите этого человека за белые руки, ведите в шатер. Это ваш родной.

0: родной батюшка.
1: На другой день начался пир на весь мир. Федору царевичу и Василию царевичу было мало чести. Прогнали их со двора. Иван-царевич не остался здесь, а уехал с Синеглазкой в ее девичье царство. Тут и сказки конец. А кто слушал, молодец. До свидания, ребята.
2: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая. Дюймовочка. Сказка Ханса Кристиана Андерсена.
3: Одной женщине очень хотелось иметь маленького ребенка. Вот она пошла к старой колдунье и сказала:
4: «Мне так хочется иметь маленького ребеночка. Не скажешь ли ты, где мне его взять?»
5: «Твоему горю помочь можно»,
3: — сказала колдунья.
5: «Вот тебе ячменное зерно. Положи его в цветочный горшок, и ты увидишь, что будет».
4: «Спасибо тебе»,
3: — сказала женщина и дала колдунье две денежки. Дома она посадила ячменное зерно, и из него тотчас же вырос прекрасный большой цветок. Выглядел совсем как тюльпан, но лепестки у него были плотно сжаты, точно у нераспустившегося бутона.
4: «Вот прелестный цветок»,
3: — сказала женщина и поцеловала красивые красные с желтым лепестки. И как только она их поцеловала, в цветке что-то щелкнуло, и он раскрылся. Теперь было видно, что это настоящий тюльпан. Посреди цветка, на зеленом стульчике, сидела крошечная девочка, маленькая и прелестная, длиной всего с дюйм. Ее прозвали Дюймовочкой. Блестящая лакированная скорлупка грецкого ореха была ее колыбелькой, голубые фиалки — матрацем и лепесток розы — периной. В скорлупке она спала ночью, а днем играла на столе. На стол женщина поставила тарелку с водой, вокруг положила венок из цветов, а стебельки их опустила в воду. По воде плавал большой лепесток тюльпана. Дюймовочка сидела на нем и плавала от одного края тарелки до другого. Два белых конских волоса служили ей веслами. Все это было прелесть как мило. Дюймовочка умела также и петь, и такого нежного и красивого голоска никто еще не слыхивал. Раз ночью, когда она лежала в своей хорошенькой постельке, в разбитое окно вскочила отвратительная жаба. Она была безобразная, большая, мокрая. Жаба прыгнула прямо на стол, где спала под лепестком розы Дюймовочка.
5: «Вот отличная жена моему сыну»,
3: сказала жаба, схватила скорлупку, где спала Дюймовочка, и выпрыгнула через окно в сад. Там протекала большая широкая река, а возле самого берега было болото. Вот здесь-то, в тине, и жила жаба со своим сыном. У, какой он был гадкий и противный, вылитая мать. Вот все, что он мог сказать, когда увидел прелестную девочку в ореховой скорлупке.
5: «Не говори так много, а то она проснется»,
3: сказала старая жаба.
5: «Она легка, как лебединый пух, и, пожалуй, еще убежит от нас. Посадим ее на середину реки, на широкий лист кувшинки. Это ведь целый остров для такой крошки. Оттуда она не сможет убежать. А мы тем временем приготовим в тине комнаты, где вы будете жить».
3: В реке росло множество кувшинок. Их широкие зеленые листья плавали по поверхности воды. Самый дальний лист был больше всех. К нему-то и подплыла старая жаба и поставила на него ореховую скорлупку с Дюймовочкой. Бедная крошка проснулась рано утром и, увидав, где она, горько заплакала. Со всех сторон Дюймовочку окружала вода, и никак нельзя было попасть на сушу. А старая жаба сидела внизу, в тине, и украшала горницу камышом и желтыми кувшинками. Ей хотелось устроить все покрасивее для молодой невестки. Потом она подплыла со своим безобразным сынком к листу дюймовочки, чтобы взять ее хорошенькую кровать и поставить в спальню. Старая жаба очень низко присела в воде перед девочкой и сказала:
5: «Вот это мой сынок, твой будущий муж. Вы славно заживете внизу, в тине».
3: Вот все, что сказал сынок. Они взяли хорошенькую кроватку и уплыли с ней. А дюймовочка сидела одна на зеленом листе и горько плакала. Ей вовсе не хотелось жить у гадкой жабы и выходить замуж за ее противного сына. Маленькие рыбки, которые плавали под водой, повысунули головки и глядели на девочку. Им стало жаль, что она попадет к гадкой жабе. Не бывать этому! Рыбки столпились вокруг зеленого стебля, на котором держался лист, перегрызли его своими зубами, и лист с дюймовочкой поплыл по реке. Дюймовочка плыла, а маленькие птички, сидевшие в кустах, глядя на нее, пели:
0: «Какая прелестная маленькая девочка!»
3: А лист все плыл да плыл. Чудесный белый мотылек все время порхал вокруг дюймовочки и, наконец, уселся на лист. Дюймовочка радовалась. Гадкая жаба не могла теперь догнать ее, а вокруг все было так красиво. Солнце освещало воду, и вода была как расплавленное золото. Дюймовочка сняла свой пояс, один конец обвязала вокруг мотылька, а другой прикрепила к листу. И они поплыли еще быстрее. Мимо летел майский жук. Увидал девочку, обхватил ее за тонкую талию лапкой и унес на дерево. А зеленый лист поплыл дальше, и с ним мотылек. Он ведь был привязан и не мог освободиться. Ой, как испугалась бедная дюймовочка, когда майский жук взлетел с ней на дерево. Но больше всего она была огорчена из-за красивого белого мотылька, которого она привязала к листу. Если ему не удастся освободиться, он умрет с голоду. Но майскому жуку и горя было мало. Он уселся с дюймовочкой на самый большой лист на дереве, угостил ее сладким цветочным соком и сказал, что она очаровательна, хоть и совсем не похожа на майского жука. Потом прилетели с визитом другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они разглядывали дюймовочку, а барышни майские жуки пожимали щупальцами и говорили:
5: «У нее только две ножки. Как это печально. У нее нет щупальцев.
6: Какая у нее тонкая талия. Фи, как она похожа на человека. Как она некрасива!»
3: Сказали в один голос все дамы майские жуки. А ведь дюймовочка была прелестна. Это находил и майский жук, который принес ее. Но когда все остальные жуки сказали, что она безобразна, он поверил этому и не захотел держать ее у себя.
7: «Пусть идет, куда хочет».
3: Он слетел с ней с дерева и посадил ее на ромашку. Тут дюймовочка заплакала. Ей было горько, она такая некрасивая, ведь даже майские жуки не захотели держать ее у себя. А на самом деле она была такая нежная и ясная, как самый прекрасный розовый лепесток. Все лето прожила бедная дюймовочка одна денешенька в большом лесу. Она сплела себе из травинок постельку и подвесила ее под лопушиный лист, чтобы дождик не замочил ее. Она питалась сладкой цветочной пылью и пила росу, которую каждое утро находила на листьях. Так прошли лето и осень. Приближалась зима. Холодная, длинная зима. Все птички, которые так красиво пели дюймовочки, улетели. Цветы и листья завяли. Большой лопух, под которым она жила, свернулся, и от него остался только желтый увядший стебель. Дюймовочка ужасно зябла, потому что платьице ее изорвалось, а сама она была такая нежная и маленькая, что боялась замерзнуть совсем. Пошел снег, и каждая снежинка для нее была все равно, что целая лопата снегу для нас. Мы-то ведь большие, а она была всего с дюйм. Она завернулась в сухой листик, но он плохо грел, и бедняжка тряслась от холода. Возле самого леса, куда она попала, лежало большое хлебное поле. Хлеб давно уже был убран, и только голые сухие соломинки торчали из мерзлой земли. Дюймовочка шла между ними, как в густом лесу, и вся дрожала от холода. Так она пришла к норке, прикрытой сухими былинками. Тут жила полевая мышь. Она жила в тепле и довольстве, хоромы ее были битком набиты зерном, кухня и кладовая были великолепны. Бедная дюймовочка стала возле дверей и, как нищенка, попросила подать ей кусочек ячменного зерна. Вот уже 2 дня, как она ничего не ела.
8: «Ах ты, бедняжка!»
3: — сказала полевая мышь. Она была, в сущности, добрая старуха.
8: «Иди ко мне в мой теплый дом и поешь со мной».
3: А так как дюймовочка ей понравилась, то она сказала:
8: «Можешь оставаться у меня на всю зиму, только смотри, хорошенько убирай мои комнаты и рассказывай мне сказки. Я до них большая охотница».
3: И дюймовочка делала, что приказывала ей добрая старая мышь, и зажила отлично.
8: «Скоро у нас будут гости»,
3: — сказала полевая мышь.
8: «Мой сосед обычно посещает меня раз в неделю. Он живет в еще большем довольстве, чем я. У него огромные залы. Он носит богатую черную бархатную шубу. Вот если бы тебе посчастливилось выйти за него замуж, ты бы отлично пристроилась. Но только он слепой. Ты должна рассказать ему свои самые чудесные сказки».
3: Но дюймовочке не понравился сосед. Ведь это был крот. Он пришел с визитом в своей черной бархатной шубе. Он был такой богатый и ученый. Его хоромы были в 20 раз больше квартиры полевой мыши, но он терпеть не мог ни солнца, ни прекрасных цветов и так дурно отзывался о них. Он ведь никогда не видел их. Дюймовочке пришлось петь, и она спела песню и про майского жука, и еще другую, и крот влюбился в нее, очарованный ее прелестным голоском. Немного погодя, крот прорыл длинный подземный коридор от своего дома до их жилья и разрешил полевой мыши и дюймовочке гулять по коридору, когда им вздумается. И он просил их не пугаться мертвой птицы, лежавшей там. Это была настоящая птица с перьями и клювом, умершая, вероятно, совсем недавно, в начале зимы, и похороненная как раз в том месте, где он прорыл свой коридор. Крот взял в рот кусок гнилушки, она ведь светит как огонь в темноте, и пошел вперед, освещая длинный темный коридор. Они дошли до того места, где лежала мертвая птица. Крот уперся широким носом в потолок и приподнял землю, так что образовалась большая дыра, в которую проник дневной свет. И тогда дюймовочка увидела. Посреди коридора лежала мертвая ласточка, прижав к бокам красивые крылья и вытянув голову и ножки. Бедная птичка умерла, конечно, от холода. Дюймовочку это очень огорчило. Она так любила всех птичек. Они ведь все лето утешали ее своими песенками. Крот толкнул птичку лапой и сказал:
7: «Перестала пищать. Не дай бог родиться птицей. Я очень рад, что моим детям нечего бояться этого. У такого создания, кроме его квит, ничего за душою нет. Поневоле зимой приходится помирать с голоду».
8: «Вполне с вами согласна»,
3: — сказала полевая мышь.
8: «Что дают птицы все ее квит? Зимой ей остается только голодать и холодать».
3: Дюймовочка не проронила ни слова. Но когда крот с мышью повернулись к птице спиной, она наклонилась к ней, раздвинула перышки на голове и поцеловала ее в закрытые глазки.
6: «Может быть, это та самая ласточка, которая так чудесно пела мне летом?»
3: — подумала она.
6: «Как много радости доставила она мне, милая, красивая птичка».
3: Потом крот опять заделал дыру, сквозь которую проникал дневной свет, и отвел дюймовочку домой. Ночью она никак не могла заснуть. Она встала, сплела из сухих блинок большое красивое одеяло и укутала им мертвую птицу. Под бока она положила ей пух, который нашла в горнице у мыши, чтобы ласточке не так холодно было лежать в сырой земле.
6: Прощай, хорошенькая птичка,
3: сказала Дюймовочка.
6: Прощай и прощай. И спасибо тебе за твои чудесные песни. Ты распевала их летом, когда все деревья были зеленые и солнце ласково светило нам.
3: Потом она положила голову на грудь птички и вдруг испугалась. Внутри что-то застучало. Это было сердце птицы. Ласточка не умерла. Она только окоченела, а теперь отогрелась и ожила. Дюймовочка дрожала от страха. Ведь птица была просто великаном по сравнению с ней, с такой крошкой. Но она собралась с духом, поплотнее укутала ласточку, принесла листок мяты, которым сама укрывалась, и накрыла им голову птицы. На следующий день Дюймовочка опять пробралась к ней. Теперь птичка совсем ожила, была только еще очень слаба. Смогла лишь на минутку открыть глаза и поглядеть на Дюймовочку, которая с гнилушкой в руках вместо фонарика стояла перед ней.
6: «Спасибо тебе, прелестное дитя»,
3: — сказала ей больная ласточка.
6: «Я так хорошо согрелась. Скоро я совсем окрепну и опять вылечу на солнышко».
4: «Ах!»
3: — сказала девочка.
6: «Снаружи мороз и идет снег. Оставайся в твоей теплой постельке, а я буду ухаживать за тобой».
3: И она принесла ласточке воды в чашечке цветка. Ласточка попила и рассказала ей, как она поранила себе крыло и не могла поэтому лететь так быстро, как другие ласточки, которые умчались теперь далеко-далеко в теплые края. В мороз она окоченела и упала на землю, и больше уж ничего не помнила и совсем не знала, как попала сюда. Всю зиму она оставалась в подземелье, и Дюймовочка заботилась о ней и очень привязалась к ней. Но полевая мышь и крот ничего не должны были знать об этом. Они ведь не любили бедную бездомную птицу. Как только настала весна и солнце согрело землю, ласточка простилась с Дюймовочкой и собралась лететь. Она спросила, не хочет ли Дюймовочка сесть к ней на спину и полететь с ней. Но Дюймовочка не захотела огорчать старую полевую мышь и осталась.
6: «Прощай! Прощай! Добрая, чудесная девочка!»
3: сказала ласточка и вылетела на волю. Дюймовочка поглядела ей вслед, и глаза ее наполнились слезами. Так полюбила она бедную ласточку.
6: «Квивит! Квивит!»
3: пропела птица и улетела в зеленый лес. Дюймовочке было очень грустно. Ее совсем не пускали погреться на солнце, а хлеб, который посеяли в поле вокруг дома полевой мыши, разросся в целый лес.
5: «Летом ты будешь шить себе приданое»,
3: — говорила мышь.
5: «Сошьешь шерстяное платье и белье, будет что надеть и что постелить, когда станешь женой крота».
3: Дюймовочке пришлось прясть, а мышь наняла 4 пауков, которые должны были ткать и днем, и ночью. Каждый вечер крот приходил в гости и все говорил о том, что скоро конец лету, что, слава богу, солнце не печет больше так сильно, и что, когда кончится лето, они сыграют свадьбу. Но Дюймовочка вовсе этому не радовалась. Она не любила скучного крота. Каждое утро на восходе солнца и каждый вечер на закате прокрадывалась она на порог мышиной норки и глядела, когда ветер раздвигал колосья, на голубое небо. Она думала тогда, как хорошо и привольно на белом свете. И ей хотелось увидеть милую ласточку. Наступила осень, все приданое было готово.
5: «Через 4 недели будет твоя свадьба»,
3: сказала Дюймовочке полевая мышь. А Дюймовочка заплакала и сказала, что не пойдет за скучного крота.
5: «Глупости»,
3: сказала мышь.
5: «И не упрямься, а то укушу тебя своим белым зубом. У тебя будет прекрасный муж. Такой черной бархатной шубы нету самой королевы. У него полны закрома и подвалы. Тебе следует благодарить Бога за такого мужа».
3: И вот должны были сыграть свадьбу. Крот пришел за Дюймовочкой. Она должна была жить с ним глубоко под землей и никогда не видеть больше ясного солнышка, потому что крот терпеть его не мог. Бедной девочке было так грустно. Она вышла проститься с солнцем, на которое она могла еще любоваться, стоя в дверях.
6: «Прощай, красное солнышко!»
3: Сказала она и протянула кверху руки. Она даже отошла немного от мышиной норки. Хлеб был уже убран, и опять торчали одни сухие соломинки.
6: «Прощай и ты!»
3: Сказала она и обняла маленький красный цветочек, который еще уцелел.
6: «Кланяйся от меня, ласточки, если увидишь ее!»
3: Раздалось над ее головой. Она взглянула наверх и увидала пролетавшую мимо ласточку. Ласточка очень обрадовалась, увидав дюймовочку. Девочка рассказала, как ей не хочется выходить замуж за уродливого крота и жить под землей, куда никогда не проникает солнечный свет. Она рассказывала, а слезы так и текли у нее из глаз.
6: «Наступает зима»,
3: сказала ласточка.
6: «Я улетаю далеко, в теплые края. Хочешь лететь со мной? Садись ко мне на спину и привяжи себя покрепче поясом. И мы улетим от безобразного крота с его подземельем. Перелетим через горы в теплые страны, где солнце еще прекраснее, где всегда лето и круглый год цветут цветы. Полетим со мной, дорогая, милая дюймовочка. Ты ведь спасла мне жизнь. Да, я полечу с тобой»,
3: сказала дюймовочка, уселась на спину птицы, уперлась ножками в ее распростертые крылья и привязала себя поясом к самому большому перу. Ласточка взвелась высоко в воздух и полетела над лесом и морем, над высокими горами, где лежит вечный снег. Дюймовочке стало очень холодно. Она зарылась в теплые перья ласточки и высунула одну лишь голову, чтобы любоваться теми местами, над которыми они пролетали. И вот они очутились в теплых краях. Солнце здесь светило гораздо ярче, небо было в два раза выше, чем у нас, а вдоль канав и изгородей рос чудесный зеленый и красный виноград. В лесах зрели апельсины и лимоны, пахло миртами и мятой, по дорогам за пестрыми крупными бабочками бегали прелестные ребятишки. Но ласточка полетела еще дальше, и кругом стало еще прекраснее. Среди зеленых деревьев на берегу Голубого моря стоял, сверкая белым мрамором, старинный дворец. Виноград обвивал его высокие колонны, на самом верху которых было множество ласточкиных гнезд.
6: «Вот мой дом»,
3: — сказала ласточка.
6: «А ты выбери себе один из этих великолепных цветов, что растут там, внизу. Я снесу тебя туда, и ты заживешь чудесно. Ах, как хорошо!»
3: — воскликнула девочка и захлопала ручками. Внизу лежала большая мраморная колонна. Падая на землю, она разбилась на три части, и среди них росли теперь чудесные крупные белые цветы. Ласточка опустила дюймовочку на один из широких лепестков, и как же она удивилась! Посреди цветка сидел крошечный человечек, белый и прозрачный, словно хрустальный. На голове у него была золотая корона, а за плечами сияющие крылья. Сам он был не больше дюймовочки. В каждом цветке жил такой юноша или девушка, но этот был королем над ними всеми.
6: «Как он красив!»
3: — шепнула дюймовочка ласточке. А маленький король очень испугался ласточки. Она ведь была великаншей по сравнению с ним. Он же был крошечный и нежный. Но, увидав дюймовочку, он пришел в восторг. Такой хорошенькой девочки ему еще не приходилось видеть. Поэтому он снял с себя корону и надел ее на дюймовочку. Спросил, как ее зовут и не хочет ли она выйти за него замуж. Тогда она будет королевой над всеми цветами. Вот это был муж так муж. Не то, что сынок жабы или крот в бархатной шубе. Поэтому дюймовочка дала принцу свое согласие. И из каждого цветка вылетели юноши и девушки, такие прелестные, что дюймовочка никак не могла налюбоваться на них. Каждый принес дюймовочке по подарку, но больше всего ей понравились прозрачные крылья большой стрекозы. Их прикрепили дюймовочке на спину. Теперь она могла летать с цветка на цветок. То-то была радость. Ласточка сидела в своем гнезде и пела им, как могла, но Но в душе ей все-таки было грустно, потому что она любила дюймовочку и никогда бы не хотела расставаться с ней.
9: «Тебя не будут больше звать Дюймовочкой»,
3: — сказал девочке король цветов.
9: «Это некрасивое имя, а ты такая хорошенькая. Тебя будут звать Майей».
6: «Прощай! Прощай!»
3: — сказала ласточка и улетела из теплых стран обратно в далекую Данию. Там у нее было гнездышко, как раз над окном того человека, который умел рассказывать сказки. Ему она спела свое «Квивит, квивит», и так мы узнали всю

0: Финист ясный сокол. Жил да был крестьянин. Умерла у него жена. Осталось 3 дочки. Хотел старик нанять работницу в хозяйстве помогать. Но меньшая дочь, Марьюшка, сказала:
1: «Не надо, батюшка, нанимать работницу. Сама буду хозяйство вести».
0: Ладно, стала дочка Марьюшка хозяйство вести. Все-то она умеет, все-то у нее ладится. Любил отец Марьюшку, рад был, что такая умная да работящая дочка растет. Из себя-то Марьюшка красавица писаная, а сестры ее заведущие да жаднющие. Из себя-то они некрасивые, а модницы-перемодницы. Весь день сидят да белятся, да румянятся, да в обновки наряжаются. Платье им не платье, сапожки не сапожки, платок не платок. Поехал отец на базар и спрашивает дочек:
2: «Что вам, дочки, купить? Чем порадовать?»
0: И говорят старшая и средняя дочки:
3: «Купи пополушалку, да такому, чтоб цветы покрупнее, золотом расписанные».
0: А Марьюшка стоит да молчит. Спрашивает ее отец:
2: «А что тебе, доченька, купить?»
1: «Купи мне, батюшка, перышко финиста, ясно-сокола».
0: Приезжает отец, привозит дочкам полушалки, а перышко не нашел. Поехал отец в другой раз на базар.
2: «Ну, дочки, заказывайте подарки».
0: Обрадовались старшие и средние дочки:
3: «Купи нам по сапожкам с серебряными подковками».
0: А Марьюшка опять заказывает:
1: «Купи мне, батюшка, перышко финиста ясно-сокола».
0: Ходил отец весь день, сам не нашел. Приехал без перышка. Ладно, поехал старик в 3-й раз на базар. А старшая и средняя дочки говорят:
3: «Купи нам по платью».
0: А Марьюшка опять просит:
1: «Батюшка, купи перышко финиста ясно-сокола».
0: Ходил отец весь день, а перышко не нашел. Выехал из города, а навстречу старенький старичок.
2: «Здорово, дедушка!»
4: «Здравствуй, милый! Куда путь-дорогу держишь?»
2: «К себе, дедушка, в деревню. Да вот горе у меня. Меньшая дочка наказывала купить перышко финиста ясно-сокола, а я не нашел».
4: «Есть у меня такое перышко, да оно заветное, но для доброго человека. Куда ни шло, отдам».
0: Вынул дедушка перышко и подает, а оно самое обыкновенное. Едет крестьянин и думает:
2: «Что в нем Марьюшка нашла хорошего?»
0: Привез старик подарки дочкам. Старшие и средние наряжаются, да над Марьюшкой смеются.
3: «Как была ты дурочка, так и есть. Нацепи свое перышко в волоса, да красуйся!»
0: Промолчала Марьюшка, отошла в сторону. А когда все спать полегли, бросила Марьюшка перышко на пол и проговорила:
1: «Любезный финист, ясный сокол, явись ко мне, жданный мой жених».
0: И явился ей молодец красоты неописанной. К утру молодец ударился о пол и сделался соколом. Отворила ему Марьюшка окно, и улетел сокол к синему небу. 3 дня Марьюшка привечала к себе молодца. Днем он летает соколом по синему поднебесью, а к ночи прилетает к Маришке и делается добрым молодцем. На четвертый день сестры злые заметили, наговорили отцу на сестру.
2: «Милые дочки, смотрите лучше за собой».
3: «Ладно, посмотрим, как будет дальше».
0: Натыкали они в раму острых ножей, а сами притаились, смотрят. Вот летит ясный сокол, долетел до окна и не может попасть в комнату Марюшки. Бился, бился, всю грудь изрезал, а Марюшка спит и не слышит. И сказал тогда сокол:
2: «Кому я нужен, тот меня найдет. Но это будет нелегко. Тогда меня найдешь, когда трое башмаков железных износишь, трое посохов железных изломаешь, трое колпаков железных порвешь».
0: Услышала это Марюшка, вскочила с кровати, посмотрела в окно, а сокола нет, и только кровавый след на окне остался. Заплакала Марюшка горькими слезами, смыла слезками кровавый след и стала еще краше. Пошла она к отцу и проговорила:
1: «Не брони меня, батюшка, отпусти в путь дорогу дальнюю. Жива буду, свидимся. Умру, так знать, на роду написано».
0: Жалко было отцу отпускать любимую дочку, но отпустил. Заказала Марюшка трое башмаков железных, трое посохов железных, трое колпаков железных и отправилась в путь дорогу дальнюю искать желанного финиста ясно-сокола. Шла она чистым полем, шла темным лесом, высокими горами. Птички веселыми песнями ей сердце радовали.

0: Волки серые, медведи, лисицы, все звери к ней забегались. Износила она башмаки железные, посох железный изломала и колпак железный порвала. И вот выходит Марюшка на поляну и видит. Стоит избушка на курьих ножках, вертится, говорит Марюшка.
1: «Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом, мне в тебя лезть, хлеба есть».
0: Повернулась избушка к лесу задом, к Марюшке передом. Зашла Марюшка в избушку и видит. Сидит там баба-яга костяная нога. Ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Увидела баба-яга Марюшку, зашумела.
2: «Тьфу, тьфу, русским духом пахнет. Красная девушка, дело пытаешь, а ля дело летаешь?»
1: «Ищу, бабушка, Финиста, ясносокола».
2: «Красавица, долго тебе искать? Твой ясный сокол за 3-9 земель в 3-9 государстве. Опоила его зельем царица-волшебница и женила на себе. Но я тебе помогу. Вот тебе серебряное блюдечко и золотое яичко. Когда придешь в 3-9 царство, наймись работницей к царице. Покончишь работу, бери блюдечко, клади золотое яичко, само будет кататься. Станут покупать — не продавай. Просись Финиста ясносокола повидать».
0: Поблагодарила Марюшка бабу-ягу и пошла. Потемнел лес. Страшно стало Марюшке. Боится и шагнуть, а навстречу кот прыгнул к Марюшке и замурлыкал.
2: «Не бойся, Марюшка, иди вперед. Будет еще страшнее, а ты иди, иди, не оглядывайся».
0: Потерся кот спинкой и был таков. А Марюшка пошла дальше. А лес стал еще темней. Шла, шла Марюшка, сапоги железные износила, посох поломала, колпак порвала и пришла к избушке на курьих ножках. Вокруг тын на кольях черепа, и каждый череп огнем горит. Говорит Марюшка:
1: «Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом, мне в тебя лезть, хлеба есть».
0: Повернулась избушка к лесу задом, к Марюшке передом. Зашла Марюшка в избушку и видит. Сидит там баба-яга костяная нога. Ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Увидела бабья-яга Марюшку, зашумела.
3: «Тьфу-тьфу, русским духом пахнет, красная девушка. Дело пытаешь, аль да дело лытаешь?»
1: «Ищу, бабушка, Финиста, ясносокола».
3: «А у моей сестры-то была?»
1: «Была, бабушка».
3: «Ладно, красавица, помогу тебе. Бери серебряные пяльцы, золотую иголочку. Иголочка сама будет вышивать серебром и золотом по малиновому бархату. Будут покупать — не продавай. Просись Финиста ясносокола повидать».
0: Поблагодарила Марюшка бабьягу и пошла. А в лесу стук, гром, свист, черепа лес освещают. Страшно стало Марюшке. Глядь, собака бежит.
3: «Марюшка, не бойся, родная, иди,
0: будет еще страшнее. Не оглядывайся.
4: Сказала и была такова. Пошла Марюшка, а лес стал еще темнее. За ноги ее цепляет, за рукава хватает. Идет Марюшка, идет и назад не оглядывается. Долго, коротко ли шла? Башмаки железные износила, посох железный поломала, колпак железный порвала. Вышла на полянку, а на полянке избушка, на курьих ножках вокруг тын, а на кольях лошадиные черепа. Каждый череп огнем горит, говорит Марюшка.
1: Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом.
4: Повернулась избушка к лесу задом, а к Марюшке передом. Зашла Марюшка в избушку и видит. Сидит баба-яга, костяная нога. Ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Сама черная,